0: ввел нас в гостиную, отделанную дубовыми панелями, и плотно затворил дверь. Потом окинул меня наглым взглядом. «Послушайте, Нед, — сказал он, — до сих пор англичане сами улаживали свои семейные дела. Какое отношение имеет этот чужеземец к вашей сестре и моей жене?» «Сэр, — сказал я, — да будет мне позволено заметить, что речь здесь идет не только о жене или сестре. Я друг леди Джейн и имею неотъемлемое право, как всякий благородный человек, защищать женщину от жестокого обращения. Слова бессильны выразить то, что я о вас думаю, поэтому вот извольте». В руке у меня была перчатка, и я хлестнул его по лицу. Он отшатнулся со зловещей усмешкой. Взгляд его был тверд, как кремень. «Значит, Нед, вы привели с собой наемника, — сказал он. — Могли бы, по крайней мере, сами драться, если уж без драки не обойтись». «Я буду драться, — сказал лорд Рафтон, — и немедленно, не сходя с места». «Ну нет, сперва я уложу этого французского нахала, — сказал лорд Декр. Он подошел к столику, стоявшему у стены, и открыл ящик с медной отделкой. «Клянусь, — сказал он, — один из нас выйдет отсюда ногами вперед. Я не хотел ссориться с вами, Нед, разрази меня гром, но я пристрелю вашего прихвостня. Это так же верно, как то, что я Джордж Декр. Сэр, выбирайте себе пистолет. Стреляться будем через стол. Оба заряжены. Цельтесь хорошенько и постарайтесь меня убить, потому что если вы промахнетесь, клянусь, ваша песенка спета». Напрасно лорд Рафтон пытался обратить его ярость на себя. Я твердо помнил два обстоятельства. Первое, что леди Джейн больше всего на свете боялась дуэли между своим мужем и братом. И второе, что если мне удастся убить этого рослого милорда, все устроится как нельзя лучше раз и навсегда. Лорд Рафтон хочет от него избавиться, и леди Джейн тоже. Поэтому я, Этьен Жерар, их друг, уплачу им долг благодарности, освободив их от этой обузы. Да иного выбора у меня и не было, так как лорд Декр жаждал всадить в меня пулю, и я со своей стороны желал оказать ему ту же услугу. Напрасно лорд Рафтон спорил и ругался. Остановить дальнейший ход событий не было возможности. «Ну, если уж вы непременно хотите драться не со мной, а с моим гостем, пускай дуэль состоится завтра утром в присутствии двух свидетелей», — воскликнул он наконец. «А стреляться через стол, ведь это же просто убийство». «Меня это вполне устраивает, Нед», — сказал лорд Декр. «И меня», — подхватил я. «Тогда я умываю руки», — воскликнул лорд Рафтон. «Говорю вам, Джордж, если вы убьете полковника Жерара при таких обстоятельствах, то окажетесь на скамье подсудимых. Я отказываюсь быть секундантом». «Сэр», — сказал я, — «что до меня, я вполне готов обойтись без секунданта». «Но это невозможно, это не по правилам», — вскричал лорд Декр. «Послушайте, Нед, не валяйте дурака. Вы же видите, что мы не шутим. Черт подери, единственное, что от вас требуется, это бросить платок. Я в этом деле не участвую». «Ну, раз так, придется мне найти кого-нибудь другого», — сказал лорд Декр. Он положил пистолеты на стол, прикрыл их скатертью и позвонил. Вошел лакей. «Попросите полковника Беркли зайти сюда, он в бильярдной». Через минуту вошел высокий, худой англичанин с длинными усами. Он был странный, вялый, ленивый, медлительный, и из его огромных усов, как шест из кустарника, торчала длинная черная сигара. Он с чисто английской флегматичностью оглядел нас и не выказал ни малейшего удивления, узнав о наших намерениях. «Отлично», — сказал он, — «отлично». «Я отказываюсь участвовать в этом, полковник Беркли», — воскликнул лорд Рафтон. «Имейте в виду, что эта дуэль не может состояться без вашего согласия, и я возлагаю лично на вас ответственность за все, что произойдет». Полковник Беркли, очевидно, был знатоком дуэли, потому что он вынул сигару изо рта и скрипучим голосом стал разъяснять, что к чему. «Обстоятельства несколько необычны, однако не противоречат правилам, лорд Рафтон», — сказал он. «Один джентльмен нанес удар, другой джентльмен его получил. Все совершенно ясно. Время и условия зависят от человека, который требует удовлетворения. Превосходно. Этот человек желает стреляться немедленно, не сходя с места, через стол. Это его право. Ответственность я готов взять на себя». Ну, разговаривать больше было не о чем. Лорд Рафтон сидел в углу, мрачнее тучи, насупив брови и глубоко засунув руки в карманы брюк. Полковник Беркли осмотрел оба пистолета и положил их на середину стола. Лорд Декр стал по одну его сторону, а я по другую. Нас разделяло теперь 8 футов полированного черного дерева. Рослый полковник встал на коврик спиной к камину, держа платок в левой руке, а сигару зажав между двумя пальцами правой.
1: «Когда я брошу платок, вы берете пистолеты и стреляете без команды. Готовы?»
0: «Да!» — воскликнули мы. Он разжал руку, и платок упал. Я быстро наклонился вперед и схватил пистолет. Но стол, как я уже говорил, был длиной 8 футов, и длиннорукому милорду было легче дотянуться до оружия. Я не успел выпрямиться, как он уже выстрелил, и это меня спасло. Если бы я стоял прямо, он вышиб бы мне мозги. А тут пуля только задела мои волосы. Я тоже вскинул пистолет, но в этот миг дверь распахнулась, и чьи-то руки обхватили меня. В лицо мне заглянуло прекрасное, раскрасневшееся, взволнованное лицо. «Леди Джейн, не стреляйте! Полковник Жерар, ради меня не стреляйте!» — воскликнула она. «Это ошибка, уверяю вас, ошибка! Он самый лучший, самый любящий из мужей! Я никогда больше его не покину!» Ее руки скользнули по моей руке и закрыли дуло пистолета. «Джейн, Джейн!» — воскликнул лорд Рафтон. «Пойдем, тебе здесь не место, я уведу тебя!»
1: «Все это чертовски не по правилам», — сказал полковник Беркли.
0: «Полковник Жерар, ведь вы не выстрелите, правда? Если вы его убьете, я этого не перенесу».
1: «Черт побери, Джи, не дай этому малому честно получить свое!» — воскликнул лорд Декр.
0: «Он выдержал мой выстрел, как настоящий мужчина. Я не допущу, чтобы ему помешали. Будь что будет, я сам во всем виноват». Но мы с леди Джейн уже успели переглянуться, и она все поняла. Она выпустила мою руку. «Я отдаю в руки полковника Жерара жизнь моего мужа и мое счастье», — сказала она. «Ах, как эта восхитительная женщина меня понимала!» Секунду я раздумывал с пистолетом в руке. Мой противник храбро стоял передо мной, и его загорелое лицо ничуть не побледнело, а дерзкие голубые глаза ни разу даже не моргнули. «Что же вы медлите, сэр? Стреляйте!» — воскликнул полковник, стоявший у камина. «Пора кончать», — сказал лорд Декр. «Должен же я был, по крайней мере, показать им, что его жизнь в моих руках. Этого требовала моя гордость». Я поискал глазами какую-нибудь мишень. Полковник смотрел на моего противника, ожидая, что вот сейчас он упадет. Я видел его лицо сбоку. Длинная сигара торчала изо рта, и на ее конце было с дюйм пепла. С быстротой молнии я вскинул пистолет и выстрелил. «С вашего позволения, я стряхнул пепел с вашей сигары, сэр», — сказал я и поклонился с изяществом, недоступным этим островитянам. «Я убежден, что всему виной пистолет, потому что глаз у меня верный. Я не поверил своим глазам, когда увидел, что отстрелил сигару у самых его губ. Он стоял, уставившись на меня, и из его опаленных усов торчал искромсанный обломок сигары. Как сейчас вижу его глупые злые глаза и длинное худое растерянное лицо. А потом он открыл рот. Я всегда говорил, что англичане вовсе не флегматичный молчаливый народ. Надо только их расшевелить. В жизни не слыхал, чтобы кто-нибудь говорил так оживленно, как этот полковник. Леди Джейн зажала уши.
1: «Послушайте, полковник Беркли», — сказал лорд Дек сурово. «Вы забываетесь, здесь дама». Полковник неловко поклонился. «Если леди Декр будет настолько любезна выйти из комнаты, — сказал он, — я выскажу этому мерзкому французу все, что я думаю о нем и о его дурацких выходках».
0: Я с великолепным бесстрастием пропустил его слова мимо ушей и обратил внимание только на вызывающий тон. «Сэр, — сказал я, — я готов принести вам извинения за эту неприятную случайность. Мне было ясно, что если я не разряжу свой пистолет, это нанесет ущерб чести лорда Декра. Но в то же время, после всего, что сказала эта леди, мне было решительно невозможно целиться в ее мужа. Поэтому я искал мишень и, к великому несчастью, выбил у вас изо рта сигару, хотя намеревался просто стряхнуть пепел. Меня подвел пистолет. А теперь, сэр, когда я объяснился и принес свои извинения, если вы все-таки желаете удовлетворения, мне незачем говорить, что я в этом никак не могу вам отказать.
1: Я держался безупречно и всех их покорил этим. Лорд Декр подошел и стиснул мне руку. «Черт возьми, сэр», — сказал он, — «никогда бы не думал, что могу испытывать такие теплые чувства к французу. Вы настоящий мужчина и благородный человек. Больше мне нечего к этому добавить».
0: Лорд Рафтон ничего не сказал, но его рукопожатие было красноречивее слов. Даже полковник Беркли преподнес мне комплимент и заявил, что готов забыть об этой несчастной сигаре. А она... Ах, если бы вы только видели, каким взглядом она меня подарила, как вспыхнули ее щеки, увлажнились глаза, задрожали губы. Когда я вспоминаю мою красавицу, леди Джейн, она представляется мне именно такой, какой была в тот миг. Они настойчиво приглашали меня отобедать, но... Сами понимаете, друзья мои, не кстати было бы ни лорду Рафтону, ни мне оставаться в Грейверхенгере. Зачем разрушать семейный мир? Против моей воли, мое присутствие и вид могли подействовать на леди Джейн. Нет, нет, прочь из этого дома. Даже она не могла убедить меня остаться. Много лет спустя я узнал, что чета Декров – одна из самых счастливых в Англии, и что жизнь их больше не омрачила ни одно облачко. И все же, осмелюсь сказать, что если бы он мог прочесть мысли своей жены... Но нет, нет, ни слова больше. Тайна женского сердца священна. И боюсь, что леди Джейн вместе со своей тайной давно уже погребена на каком-нибудь деванширском кладбище. Быть может, нет уж на свете и тех веселых людей, которые ее окружали, и леди Джейн живет лишь в памяти старого французского бригадира в отставке. Зато он никогда ее не забудет.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Константин Станюкович. Отплата.
4: Изволите знать, ваше высокоблагородие.
5: С этими словами старый отставной матрос Кирюшкин, с которым мы ранним августовским утром сидели на пеньках у опушки леса, разбирая только что собранные грибы, указал обрубленным указательным пальцем правой руки на старенького-престаренького отставного адмирала, ковылявшего, опираясь на палку, по дороге из Кронштадтской колонии в деревню Винки.
6: «Видать, видал». Он в колонии на даче живет, а не знаю.
4: Ну, это Никандр Петрович Быстров. Слыхали, конечно.
6: Не слыхал.
4: Ну, это, как это, про Никандру Петровича не слыхали, ваше высокоблагородие?
6: То-то не слыхал.
4: Довольно-таки диковинно, что не слыхали. Сами изволили служить во флоте и не знаете Никандра Петровича.
6: Чем же замечателен ваш Никандр Петрович?
4: Очень даже замечателен, если угодно знать. Всякий старый матрос хорошо его помнит. Теперь, конечно, если по чести разобрать, что в нем, одни, с позволения сказать, завалящие кости да шкура. Высох Никандр Петрович вроде будто египетской мумии. Он вылез на солнышко, словно ящер из-под камня, у смерти отсрочки просит. Ему ведь, ваше высокоблагородие, что и мне, девятому десятку подходит. И давно нам с ним на том свете паёк идёт. Пожалуйте, мол, такие-сяки на разделку. И ты, ваш превосходительство Никандр Петрович, и ты, отставной матрос первой статьи, бродяжка и пьяница Андрейка Кирюшкин. Вот теперь что. А прежде, это лет 40 тому назад, Никандр Петрович на весь Балтийский флот гремел.
6: Чем же?
4: Боем и шлифовкой. Первый по зверству капитан был.
6: Ну, Дмитриевич, немного ж замечательного в Никандре Петровиче-то.
4: Тут-то и оно. Очень даже много, ваше высокоблагородие.
6: Но в том, что шлифовал?
4: Да, вы прежде извольте дослушать, а тогда и спорьте, ваше высокоблагородие. В том и диковина, что этот самый Никандр Петрович сделался совсем другим. Самым жалостливым, можно сказать, командиром.
6: Ну,
4: а на моих глазах все это было. Когда я с ним на драмахе на конверте в дальнюю ходил.
6: Да, а как же это случилось?
4: Один матросик его выправил.
6: Выправил? Расскажите, Дмитриевич, это любопытно.
4: Еще бы не любопытно. Бывает, значит, с людьми это самое.
6: Редко только, Дмитриевич, редко.
4: Редко, а бывает. Человек примерно и Бога забыл, и совесть забыл. А придет такой час, и вдруг вроде будто все по-новому обернулось. А я так полагаю по своему рассудку, ваше высокоблагородие, что всякому человеку, даже самому последнему, дадена совесть. Только вот не всегда такой случай выйдет, что она проснется и зазрит человека. Вот как об этом в науках пишут, ваше высокоблагородие?
6: Ну, пишут, что трудно это дело перемениться в известные годы.
4: А вот это оно трудное. А Никандр Петрович вовсе переменился. Дай бог ему легко смерть принять. Я по себе знаю какое-то трудное дело. Ну, к примеру, от водки отстать. Прямо-таки нету сил моего характера. Помните, ваше высокоблагородие, еще когда мы с вами на Коршуне в заграницу ходили, я был, можно сказать, как есть отчаянный пьяница.
6: Как не помнить?
4: И если миловали меня за пропой казенных вещей, то потому что командир Коршуна прямо-таки добреющий человек был и почитал во мне хорошего Марсова. Небось, был Марсовым, ваше высокоблагородие.
6: Да.
5: Действительно, Кирюшкин был лучшим матросом на Коршуне. Отличался необыкновенной смелостью. И притом был на редкость добрый человек, общительного и веселого характера, пользующийся общей любовью команды. И если бы не его слабость напиваться мертвецки на берегу, пропивая все, что на нем бывало, то, конечно, он на службе был бы унтер-офицером и не был бы под конец жизни бездомным пьянчушкой, с трудом зарабатывавшим в Кронштадте на свое пропитание. По зимам он ходил в факельщиках, а летом занимался грибами. Это лето, когда мы встретились после 30 лет, Кирюшкин гостил у меня на даче, поселившись в сарае для дров. Трезвый, он доставлял всем большое удовольствие своими рассказами и необыкновенно уживчивым и деликатным характером. Его все любили. И кухарка с особенным гостеприимством угощивала Дмитрича. Когда же он собирался отправиться в дальнюю, как называл он свои запои, то деликатно исчезал, объясняя, что ему нужно по делам в Кронштадт, и возвращался через неделю, а то и две, в невозможном костюме, вроде того, какой был на нем в это утро, и несколько сконфуженный, что пропил старый пиджак и штаны, подаренные ему мной.
4: И давал я тогда, ваше высокоблагородие, за рог капитану, за его иную доброту, не пить. И вышел перед ним под лицом. Лупцевали раньше меня за это самое, а я еще пуще пьянствовал. Вышел в отставку, к докторам ходил.
6: О.
4: Так, мол, и так, выпользуйте от пьянства. Отреклись. Дивились только, как это я такой старик, а живу с пьяными внутренностями. И по какой такой причине я не имею сил характера? А вот тут-то и загвоздка. А Фармарсова Егорушкина помните, ваше высокоблагородие?
6: Помню.
4: Вот, тоже был, можно сказать, по всей форме пьяница. А как вышел в отставку, в рот не берет. О, такой случай вышел.
6: Какой?
4: Баба, ваше высокоблагородие. Есть такие бабы, что вовсе умеют оболванить мужчинов. Так и Егорушкин, как вернулся из дальней и встретился с такой, ну, замуж запросил. А она: брось, говорит, пить, пойду. А не то поворот, оверштаг. Она вдовая матроска была и слышала, как повороту командует.
6: Ну да.
4: Ну, и как есть оболванила. Бросил пить из-за этой самой бабы. А и баба, если на совесть сказать, прям-таки жидкой вовсе была, ваше высокоблагородие. Глаза только одни. А вот поди ж ты, такую власть взяла над Егорушкиным, что он пить перестал. А ведь пил-то как раньше. Значит, ему случай вышел такой, а мне не вышло. Так вот и с Никандром Петровичем.
6: Так вы расскажите, Дмитрич, про вашего Никандра Петровича.
4: Сейчас. Дозвольте только цигарку сделать, ваше высокоблагородие.
6: А папироску не хотите ли, Дмитрич?
4: Нет, не занимаюсь ими. Я по-старинному махорку курю. Нет табаку лучше махорки, ваше высокоблагородие. И кашлю ослабку дает, и мокроту гонит. Ну так слушайте. Был Никандр Петрович во всем своем форце, когда перед Крымской войной назначили его командиром Драмахи. Конвер был только что отстроен и назначен в дальнюю. И Никандру Петровича изо всех других выбрали как самого, что ни на есть, исправного капитана. Док он был на флотской службе, это надо правду сказать. И отчаянности в нем было много. Ну, как есть, был форменный капитан, смелый. Во флоте знали его отчаянность, еще когда он бригом скорым командовал. Бывало, на других судах два рифа у марселей возьмут. А он дует себе на бриге без рифов. Знал, когда, значит, до точки дойти, не утопивши себя и людей. Ну и матросы у него были вроде черчей. Он их тоже довел до отчаяния, потому что пощады не давал. Чуть что, заминка какая. Меньше 100 леньков не назначал. Вот такая была у него припорция. А насчет бою, этот не все, чистил. Почитай, ни одного матроса не было, чтобы послуживший у него остался с целыми зубами. Самый форменный мордобой был. Вы-то, ваше высокоблагородие, этого мордобойства уж не застали. А я 10 лет при таком положении служил. Сами понимаете, отчего другой матрос до бесчувствия напивался. Теперь-то, небось, нет такого пьянства, как было. Потому другое положение.
6: Ну да.
4: И люди другие. А было в те поры Никандре Петровичу лет около 40. И был он из себя видный, плотный и глазастый. Румяный такой и блондинистый. И очень приверженный к женской команде.
6: Вон что.
4: Не брезговал. Была бы только баба товаристая, а звание ей, ну, не разбирал. Женатым не был. А в ту пору у него жила, будто горничной, одна шельмоватая девка из Петербурга привезенная. Шлющая такая, а? Аленкой звали. Бегала она на конверт, когда мы в гавани вооружались, завтракать носила своему барину. Так вот, как назначили к нам этого самого ястреба, так его матросики звали, мы поняли, какие такие настоящие ястребы бывают. Налетал, я вам доложу, так налетал, что и обсказать невозможно. А как вышли в море, пошла настоящая шлиховка. Ой, не дай бог и вспомню. Фу! А вестовой у него из наших дромахинских матросов одно слово, словно бы в потемнение рассудка от страха вошел. Чуял он беду, как только ястреб его в вестовые выбрал. А мы с Тепляковым земляки были. Плохо говорит мое дело, Андрейка. Ястреб недаром меня в вестовые выбрал. Изничтожит он меня. Попом не говорит мое слово. Потому зол он на меня. Ты что, горе мелешь? За что ему быть злым на тебя? Да он тебя вовсе и не знает. Тот-то говорит, знает. И сам с лица побелел. И повинился мне тогда Тепляков, что он к этой самой Аленке приверженность имел. И тайком забегал к ней на кухню, когда ейного барина дома не было. И раз он их застал, однако ни слова не сказал. Но с той поры Тепляков остерегался ходить. Аленка все-таки бегала к нему в казармы и с ним гуляла. И Никандр Петрович, должно быть, догадывался. Но только все-таки Аленку держал. Уж очень занозистая девка была. Огонь девка. Я, говорит, и своего ястреба люблю, и матросика люблю. На всех меня хватит.
6: Что ж, ястреб мстил Теплякову, что ли?
4: А бог его знает, что в его душе было. А только он беднягу вестового почти что каждый день без всякого милосердия тиранил. И до такой отчаянности его довел, что сам, должно быть, испугался, как бы матрос чего в потемнении ума не сделал. И этак месяцев через пять отчистил его от вестовых. И взаправду пора было. А то Тепляков беспременно прикончил бы Никандру Петровича. Он, положим, терпеливый был, но все-таки норовистый. Есть такие, ваше высокоблагородие, терпит, до данного ему предела, а потом на всякую отчаянность пойдет. И доходил уже Тепляков до предела. Сознался после мне, что недобрые мысли были. Большое зло он на ястреба имел. И пропасть бы им обоим, если бы в те поры не уволил Никандр Петрович своего вестового и не взял другого. Вовсе ожесточил человека и в тоску увел. Однако это и покурить пора, ваше высокоблагородие.
6: Этот самый Тепляков и выправил Никандр Петрович.
4: А вот узнаете, ваше высокоблагородие. Ох, а хорошо на солнышке. Кость старая греет. Верно, и Никандр Петрович солнышку радуется. А еще он и не знает, что мы про него рассказываем.
6: Ну так рассказывайте, Дмитрич.
4: Да. Ну так вот, назначили Теплякова фор-марсовым. Он раньше на фор-марсе служил. И гребцом на капитанский вельбот.
6: Ага.
4: Видный и пригожий из себя был Тепляков. Никандр Петрович любил, чтоб гребцы, что на его катере, что на вельботе, были здоровые, молодые, видные. По крайности, лестно.
6: Ага.
4: И скорости Тепляков в себя пришел. Свет Божий увидал, как из вестовых вышел. А уж старался как, чтобы, значит, не могло быть капитанской шлифовки. Бывало, и на рее работал вовсю, и у орудия за комендора был. Провористый такой во всяком деле. И повеселел.
6: А разве ястреб ваш отошел?
4: Да не, по-прежнему разделывал. Но только все же Теплякову не так часто попадало. А вместе со всеми, ежели примерно капитан прикажет всех марсовых перепороть.
6: Ага, а это случалось часто?
4: Небось, раз в неделю обязательно. Чуть на секунду-другой паруса закрепили позже его иного положения. Или Марселя сменили на минуту позже, уж он заметит, сам в руках склянку держал. И как учение окончит, зыпнет. Фар Марсовых или грот Марсовых на бак. Ну, а там и известная разделка. Получи посту. И по другим случаям попадала. И сам, бывало, смотрит, как наказывает. Вовсе легко в жестокость приходил. Потому видит, что нет ему противности. Он от этой самой жестокости пьянеет. Никого не боится, ни бога, ни черта. Плавали мы таким родом 6 месяцев и кляли ястреба. А он и ухом не вел, что матросы его не терпят. Небось, понимал это. И пришли мы, наконец, на Яву-остров в Батавии. Ну вот, пришли. А капитан ту же минуту айда в город. И велел вельботу через 2 дня у пристани быть в 10:00 утра. Уехал это Никандр Петрович, и на конверте значит «отдышка». Рады все, что 2 дня без ястреба.
7: Да, ну да.
4: На 3-й день послали с 8:00 вельбот за ним. И скорости после того засвежело. Здоровый ветер поднялся. Ой, матросы льстили, что в такой ветер он не пойдет на вельботе, а побудет на берегу. Но только я сомневался. Отчаянность-то я его понимал. И на парей с одним унтерцером пошел на стакан арахи. По-моему, и вышло. В 11:00 и видим. Жарит он на вельботе, да еще под парусами. Однако 2 рифа у грота взял. А ветер все сильнее. Вельбот совсем на боку. Близко уж был к конверту. Как в 1 секунду вельбот перевернуло, и все в воде. Ту же минуту вахтенный офицер крикнул катерным на катер, и мы наваливаемся, чтобы спасти людей. А изволите знать, ваше высокоблагородие, акульев там страсть на рейде-то. Грибу это я, а сам думаю, ястребу крышка. Плавать он совсем не мастер был, а волна ходила здоровая. Ну, подошли. Кой матросы за перевернутый вельбот держится, а Тепляков плывет и Никандру Петровичу за волосы держит. Всех забрали, все только в воде искупались. Только капитан был в бесчувствии, а Тепляков мокрый, красный, и смотрит на эту самую ястреба по-хорошему. Доволен, значит, что спас человека. Пристали это мы к конверту, принесли капитана в каюту и в скорости его в чувство привели. Оттерли, а то воды он хлебнул порядочно. А я Теплякова допрашиваю. Как это, мол, ты, Антошка, из своего злодея спас? Сперва не хотел, говорит. Вижу, откинул его парусом от вельбота, и тонет он, а я по близности. И как увидал он меня, то с такой, говорит, тоской посмотрел. Понял, мол, что не ждать ему от меня помощи. Что в ту же минуту жалость меня взяла, и я к нему. А он уж захлебнулся и под водой. Я за волосы, и тут катер подошел. И чувствую я, говорит Андрейка, теперь легкость на душе. А не спаси я его, был бы вроде убивца. Только что это он рассказал мне и переоделся, как зовут Теплякова к капитану. Этак минут через 10 вернулся он в расстройке. Ну что он тебе говорил, спрашиваю? Благодарил? Тепляков все в подробности обсказал, как Никандр Петрович, увидавший его, смотрел во все глаза и спросил: «Ты? Ты меня спас?» А Тепляков ему: «Точно так, ваше высокоблагородие». «Ты?» — опять спросил Никандр Петрович, а Тепляков снова: «Точно так, ваше высокоблагородие». И после того ястреб заплакал и 100 рублей предлагал. Однако Тепляков отказался. Я, говорит, не за деньги спасал. Так проси, чего хочешь, спрашивал он. А Тепляков ему и скажи: дозвольте, ваше высокоблагородие, слово сказать. Говори. Пожалейте, ваше высокоблагородие, дозвольте, ваше высокоблагородие, слово сказать. Говори. Пожалейте, ваше высокоблагородие.

0: Дней прошло. Вот каким родом матросик выправил Никандру Петровича. Небось, редко такие дела бывают. А все-таки бывают. Случай такой подошел.
1: Да.
0: Вот только мне случая не было, Маша Высокоблагородия.
2: Скоро мы встали и молча побрели.

0: спектакль «Отплата» по одноименному рассказу Константина Станюковича.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Приглашаем вас послушать рассказ Виктора Астафьева «Блажь». Читает Вячеслав Шалевич.
3: Как и всякий разбродно и пестро читающий человек, с детства жил я двойной жизнью – земной и книжной. В земной – голодуха, очереди, смех и горе среди затурканных и замороченных людей, обретающихся по баракам. В книжной жизни – дворцы, мушкетеры, прерии, пиратские корабли, человеки-невидимки, разбойники, бесстрашные рыцари и, конечно, благородные дамы, из которых нарисуется одна принцесса. Такая ли распрекрасная, такая ли умная, пылкая и преданная, что образ непобедимый ее на всю жизнь затаится на задворках памяти, сохраняется там в целости, в сохранности, не старея, не дурнее, не портясь. Этакая нетленная мумия памяти. Был и у меня секретный клад. И суждено было моему книжному прообразу, пышно выражаясь, притвориться в наглядный образ. Смотрел я однажды какой-то журнал и наткнулся на рассказ о борцах французского сопротивления, среди которых было много русских эмигрантов и их детей, воспитанных в любви к своей далекой родине. Большая часть отважных людей сложила головы в неравной и страшной борьбе. Среди них и княгиня Оболенская. Достославная или звучная русская фамилия, или какие высшие силы заставили мое сердце дрогнуть, и мне захотелось взглянуть на портрет княгини Оболенской. Я нашел портрет, глянул, и хотя портрет был шибко французист, и имя ее писано на французский манер «Вики», я все-таки узнал ее. Это был мой юношеский книжный идеал, моя принцесса. Словом, стал я потихоньку страдать по княгине Оболенской. И как представлю башкой своей удалой, как это ее нежную княжескую шейку под чудовищно острый нож гильотины поместили в тюрьме Плецензе под Берлином, как отсекли ее прекрасную голову. И нехорошо мне сделается. Больно и страшно за людей. И ладно, думаю, и справедливо поступил французский король, послав самого изобретателя под нож этой устарелой, но все еще чудовищно страшной машины.

0: доживший до наших дней и работающий в застенках просвещенной Европы. Прошло еще сколько-то лет, может, 5, может, 10. Движется жизнь, и я с ней вместе двигаюсь, чаще всего не по своей воле и охоте. Но на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа сам поехал мечту свою давнюю исполнять. Привез меня сюда Кирилл Привалов, корреспондент литературной газеты, человек, умеющий держать слово. Сказал, я вас туда повезу, и повез. Хотя и машина у него поломалась, и сын Петруха заболел в тот день, как нам ехать, да и другие мелкие препятствия были. Кирилл уверял меня, он хорошо знает знаменитое русское кладбище. Я скоро убедился в том, что он в самом деле досконально изучил кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Главное мне было посетить могилу великого русского писателя Ивана Бунина. Так уж на что силы времени хватит, то и посмотрю. К Бунину меня, как и многих русских людей, особенно литераторов, гонят необъяснимое чувство вины, потребность в покаянии. Во Францию я прилетел нездоровый, у меня болели ноги. От беспрерывного хождения по Парижу они заболели еще больше, и хотя купил я себе мягкие парижские туфли, мало мне это помогло. Могила Бунина недалеко от входа на кладбище. Я видел ее на фотографиях, читал о ней и не удивился строгой ее скромности, даже бедности по сравнению с захоронением, скажем, генерала, экзекутора или карателя, как его именуют в наших книгах, Дроздовского, расположенного почти рядом. Похоронен генерал в окружении офицерского корпуса, и на мраморном постаменте золотом писано красуется, между прочим, всем нам хорошо знакомая надпись «Слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость своей Родины». Ну, это к слову. Немножко корябнуло сердце и глаз на могиле Бунина тяжелым серым крестом лютеранского фасона, отлитым по стандарту из бетона, и обод могилы из того же равнодушного материала цвета русской солдатской шинели. Материала ни глаз, ни тела не греющего. Маленькая мраморная пластинка у подножия креста. На ней значатся имена великого русского писателя и его многотерпеливой жены. В 4 ряда посажены неприхотливые, холодно не боящиеся цветы, анютины глазки. Вот и вся роскошь, все украшения на чистой ухоженной могиле. Я положил цветочки на могилу, приложился губами к шершавому кресту. Холоден был чужой камень. Обошли мы с Кириллом старую часть кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где сплошь почти росли ели, березы, кедры. И хотя никакой я не историк, все же видел, что здесь покоится значительная, если не большая часть современной российской истории. Ноги мои носили меня все труднее. Мы часто присаживались передохнуть, и во время такого вот перекура я спросил у Кирилла, где же покоятся участники сопротивления. Он сообщил, что российские повстанцы покоятся здесь. И тогда я рассказал о моей блаже, о неизбывном и вечном должно быть наваждении, и попросил свести меня к могиле княгини Оболенской. Кирилл с удивлением поглядел на меня, затем с грустью заметил, что сделать это невозможно. Участников сопротивления хоронили за казенный счет или на благотворительные средства в общих могилах, кои зовутся у нас братскими. Ставился над теми захоронениями общий знак, воздвигалась вокруг стенка или ограда, в стенке вмуровывались мраморные плиточки с фамилией и именем покойного, с датой его рождения и смерти. Могилы те почти забыты. Об русских участниках сопротивления, как и о наших солдатах-страдальцах, вспоминают по торжественным дням да по круглым датам. Конечно, можно найти и эту братскую могилку, где покоится знатная княгиня, но для этого надо проходить день, может, и не один. Для того же, чтобы так долго и много ходить, ведь мы осмотрели лишь частицу старого кладбища, надо иметь здоровые ноги. Ладно, согласился я со вздохом. Понимаю, что сердце моего спутника болит о Петрухе, сыне, жене, в машине оставшихся. Сказал ему, чтобы он сбегал, попроведал их, и если терпимо, мы еще побудем на кладбище. Если же Петруха совсем расхворался, тогда надо будет возвращаться в Париж. Кирилл стриганул по аллее в сторону ворот кладбища. Я присел на первую попавшую скамейку и дал покой своим худым с детства простуженным ногам. Покоя, который всегда присутствует в сердце человека, посетившего кладбище, не было. Тихая боль угнетала его. Было жаль всех живых и мертвых. Хотелось заплакать просто так, для себя. Душа жаждала облегчения. Но ни слез, ни облегчения Бог не посылал. Стало быть, так и надо мучиться мне за всех, за нас, терпеть телесную и всякую иную боль. Была вторая половина октября. По французской погоде это выйдет половина нашего сибирского сентября. Разгар российского бабьего лета. На присыпанных сухих аллейках слоем смешанное стелилось осеннее пестрое диво. В оградках могил и на надгробьях тоже было нарядно. В оградке, почти глухо забранной легкой алебастровой или каменной стенкой, против которой я сидел, лист лежал пластами. Увидая, горько и пряно пахнул он родной российской или сибирской тайною. Это от того, что вокруг росли сплошные березы и ели, уже взрослые, но от чего-то грустные. И хотя ветру не было, светило неназойливое солнце, катился и катился лист с чуть слышным, как и всюду на земле, печальным шорохом. Устилая ограду, в центре которой из плиток, похожих на мраморные, может, из крошки мрамора, было сооружено что-то отдаленно похожее на одну из кремлевских башенок. По ребрам и стокам башенки игрушечно и любовно налеплены гладкие камешки. И еще там были нехитрые, вроде бы игрушечные, вензеля из тех же камешков. Кто-то пытался прикрыть бедность захоронения, облагородить последний приют русских людей. Я догадался, что передо мною и есть братская могила участников сопротивления, о которых сказывал Кирилл. С пробуждающимся интересом смотрел на карточки, читал даты рождения и смерти покойных, начав озревать их от самого угла с краю. Торопиться-то было некуда. Родились русские эти люди все в разное время. Большей частью уже здесь, во Франции. Но умерли, или, как писано на мраморных плитках, казнены в 1941-45 годах. Так я скользил глазами по табличкам и, наконец, уперся взглядом в ту, что была прямо против меня. С фотографии, чуть больше нашей паспортной, смотрела на меня открыто и прямо красавица, причесанная по-русски, гладко, на пробор. Глаза ее были доверительно, даже удивленно распахнуты. Приоткрытый рот как бы вопрошал: «Ну, узнаешь?» Я, конечно же, сразу узнал ее. И сердце во мне, как и полагается, в такую торжественную минуту дрогнуло. Куда-то покатилось так быстро, что меня маленько и шатнуло даже со скамьи. Я уже говорил, что видел, встречал ее фотографии, но все они были слишком французисты. Косметика, наигранная поза, поворот головы, затемненный, где и томный взгляд, придавали чужеземный ей вид. Имя и вовсе было чужестранное, как-то уж сильно отдалял ее от людей, привыкших по-тюремному бранно обращаться к друг другу. Именем Вики могли у нас назвать разве что комнатную собачонку. Но на этой карточке жила девушка, похожая на всех песенных русских красавиц, с которых русский художник Венецианов срисовывал единый дивный портрет с вилками сочной капусты под мышками. На мраморной табличке величиной с тетрадный листок было писано «Вера Аполлоновна Оболенская, урожденная Макарова». И далее год рождения и казни. Все-все, это прежде всего маленькая фотка, совпадал с тем, что было снято в кино, написано в книгах. И сама оградка с окружением русских фамилий, русских лиц, с этим почти игрушечным подобием российской святыни, этой бедной приплюснутой башенки Кремля, которую большинство из покоящихся здесь видели лишь в тоскливых снах, в горьких мечтаниях, да на страничках старых книг, затасканных в чемоданах и солдатских мешках, но всегда готовых пострадать за отечество свое. И умерли русские люди за нее, за далекую Россию, вместе с пресветлой княгиней Верой. На мраморной плитке и на карточке княгини легла сыпь от пыли или от сыпких капель дождя. Я ладони отирал пластинку, как бы издолбленную птичьими клювами, неосознанно надеясь, что она через руку мою в глубокой земле почувствует тепло своей российской земли, такой далекой, такой недосягаемой и единственной. Вспомнил, как что-то совсем необязательное к этому тихому месту, осененному добрым солнцем и заботливо укрываемому перед холодом листом, имеющий отдаленные отношения из нашей людской суеты, из честолюбия, из дешевого греховодного откупа, называемого благодарной памятью. Посмертно награждена орденом почетного легиона, военным крестом и медалью участника сопротивления и орденом Отечественной войны. Это уж как всегда у нас, с большим опозданием, аж в 1965 году. Равнодушно в порядке начавшейся кампании всемилостивейшего российского прощения и отмечания заслуг. А княгинюшка того списка не читала и орденов не видела. Да и не за них она умерла, не за них на небо улетела. Читал я позднее, что была Вера Аполлоновна от природы щедро одарена не только женской красотой, но и редкой памятью, образованностью и тем, что зовется внутренней культурой. Будучи создательницей организации сопротивления с длинным и причудливым для русского уха названием «Организацион Сивиль Милитер», все она – явки, телефоны, адреса, подпольные клички, истинные имена – держала в памяти, В квартире своей хранила секретные документы, копии планов, схемы вражеских оборонительных сооружений. Природа щедра была к ней. Бог, несомненно, примет ее в Царство Небесное. И пусть ей земля эта будет пухом. А земля-то у нас одна, и жизнь тоже едина. Почаще бы вспоминать нам об этом. Все книжные выдумки, романтические идеалы рушатся перед насильственными смертями. Я много похоронил близких мне людей. Двух дочерей похоронил. Горем и слезами отмечен мой горький опыт. И да принцесс ли мне, седому и старому? Просто Бог и время подарили мне красивую мечту. Спасибо им и за это. Беден и убог тот, кто ничего за душой своей не имеет. И за то, что предан человек своей мечте, идеалу своему, он вознаграждается счастьем. Пусть и таких вот запоздалых, пусть и печальных встреч. А княгинюшка-то, между прочим, еще и с юмором была. Несла чемодан с секретными бумагами. Ее и заграб немецкий патруль. Что у вас в чемодане? Маленькая бомба, месье. Патруль захохотал и отпустил ее. Значит, было отпущено ей еще жить. Ах ты, что-то все в голову лезет не то. Что-то на свете не так, а сердцу все больно, больно. По хрусткой рыжей крошке раздались шаги. Вернулся Кирилл и сказал, что Петруха ничего, спит, жена успокоилась, так что мы можем еще погулять, посмотреть. День-то чудо, а он и не мог быть иным. Кирилл воззрился на меня. «Бог есть!» Кирилл забормотал что-то расплывчатое, модно-интеллектуальное, мол, да несомненно, в мире и природе присутствуют какие-то силы, возможно, и высшие, но... Я сказал, что я не спрашиваю. Я утверждаю и показал ему фотографию русской княгини Веры Аполлоновны Оболенской. Всю дорогу до самого Парижа мы молчали. Потом пили чай по-русски во французской квартире. Кирилл за весь вечер ни разу не упомянул о кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. О могиле участников сопротивления тоже не говорил. Но нет-нет, и взглядывал он на меня со скрытой значительностью. Ровно прикидывал, могла ли чувствовать русская княгиня, знатный человек, героиня сопротивления, такого вот сибирского лаптя с побитыми в походах порченными застарелой болезнью ногами, далее окопного солдата, так и не выбившегося ни в какие чины, да еще на таком беспредельном земном расстоянии и пространстве чувствовать. Но вопрос этот задал сам Господь. Сам же на него и ответил.
1: Рассказ Виктора Астафьева «Блаж» читал Вячеслав Шалевич.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: В одном из писем к дочери Фрэнсис Скотт Фиджеральд писал: Еще никто не стал писателем только потому, что он этого хотел. Если у тебя есть что сказать, что-то, по-твоему, еще не сказанное никем ранее, вживись в свои мысли с такой силой, что у тебя появится собственный, никем не найденный способ их выражения. И тогда содержание и форма сольются в единое целое, так органично, как если бы они всегда были нерасторжимы. Эти слова Фицджеральда прежде всего характеризуют его собственное творчество. В наши дни имя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда постоянно упоминается наряду с именами других крупнейших американских писателей XX века – Эрнста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Томаса Вулфа, Теодора Драйзера, Шервуда Андерсона. Среди этих блестящих прозаиков Фицджеральд занимает место равного среди лучших, отличаясь неповторимой самобытностью, особой остротой зрения, которая позволила ему по-своему увидеть Америку. Картины Америки начала 20-х годов встают со страниц его лучшей книги, романа «Великий Гэтсби». Это было время разрекламированного на весь мир экономического бума, за блестящим фасадом которого скрывались сложные, а порой и трагические конфликты жизни. Впоследствии писатель назовет эту эпоху веком джаза, сказав, что американцы жили тогда на время, взятое взаймы, с беззаботностью великих князей и легкомыслием хористок. Герой романа Джей Гэтсби, поверивший в миф о безграничных американских возможностях и вознесенный на вершину богатства, старается сохранить человечность и верность мечте в окружающем его мире. Но та самая заурядная повседневность, от которой Гэтсби пытался спастись в мире мечтаний, и определила характер его честолюбивых устремлений, внушив ему ложные идеалы, сделав рабом стремление к материальному успеху. По мнению писателя, трагедия Гэтсби – это в чем-то и трагедия всей Америки. Романтические устремления Гэтсби рождены мечтой о прекрасном новом мире, манивший в Америку миллионы переселенцев из Старого Света. Фицджеральд принадлежит к тем писателям, которые показали, что мечта не сбылась, разбившийся бездушный меркантилизм. Жертвой слепого доверия мечте пал и великий Гэтсби. Рассказ в романе ведется от лица Ника Кэрроуэя, ставшего случайным свидетелем драмы Гэтсби.
4: «Тем летом случаю угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных местечек Северной Америки. Мой домик стоял у оконечности мыса в полусотне ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами из тех, за которые платят по 12-15 тысяч в сезон. Особенно великолепна была вилла справа, точная копия какой-нибудь ратуши в Нормандии с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую еще завесу плюща, с мраморным бассейном для плавания и садом в 40 с лишним акров земли. Я знал, что это усадьба Гэтсби, точнее, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ничего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом таким крошечным, что его и не замечал никто. И потому я имел возможность, помимо вида на море, наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров. Все за $80 в месяц. На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы. И, в сущности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой додж и поехал на ту сторону, к Бьюкененам, в гости. Дейзи Бьюкенен приходилась мне троюродной сестрой. А Тома я знал еще по университету, и как-то вскоре после войны я 2 дня прогостил у них в Чикаго. Том, наделенный множеством физических совершенств, университетские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего, был фигурой в своем роде характерной для Америки. Одним из тех молодых людей, которые к 21 году достигают в чем-то самых вершин, и потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители его были баснословно богаты. Уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания. И теперь, вздумав перебраться из Чикаго на восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным. Привез, например, целую конюшню пони для игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей. Не знаю, что побудило их переселиться на восток. Они прожили год во Франции, тоже без особых к тому причин. Потом долго скитались по разным углам Европы, куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться своим богатством. «Теперь они решили прочно сесть на одном месте», — сказала мне Дейзи по телефону. Я, впрочем, не слишком этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дейзи, но Том, казалось мне, будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста. Вот как вышло, что теплым, но ветреным вечером я ехал навестить двух друзей, которых, в сущности, почти не знал. Том Бьюкенен был теперь плечистый 30-летний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза. От их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь. Он говорил резким, хрипловатым голосом, очень подходившим к тому впечатлению, которое он производил, человека с норовом. И даже в разговоре с приятными ему людьми в голосе у него всегда слышалась нотка презрительной отеческой снисходительности. Мы немного постояли на освещенном вечерним солнцем крыльце. «Недурное у меня тут пристанище», — сказал он, посверкивая глазами по сторонам. «Ну, пойдем». Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое пространство, едва закрепленное в стенах дома высокими окнами справа и слева. На исполинской тахте укрылись две молодые женщины. Младшая из них была мне незнакома. Другая — это была Дейзи. Сделала попытку встать, слегка подалась вперед с озабоченным выражением, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию женщины на другом конце дивана. Бейкер.
5: «Подруга моей юности. Моей счастливой, безмятежной юности».
4: Моя кузина стала задавать мне вопросы своим низким волнующим голосом. Слушая такой голос, ловишь интонацию каждой фразы, как будто это музыка, которая больше никогда не прозвучит. Лицо Дейзи, миловидное и грустное, оживляли только яркие глаза. Но в голосе было многое, чего не могли потом забыть любившие ее мужчины. Певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзвук веселья и радости только что миновавших и веселья и радостей, ожидающих впереди. Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, но в их насмешливой бессодержательной болтовне не было легкости. Она была холодной, как их белое платье, как их равнодушные глаза, не озаренные и проблеском желания. Они сидели за столом и терпели наше общество, мое и Тома, лишь из светской любезности, стараясь нас занимать или помогая нам занимать их. Они знали, скоро обед кончится, а там кончится и вечер, и можно будет небрежно смахнуть его в прошлое.
6: «Вы живете на том берегу? У меня там есть знакомые».
4: «А я там никого не знаю».
6: «Не может быть, чтобы вы не знали Гэтсби».
5: «Гэтсби? Какой это Гэтсби?»
4: Где-то в доме зазвонил телефон. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, вышел из комнаты. И вдруг Дейзи бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже вышла. Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. «Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед».
7: «Молчите! Я хочу слышать, что там происходит».
4: «А там что-то происходит?»
7: «Вы что же, ничего не знаете? Я была уверена, что все знают».
4: «Я не знаю».
7: «Ну, в общем, у Тома есть какая-то особа в Нью-Йорке».
4: Пока я силился уразуметь смысл услышанного, в дверях зашелестело платье, скрипнули кожаные подошвы, и хозяева дома вернулись к столу.
5: «Неотложное дело».
4: Дейзи уселась на свое место, метнула испытующий взгляд на мисс Бейкер, потом на меня, и продолжала, как ни в чем не бывало.
5: «Я на минуту выглянула в сад. Там сейчас все так романтично. В кустах поет птица. По-моему, это соловей. Он, наверное, прибыл с последним трансатлантическим рейсом. И так поет, так поет. Ну, разве не романтично?»
4: Я был тронут радушным приемом Дейзи и Тома. Даже их богатство теперь как будто меньше отдаляло их от меня. Но все же по дороге домой я не мог отделаться от какого-то неприятного осадка. Мне казалось, что Дейзи остается одно – схватить ребенка на руки и без оглядки бежать из этого дома. Но у нее, видно, и в мыслях ничего подобного не было. Что же касается Тома, то о какой-то особе в Нью-Йорке говорили с уверенностью всюду, где только его знали. Называли имя – Миртл Уилсон, жена владельца гаража. В тот вечер, вернувшись к себе, я поставил машину под навес и присел на заржавленную газонокосилку, валявшуюся за домом. Ветер утих, ночь сияла, полная звуков. Хлопали птичьи крылья в листве дерева, органно гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемой мощными мехами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка. Я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один. В шагах в 50, отделившись от густой тени соседского дома, стоял человек и, заложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд. Непринужденное спокойствие его позы, уверенность, с которой его ноги приминали траву на газоне, подсказали мне, что это сам мистер Гэтсби вышел прикинуть, какая часть нашего неба по праву причитается ему. Я решил окликнуть его, сказать, что слышал о нем сегодня за обедом от мисс Бейкер. Это послужит мне рекомендацией. Но я так его и не окликнул, потому что он вдруг ясно показал, насколько неуместно было бы нарушить его одиночество. Он как-то странно протянул руку к темной воде, и, несмотря на расстояние между нами, мне показалось, что он весь дрожит. Невольно я посмотрел по направлению его взгляда, но ничего не увидел. Только где-то далеко светился зеленый огонек. Должно быть, сигнальный фонарь на краю причала. Я оглянулся, но Гэтсби уже исчез, и я снова был один в неспокойной темноте. Летними вечерами на вилле у моего соседа звучала музыка. Мужские и женские силуэты вились, точно мотыльки, в синеве его сада, среди приглушенных голосов, шампанского и звезд. Днем, в час прилива, мне было видно, как его гости прыгают в воду с вышки, построенной на его причальном плоту, или загорают на раскаленном песке его пляжа, а две его моторные яхты режут водную гладь пролива Лонг-Айленд, и за ними на пенной волне взлетают аквапланы. По субботам и воскресеньям его Роллс-Ройс превращался в рейсовый автобус и с утра до глубокой ночи возил гостей из города или в город, а его многоместный форт к приходу каждого поезда торопливо бежал на станцию, точно желтый проворный жук. К 7 часам оркестр уже на местах, не какие-нибудь жалкие полдюжины музыкантов, а полный состав, и гобои, и тромбоны, и саксофоны, и альты, и корнета-пистоны, и флейты-пикколо, и большие и малые барабаны. Пришли уже с пляжа последние купальщики и переодеваются наверху. Вдоль подъездной аллеи по 5 в ряд стоят машины гостей из Нью-Йорка, а в залах, в гостиных, на верандах, уже запестревших всеми цветами радуги, можно увидеть головы, стриженные по последней причуде моды. Бар работает вовсю, а по саду там и сям проплывают подносы с коктейлями, наполняя ароматами воздух, уже звонкий от смеха и болтовни, сплетен, прерванных на полуслове, завязывающихся знакомств, которые через 5 минут будут забыты, и пылких взаимных приветствий дам, никогда и по имени друг дружку не знавших. Огни тем ярче, чем больше земля отворачивается от солнца. Смех с каждой минуты льется все свободней, все расточительней, готов хлынуть потоком от одного шутливого словца. Кружки гостей то и дело меняются, обрастают новыми пополнениями. Не успеет один распасться, как уже собрался другой. Появились уже непоседы из самоуверенных молодых красоток. Такая мелькнет то тут, то там среди дам посолить. На короткий, но радостный миг станет центром внимания кружка и уже спешит дальше, возбужденная успехом, сквозь прилив и отлив лиц, и красок, и голосов в беспрестанно меняющемся свете. Но вдруг одна такая цыганская душа, вся в волнах чего-то опалового, выбежит на брезентовую площадку и закружится в танце без партнеров. Мгновенная тишина, затем дирижер галантно подлаживается под заданный ею темп. Вечер начался. В ту субботу, когда я впервые перешагнул порог виллы Гэтсби, я, кажется, был одним из немногих приглашенных гостей. Туда не ждали приглашения. Туда просто приезжали и все. Обычно находился кто-нибудь, кто представлял вновь прибывшего хозяину, и потом каждый вел себя так, как принято себя вести в загородном увеселительном парке. А бывало, что гости приезжали и уезжали, так и не познакомившись с хозяином. Простодушная непосредственность, с которой они пользовались его гостеприимством, сама по себе служила входным билетом. Но я был приглашен по всей форме. Придя на виллу, я прежде всего попытался разыскать хозяина. Но первые же 2-3 человека, которых я спросил, не знают ли они, где его можно найти, посмотрели на меня так удивленно и с таким пылом поспешили убедить меня в своей полной неосведомленности на этот счет, что я уныло поплелся к столу с коктейлями, единственному месту в саду, где одинокому гостю можно было приткнуться без риска выглядеть очень уж бесприютным и жалким. И тут я увидел Джордан Бейкер. Я не знал, обрадуется она мне или нет, но мне до зарезу нужно было за кого-то ухватиться, пока я еще не начал приставать к посторонним с душевными разговорами. «Здравствуйте!» – завопил я, бросившись к лестнице. Продев свою руку под тонкую золотистую руку Джордан, я свел ее с лестницы, и мы пошли бродить по саду. Мы присели к столику, где уже расположились 2 девицы и 3 мужчин, каждый из которых был нам представлен как мистер Бр-бр-бр-бр. «Все-таки обыкновенный человек так поступать не станет», — с апломбом сказала одна из девиц. «Видно, что он старается избегать неприятностей с кем бы то ни было». «Кто он?» — спросил я. «Гэтсби». «Мне говорили...» Обе девицы и Джордан заговорщически сдвинули головы. «Мне говорили, будто он когда-то убил человека». Мороз побежал у меня по коже. Три мистера Брмр вытянули шеи, жадно вслушиваясь. А девица торжествующе продолжала. «Вы обратите внимание, какое у него бывает лицо, когда он думает, что его никто не видит. Можете не сомневаться, он убийца!» Она зажмурила глаза и поежилась. Мы все стали оглядываться, ища глазами Гэтсби. Должно быть, и в самом деле было что-то романтическое в этом человеке, если слухи, ходившие о нем, повторяли шепотом даже те, кто мало о чем на свете считал нужным говорить, понизив голос. На брезенте, натянутом поверх газона, уже начались танцы. К полуночи веселье было в полном разгаре. Уже знаменитый тенор спел итальянскую арию, а прославленная контральто – джазовую песенку. А в перерывах между номерами гости развлекались сами, изощряясь кто как мог, и к летнему небу летели всплески пустого беспечного смеха. Луна уже поднялась высоко, и на воде пролива лежал треугольник из серебряных чешуек, чуть-чуть подрагивая в такт сухому металлическому треньканью банджо в саду. Мы с Джордан Бейкер по-прежнему были вместе. За нашим столиком сидели теперь еще двое. Мужчина примерно моих лет и шумливая маленькая девушка, от каждого пустяка готовая хохотать до упаду. Во время короткого затишья мужчина вдруг посмотрел на меня и улыбнулся.
8: «Мне ваше лицо знакомо. Вы, случайно, не в третьей дивизии служили во время войны?»
4: «Ну как же, конечно. В 9-м пулеметном батальоне».
8: «А я в 7-м пехотном полку. Недаром у меня все время такое чувство, будто мы уже где-то встречались».
4: Мы немного повспоминали серые, мокрые от дождя французские деревушки. Потом я сказал: «Никак не могу привыкнуть к положению гостя, незнакомого с хозяином. Ведь я этого Гэтсби в глаза не видал. Просто же я живу тут рядом, и он прислал мне с шофером приглашение». Я заметил, что мой собеседник смотрит на меня как-то растерянно.
8: «Так ведь это я? Гэтсби?»
4: «Что? Ох, извините, ради бога».
8: «Я думал, вы знаете, старина. Плохой, видно, из меня хозяин».
4: Он улыбнулся мне ласково. Нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой, ободряющей силы, удается встретить 4, 5 раз в жизни. Какое-то мгновение она, кажется, вбирает в себя всю полноту внешнего мира, потом, словно повинуясь неотвратимому выбору, сосредотачивается на вас, и вы чувствуете, что вас понимают ровно настолько, насколько вам угодно быть понятым, верят в вас в той мере, в какой вы в себя верите сами, и, безусловно, видят вас именно таким, каким вы больше всего хотели бы казаться. Но тут улыбка исчезла, и передо мной был просто расфранченный хлыщ, 30 с небольшим, отличающийся почти смехотворным пристрастием к изысканным оборотам речи. Это пристрастие, это старание тщательно подбирать слова в разговоре я заметил в нем еще до того, как узнал, кто он такой. Почти в ту же минуту прибежал слуга и доложил, что мистер Гэтсби вызывает Чикаго. Тот встал и извинился с легким поклоном. Как только он отошел, я повернулся к Джордан. Мне не терпелось высказать ей свое изумление. Почему-то я представлял себе мистера Гэтсби солидным мужчиной в летах, с брюшком и румяной физиономией. Кто он вообще такой? Вы знаете?
6: Некто по фамилии Гэтсби. Вот и все.
4: Но откуда он родом? Чем занимается?
6: Ну вот, теперь и вы туда же. Могу сказать одно. Он мне как-то говорил, что учился в Оксфорде.
4: В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон, но следующее замечание Джордан снова все смешало.
6: Впрочем, я этому не верю.
4: Почему?
6: Сама не знаю. Просто мне кажется, что никогда он в Оксфорде не был.
4: Что-то в ее тоне напоминало слова той девицы. «Мне кажется, что он убийца». И это лишь подстрекнуло мое любопытство. Чтобы молодые люди выскакивали просто ниоткуда и покупали себе дворцы на берегу пролива Лонг-Айленд, так не бывает. По крайней мере, я, неискушенный провинциал, считал, что так не бывает. «Простите, пожалуйста». Возле нас стоял лакей. «Мисс Бейкер», — осведомился он. «Простите, пожалуйста, но мистер Гэтсби хотел бы побеседовать с вами наедине».
5: «Со мной?»
4: «Да, мисс». Джордан оглянулась на меня, недоуменно вскинув брови, встала и пошла за лакеем по направлению к дому. Пока я ждал, когда мне подадут мою шляпу, отворилась дверь библиотеки, и в холл вышла Джордан Бейкер вместе с Гэтсби. Он что-то взволнованно договаривал на ходу, но, увидев его, несколько человек подошли проститься, и его волнение сразу же заморозило светская любезность.
5: «Я только что выслушала совершенно невероятную историю».
4: Чувствуя некоторую неловкость от того, что мой первый визит так затянулся, я подошел к Гэтсби, вокруг которого теснились последние гости. Я хотел объяснить, что почти весь вечер искал случая ему представиться и попросить извинения за свою давешнюю оплошность.
8: «Ну что вы, какие пустяки? Даже и не думайте, старина».
4: В этом фамильярном обращении было не больше фамильярности, чем в ободряющем прикосновении его руки к моему плечу. Но тут раздался голос лакея из-за его спины. «Вас вызывает Филадельфия, сэр?»
8: «Сейчас иду. Скажите, пусть подождут минутку». «Спокойной ночи».
4: Он улыбнулся, и мне вдруг показалось, что это так и нужно было, чтобы я покинул его дом одним из последних, что он словно бы сам этого хотел и радовался этому. Я повернулся и прямиком по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Обладка луны сияла над виллой Гэтсби, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду еще, освещенным фонарями, уже не звенел смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери. И от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяина дома с поднятой в прощальном жесте рукой.
5: Как-то раз в октябре, лет 5 назад, я шла по Луисвиллской улице. На мне была новая клетчатая юбка в складку, ветер раздувал ее, и каждый раз, когда это случалось, красно-бело-синие флаги на фасадах вытягивались торчком и неодобрительно цокали. Самый большой флаг и самый широкий газон были у дома, где жила Дейзи Фэй. Ей тогда было 18, на 2 года больше, чем мне, и ни одна девушка во всем Луисвилле не пользовалась таким успехом. Она носила белые платья, у нее был свой маленький белый двухместный автомобиль, и целый день в ее доме звонил телефон, и молодые офицеры взволнованно домогались чести провести с нею вечер. Ну, хоть бы один часок. В тот день, подходя к ее дому, я увидела, что белый автомобиль стоит у обочины, и в нем сидит Дейзи с незнакомым мне лейтенантом. Они были настолько поглощены друг другом, что она меня заметила только когда я уже была в 3 шагах. Она говорила, а офицер смотрел на нее особенным взглядом. Всякая девушка мечтает, что когда-нибудь на нее будут так смотреть. Мне это показалось очень романтичным, оттого и запомнилось надолго. Звали офицера Джей Гэтсби. Дело было в 1917-м. На следующий год и у меня уже завелись поклонники, а кроме того, я стала участвовать в спортивных состязаниях, и мы с Дейзи виделись довольно редко. Она развлекалась в другой компании, постарше, если вообще развлекалась. Ходили о ней какие-то фантастические слухи, будто зимой мать однажды застигла ее, когда она укладывала чемодан, чтобы ехать в Нью-Йорк прощаться с каким-то военным, отправлявшимся за океан. Конечно, ее не пустили,
9: Но после этого она несколько недель не разговаривала ни с кем в доме. К осени она снова стала прежней Дейзи, веселой и жизнерадостной. Сразу после перемирия состоялся ее первый бал. И в феврале все заговорили о ее помолвке с одним приезжим из Нового Орлеана. А в июне она вышла замуж за Тома Бьюкенена из Чикаго. И свадьба была отпразднована с размахом и помпой, каких не запомнит Луисвилл. Жених прибыл сотней гостей в 4 отдельных вагонах. Снял целый этаж в отеле. И накануне свадьбы преподнес невесте жемчужное колье стоимостью в 350 тысяч долларов. Я была подружкой невесты. За полчаса до свадебного обеда я вошла к ней в комнату и вижу, она лежит на постели в своем затканном цветами платье. В одной руке у нее бутылка Сотерна, а в другой какое-то письмо. «Дейзи, что случилось?» Сказать по правде, я испугалась. Мне никогда не приходилось видеть девушку в таком состоянии.
10: Вот, пожалуйста.
9: Она порылась в корзинке для мусора, стоявшей тут же на постели, и вытащила оттуда жемчужное колье.
10: Отнеси это вниз и отдай кому следует. И скажи, что Дейзи передумала. Так и скажи им всем. Дейзи передумала.
9: И плачет, просто рыдает. Но ни одного слова она больше не вымолвила. Дали ей понюхать нашатырного спирту, положили лед на голову, и когда полчаса спустя она вместе со мной спустилась вниз, жемчужное колье красовалось у нее на шее. А на завтра в 5 часов дня она, не моргнув глазом, обвенчалась с Томом Бьюкененом и уехала в свадебное путешествие по Южным морям. И вот месяца полтора тому назад она вдруг услышала фамилию Гэтсби. Впервые за все эти годы. Помните, я спросила, не знаете ли вы Гэтсби? Не успели вы тогда уехать домой? Она поднялась ко мне в комнату, разбудила меня и спросила, как он выглядит, этот Гэтсби? И когда я с просонок кое-как его описала, она сказала каким-то странным, не своим голосом, что, должно быть, это тот самый, с которым она была знакома когда-то. Тут только я вспомнила офицера в ее белом автомобиле и связала концы с концами.
4: Странные совпадения.
9: А это вовсе не совпадение.
4: То есть как?
9: Гэтсби нарочно купил этот дом, так как знал, что Дейзи живет недалеко, по ту сторону бухты.
4: Значит, не только звезды притягивали его взгляд в тот июньский вечер. Он вдруг словно ожил передо мной, вылупившись из скорлупы своего бесцельного великолепия.
9: Вот он и хотел вас спросить. Может быть, вы как-нибудь позовете Дейзи в гости и позволите ему тоже зайти на часок?
4: Я был потрясен скромностью этой просьбы. Он ждал 5 лет. Купил виллу, на сказочный блеск которой слетались тучи случайной мышкары, и все только ради того, чтобы иметь возможность как-нибудь зайти на часок в чужой дом. Что-то мне тут казалось не так. Не проще ли было попросить вас устроить эту встречу?
9: Ему хочется, чтобы она увидела его дом, а вы живете рядом. А Дейзи? Дейзи бы нужно хоть что-то иметь в жизни.
4: Сама-то она хочет увидеться с Гэтсби?
9: Она ничего не знает. Гэтсби не хочет, чтобы она знала. Вы просто пригласите ее к себе на чашку чая.
4: На следующее утро я из конторы позвонил Дейзи и предложил ей завтра навестить меня. Hello, Дейзи, только приезжай без Тома.
11: Что?
4: Приезжай без Тома.
11: А кто такой Том?
4: На следующий день с утра зарядил проливной дождь. В 11 часов ко мне постучался человек с газонокосилкой, одетый в прорезиненный плащ, и сообщил, что прислан мистером Гэтсби подстричь у меня газоны. Цветов можно было не покупать. В 2 часа от Гэтсби была доставлена целая оранжерея. Спустя еще час дверь стремительно распахнулась, и влетел сам Гэтсби в белом фланелевом костюме, серебристой сорочке и золотистом галстуке. Он был бледен, под глазами темнели следы бессонной ночи, и в ту же минуту послышался шум подъезжающей галстуки. Он был бледен, под глазами темнели следы бессонной ночи, и в ту же минуту послышался шум подъезжающей

0: Отправь своего шофера на час куда-нибудь. Мы вошли в дом. К моему невероятному удивлению, гостиная была пуста. Что за черт?
1: О чем это ты?
0: И тут она оглянулась. Кто-то негромко, с достоинством стучался в парадную дверь. Я пошел отворить. Гэтсби, бледный как смерть, руки точно свинцовые гири в карманах пиджака, стоял в луже у порога и смотрел на меня трагическими глазами. Не вынимая руки из карманов, он прошагал за мною в холл, круто повернулся, словно марионетка на ниточке, и исчез в гостиной. Все это было вовсе не смешно. С бьющимся сердцем я вернулся к парадной двери и закрыл ее поплотнее. Торчать без дела в холле было глупо, и я вошел в комнату. Гэтсби, по-прежнему держа руки в карманах, стоял у камина, мучительно стараясь придать себе непринужденный и даже скучающий вид. Он взглядом безумца смотрел на Дейзи, которая сидела на краешке жесткого стула, немного испуганная, но изящная, как всегда.
2: «Мы старые знакомые».
0: Он глянул на меня и пошевелил губами, пытаясь улыбнуться, но улыбка не вышла.
1: «А давно мы с вами не виделись?»
2: «В ноябре будет 5 лет».
0: Автоматичность ответа Гэтсби застопорила разговор, по крайней мере, еще на минуту. При первом удобном случае я встал и попросил позволения ненадолго отлучиться. Я вышел с черного хода, как Гэтсби полчаса тому назад, когда волнение погнало его вокруг дома, и побежал к большому черному узловатому дереву с густой листвой, под которой можно было укрыться от дождя. Из-под дерева открывался один единственный вид – огромный домино Гэтсби. Вот я целых полчаса и глазел на него. Прежде чем войти, я сколько мог нашумел в кухне, только что не опрокинул плиту. Но они, наверное, и не слышали ничего. Они сидели в разных углах дивана и смотрели друг на друга так, словно лишь сейчас прозвучал или вот-вот должен был прозвучать какой-то вопрос. От первоначальной скованности не осталось и следа. У Дейзи лицо было мокрое от слез, и когда я вошел, она вскочила и бросилась вытирать его перед зеркалом. Но что меня поразило, так это перемена, происшедшая в Гэтсби. Его лицо в буквальном смысле сияло. Он всем своим существом излучал несвойственный ему блаженный покой, наполняя им мою маленькую гостиную.
2: «Пойдемте сейчас все ко мне. Мне хочется показать Дейзи мой дом».
1: «Как? Неужели это ваш дом?»
2: «Вам он нравится?»
1: «Очень нравится. Только как же вы живете там совсем один?»
2: «А у меня день и ночь полно гостей. Ко мне приезжают очень интересные люди. Известные люди, знаменитости».
0: И потом, когда мы бродили по музыкальным салонам, мне показалось, что за всеми диванами и под всеми столами прячутся гости, получившие строгий наказ не пикнуть, пока мы не пройдем мимо. Все это время Гэтсби пристально следил за Дейзи и, мне кажется, заново оценивал каждую вещь в зависимости от того, какое выражение появлялось при взгляде на эту вещь в любимых глазах. А иногда он вдруг озирался по сторонам с таким растерянным видом, как будто перед ошеломляющим фактом ее присутствия все вещи вообще утратили реальность. После дома нам предстояло осмотреть еще сад, бассейн для плавания, гидроплан и цветники. Но тем временем опять полил дождь, и, стоя все втроем у окна, мы глядели на рифленую воду пролива.
2: «В ясную погоду отсюда видна ваша вилла на той стороне бухты. У вас там на причале всю ночь светится огонек».

0: Дейзи взяла его под руку, но он, казалось, был весь поглощен додумыванием сказанного. Может быть, его вдруг поразила мысль, что зеленый огонек теперь навсегда утратил для него свое колоссальное значение. Раньше, когда Дейзи была так невероятно далека, ему чудилось, что этот огонек горит где-то совсем рядом с нею, чуть ли не касается ее. Он смотрел на него, как на звездочку, мерцающую в соседстве с луной. Теперь это был просто зеленый фонарь на причале. Одним талисманом стало меньше. Легенды о Гэтсби множились все лето благодаря усердию сотен людей, которые у него ели и пили, и на этом основании считали себя осведомленными в его делах. И сейчас он уже был недалек от того, чтобы стать газетной сенсацией. С его именем связывались фантастические проекты в духе времени, вроде подземного нефтепровода Соединенные Штаты Америки, Канада. Ходил также упорный слух, что он живет вовсе не в доме, а на огромной, похожей на дом, яхте, которая тайно курсирует вдоль Лонг-Айлендского побережья. Почему эти небылицы могли радовать Джеймса Гетца из Северной Дакоты, трудно сказать. Джеймс Гетц. Таково было его настоящее, или, во всяком случае, законное имя. Он его изменил, когда ему было 17 лет. Вероятно, это имя не вдруг пришло ему в голову, а было придумано задолго до того. Его родители были простые фермеры, которых вечно преследовала неудача. В мечтах он никогда не признавал их своими родителями. В сущности, Джей Гэтсби вырос из его раннего, идеального представления о себе. Он был сыном Божьим. Если эти слова вообще что-нибудь означают, то они означают именно это, и должен был исполнить предначертание отца своего, служа вездесущей, вульгарной и мишурной красоте. Вот он и выдумал себе Джея Гэтсби в полном соответствии со вкусами и понятиями 17-летнего мальчишки и остался верен этой выдумке до самого конца. Дейзи была первой девушкой из общества на его пути. То есть ему и прежде при разных обстоятельствах случалось иметь дело с подобными людьми, но всегда он общался с ними как бы через невидимое проволочное заграждение. С первого раза она показалась ему головокружительно желанной. Он стал бывать у нее в доме, сначала в компании других офицеров, потом один. Он был поражен. Никогда еще он не видел такого прекрасного дома. Но самым удивительным, дух захватывающим было то, что Дейзи жила в этом доме. Жила запросто, все равно, как он в своей лагерной палатке. Все здесь манило, готовой раскрыться тайной, заставляло думать о спальнях наверху, красивых и прохладных, не похожих на другие знакомые ему спальни, о беззаботном веселье, выплескивающемся в длинные коридоры, о любовных интригах, не линялых от времени и пропахших сухой лавандой, но живых, трепетных, неотделимых от блеска автомобилей последнего выпуска и шума балов, после которых еще не увяли цветы. Но он хорошо сознавал, что попал в этот дом только невероятной игрой случая. Какое бы блистательное будущее ни ожидало Джея Гэтсби, пока что он был молодым человеком без прошлого, без гроша в кармане, и военный мундир, служивший ему плащом-невидимкой, в любую минуту мог свалиться с его плеч, и потому он старался не упустить время». Он сознательно внушил Дейзи иллюзию твердой почвы под ногами, поддерживал в ней уверенность, что перед ней человек ее круга, вполне способный принять на себя ответственность за ее судьбу. А на самом деле об этом нечего было и думать. Он был никто, без роду и племени, и в любую минуту прихоть безликого правительства могла зашвырнуть его на другой конец света. Но презирать себя ему не пришлось. И все вышло не так, как он ожидал. Оказалось, что он обрек себя на вечное служение святыне. С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену и под охраной богатства, вдыхая свежий запах одежды, которой было так много, а под нею была Дейзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая, бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков. В последний вечер перед отъездом в Европу они с Дейзи долго сидели, обнявшись, и молчали. Погода была холодная, сырая, в комнате топился камин, и щеки у Дейзи разгорелись. Иногда она шевелилась в его объятиях, и он тогда слегка менял позу, чтобы ей было удобнее. Один раз он поцеловал ее темные шелковистые волосы. Они притихли с наступлением сумерек, словно для того, чтобы этот вечер лучше запомнился им на всю долгую разлуку, которую несло с собой завтра. За месяц их любви ни разу они не были более близки, не раскрывались полнее друг для друга, чем в эти минуты, когда она безмолвными губами касалась сукна мундира на его плече, или когда он перебирал ее пальцы так осторожно, словно боялся ее разбудить. После перемирия он сразу стал рваться домой, но какое-то осложнение или недоразумение загнало его в Оксфорд. На душе у него было тревожно, в письмах Дейзи сквозила нервозность и тоска. Она не понимала, почему он задерживается. Внешний мир наступал на нее со всех сторон. Ей нужно было увидеть Гэтсби, почувствовать его рядом, чтобы увериться в том, что она не совершает ошибки. Ведь Дейзи была молода, а в ее искусственном мире цвели орхидеи и господствовал легкий приятный соблазн. И оркестры каждый год вводили в моду новые ритмы, отражая в мелодиях всю печаль и двусмысленность жизни. Но все время настойчивый внутренний голос требовал от нее решения. Она хотела устроить свою жизнь сейчас, сегодня. И чтобы решение пришло, нужна была какая-то сила любви, денег, неоспоримые выгоды, которую не понадобилось бы искать далеко. Такая сила нашлась в разгар весны, когда в Луисвилл приехал Том Бьюкенен. У него была внушительная фигура и не менее внушительное положение в обществе. И Дейзи это льстила. Вероятно, все совершилось не без внутренней борьбы, но и не без облегчения. Письмо Гэтсби получил еще в Оксфорде. Он вернулся в Штаты, когда Том и Дейзи еще совершали свое свадебное путешествие, и остатки армейского жалования потратил на мучительную, но неотразимо желанную поездку в Луисвилл. Там он провел неделю, бродил по тем улицам, где в тишине ноябрьского вечера звучали их дружные шаги, скитался за городом в тех местах, куда они любили ездить на ее белой машине. Как дом, где жила Дейзи, всегда казался ему таинственней и привлекательней всех других домов, так и ее родной город, даже сейчас, без нее, был для него полон грустного очарования. Уезжая, он не мог отделаться от чувства, что поищи он получше, он бы нашел ее, что она осталась там, в Луисвилле. В сидячем вагоне он едва наскреб на билет. Было тесно и душно. Он вышел на площадку, присел на откидной стульчик и смотрел, как уплывает назад вокзал и скользят мимо торцы незнакомых построек. Потом открылся простор весенних полей. Откуда-то вывернулся и побежал было наперегонки с поездом желтый трамвай, набитый людьми. Быть может, этим людям случалось мельком на улице видеть волшебную бледность ее лица. Дорога сделала поворот. Поезд теперь уходил от солнца, а солнце, клонясь к закату, словно бы простиралось в благословении над полускрывшимся городом, воздухом которого дышала она. В отчаянии он протянул в окно руку, точно хотел захватить пригоршню воздуха, увести с собой кусочек этого места, освещенного ее присутствием. Но поезд уже шел полным ходом, все мелькало и расплывалось перед глазами. И он понял, что этот кусок его жизни, самый прекрасный и благоуханный, утрачен навсегда. В то самое время, когда общее любопытство, вызванное личностью Гэтсби, достигло предела, в доме его однажды в субботний вечер не засияли огни. Я узнал, что неделю назад Гэтсби рассчитал всех своих слуг и завел новых. На следующий день Гэтсби позвонил мне по телефону. «Хелло, Гэтсби, уезжать собираетесь?»
1: «Нет, а почему?»
0: «Говорят, вы отпустили всю прислугу».
1: «Мне нужна такая, которая не станет сплетничать, старина. Дейзи теперь часто приезжает по вечерам».
0: Выяснилось, что звонит он по поручению Дейзи. Она хочет, чтобы я на следующий день приехал к ней завтракать. Мисс Бейкер тоже будет. Полчаса спустя позвонила сама Дейзи и так явно обрадовалась моему согласию, что я почувствовал, это неспроста. День выдался настоящее пекло. Один из последних дней лета и, наверное, самый жаркий. Завтракали в столовой, затененной от солнца, запивая холодным пивом искусственные веселья.
2: «А куда нам девать себя вечером? И завтра, и послезавтра, и в ближайшие 30 лет?
3: Пожалуйста, не впадай в меланхолию. С первым осенним холодком жизнь начнется сначала».
2: «Да, но сегодня так жарко. И все как в тумане. Знаете что? Давайте поедем в город».
0: Гэтсби потянулся к ней взглядом.
2: «Кто хочет ехать в город?» «Вам словно бы прохладно?»
0: Их взгляды встретились и остановились, не отпуская друг друга. Они были одни во вселенной.
2: «Вам всегда прохладно?»
1: «Нет, я...»
0: Она говорила ему о своей любви. И Том вдруг понял. Он замер ошеломленный. Рот его приоткрылся. Он посмотрел на Гэтсби, потом снова на Дейзи, как будто только сейчас узнал в ней какую-то очень давнюю знакомую.
4: «Ладно. В город так в город, не возражаю. Собирайтесь все. Мы едем в город».
0: Он встал, еще бросая грозные взгляды то на жену, то на Гэтсби. Дамы пошли наверх привести себя в порядок, а мы с Гэтсби стояли, переминаясь ноги на ногу на горячей гальке. Гэтсби сумрачно повернулся ко мне.
1: «Не могу я разговаривать в этом доме, старина».
0: У Дейзи нескромный голос. В нем звенит...
1: «В нем звенят деньги».
0: «Ну, конечно же, как я не понял раньше, деньги звенели в этом голосе. Вот что так пленяло в его бесконечных переливах звон металла, победная песнь кимвал». Том вышел из дома, на ходу завертывая в полотенце большую бутылку. За ним шли Дейзи и Джордан.
4: «Садись, Дейзи, прокачу тебя в этом цирковом фургоне».
2: «Ты бери Ника и Джордан, а мы поедем следом на фордике».
0: Она подошла к Гэтсби и положила руку на его локоть. Джордан, Том и я уселись на переднем сиденье машины Гэтсби. Том тронул один рычаг, другой, и мы понеслись, разрезая горячий воздух, оставив Дейзи и Гэтсби далеко позади.
4: Видали?
0: Что именно? Он пристально посмотрел на меня. Должно быть, сообразил, что мы с Джордан давно уже знаем.
4: Вы, наверное, меня круглым дураком считаете. Пусть так. А все-таки у меня иногда появляется, второе зрение, что ли. Оно мне подсказывает, как поступить.
0: Том с досадой затормозил. Мы въехали на пыльный пятачок перед гаражом у Уилсона и круто остановились. Минуту спустя сам хозяин показался в дверях своего заведения и уставился пустым взглядом на нашу машину.
4: «Нельзя ли поживей? Мы приехали заправиться, а не любоваться пейзажами».
5: «Я болен. Я сегодня с самого утра болен. Хочу уехать. Слишком я зажился в этих местах. Мы с Миртл хотим перебраться на запад».
4: «Ваша жена хочет уехать?»
5: «Да. Дошло тут до моих ушей кое-что неладное. Вот потому-то я и решил уехать».
0: От несокрушимого напора жары у меня мутилось в голове. И прошло несколько неприятных секунд, прежде чем я сообразил, что подозрения Уилсона пока еще никак не связаны с Томом. Просто он обнаружил, что у Миртл есть другая, отдельная жизнь в чужом и далеком ему мире. И от этого ему стало физически нехорошо. Я посмотрел на него, затем на Тома. Ведь часу не прошло, как Том сделал совершенно такое же открытие. В одном из окон над гаражом занавеска была чуть-чуть сдвинута в сторону, и оттуда на нашу машину глядела Миртл Уилсон. Нет смятения более опустошительного, чем смятение неглубокой души. Том вел машину, словно подхлестываемый обжигающим бичом паники. Еще час назад Дейзи и Миртл принадлежали ему прочно и нерушимо, а теперь они обе быстрее быстрого ускользали из его рук, и он все сильнее нажимал на акселератор, инстинктивно стремясь к двойной цели – уйти от Уилсона и догнать Дейзи. Казалось, он боится, что они вдруг нырнут в боковую улицу и навсегда скроются из виду и из его жизни. Но этого не случилось. И мы все сообща приняли труднообъяснимое решение снять на вечер гостиную номер люкс в Плаза. Носком туфли Гэтсби отбивал на полу частую беспокойную дробь. Том вдруг круто повернулся к нему.
4: «Кстати, мистер Гэтсби, вы как будто воспитанник Оксфордского университета».
1: «Не совсем так. Я пробыл там всего 5 месяцев. После перемирия некоторые офицеры получили такую привилегию. Нам предоставлялась возможность прослушать курс лекций в любом университете Англии или Франции».
2: «Открой бутылку, Том. Я тебе приготовлю мятный коктейль. Тогда ты не будешь чувствовать себя таким дураком».
4: «Погоди. Я хочу задать мистеру Гэтсби еще один вопрос».
1: «Пожалуйста».
4: «По какому, собственно, праву вы пытаетесь устроить скандал в моей семье?»
2: «Никакого скандала он не устраивал. Это ты устраиваешь скандал. Умей владеть собой».
4: «Владеть собой? Это что, новая мода? Молча любоваться, как мистер невесть кто, невесть откуда, амурничает с твоей женой? Если так, то я для этой моды устарел. Хороши пошли порядки. Сегодня наплевать на семью и домашний очаг, а завтра пусть все вообще летит кувырком. И да здравствуют браки между белыми и неграми».
1: «Послушайте, что я вам скажу, старина».
2: «Нет, нет, нет, не надо. Знаете что, поедем домой. Все поедем домой.
0: А в самом деле? Поехали, Том.
4: Нет, я желаю узнать, что мне имеет сообщить мистер Гэтсби.
6: Ваша жена вас не любит. Она вас никогда не любила. Она любит меня.
4: Вы с ума сошли!
6: Она вас никогда не любила, слышите? Она вышла за вас только потому, что я был беден, и она устала ждать. Это была чудовищная ошибка. Но все равно, она никогда никого не любила, кроме меня.
4: Вы сумасшедший! Не знаю, что у вас там было 5 лет назад, до моего знакомства с Дези. Хоть убей, не пойму, как-то вам вообще удалось попасть ей на глаза. Разве что вы доставляли в ее дом покупки из бакалейной лавки. Но насчет всего прочего, так это бессовестная ложь. Дейзи выходила за меня по любви и сейчас меня любит. Просто она иной раз навообразит себе всякий вздор и готова наделать глупости с досады. А главное, я ее люблю. Даже если мне и случается позволять себе маленькие шалости, ну, в конце концов, я всегда возвращаюсь к Дейзи. В сущности, я люблю только ее одну.
2: Гнусный ты человек. Ты знаешь, Ник, почему нам пришлось уехать из Чикаго? Странно, как это он не попытался развлечь тебя рассказами об этой маленькой шалости.
6: Забудь все это, Дейзи. Это уже позади и не имеет значения. Ты только скажи ему правду. Скажи, что ты никогда его не любил. Что ты уходишь от него.
4: Чушь!
2: Нет. Это верно.
4: Никуда она не уйдет. Кому? К обыкновенному жулику, который даже кольцо ей на палец наденет ворованное.
2: Я не желаю этого слышать. Уедем, ради бога, уедем отсюда.
4: Я уже знаю, что представляли собой ваши аптеки. Ты знаешь, Дейзи, они прибрали к рукам 100 мелких аптек в переулках Нью-Йорка и Чикаго. И торговали алкоголем за аптечными стойками. Вот тебе одна из его махинаций. Я с первого взгляда заподозрил в нем бутлегера. И, как видишь, почти не ошибся. Впрочем, история с аптеками – это так, детские игрушки.
2: О!
4: Я знаю, что сейчас он занят аферой покрупнее.
2: Том, ради бога, ради бога, уедем. Я не могу, не могу, я больше не могу.
0: Дейзи, сжавшись от страха, смотрела в пространство между мужем и Гэтсби. Меня поразил его вид. Можно было подумать... Говорю это с полным презрением к злоязычной болтовне, слышанной в его саду. Можно было подумать, что он убил человека. При всей фантастичности этого определения в тот момент лучшего было не подобрать. Это длилось ровно минуту. Потом Гэтсби взволнованно заговорил, обращаясь к Дейзи. Все отрицал, отстаивал свое доброе имя, защищался от обвинений, которые даже не были высказаны. Но она с каждым его словом все глубже уходила в себя. И в конце концов он умолк. Только рухнувшая мечта еще билась, оттягивая время, цепляясь за то, чего уже нельзя было удержать, отчаянно, безнадежно ловя знакомый голос, так жалобно звучавший в другом конце комнаты. Испуганные глаза Дейзи ясно говорили, что от всей ее решимости, от всего мужества, которое она собрала в себе, не осталось и следа.
4: Дейзи, ты поезжай с мистером Гэтсби в его машине.
0: Она вскинула на него тревожный взгляд, но он настаивал с великодушием презрения.
4: Поезжай, он тебе не будет докучать. Я полагаю, он понял, что его претенциозный маленький роман окончен.
0: И Дейзи с Гэтсби ушли вдвоем, без единого слова. Исчезли, как призраки, одинокие и отторгнутые от всего, даже от нашей жалости. Было уже 7 часов, когда мы втроем уселись в синий фордик и тронулись в обратный путь. Мы еще издали увидали толпу и машины, сгрудившиеся на дороге.
4: «Авария! Уилсону повезло, будет ему теперь работа».
0: Тело Миртл Уилсон лежало на верстаке у стены, завернутое в 2 одеяла, как будто ее знобило, несмотря на жару. Склонившись над нею спиной к нам, неподвижно стоял Том. Рядом полицейский в шлеме мотоциклиста записывал фамилии в маленькую книжечку.
7: «Шли тебе машины. Одна из города, другая в город. Ну вот, а она выбежала на дорогу. И вот та машина, что шла из города, прямо на нее налетела. Я знаю, какая это была машина. Я теперь все знаю. Я теперь без вас все знаю. Это он. Он ехал в машине. Она же бросилась к нему. А он не пожелал остановиться».
0: Я увидел, как напряглась под пиджаком спина Тома. Он поспешно подошел к Уилсону и крепко схватил его за плечи.
4: «Выслушайте меня. Я только сию минуту подъехал. Та желтая машина, на которой я проезжал здесь днем, была не моя. Слышите? Я только доехал на ней до Нью-Йорка, а больше и в глаза ее не видал».
0: Приподняв Уилсона точно куклу, Том вынес его в конторку, усадил в кресло и вернулся к двери.
4: «Кто-нибудь, идите, побудьте с ним. Поехали».
0: Сначала Том ехал совсем медленно, но за поворотом шоссе он сразу нажал на педаль, и мы стремглав понеслись в наступившей уже темноте. Немного спустя я услышал короткое сдавленное рыдание и увидел, что по лицу Тома текут слезы.
4: «Проклятый трус! Даже не остановился!»
0: У дома меня окликнули по имени, и на аллею, раздвинув боковые кусты, вышел Гэтсби.
1: «Вы что-нибудь видели на шоссе?»
0: «Да».
1: «Она совсем?»
0: «Да».
1: «Я так и думал. Я и Дейзи так сказал. В таких случаях лучше сказать правду. Конечно, это потрясение, но она с ним справилась».
0: Он говорил так, словно только это и имело значение, как перенесла случившееся Дейзи. «Как это, черт возьми, произошло?»
1: «Понимаете, я не успел перехватить».
0: Он запнулся, и я вдруг все понял. За рулем была Дейзи?
1: «Да. Ну, я, конечно, буду говорить, что я. Понимаете, Дейзи очень нервничала, когда мы выезжали из Нью-Йорка, и думала, что за рулем ей будет легче успокоиться. Эта женщина вдруг бросилась к нам, и как раз другая машина навстречу. Это произошло буквально в 1 минуту. В 1 минуту, но мне показалось, что она хотела нам что-то сказать. Может быть, приняла нас за кого-то другого, знакомого. Ну, а потом я просил Дейзи остановиться. Но она не могла».
0: «Вам надо уехать. Полиция наверняка выследит вашу машину». Но он об этом и слышать не хотел. Как он может оставить Дейзи, не узнав, что она решила делать дальше? Он еще цеплялся за шальную надежду, и у меня не хватило духу эту надежду отнять. Вот тогда-то он и рассказал мне странную историю своей юности. Рассказал потому, что Джей Гэтсби разбился, как стекло, от удара о тяжелую злобу Тома, и долголетняя феерия пришла к концу. «Ничтожество на ничтожестве, вот они кто», — сказал я ему, уходя. «Вы один стоите их всех вместе взятых». Как я потом радовался, что сказал ему эти слова. Это была единственная похвала, которую ему привелось от меня услышать. На другой день в 2 часа Гэтсби надел купальный костюм и отдал распоряжение лакею, если кто-нибудь позвонит, прийти к бассейну и доложить об этом. Никто так и не позвонил. Но лакей, жертвуя дневным сном, прождал до 4 часов, когда уже все равно некому было докладывать о звонке. Мне почему-то кажется, что Гэтсби и сам не верил в этот звонок и, может быть, не придавал уже этому значения. Если так, то, наверное, он чувствовал, что старый уютный мир навсегда для него потерян, что он дорогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте. Шофер слышал выстрелы, но потом он мог сказать лишь одно, что не обратил на них внимания. Я с вокзала поехал прямо на виллу Гэтсби, и взволнованная поспешность, с которой я взбежал на крыльцо, послужила первым сигналом к тревоге. Почти не сговариваясь, мы четверо, шофер, лакей, садовник и я, бросились к бассейну. Лишь легкое, чуть заметное колыхание на поверхности позволило угадывать ток воды, что вливалось в бассейн с одного конца и уходило с другого. И, покачиваясь на этих игрушечных волнах, медленно плыл надувной матрас с грузом. Малейший ветерок, едва рябивший воду, отклонял этот случайный груз от его случайного направления. Порой на пути попадалась кучка опавших листьев, и, столкнувшись с нею, матрас начинал кружиться на одном месте, точно ножкою циркуля, прочерчивая в воде тоненький алый круг. Уже когда мы несли Гэтсби к дому, в стороне от дорожки садовник заметил в траве тело Уилсона, последнюю искупительную жертву. Я позвонил Дейзи, сделал это по непосредственному побуждению, не раздумывая. Но оказалось, что они с Томом уехали еще утром, взяв с собой багаж. Дейзи так и не прислала ни телеграммы, не хотя бы цветов.
4: Как-то раз в конце октября я увидел на 5-й авеню Тома Бьюкенена.
8: В чем дело, Ник? Ты что, не хочешь со мной здороваться?
4: Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю.
8: Ты с ума сошел, Ник? Ты просто спятил. Я понятия не имею, о чем ты говоришь.
4: Том, что ты в тот день сказал Уилсону?
8: Я сказал только правду. Он пришел, когда мы собирались в дорогу. Я передал через лакея, что у меня нет времени для разговора. Тогда он стал силой рваться наверх. Он был в таком состоянии, что пристрелил бы меня на месте. Не скажи я ему, чья была машина. У него был заряженный револьвер в кармане. Да что тут такого, если я и сказал ему? Но тот тип все равно добром бы не кончил. Он вам пускал пыль в глаза. И тебе, и Дейзи. А на самом деле это был просто бандит.
0: Я не мог простить ему. Но я понял, что в его глазах то, что он сделал, оправдано вполне. Не знаю, чего тут было больше, беспечности или недомыслия. Они были беспечными существами, Том и Дейзи. Они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними. Вилла Гэтсби еще пустовала, когда я уезжал. Трава на газонах разрослась так же беспорядочно, как и у меня на участке. Накануне отъезда я пошел взглянуть последний раз на эту огромную, нелепую хоромину. Почти все богатые виллы вдоль пролива уже опустели, и нигде не было видно огней. Только по воде неярким пятном света скользил плывущий паром. И по мере того, как луна поднималась выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков, нетронутое зеленое лоно нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты. Должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом. И среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумал о Гэтсби, о том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дейзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверное, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку, и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда. Завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки, и в одно прекрасное утро... Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит наши суденышки обратно в прошлое.
9: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
10: Александр Амфитеатров. Сыщик.
11: Вечером в сочельник, когда сумерки уже надвигались, но желанная звезда еще не зажглась на горизонте, ко мне пришел гость. Звали его Андреем Ивановичем Петровым. Он служил в моей конторе объявлений. Это был чудной человек. Когда бывало, он неподвижный и задумчивый стоит в своей любимой позе, прислонившись спиной к стене и сложив руки на груди, не всякий раз так и вспомнится статуя командора. Эдакая громадная, словно из камня вытесанная, могучая фигура. Думаешь, вот тронется с места этот гигант, то-то стук пойдет от его ножищ. Непременно он что-нибудь толкнет, опрокинет, сломает. На самом же деле Андрей Иванович обладал настолько осторожной походкой, что, кажется, мышь делает больше шума, пробегая по полу. Ловок он был поразительно. Я никогда не видал, чтобы он уронил что-нибудь. Когда мы бывали вместе в театре или на гулянье, то он пробирался в толпе, как вьюн, и в то время, как мне приходилось раз 10 сказать и самому выслушать «виноват», Андрей Иванович ухитрялся пройти, не толкнув никого и сам не получив ни одного толчка. Однажды у нас в конторе задебоширил клиент, Геркулес из местного цирка. Он пришел пьяный, обиделся на меня за что-то и начал кричать. С гостем, который вяжет узлом кочерги и носит на плечах пирамиды из 5 человек, шутки плохи. Я уже думал послать за полицией. Вдруг Андрей Иванович подошел к буяну, спокойно взял его за шиворот, качнул вправо, качнул влево, поворотил к двери, и, оторопевший от неожиданности силач, кубарем вылетел из конторы. Я не верил своим глазам, а Андрей Иванович, как ни в чем не бывало, возвратился к своим занятиям.
12: Так, на чем я остановился?
4: Ага.
12: Как же, батюшка, вы не сказали мне, что вы такой богатырь?
4: Что ж хвастаться-то?
12: Ну, чем же хвастаться? Интересно. Наверняка это не первый случай, когда вам пришлось выступить в качестве защитника. С такими-то способностями, а?
4: Всякое бывало, конечно. Да что уж вспоминать. Я вот хотел уточнить у вас по поводу одного объявления. Где же оно тут? Вот, посмотрите. Вот здесь написано-то.
13: Андрей Петрович поступил ко мне по рекомендации одного из моих ближайших приятелей. Меня очень интересовало прошлое моего конторщика. Но на этот счет он был крайне скрытен. На прямые вопросы давал уклончивые ответы, а при косвенных намеках вилял речью, как Толеран и Меттерних вместе взятые. Я решил что-нибудь выяснить у приятеля, но тот только сердито поморщился.
14: Охота тебе лезть не в свое дело. Андрей Иванович хорошо тебе служит?
13: Лучше не бывает.
14: Так чего ж тебе еще?
13: Ну, послушай, братец, согласись сам, что за странная таинственность? Может быть, на нем того, в некотором роде пятно?
14: А хоть бы и пятно. Что тебе легче станет, если ты узнаешь? Только получишь предубеждение против хорошего, преданного малого.
13: По крайней мере, скажи вот что. Он рекомендован мне тобою, а ты ведь у нас либерал большой руки. Он, храни бог, не социалист.
14: Ой, пощади. Уморил, убил. Андрей Иванович социалист. Попал же ты пальцем в небо.
13: Любопытство мое было напряжено в высшей степени. И, наконец, я не выдержал, прямо и резко потребовал у Петрова объяснений, указывая, что держать у себя на службе таинственных незнакомцев крайне неудобно и боязно. Андрей Иванович поднял на меня свои серые глаза. Замечательно холодный и пристальный взгляд был у этого человека, и, не скрою, мне стало неловко от своего вопроса.
4: Я не скрываю своего прошлого, а только не люблю говорить о нем без нужды, так как весьма многим мое прежнее звание не по вкусу. И часто я имел из-за этого большие неприятности. Но раз вы требуете, так извольте. Я был сыщиком. А затем, если вам это не нравится, можете меня уволить. Претендовать на вас я, конечно, не вправе.
13: Разумеется, я не отпустил от себя хорошего и деятельного служащего, но вот тебе и социалист. Итак, мы поздоровались с Петровым, уселись вместе на подоконник и стали бесцельно глядеть в декабрьские сумерки. Звездочка зажглась. Ударили ко всеночной. Петров перекрестился. Я с удивлением посмотрел на него.
4: Вам, Ипполит Яковлевич, странно, что я перекрестился. Оно и понятно. Жизнь-то тебя треплет, за куском гонишься. Поневоле озвереешь душой. А все иной раз очувствуешься и Бога вспомнишь. Особенно вот благовест. Эх, если бы вы знали, как он выручил меня из беды 10 лет тому назад. Тут уж воистину без Господа не обошлось. Хотите, расскажу?
13: Пожалуйста, как не хотеть.
4: Извольте слушать. В 1876 году я был причислен к одному полицейскому составу. У полковника нашего я был на отличном счету, и мне поручались только крупные и трудные поимки. И вот появился у нас в городе один громила. Звали его Федором, а по острожной кличке – Чеченцем. Так как хоть Федор Чечни и в глаза не видывал, а был самым настоящим православным туликом, но вид имел строгий, нрав дерзкий и горячий, и был необыкновенно быстр на руку. Работал он не один, а с компанией таких же молодцев, как был сам. И работал чисто. Нынче взлом здесь, завтра грабеж там. Ужас, что творилось. Мало-помалу вся честная компания была перехватана. Остался гулять на свободе один лишь Федор.
11: полковник поручил его мне.
15: У меня, должен вам сказать, была такая сыскная манера. Первым делом не выпустить преступника из города. Состав у нас был большой, следить за городскими окраинами, значит, ничего не стоит. Вторым делом я принимался допекать знакомых преступника. И так бывало надоем им обысками, что, оберегаючи свою шкуру, они родному брату отказали бы в пристанище, если бы я его разыскивал. А одно какое-нибудь теплое местечко возьму да и оставлю, как будто вне подозрений. Преступник сунется туда-сюда, везде ему отказ, нет приюта. Придет в мое намеченное местечко, милости просим. Прячься сколько хочешь, здесь тебя и не думали искать, а я и тут как тут с городовыми. Вот таким-то именно способом гонял я Федора по городу из квартала в квартал и затравил его в конец. Ловок он был прятаться, но мы его так прижали, что даже любовница отказала ему в убежище. И с отчаяния он совсем одурел. Показался днем на улице. Разумеется, до первого перекрестка не дошел, как Фролов, мой сподручный агент, сцапал его за шиворот. Но чеченец не срабел. Хватил Фролова закладкой по темени и поминай, как звали. Словно сквозь землю провалился. Случилось это как раз в самый сочельник, утром. Хоть Федька и пропал без вести, но я понимал, что из квартала, где вся эта история произошла, он никак не мог уйти. Уж очень хорошо мы его оцепили. Значит, думаю, птица в клетке. Куда ж бы это она запряталась? Пораскинув умом, решил, что некуда чеченцу деваться, кроме как к Евгении. Жила поблизости одна такая старуха, имела, собственно, домишко, давала деньги в рост и торговала всяким старьем, не отказывалась купить и краденое. У нас она была в сильном подозрении, но улик на нее не имелось, а, как известно, ни пойман, ни вор. Обыскали мы домишко и двор Евгении и ничего не нашли. Однако мое убеждение не поколебалось. Так вот и говорит мне тайный голос. Здесь чеченец, здесь. Хорошо-с. Хоть обыск и не дал ничего определенного, однако я оставил самых надежных из моих молодцов исподволь следить за Торговкиным двором, а сам пошел в участок. Часу в шестом прибегает за мной Фролов.
16: Андрей Иванович, штука. Помните караулку Евгениных ворот?
15: Ну?
16: Старуха говорила, будто там никто не живет. Что она и развалившись, и такая сякая.
15: Да ведь и правда, что развалюха. Мы ведь ее осматривали. Где там спрятаться человеку?
16: А вот подите же. Я, если там сейчас не вспыхнул огонек. Словно кто-нибудь спичку зажег.
15: Ты не врешь?
16: Чего мне врать? Я тихим манером приставил к воротам Сидорова с Поликарповым. А сам побег донести вам.
15: Я повторил обыск. В караулке никого не было, но уж и не знаю, как вам это объяснить. Как-то пахло живым человеком. Здесь, Федька, непременно здесь. А где? Четыре стены да печка, вот вам и вся караулка. Сверчка, что ли, обратился он разбойник. И вдруг спала мне на ум одна мысль. Оставил я Фролова с людьми в караулке, а сам обошел вокруг ее и вижу. Позади караулки помойка, а возле нее валяются доски. Меня взяло сомнение. Зачем тут быть доскам? Приподнял одну, а под нею яма. Пощупал ногой глубоко. Так и есть. Из-под караулки устроен лаз. Недаром про Евгению болтают, будто в ней находит приют всякое жулье. Опустился в яму, ощупываю. Велика ли? Где ход в караулку? Вдруг земля подо мною осыпалась, и я полетел вниз. Встал на ноги и вижу. Погреб. На полу стоит жестяная лампочка, возле нее разослано рядно, а на этом рядне сидит на корточках человек и целит в меня из двуствольного ружья. Да чего там целить, когда между нами едва сажень расстояние, и ружье чуть не упирается мне в грудь. В кармане у меня был револьвер, отличный самовзвод. Но сунуть руку в карман – это момент. Направить дуло на разбойника другой. А у него уже и прицел сделан, и курки взведены. Остается только палить при первом моем движении. Думаю, закричать разве? Ну хорошо, закричу я. А он сейчас же и ухлопает меня. Да взяв мой револьвер, получит в свое распоряжение еще 6 выстрелов. На всю мою команду хватит. Словом, как ни верть, все в черепочке смерть. Шабаш, умирать надо. Все это, Ипполит Яковлевич, я обдумал до того быстро, что и сам не пойму, как такая орава мыслей поместилась у меня в голове за раз. Как только я увидел, что спасения нет, мне даже досадно стало. Ну, до злости горько. Чего же еще Федька ломается, тянет время? Зачем не стреляет? А всего-то, понятное дело, много-много, секунды 2-3 промелькнуло с тех пор, как я провалился в подкоп. Чеченец молчит. Я молчу. Не молиться, не просить. Не хоть обругать его каналью перед смертью. Ни на что нет охоты. Так, одно только в уме. Сейчас он меня пришибет. Пришибет, пришибет! И вдруг в это самое мгновение что-то загудело над нами. Колокол. Стало быть, началась всеночная. У меня рука сама поднялась на крестное знамение. Смотрю на чеченца, а у него вдруг как задрожат руки. Другой удар, третий. Я глазам не верю. Побелел Федька, как полотно. Губы трясутся. На глазах слезы.
7: Христос, Христос родился. Надо же как! А?
15: Да и швырнул ружье свое на пол.
7: Вяжи меня, начальник. Весь я перед тобой. Вяжи!
15: А у меня револьвер будто сам собой очутился в руке. И Федька стал совсем в моей власти.
17: Смотрите, как вам улыбнулась удача арестовать его.
15: Ну уж, Ипполит Яковлевич, каков я не есть человек, а вы слишком низко понимаете обо мне. Как же так, помилуйте? Человек мог меня пристрелить и помилосердовал, а я ему сейчас же и руки за лопатки. Что греха таить, было у меня такое первое намерение, чтобы броситься на Федьку и позвать своих молодцов. Но вижу, стоит он и крестится, а слезы так и бегут по щекам.
7: Христос родился, а мы-то что делаем? Господи, такой праздник чуть не убил человека. Прости ты душу мою окаянную.
15: Уходи. Слышь, Федор, пока цел, через этот лаз. Сзади кровки цепь не расставлена. И быстрей, пока я не передумал.
7: Да неужто ж? Добра вашего век не забуду. Господи, спасибо.
15: Уже
7: век не забуду.
15: Бросился он из погреба, только я его и видел. Вышел я на свет Божий, ко мне сразу Фролов бросился.
16: Ну что ж там?
15: Смотри-ка, какова яма.
16: Ого! Но тут непременно под караулкой есть подполье.
15: Угу.
16: Точно. Федькина нора.
15: А ну, зови наших, посмотрим.
16: Я мигом. Сами-то вы не рискуйте. Все равно ему уйти некуда.
15: Спустились мы в погреб уже вчетвером. Нашли ружье, лампу, редно. Только Федьки не было.
16: Да как же он выскользнуть-то умудрился?
15: Эх, ребят, редно. Только Федьки не было.
16: Да как же он выскользнуть-то умудрился?
15: Эх,

на Федьку с лица. Но он ли это был или другой кто, и от кого он погиб, ничего не знаю. Я в это время уже собирался оставить службу и мало ей интересовался. Да, наверное, он, ихний брат...

0: Вы слушали радиоспектакль «Сыщик» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Петров Олег Семисынов, Фролов Сергей Габриэлян, Федька Александр Быков, приятель Геннадий Фролов. Автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Александр Трухан, композитор Шандер Калыш.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
0: «Прохожий». Святочный рассказ Дмитрия Григоровича. Исполняют Мария Аронова и Александр Бурдуков. Передача первая.

0: Поистине это была страшная ночь. Старики говорили правду. Такая ночь могла только выпасть на долю Васильеву вечеру.
1: И в самом деле, всем и каждому чудилось что-то недоброе в суровом, непреклонном голосе бури. Из пустого не стали бы выводить страхов. Это, пожалуй, пришлось бы бояться каждой метели. А между тем и всей этой зимы никто не боится. Всякий знает, что зима ходит в медвежьей шкуре, стучится по крышам и углам и будет баб топить ночью печи. Идет ли она по полю, за ней вереницами ходят метели и просит у нее дела. Идет ли по лесу, сыплет из рукава иней. Идет ли по реке, кует воду под следом на три аршина. И что ж, всякий, встретившийся с нею, прикутается только в овчину, повернется спиною, да идет на палате. На этот раз, однако ж, иное было дело.
0: Посреди свиста и завывания ветра внятно слышались дикие голоса и стоны, то певучие, то пронзительные, раздававшиеся у самых ворот и окон и забравшиеся даже в трубы за печи. Да, старики говорили правду, когда утверждали, что буря-буря рознь, и что шишига или ведьма, или нечистая сила, что все одно, играла теперь свадьбу, возвращаясь с гулянок.
1: Но хорошо им было так-то разговаривать, сидя на горячей печке. Что им делалось посреди веселья, криков ребят и шумного говора гостей, наполнявших избу? Васильев вечер, как ведомо, одна только буря злится да хмурится. Студеный ветер не проникал их до костей нестерпимым ознобом. Снежные хлопья не залипали им очи, шипящие вихри не рвали на части их одежды, не опрокидывали их в снежные наметы.
0: Как это действительно было с одним бедняком, прохожим, брошенным в эту ночь посреди поля, далеко от жилья и голоса человеческого. Много грозных ночей застигало прохожего. Много вьюг и непогод вынесла седая голова его.

0: Но такой ночи он никогда еще не видел. Затерянный посреди сугробов, по колено в снегу, он тщетно озирался по сторонам или ощупывал костылем дорогу. Метель и сумрак сливали небо с землей.
1: Напрасно также силился он подать голос. Крик застывал на губах его и не достигал ни до чьего слуха. Отчаяние начинало уже проникать в душу путника. Страшные думы бродили в голове его и воплощались в видения.
0: На днях знакомый мужичок, застигнутый такой уже точно погодой, сбился с пути на собственном гумне своем, и на другой день утром нашли его замерзшего под плетнем собственного огорода. Третьего дня постигла такая же участь бабу, которая не могла найти околицы. А вечер еще посреди самой улицы нашли мертвую калеку-перехожую, которая за метелью не различила избушек.
1: Так думал прохожий.
0: А вьюга между тем с часу на час подымалась сильнее и сильнее. Вихрь, привыкший к простору, рвался и метался пуще прежнего в тесных закоулках и улицах. Разбитый на части, он разом со всех сторон нападал на лачушки, и когда одна часть бури ревела вокруг дома, другая уже давно проползла шипящую змеёю под ворота, ринулась в клети и сараи, обежала навесы и, не найдя там ничего, кроме вьющегося снега, напала на беззащитную жучку, свернувшуюся клубком под рогожей.
1: Но что до этого? По всему крещеному миру не было все-таки бедной избенки, не было такого скромного уголка, где бы не раздавались веселые песни, где бы не было тепло и приятно.
0: О, счастлив, сто раз счастлив тот, у кого в такую ночь родной кров, родная семья и теплая печка.
1: Так, по крайней мере, думал. Но не до того, впрочем, было прохожему, чтобы умом раскидывать. Отчаяние уже давно завладело его душою. И если какие-нибудь мысли приходили ему в голову, не время теперь им было определяться в ясную думу. Они мелькали перед ним так же быстро, как снежные хлопья, несомые лютую метелью, посреди которой стоял он с обнаженную седою головою и замирающим сердцем.
0: Силы начинали покидать его. Он провел окоченевшую ладонью по мерзлым волосам, окинул мутными глазами окрестность и крикнул еще раз. Но крик снова замер на помертвелых устах его.
1: Прохожий медленно опустился в сугроб и трепетной рукою сотворил крестное знамение. Между тем буря как будто на минуту стихла, и вдруг нежданно в стороне послышался лай собаки.
0: Нет, это не обман. Лай повторился в другой и третий раз. Застывшее сердце старика встрепенулось. Он рванулся вперед, простер руки и пошел на слух. Немного погодя, ощупал он сараи, и вскоре из-за угла мелькнули перед ним приветливые огоньки избушек.

0: Мам, напусти на улицу.
1: Ах, вы пострелы, вы эткие. Ишь, заладили, пусти, да пусти на улицу. Уймете вы или нет?
2: Закричала в сотый раз старостиха, подбегая дробным шажком к нескольким парнишкам и девчонкам, которые стояли у дверей и голосили на всю избу.
0: Мамка, мамка, пусти поглядеть на ребят.
1: Молчать! Вот я вам погуляю.
0: Мам, ну пусти хочешь поглядеть.
1: Молчать, говорят.
2: И она остановилась над маленькою толпою с распростертыми в воздухе руками, как коршун над стадом утят.
3: Но ребятишки успели уже выхватить из среды своей младшего брата, неуклюжего карапузика лет 5, с огромным куском ржаной лепешки во рту, выставили его вперед, и прежде чем руки матери опустились к низу, отступили в угол.
0: Это Филька кричал, а не мы!
1: Тот Филька! Я вам дам Фильку! Смотрите вы у меня!
2: Старостиха повернулась к ним спиною и мгновенно обратила вскипевшую досаду на старшую дочь, девушку лет 17, сидевшую на лавочке подле окна.
1: «Ну, Парашка, чего ты сидишь? Неужто не видишь? Лучину надо поправить, словно махонькая какая. Все ей скажи да скажи, сама разуму не приложит».
2: Девушка встала, молча вынула из горшка новую лучинку, зажгла ее, подержала огнем к низу, заложила в светец и села со вздохом на прежнее место.
3: Дурное расположение хозяйки немало, однако ж, не изменилось. Волнение и досада проглядывали в каждом ее движении. Она суетливо подошла к окну, прислушалась сначала к реву бури, потом вернулась на середину избы и, обнаруживая сильное нетерпение, начала вслушиваться в храпенье, раздававшееся с печки.
2: Наконец она заговорила, устремляя глаза на рыжую бурну, которая выглядывала в остром клином из-за края печки.
1: Ливоныч, а Ливоныч, просыпайся. Слышь, говорят, вставай. Ну, чё ты в самом деле разлёгся, словно с устали? Полночи дожидаешься, что ли? Вставай, говорят.
4: Ой, господи, господи, чего тебе, ну?
1: Фу, уволень, прости, господи. Тебе что? Сам наказывал будить. Память заспал, что ли? Я чай у Савелия давно завечеряли. Ты думаешь, староста, так и ждать тебя станут. Не что возьмешь, вставай, говорят.
2: Староста в ответ лишь простонал и перевалился на другой бок. При этом борода его исчезла, и на месте ее показалась багровая глинцевитая лысина, на которой свет лучины отразился, как в стекле.
1: Слышь, говорят, понаведались за тобою от Саверия. Сказывают, и мельник там, и пономарь. Вставай, уволень проклятущий!
2: Но на этот раз лысину покрыл овчинный полушубок, и уже старостиха ничего не услышала, кроме удушливого храпа и сопения.
3: Старостиха была баба норовистая и ни в чем не терпела супротивности. Не раздумывая долго, она бросилась к печке и занесла уже правую руку в стремечко с твердым намерением стащить сонного старосту на пол, как в эту самую минуту раздалась

0: это же время, выступая из угла, загласили ребятишки.
1: Мамка, пусти ребята, пусти поглядеть на ребят.
2: Цыц, окаянные, цыц.
1: Мамка, пусти ребята на улицу. Пусти поглядеть на ребят.
2: Пустить? А вот я вам сейчас покажу, ребят. Вот я всех вас веником-то огрею. Будете знать, как глупости просить.
0: И старостиха отчаянно метнулась в угол. Ребятишки снова выставили вперед Фильку. Но на этот раз дело обошлось иначе. Старуха ухватила своего любимца за шиворот, веник зашипел, Филька испустил пронзительный крик и болтнул в воздухе ногами.
2: Вот тебе, получай! Будешь знать, как мамку не слушаться!
0: И вдруг неожиданно смягчилась, увлекая плачущего мальчугана к столу.
3: Перестань, говорят. На вот ты пирожка, возьми. Ну на, пирожка. Вот так ты не хочешь, пострел, не хочешь? Так я ж тебе сейчас задам жару.
0: И веник поднялся уже в третий раз, как за окном раздался новый стук, но только сильнее прежнего. И тот же голос запел, но только настойчивее.

0: матушка, подай им хоть лепешку»,
1: — сказала старшая дочь, Параша, робко взглядывая на мать и обращая с любопытством живые черные глаза свои на окно.
0: «Они, матушка, так-то хуже не отстанут».
2: «Не отстанут! Эх ты, дура, дура! А вот погоди, я им дам лепешку».
3: «Старуха, что у вас там такое? Соснуть не дадут, никак колядки задумали петь. Гони их!»
2: «А сам-то ты что лежишь на печке? Увлень ты этакой! Бьюсь, не добьюсь поднять его на ноги! Пху! Лежит все, словно с ног смотался, не шелохнется, хоть дом гори!»
4: «На будущий год осиновый тебе гроб!»
5: Староста, наконец, слез с печки.
3: «Вот, погоди, погоди! Дам тебе осиновый гроб! Это я знаю, все Гришка Силаев озорничает! Погоди, я тебе шею-то, ох, накостыляю!»
6: «Дядька, дядька, пусти нас на улицу! Ну, пусти!»
3: «На улицу! Прытки добрые! Слышите, погода какая! Замерзнуть, небось, хочется! Парашка, давай кушак да шапку, они, кажись, на лавке под образами. Давай, пора идти, я чай, и взаправду у Савелия завечерили».
2: «Ну вот, давно бы так. Ступай-ка, ступай. И то два раза спрашивали».
3: «Вот что, хозяйка, смотри, без меня никого не пущай в избу. Не равно ряженые придут, гони их в три шеи. Повадились нынче таскаться. А пуще всего не пущай домну, чтобы духу ее здесь не было, слышь?»
2: «Че ей ходить-то, небось, не придет? Да вот постой, я припру за тобой шестом калитку».
1: Очутившись на крылечке, староста остановился, ошеломленный стужей и ветром, который с такой силой мутил по двору снег, что нельзя было различить навесов.
3: «Ух, морозно добре стало, старуха, ух, ишь, как ее погодка-то разгулялась. Он ухватился обеими руками за шапку и попятился назад.
2: «Ну вот еще что выдумал, впервой тебе небось. Ступай, ступай, тебе так с просонни почудилось. Вестимо ветер гудет, зимнее дело, ступай, говорю, не срамись».
1: И, вцепившись в мужнин кожух, она почти силою стащила его с крылечка и повлекла по двору.
5: Пробравшись к воротам, старостиха отворила калитку, оглянулась во все стороны и, наконец, вытолкнула мужа на улицу. Видно было, что она ждала кого-то и боялась, чтобы муж не встретился с гостем. Как только шаги его заглушились ревом бури, лицо старостихи просветлело. Вопреки обещанию, она отворила настежь калитку и вернулась в избу.
2: «Ну что ж ты, Параш, сидишь? Отец ушел, и ты ступай на улицу».
0: «Я думала, матушка, ты не велишь».
6: «Мам, пусти нас!» —
1: произнес сквозь слезы голос из угла. Ему стали вторить и другие.
6: «Мам, пусти нас!»
2: «Что? Да я вас сейчас так пущу, что назад в угол у меня запроситесь! Ну, кто первый?»
1: Злосчастный Филька снова предстал было перед матерью, но с той, однако ж, разницей, что на этот раз он сильно упирался ногами, кричал во все горло и отбивался руками и ногами от рук сестер и братьев, которые за него прятались.
2: «Чего вы, пострелы, все его вперед суете? Я нечто не вижу! Вот сюда, касатик!»
1: Заключила старостиха, гладя по голове своего любимца и закутывая его в то же время в полушубок.
2: «Ну вы, ступайте на улицу быстро!»
1: Радостный крик, единодушно вырвавшийся из угла, был единственным ответом.
2: «Цыц, пострелы, цыц! Никого не пущу! Окаянный, прости, господи! Пошли вон!» «А ты, Парашка, моя косатушка, не смей у меня шляться по улице! Будь довольна, что из избы тебя выпустили. Не смей шаламберничать с ребятами. Сиди у ворот. Шагу не смей ступить без спросу.
1: Девушка, не ожидавшая, вероятно, такого притеснения, опустила к полу веселое свое личико и молча последовала за своими братьями и сестрами, голоса которых раздавались уже за ворот.

Вы слушали первую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Спровадив всех своих детей на улицу, старостиха осталась одна одинешенька посреди избы.
1: Этого только, казалось, и добивалась она так долго. Ворчливое выражение на лице ее мигом сменилось какую-то довольную заботливостью. Она бросилась к печке, вынула один за другим несколько горшков, поставила их на стол против образов и приготовила все нужное для сытной трапезы.
0: После этого старуха поспешно набросила на голову старый зипун, зажгла лучину и, заслоняя ее ладонью от ветра, вышла в сени, а оттуда в чулан, прилепленный, как ласточье гнездо, к одному из углов сеней.
1: Сквозь щели этого чулана, сколоченного живьем из досок, не только проходил свободный ветер, но даже сеялся в изобилии снег. И многих трудов стоило старостихе найти укромное место для лучины. Приткнув ее, наконец, за пустую бочку, она вытащила из-под нары сундучок, отворила его с помощью витого ключика и принялась выкладывать на пол разное добро. Куски холста, мотки, низанные бисером подзатыльники и, наконец, полотенца. Добравшись до последних, хозяйка бережно отложила два из них в сторону и продолжала разбирать свое имущество.
0: Она уже подбиралась к самому дну сундучка, как вдруг на крылечке послышалось топанье чьих-то ног. Старостиха сунула под мышку отложенные два полотенца и, приподняв над головой лучину, вернулась в сени. Задвижка щелкнула, дверь на крылечко отворилась.
1: И в сени вошла, покрякивая, дюжая, плечистая баба с пухлыми щеками и крошечными черными глазками, которые бегали, как мышонки, несмотря на то, что им, очевидно, тесно становилось посреди многочисленных складок, образовавшихся от наплывшего жиру.
0: В одной руке держала она довольно полновесный горшок, прикрытый тряпицей. Другая рука ее придерживала на груди прорванную шубейку, которая прикрывала ей плечи и голову. Увидя перед собой старостиху, дюжая баба приподняла горшок так, чтобы он бросился ей тотчас же в глаза, и поклонилась.
2: «Здравствуй, Домна Емельяновна! Добро пожаловать!»
0: – произнесла старостиха, в свою очередь кланяясь.
2: «А что, касатушка, никого у вас нет?»
3: «Никого, родная! Все и малые, и великие со двора ушли!»
0: Услыша это, гостья мгновенно приободрилась, отряхнула снег, покрывавший шубейку, постучала ногами об пол и оправилась. После того она повернулась спиной к хозяину и, обмакнув несколько раз сряду жирную ладонь свою в горшок, принялась опрыскивать какой-то жидкостью притолку, стены сенечек и порог, нашептывая что-то под нос.
1: Старостиха стояла во все это время в углу, как стопочка, и только моргала глазами. Сморщенное лицо ее поворачивалось и следило, однако ж, подобострастно за каждым движением гостя. Наконец она проворно вынула одно полотенце и, улучив минуту, когда домна окончила причитание, подала его с поклоном.
0: Ощупав полотенце, домна снова повернулась спиною, покосилась на старуху и, сделав вид, как будто обтирает им спрыснутые двери пол, спрятала его за пазуху.
3: «Спасибо тебе, Домна Емельяновна, что понаведалась. А я уже чаяла, касатка, ты за метелью-то не зайдешь ко мне. Выходила за ворот, смотрю, гудет погода. Нет, думаю, не бывать тебе».
4: «Христос с тобою, с чего ж не бывать? Уж коли псулила, стал приду. Да и пригож ли дело, родная, солгать в такую пору?»
3: «То-то болезная. Зайди в избу, Емельяновна, отогрейся».
0: Старостиха отворила дверь, и обе вошли в избу. Хозяйка засуетилась у печки и, пригласив гостью присесть к образам, поставила перед ней скляницу, заткнутую ветошью, вместе с толстеньким стаканчиком, вертевшимся на донышке, как волчок.
3: Гостья недолго отнекивалась. Выпила вино бочком, то есть одним духом, до последней капельки, и, кашлянув, закусила пирожком с кашей.
0: Вообще, должно сказать, Домна не была бабой уломливой или привередливой. Баба она была бойкая, острая.
5: Да и можно ли по-настоящему быть иначе сироте бесприютной, вдове беспомощной? Известно, живешь мирским страданием, пробавляешься чужими крохами. Тут сядь того и смотри, сядет тебе на плечи. Да еще спасибо скажешь, коли в шею не наколотит.
0: И Домна, желая избегнуть по возможности сиротской невзгоды, норовила всегда сама сесть на чужие плечи. И так ловко повела на свое дельце, что никто не пенял на нее. Каждый, напротив, встречал ее с поклоном и принимал с почетом. С уголька ли спрыснуть, заговорить ли от прострела, смыть ли лихоманку, везде и всегда она одна. Незадолго еще до настоящего времени слыла она первую запевалку и хороводницу во всем околотке. Но с тех пор, как надорвала она горло на гулянке в день приходского праздника, и голос ее, дребезжавший на всеобщее удивление, как неподмазанное колесо, захрипел, как у опоенной клячи, слава ее в околотке стала еще почетнее. Леший ее знает, как она это делала, но теперь в соседних деревнях бездомный, что без правого глаза. Там строчит она сказку узорчатую, тут поворожит, словом, на все про все. Вот какова была гостья старостихи.
3: Ну, что, касатушка, я чай у соседей была?
5: Как же, родная, когда же быть-то, как не нынче? Кому охота напустить к себе в дом злую лихость? Та, Домна Емельянна, пособи, другая так же. Ну, я не отнекиваюсь от доброго дела. Вести ему долго ли закликать беду? Ох, знамо, непростой день, касатка. Васильев вечер. Но не болезненная ты моя, лихоманку-то выпирает из преисподней морозом. Вот она и снует, окаянная по свету, ищет виноватых. Где теплая изба, туда и она. Притаится это за простенок, али за притолоку, и ждет нечисть, не подвернется ли кто. Я и сама их видала, всех сестер видала. Уж в чем, кажись, только душа есть. Тощие, слепые, безрукие такие. А не смей из дому. Затрясут, поди до смерти. Вот скажу я тебе. Видела я мужика в груздочках. Так уж подлинно жалость подобна. И здоров был, и росл, что хмелина в весну. А как напала это она на него, похерел, словно трава подкошенная. А все от чего? А от того, что жена его поортачилась, да не пустилась мыть лихоманку в Васильев вечер. Трясла уж она его, трясла, чуть не до смерти. На силу отшептали. Совсем было сгиб человек. Да постой не нынче, так завтра. У нас в деревне прилучится такое дело. Коли еще не хуже. Ой, что ж такое, родная? А вот что. Захожу это я нынче об утро к Василисе, соседке твоей. Вестим, касатка, не из корысти какой. Чтоб мне сошлось, что за хлопоты. А так по простоте моей сиротской известно. Люди бедные, не что с них возьмешь. Ну вот, маешься ты, говорю, Василиса, со своим сыном, с Алексеем-то. Да и, говорю, отведу я от него нечистую силу. Нынче только, говорю, и можно образумить коженника. Сама чай ведаешь, день какой. Куда те? И слышать не хочет. Да это бы еще нечто, бог с ней. А то туда же окрысилась на меня. Вы, говорит, по деревне про сына пустили толки. То да сё. Ну, думаю себе, делай, как знаешь. Сама на последях спокаешься, не сдобровать тебе с твоим коженником.
3: Ты, касатка, не подпушай его, смотри, близко к дому. Я давно хотел с тобой на досуге глаз на глаз поговорить. Слышала я от добрых людей, что Алексей-то этот за твоей дочкой уливается. Избави, Господи, у коженников дурной глаз. Того и смотри, испортит девку.
5: Что ты, касатка, ох! Да подступись он только! Да я и ему-то, и его матери все глаза выплюю! Я, родная, как только проведала про это дело, и дочь-то не пускаю за ворота.
3: То-то болезная.
5: Я не в пронос говорю тебе такое слово. Ты девку-то свою не пушай. Он окаянный, все возьмет свое, коли заберет на ум. Напустит на нее лихость. А ты поди и плачь, тоскуй. А после, по-моему, до греха надо отвадить его. Как не есть от нее, чтоб девка-то опостыла ему. Без этого не миновать вам беды. Уж лучше, коль на то пошло, продайте вы ее в чужую деревню. Я и женишка прищу. Такого ли жениха вам надоть? Да ему и в рот не вкинется, да и во сне не приснится такое счастье. Она у тебя пригожая всех молодит села. А уж он что за человек? Чурается добрых людей, словно собак паршивых. Ни с кем слова не промолвит, ни в пляску, ни в песне. Я тебе говорю, отлучи ты его до беды от девки-то.
6: Ой, я и сама о том думаю, касатушка, помоги. Донна Емельяновна, рада служить тебе всем добром. Отведи ты, бог с ним, от моей дочери.
7: Тут старостиха привстала с лавки, поклонилась гостье и положила перед ней на стол второе полотенце. Домна тут же спрятала его, как бы невзначай, за пазуху.
5: Спасибо тебе на ласковом слове. Рада и я служить тебе. Изволь, помогу. Слушай, ты, значит, вот что сделай.
7: И Домна подсела уже к старостихе и прильнула к ее уху. Но в эту самую минуту раздался такой сильный удар в ворота, что обе бабы невольно подпрыгнули на лавочке. Домна в попыхах бросилась из одного угла в другой.
5: И как муж твой идет. Вот накликали беду.
7: Старостиха в это время подбежала к окну, подняла его и взглянула на улицу. Домна уже стояла в дверях.
6: Нет, касатка, не он, не он. Ветер сорвал доску с надворотни. Не бойся, он у Савелия на вечеринке и не скоро вернется. Сиди без опаски.
7: Домна снова опустилась на лавку.
5: Ой, ой, касатка. Ой, всполохнулся я, добрый. Ну-ка, бон, беда, думаю. Серчает он на меня, а сама не знаю за что. Провалиться мне с тамшкали знаю.
6: С нами крестная сила. Не к добру, родная. Слышь, как вдруг все загудело. Ох, вот так-то, как шла я к тебе. Иду, вдруг откуда ни возьмись. Замело меня совсем. И низки не видно. Куда идти, думаю?

0: Параша Страх, однако ж, прискучила сидеть под окнами своей избушки. В первое время, после того, как проводила она маленьких сестер и братьев за ворота, ее радовало, что привелось, по крайней мере, раз посидеть свободно на улице, что, может статься, удастся хоть издали прислушаться к веселым песням подруг. Полная таких мыслей, она не замечала скуки, пока, наконец, не увидела ясно, что ожидания обманули ее.
1: Сколько ни напрягала она внимание, всюду слышался рев бури, которая грозно завывала, метаясь из конца в конец улицы. Глухая ночь царствовала повсюду. Параша не понимала, куда так скоро могла деться резвая толпа ребят и девушек, недавно еще шумевших под ее окнами.
0: Неужто запугали их метель и холод? Чего ж тут бояться? Ой, если б только дали мне волю присоединиться к ним, я бы их всех пристыдила. А может, они забились в избы не страха ради, а ради забавы? Чай, гадают они или наряжаются? Куда как весело!
1: Параша взглянула на окно своей избушки и загрустила еще сильней прежнего. Не смея слушаться матери, но совсем тем не желая вернуться в скучную избу, она подошла к заваленке, оттоптала снег в углу между стеною и выступом бревен, прикуталась с головою под овчинным своим тулупчиком и, съежившись клубочком, как котенок, закрыв глаза, принялась с горя умом раскидывать.
0: «А что? Все ведь нынче гадают. Дай-ка я себе загадаю, что-то мне выпадет».

0: кукушки, когда с соседнего двора, как нарочно, отозвался лай собаки.
1: Сердце Параши забилось сильнее. Не доверяя своему слуху, она готовилась повторить песню. Но тут внимание ее привлекли голоса и хохот, раздавшийся внезапно с другого конца улицы.
2: «Тащи-ка, Женька, тащи его! Что он за правду артачится? Тащи его, ребятушки! Пущай наряжается с нами! Тащи его, не слушай!»
1: Параша вытянула вперед голову и, казалось, боялась проронить слово. Голоса и хохот приближались с каждой минутой. Вскоре различила она толпу, которая направлялась прямо к ее избе.
2: «Ребята, не как у старосты огонь! Катай туда!»
1: Параша тотчас же узнала первого озорника деревни Гришку Силаева.
3: «Полно тебе, Алешка, козыриться, не топырься! Сказано, что не выпустим, так стало, так и будет! Полно тебе слыть коженником! Пришло время развернуться, мы из тебя дурь-то вызовем!»
4: «Ребята, не гу-гу, не как кто-то сидит у староста на завалинке. Ступайте за мной.
0: Так это вот кто.
2: Здравствуй, старостина дочка.
5: Девушки, косатушки, и вправду она. Что ты здесь делаешь? Пойдешь с нами, полно тебе сидеть. Смотри, как мы нарядились, пойдем!»
0: Параша смутилась, заглядывая вправо и влево, и как бы желая различить кого-то в толпе.
6: «Нет, мне нельзя. Я и рада бы, да право нельзя, косатушки. Давай, смотри, матушка позовет».
2: «А разве матушка твоя дома?»
6: «Дома».
2: «И отец дома?»
6: «Нет, отец у Савелия на вечеринке».
2: Гришка радостно хлопнул в ладоши, прыгнул на завалинку и столкнулся нос к носу со старостихою, которая совершенно неожиданно отворила окно и высунулась на улицу.
7: «Ах вы проклятые, кто там? Что вам надо? Пошли прочь, окаянные! Парашка! Парашка! Чего тебя не докличешь, ступай в избу, где ты?»
2: «Параша! Кланяйся маменьке! Целую ей ручки! Скажи, что все, мол, мы, слава богу, здоровы, и ей того мы желаем!»
7: «Ах ты, охлёстыш поганый! Погоди, постой, я тебе дам знать!»
2: «Да ты, маменька, глотку-то дерёшь! Не обижайся, за добрым делом тебе, родная!»
1: И Гришка вдруг запустил к старостиху снежным комком. Старостиха успела, однако же, вовремя захлопнуть окно. Толпа захохотала.
2: «Ах, промахнулся! А жаль, ишь ее, баба-яга какая!»
0: «Ребята, назло уж ей, слушай, старосты нет, пойдемте к ней в избу. Выворотим коженнику овчину, он будет медведем, а я вожаком. Ладно, что ли?»
2: «Ну, Михаил Иванович, давай, давай, поворачивайся, да не пять глаза в стороны. Сказано, не выпустим, пойдешь с нами», —
1: прибавил он, стаскивая полушубок с плеч молодого парня, который, впрочем, довольно охотно поддавался.
2: «Ай да молодец, на него только наговорили, какой он коженник. Давай другую овчину, закутаем ему голову. Так, вот накось, Михаил Иванович, ай да Леха. Я говорил вам, не сплохует, он только прикидывается тихонько, а ему и верили».
1: Веселая толпа уже двинулась к воротам старостиной избы, но Гришка остановил ее.
0: «Ребята, стойте, по-моему, вот что, дайте ей, старой ведьме, опомниться. Она теперь взбеленилась, так уж заодно придется ей серчать. Дадим-ка ей лучше простыть, да тогда она спокойно и потревожим ее. Пойдемте сперва к Савелью, там теперь пир горой. Потешимся на славу, а потом и сюда добро пожаловать».
1: И толпа, повернувшись лицом к ветру, весело понеслась за Гришкой на другой конец деревни. Но не достигла она и половины дороги, как вдруг буря ударила с новой силой. Все помутилось вокруг, и ряженые наши не успели сделать одного шагу, как уже увидели себя окруженными со всех сторон вихрем.
2: «Эй, держись, не вались! Наша возьмет! Стой крепче, не робей! Эй вы, любушки-голубушки!
5: страшно?
3: Страшно!
4: Ой, девушки, смотрите-ка, смотрите.
3: Он ведьма на помеле едет, ей ведьма. Смотри, сторонись, они то хвостом зацепят.
1: Девушки, прятавшиеся друг за дружку, подняли головы и вдруг испустили пронзительный крик. В стороне за метелью послышался действительно чей-то прерывающийся, замирающий стон.
4: В эту самую минуту ветер рванул сильнее, вихрь пронесся мимо, и в мутных волнах снега между сугробами показался страшный образ старика с распростертыми вперед руками.
1: Но толпа успела уже разбежаться.

Вы слушали вторую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Передача третья.

0: тем пирушка у Савелия шла на славу. Народу всякого званого и незваного набралось к нему такое множество, что, кажись, пришел бы еще один человек, так и места б ему не досталось. Даже под самым потолком торчали головы. Последние, впрочем, принадлежали большей частью малолетним парнишкам и девчонкам,
1: которые, будучи изгоняемы отовсюду, решительно не знали уже, куда приткнуться. И как в самом деле сидеть дома, когда у соседа вечеринка, да еще в какое время? В святки! Того и смотри, нагрянут ряженые, пойдут пляски, песни. Деревенским ребятам все в диковину.
0: И вот, томимые любопытством, пробираются они сквозь перекрестный огонь пинков подзатыльников, карабкаются на лавки, всползают на печку и палати, мастятся друг на дружку, лишь бы поглядеть на веселье. И каждый норовит изо всей мочи протискаться вперед, к красному углу, где происходит угощение.
1: Там, за столом, покрытым рядном, обложенным по краям ложками и обломками пирогов и хлеба, сидят гости, званые и почетные. Первыми бросаются в глаза мельник и жена его. Оба толстые, оба красные, как очищенные свекла.
0: Подле них сидит пономарь из чужой вотчины. Долговязый, рябой, как кукушка, косой, как заяц, с острым обточенным носом и коротенькой взъерошенной косичкой на затылке. Жар действует на него совсем иначе, чем на мельника. Он, кажется, сушит и коробит его, как щепку.
1: Подле пономаря сидит Соцкий, крошечный, мозглявый старикашка лет 75, но живой и вертлявый. Он поминутно щупает медаль на груди форменной инвалидной шинели, а то дергает себя за кончики седых волос, изредка торчащих по обеим сторонам лысин.
0: Слезливые глаза его щурятся постоянно, тогда как рот, украшенный одними деснами, постоянно открыт и сохраняет такое выражение, как будто его парит кто-то сзади наижесточайшим образом самым жгучим веником.
1: По левую руку мельника находился знакомый уже нам староста, и рядом с ним хозяин дома. Рыжий, плечистый мужик, такой же толстый, почти как мельничиха. С обоих подкатил градом, но оба не замечали этого. И, казалось, были очень довольны соседством друг друга, потому что то и дело обнимались.
0: Дальше сидели еще гости, тоже званые, но менее почетные. Были тут старики, и молодые, и бабы с их ребятами. Все они расположились семьями, где муж с женой, где старуха со знакомой.
1: Каждая семья явилась в гости с своей чашкой и ложкой. Радушие хозяев ограничивалось снабжением съестного. И так как хозяйка приготовила кисленького и солененького в волю, а хозяин припас чем и рот прополоснуть, то гости были очень довольны. Но всех довольней был, по-видимому, все-таки сам хозяин.
2: Александр Елисеевич, сват! Кумушка Матрёна Алексеевна! Кондратий Захарович, еще стаканчик, милости просим, понатужьтесь маленько.
1: Так обращался Савелий к гостям своим, приподнимаясь поминутно со штофом в одной руке, со стаканом в другой и кланяясь поочередно каждому из них. Особенную настойчивость проявлял он по отношению к мельнику, который пыхтел, как бык, взбирающийся на гору.
2: Ох, немного ли примерно будет, Савелий Трофимович?
1: Но взял, однако, стакан. Тягостно возвел к потолку тусклые, водянистые глаза свои и спустил страдальческий вздох и, проговорив:
2: «Господи, прости нам прегрешения наши!» —
1: выпил все до капельки. А Савелий продолжал, передавая штоф старости и подмигивая на пономаря, который сидел, раскрыв рот, как птица, умирающая от жажды, что не мешало ему, однако ж, усердно вертеть левым глазом вокруг мельничихи.
2: «Гости дорогие, милости просим! Данила Ливонович, ты что? Альбо боишься уста порочить? Пей да подноси соседу. Дядя, а дядя, дядя Щеголев, полно тебе раздобарывать, успеешь еще наговориться? Эх, еще куражился, всех говорил, положу лоском. Что ж ты, храбр видно на словах.
1: Сказав это, Савелий протянул руку со стаканом Соцкому, который рассказывал что-то мельнику и заливался удушливым смехом. Старикашка Щеголев взял стакан, бодро привстал с места, выпил вино, крякнул и постучал себя стаканом в голову. Все захохотали. Когда он снова уселся, мельник спросил:
2: «Так как же, тяжко примерно вам было в ту пору? А ты думаешь, как? Куда жутко пришлось? Народ весь разбежался. Избы, знаешь ты, супостат разорил, очистил все до последнего зернышка. Сами прохорчились. Захочешь пирожка, ладно, мол, льду пососешь. Захочешь щец, водиться похлебай, а другого и не спрашивай». «А что примерно бывал сам в сражении?»
1: Пономарь, значительно обводя косыми глазами компанию и потом стараясь снова остановить их на мельничихе, которая переминалась на одном месте, как откормленная гусыня, произнес:
2: «И Александр Елисеевич, спросите, где он только не был, каких сражений не видал, ходил под Кутузовым против француза, подлинно любопытствие всякого достойно». «Ого, так ты Кутузова-то видал? Сказывают, сильный примерно был человек».
1: Щеголев снова залился разбитым своим смехом и, хорохорясь, несравненно более прежнего, воскликнул:
2: «Кутузова-то? А ты думаешь, как? Как счастье бывало на коня? Ух, ничего, говорит, не боюсь. Сам батюшка-царь его жаловал, раз на параде собственноручно целовал его. Русак был настоящий русак. Кутузову, говорит, ему: возьми себе за услуги твои Смоленское. Возьми уже, говорит, и Голенищева в придачу. Вот такой настоящий был воин. Ничего, говорит, не боюсь. Куда не покажется, так лоском и кладят супостат. Как ты думаешь, сам на коне сидит, а над ним, слышишь, орел летит. Ничего, говорит, не боюсь». «Ну, а сам-то ты сам бывал в сражениях? Страшно, чай?» «Чего страшно? Ничего не страшно. Француз ли, супостат ли? Пали, да и только! Бей его, врага супостата!»
1: Щеголев так разошелся, что ударил кулаком по столу и отчаянно затряс головой, в которой начинала уже бродить нескладица. Пономарь даже с испугу, в которой начинала уже бродить нескладица. Пономарь даже с испугом выглянул из-за мельничества.

0: потупила глаза и прокатила стакан по столу, что значило, что она напрямик отказывалась. Хозяин уперся спиною и локтями в толпу, которая чуть не сидела на его шее, и обернулся назад к печке, где слышался пискливый говор баб и звяканье горшков.
1: «Эй, Авдотья, давай перемену!»
0: Вслед за тем послышались звуки, похожие на то, когда ломают щепки, но означавшие в сущности, что хозяйка отвесила несколько подзатыльников ребятам, осаждавшим блюдо.
2: Минуту спустя из середины толпы выступила жена Савелия, сопровождаемая двумя снохами, державшими в каждой руке по огромной чашке. Была она сухая, высокая баба с сморщенным лицом и провалившимися губами, которые корчились и ежились, чтобы произвести приветливую улыбку.
3: «Куманек, сватушка, кушайте, угощайтесь, милости просим. Кумушка, Матрёна Алексеевна, прикушай, касатка, ты у нас дорогая гостюшка. Кушайте, родные вы мои, не судите хлеб-соль нашу».
1: «Много довольны вашим хлебом и солью».
4: «Спасибо за ласки и угощения. Дай тебе и деткам твоим всяческим получи от царя небесного».
0: Савелий, начинавший покачиваться во все стороны, несмотря на то, что сильно упирался на старосту, снова крикнул:
1: «Авдотья, давай перемену!»
3: «Кумушка, Матрёна Алексеевна, не побрезгай, возьми хоть орешков. Хоть орешков возьми», —
2: говорила хозяйка, кланяясь и поднося чашку с орехами мельничихе.
3: «Возьми, не прогневайся. Возьми, ужетка деткам твоим зубки позабавить и себе на посеху».
5: «Спасибо за ласки и угощения.
6: Пули, картечи летели к нам навстречу.
3: Господь с тобой, касатик».
1: «Авдотья, давай перемену!»
7: брат Щеголев, что ж ты хотел-то всех лоском положить?»
0: Щеголев болтнул головою, как будто кто дал ему подзатыльника.
6: «Давай! Ничего я не боюсь! Пули в кортеже летели!»
0: Савелий махнул рукою и повернулся к Пономарю, который разговаривал с мельником.
1: «Эй, Кондратий Захарыч, а чё вы тут толмачите?»
7: «А вот Александр Елисеевич рассказывал, какой случай вышел с шушеловским мужиком Кириллой Власовым. Небось, ты его знаешь».
1: «Трафилось видеть. А что за случай такой?»
7: «Да не сегодня, так завтра помрет. За попом посылали».
0: Спросило несколько голосов. А Пономарь, любознательно вглядываясь одним глазом в мельника, тогда как другой глаз не менее любознательно вновь устремился на мельничиху, прошептал:
7: «Расскажи, Александр Елисеевич».
1: «А вот что. Недели три тому будет, пошел как-то Кирилла на Каменскую мельницу. Дело было к вечеру, гораздо уж смеркалось. Взял примерно шапку, пошел. Пришел примерно на мельницу, помолился, взял мешок с мукой и идет домой. Время стоял, как нынче, метель примерно, такая буря, сгинь, видать. Вот стал он подходить к лесу, миновал было половину, вдруг слышит, кто-то кликнул его по имени. Он глядь, никого. В другой раз он опять остановился, и опять никого. Вот там крикнул. Никто примерно не откликается. Что это за диво? Вот он опять пошел, что ни шаг ступит, зовет его кто-то по имени, да и полно. Вот приходит он домой, сел, поел, лег на печку, не спится, словно говорит, мутить.

0: дело встало, то он сел на лавку и стал примерно сумлеваться. «Кто, говорит, звал меня в лесу?» Стало-то он так-то сумлеваться, вдруг слышит, стучат в окно. «Кто, говорит, кого надо? Пусти, Власыч, пусти примерно переночевать!» Отозвалось за окном. «Как услыхал, говорит, так инда за кожью меня и дернула вся кровь, говорит, запечаталась во мне. Слышу, говорит, тот же голос, что звал меня в лесу.
1: Подлинно диковинное дело и всякого любопытствия достойно», произнес Пономарь, обращая на этот раз оба глаза на соседку. Но только что успел он это сделать, как оба глаза его вместе с глазами мельника и всех присутствующих устремились в одно мгновение на уличное окно. В окне послышался стук. Все оглянулись и невольно попятились назад. Стук в окне повторился.
0: «Ну, чего вы, бабы? Побросались в стороны, будто мыши. Кума, Матрёна Алексеевна, полно тебе!»
1: Бушевал Савелий, встав с места и подталкивая мельничиху, которая повалилась всею тяжестью на Соцкого и притиснула долговязые ноги Пономаря, успевшего уже прыгнуть на лавку.
0: «Ну, чего вы? Ишь ты, куда? Погляжу, пойду!»
1: Савелий сделал шаг к окну, но стук раздался снова, сопровождаемый на этот раз голосом, от которого вздрогнули в самых дальних углах избы.
2: «Савелий Трофимович, не ходи! С нами крестная сила!»
1: проговорила хозяйка, вцепившись в мужнину рубаху.
0: «Да погоди ты, Авдотья!» «Кто там?»
3: «Прохожий! Пустите Христа ради!»
0: «Чего надо?»
3: «Пусти! Ночевать!» «Метель такая, что бочи нет снести!»
0: «Ступай! Ступай! Коль ты добрый человек, ступай по-добру, по-здорову! Много вас шляется! Проваливай! Проваливай! Здесь не место! Ступай!» «Александр Елисеев, Данила, кума, гости дорогие! Что ж вы не слышите? Чего всполохнулись? Это должно быть какой-нибудь христорадник, а вы взаправду подумали. Садитесь, милости просим. Видишь, нашел время таскаться да грызть окна».
2: «Да ты, касатик, посмотри в окно».
0: «Чего смотреть, жена моя глупая? Говорят тебе толком, нищенка!»
4: «Ой, нет, родной, нет!»
5: «Савелий Трофимович, обойди вокруг двора, оно вернее!»
4: «Обойди, касатик!»
1: Но Савелий, будто не слыша, стал усаживать гостей, которые начинали мало-помалу ободряться.
0: «Ну, пошли, с вами не столкуюсь! Эй, Александр Елисеевич, сват Данила, Кондрат Захарыч, полно вам! Кума, Матрёна Алексеевна, просим покорно, просим не сумлеваться! Чего вы за правду переполошились? Садитесь! Авдотья, давай к перемену!»
1: Гости
6: гости, ободренные окончательно тишиною, выдворившуюся за окном, уселись по-прежнему на свои места. Мельничиха освободила задыхающегося щеголя. Он, а мать, завертел снова левым глазом вокруг соседки. На столе появились два

Вы слушали третью передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: крикнул Гришка Силаев, останавливаясь на другом конце улицы и оглядываясь во все стороны. Он приложил указательные пальцы обеих рук к губам и спустил дребезжащий пронзительный свист и стал прислушиваться.
1: Кто тут?
2: Кто тут?
3: Робко отозвалось несколько тоненьких голосков подле соседних ворот.
0: Гришка повернулся к воротам и свистнул во второй раз.
3: Повторили те же голоса, и вслед за тем из-за саней выглянула сначала одна голова, потом другая, и, наконец, показался парень и несколько девушек.
0: Я! Ступайте сюда, не бойтесь! Кто это? И Гришка, достигая их одним прыжком, принялся ощупывать круглое лицо парня. Петрушка Глазун! Смотри, ты куда затесался с девками!
4: И он нарочно побежал с ними. Они, видишь, задумали по домам разойтись.
0: Ну ладно, ладно, пойдемте.
1: Ой, косатушке страшно. Ой, девушке страшно. Гришка, куда ты нас тащишь? А ну как опять встретиться?
3: Проговорили девушки, прижимаясь к друг дружке и боязливо выглядывая из-за полушубков.
0: Ну вот, полно вам ломаться, пойдемте. Лих его, пущай стренется. Вы взаправду думаете, леший какой, или ведьма?
5: Вести ему, чего бояться? Произнес в стороне мягкий голос, по которому все присутствующие узнали тотчас же Алексея Коженника.
6: Должно быть, нам так почудилось. А не то, верно, какой-нибудь поберушка.
5: Прибавил он, присоединяясь к толпе.
0: Леха, молодца, прав слово молодца. Деки, скажите, с чего он так расходился? Откуда брыть-то взялась? Ну, идет, что ли?
3: И Гришка, сопровождаемый девками Петрушкой и Алексеем, который еле-еле передвигал ноги, запрятанные в рукава вывороченного полушубка, стал пробираться подле изб.
0: Кричал он, останавливаясь поминутно и оглядываясь на стороны.
1: Кто там?
0: Выходи, чего спрашиваешь? Ступай, так увидишь.
1: Да как же звать?
0: Зовут Завуткой, а величают Уткой.
3: Таким образом, разбежавшиеся парни и девки примыкали один за другим к Ряженым, и толпа не успела дойти до конца деревни, как уже почти все оказались на лицо. Гришка возглавил толпу.
0: Чего оглядываетесь на стороны? Небось, леший-то давно лыжи навострил. Так испужали его наши девки. Куда прытки голосить? Ну, сели здесь? Ука, ступай сюда. Ты, коза, пойдешь следом за Букой. Коженник, становись здесь, я тебя поведу. А за ним Баба-Яга. Баба-Яга, ну, поворачивайся, да смотри, не плашай.
3: Гришка повернул за плечи долговязого парня в поняве с платком на голове и сидящего верхом на помеле.
1: «Куда нам идти-то?» – спросил кто-то.
0: «В казнах Савелию!»
1: «Нет, ребят, пойдемте лучше в другую избу. Туда не проберешься. Я была подошла, куда там? В сенях народ стоит».
6: «А то пойдемте-ка лучше, коли уж идти к старости, как прежде хотели», – вымолвил Алексей. Гришка его поддержал.
0: «Слышь, ребят, слышь, что говорит Коженник? Ай да Леха! Что-то, братцы, я заприметил, больно он расходился нынче. Никогда такого не бывало, должно быть неспроста. Слышь, уж не парашка ли тому виною? Пойдем да пойдем! А ну быть, как сказал Коженник, качай!»
3: И Гришка, подпершись в бока, выступил вперед и запел, приплясывая.

0: старостиха не пустит нас.
1: Небось, метель гудит, не услышит. Смотри только, ребятушки, не обознаться бы нам.
0: Ну вот, тише говорят. Разве не видишь? Вот и изба.
1: Ребята, стой. У старосты огонь. Поглядите, кто у них в избе. Не вернулся ли хозяин? Петрушка, лезь-ка на завалинку.
2: Да уж в лес.
1: Нет, вижу, никого нет. Сидят старуха да дочь. Ладно, подбирайся к воротам. Тихонько смотри. Так, ладно. Братцы, никак калитка заперта. Стой! Кто из нас цепкий? Полезай через ворота, да сними запор.
3: Давай я полезу, сказал Алексей, двигаясь к воротам.
1: Нет, ты, коза, не трогайтесь с места. Петрушка, ступай сюда, ко мне на спину.
4: Петрушке чехарда была в привычку. Он прыгнул на плечи товарища, уцепился руками за перекладину ворот и минуту спустя бухнулся в сугроб по ту сторону ворот. Шест, припиравший калитку, был снят, и толпа, затаив дыхание, начала пробираться по двору старосты к крылечку. Гришка встал на крыльцо и поднял вверх руку.
1: Дверь заперта изнутри. Да это ничего, молчите только, я дело справлю. Но как свистну, все за мной в одну плетеницу. Да не робей, дружно!
4: Сказав это, Гришка ударил кулаком в дверь. Минуту спустя в сенях послышались хозяйкины шаги.
5: «Кто там?»
6: «Отворяй!»
3: — отвечал Григорий, подделываясь под голос старосты.
5: «Ты, Ливоныч!»
6: «Отворяй, говорят, а не признала!»
4: Старуха проворчала что-то сквозь зубы и загремела запором. Вслед за тем она выглянула на крылечко, но в ту же секунду над самым ее ухом раздался пронзительный свист.
3: И не успела она крикнуть, как уже толпа ринулась в сени, сшибла ее с ног и ударилась свистом и хохотом в избу.
1: Завопила старуха, бросаясь, как угорелая, в угол сенечек и забиваясь между корытами и досками.
3: Страх ее не был, однако ж, продолжителен. Заслышав песни, пляски и хохот, раздавшиеся в избе, она высвободилась из засады и кинулась к растворенной настежь двери. Увидя толпу ряженых и дочь, стоявшую посреди их с веселым смеющимся лицом, старостиха окинула глазами сени, но, не найдя, вероятно, ни кочерги, ни полена, метнулась в избу и прямо повалилась на медведя, который переминался с ноги на ногу, стоя перед парашей.
5: «Ах ты, разбойник! Ах ты, окаянный!»
1: Взвизгнула она, принимаясь тормошить медведя, который не двигался с места, не сводил глаз с девушки и, казалось, не замечал, что происходило вокруг.
5: «А вокруг творилось бог знает что!»
4: Из-за медведя неожиданно вынырнул Бука и простер к ней руки, обернутые соломой. Сзади, дергая ее, затрещала коза, тыря ее рогами. Ревел бык. Зашипел откуда ни возьмись журавль, то есть долговязый плечистый парень, у которого рука была притянута к голове, и все это окутано было рогожей. И этому он тыкал ее в бок веретеном, изображавшим клюв.
3: Старостиха завопила,
1: отбиваясь руками и ногами.
4: Пострелы, черти, собаки!
2: Полно, тетенька, не серчай!
4: Запищала скороговоркую баба-яга, заметая след помелом и смело наступая на старуху, которая задыхалась от злобы.
2: Слушай, загадаю тебе загадку. Двое идут, двое несут, сам треть поет. Не люба, изволь другую. Под лесом лесом пестрые колеса висят, девиц украшают, молодцов дразнят. Не угадала? Серьги, тетенька, серьги.
4: Поди прочь, леший!
1: Я глушен.

0: знала. Ах ты, срамница!
1: Она бросилась на толстенькую девушку, прятавшуюся за подруг. Но груша нырнула в толпу, толпа раздвинулась.
2: Старостиха прилёхонько наткнулась на Гришку. Козу и медведя, которые вертелись вокруг ее дочери.
3: Ну-ка, Михаил Иванович, заговорил Гришка, размахивая палкою так ловко, что старостиха никак не могла приступиться.
4: Потешь, покажи господам честным и хозяйке дорогой, как малые ребята горох воровали. А ну, поворачивайся.
2: Медведь не двигался с места и не отрывал глаз от параши.
4: А ну-ну, полно! Аль приворожила тебя красная девушка?
0: Ну, коза!
4: Валяй, начинай! Михаил Иванович, что же ты взаправду уставился? Не кабенься! Кланяйся хозяюшке молодой, да в самые ножки!
2: Медведь на этот раз повалился охотно в ноги параши.
4: Так! Ну, коза, живо!
1: Гришка, продолжая размахивать палкой, пустился в присядку вместе с козою, припевая скороговоркой.

0: но уже никто ее не слушал. Все вокруг нее заплясало, завертелось, и трудно определить, чем бы кончилась потеха, если бы в самом разгаре суматохи не раздалось внезапно из синей.
1: Староста идет!
0: Казалось, гром, упавший в эту минуту на избу, не произвел бы такого действия на присутствующих.
2: Раздался оглушительный визг. Баба-яга бросила помело, Гришка палку, журавль веретено, и все, перепрыгивая друг через дружку, как бараны, побросались в дверь, преследуемые старостихою, у которой откуда ни возьмись, явилась в руках кочерга.
3: «А-а, разбойники, что, взяли? Что, взяли?»
2: кричала она, нападая с яростью на беглецов. И не замечая в попыхах медведя, который, запутавшись в своих овчинах, стоял посреди избы и оглядывал со страхом углы и лавки.
3: «Что, взяли? Ливоныч! Ливоныч, держи их! Не пущай, смотри, держи разбойников!»
0: Медведь быстро сбросил овчину, покрывавшую голову.
4: «Параша, это я. Не бойся, спрячь меня. Видит Бог, для одной тебя пришел к вам».
0: Страх Параши прошел тотчас же, как только медведь показал настоящую свою голову. Раздумывать долго нельзя было. Родительские голоса слышались уже на крылечке. Девушка взглянула еще раз на парня и указала ему под лавку.
2: Едва Алексей успел спрятать свои ноги, как староста и жена его вошли в избу. Глаза Данилы блуждали неопределенно во все стороны, и вообще на опухшем лице его изображалась сильная тревога.
3: «Ну, чё ты уставился? Что глаза-то выпучил? Фу, прости, Господи, кричу ему, держи их, не пущай!»
5: «Ой, дай дух перевести, мне подучилось бы то сяло, почудилось!»
3: «То-то, спьян-то черти знать тебе показались! Толком говорят тебе, ребята были, чтобы их собаки поели. Пришли и давай, разбойники, все вверх дном вертеть. Садом такой подняли, проклятые!»
5: «Да погоди, стой, я с ними справлюсь. Ты скажи только, кто да кто и кто был?»
3: «О, да хмель тебе отшиб не только язык, но и память. Известно кому больше, как не Гришке Силаеву. Проклятый такой, чтоб ему!»
5: «Ладно, ладно, ладно, а ведь не почудилось. У Савелия, слышали, такую диковину рассказывали. И иду я так-то домой, втемяшилось мне это в голову. А тут они, проклятые, подогрянули, но не думал, не гадал. Да то я им задам завтра таску, особлю Гришке, я давно заприметил».
0: Староста не докончил речи. Голова его откинулась назад, рот искривился, глаза выкатились, как горошки, и уставились на одной точке. Видя что-то мохнатое, выползавшее из-под лавки, старуха с визгом вцепилась в мужа.
6: Одна Параша не тронулась с места. Она опустила только зардевшееся лицо свое и принялась перебирать край передника.
2: Алексей вышел из своей прятки и встал на ноги.
5: Данила повалился на лавку. Ой.
0: Старуха закрыла лицо руками и последовала его примеру.
5: «Данила Леонович, тетушка Анна, не пужайтесь, это я».
3: «Как? Ах ты окаянный! Это ты, Леоныч, хватай его!»
5: «Коженник, ты!»
3: «Хватай его, держи! Ну чего ты ждешь, Ливоныч?»
5: «Полните вам сомневаться, я не вор какой, не убегу от вас, сам дамся в руки. Чего тебе надо?»
3: «А, так вот как, Парашка, так вот ты какими делами! Погоди, я с тобой справлюсь!»
5: «Тетушка Анна, не тронь ее! Видит Бог, она непричастна, и я во всем причина и винюсь перед вами».
3: «Да что ж это? Скажи, Ливоныч,
5: А вот погоди, ты у меня скажешь, зачем затесался под лавку?
3: Вот-вот, зачем затесался?
4: Погоди, дядь Данил, постой, не замай. Я винюсь и без того. Пришел с ребятами к тебе. Думали позабавиться, песни поиграть. Кричат, ты идешь. Все вон кинулись, я один не поспел. Вот и вся вина моя. А она дочь твоя, Данил Леонович. Видит Бог, ни в чем не причастна.
3: Да ты дурень-то эдакой, что ты его слушаешь? Тащи его в сени, дай ему таску, чтоб помнил вперед. Тащи его. Ах ты, ахваверник, коженник проклятый. Постой, я тебе дам знать. Так, так, так. Хорошенько ему, разбойнику.
4: Увещевания и разговоры были напрасны. Староста и жена его стащили бедного Алексея на двор, и вскоре послышался шум свалки. Затем Старостихов бежал в избу.
3: Ну, теперь я с тобой поговорю. Ах ты, срамница-то эдакая. Да где она? Парашка! Крикнула она, оглядываясь во все стороны.
4: Увидя дочь, которая стояла на лавочке и, просунувшись по пояс в окно, глядела на улицу, старуха пришла в неописанную ярость.
3: Что ты тут делаешь?
0: Без тебя, матушка, постучали в окно. Я отворила. Какой-то человек.
3: Какой человек?
0: Должно быть, нищенка.
5: Какой там еще леший?
0: Нищенка, батюшка, просится переночевать.
5: А, это должно быть тот самый, что стучался к Савелью, да всех нас переполошил. Погоди же, я тебя выучу таскаться по ночам. Чего тебе надо? Крикнул он, просовывая голову на улицу. Отваливай! Отваливай от сельва, коли не хочешь, чтобы ее проводил. Вишь, нашел постоялый двор. Такую пору таскаться выдумал. Угоди, я еще узнаю завтра, что ты за человек такой. Ступай, ступай. Вишь, за правду повадились таскаться. Прогнали с одного двора, чуть не в зашей. Нет, другой лезет. И добро бы время какое, а то метель, вьюга, стужит. Тут и собака, кажись, лежит, не шелохнется. А он слоняется, да окна грызет. Ох! Ох!

Вы слушали четвертую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой, композитор Михаил Антал, звукорежиссер Андрей Коновалов, постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Вот не было тоски и печали. Все как есть, все теперь пропало. И зачем было идти к ним в избу? Эх, загубил я в конец свою голову.
1: Раздумывая таким образом, Алексей не заметил, как очутился перед воротами своей избенки.
2: Ох, родной мой, куда это ты запропастился? Уж я ждала. Время, думаю, недоброе. Не прилучилось ли чего? Помилуй Бог.
0: Нет, матушка, ничего, не волнуйся.
2: Тот, родной, а я сижу так-то да думаю.
1: И старушка, улучив минуту, сотворила крестное знамение. После этого она догнала его, и оба вошли в избу.
0: Избенка была крошечная. Стены ее, перекосившиеся во многих местах и прокопченные дымом, были так черны, что даже с помощью лучины едва-едва можно было различить что-нибудь в углах. Но, несмотря на то, везде, куда только проникал глаз, виднелись следы заботливости и строгого порядка. И хотя во всем виднелась страшная бедность, но все-таки лачушка Василиса глядел как-то уютнее, приветливее, теплее многих соседских исп.
2: Алеша, погляди-ка на меня. Ты словно касатик не весел.
0: Нет, матушка, право, ничего. Я вот сейчас овчину развешу у печки, пусть сохнет.
2: Полно, родной, я вижу. Не тот ты был, как вышел из дому. Уж не прилучилось ли чего?
0: Взаправду ничего. Ходил с ребятами по соседям, везде пир такой, веселье.
2: То-то, тот касатик, с чего тебе кручиниться? Вспомни-ка, какой нынче вечер. Разве ты запамятовал, что было у нас прошлого года? Ну, раскинь-ка умом.
0: Не помню, матушка.
2: Не помнишь? Ну, молчи только, молчи, коль так. Ставь скорее светец к столу, да засвети новую лучину.
1: Старушка поправила платок на голове, повернулась к сыну спиною и торопливо подошла к печке.
0: А, знаю, знаю. Ты, как в прошлом году, хочешь гадать, то есть кашу вынимать.
2: Молчи, только молчи. Ну, теперь садись да смотри, что-то пошлет нам Господь. О, родной, погляди, как полный. Постой, нет, и не треснул нигде. Вот не чаяла, не гадала. Ах ты, касатик, родной ты мой, погляди-ка, красная какая, да рассыпчатая какая. Ах ты, родные вы мои, да и полная, словно и не кипела. А ну дай-то, Господи, кабы сбылось.
0: Что ж, по-твоему, матушка, чему же быть?
2: А быть, родной ты мой, делу хорошему. Быть благополучию всему дому, будущий урожай и талантливую дочку.
0: Алексей недоверчиво улыбнулся. В самую эту минуту кто-то постучался в окно.
2: Слышал, Алеша?
0: Никак, стукнули в окно.
2: Погоди, Алеша. Ох, с нами святая сила.
0: Ничего, матушка, должно быть, из соседей кто. Может, статься нужда какая. Постой-ка и погляжу. Кто там?
1: В ответ он неожиданно услышал голос, делавший явные усилия, чтобы внятно произносить слова.
3: Прохожий, пустите во имя Христова хоть погреться.
2: Ой, касатик.
0: Слышь, мать, не убудет у нас.
2: Вестимо, родной, не убудет. Ну, Господь с тобою, как знаешь, так и делай. Покличь его.
0: Дядя! А дядя, ступай на двор!
1: Алексей набросил на плечи овчину и вышел на крылечко.
0: Дядя! Где ты? Сюда, сюда, дедушка, сюда. Вот, войди, отогрейся.
1: Прохожий вошел в избу. Алексей взглянул на него при свете лучины и невольно отступил к матери, которая попятилась к образам и перекрестилась.
0: Перед ними стоял, едва держась на ногах, седой старик лет 70, бледный и растрепанный, похожий скорее на пришельца с того света, чем на живого человека. Он медленно поднял окоченевшие свои руки, провел ими по голове, сделав шаг вперед, хотел что-то сказать, но речь его вышла нескладно.
2: Ох ты, сердешный! Да как ж ты шел?
0: Посиди, дедушка, отогрейся. Прозяб ты сильно. Изба у нас теплая, тебе сейчас легче станет.
2: Вестимо, касатик, иди вот сюда, к печке.
0: Он снова хотел что-то сказать, и снова дрожащие губы не повиновались ему. Он опустил голову и принялся ощупывать края лавки и рубище.
2: Разунься, касатик, ишь застыл как. Разунься, да подь к столу, я чай с пути-то поснедать хочешь.
3: Нет. О, спасибо, спасибо.
2: Что ж ты, родной, аль не дужится? Ну, знам-то в такую пору без одежи. Тебе, родной, и попариться бы надо. Да время-то, видишь, позднее.
3: Спасибо, спасибо вам, что пустили. Я уж и не надеялся.
2: И, касатик, Господь с тобою. Сиди, обогрейся. Да ты бы, право, поснедал чего? Кашки, а не то и киселек есть у нас.
3: Нет, спасибо. Ох, вот как бы парень-то твой пособил. Сил моих нет.
1: Он хотел еще что-то прибавить, но слова замерли в его горле. Он ощупал вокруг себя место, придвинул суму и медленно стал опускаться на лавку.
0: Не нудь себя, дедушка, не нудь. Я вот тебе суму твою под голову положу. Так, ну, дедушка, ладно, что ли?
3: Ладно. Ладно. Спасибо, родной. Ох.
2: Поспи, касатик, поспи. Авось к утру легче станет. А я тебе сейчас Богу помолюсь.
0: Алексей взобрался на печку и начал раздеваться. Немного погодя, старушка затушила лучину и присоединилась к сыну. В избушке стало тихо. Думая о происшествии в доме старосты, которое разрушало вконец его надежду, Алексей лежал, не смыкая глаз, и ничего не слышал.
1: Глухой стон, раздавшийся на лавке под образами, вывел его, однако ж, из забывчивости. Он вспомнил присутствие прохожего и насторожил слух. Стон повторился еще протяжнее.
0: Дедушка, что ты?
3: Пойдь сюда, Алексей. Где старуха-то? Я ее не вижу. Она тебе мать?
0: Мать? А что?
3: Позови ее сюда.
1: Алексей заложил в светец лучину, разбудил мать, и минуту спустя оба очутились подле лавки. Старик обратил на Василису тусклый взгляд.
3: «Тетушка, пришел, видно, мой час помирать. Ты и парень твой не отогнали меня, пустили, как родного. Бог вас не оставит».
2: «Эй, касатик, что ты? Опомнись, старее да хворее тебя живут. полно. Бог милостив.
3: Нет, тетка, чую, смерть пришла. Спасибо вам. Ох, не дали помереть на улице. Будьте же до конца родными мне. Никого у меня нет, все мое добро.
2: И, касатик, на что нам добро твое? Мы не из корысти, какой пустили тебя. Мы, касатик, и своим довольны. Благодарим Царя Небесного.
3: Пошли сына в село Облезино, там, за рощей, подле громового колодца. Дупло зарыто, кубышка. 20 лет копил, никому только не сказывай. Вы меня пригрели, возьмите за добро ваше. Господи, прости прегрешения.
2: Касатик, что ты? Очнись. Христос с тобой, кормилец. Слышь, не сбегать ли парню за попом?
0: Но старик скрестил руки на груди, потянулся и закрыл глаза.
4: Василиса и сын ее бросились к лучине. Когда они вернулись к лавке и взглянули при трепетном свете угасающей лучины в лицо прохожему, он был уже мертв.

0: Зима прошла давным-давно, а в югах и метелях и помину не было в нашей деревушке. Мужички только что поубрались с хлебцем и откосились. Улица, заметенная когда-то сугробами снега, представляла теперь самое оживленное и веселое зрелище. Повсюду толпился народ. В околотке деревень было немало, и по принятому обыкновению взаимного угощения на храмовых праздниках все окрестные обыватели сошлись и съехались к соседям.
1: Время выдалось к тому самое пригодное. День был прекрасный. На небе не облачко. В воздухе стояла такая затишь, что осиновый лист не шелыхался. Все располагало к веселью. И нельзя, впрочем, было жаловаться. Веселились изрядно. Песни, крики, шум, несвязный говор раздавались со всех сторон лучше, чем на ином базаре. Красные рубашки, шапки с золотом, повитые цветами, желтые и алые платки, понявы сияли таким ослепительным блеском, что даже и у трезвых рябило в глазах. Шум, носившийся над деревней, переходил постепенно из одного конца в другой. То подымался он вокруг рогожного навеса купца с красным товаром, то вдруг неожиданно сосредотачивался на середине улицы, где водили хороводы. Звонкая, оглушительная, дребезжащая песня охватывала на минуту всю деревню. И снова все это заглушалось ревом, визгом и хохотом, раздававшимся внезапно из толпы фабричных, глазевших, как боролись подюжие батрака с ближайших мельниц.
0: Время подходило уже к вечеру, когда знакомый наш Савелий Трофимыч вышел на крылечко своей избы, сопровождаемый Пономарем и Соцким.
2: «Ну, Кондратий Захарч, не взыщи за угощение, чем богаты, тем и рады. Год выдался плохой, наказал нас Господь, не взыщи. Уклонялись, видит Бог, уклонялись».
3: «Да брось, Савелий, много довольны, много. Дай Бог век с тобой хлеб-соль водить», — отвечал Пономарь, утирая обшлагом рукава следы поцелуев радушного хозяина.
2: «Не взыщи ты! Ничего не жалели для дорогого гостя», — продолжал Савелий, обращаясь к Соцкому, который следовал сзади и, зажмурив глаза, придерживался к стенке.
3: Но Щеголев вместо ответа покачнулся в сторону, приложил ладонь к правой щеке, осклабил беззубые свои десны и запел хриплым голосом: «Ах, плыла утка, плыла утка вдали по морю!»
1: Пока Соцкий пел, Пономарь придерживал его, чтоб тот не клюпнулся на стоявшую во дворе порожнюю телегу. Между тем заметно было, что он куда-то торопится.
2: «Куда это ты собрался, Кондратий Захарыч?»
3: «Куда? На новоселье».
2: «Ой, ли кому?»
3: «К Алексею. Как шел к тебе, встретился я с ним, звал под вечер».
2: «Пойдем вместе, он и меня звал. А разве ты не был у него?»
3: «Нет, не привелось.
2: Стало, и избы его не видал». «Ну уж, вот так изба, Кондратий Захарыч. Такой, кажись, во всем околотке нету».
3: «Слыхал, слыхал. Да где же видеть? Я с самой зимы, помнишь, у тебя угощались. С той поры не наведывался к вам в деревню».
2: 200 рублев за избу-то дал».
3: «Сказывали мне».
2: «Ах, плыла утка! Да стой ты, Щеголев, на ногах-то!»
3: «Так вот, правда ли, Савелий Трофимович, говорят, нищенка-то отговорил ему 1000 рублей?
2: «Нет, 1000 не 1000, а верных 400.
3: «Скажи на милость, какое дело? Сказывали, случилось то в ту самую пору, как мы у тебя пировали, в Васильев вечер. Помнишь, кто-то еще стукнул в окно?»
2: «Ну, вот поди ж ты! Эх, дурость напала тогда на нас!
4: Ведь стучал да просился тот же Нищенко, а нам с пьяну-то показалось не весь что. Стучал-то он по всем дворам, ходил, ходил, да и набрел на Василисину избу. Те его и пустили.
3: Да, подлинно диковинное дело и всяческого любопытствия достойно. А скажи на милость, Савелий Трофимович, как же это староста-то наш подался? Сказывали, был он в ссоре с их домом. Знать этого, говорить, не хочу.
4: Да мало ли что говорит он. Корячился, пока у Алексея гроша не было. А как понюхал, когда ведался, так и перечить не стал. Коженник, коженник, только бывало и слышно. А тут обрадовались, пошли вертеть хвостом. Оглянуться не успели, как они свадьбу-то и сыграли.
5: Где свадьба? Какая свадьба? Пойдем!
6: Очнулся неожиданно Щеголев, насовываясь на Савелия.
5: Дядя Савелий, а? Дядя, ты мне... Тезка, много довольный, вот как перед Богом, много довольный.
3: Эх, его, а хочешь до венца, только и успевай держать его.
4: Куды тебе другой напиток выпить, как платком утереть, а этот словно огнем выжигает. Ну, да Господь с ним, мы, Кондратий Захарович, на улице-то затеряем его в народе. Я его не звал, сам назвался ко мне. С ним только провозишься.
5: Щеголев, пойдем с нами.
6: Я его за одну руку возьму, а ты за другую. Пошли. И все трое выбрались за ворота, вскоре замешавшись в толпе.
7: Немного погодя, Савелий и Пономарь пробились сквозь толпу, вышли на другой конец улицы и завернули в узенький переулок, залитый светом заходящего солнца. Посреди переулка, между широкий переулок, залитый светом заходящего солнца. Посреди переулка, между широким

0: чеканной крашенины, в новом платке, повязанном врозь концы. Подле нее стоял Алексей в темном кафтане и в красной александрийской рубахе. Но непокорные глаза Пономаря окончательно разбежались, когда он взглянул на Парашу, которая стояла, подпершись круглыми локтями на перила и опустив немного голову. И в самом деле, способствовала ли тому белая коленкоровая рубашка, ловко обхватывающая полную грудь, и лялый платок, повитый вокруг смуглого ее личика? Но только трудно было узнать в ней прежнюю девушку. Кондратий Захарыч не успел навести оба глаза на Савелия и сообщить ему свои замечания, как уже с крылечка заметили приближающихся гостей и спешили к ним навстречу.
1: «Кондратий Захарыч, Савелий Трофимович, куда это вы запропастились? Уж мы ждали вас, поджидали», — сказал Алексей, раскланиваясь перед каждым гостем.
2: «А вот Савелий Трофимович задержал. Я бы к вам давно понаведался», — отвечал Пономарь, приподнимая шляпу и делая тщетные усилия, чтобы оторвать левый глаз с запонки на груди Параши.
0: «Что же вы стоите, гости дорогие?» — сказала Василиса, низко кланяясь. «Войдите, милости просим, касатики».
3: И то, ведь мы к вам на новоселье пришли».
0: Параша и Алексей посторонились, чтобы дать гостям дорогу.
4: «Милости просим, рады вам».
1: Кондратий Захарыч сделал неимоверное усилие, оторвал оба глаза от запонки, устремил их на крылечко и, сопровождаемый Савельем и хозяевами, вошел в избу.

0: Вы слушали святочный рассказ Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах
1: вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: История арестантки Масловой была очень обыкновенная история. Маслова была дочь незамужней дворовой женщины, жившей при своей матери-скотнице в деревне у двух сестер-барышень-помещиц. Незамужняя женщина эта рожала каждый год, и, как это обыкновенно делается по деревням, ребенка крестили, и потом мать не кормила нежеланно появившегося ненужного и мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода. Так умерло 5 детей. Всех их крестили, потом не кормили, и они умирали. 6-й ребенок, прижитый от проезжего цыгана, была девочка. И участь ее была бы та же, но случилось так, что одна из 2 старых барышень зашла в скотную, чтобы сделать выговор скотницам за сливки, пахнувшие коровой. В скотной лежал родильница с прекрасным здоровым младенцем. Старая барышня сделала выговор и за сливки, и за то, что пустили родившую женщину в скотную, и хотела уже уходить, как, увидав ребеночка, умилилась над ним и вызвалась быть его крестной матерью. Она и окрестила девочку, а потом, жалея свою крестницу, давала молока и денег матери, и девочка осталась жива. Старые барышни так и называли

0: ее спасенной. Ребенку было 3 года, когда мать ее заболела и умерла. Бабка-скотница тяготилась внучкой, и тогда старые барышни взяли девочку к себе. Черноглазая девочка вышла необыкновенно живая и миленькая, и старые барышни утешались ею. Старых барышень было 2. Меньшая, подобрее, Софья Ивановна, она-то и крестила девочку, и старшая, построже, Марья Ивановна. Софья Ивановна наряжала, учила девочку читать и хотела сделать из нее воспитанницу. Марья Ивановна говорила, что из девочки надо сделать работницу, хорошую горничную, и потому была требовательна, наказывала и даже бивала девочку, когда бывала не в духе. Так между 2 влияний из девочки, когда она выросла, вышла полугорничная, полувоспитанница. Ее и звали так средним именем не Катька и не Катенька, а Катюша. Она шила, убирала комнаты, чистила мелом образа, жарила, молола, подавала кофе, делала мелкие пастерушечки и иногда сидела с барышнями и читала им. За нее сватались, но она ни за кого не хотела идти, чувствуя, что жизнь ее с теми трудовыми людьми, которые сватались за нее, будет трудна ей, избалованной сладостью господской жизни. Так жила она до 16 лет. Когда же ей минуло 16 лет, к ее барышням приехал их племянник-студент, богатый князь, и Катюша, не смея ни ему, ни даже себе признаться в этом, влюбилась в него. Потом, через 2 года, этот самый племянник заехал по дороге на войну к тетушкам, пробыл у них 4 дня и накануне своего отъезда соблазнил Катюшу и, сунув ей в последний день 100-рублевую бумажку, уехал. Через 5 месяцев после его отъезда она узнала, наверное, что она беременна. С тех пор ей все стало постыло, и она только думала о том, как бы ей избавиться от того стыда, который ожидал ее, и она стала не только неохотно и дурно служить барышням, но сама не знала, как это случилось, вдруг ее прорвало. Она наговорила барышням грубостей, в которых сама потом раскаивалась, и попросила расчета. И барышни, очень недовольные ею, отпустили ее. От них она поступила горничной к становому, но могла прожить там только 3 месяца, потому что становой, 50-летний старик, стал приставать к ней. И один раз, когда он стал особенно предприимчив, она вскипела, назвала его дураком и старым чертом и так толкнула в грудь, что он упал. Ее прогнали за грубость. Поступать на место было не к чему, скоро надо было родить, и она поселилась у деревенской вдовы-повитухи, торговавшей вином. Роды были легкие, но повитуха, принимавшая на деревне у больной женщины, заразила Катюшу родильной горячкой, и ребенка, мальчика, отправили в воспитательный дом, где ребенок, как рассказывала возившая его старуха, тотчас же по приезде умер. Всех денег у Катюши, когда она поселилась у повитухи, было 127 рублей. 27 зажитых и 100 рублей, которые дал ей ее соблазнитель. Когда же она вышла от нее, у нее осталось всего 6 рублей. Она не умела беречь деньги, и на себя тратила, и давала всем, кто просил. Повитуха взяла у нее за прожитье, за корм и за чай, за 2 месяца 40 рублей. 25 рублей пошли за отправку ребенка, 40 рублей повитуха выпросила себе взаймы на корову, 20 рублей разошлись так, на платье, на гостинце. Так что, когда Катюша выздоровела, денег у нее не было, и надо было искать место. Место нашлось у лесничего. Лесничий был женатый человек, но точно так же, как и Становой, с первого же дня начал приставать к Катюше. Он был противен Катюше, и она старалась избегать его. Но он был опытнее и хитрее ее. Главное, был хозяин, который мог посылать ее куда хотел. И, выждав минуту, овладел ею. Жена узнала, и, застав раз мужа одного в комнате с Катюшей, бросилась бить ее. Катюша не далась, и произошла драка, вследствие которой ее выгнали из дома, не заплатив за житое. Тогда Катюша поехала в город и остановилась там у тетки. Муж тетки был переплетчик и прежде жил хорошо, а теперь растерял всех давальщиков и пьянствовал, пропивая все, что ему попадало под руку. Тетка же держала маленькое прачечное заведение и этим кормилась с детьми и поддерживала пропащего мужа. Тетка предложила Масловой поступить к ней в прачки, но, глядя на ту тяжелую жизнь, которую вели женщины-прачки, жившие у тетки, Маслова медлила и отыскивала в конторах место в прислуге. И место нашлось у барыни, жившей с двумя сыновьями-гимназистами. Через неделю после ее поступления старший усатый шестого класса гимназист бросил учиться и не давал покою Масловой, приставая к ней. Мать обвинила во всем Маслову и разочла ее. Нового места не выходило, но случилось так, что, придя в контору, поставляющую прислуг, Маслова встретила там барыню в перстнях и браслетах на пухлых голых руках. Барыня эта, узнав про положение Масловой, ищущей место, дала ей свой адрес и пригласила к себе. Маслова пошла к ней. Барыня ласково приняла ее, угостила пирожками и сладким вином и послала куда-то свою горничную с запиской. Вечером в комнату вошел высокий человек с длинными седеющими волосами и седой бородой. Старик этот тотчас же подсел к Масловой и стал, блестя глазами и улыбаясь, рассматривать ее и шутить с нею. Хозяйка вызвала его в другую комнату, и Маслова слышала, как хозяйка говорила: «Свеженькая, деревенская». Потом хозяйка вызвала Маслову и сказала, что это писатель, у которого денег очень много и который ничего не пожалеет, если она ему понравится. Она понравилась, и писатель дал ей 25 рублей, обещая часто видаться с нею. Деньги вышли очень скоро на уплату зажитого у тетки и на новое платье, шляпку и ленты. Через несколько дней писатель прислал за нею в другой раз. Она пошла. Он дал ей еще 25 рублей и предложил переехать в отдельную квартиру. Живя на квартире, нанятой писателем, Маслова полюбила веселого приказчика, жившего на том же дворе. Она сама объявила об этом писателю, и она перешла на отдельную маленькую квартиру. Приказчик же, обещавший жениться, уехал, ничего не сказав ей и, очевидно, бросив ее в Нижний. И Маслова осталась одна. Она хотела было жить одна на квартире, но ей не позволили. И околоточный сказал ей, что она может жить так, только получив желтый билет и подчинившись осмотру. Тогда она пошла опять к тетке. Тетка, видя на ней модное платье, накидку и шляпу, с уважением приняла ее и уже не смела предлагать ей поступить в прачки, считая, что она теперь стала на высшую ступень жизни. И для Масловой теперь уже и не было вопроса о том, поступить или не поступить в прачки. Она с соболезнованием смотрела теперь на ту каторжную жизнь, которую вели в первых комнатах бледные с худыми руками прачки, из которых некоторые уже были чахоточные, стирая и гладя в 30-градусном мыльном пару с открытыми летом и зимой окнами, и ужасалась мысль о том, что и она могла поступить в эту каторгу. И вот в это-то время, особенно бедственное для Масловой, так как не попадался ни один покровитель, Маслову разыскала сыщица, поставляющая девушек для дома терпимости. Маслова курила уже давно, но в последнее время в связи своей с приказчиком и после того, как он бросил ее, она все больше и больше приучалась пить. Вино привлекало ее не только потому, что оно казалось ей вкусным, но оно привлекало ее больше всего потому, что давало ей возможность забывать все то тяжелое, что она пережила, и давало ей развязность и уверенность в своем достоинстве, которых она не имела без вина. Без вина ей всегда было уныло и стыдно. Сыщица сделала угощение для тетки и, напоив Маслову, предложила ей поступить в хорошее, лучшее в городе заведение, выставляя перед ней все выгоды и преимущества этого положения. Масловой предстоял выбор: или унизительное положение прислуги, в котором, наверное, будут преследования со стороны мужчин и тайные временные прелюбодеяния, или обеспеченное, спокойное, узаконенное положение и явное, допущенное законом и хорошо оплачиваемое, постоянное прелюбодеяние. И она избрала последнее. Кроме того, она этим думала отплатить и своему соблазнителю, и приказчику, и всем людям, которые ей сделали зло. Притом же соблазняла ее, и было одной из причин окончательного решения то, что сыщица сказала ей, что платья она может заказывать себе какие только пожелает: бархатные, фаи, шелковые, бальные с открытыми плечами и руками. И когда Маслова представила себе себя в ярко-желтом шелковом платье с черной бархатной отделкой декольте, она не могла устоять и отдала паспорт. В тот же вечер сыщица взяла извозчика и свезла ее в знаменитый дом Китаевой. И с тех пор началась для Масловой та жизнь хронического преступления, заповедей божеских и человеческих, которая кончается для 9 женщин из 10 мучительными болезнями, преждевременной дряхлостью и смертью. Так прожила Маслова 7 лет. За это время она переменила 2 дома и 1 раз была в больнице. На 7-м году ее пребывания в доме терпимости и на 8-м году после первого падения, когда ей было 26 лет, с ней случилось то, за что ее посадили во строк, и теперь вели на суд после 6 месяцев пребывания в тюрьме с убийцами и воровками. В то время, когда Маслова, измученная длинным переходом, подходила со своими конвойными к зданию окружного суда, тот самый племянник ее воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, который соблазнил ее, лежал еще на своей высокой, пружинной, с пуховым тюфяком смятой постели и, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки с заутюженными складочками на груди, курил папиросу. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что предстоит ему нынче сделать и что было вчера. Вспоминая вчерашний вечер, проведенный у Корчагиных, богатых и знаменитых людей, на дочери которых предполагалось всеми, что он должен жениться, он вздохнул и, бросив выкуренную папироску, хотел достать из серебряного портсигара другую, но раздумал и, спустив с кровати гладкие белые ноги, нашел ими туфли, накинул на полные плечи шелковый халат и, быстро и тяжело ступая, пошел в соседнюю спальню-уборную, всю пропитанную искусственным запахом эликсиров, одеколона, фиксатуаров, духов. Там он вычистил особенным порошком пломбированные во многих местах зубы, выполоскал их душистым полосканием, потом стал со всех сторон мыться и вытираться разными полотенцами. Вымыв душистым мылом руки, старательно вычистив щетками отпущенные ногти и обмыв у большого мраморного умывальника себе лицо и толстую шею, он пошел еще в третью комнату у спальни, где приготовлен был душ. Обмыв там холодной водой мускулистое, обложившееся жиром белое тело и вытершись лохматой простыней, он надел чистое выглаженное белье, как зеркало вычищенные ботинки, и сел перед туалетом расчесывать двумя щетками небольшую черную курчавую бороду и поредевшие на передней части головы вьющиеся волосы. Все вещи, которые он употреблял, принадлежности туалета: белье, одежда, обувь, галстуки, булавки, запонки, были самого первого, дорогого сорта, незаметные, простые, прочные и ценные. Выбрав из десятка галстуков и брошек те, какие первые попались под руку, когда-то это было ново и забавно, теперь было совершенно все равно, Нехлюдов оделся в вычищенное и приготовленное на стуле платье и вышел, хотя и не вполне свежий, но чистый и душистый, в длинную с натертым вчера тремя мужиками паркетом столовую с огромным дубовым буфетом и таким же большим раздвижным столом, имевшим что-то торжественное в своих широко расставленных в виде львиных лап резных ножках. На столе этом, покрытом тонкой крахмаленной скатертью с большими вензелями, стояли серебряный кофейник с пахучим кофе, такая же сахарница, сливочник с кипяченными сливками и корзина с свежим калачом, сухариками и бисквитами. Подле прибора лежали полученные письма, газеты и новая книжка «Revue du Monde». Нехлюдов только что хотел взяться за письма, как из двери, ведшей в коридор, выплыла полная пожилая женщина в трауре с кружевной наколкой на голове, скрывавшей ее разъехавшуюся дорожку пробор. Это была горничная покойной, недавно в этой самой квартире умершей матери Нехлюдова, Аграфена Петровна, оставшаяся теперь при сыне в качестве экономки. Аграфена Петровна лет 10 в разное время провела с матерью Нехлюдова за границей и имела вид и приемы барыни. Она жила в доме Нехлюдовых с детства и знала Дмитрия Ивановича еще Митенькой. «С добрым утром, Дмитрий Иванович!» «Здравствуйте, Аграфена Петровна! Что новенького?» — спросил Нехлюдов, шутя. «Письмо от княгини ли, от княжны ли?» «Горничная давно принесла, у меня дожидается», — сказала Аграфена Петровна, подавая письмо и значительно улыбаясь. «Хорошо, сейчас», — сказал Нехлюдов, взяв письмо и, заметив улыбку Аграфены Петровны, нахмурился. Улыбка Аграфены Петровны означала, что письмо было от княжны Корчагиной, на которой, по мнению Аграфены Петровны, Нехлюдов собирался жениться. И это предположение, выражаемое улыбкой Аграфены Петровны, было неприятно Нехлюдову. «Так я ей скажу подождать». И Аграфена Петровна, захватив лежавшую не на месте щеточку для сметания со стола и переложив ее на другое место, выплыла из столовой. Нехлюдов, распечатав пахучее письмо, поданное ему Аграфеной Петровной, стал читать его. «Исполняя взятую на себя обязанность быть вашей памятью, было написано на листе серой толстой бумаги с неровными краями, острым на разгонистым почерком. «Напоминаю вам, что вы нынче, 28 апреля, должны быть в суде присяжных, и потому не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины, как вы с свойственным вам легкомыслием вчера обещали. Если, впрочем, вы не предполагаете уплатить в окружной суд штраф 300 рублей, который вы жалеете истратить на покупку лошади, за то, что не явились вовремя. Я вспомнила это вчера, только что вы ушли. Так не забудьте же, княжна М. Корчагина». На другой стороне было прибавлено: «Мама велела вам сказать, что ваш прибор будет ждать вас до ночи. Приходите непременно, когда угодно». Нехлюдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, которая вот уже 2 месяца производилась над ним княжной Корчагиной и состояла в том, что незаметными нитями все более и более связывала его с ней. А между тем, кроме той обычной нерешительности перед женитьбой людей не первой молодости и не страстно влюбленных, у Нехлюдова была еще важная причина, по которой он, если бы даже и решился, не мог сейчас сделать предложение. Причина эта заключалась не в том, что он 10 лет тому назад соблазнил Катюшу и бросил ее. Это было совершенно забыто им, и он не считал это препятствием для своей женитьбы. Причина эта была в том, что у него в это самое время была с замужней женщиной связь, которая, хотя и была разорвана теперь с его стороны, не была еще признана разорванной ею. Нехлюдов был очень робок с женщинами, но именно эта-то его робость и вызвала в этой замужней женщине желание покорить его. Женщина эта была жена предводителя того уезда, на выборы которого ездил Нехлюдов. И женщина эта вовлекла его в связь, которая с каждым днем делалась для Нехлюдова все более и более захватывающей и вместе с тем все более и более отталкивающей. Сначала Нехлюдов не мог устоять против соблазна, потом, чувствуя себя виноватым перед нею, он не мог разорвать эту связь без ее согласия. Вот это-то и было причиной, по которой Нехлюдов считал себя не вправе, если бы даже и хотел этого, сделать предложение Корчагиной. На столе как раз лежало письмо от мужа этой женщины. Увидав этот почерк и штемпель, Нехлюдов покраснел и тотчас же почувствовал тот подъем энергии, который он всегда испытывал при приближении опасности. Но волнение его было напрасно. Муж, предводитель дворянства того самого уезда, в котором были главные имения Нехлюдова, извещал Нехлюдова о том, что в конце мая назначено экстренное земское собрание, и что он просит Нехлюдова непременно приехать и поддержать в предстоящих важных вопросах на земском собрании о школах и подъездных путях, при которых ожидалось сильное противодействие реакционной партии. Предводитель был либеральный человек, и он вместе с некоторыми единомышленниками боролся против наступившей при Александре III реакции и весь был поглощен этой борьбой и ничего не знал о своей несчастной семейной жизни. Нехлюдов вспомнил о всех мучительных минутах, пережитых им по отношению этого человека. Вспомнил, как один раз он думал, что муж узнал и готовился к дуэли с ним, в которой он намеревался выстрелить на воздух. И о той страшной сцене с нею, когда она в отчаянии выбежала в сад к пруду с намерением утопиться, и он бегал искать ее. «Не могу я теперь ехать и не могу ничего предпринять, пока она не ответит мне», — подумал Нехлюдов. Он неделю тому назад написал ей решительное письмо, в котором признавал себя виновным, готовым на всякого рода искупление своей вины, но считал все-таки для ее же блага их отношения навсегда поконченными. Вот на это-то письмо он ждал и не получал ответа. То, что не было ответа, было отчасти хорошим признаком. Если бы она не согласилась на разрыв, Она давно бы написала или даже сама приехала, как она делала это прежде. Нехлюдов слышал, что там был теперь какой-то офицер, ухаживавший за нею, и это мучило его ревностью и вместе с тем радовало надеждой на освобождение от томившей его лжи. Другое письмо было от главноуправляющего имениями. Управляющий писал, что ему, Нехлюдову, необходимо самому приехать, чтобы утвердиться в правах наследства и, кроме того, решить вопрос о том, как продолжать хозяйство. Так ли, как оно велось при покойнице, или как он это и предлагал покойной княгине и теперь предлагает молодому князю, увеличить инвентарь и всю раздаваемую крестьянам землю обрабатывать самим. Управляющий писал, что такая эксплуатация будет гораздо выгоднее. При этом управляющий извинялся в том, что несколько опоздал высылкой следуемых по расписанию к первому числу 3000 рублей. Деньги эти вышлются с следующей почтой. Замедлил же он высылкой, потому что никак не мог собрать с крестьян, которые в своей недобросовестности дошли до такой степени, что для понуждения их необходимо было обратиться к власти. Письмо это было и приятно, и неприятно Нехлюдову. Приятно было чувствовать свою власть над большой собственностью, и неприятно было то, что во время своей первой молодости он был восторженным последователем Герберта Спенсера, и в особенности сам, будучи большим землевладельцем, был поражен его положением «social statics», о том, что справедливость не допускает частной земельной собственности. С прямотой и решительностью молодости он не только говорил о том, что земля не может быть предметом частной собственности, и не только в университете писал сочинение об этом, но и на деле отдал тогда малую часть земли, принадлежавшей не его матери, а по наследству от отца ему лично, мужикам, не желая противно своим убеждениям владеть землею. Теперь, сделавшись по наследству большим землевладельцем, он должен был одно из двух. Или отказаться от своей собственности, как он сделал это 10 лет тому назад по отношению 210 отцовской земли. Или молчаливым соглашением признать все свои прежние мысли ошибочными и ложными. Первого он не мог сделать, потому что у него не было никаких, кроме земли, средств существования. Служить он не хотел, а между тем уже были усвоены роскошные привычки жизни, от которых он считал, что не может отстать. Да и незачем было, так как не было уже ни той силы убеждения, ни той решимости, ни того тщеславия и желания удивить, которые были в молодости. Второй же – отречься от тех ясных и неопровержимых доводов о незаконности владения землею, которую он тогда почерпнул из социальной статики Спенсера и блестящее подтверждение которым он нашел потом, уже много после, в сочинениях Генри Джорджа. Он никак не мог. И от этого письмо управляющего было неприятно ему. Напившись кофею, Нехлюдов пошел в кабинет, чтобы справиться в повестке, в котором часу надо быть в суде, и написать ответ княжне. В кабинет надо было пройти через мастерскую. В мастерской стоял мольберт с перевернутой начатой картиной, и развешаны были этюды. Вид этой картины, над которой он бился 2 года, и этюдов, и всей мастерской, напомнили ему испытанное с особенной силой в последнее время чувство бессилия идти дальше в живописи. Он объяснял это чувство слишком тонко развитым эстетическим чувством, но все-таки сознание это было очень неприятно. 7 лет тому назад он бросил службу, решив, что у него есть призвание к живописи, и с высоты художественной деятельности смотрел несколько презрительно на все другие деятельности. Теперь оказывалось, что он на это не имел права. И потому всякое воспоминание об этом было неприятно. Он с тяжелым чувством посмотрел на все эти роскошные приспособления мастерской и в невеселом расположении духа вошел в кабинет. Кабинет был очень большая, высокая комната со всякого рода украшениями, приспособлениями и удобствами. тотчас же, найдя в ящике огромного стола под отделом «Срочное» повестку, в которой значилось, что в суде надо было быть в 11, Нехлюдов сел писать княжне записку о том, что он благодарит за приглашение и постарается приехать к обеду. Но, написав одну записку, он разорвал ее. Было слишком интимно. Написал другую. Было холодно, почти оскорбительно. Он опять разорвал и пожал в стене пуговку. В двери вошел в сером коленкоровом фартуке пожилой, мрачного вида, бритый, с бакенбардами лакей. «Пожалуйста, пошлите за извозчиком».
1: «Слушаюсь».
0: «Да скажите, тут ожидаются от Корчагиных, что благодарю, постараюсь быть».
1: «Слушаю».
0: «Неучтиво, но не могу писать. Все равно увижусь с ней нынче», — подумал Нехлюдов и пошел одеваться. Когда он, одевшись, вышел на крыльцо, знакомый извозчик на резиновых шинах уже ожидал его. «А вчера вы только уехали от князя Корчагина», — сказал извозчик, полуоборачивая свою крепкую загорелую шею в белом вороте рубахи. «И я приехал, а швейцар говорит, только вышли». «И извозчики знают о моих отношениях к Корчагиным», — подумал Нехлюдов, и нерешенный вопрос, занимавший его постоянно в последнее время, следует или не следует жениться на Корчагиной, стал перед ним, и он, как в большинстве вопросов, представлявшихся ему в это время, никак ни в ту, ни в другую сторону не мог решить его. В пользу женитьбы вообще было, во-первых, то, что женитьба, кроме приятностей домашнего очага, устраняя неправильность половой жизни, давала возможность нравственной жизни. Во-вторых, и главное, то, что Нехлюдов надеялся, что семья, дети дадут смысл его теперь бессодержательной жизни. Это было за женитьбу вообще. Против же женитьбы было, во-первых, общий всем немолодым холостякам страх за лишение свободы, и, во-вторых, бессознательный страх перед таинственным существом женщины. В пользу же, в частности, женитьбы именно на месси, Корчагину звали Мария, и, как во всех семьях известного круга, ей дали прозвище, было, во-первых, то, что она была породиста, и во всем, от одежды до манеры говорить, ходить, смеяться, выделялась от простых людей не чем-нибудь исключительным, а порядочностью. Он не знал другого выражения этого свойства и ценил это свойство очень высоко. Во-вторых, еще то, что она выше всех других людей, ценила его. Стало быть, по его понятиям, понимала его. И это понимание его, то есть признание его высоких достоинств, свидетельствовало для Нехлюдова об ее уме и верности суждения. Против же женитьбы на месси, в частности, было, во-первых, то, что очень вероятно можно бы было найти девушку, имеющую еще гораздо больше достоинств, чем месси, и потому более достойную его. И, во-вторых, то, что ей было 27 лет, и потому, наверное, у нее были уже прежние любови. И эта мысль была мучительной для Нехлюдова. Гордость его не мирилась с тем, чтобы она даже в прошедшем могла любить не его. Разумеется, она не могла знать, что она встретит его. Но одна мысль о том, что она могла любить кого-нибудь прежде, оскорбляла его. Так что доводов было столько же «за», сколько и «против». По крайней мере, по силе своей доводы эти были равны. И Нехлюдов, смеясь сам над собой, называл себя «буридановым ослом». И все-таки оставался им, не зная, к какой из двух вязанок обратиться. Впрочем, не получив ответа от Марьи Васильевны, жены предводителя, не покончив совершенно с тем, «я и не могу ничего предпринять», — сказал он себе. И это сознание того, что он может и должен медлить решением, было приятно ему. «Впрочем, это все я обдумаю после», — сказал он себе, когда его пролетка совсем уже беззвучно подкатилась к асфальтовому подъезду суда. «Теперь надо добросовестно, как я всегда делаю и считаю должным, исполнить общественную обязанность. При том же это часто бывает и интересно», — сказал он себе и вошел мимо швейцара в сени суда. Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым. «Симон Картинкин, встаньте», — сказал он. Симон нервно вскочил. «Ваше имя?»
2: «Симон Петров Картинкин»,
0: — быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно, вперед приготовившись к ответу. «Ваше звание?»
2: «Крестьяне».
0: «Какой губернии уезда?»
2: «Тульской губернии, Крапивинского уезда, волости Купянской, села Борки».
0: «Сколько вам лет?»
2: 34-й. Рожден в 1800.
0: Веры какой?»
2: «Веры моей русской, православной».
0: «Женат?»
2: «Никак нет».
0: «Чем занимаетесь?»
2: «Занимались мы по коридору в гостинице «Мавритания».
0: «Судились когда прежде?»
2: «Никогда не сужден, потому как мы жили прежде».
0: «Не судились прежде?»
2: «Помилуй Бог, никогда».
0: «Копию с обвинительного акта получили?»
2: «Получили».
0: «Садитесь». «Ефимия Иванова Бочкова», — обратился председатель к следующей подсудимой. Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову. «Картинкин, сядьте!»
2: Картинкин все стоял.
0: «Картинкин, сядьте!» Но Картинкин все стоял и сел только тогда, когда подбежавший пристав, склонив голову на бок и неестественно раскрывая глаза, трагическим шепотом проговорил: «Сидеть, сидеть!» Картинкин сел так же быстро, как он встал, и, запахнувшись халатом, стал опять беззвучно шевелить щеками. «Ваше имя?» — со вздохом усталости обратился председатель ко второй подсудимой, не глядя на нее и о чем-то справляясь в лежащей перед ним бумаге. Дело было настолько привычное для председателя, что для убыстрения хода дел он мог делать два дела разом. Бочковой было 43 года, звание — коломенская мещанка, занятие — коридорное в той же гостинице «Мавритания». Под судом и следствием не была, копию с обвинительного акта получила. Ответы свои выговаривала Бочкова чрезвычайно смело и с такими интонациями точно она к каждому ответу приговаривала: «Да, Ефимия и Бочкова. Копию получила и горжусь этим. И смеяться никому не позволю». Бочкова, не дожидаясь того, чтобы ей сказали сесть, тотчас же села, как только кончились вопросы. «Ваше имя?» — обратился женолюбивый председатель как-то особенно приветливо к третьей подсудимой. «Надо встать», — прибавил он мягко и ласково, заметив, что Маслова сидела. Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, выставляя свою высокую грудь, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя своими улыбающимися и немного косящими черными глазами. «Звать как?»
2: «Любовью», — проговорила она быстро. Нехлюдов, между тем, надев пенсне, глядел на подсудимых по мере того, как их допрашивали. «Да не может быть», — думал он, не спуская глаз с лица подсудимой. «Но как же любовь?» — думал он, услыхав ее ответ. Председатель хотел спрашивать дальше, но член в очках, что-то сердито прошептав, остановил его. Председатель сделал головой знак согласия и обратился к подсудимой.
0: «Как любовью?» — сказал он. «Вы записаны иначе».
2: Подсудимая молчала. «Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя?»
1: «Крещена как?» —
2: спросил сердитый член. «Прежде звали Катериной». «Да не может быть!» — продолжал себе говорить Нехлюдов. И между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она, та самая девушка, воспитанница горничная, в которую он одно время был влюблен. Именно влюблен, а потом в каком-то безумном чуду соблазнил и бросил, и о которой потом никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только непорядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной. Да, это была она. Он видел теперь ясно ту исключительную, таинственную особенность, которая отделяет каждое лицо от другого, делает его особенным, единственным, неповторяемым. Несмотря на неестественную белизну и полноту лица, особенность, эта милая, исключительная особенность была в этом лице, в губах, в немного косивших глазах и, главное, в этом наивном, улыбающемся взгляде и в выражении готовности не только в лице, но и во всей фигуре. «Вы так и должны были сказать», — опять-таки особенно мягко сказал председатель. «Отчество как?»
1: «Я незаконная», — проговорила Маслова.
2: «Все-таки по крестному отцу как звали?»
1: «Михайловой».
2: «И что могла она сделать?» — продолжал думать между тем Нехлюдов, с трудом переводя дыхание.
1: «Фамилия, прозвище ваше как?» — продолжал председатель.
2: «Писали по матери Масловой».
1: «Звание?»
2: «Мещанка».
1: «Веры православной?»
2: «Православной».
1: «Занятия? Чем занимались?»
2: Маслова молчала.
1: «Чем занимались?» — повторил председатель.
2: «В заведении была», — сказала она.
1: «В каком заведении?» — строго спросил член в очках.
2: «Сами знаете, в каком», — сказала Маслова, улыбнулась, и тотчас же, быстро оглянувшись, опять прямо уставилась на председателя. Что-то было такое необыкновенное в выражении лица, и страшное, и жалкое в значении сказанных ею слов, в этой улыбке и в том быстром взгляде, которым она окинула при этом залу, что председатель потупился, и в зале на минуту установилась совершенная тишина. Тишина была прервана чьим-то смехом из публики. Кто-то зашикал. Председатель поднял голову и продолжал вопросы.
1: «Под судом и следствием не были?»
2: «Не была», — тихо проговорила Маслова, вздыхая.
1: «Копию с обвинительного акта получили?»
2: «Получила».
1: «Сядьте», — сказал председатель.
2: Подсудимая подняла юбку сзади тем движением, которым нарядные женщины оправляют шлейф, и села, сложив белые небольшие руки в рукавах халата, не спуская глаз с председателя. Началось перечисление свидетелей, удаление свидетелей, решение об эксперте-докторе и приглашение его в зал заседания. Потом встал секретарь и начал читать обвинительный акт. Из подсудимых Картинкин, не переставая, шевелил щеками. Бочкова сидела совершенно спокойно и прямо, изредка почесывая пальцем под косынкой голову. Маслова то сидела неподвижно, слушая чтеца и смотря на него. То вздрагивала и как бы хотела возражать, краснела и потом тяжело вздыхала, переменяла положение рук, оглядывалась и опять уставлялась на чтеца. Нехлюдов сидел в первом ряду на своем высоком стуле, вторым от края, и, снимая пенсне, смотрел на Маслову, и в душе его шла сложная и мучительная работа.
1: Заключение обвинительного акта было следующее. Ввиду всего вышеизложенного, крестьянин села Барков Симон Петров Картинкин, 33 лет, мещанка Ефимия Иванова-Бочкова, 43 лет, и мещанка Екатерина Михайлова-Маслова, 27 лет, обвиняются в том, что они 17 января 1880 года, предварительно согласившись между собой, похитили деньги и перстень купца Смелькова на сумму 2500 рублей серебром и с умыслом лишить его жизни напоили его, Смелькова, ядом, отчего и последовала его, Смелькова, смерть. Преступление это предусмотрено 4 и 5 пунктами 1453 статьи «Уложение о наказаниях». Посему и на основании статьи 201 Устава уголовного судопроизводства крестьянин Симон Картинкин, Ефимия Бочкова и мещанка Екатерина Маслова подлежат суду окружного суда с участием присяжных заседателей. Так закончил свое чтение длинного обвинительного акта секретарь и, сложив листы, сел на свое место, оправляя обеими руками длинные волосы. Все вздохнули облегченно, с приятным сознанием того, что теперь началось исследование, и сейчас все выяснится, и справедливость будет удовлетворена. Один Нехлюдов не испытывал этого чувства. Он весь был поглощен ужасом перед тем, что могла сделать та Маслова, которую он знал невинной и прелестной девочкой 10 лет тому назад. Когда кончилось чтение обвинительного акта, председатель, посоветовавшись с членами, обратился к Картинкину с таким выражением, которое явно говорило, что теперь уже мы все и, наверное, узнаем самым подробным образом. «Крестьянин Симон Картинкин», — начал он, склоняясь налево. Симон Картинкин встал, вытянув руки по швам и подавшись вперед всем телом, не переставая беззвучно шевелить щеками. «Вы обвиняетесь в том, что 17 января 1880 года вы в сообществе с Ефимией Бочковой и Екатериной Масловой похитили из чемодана купца Смелькова принадлежащие ему деньги и потом принесли мышьяк и уговорили Екатерину Маслову дать купцу Смелькову в вине выпить яду, отчего последовала смерть Смелькова. Признаете ли вы себя виновным?» — проговорил он и склонился направо.
2: «Никак невозможно, потому наше дело служить гостям.
1: Вы после скажете. Признаете ли вы себя виновным?» — спокойно, но твердо повторил председатель.
2: «Не могу я этого сделать, потому как...» Опять судебный пристав подскочил к Симону Картинкину и трагическим шепотом остановил его.
1: Председатель, с выражением того, что это дело теперь окончено, переложил локоть руки, в которой он держал бумагу, на другое место и обратился к Ефимии Бочковой. «Ефимия Бочкова, вы обвиняетесь в том, что 17 января 1880 года в гостинице «Мавритания» вместе с Симоном Картинкиным и Екатериной Масловой похитили у купца Смелькова из его чемодана его деньги и перстень, и, разделив похищенные между собой, опоили для скрытия своего преступления купца Смелькова ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновны?»
3: «Не виноваты я ни в чем», —
2: Бойко и твердо заговорила обвиняемая. «Я и в номер не входила. А как эта паскуда вошла, так она и сделала дело».
0: «Вы после скажете», — сказал опять так же мягко и твердо председатель.
2: «Так вы не признаете себя виновной? Не я брала деньги и не я поила. Я и в номере не была. Если бы я была, я бы ее вышвырнула».
0: «Вы не признаете себя виновной?
2: Никогда».
0: «Очень хорошо».
2: «Екатерина Маслова», — начал председатель, обращаясь к третьей подсудимой. «Вы обвиняетесь в том, что, приехав из публичного дома в номер гостиницы «Мавритания» с ключом от чемодана купца Смелькова, вы похитили из этого чемодана деньги и перстень», — говорил он как заученный урок, склоняя между тем ухо к члену слева, который говорил, что по списку вещественных доказательств недостает склянки.
0: «Похитили из чемодана деньги и перстень», — повторил председатель. «И, разделив похищенные, потом вновь приехав с купцом Смельковым в гостиницу «Мавритания», вы дали Смелькову выпить вина с ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?»
2: «Ни в чем не виновата», — быстро заговорила она. «Как сначала говорила, так и теперь говорю. Не брала и не брала. Ничего я не брала. А перстень он мне сам дал».
0: «Вы не признаете себя виновной в похищении 2500 рублей денег?» — сказал председатель.
2: «Говорю, ничего не брала, кроме 40 рублей».
0: «Ну а в том, что дали купцу Смелькову порошки в вине, признаете себя виновной?»
2: «В этом признаю. Только я думала, как мне сказали, что они сонные, что от них ничего не будет. Не думала и не хотела. Перед Богом говорю, не хотела», — сказала она.
0: «Итак, вы не признаете себя виновной в похищении денег и перстня купца Смелькова», — сказал председатель. «Но признаете, что дали порошки?»
2: «Стало быть, признаю. Только я думала, сонные порошки. Я дала только, чтобы он заснул. Не хотела и не думала».
0: «Очень хорошо», — сказал председатель, очевидно, довольный достигнутыми результатами.
2: «Так расскажите, как было дело», — сказал он, облокачиваясь на спинку и кладя обе руки на стол.
0: «Расскажите все, как было. Вы можете чистосердечным признанием облегчить свое положение».
2: Маслова, все так же прямо, глядя на председателя, молчала.
0: «Расскажите, как было дело?»
2: «Как было?» — вдруг быстро начала Маслова. «Приехала в гостиницу, провели меня в номер. Там он был и очень уже пьяный. Она с особенным выражением ужаса, расширяя глаза, произносила слово «он». Я хотела уехать. Он не пустил. Она замолчала, как бы вдруг потеряв нить или вспомнив о другом.
0: Ну, а потом?
2: Ну, что ж потом? Потом побыла и поехала домой. В это время товарищ прокурора приподнялся наполовину, неестественно опираясь на один локоть.
0: «Вы желаете сделать вопрос?» — сказал председатель. И на утвердительный ответ товарища прокурора жестом показал товарищу прокурора, что он передает ему свое право спрашивать.
2: «Я желал бы предложить вопрос. Была ли подсудимая знакома с Симоном Картинкиным прежде?» — сказал товарищ прокурора, не глядя на Маслову. И, сделав вопрос, сжал губы и нахмурился. Председатель повторил вопрос.
0: Маслова испуганно уставилась на товарища прокурора.
2: «С Симоном?»
0: «Была», — сказала она.
2: «Я бы желал знать теперь, в чем состояло это знакомство подсудимой с Картинкиным. Часто ли они видались между собой?»
0: «В чем знакомство?»
2: «Приглашал меня к гостям, а не знакомство», — отвечала Маслова, беспокойно переводя глазами с товарища прокурора на председателя и обратно.
0: «Я желал бы знать, почему Картинкин приглашал к гостям
2: товарища прокурора на председателя и обратно.
0: Я желал бы знать, почему Картинкин приглашал к гостям

0: тотчас же отвернулась и опять с испуганным выражением уставилась на товарища прокурора. «Подсудимая отрицает, стало быть, то, что у нее были какие-либо близкие отношения с Картинкиным». «Очень хорошо. Я больше ничего не имею спросить». И товарищ прокурора тотчас же снял локоть с конторки и стал записывать что-то. В действительности он ничего не записывал, а только обводил пером буквы своей записки. Но он видал, как прокуроры и адвокаты это делают. После ловкого вопроса вписывают в свою речь ремарку, которая должна сокрушить противника. Председатель не сейчас обратился к подсудимой, потому что он в это время спрашивал члена в очках, согласен ли он на постановку вопросов, которые были уже вперед заготовлены и выписаны. «Что же дальше было?» — продолжал спрашивать председатель.
1: «Приехала домой», — продолжала Маслова, уже смелее глядя на одного председателя. «Отдала хозяйке деньги и легла спать. Только заснула. Наша девушка Берта будет меня. Ступай, твой купец опять приехал. Я не хотела выходить, но мадам велела». «Тут он...» Она опять с явным ужасом выговорила это слово. «Он». «Он все поил наших девушек. Потом хотел послать еще за вином, а деньги у него все вышли. Хозяйка ему не поверила. Тогда он меня послал к себе в номер и сказал, где деньги и сколько взять. Я и поехала». Председатель шептался в это время с членом налево и не слыхал того, что говорила Маслова, но для того, чтобы показать, что он все слышал, он повторил ее последние слова. «Вы поехали. Ну и что же?» — сказал он. «Приехала и сделала все, как он велел. Пошла в номер. Не одна пошла в номер, а позвала и Семёна Михайловича, и ее», — сказала она, указывая на Бочкову. «Врет она, и входить не входила», — начала была Бочкова, но ее остановили. При них взяла 4 красненьких. Хмурясь и не глядя на Бочкову, продолжала Маслова.
0: «Ну, а не заметила ли подсудимая, когда доставала 40 рублей, сколько было денег?» — спросил опять прокурор. Маслова вздрогнула, как только прокурор обратился к ней. Она не знала, как и что, но чувствовала, что он хочет ей зла. «Я не считала. Видела, что были 100-рублевые только».
2: «Подсудимая видела 100-рублевые. Я больше ничего не имею».
0: «Ну что же, привезли деньги?» — продолжал спрашивать председатель, глядя на часы.
1: «Привезла».
0: «Ну а потом?» — спросил председатель. «А потом он опять взял меня с собой», — сказала Маслова.
2: «Ну, а как же вы дали ему в вине порошок?» — спросил председатель.
1: «Как дала? Всыпала в вино, да и дала».
2: «Зачем же вы дали?»
0: Она, не отвечая, тяжело и глубоко вздохнула. «Он все не отпускал меня», — помолчав, сказала она. «Измучилась я с ним. Вышла в коридор и говорю Семёну Михайловичу: хоть бы отпустил меня, устала. А Семён Михайлович говорит, он и нам надоел. Мы хотим ему порошков сонных дать. Он заснет, тогда уйдешь. Я говорю: хорошо. Я думала, что это не вредный порошок. Он и дал мне бумажку. Я вошла, а он лежал за перегородкой и тотчас велел подать себе коньяку. Я взяла со стола бутылку финшампань, налила в 2 стакана себе и ему, а в его стакан всыпала порошок и дала ему.
1: Разве я бы дала, кабы знала?»
2: «Ну а как же у вас оказался перстень?» — спросил председатель.
0: «Перстень он мне сам подарил».
2: «Когда же он вам подарил его?»
0: «А как мы приехали с ним в номер? Я хотела уходить, а он ударил меня по голове и гребень сломал. Я рассердилась, хотела уехать. Он взял перстень с пальца и подарил мне, чтобы я не уезжала», — сказала она.
2: В это время товарищ прокурора опять привстал и все с тем же притворно-наивным видом попросил позволения сделать еще несколько вопросов.

0: вопросов и, получив разрешение, склонив над сшитым воротником голову, спросил: «Я бы желал знать, сколько времени пробыла подсудимая в номере купца Смелькова». Опять на Маслову нашел страх, и она, беспокойно перебегая глазами с товарища прокурора на председателя, поспешно проговорила: «Не помню, сколько времени». «Ну, а не помнит ли подсудимая, заходила ли она куда-нибудь в гостиницу, выйдя от купца Смелькова?» Маслова подумала. «В номер рядом, в пустой, заходила», — сказала она. «Зачем же вы заходили?» — сказал товарищ прокурор, увлекшись и прямо обращаясь к ней. Зашла оправиться и дожидалась извозчика. «А Картинкин был в номере с подсудимой или не был?» «Он тоже зашел». «Зачем же он зашел?» «От купца финь-шампань остался. Мы вместе выпили». «А, вместе выпили. Очень хорошо. А был ли у подсудимой разговор с Симоном и о чем?» Маслова вдруг нахмурилась, багрово покраснела и быстро проговорила: «Что говорила?» «Ничего я не говорила. Что было, то я все рассказала и больше ничего не знаю. Что хотите со мной делаете, не виновата я и все». «Я больше ничего не имею», — сказал прокурор председателю и, неестественно приподняв плечи, стал быстро записывать в конспект своей речи признание самой подсудимой, что она заходила с Симоном в пустой номер. Наступило молчание. «Вы не имеете еще ничего сказать?» «Я все сказала», — проговорила она, вздыхая, и села. Вслед за этим председатель записал что-то в бумагу и, выслушав сообщение, сделанное ему шепотом членом налево, объявил на 10 минут перерыв заседания и поспешно встал и вышел из залы. Совещание между председателем и членом налево, высоким, бородатым, с большими добрыми глазами, было о том, что член этот почувствовал легкое расстройство желудка и желал сделать себе массаж и выпить капель. Об этом он и сообщил председателю, и по его просьбе был сделан перерыв. Вслед за судьями поднялись и присяжные, адвокаты, свидетели, и с сознанием приятного чувства совершения уже части важного дела задвигались туда и сюда. Нехлюдов вышел в комнату присяжных и сел там у окна. Когда окончился осмотр вещественных доказательств, председатель объявил судебное следствие законченным и, без перерыва, желая скорее отделаться, предоставил речь обвинителю, надеясь, что он тоже человек и тоже хочет и курить, и обедать, и что он пожалеет их. Но товарищ прокурора не пожалел ни себя, ни их. Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой, чему еще способствовал его успех у дам, и вследствие этого был глуп чрезвычайно. Когда ему предоставлено было слово, он медленно встал, обнаружив всю свою грациозную фигуру в шитом мундире, и, положив обе руки на конторку, слегка склонив голову, оглядел залу, избегая взглядом подсудимых, и начал: «Дело, подлежащее вам, господа присяжные заседатели», — начал он свою приготовленную им во время чтения протоколов и акта речь, «характерное, если можно так выразиться, преступление». Речь товарища прокурора, по его мнению, должна была иметь общественное значение, подобно тем знаменитым речам, которые говорили сделавшиеся знаменитыми адвокаты. Правда, что в числе зрителей сидели только три женщины – швея, кухарка и сестра Симона, и один кучер, но это ничего не значило. И те знаменитости также начинали. Правило же товарища прокурора было в том, чтобы быть всегда на высоте своего положения, то есть проникать вглубь психологического значения преступления и обнажать язвы общества. Вы видите перед собой, господа присяжные заседатели, характерное, если можно так выразиться, преступление конца века, носящее на себе, так сказать, специфические черты того печального явления разложения, которому подвергаются в наше время те элементы нашего общества, которые находятся под особенно, так сказать, жгучими лучами этого процесса. Товарищ прокурор говорил очень долго, с одной стороны, стараясь вспомнить все те умные вещи, которые он придумал, с другой стороны, главное, ни на минуту не остановиться, а сделать так, чтобы речь его лилась, не умолкая, в продолжении часа с четвертью. Только один раз он остановился и довольно долго глотал слюни, но тут же справился и наверстал это замедление усиленным красноречием. Он говорил то нежным, вкрадчивым голосом, переступая с ноги на ногу, глядя на присяжных, то тихим, деловым тоном, взглядывая в свою тетрадку, то громким, обличительным голосом, обращаясь то к зрителям, то к присяжным. Только на подсудимых, которые все трое впились в него глазами, он ни разу не взглядывал. В его речи было все самое последнее, что было тогда в ходу в его круге, и что принималось тогда и принимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости. Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тарт, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декаденство. Купец Смельков, по определению товарища прокурора, был тип могучего, нетронутого русского человека с его широкой натурой, который вследствие своей доверчивости и великодушия пал жертвою глубоко развращенных личностей, во власть которых он попал. Симон Картинкин был атавистическое произведение крепостного права. Человек забитый, без образования, без принципов, без религии даже. Ефимья была его любовница и жертва наследственности. В ней были заметны все признаки дегенератной личности. Главной же двигательной пружиной преступления была Маслова, представляющая в самых низких его представителях явление декаденства. «Женщина эта, — говорил товарищ прокурора, не глядя на нее, — получила образование. Мы слышали здесь на суде показания ее хозяйки. Она не только знает читать и писать, она знает по-французски. Она, сирота, вероятно, несущая в себе зародыши преступности, была воспитана в интеллигентной дворянской семье и могла бы жить честным трудом. Но она бросает своих благодетелей, предается своим страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости, где выдается от других своих товарок своим образованием, и главное, как вы слышали здесь, господа присяжные заседатели, от ее хозяйки, умением влиять на посетителей тем таинственным, в последнее время исследованным наукой, в особенности школой Шарко, свойством, известным под именем «внушение». Этим самым свойством она завладевает русским богатырем, добродушным, доверчивым Садко, богатым гостем, и употребляет это доверие на то, чтобы сначала обокрасть, а потом безжалостно лишить его жизни. «Ну уж это он, кажется, зарапортовался», — сказал, улыбаясь председатель, склоняясь к строгому члену. «Ужасный болван», — сказал строгий член. «Господа присяжные заседатели», — продолжал между тем, грациозно извиваясь тонкой талией, товарищ прокурор, «в вашей власти судьба этих лиц, но в вашей же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. Вы вникните в значение этого преступления, в опасность, представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова, и оградите его от заражения. Оградите невинные, крепкие элементы этого общества от заражения и часто погибели. И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения, товарищ прокурора, очевидно, до последней степени восхищенный своей речью, опустился на свой стул. Смысл его речи, за исключением цветов красноречия, был тот, что Маслова загипнотизировала купца, вкравшись в его доверие и, приехав в номер с ключом за деньгами, хотела сама все взять себе, но, будучи поймана Симоном и Ефимией, должна была поделиться с ними. После же этого, чтобы скрыть следы своего преступления, приехала опять с купцом в гостиницу и там отравила его. После речи товарища прокурора со скамьи адвоката встал средних лет человек во фраке с широким полукругом белой крахмальной груди и бойко сказал речь в защиту Картинкина и Бочковой. Это был нанятый ими за 300 рублей присяжный поверенный. Он оправдывал их обоих и сваливал всю вину на Маслову. Он отвергал показания Масловой в том, что Бочкова и Картинкин были с ней вместе, когда она брала деньги, настаивая на том, что показания ее, как уличенной отравительницы, не могло иметь веса. «Деньги, 2500 рублей, — говорил адвокат, — могли быть заработаны двумя трудолюбивыми и честными людьми, получавшими иногда в день по 3 и 5 рублей от посетителей. Деньги же купца были похищены Масловой и кому-либо переданы или даже потеряны, так как она была не в нормальном состоянии. Отравление совершила одна Маслова. Поэтому он просил присяжных признать Картинкина и Бочкову невиновными в похищении денег. Если же бы они и признали их виновными в похищении, то без участия в отравлении и без вперед составленного намерения». В заключение адвокат в пику товарищу прокурора заметил, что блестящие рассуждения господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют научные вопросы наследственности, неуместны в этом случае, так как Бочкова – дочь неизвестных родителей. Товарищ прокурор, сердито как бы огрызаясь, что-то записал у себя на бумаге и с презрительным удивлением пожал плечами. Потом встал защитник Масловой и, робко запинаясь, произнес свою защиту. Не отрицая того, что Маслова участвовала в похищении денег, он только настаивал на том, что она не имела намерения отравить Смелькова, а дала порошок только с тем, чтобы он заснул. Хотел он подпустить красноречие, сделав обзор того, как была вовлечена в разврат Маслова мужчиной, который остался безнаказанным, тогда как она должна была нести всю тяжесть своего падения. Но эта его экскурсия в область психологии совсем не вышла, так что всем было совестно. Когда он мямлил о жестокости мужчин и беспомощности женщин, то председатель, желая облегчить его, попросил его держаться ближе сущности дела. После этого защитника опять встал товарищ прокурора и, защитив свое положение о наследственности против первого защитника тем, что если Бочкова и дочь неизвестных родителей, то истинность учения наследственности этим нисколько не инвалидируется, так как закон наследственности настолько установлен наукой, что мы не только можем выводить преступление из наследственности, но и наследственность из преступления. Что же касается предположения защиты о том, что Маслова была развращена воображаемым, он особенно ядовито сказал воображаемым, соблазнителем, то все данные скорее говорят о том, что она была соблазнительницей многих и многих жертв, прошедших через ее руки. Сказав это, он победоносно сел. По Потом предложено было подсудимым оправдываться. Ефимия Бочкова повторяла то, что она ничего не знала и ни в чем не участвовала, и упорно указывала, как на виновницу всего, на Маслову. Симон только повторил несколько раз: «Воля ваша, а только безвинна, напрасно». Маслова же ничего не сказала. На предложение председателя сказать то, что она имеет для своей защиты, она только подняла на него глаза, оглянулась на всех, как затравленный зверь, и тотчас же опустила их и заплакала громко, всхлипывая. «Вы что?» — спросил купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, услыхав странный звук, который издал вдруг Нехлюдов. Звук этот был остановленное рыдание. Нехлюдов все еще не понимал всего значения своего теперешнего положения и приписал слабости своих нервов едва удержанные рыдания и слезы, выступившие ему на глаза. Он надел пенсне, чтобы скрыть их, потом достал платок и стал сморкаться. Страх перед позором, которым он покрыл бы себя, если бы все здесь, в зале суда, узнали его поступок, заглушал происходившую в нем внутреннюю работу. Страх этот в это первое время был сильнее всего. После последнего слова обвиняемых и переговоров сторон о форме постановки вопросов, продолжавшихся еще довольно долго, вопросы были поставлены, и председатель начал свое резюме. Прежде изложения дела он очень долго объяснял присяжным с приятной домашней интонацией то, что грабеж есть грабеж, а воровство есть воровство, и что похищение из запертого места есть похищение из запертого места, а похищение из незапертого места есть похищение из незапертого места. И, объясняя это, он особенно часто взглядывал на Нехлюдова, как бы особенно желая внушить ему это важное обстоятельство, в надежде, что он, поняв его, разъяснит это и своим товарищам. Потом, когда он предположил, что присяжные уже достаточно прониклись этими истинами, он стал развивать другую истину о том, что убийством называется такое действие, от которого происходит смерть человека, что отравление поэтому тоже есть убийство. Когда же и эта истина, по его мнению, была тоже воспринята присяжными, он разъяснил им то, что если воровство и убийство совершены вместе, то тогда состав преступления составляют воровство и убийство. Несмотря на то, что ему самому хотелось поскорее отделаться, он так привык к своему занятию, что, начавши говорить, никак уже не мог остановиться, и потому подробно внушал присяжным, что если они найдут подсудимых виновными, то имеют право признать их виновными, если найдут их невиновными, то имеют право признать их невиновными, если найдут их виновными в одном, но невиновными в другом, то могут признать их виновными в одном, но невиновными в другом. Потом он объяснил им еще то, что, несмотря на то, что право это предоставлено им, они должны пользоваться им разумно. Хотел он еще разъяснить им, что если они на поставленный вопрос дадут ответ утвердительный, то этим ответом они признают все то, что поставлено в вопросе, и что если они не признают всего, что поставлено в вопросе, то должны оговорить то, чего не признают. Но он взглянул на часы и, увидав, что уж было без пяти минут три, решил тотчас же перейти к изложению дела. «Обстоятельства дела этого следующие», — начал он и повторил все то, что несколько раз уже было сказано и защитниками, и товарищем прокурора, и свидетелями. Председатель говорил, а по бокам его члены с глубокомысленным видом слушали и изредка поглядывали на часы, находя его речь, хотя и очень хорошую, то есть такую, какая она должна быть, но несколько длинную. Такого же мнения был и товарищ прокурора, как и все вообще судейские и все бывшие в зале. Председатель кончил резюме. Казалось, все было сказано. Но председатель никак не мог расстаться с своим правом говорить. Так ему приятно было слушать внушительные интонации своего голоса. И нашел нужным еще сказать несколько слов о важности того права, которое дано присяжным, и о том, как они должны с вниманием и осторожностью пользоваться этим правом и не злоупотреблять им, о том, что они принимали присягу, что они совесть общества, и что тайна совещательной комнаты должна быть священна, и так далее, и так далее. С тех пор, как председатель начал говорить, Маслова, не спуская глаз, смотрела на него, как бы боясь проронить каждое слово, а потому Нехлюдов не боялся встретиться с ней глазами и, не переставая, смотрел на нее. И в его представлении происходило то обычное явление, что давно невиденное лицо любимого человека, сначала поразив теми внешними переменами, которые произошли за время отсутствия, понемногу делается совершенно таким же, каким оно было за много лет тому назад. Исчезают все происшедшие перемены, и перед духовными очами выступает только то главное выражение – исключительной, неповторяемой духовной личности. Это самое происходило в Нехлюдове. Да, несмотря на арестантский халат, на все расширившее тело и выросшую грудь, несмотря на раздавшуюся нижнюю часть лица, на морщинки на лбу и на висках и на подпухшие глаза, это была, несомненно, та самая Катюша, которая в светло Христово воскресенье так невинно снизу вверх смотрела на него, любимого ею человека, своими влюбленными, смеющимися от радости и полноты жизни глазами. И такая удивительная случайность. Ведь надо же, чтобы это дело пришлось именно на мою сессию, чтобы я, нигде не встречая ее 10 лет, встретил ее здесь, на скамье подсудимых. И чем все это кончится? Поскорее бы. Он все не покорялся тому чувству раскаяния, которое начинало говорить в нем. Ему представлялось это случайностью, которая пройдет и не нарушит его жизнь. Он чувствовал себя в положении того щенка, который дурно вел себя в комнатах, и которого хозяин, взяв за шиворот, тычет носом в ту гадость, которую он сделал. Щенок визжит, тянется назад, чтобы уйти как можно дальше от последствий своего дела и забыть о них, но неумолимый хозяин не отпускает его. Так и Нехлюдов чувствовал уже всю гадость того, что он наделал, чувствовал и могущественную руку хозяина, но он все еще не понимал значения того, что он сделал, не признавал самого хозяина. Ему все хотелось не верить в то, что было перед ним, было его дело. Но неумолимая невидимая рука держала его, и он предчувствовал уже, что он не отвертится. Он еще храбрился, и по усвоенной привычке, положив ногу на ногу и небрежно играя своим пенсне, в самоуверенной позе сидел на своем втором стуле первого ряда. А между тем в глубине своей души он уже чувствовал всю жестокость, подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни. И та страшная завеса, которая каким-то чудом все это время, все эти 12 лет скрывала от него и это преступление, и всю его последующую жизнь, уже колебалась, и он урывками уже заглядывал за нее. Наконец председатель кончил свою речь и, грациозным движением подняв вопросный лист, передал его подошедшему к нему старшине. Присяжные встали, радуясь тому, что можно уйти, и, не зная, что делать со своими руками, точно стыдясь чего-то, один за другим пошли в совещательную комнату. Только что затворилась за ними дверь, жандарм подошел к этой двери и, выхватив саблю из ножен и положив ее на плечо, стал у двери. Судьи поднялись и ушли. Подсудимых тоже вывели. Войдя в совещательную комнату, присяжные, как и прежде, Первым делом достали папиросы и стали курить. Неестественность и фальшь их положения, которые они в большей или меньшей степени испытывали, сидя в зале на своих местах, прошла, как только они вошли в совещательную комнату и закурили папиросы. И они с чувством облегчения разместились в совещательной комнате, и тотчас же начался оживленный разговор.
1: «Девчонка не виновата, запуталась», — сказал добродушный купец. «Надо снисхождение дать».
0: «Вот это и обсудим», — сказал старшина. «Мы не должны поддаваться нашим личным впечатлениям».
2: «Хорошо резюме», — сказал председатель, — заметил полковник.
1: «Ну, хорошо, я чуть не заснул».
0: «Главное дело в том, что прислуга не могла знать о деньгах, если бы Маслова не была с ними согласна», — сказал приказчик еврейского типа.
1: «Так что же, по-вашему, она украла?» — спросил один из присяжных. «Ни за что не поверю», — закричал добродушный купец. «А все это шельма красноглазая нашкодила».
0: «Все хороши», — сказал полковник.
2: «Да ведь она говорит, что не входила в номер».
0: «А вы больше верьте ей. Я этой стерве ни в жизнь не поверил бы».
2: «Да что же, ведь этого мало, что вы не поверили бы», — сказал приказчик.
0: «Ключ у нее был?»
1: «Что-что у ней?» — возражал купец.
0: «А перстень?»
1: «Да ведь она сказывала», — опять закричал купец, — «купчина характерный, да еще выпивший вздул ее. Ну, а потом, известно, пожалел. На, мол, не плачь. Человек ведь какой. Слышал я, чай 12 вершков, пудов от 8.
0: «Не в том дело», — перебил Петр Герасимович. «Вопрос в том, она ли подговорила и затеяла все дело, или прислуга?»
1: «Не может прислуга одна сделать. Ключ у ней был».
0: Несвязная беседа шла довольно долго.
2: «Да позвольте, господа», — сказал старшина.
0: «Сядемся за стол и обсудимте».
2: «Пожалуйте», — сказал он, садясь на председательское место.
0: «Тоже мерзавки эти девчонки», — сказал приказчик. И в подтверждение мнения о том, что главная виновница Маслова, рассказал, как одна такая украла на бульваре часы у его товарища. Полковник по этому случаю стал рассказывать про еще более поразительный случай воровства серебряного самовара.
2: «Господа, господа, прошу по вопросам», — сказал старшина, постукивая карандашом по столу.
0: Все замолкли. Вопросы эти были выражены так. Первый. Виновен ли крестьянин села Барков Крапивинского уезда Симон Петров Картинкин, 33 лет, в том, что 17 января 1880 года в городе Н, замыслив лишить жизни купца Смелькова с целью ограбления его, по соглашению с другими лицами дал ему в коньяке яду, от чего и последовала смерть Смелькова, и похитил у него деньгами около 2500 рублей и бриллиантовый перстень. Второй. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Ефимия Иванова-Бочкова, 43 лет? Третий. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Екатерина Михайлова-Маслова, 27 лет? Четвертый. Если подсудимая Ефимия Бочкова невиновна по первому вопросу, то невиновна ли она в том, что 17 января 1880 года в городе Н, состоя в услужении при гостинице «Мавритания», тайно похитила из запертого чемодана постояльца той гостиницы купца Смелькова, находившегося в его номере, 2500 рублей денег, для чего отперла чемодан на месте, принесенном и подобранным ею ключом? Старшина прочел первый вопрос.
2: «Ну как, господа?»
0: На этот вопрос ответили очень скоро. Все согласились ответить «да, виновен», признав его участником и отравления, и похищения. Не согласился признать виновным Картинкина только один старый артельщик, который на все вопросы отвечал в смысле оправдания. Старшина думал, что он не понимает, и объяснил ему, что по всему несомненно, что Картинкин и Бочкова виновны. Но артельщик отвечал, что он понимает, но что все лучше пожалеть.
2: «Мы сами не святые», — сказал он, и так остался при своем мнении.
0: На второй вопрос о Бочковой после долгих толков и разъяснений ответили «невиновна», так как не было явных доказательств ее участия в отравлении, на что особенно налегал ее адвокат.
2: Купец, желая оправдать Маслову, настаивал на том, что Бочкова главная заводчица всего. Многие присяжные согласились с ним, но старшина, желая быть строго законным, говорил, что нет основания признать ее участницей в отравлении. После долгих споров мнение старшины восторжествовало. На четвертый вопрос о Бочковой же ответили: «Да, виновна», и по настоянию артельщика прибавили: «Но заслуживает снисхождения». Третий же вопрос о Масловой вызвал ожесточенный спор. Старшина настаивал на том, что она виновна и в отравлении, и в грабеже. Купец не соглашался, и с ним вместе полковник, приказчик и артельщик. Остальные как будто колебались, но мнение старшины начинало преобладать, в особенности потому, что все присяжные устали и охотнее примыкали к тому мнению, которое обещало скорее соединить, а потому и освободить всех. По всему тому, что происходило на судебном следствии, и потому, как знал Нехлюдов Маслову, он был убежден, что она невиновна ни в похищении, ни в отравлении, и сначала был уверен, что все признают это. Но когда он увидал, что вследствие неловкой защиты купца, очевидно основанной на том, что Маслова физически нравилась ему, чего он и не скрывал, и вследствие отпора на этом именно основании старшины, и, главное, вследствие усталости всех, решение стало склоняться к обвинению, он хотел возражать. Но ему страшно было говорить за Маслову. Ему казалось, что все сейчас узнают его отношение к ней. А между тем он чувствовал, что не может оставить дело так и должен возражать. Он краснел и бледнел, и только что хотел начать говорить, как Петр Герасимович, до этого времени молчаливый, очевидно раздраженный авторитетным тоном старшины, вдруг начал возражать ему и говорить то самое, что хотел сказать Нехлюдов.
1: «Позвольте, — сказал он, — вы говорите, что она украла, потому что у ней ключ был. Да разве не могли коридорные после нее отпереть чемодан подобранным ключом?»
3: «Ну да,
1: — поддакивал купец.
2: Она же не могла взять денег, потому что ей в ее положении некуда девать их».
3: «Вот и я говорю, — подтвердил купец.
2: А скорее ее приезд подал мысль коридорным, и они воспользовались случаем, а потом все свалили на нее». Петр Герасимович говорил раздражительно, и раздражительность его сообщилась старшине, которая вследствие этого особенно упорно стала отстаивать свое противоположное мнение. Но Петр Герасимович говорил так убедительно, что большинство согласилось с ним, признав, что Маслова не участвовала в похищении денег и перстня, что перстень был ей подарен. Когда же зашла речь об ее участии в отравлении, то горячий заступник ее, купец, сказал, что надо признать ее невиновной, так как ей незачем было отравлять его. Старшина же сказал, что нельзя признать ее невиновной, так как она сама созналась, что дала порошок.
3: «Дала, но думала, что это опиум», — сказал купец.
2: «Она и опиумом могла лишить жизни», — сказал полковник, любивший вдаваться в отступление, и начал при этом случае рассказывать о том, что у его Шурина жена отравилась опиумом и умерла бы, если бы не близость доктора и принятые вовремя меры. Полковник рассказывал так внушительно, самоуверенно и с таким достоинством, что ни у кого не достало духа перебить его. Только приказчик, заразившись примером, решился перебить его, чтобы рассказать свою историю.
3: «Так привыкают другие», — начал он, — «что могут 40 капель принимать».
2: «У меня родственник», но полковник не дал перебить себя и продолжал рассказ о последствиях влияния опиума на жену его Шурина.
1: «Да ведь уже 5-й час, господа», — сказал один из присяжных.
2: «Так как же, господа», — обратился старшина, «признаем виновной без умысла ограбления и имущество не похищало, так что ли?»
1: Петр Герасимович, довольный своей победой, согласился. «Но заслуживает снисхождения», — прибавил купец.
2: Все согласились. Только артельщик настаивал на том, чтобы сказать: «Нет, невиновна».
1: «Да ведь оно так и выходит», — разъяснил старшина. «Без умысла ограбления и имущество не похищало. Стало быть, и невиновна». Валяй так, и заслуживает снисхождения. Знать, что останется последнее счистить, весело проговорил купец.
0: Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к ответу «да», но без намерения лишить жизни. Нехлюдов был так взволнован, что и он не заметил этого. В этой форме ответы и были записаны и внесены в залу суда. Рабле пишет, что юрист, к которому пришли судиться, после указания на всевозможные законы, по прочтении 20 страниц юридической бессмысленной латыни, предложил судящимся кинуть кости, чет или нечет. Если чет, то прав истец, если нечет, то прав ответчик. Так было и здесь. То, а не другое решение, принято было не потому, что все согласились, а, во-первых, потому что председательствующий, говоривший так долго свое резюме, в этот раз упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, что, отвечая на вопрос, они могут сказать «да, виновна», но без намерения лишить жизни. Во-вторых, потому что полковник очень длинно и скучно рассказывал историю жены своего Шурина. В-третьих, потому что Нехлюдов был так взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и думал, что оговорка «без умысла ограбления» уничтожает обвинение. В-четвертых, потому что Петр Герасимович не был в комнате. Он выходил в то время, как старшина перечел вопросы и ответы. И главное, потому что все устали, и всем хотелось скорее освободиться и потому согласиться с тем решением, при котором все скорее кончается. Присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с вынутой наголо саблей у двери, вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места, и один за другим вышли присяжные. Старшина с торжественным видом нес лист. Он подошел к председателю и подал его. Председатель прочел, и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к товарищам, совещаясь. Председатель был удивлен тем, что присяжные, оговорив первое условие без умысла ограбления, не оговорили второго, без намерения лишить жизни. Выходило по решению присяжных, что Маслова не воровала, не грабила, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели. «Посмотрите, какую они нелепость вынесли», — сказал он члену налево. «Ведь это каторжные работы, а она не виновата».
1: «Ну, как не виновата?» — сказал строгий член.
0: «Да просто не виновата. По-моему, это случай применения 818 статьи». 818 статья гласит о том, что если суд найдет обвинение несправедливым, то он может отменить решение присяжных. «Как вы думаете?» — обратился председатель к доброму члену. Добрый член не сразу ответил. Он взглянул на номер бумаги, которая лежала перед ним, и сложил цифры. Не удалось на три. Он загадал, что если делится, то он согласится. Но, несмотря на то, что не делилось, он по доброте своей согласился. «Я думаю тоже, что следовало бы», — сказал он. «А вы?» — обратился председатель к сердитому члену.
1: «Ни в каком случае», — отвечал он решительно. «И так газеты говорят, что присяжные оправдывают преступников. Что же заговорят, когда суд оправдает? Я не согласен ни в каком случае».
0: Председатель посмотрел на часы. «Жаль, но что же делать?» И подал вопросы старшине для прочтения. Все встали, и старшина, переминаясь с ноги на ногу, откашлялся и прочел вопросы и ответы. Все судейские, секретари, адвокаты, даже прокурор выразили удивление. Подсудимые сидели невозмутимо, очевидно, не понимая значения ответов. Опять все сели, и председатель спросил прокурора, каким наказанием он полагает подвергнуть подсудимых. Прокурор, обрадованный неожиданным успехом относительно Масловой, приписывая этот успех своему красноречию, справился где-то, привстал и сказал:
2: Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452 и 4 пункта 1453. Ефимию Бочкову на основании статьи 1659. И Екатерину Маслову на основании статьи 1454. Все наказания эти были самые строгие, которые только можно было положить. «Суд удалится для постановления решения», — сказал председатель, вставая. Все поднялись за ним и с облегченным и приятным чувством совершенного хорошего дела стали выходить или передвигаться по зале. «А ведь мы, батюшка, постыдно наврали», — сказал Петр Герасимович, подойдя к Нехлюдову, которому старшина рассказывал что-то. — Ведь мы ее в каторгу закатали.
4: — Что вы говорите? — вскрикнул Нехлюдов, на этот раз не замечая вовсе неприятной фамильярности учителя.
2: — Да как же, — сказал он, — мы не поставили в ответе «виновна, но без намерения лишить жизни». Мне сейчас секретарь говорил: прокурор подводит ее под 15 лет каторги.
4: «Да ведь так решили», — сказал старшина.
2: Петр Герасимович начал спорить, говоря, что само собой подразумевалось, что так как она не брала денег, то она и не могла иметь намерения лишить жизни.
4: «Да ведь я прочел ответы перед тем, как выходить», — оправдывался старшина. «Никто не возражал?»
2: «Да я в это время выходил из комнаты», — сказал Петр Герасимович. «А вы-то как прозевали?»
4: «Я никак не думал», — сказал Нехлюдов.
2: «Вот и не думали».
4: «Да это можно поправить», — сказал Нехлюдов.
2: «Ну нет, теперь кончено».
5: Нехлюдов посмотрел на подсудимых. Они, те самые, чья судьба решилась, все так же неподвижно сидели за своей решеткой перед солдатами. Маслова улыбалась чему-то, и в душе Нехлюдова шевельнулось дурное чувство. Перед этим, предвидя ее оправдание и оставление в городе, он был в нерешительности, как отнестись к ней, и отношение к ней было трудно. Каторга же и Сибирь сразу уничтожали возможность всякого отношения к ней. Недобитая птица перестала бы трепаться в Екташе и напоминать о себе.
2: Предположения Петра Герасимовича были справедливы. Вернувшись из совещательной комнаты, председатель взял бумагу и прочел. 1880 года, апреля 28 дня, по указу Его Императорского Величества, окружной суд по уголовному отделению, в силу решения господ присяжных заседателей, на основании третьего пункта статьи 771, третьего пункта статьи 776 и статьи 777 Устава уголовного судопроизводства определил крестьянина Симона Картинкина, 33 лет, и мещанку Екатерину Маслову, 27 лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы. Картинкина на 8 лет, а Маслову на 4 года, с последствиями для обоих по 28 статье уложения. Мещанку же Ефимию Бочкову, 43 лет, лишив всех особенных, личные по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, заключить в тюрьму сроком на 3 года с последствиями по 49 статье уложения. Судебные по сему делу издержки возложить по равной части на осужденных, а в случае их несостоятельности принять на счет казны. Вещественные по делу сему доказательства продать, кольцо возвратить, склянки уничтожить.
5: Картинкин стоял так же, вытягиваясь, держа руки с оттопыренными пальцами по швам и шевеля щеками. Бочкова казалась совершенно спокойной. Услыхав решение, Маслова багрово покраснела.
6: Не виновата я! Не виновата! Вдруг на всю залу вскрикнула она. Грех это! Не виновата я! Не хотела, не думала! Верно говорю! Верно!
5: И опустившись на лавку, она громко зарыдала. Когда картинки на Бочкова вышли, она все еще сидела на месте и плакала. Так что жандарм должен был тронуть ее за рукав халата. «Нет, это невозможно так оставить», — проговорил сам с собой Нехлюдов, совершенно забыв свое дурное чувство и сам, не зная зачем, поспешил в коридор еще раз взглянуть на нее. В дверях теснилась оживленная толпа выходивших присяжных и адвокатов, довольных окончанием дела, так что он несколько минут задержался в дверях. Когда же он вышел в коридор, она была уже далеко. Скорыми шагами, не думая о том внимании, которое он обращал на себя, он догнал и обогнал ее и остановился. Она уже перестала плакать и только порывисто всхлипывала, отирая покрасневшее пятнами лицо концом косынки, и прошла мимо него, не оглядываясь. Пропустив ее, он поспешно вернулся назад, чтобы увидать председателя, но председатель уже ушел. Нехлюдов нагнал его только в швейцарской. «Господин председатель», — сказал Нехлюдов, подходя к нему в ту минуту, как тот уже надел светлое пальто и брал палку серебряным набалдашником, подаваемую швейцаром. «Могу я поговорить с вами о деле, которое сейчас решилось? Я присяжный».
7: «Да, как же, князь Нехлюдов? Очень приятно, мы уже встречались», — сказал председатель, пожимая руку и с удовольствием вспоминая, как хорошо и весело он танцевал, лучше всех молодых, в тот вечер, как встретился с Нехлюдовым. «Чем могу служить?»
5: Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. Она невинна в отравлении, а между тем ее приговорили к каторге. С сосредоточенным мрачным видом сказал Нехлюдов. «Суд постановил решение на основании ответов, данных вами же», — сказал председатель, подвигаясь к выходной двери. «Хотя ответы и суду показались несоответственны делу». Он вспомнил, что хотел разъяснить присяжным то, что их ответ «да, виновна», без отрицания умысла убийства, утверждает убийство с умыслом, но, торопясь кончить, не сделал этого. «Да, но разве нельзя поправить ошибку?»
7: «Повод к кассации всегда найдется. Надо обратиться к адвокатам», — сказал председатель, немножко набок надевая шляпу и продолжая двигаться к выходу.
5: «Но ведь это ужасно.
7: Ведь, видите ли, Масловой предстояло одно из двух». «Очевидно, желая быть как можно приятнее и учтивее с Нехлюдовым», — сказал председатель, расправив бакенбарды сверх воротника пальто и взяв его слегка под локоть и направляя к выходной двери, он продолжал. «Вы ведь тоже идете?»
5: «Да», — сказал Нехлюдов, поспешно одеваясь, и пошел с ним. Они вышли на яркое веселящее солнце, и тотчас же надо было говорить громче от грохота колес по мостовой.
7: «Положение, изволите видеть, странное», — продолжал председатель, возвышая голос, «тем, что ей, этой Масловой, предстояло одно из двух. Или почти оправдание, тюремное заключение, в которое могло быть зачислено и то, что она уже сидела. Даже только арест или каторга, середины нет. Если бы вы прибавили слова «но без намерения причинить смерть», то она была бы оправдана».
5: «Я непростительно упустил это», — сказал Нехлюдов.
7: «Вот в этом все дело», — улыбаясь, сказал председатель, глядя на часы. «Теперь, если хотите, обратитесь к адвокату. Нужно найти повод к кассации. Это всегда можно найти». «На дворянскую», — отвечал он извозчику. «30 копеек, никогда больше не плачу».
8: Ваше превосходительство, пожалуйте.
9: Мое почтение. Если могу чем служить, дом Дворникова на Дворянской легко запомнить.
5: И он, ласково поклонившись, уехал. Стыдно и гадко. Гадко и стыдно, думал между тем Нехлюдов, пешком возвращаясь домой по знакомым улицам. Все гадко и стыдно, повторял он себе, входя на крыльцо своего дома.
10: Ужинать не буду, сказал он Корнею, вошедшему за ним в столовую, где был приготовлен прибор и чай. Вы идите.
5: Слушаю, сказал Корней, но не ушел и стал убирать со стола. Нехлюдов смотрел на Корнея и испытывал к нему недоброе чувство. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое. А ему казалось, что все как нарочно назло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, Нехлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай. Но, услыхав шаги Аграфены Петровны, поспешно, чтобы не видать ее, вышел в гостиную, затворив за собой дверь. Комната эта, гостиная, была та самая, в которой 3 месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную 2 лампами с рефлекторами, одним у портрета его отца, а другим у портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери, и эти отношения показались ему ненатуральными и противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий. А в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий. «Нет, нет», — думал он, — «освободиться надо». Освободиться от всех этих фальшивых отношений с Корчагинами, и с Марьей Васильевной, и с наследством, и со всем остальным. Да, подышать свободно, уехать за границу, в Рим, заняться своей картиной. Он вспомнил свои сомнения насчет своего таланта. Ну да все равно, просто подышать свободно. Сначала в Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества и устроить это дело с адвокатом. И вдруг в его воображении с необыкновенной живостью возникла арестантка с черными косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых! Он, поспешно тушая ее, смял докуренную папиросу в пепельницу, закурил другую и стал ходить взад и вперед по комнате. И одна за другой стали возникать в его воображении минуты, пережитые с нею. Вспомнил он последнее свидание с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой, вспомнил за утренню. Ведь я любил ее, истинно любил хорошей, чистой любовью в эту ночь. Любил ее еще прежде. Да еще как любил тогда, когда я в первый раз жил у тетушек и писал свое сочинение. И он вспомнил себя таким, каким он был тогда. На него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно. Различие между ним, каким он был тогда, и каким он был теперь, было огромно. Оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности. Теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода, да даже большей частью и не хотел выходить.
4: Он вспомнил, как он когда-то гордился своей прямотой, как ставил себе когда-то правилом всегда говорить правду и действительно был правдив, и как он теперь был весь во лжи, в самой страшной лжи, во лжи, признаваемой всеми людьми, окружающими его, правдой. И не было из этой лжи, по крайней мере, он не видел, из этой лжи никакого выхода. И он из этой лжи, по крайней мере, он не видел, из этой лжи никакого выхода.

0: Нельзя бросить женщину, которую я любил, и удовлетвориться тем, что я заплачу деньги адвокату и избавлю ее от каторги, которой она и не заслуживает. Загладить вину деньгами, как я тогда думал, что сделал, что должно, дав ей деньги. И он живо вспомнил минуту, когда он в коридоре, догнав ее, сунул ей деньги и убежал от нее.
1: «Ах, эти деньги!»
0: С ужасом и отвращением, такими же, как и тогда, вспоминал он эту минуту.
1: «Ах, ах, какая гадость!»
0: Так же, как и тогда, вслух проговорил он. «Только мерзавец, негодяй мог это сделать». «Я тот негодяй, тот мерзавец!» — вслух заговорил он. «Да неужели в самом деле?» — он остановился на ходу. «Неужели я в самом деле? Неужели я точно негодяй?» «А то кто же?» — ответил он себе. «Да разве это одно?» — продолжал он уличать себя. «Разве не гадость? Не низость твое отношение к Марье Васильевне и ее мужу, и твое отношение к имуществу, под предлогом, что деньги от матери пользоваться богатством, которое считаешь незаконным, и вся твоя праздная, скверная жизнь, и венец всего твой поступок с Катюшей. Негодяй! Мерзавец! Они, люди, как хотят, пусть судят обо мне. Их я могу обмануть, но себя-то я не обману!» И он вдруг понял, что то отвращение, которое он в последнее время чувствовал к людям, и в особенности нынче, и к князю, и к Софье Васильевне, и к мессии, и к Корнею, было отвращение к самому себе. И удивительное дело, в этом чувстве признания своей подлости было что-то болезненное и вместе радостное и успокоительное. С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл чисткой души. Чисткой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг, после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот ссор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки. Всегда после таких пробуждений Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать уже навсегда. Писал дневник и начинал новую жизнь, которую он надеялся никогда уже не изменять. «Перевернуть страницу», как он говорил себе. Но всякий раз соблазны мира улавливали его, и он, сам того не замечая, опять падал и часто ниже того, каким он был прежде. Так он очищался и поднимался несколько раз. Так это было с ним в первый раз, когда он приехал на лето к тетушкам. Это было самое живое, восторженное пробуждение, и последствия его продолжались довольно долго. Потом такое же пробуждение было, когда он бросил статскую службу и, желая жертвовать жизнью, поступил во время войны в военную службу. Но тут засорение произошло очень скоро. Потом было пробуждение, когда он вышел в отставку и, уехав за границу, стал заниматься живописью. С тех пор и до нынешнего дня прошел длинный период без чистки. И потому никогда еще он не доходил до такого загрязнения, до такого разлада между тем, чего требовала его совесть, и той жизнью, которую он вел. И он ужаснулся, увидев это расстояние. Расстояние это было так велико, загрязнение так сильно, что в первую минуту он отчаялся в возможности очищения. «Ведь уже пробовал совершенствоваться и быть лучше, и ничего не вышло», — говорил в душе его голос искусителя. «Так что же пробовать еще раз?» «Не ты один, а все такие. Такова жизнь», — говорил этот голос. Но то свободное, духовное существо, которое одно истинно,

0: одно могущественно, одно вечно уже пробудилось в них Людове. И он не мог не поверить ему. Как ни огромно было расстояние между тем, что он был, и тем, чем хотел быть, для пробудившегося духовного существа представлялось все возможно. «Разорву эту ложь, связывающую меня, чего бы это мне ни стоило, и признаю все, и всем скажу правду, и сделаю правду», — решительно вслух сказал он себе. «Скажу правду Месси, что я распутник и не могу жениться на ней, только напрасно тревожил ее. Скажу Марье Васильевне, жене предводителя. Впрочем, ей нечего говорить. Скажу ее мужу, что я негодяй, обманывал его. С наследством распоряжусь так, чтобы признать правду. Скажу ей, Катюше, что я негодяй, виноват перед ней, и сделаю все, что могу, чтобы облегчить ее судьбу. Да, увижу ее и буду просить ее простить меня. Да, буду просить прощения, как дети просят». Он остановился. «Женюсь на ней, если это нужно». На глазах его были слезы, когда он говорил себе это. И хорошие, и дурные слезы. Хорошие слезы, потому что это были слезы радости, пробуждения в себе того духовного существа, которое все эти года спало в нем. И дурные, потому что они были слезы умиления над самим собою, над своей добродетелью. Ему стало жарко. Он подошел к выставленному окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная, тихая, свежая ночь. По улице прогремели колеса, и потом все затихло. Прямо под окном виднелась тень сучьев оголенного высокого тополя, всеми своими развилинами отчетливо лежащие на песке расчищенной площадки. Налево была крыша сарая, казавшаяся белой под ярким светом луны. Впереди переплетались сучи деревьев, из-за которых виднелась черная тень забора. Нехлюдов смотрел на освещенный луной сад и крышу, и на тень тополя, и вдыхал живительный свежий воздух. «Как хорошо! Как хорошо! Боже мой, как хорошо!» Говорил он про то, что было в его душе. Заметнее всех женщин-арестанток и поразительным криком и видом была лохматая худая цыганка-арестантка с сбившейся с курчавых волос косынкой, стоявшая почти посредине комнаты, на той стороне решетки у столба, и что-то с быстрыми жестами кричавшая низко и туго подпоясанному цыгану в синем сюртуке. Рядом с цыганом присел к земле солдат, разговаривая с арестанткой. Потом стоял, прильнув к сетке, молодой с светлой бородой мужичок в лаптях с раскрасневшимся лицом, очевидно, с трудом сдерживающий слезы. С ним говорила миловидная белокурая арестантка, светлыми голубыми глазами смотревшая на собеседника. Подле них стоял оборванец, переговаривавшийся с растрепанной широколицей женщиной. Потом две женщины, мужчина, опять женщина. Против каждого была арестантка. В числе их Масловой не было. Но позади арестанток на той стороне стояла еще одна женщина. И Нехлюдов тотчас же понял, что это была она. И тотчас же почувствовал, как усиленно забилось его сердце, и остановилось дыхание. Решительная минута приближалась. Он подошел к сетке и узнал ее. Она была не в халате, как третьего дня, а в белой кофте, туго стянутой поясом и высоко подымавшейся на груди. Из-под косынки, как на суде, выставлялись вьющиеся черные волосы. «Сейчас решится», — думал он. «Как мне позвать ее? Или сама подойдет?» Но сама она не подходила. Она ждала Клару и никак не думала, что этот мужчина к ней. «Вам кого нужно?» — спросила, подходя к Нехлюдову, надзирательница, ходившая между сетками. «Екатерину Маслову», — едва мог выговорить Нехлюдов.
1: «Маслова к тебе!»
0: — крикнула надзирательница. Маслова оглянулась и, подняв голову и прямо выставляя грудь, своим знакомым Нехлюдову выражением готовности, подошла к решетке, протискиваясь между двумя арестантками, и удивленно-вопросительно уставилась на Нехлюдова, не узнавая его. Признав, однако, по одежде в нем богатого человека, она улыбнулась. «Вы ко мне?» — сказала она, приближая к решетке свое улыбающееся, с косящими глазами лицо. «Я хотел видеть...» Нехлюдов не знал, как сказать «вас» или «тебя», и решил сказать «вас». Он говорил не громче обыкновенного. «Я хотел видеть вас. Я...»
1: «Ты мне зубы-то не заговаривай!» — кричал подле него оборванец. «Брала или не брала?»
2: «Говорят, тебя помирает. Чего же еще?» — кричал кто-то с другой стороны.
0: Маслова не могла расслышать того, что говорил Нехлюдов, но выражение его лица в то время, как он говорил, вдруг напомнило ей его. Но она не поверила себе. Улыбка, однако, исчезла с ее лица, и лоб стал страдальчески морщиться.
1: «Не слыхать, что говорите!» —
0: прокричала она, щурясь, и все больше и больше морща лоб. «Я пришел... Да, я делаю то, что должно. Я каюсь», — подумал Нехлюдов. И только что он подумал это. Слезы выступили ему на глаза, подступили к горлу. И он, зацепившись пальцами за решетку, замолчал, делая усилие, чтобы не разрыдаться.
2: «Я говорю, зачем встреваешь, куда не должно!» — кричали с одной стороны.
0: Увидав его волнение, Маслова узнала его. «Похоже, да не признаю!» — закричала она, не глядя на него, и покрасневшее вдруг лицо ее стало еще мрачнее. «Я пришел за тем, чтобы просить у тебя прощения!» — прокричал он громким голосом, без интонации, как заученный урок. Прокричав эти слова, ему стало стыдно, и он оглянулся. Но тотчас же пришла мысль, что если ему стыдно, то это тем лучше, потому что он должен нести стыд. И он громко продолжал. «Прости меня! Я страшно виноват перед...» — прокричал он еще. Она стояла неподвижно и не спускала с него своего косого взгляда. Он не мог дальше говорить и отошел от решетки, стараясь удержать колебавшие его грудь рыдания. Смотритель, тот самый, который направил Нехлюдова в женское отделение, очевидно заинтересованный им, пришел в это отделение и, увидав Нехлюдова не у решетки, спросил его, почему он не говорит с той, с кем ему нужно. Нехлюдов высморкался и, встряхнувшись, стараясь иметь спокойный вид, отвечал: «Не могу говорить через решетку. Ничего не слышно». Смотрите, задумался.
2: «Ну что же, можно вывести ее сюда на время?»
1: «Марья Карловна», — обратился он к надзирательнице, «выведите Маслову наружу».
0: Через минуту из боковой двери вышла Маслова. Подойдя мягкими шагами вплоть к Нехлюдову, она остановилась и из-под лобья взглянула на него. Черные волосы, так же, как и третьего дня, выбивались вьющимися колечками. Лицо нездоровое, пухлое и белое, было миловидно и совершенно спокойно. Только глинцовито-черные косые глаза из-под подпухших век особенно блестели.
2: «Можно здесь говорить», — сказал смотритель и отошел.
0: Нехлюдов придвинулся к скамье, стоявшей у стены. Маслова взглянула вопросительно на помощника смотрителя и потом, как бы с удивлением пожав плечами, пошла за Нехлюдовым к скамье и села на нее рядом с ним, оправив юбку.
1: «Я знаю, что вам трудно простить меня», — начал Нехлюдов, но опять остановился, чувствуя, что слезы мешают. «Но если нельзя уже поправить прошлого, то я теперь сделаю все, что могу. Скажите, как это вы нашли меня?» Не отвечая на его вопрос, спросила она, и глядя, и не глядя на него своими косыми глазами.
0: «Боже мой, помоги мне. Научи меня, что мне делать», — говорил себе Нехлюдов, глядя на ее такое изменившееся, дурное теперь лицо.
1: «Я третьего дня был присяжным», — сказал он, — «когда вас судили. Вы не узнали меня?»
0: «Нет, не узнала. Некогда мне было узнавать. Да я и не смотрела», — сказала она.
1: «Ведь был ребенок?» — спросил он и почувствовал, как лицо его покраснело.
0: «Тогда же, слава богу, помер», — коротко и злобно ответила она, отворачивая от него взгляд.
1: «Как же? Отчего?»
0: «Я сама больна была, чуть не померла», — сказала она, не поднимая глаз.
1: «Как же тетушки вас отпустили?»
0: «Кто ж станет горничную с ребенком держать? Как заметили, так и прогнали».
1: «Да что говорить, не помню ничего, все забыла.
0: То все кончено».
1: «Нет, не кончено. Не могу я так оставить этого. Я хоть теперь хочу искупить свой грех».
0: «Нечего искупать. Что было, то было и прошло», — сказала она, и чего он никак не ожидал, она вдруг взглянула на него и неприятно, заманчиво и жалостно улыбнулась. Маслова никак не ожидала увидеть его, особенно теперь и здесь, и потому в первую минуту появления его поразило ее и заставило вспомнить о том, чего она не вспоминала никогда. Она в первую минуту вспомнила смутно о том новом чудном мире чувств и мыслей, который открыт был ей прелестным юношей, любившим ее и любимым ею, и потом об его непонятной жестокости и целом ряде унижений, страданий, которые последовали за этим волшебным счастьем и вытекали из него. Ей сделалось больно. Но не будучи в силах разобраться в этом, она поступила и теперь, как поступала всегда. Отогнала от себя эти воспоминания и постаралась застлать их особенным туманом развратной жизни. Так точно она сделала и теперь. В первую минуту она соединила теперь сидящего перед ней человека с тем юношей, которого она когда-то любила. Но потом, увидав, что это слишком больно, она перестала соединять его с тем. Теперь этот чисто одетый, выхоленный господин с надушенной бородой был для нее не тот Нехлюдов, которого она любила, а только один из тех людей, которые, когда им нужно было, пользовались такими существами, как она, и которыми такие существа, как она, должны были пользоваться как можно для себя выгоднее. И потому она заманчиво улыбнулась ему. Она помолчала, обдумывая, чем бы воспользоваться от него. «То все кончено», — сказала она. «Теперь вот осудили в каторгу». И губы ее задрожали, когда она выговорила это страшное слово.
1: «Я знал, я уверен был, что вы не виноваты», — сказал Нехлюдов.
0: «Известно, не виноват. Разве я воровка или грабительница? У нас говорят, что все от адвоката», — продолжала она. «Говорят, надо прошение подать.
1: Только дорого, говорят, берут.
0: Да, непременно, сказал Нехлюдов. Я уже обратился к адвокату.
1: Надо не пожалеть денег.
0: Хорошего, сказала она. Я все сделаю, что возможно.
1: Наступило молчание. Она опять так же улыбнулась. «А я хочу вас попросить денег, если можете».
0: «Немного, 10 рублей, больше не надо», — вдруг сказала она.
1: «Да», — сконфуженно заговорил Нехлюдов и взялся за бумажник. Она быстро взглянула на смотрителя, который ходил взад и вперед по камере.
0: «При нем не давайте, а когда он отойдет, а то отберут».
1: Нехлюдов достал бумажник, как только смотритель отвернулся, но не успел передать 10-рублевую бумажку, как смотритель опять повернулся к ним лицом. Он зажал ее в руке.
0: «Ведь это мертвая женщина», — думал он, глядя на это когда-то милое, теперь оскверненное пухлое лицо с блестящим нехорошим блеском черных косящих глаз, следящих за смотрителем и его рукою с зажатой бумажкой. И на него нашла минута колебания. Опять тот искуситель, который говорил вчера ночью, заговорил в душе Нехлюдова, как всегда стараясь вывести его из вопросов о том, что должно сделать, к вопросу о том, что выйдет из его поступков и что полезно.
1: «Ничего ты не сделаешь с этой женщиной», — говорил этот голос. «Только себе на шею повесишь камень, который утопит тебя и помешает тебе быть полезным другим. Дать ей денег, все, что есть, проститься с ней и кончить все навсегда?» — подумалось ему. Но тут же он почувствовал, что теперь, сейчас, совершается нечто самое важное в его душе, что его внутренняя жизнь стоит в эту минуту как бы на колеблющихся весах, которые малейшим усилием могут быть перетянуты в ту или другую сторону. И он сделал это усилие, призывая того Бога, которого он вчера почуял в своей душе, и Бог тут же отозвался в нем. Он решил сейчас сказать ей все. «Катюша, я пришел к тебе просить прощения, а ты не ответила мне. Простила ли ты меня? Простишь ли ты меня когда-нибудь?» — сказал он, вдруг переходя на «ты». Она не слушала его, а глядела то на его руку, то на смотрителя. Когда смотритель отвернулся, она быстро протянула к нему руку, схватила бумажку и положила за пояс.
0: «Чудно, что говорите»,
1: — сказала она презрительно, как ему показалось, улыбаясь. Нехлюдов чувствовал, что в ней есть что-то прямо враждебное ему, защищающее ее такое, какая она теперь, и мешающее ему проникнуть до ее сердца. Но удивительное дело, это его не только не отталкивало, но еще больше какой-то особенной, новой силой притягивало к ней. Он чувствовал, что ему должно разбудить ее духовно, что это страшно трудно, но самая трудность этого дела привлекала его. Он испытывал к ней теперь чувство такое, какого он не испытывал никогда прежде ни к ней, ни к кому-либо другому, в котором не было ничего личного. Он ничего не желал себе от нее, а желал только того, чтобы она перестала быть такой, какой она была теперь, чтобы она пробудилась и стала такой, какой она была прежде.
0: «Катюша, зачем ты так говоришь? Я ведь знаю тебя, помню тебя тогда в Панове.
1: Что старое поминать?» — сухо сказала она.
0: «Я вспоминаю за тем, чтобы загладить, искупить свой грех, Катюша».
1: Начал он и хотел было сказать о том, что он женится на ней,
0: Но он встретил ее взгляд и прочел в нем что-то такое страшное и грубое, отталкивающее, что не мог договорить. В это время посетители стали выходить. Смотритель подошел к Нехлюдову и сказал, что время свидания кончилось. Маслова встала, покорно ожидая, когда ее отпустят. «Прощайте, мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя», — сказал Нехлюдов и протянул руку. «Я приду еще». «Кажется, все сказали». Она подала руку, но не пожала. «Нет, я постараюсь видеться с вами еще, где бы можно переговорить, и тогда скажу очень важное, что нужно сказать вам», — сказал Нехлюдов.
1: «Что же, приходите», — сказала она, улыбаясь той улыбкой, которая улыбалась мужчинам, которым хотела нравиться.
0: «Вы ближе для меня, чем сестра», — сказал Нехлюдов.
1: «Чудно», — повторила она и, покачивая головой, ушла за решетку.
0: «Нет, не мог сказать главного», — думал Нехлюдов, направляясь вместе с народом к выходу. «Я не сказал ей, что женюсь на ней. Не сказал, а сделаю это», — думал он.
1: Надзиратели, стоя у дверей, опять выпуская в две руки, считали посетителей, чтобы не вышел лишний и не остался в тюрьме. То, что его хлопали теперь по спине, не только не оскорбляло его, но он даже и не замечал этого. В назначенный адвокатом Фонариным день Нехлюдов приехал к нему. В приемный помощник передал Нехлюдову готовое прошение.
0: «Как же подписать прошение? Кто должен?» – спросил Нехлюдов.
1: «Может, сама подсудимая. А если затруднительно, то и Анатолий Петрович, взяв от нее доверенность».
0: «Нет, я съезжу и возьму ее подпись», – сказал Нехлюдов, радуясь случаю увидать ее раньше назначенного дня. Нехлюдов увидал ее в дверях, когда она еще не видала смотрителя. Лицо ее было красно. Она бойко шла за надзирателем и, не переставая, улыбалась, покачивая головой. Увидав смотрителя, она с испуганным лицом уставилась на него, но тотчас же оправилась и бойко и весело обратилась к Нехлюдову.
3: «Здравствуйте», сказала она, нараспев и улыбаясь, и сильно не так, как тот раз, встряхнув его руку.
0: «Я вот привез вам подписать прошение», сказал Нехлюдов, немного удивляясь на тот бойкий вид, с которым она нынче встретила его. «Адвокат составил прошение, и надо подписать, и мы пошлем в Петербург».
1: «Что же, можно и подписать?»
0: «Все можно», сказала она, щуря один глаз и улыбаясь. Нехлюдов достал из кармана сложенный лист и подошел к столу.
1: «Можно здесь подписать?» — спросил Нехлюдов у смотрителя.
2: «Иди сюда, садись», — сказал смотритель. «Вот тебе и перо. Умеешь грамоте?»
1: «Когда-то знала», — сказала она и, улыбаясь, оправив юбку и рукав кофты, села за стол, неловко взяла своей маленькой энергической рукой перо и, засмеявшись, оглянулась на Нехлюдова. Он указал ей, что и где написать. Старательно макая и отряхивая перо, она написала свое имя.
3: «Больше ничего не нужно?» —
1: спросила она, глядя то на Нехлюдова, то на смотрителя и укладывая перо то на чернильницу, то на бумаге.
0: «Мне нужно кое-что сказать вам», — сказал Нехлюдов, взяв у нее из рук перо. «Что же, скажите», — сказала она, и вдруг, как будто о чем-то задумалась или захотела спать, стала серьезной. Смотритель встал и вышел, и Нехлюдов остался с ней с глазу на глаз.
3: Надзиратель, приведший Маслову, присел на подоконник поодаль от стола. Для Нехлюдова наступила решительная минута. Он, не переставая, упрекал себя за то, что в первое свидание не сказал ей главного, того, что намерен жениться на ней, и теперь твердо решился сказать ей это. Она сидела по одну сторону стола, Нехлюдов сел против нее по другую. В комнате было светло, и Нехлюдов в первый раз ясно на близком расстоянии увидал ее лицо. Морщинки около глаз и губ, и подпухлость глаз. И ему стало еще более, чем прежде, жалко ее. Облокотившись на стол так, чтобы не быть слышанным надзирателем, сидевшим у окна, а одной ею, он сказал: «Если прошение это не выйдет, то подадим на высочайшее имя. Сделаем все, что можно».
4: «Вот кабы прежде адвокат бы хороший», — перебила она его, «а то этот мой защитник дурачок совсем был. Все мне комплименты говорил», — сказала она и засмеялась. «Кабы тогда знали, что я вам знакома, другое было. А то что, думают все, воровка?»
3: «Какая она странная нынче», — подумал Нехлюдов, и только что хотел сказать свое, как она опять заговорила.
4: «А я вот что. Есть у нас одна старушка, так все, знаете, удивляются даже. Такая старушка чудесная, а вот не за что сидит. И она, и сын. И все знают, что они не виноваты, а их обвинили, что подожгли, и сидят. Она, знаете, услыхала, что я с вами знакома», — сказала Маслова, вертя головой и взглядами на него. «И говорит: скажи ему, пусть, говорит, сына вызовут, он им все расскажет. Меньшова их фамилия. Что ж, сделайте. Такая, знаете, старушка чудесная. Видно сейчас, что понапрасну. Вы, голубчик, похлопочите», — сказала она, взглядывая на него, опуская глаза и улыбаясь.
3: «Хорошо, я сделаю, узнаю», — сказал Нехлюдов, все более и более удивляясь ее развязности. «Но мне о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тот раз?» — сказал он.
4: «Вы много говорили? Что говорили тот раз?» — сказала она, не переставая улыбаться и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону.
3: «Я говорил, что пришел просить вас простить меня», — сказал он.
4: «Ну что все простить и простить? Ни к чему это. Вы лучше...»
3: «Что я хочу загладить свою вину», — продолжал Нехлюдов, — «и загладить не словами, а делом. И я решил жениться на вас».
5: Лицо ее вдруг выразило испуг. Косые глаза ее, остановившись, смотрели и не смотрели на него.
4: «Это еще зачем понадобилось?» — проговорила она, злобно хмурясь.
3: «Я чувствую, что я перед Богом должен сделать это».
4: «Какого еще Бога там нашли? Все вы не то говорите. Бога? Какого Бога? Вот вы бы тогда помнили Бога», — сказала она и, раскрыв рот, остановилась. Нехлюдов только теперь почувствовал сильный запах вина из ее рта и понял причину ее возбуждения.
3: «Успокойтесь», — сказал он.
4: «Нечего мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я и пьяна, да помню, что говорю», — вдруг быстро заговорила она и вся багрово покраснела. «Я каторжная, а вы барин, князь. И нечего тебе со мной мараться. Ступай к своим княжнам, а моя цена красненькая».
3: «Как бы жестоко ты ни говорила, ты не можешь сказать того, что я чувствую», — весь дрожа тихо сказал Нехлюдов. «Не можешь себе представить, до какой степени я чувствую свою вину перед тобой».
4: «Чувствую вину», — злобно передразнила она. «Тогда не чувствовал, а сунул 100 рублей. Вот твоя цена. «Знаю, знаю, но что же теперь делать?» — сказал Нехлюдов. «Теперь я решил, что не оставлю тебя», — повторил он. «И что сказал, то сделаю». «А я говорю, не сделаешь», — проговорила она и громко засмеялась. «Катюша», — начал он, дотрагиваясь до ее руки, — «уйди от меня! Я каторжная, а ты князь, и нечего тебе тут быть!» Вскрикнула она, вся преображенная гневом, вырывая у него руку. «Ты мной хочешь спастись?» Продолжала она, торопясь высказать все, что поднялось в ее душе. «Ты мной в этой жизни услаждался? Мной же хочешь и на том свете спастись? Противен ты мне, и очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя! Уйди! Уйди ты!» Закричала она, энергическим движением вскочив на ноги. Надзиратель подошел к ним.
6: «Ты что скандалишь? Разве так можно?»
4: «Оставьте, пожалуйста», — сказал Нехлюдов.
6: «Чтоб не забывалось», —
4: сказал надзиратель. «Нет, подождите, пожалуйста», — сказал Нехлюдов. Надзиратель отошел опять к окну. Маслова опять села, опустив глаза и крепко сжав свои скрещенные пальцами маленькие руки. Нехлюдов стоял над ней, не зная, что делать. «Ты не веришь мне», — сказал он.
6: «Что вы жениться хотите? Не будет этого никогда. Повешусь скорее. Вот вам».
4: «Я все-таки буду служить тебе.
6: Но это ваше дело. Только мне от вас ничего не нужно».
4: «Это я верно вам говорю», — сказала она. «И зачем я не умерла тогда?» Прибавила она и заплакала жалобным плачем. Нехлюдов не мог говорить. Ее слезы сообщились ему. Она подняла глаза, взглянула на него, как будто удивилась, и стала утирать косынкой текущие по щекам слезы. Надзиратель теперь опять подошел и напомнил, что время расходиться. Маслова встала. «Вы теперь возбуждены? Если можно будет, я завтра приеду». «А вы подумайте», — сказал Нехлюдов. Она ничего не ответила и, не глядя на него, вышла за надзирателем. «Да, так вот оно что. Вот что», — думал Нехлюдов, выходя из острога, и только теперь, вполне понимая всю вину свою. Если бы он не попытался загладить, искупить свой поступок, он никогда бы не почувствовал всей преступности его. Мало того, и она бы не чувствовала всего зла, сделанного ей. Только теперь это все вышло наружу во всем своем ужасе. Он увидал теперь только то, что он сделал с душой этой женщины, и она увидала и поняла, что было сделано с нею. Прежде Нехлюдов играл своим чувством любования самого на себя, на свое раскаяние. Теперь ему просто было страшно. Бросить ее, он чувствовал это, теперь он не мог. А между тем не мог себе представить, что выйдет из его отношения к ней. На другой день после посещения Масленникова Нехлюдов получил от него на толстой глинцевитой с гербом и печатями бумаги письмо великолепным твердым почерком о том, что он написал о переводе Масловой в больницу врачу и что, по всей вероятности, желание его будет исполнено. Было подписано: «Любящий тебя старший товарищ». И под подписью «Масленников» был сделан удивительно искусный, большой и твердый росчерк. «Дурак!» — не мог удержаться, не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове «товарищ» он чувствовал, что Масленников снисходил до него, То есть, несмотря на то, что исполнял самую нравственно грязную и постыдную должность, считал себя очень важным человеком и думал, если не польстить, то показать, что он все-таки не слишком гордится своим величием, называя себя его товарищем. Одно из самых обычных и распространенных суеверий – то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства. Что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и так далее. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот. Но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки. Вода во всех одинакая и везде одна и та же. Но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки. И к таким людям принадлежал Нехлюдов. Перемены эти происходили в нем и от физических, и от духовных причин. И такая перемена произошла в нем теперь. То чувство торжественности и радости обновления, которое он испытывал после суда и после первого свидания с Катюшей, прошло совершенно и заменилось после последнего свидания страхом, даже отвращением к ней. Он решил, что не оставит ее, не изменит своего решения жениться на ней, если только она захочет этого. Но это было ему тяжело и мучительно. На другой день своего посещения Масленникова он опять поехал в Острог, чтобы увидать ее. Смотритель разрешил свидание, но не в конторе и не в адвокатской, а в женской посетительской. Несмотря на свое добродушие, смотритель был сдержаннее, чем прежде с Нехлюдовым. Очевидно, разговоры с Масленниковым имели последствием предписания большей осторожности с этим посетителем. «Видеться можно», — сказал он. «Только, пожалуйста, насчет денег, как я просил вас. А что насчет перевода ее в больницу, как писал его превосходительство? Так это можно. И врач согласен». Только она сама не хочет. Говорит, очень мне нужно за паршивцами горшки выносить. Ведь это князь такой народ, прибавил он. Нехлюдов ничего не отвечал и попросил допустить его к свиданию. Смотритель послал надзирателя, и Нехлюдов вошел за ним в пустую женскую посетительскую. Маслова уже была там и вышла из-за решетки тихая и робкая. Она близко подошла к Нехлюдову и, глядя мимо него, тихо сказала: «Простите меня, Дмитрий Иванович, я нехорошо говорила третьего дня». «Не мне прощать вас», — начал был Нехлюдов. «Но только все-таки вы оставьте меня», — прибавила она, и в страшно скосившихся глазах, которыми она взглянула на него, Нехлюдов прочел опять напряженное и злое выражение. «Зачем же мне оставить вас?» «Да уж так». «Отчего так?» Она посмотрела на него опять тем же, как ему показалось, злым взглядом. «Ну так вот что», — сказала она. «Вы меня оставьте, это я вам верно говорю. Не могу я». «Вы это совсем оставьте», —
3: сказала она дрожащими губами и замолчала.
5: Это верно. Лучше повешусь. Нехлюдов чувствовал, что в этом отказе ее была ненависть к нему, непрощенная обида, но было что-то и другое, хорошее и важное. Это в совершенно спокойном состоянии подтверждение своего прежнего отказа сразу уничтожило в душе Нехлюдова все его сомнения и вернуло его к прежнему серьезному, торжественному и умиленному состоянию.
3: «Катюша, как я сказал, так и говорю», — произнес он особенно серьезно. «Я прошу тебя выйти за меня замуж. Если же ты не хочешь, и пока не хочешь, я так же, как и прежде, буду там, где ты будешь, и поеду туда, куда тебя повезут.
5: Это ваше дело, я больше говорить не буду», сказала она, и опять губы ее задрожали. Он тоже молчал, чувствуя себя не в силах говорить. «Я теперь еду в деревню, а потом поеду в Петербург», сказал он, наконец оправившись. «Буду хлопотать по нашему делу, и Бог даст, отменят приговор». «И не отменят все равно. Я не за это, так за другое того стою», сказала она, и он видел, какое большое усилие она сделала, чтобы удержать слезы. Они опять помолчали. «Ну а насчет больницы?» — вдруг сказала она, взглянув на него своим косым взглядом. «Если вы хотите, я пойду. И вина тоже не буду пить». Нехлюдов молча посмотрел ей в глаза. Глаза ее улыбались. «Это очень хорошо», — только мог сказать он и простился с нею.
7: «Да-да, она совсем другой человек», — думал Нехлюдов, испытывая после прежних сомнений совершенно новое, никогда не испытанное им чувство уверенности в непобедимости любви.
3: Вернувшись после этого свидания в свою вонючую камеру, Маслова сняла халат и села на свое место нар, опустив руки на колено.
2: «Что ж, или раздумал жениться?» — сказала Кораблева.
5: «Нет, не раздумал, да я не хочу», — сказала Маслова.
3: «Так и сказала».
2: «Ну ты дура», — сказала своим басом Кораблева.
3: «Ну что ж, мы с ним в законе», — сказала Федосия. «А ему зачем закон принимать, коли не жить?»
2: «Вот дура, зачем? Да женись он, так он озолотит ее».
5: Он сказал: «Куда бы тебя ни послали, я за тобой поеду».
3: «Поедет, поедет, не поедет, не поедет. Я просить не стану.
5: Теперь он в Петербург едет хлопотать. У него там все министры родные», — продолжала она. «Только все-таки не нуждаюсь я им».
2: «Известное дело», — вдруг согласилась Кораблева, разбирая свой мешок и, очевидно, думая о другом. «Что же, венца выпьем?»
5: «Я не стану», — отвечала Маслова. «Пейте сами».
8: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
9: Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколом на юге в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, нашло временное помрачение ума. Только мы-то об этом догадались много позже. Есть там один городишко, плоский как блин, и, конечно, называется Вершины. Живет в нем самое безобидное и всем довольна деревенщина, какой впору только плясать вокруг майского шеста. У нас с Биллом было в то время долларов 600 объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно 2000 на проведение жульнической спекуляции земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. «Чадолюбие, — говорили мы, — сильно развито в полудеревенских общинах, а поэтому, а также и по другим причинам, план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов. Мы знали, что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей, до каких-нибудь сантиментальных ищеек, до 2-3 обличительных заметок в еженедельном бюджете фермера. Как будто получалось недурно. Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан по имени Эбенезер Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет 10, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка 2000 долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Милях в 2 от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию. Однажды вечером, после захода солнца, мы проехались в шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе. «Эй, мальчик!» — говорил Билл. «Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?» Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича. «Это обойдется старику в лишних 500 долларов», — сказал Билл, перелезая через колесо. Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса. Но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровники. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милиха в 3 от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком. Смотрю, Билл заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер, и мальчишка с 2 ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит: «А, проклятый бледнолицый! Как ты смеешь являться в лагерь вождя краснокожих, грозы равнин?» «Сейчас он еще ничего», — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голенях. «Мы играем в индейцев. Я старый охотник Хэнк, пленник вождя краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики! И здоров же легаться этот мальчишка!» Да, сэр. Мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось. Он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил змеиным глазом и соглядатаем и объявил, что когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце. Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде. «Мне тут здорово нравится! Я никогда еще не жил в лесу. Зато у меня был один раз ручной опоссум. А в прошлый день рождения мне исполнилось 9 лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали 16 штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются? У нас было 5 штук щенят. Хенк, а чего у тебя нос такой красный? У моего отца денег, видимо-невидимо. А звезды горячие? В субботу я 2 раза отлупил Эда Уокера. И не люблю девчонок. Жабу не очень-то поймаешь. Разве только на веревочку? Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Мерий, 6-балый. Попугай умеет говорить, а обезьяны и рыбы нет. Дюжина. Это сколько будет? Каждые 5 минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросало в дрожь старого охотника Хэнка. Билл этот мальчишка запугал с самого начала. «Вождь краснокожих, — говорю я ему, — а домой тебе разве не хочется?» «А ну их! Чуть там не видал!» — говорит он. «Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, змеиный глаз?» «Пока не собираюсь, — говорю я. Мы еще поживем тут, в пещере». «Ну ладно, — говорит он. — Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело!» Мы легли спать 11:00. Расстелили на землю шерстяные и стеганые одеяла, посередине уложили вождя краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. 3 часа он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье. При каждом треске сучка и шорохе листьев его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников. А он верещал на ухо то мне, то Биллу: «Тише, приятель!» Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами. На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики, или вопли, или вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины. Нет! Прямо-таки неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит безумолку толстый, сильный, отчаянный храбрости мужчина. Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается.

0: ломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчишка был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что вождь краснокожих обещался сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел. Закурил трубку и прислонился к скале. «Чего ты поднялся в такую рань, Сэм?» — спросил меня Билл. «Я?» — говорю. «Что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного».
1: «Врешь ты!» — говорит Билл. «Ты боишься! Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает».
0: «И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм! Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой?» «Думаю, — говорю я, — вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с вождем краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку». Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров с косыми вилами, рыскающих в поисках подлых похитителей, а вместо того я увидел мирный пейзаж. И оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки, всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно. Сонным спокойствием лесов веяло той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами. «Может быть, — сказал я самому себе, — еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона? Помоги, Боже, волкам!» И я спустился с горы завтракать. Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной. «Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку, — объяснил Билл, — и раздавил ее ногой. А я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм!» Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение.
1: «Я тебе покажу, — говорит мальчишка Биллу. — Еще ни один человек не ударил вождя краснокожих, не поплатившись за это. Так что ты берегись!»
0: После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу. «Что это он теперь затеял?» – тревожно спрашивает Билл. «Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?» «Не бойся, — говорю я. — Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал. А может быть, еще не пронюхали насчет похищения? Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае, сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем $2000 выкупа». И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой должен был испустить Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, вождь краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой. Я увернулся, услышал глухой тяжелый стук и что-то

0: похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головой в костер прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой. Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит: «Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии?» «Ты погоди, — говорю я, — мало-помалу придешь в чувство. Царь Ирод, — говорит он, — ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного!» Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал его трясти так, что веснушки застучали друг о друга. «Если ты не будешь себя вести как следует, — говорю я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?» «Я ведь только пошутил, — сказал он, надувшись. — Я не хотел обижать старика Хенка. А он зачем меня ударил?» «Я буду слушаться, змеиный глаз, только ты не отправляй меня домой. И позволь мне сегодня играть в разведчиков». «Я этой игры не знаю, — сказал я. — Это уж вы решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай, помирись с ним, да попроси прощения за то, что ты его ушиб. Не то сейчас же отправишься домой». Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку в 3 милях от пещеры и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить. «Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и в воду. Не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм. Я вернусь к вечеру. Что-нибудь около этого, — говорю я. — Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету». Мы с Биллом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо. А вождь краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в $1500 вместо 2. «Я вовсе не пытаюсь унизить прославленную с моральной точки зрения родительскую любовь, но ведь мы имеем дело с людьми. А какой же человек нашел бы в себе силы заплатить $2000 за эту веснущатую дикую кошку? Я согласен рискнуть. Пускай будет $1500. Разницу можешь отнести на мой счет». Чтобы утешить Билла, я согласился. И мы с ним вместе состряпали такое письмо: Эбенезеру Дорсету Эсквайру. «Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие. Мы требуем за его возвращение $1500. Деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ. Где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к 8:30. За бродом через Совиный ручей по дороге к Тополевой роще растут 3 больших дерева на расстоянии 100 ярдов одно от другого, у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля с правой стороны. Под столбом этой изгороди, напротив 3-го дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробку. Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение 3 часов. Эти условия окончательны, и если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны. 2 злодея. Я написал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит:
1: «Змеиный глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет».
0: «Играй, конечно», — говорю я. «Вот мистер Билл с тобой поиграет».
1: «А что это за игра такая?»
0: «Я разведчик», — говорит вождь краснокожих, «и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут». «Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком». «Ну ладно», — говорю я. «По-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей».
1: «А что мне надо делать?» – спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку.
0: «Ты будешь конь», – говорит разведчик. «Становись на четвереньки, а то как же я доскочу до заставы без коня?»
1: «Ты уж лучше займи его», – сказал я, «пока наш план не будет приведен в действие. Призвись немножко».
0: Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню.
1: «Далеко ли до заставы, малыш?» — спрашивает он довольно-таки хриплым голосом.
0: 90 миль, — отвечает разведчик. «И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя».
1: «Ну, пошел!»
0: Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока.
1: «Ради бога!» – говорит Билл. «Возвращайся, Сэм, как можно скорее! Жалко, что мы назначили такой выкуп. Надо бы и не больше 1000».
0: «Слушай, ты перестань меня легать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует». Я отправился в деревушку, взглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать. Я купил табаку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту. Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры. Отважился 2 раза аукнуть. Но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий. Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился в футах в 8 позади него.
1: «Сэм, — говорит Билл, — пожалуй, ты сочтешь меня предателем. Я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные. Однако бывают случаи, когда все идет прахом. И самомнение, и самообладание. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило.
0: «Что такое случилось, Билл?» – спрашиваю я.
1: «Я проскакал все 90 миль до заставы, ни дюймом меньше», – отвечает Билл. «Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок – неважная замена овса. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету, зачем дорога идет в обе стороны, отчего трава зеленая. Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня легает. Все ноги от колен к низу у меня в синяках. 2-3 укуса в руку и в большой палец. Мне придется прижечь. Зато он ушел, продолжает Билл. Ушел домой. Я показал ему дорогу в город, да еще и подшвырнул его пинком футов на 8 вперед. Жалко, что выкуп мы теряем. Ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом.
0: Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство. «Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?»
1: «Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?»
0: «Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной». Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально, и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Билл немного подбодрился, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке. Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной. И мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги. Вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издалека на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчик! В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный. Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город. Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем. Двум злодеям. Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнего. А потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне $250 наличными. А я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. С совершенным почтением, Эбенезер Дорсет.
1: Великие пираты, говорю я. Да ведь этакой наглости! Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных. «Сэм, — говорит он, — что такое $250 в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свести в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет настоящий джентльмен. Он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а? Сказать тебе по правде, Билл, говорю я, это сокровище что-то и мне действует на нервы. Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше. В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили, напели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины, и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя. Было ровно 12 часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать $1500 из коробки под деревом.
0: Билл отсчитывал $250 в руку Дорсету. Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги, как липкий пластырь.
1: «Сколько времени вы сможете его держать?» – спрашивает Билл.
0: «Силы у меня уже не те, что прежде», – говорит старик Дорсет. «Но думаю, что за 10 минут могу вам ручаться».
1: «Этого довольно», – говорит Билл. «В 10 минут я пересеку центральный, южный и среднезападный штаты и свободно успею добежать до канадской границы».
0: Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в полутора милях от города.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Месье Жюль Верн.
1: К вашим услугам, мадам.
0: Месье Верн, вы давно обещали нам рассказать одну странную историю,
1: которая началась в городе Уастоне, штат Виргиния, на правом берегу Потомака, не так ли?
0: Совершенно верно. Этот город
1: вы напрасно будете искать даже на самых лучших картах Соединенных Штатов Америки, мадам.
0: О, значит, история эта фантастическая.
1: Боюсь, что да.
0: Ну что же, отлично. Итак, мы приготовились слушать вас, месье Верн.
1: А я готов начинать. Я познакомлю вас прежде всего с мистером Дином Форсайтом, эсквайром, и доктором Сиднеем Гюдельсоном.
2: А кто же эти люди, месье?
1: Это чудаки из Уастона.

0: не здесь, я Фрэнси, здесь.
1: Митс, что происходит в нашем доме?
0: Не знаю.
1: Что творится с дядюшкой Дином?
0: Не знаю, малыш.
1: Уж не болен ли он?
0: Да нет, но если так будет продолжаться, наверное, заболеет.
1: Омикрона тоже не видно.
0: Этот-то всегда там, где его хозяин. И вместе смотрит свои астрономические трубки.
1: Астрономические, Митс.
0: Я так и говорю. И что они там в небе ищут?
1: Ты звала дядюшку к завтраку?
0: Да у меня ног не хватает взбираться к ним на насест.
1: В обсерваторию, Митс.
0: Я так и сказала. 2 раза ходила, хватит.
1: Ну, тогда я сам поднимусь. Я его приведу, будь спокоен.
2: Последуем и мы за молодым Фрэнсисом Гордоном на верхнюю площадку дома, в обсерваторию, которую столь непочтительно старая служанка Митс называет насестом, ибо там находится хозяин дома, мистер Дин Форсайт, старый холостяк лет 50, с растрепанной шевелюрой, в помятом сюртуке. Возле него его слуга Омикрон. Оба они припали к астрономическим трубам. В то утро, 21 марта, когда началась эта странная история, мистер Дин Форсайт был особенно взволнован и озабочен. Он непрестанно вздыхал и сетовал.
3: Тучи, тучи, тучи!
0: Какая жалость!
3: У меня предчувствие, что от нас ускользает сенсационное открытие, Омикрон.
0: Очень даже вероятно, мистер Форсайт. На днях, когда на одно мгновенье прояснилось, мне почудилось.
3: А мне не почудилось, Омикрон. Я видел.
0: Ну, значит, оба в одно и то же время.
3: Омикрон.
0: Ну, разумеется, вы первый. В этом нет сомнений. Так вот, я подумал, что может быть.
3: А я не подумал. Я утверждаю, что это был метеор.
0: Да.
3: И с тех пор он больше не показывался.
0: Ах, как же он показался бы? Ведь тучи...
3: Тучи. А между тем я уверен, что метеор, подчиняясь строгой закономерности, должен появиться снова на горизонте Уастона. Он должен... В чем дело? А, это ты, Фрэнсис?
4: Дядя, вас ждет завтрак.
3: А? В самом деле, завтрак ждет. Ну, так вот мы тоже ждем.
4: Но чего же, дядюшка?
3: Солнце!
4: Надо полагать, дядюшка, что вы не пригласили солнце к завтраку. И можно сесть за стол и без него. Тем более, что Митс, я должен предупредить вас, уже потеряла терпение.
3: Митс? А который час?
4: 11:46.
3: 11:46?
4: Да-да.
3: Только я не понимаю, как эта Митс могла так запоздать.
4: Но, дядюшка, она 2 раза напрасно стучала к вам.
3: 2 раза? Ну, хорошо, я готов.
4: Ну,
3: идем скорее.
4: Идем. А вот и мы.
3: Да, извини нас, Митс. Извини нас.
0: Пожаловали. Наконец-то. Ну, а где же ваш Омикрон?
3: Он занят там наверху, Митс. Придется сегодня обойтись без него.
0: С удовольствием обойдемся без него. По мне, пусть сидит в своей верхотории, сколько ему вздумается.
4: Довольны ли вы вашими сегодняшними наблюдениями, дядюшка?
3: Нет. Состояние неба не благоприятствовало нам, и это было особенно досадно именно сегодня.
4: Не находитесь ли вы на пути... к какому-нибудь астрономическому открытию?
3: Думается, да, Фрэнсис. Я ничего не могу утверждать. Но повторные наблюдения, повторные, понимаешь, все должно прояснить. И это очень важно.
0: Важно. Какое-то там астрономическое открытие.
3: Астрономическое, Митс.
0: А я как сказала? Я так и сказала. Неважно. А вот у вас вся кровь скоро свернется, и вы от смотрения в ваши трубки схватите прострел или невматизм.
3: Ревматизм, Митс.
0: А я что говорю? Я так и говорю. Боже. Вот будет радость. И тогда, верно, ваши звезды станут ухаживать за вами. Или доктор прикажет вам заглатывать их вместо пилюль.
3: Ну, помолчи немного, Митца. Ну, что ты разошлась?
1: Вы не забыли, дядюшка, что сегодня вас ждут?
3: Ждут? Меня? Где?
1: У доктора Гюдельсона.
3: Гюдельсона?
1: Ну да. Сегодня вы и доктор Гюдельсон должны назначить день свадьбы моей с Дженни.
3: Ах, да. Как же. Милый Дженни, прелестный Дженни. И ее маленькая сестренка Плутовка Лу. И миссис Флора Гюдельсон. Прекрасная жена и мать. Но сам доктор.
1: Но доктор Сидней Гюдельсон ваш старинный друг.
3: Друг? Возможно.
1: Как?
3: Не хватало только, чтобы он, этот Сидней Гюдельсон, тоже успел заметить мой метеор.

0: только бы этот проныра Дин Форсайт не успел его обнаружить.
1: Что? Что ты сказал, мой друг, о мистере Дине Форсайте?
2: Разве я что-нибудь сказал? Это тебе послышалось, Флора?
3: Мне тоже послышалось, пап.
1: Ну вот видишь, и Дженни.
2: Тебе, Дженни, и твоей маме вечно что-то слышится.
3: Но мне тоже, пап.
2: Ах, Лу, и ты тоже, тут как тут. Да мне просто... Ой.
1: Что такое? Насморк.
3: Ну вот, я так и знала.
2: Что ты знала, Лу?
3: Знала, что вы, па, опять заполучите насморк на вашей вышке. Вот увидите, вы когда-нибудь заразите насморком вашей планеты.
2: Насколько я себе уясняю, Лу, ты иногда забываешь, что я твой папа.
3: Ах, па, милый, ну как вам не надоест целые дни сидеть и смотреть свои трубы на небо? Я и ма скоро начнем на вас сердиться. Ну, правда же, ма?
1: Ты знаешь, мой друг, я ничего не имею против твоего увлечения астрономией. Но однако...
2: Однако?
1: При условии, ты должен спускаться из своего поднебесья каждый раз, когда я попрошу тебя оттуда спуститься.
2: Но мы уже договорились.
1: Ах, Сидней, милый, ведь сегодня же мы ждем мистера Дина Форсайта, чтобы назначить, наконец, день свадьбы Дженни и Фрэнсис.
3: Да, да.
1: И я надеюсь, что ты будешь с нами.
2: Ну, разумеется, Флора.
1: Ну, вот и хорошо.
2: Стоп. Не кажется ли вам, что немного прояснилось? Я должен идти.
1: Ну вот, так не забудь, мы ждем мистера Дина Форсайта.
2: Я уже слышал это. Пусть Луз бегает за мной, когда он явится.
3: Хорошо, папа.
4: Папа такой странный последние дни.
3: А все эти звезды.
5: И здесь звезды. О, Боже.
3: Мистер Фрэнсис. Неизменный мистер Фрэнсис. Честное слово, он всегда тут как тут.
1: Лу. Фрэнсис, милый, вы так незаметно вошли.
6: Добрый день, миссис Гиддлсон.
1: Добрый день.
6: Добрый день, Дженни.
4: Добрый день.
6: Лу, маленькая плутовка, готово ли ваше новое платье? Дженни мне говорила, что вы шьете себе чудесный туалет к нашей свадьбе.
3: Шью, разумеется. А если он не будет готов, то вам придется отложить свадьбу.
4: Где же ваш дядюшка Фрэнсис?
1: Мы ждем его сегодня.
6: Да он знает, это непременно придет.
1: Ну вот и отлично. Ну а пока вы можете заняться музыкой. Поверите, Фрэнсис? Вчера Дженни просто не отходила от фортепиано.
6: Что вы играете, Дженни?
3: Мою любимую песенку. Правда, Дженни?
4: Я тоже ее люблю.
6: Спойте, Дженни.

0: Прелестный дуэт. Спойте еще что-нибудь.
1: Только не сейчас. Где же мистер Форсайт?
0: А где доктор Гьюдельсон? Я его тоже не вижу. Между тем он нужен не меньше, чем дядя.
2: Ах, Фрэнсис, последние дни моего мужа просто немыслимо вытащить из обсерватории.
0: Да?
2: В небесах, видимо, творится нечто необыкновенное.
0: Глядя на дядю, я тоже склонен так думать. Он никуда не ходит, не спит, не ест.
2: Тоже?
0: Но забывает время обеда и ужина.
3: Я представляю, в каком восторге Митц.
0: О, она бесится. Наша милая старушка Митц бесится.
3: Терпенье, терпенье. Митц и я урезоним и папу, и вашего дядюшку.
1: Однако, что же приключилось с мистером Форсайтом? Его все нет и нет.
4: Если он не явится в течение ближайших 5 минут, я побегу за ним. Наверное, он.
5: Ну да, так и есть.
6: О, мое почтение, миссис Флора.
2: Добрый день.
6: Добрый день, Дженни.
1: Добрый день.
6: Лу, моя маленькая плутовка.
3: Опоздали, опоздали. Остается только бронить вас.
4: Я уж готов был предположить, дядюшка, что вы забыли о своем обещании.
6: Признаюсь, я чуть было не забыл. К счастью, Митц мне напомнила. Да еще как.
3: А, так вам и надо.
6: О, жальтесь, жальтесь надо мной, маленький мисс. Серьезные заботы. Я, быть может, нахожусь накануне интереснейших открытий.
3: О, совсем как папа.
6: Что? Что вы сказали? Доктор?
2: Лу, сходи за папой. Да. Дженни, сыграй что-нибудь мистеру Форсайту. Он так любит твою игру. Садитесь, садитесь, мистер Форсайт, вот в это кресло, ваше любимое.
6: Благодарю вас, дорогая миссис Флора. Ах, право же, глядя на вас, я иной раз сожалею, что в свое время не соединил свои судьбы с судьбой такой же прелестной женщины, как вы, и что у меня нет такой жены,
7: которая постоянно сглаживала бы за вас острые углы, мистер Дин.
6: А, доктор, рад вас приветствовать.
7: При вашем характере это, пожалуй, принесло бы вам некоторую пользу, сэр, несомненно.
6: И можете мне поверить, сэр, что если бы не наша молодежь, которая вправе рассчитывать на наше внимание, я не осмелился бы отнимать у вас столь драгоценное для вас время, сэр.
7: Если вам не трудно, сэр, я попросил бы вас выражаться чуть-чуть яснее. Примите уверение.
6: Прошу прощения, сэр. Я хотел сказать, что, как мне кажется, день свадьбы наших дорогих детей надо назначить как можно быстрее. Надеюсь, у вас нет возражений?
7: Нисколько.
6: Или вы надеетесь опередить меня?
7: Что?
6: О, нет. Ну, то есть я хочу сказать, вы надеетесь назначить срок свадьбы еще более близкий, чем предполагал я? Словом, вы меня понимаете.
7: О, отлично понимаю, сэр. И смею вас заверить, что те факты, которыми я располагаю...
2: Бог мой, Сидней, о каких фактах ты толкуешь? Речь идет о дне свадьбы. Все ясно и просто. Ну, неужто так трудно назначить месяц и число?
7: Ты права, дорогая. Мы так и сделаем. Я предлагаю середину мая. Не слишком близко и вместе с тем недалеко. И при том же весна.
6: Выражаясь точнее, 15 мая.
7: Как вам будет угодно.
6: Я очень рад, сэр, что вы со мной согласились.
2: Ну, вот и хорошо.
3: Ура, ура! Итак, день встречи планет Фрэнсис и Дженни назначается на 15 мая. Да, мама?
2: Отлично. Я рада, что, кажется, все согласны. И Дженни с Фрэнсисом тоже, да. Не так ли?
3: Да.
4: О, да, конечно.
3: Фрэнсис, играйте марш, играйте тушь, играйте что-нибудь короткое, веселое и торжественное. Ура!

0: Между тем дни шли, март сменился апрелем, приближался май, а отношения между двумя семьями все ухудшались, и, наконец, старые друзья перестали бывать друг у друга. Соперничество грызло их. Оба они подстерегали вторичные появления метеора, каждый мечтал заметить его первым, и это желание поглощало все их мысли. Так камень, просто огромный небесный булыжник, стал причиной нелепой ссоры. Об этот камень грозила разбиться свадебная колесница Дженни и Фрэнсиса. Как-то раз старая Митц подстерегла своего хозяина, когда тот собирался подняться в обсерваторию и, загородив ему дорогу на лестницу, решительно заявила:
1: «Мистер Форсайт, не забыли ли вы случайно об одной очень важной вещи?»
2: «Не понимаю, о чем ты говоришь».
1: О том, что ваш племянник Фрэнсис Гордон собирается жениться. О том, что существует семья Гюдельсон. Что есть на свете мисс Дженни, невеста вашего племянника.
2: Разве Фрэнсис все еще думает о женитьбе?
1: Еще бы не думать. Думает, как дышит бедный наш мальчик.
2: Как? Мой племянник все еще намеревается жениться на дочери этого человека, который,
1: Боже,
2: имя которого я не в силах произнести.
1: Нет, у меня даже дух сперло. Вы, небось, вывихнули себе головной позвонок, сэр, не иначе. Нет,
2: послушай, ты послушай, Митц.
1: Нечего мне слушать. 50 лет прожила я в этом доме. Но лучше я теперь уйду. Подохну под забором, как запаршивший пес, чем останусь у человека, который терзает родное, дорогое, единственное дитя.
2: Ну, Митц, ну...
1: Я всего-навсего бедная служанка, но у меня есть сердце.
2: Ну, Митц, слушай, Митц, что ты рассумец? Ты разве не знаешь, что этот доктор Гюдельсон сделал мне?
1: Что же он вам сделал, сэр?
2: Он меня обокрал.
1: Что же это он у вас украл, сэр? Часы?
2: Хуже.
1: Кошелек?
2: Еще хуже. Он украл мой метеор.
1: Ах, метеор, черти окаянный. Надо быть глупым, как Сатурн, чтобы рассориться со своим старым другом из-за какого-то камня.
3: Метеор, сэр! Метеор! Скорее сюда, мистер Форсайт! Метеор!
2: Метеор? Прочь с дороги, Митц!
1: Запомните, сэр, свадьба будет точка в точку в назначенный день.

0: Омікрон. Это он.
1: Он самый, сэр. Ох, дал бы Бог, чтобы доктор Гюдельсон не оказался сейчас на башне.
2: Но доктор Гюдельсон был на башне. Он не спускал глаз с метеора до того мгновения, пока тот не скрылся за горизонтом в тумане. Не одни уастонские астрономы заметили повторное появление метеора. Бостонская обсерватория также наблюдала метеор необычайных размеров. С головокружительной скоростью он пересек западную часть неба. «Нужно отметить, — сообщала Бостонская обсерватория, — одно удивительное обстоятельство. По имеющимся сведениям, этот метеор в один и тот же день и час был одновременно замечен двумя весьма почтенными жителями города Уастона, мистером Дином Форсайтом и доктором Сиднеем Гюдельсоном, которые независимо друг от друга поставили об этом в известность Бостонскую обсерваторию». В гуще американского населения, где так падки на сенсацию и где борьба мнений разгорается с такой бешеной страстью, немедленно сказался эффект этой заметки. Шумные толпы жителей Уастона устремились к домам мистера Форсайта и доктора Гюдельсона. Никто еще не знал тогда о роковом соперничестве между друзьями, и уастонцы полагали, что эти имена должны быть соединены настолько прочно, что, может быть, через тысячелетия будущие историки станут утверждать, будто оба они принадлежат одному лицу.
3: Форсайту Дину!
4: Ура! Ура! Ура!
3: Форсайту Дину!
4: Ура! Ура! Ура!
0: Гюдельсон!
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сынок, ты только посмотри! Наш-то стоят на своей верхотории и твой дядюшка Эмикрон. Кланяются. Эмикрон-то весь так и светится. А дядюшка твой чем-то недоволен.
5: Упрямый старик. Он недоволен тем, что приветствует не его одного, а вместе с доктором Гюдельсоном.
1: Ну а эти уастонцы, что они-то радуются, а? Может, с ума спятили?
5: Готов поверить, что спятили.
1: И все из-за какого-то камня, который болтается по небу. Сынок, что же это будет? Вот ты человек ученый, объясни мне, пожалуйста, на что пригоден такой вот метеор?
5: На то, чтобы поссорить друзей.

0: Ма, дорогая, неужели этот метеор ему дороже, чем счастье родной дочери?
1: Дженни, детка, не надо так отчаиваться.
2: Взгляните, взгляните, ма. Он кланяется этой толпе. Он улыбается.
1: Да, но вид у него не очень-то довольный. Еще бы, он хотел бы, чтобы приветствовали только его одного.
0: Да, и как ему не надоест весь этот шум.
2: Дайте мне пожарную кишку. Я утоплю в холодной воде всю эту публику.

0: что же дальше предпримут соперники. Возможно, выход был бы и найден, если бы вдруг не разразилась гроза, отзвуки которой разнеслись по всему земному шару. Весь цивилизованный мир был взбудоражен новым сообщением Бостонской обсерватории. Астрономы, изучая метеор, открыли, что весь он состоит из чистого золота. Была даже подсчитана стоимость этого сверхгигантского слитка. Она составляла 5787 миллиардов долларов. Во всех магазинах мира в один день были раскуплены все бинокли. Весь мир, задрав головы, старался рассмотреть золотой метеор. Ни одна знаменитая певица, ни одна балерина не привлекала к себе столь пристального внимания. На них не было направлено столько биноклей, как на метеор, который в своем бесстрастном великолепии носился в беспредельном пространстве. Постепенно возбуждение спадало. Ученые, исследовав интересное небесное тело, перешли к другим, более важным делам. Широкая публика, понимая, что золотой метеор все равно остается недосягаемым, понемногу охладела к нему. И вот тогда, когда все позабыли о метеоре, двое одержимых из Уастона, как всегда одновременно, сделали новое, воистину потрясающее заявление. Золотой метеор отклоняется от своей орбиты. Золотой метеор приближается к Земле. Золотой метеор должен упасть на Землю. И снова весь мир заговорил о метеоре. Всюду строились предположения, какой переворот в экономике произведет падение метеора. Богачи думали о том, что их состояние окажется обесцененным таким неслыханным притоком золота. Бедняки радовались маловероятной возможности, что им достанется хоть кусочек пирога. Незнакомые люди заговаривали друг с другом на улице. Подумайте только, сэр, на Земле больше не будет бедняков, а их будет столько же, сколько и было. Вы так думаете, сэр? Но почему же? Слишком долго было бы объяснять. А наши соперники из Уастона? О, теперь они уже открыто спорили о своем приоритете. Спор был настолько острым, что кругом стали опасаться, как бы они не стали защищать свой метеор с оружием в руках. К счастью, оба пришли к выводу, что спор может быть решен иначе. Они обратились в суд.
1: Право на стороне мистера Форсайта!
0: Это было самое необычайное заседание суда, какое только можно себе представить. Толпа, завладевшая зданием суда, шумела. Тяжущиеся перебивали друг друга. Терпеливый, мудрый судья с трудом заставил их говорить по очереди.
2: Я прошу слова.
3: Нет уж, я прошу
2: нет,
3: слова.
2: Я требую,
3: господин
2: требую,
3: судья. Господин судья, я прошу слова.
2: Слово не предоставлено.
3: Внимание, джентльмены. Ну что ж. Хотя я не обязан снова пересматривать свое решение, но я охотно дам вам слово, джентльмены, с условием, что вы воспользуетесь им один после другого.
2: Кому принадлежит метеор?
3: Мистеру Форсайту!
4: Мистеру Форсайту!
3: Тихо! Тихо! У кого право на метеор?
4: У доктора Форсайта!
3: Прошу тишины. Милостивые государи, тишины прошу. Иначе я прекращу заседание суда. Милостивые государи, разрешите мне прежде всего дать вам один совет. В случае, если метеор упадет...
2: Он упадет 28 июня в южной части Японии.
3: Метеор упадет 7 июля в Патагонии.
4: Японии!
3: Прошу тишины. Пусть будет так. Я ничего и не имею против его падения и желал бы только, чтобы он не свалился на цветы в моем саду.
2: Он упадет в Японии.
3: Патагонии.
2: Он упадет в Японии.
3: Патагонии.
2: Японии. Японии.
3: Ну хорошо, хорошо. Поскольку речь идет о метеоре, стоимость которого равна 5000 миллиардов, я Я предложил бы вам, джентльмены, поделить их между собой.
2: Никогда!
4: Никогда! Никогда!
5: Никогда!
4: Никогда!
5: Никогда!
3: Никогда! Джентльмены, ну, если примирение невозможно, суд вынесет свое заключение. Так, суд, выслушав дополнительные объяснения обеих сторон, приняв во внимание, ввиду спорного предмета, основываясь на всем вышесказанном, суд откладывает решение вопроса до падения метеора, установленного и заверенного по всем правилам закона.
2: Я не подчиняюсь такому постановлению. Это явная бессмыслица.
4: Бессмыслица!
3: Это постановление нелепость.
2: Я буду защищать свои права в другом месте.
4: Да здравствует генерал!
2: Сегодня же вечером я уезжаю в Японию.
4: Японию!
3: Раз суд отвергает мою жалобу, я сегодня же отправляюсь в Патагонию.
6: Уехал.
7: Оба уехали. Уму непостижимо.
6: Очень нужно было папе и мистеру Форсайту открывать этот булыжник.
8: Фрэнсис, ну почему вы молчите?
6: Ма, дорогая, ну что же теперь будет?
7: Я думаю, всем нам нужно набраться терпения и ждать.
9: Ждать? Но чего? Когда свалится этот злосчастный метеор? Но ведь он может и не свалиться. Да, представьте себе. Сегодня в газете большая статья директора Бостонской обсерватории, знаменитого ученого Лоуэнталя. Не очень-то лестная, надо признаться, для дядюшки. И, простите меня, и для доктора Гюдельсона. Лоуэнталь пишет, что оба любителя совершили недопустимую оплошность, удовлетворившись одним единственным наблюдением и на этой основе произведя расчеты. По его словам, метеор все время меняет курс. А его падение, хотя и представляется вероятным, может и не произойти.
7: Неужели?
9: Да.
6: Вот это сюрприз!
8: Ой, что же вы молчали, Фрэнсис? Может не произойти, это отлично!
6: Я очень, очень, очень рада!
0: Статья И. Б. К. Лоуэнталя ввергла в великое смущение обоих соперников. Им ничего не оставалось, как с полдороги повернуть к себе домой. И тут, в родном городе, они сразу испытали на себе действие статьи Лоуэнталя. Куда девались шумные толпы, приветствовавшие их, провожавшие на вокзал, симпатии к ним явно поостыли. Соперники затосковали. Но вскоре их внимание привлекла серьезная забота. У них появился новый конкурент. Международная конференция в Вашингтоне. Бороться с этим конкурентом было трудно, ибо он объединял в себе весь мир.

0: Внимание! Итак, милостивый государь, я уверен, что нам удастся решить этот вопрос в полном соответствии с интересами стран, участниц конференции на основе гуманности и справедливости. Приступим к обсуждению первого предложения, которое выражается в том, что право на владение метеором будет закреплено за страной, на территории которой он упадет.
1: Это неверно. Я тоже
0: Простите, одну минуту внимания. Кто желает высказаться?
1: Я прошу слова.
0: Очень хорошо. Это делегат Голландии, господин Ван Хорн. Господин Ван Хорн, прошу, пожалуйста.
2: Дамы и господа, предложение, с которым нас так любезно ознакомил господин председатель, мне представляется несколько, я бы сказал, поверхностным и отнюдь нереалистичным. Это, я прошу внимания, господа, это означало бы свести весь вопрос к лотерее.
3: Правильно. Правильно. Такое решение может быть приемлемо лишь для стран с большой территорией.
1: Конечно.
3: Неверно. Неверно.
4: Возмутительно.
1: Я не понимаю.
0: Прошу не перебивать, господа. Продолжайте, милостивый господин, господин Ван Хорн.
2: Благодарю. Благодарю вас, господин председатель. Я продолжаю. Господа, я предлагаю несколько иное решение. Более, я бы сказал, реалистичное и отвечающее принципам справедливости и гуманности.
5: Какое?
2: Одну минуточку, господа. Я предлагаю. Что я предлагаю? Я предлагаю исходить не из количества километров, а из численности населения, господа, я хочу.
1: Правильно.
3: Довольно.
4: Возмутительно.
0: Внимание, господа, внимание. Слово предоставляется делегату Франции, господину Дюма.
6: Мсье и мадам, труднейшую задачу распределения золота, которое столь неожиданно дарит нам, я бы сказал, небеса, справедливо было бы решить таким образом, чтобы судьба всех обитателей земного шара была бы по возможности, скажем, обеспечена.
1: Интересно.
6: Мсье и мадам, это было бы истинным благодеянием. Исчезнут нищета, голод. Несчастные малютки не будут больше протягивать свои исхудалые ручонки, прося подаяние. Исчезнут болезни.
4: Не кажется ли вам, что это предложение попахивает, я бы сказал, социалистическим душком?
1: Что? Браво!
6: Я католик!
1: Долой!
4: Возмутительно!
6: Дайте мне...
0: Господа! Минуту внимания, господа! Минуту внимания. Внеочередное заявление, господа.
1: Что? Что?
0: Мною только что получена странная телеграмма. Не сомневаюсь, что это дело рук злого шутника или сумасшедшего, но я должен довести до вашего сведения, господа. В этой телеграмме, никем, кстати, не подписанной, сказано буквально следующее. Метеор приближается к Земле, подчиняясь моей воле, упадет на моем участке и, следовательно, принадлежит мне.
1: Что?
0: Поэтому международная конференция не имеет под собой никакой почвы.
1: Это действительно сумасшедший.
0: Подписи нет.
3: Это значит, нет оснований с ней считаться.
4: Возмутительно.
0: В таком случае, господа, в таком случае я полагаю, что я выражу общее мнение. Если предложу этот документ, приобщить к делу.
1: Правильно, господин.
0: Возражений нет?
1: Нет,
0: заседание продолжается. Слово предложено.

0: представляются делегату Гренландии, господину Эвальду Шнаку. Господин Эвальд Шнак, пожалуйста.
1: Прения с каждым днем принимали все более острый характер. Мистер Гарви то и дело надевал шляпу и пытался покинуть свое председательское место. У всех на устах было слово «справедливость». Но трудно быть уверенным, что оно жило также во всех сердцах. Снова было предложено закрепить метеор за страной избранницей судьбы, но с небольшой поправкой. Государство, которому выпадет такое счастье, обязалось бы уплатить другим странам в виде компенсации установленную сумму по 1000 франков на каждого поданного. В тот день, когда международная конференция окончательно зашла в тупик, появилось новое сенсационное сообщение директора Бостонской обсерватории И. Б. К. Лоуэнталя, которое произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Метеор удаляется от Земли. Впрочем, на следующий день было новое сообщение. Метеор приближается к Земле. Он ведет себя крайне непостоянно, то отдаляясь, то приближаясь. Среди великолепно налаженного балета небесных светил один только метеор, казалось, исполнял дикую пляску. Одинокий кавалер, не подчиняющийся ни правилам, ни такту, ни ритму. Пока еще ученые не нашли объяснения столь необыкновенному явлению природы.

0: Но в чем же тут дело, месье Верн? Чем вы объясняете такое странное поведение метеора?
1: О, мадам, для этого у него были необычайные причины.
0: И вы изложите их нам?
1: О, непременно, непременно. Немножечко терпения, мадам. До новой встречи, мадам.

0: Итак, месье Верн, вы обещали сегодня продолжить эту странную историю,
1: которая началась в Остоне, не так ли?
0: Совершенно верно. Вы рассказали нам, как за первенство на открытии необычайного метеора поссорили старые друзья, мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гюдельсон.
1: И как из-за этого расстроилась свадьба Дженни Гюдельсон
0: и молодого Фрэнсиса Гордона, племянника мистера Форсайта.
1: Надеюсь, я успел сообщить вам о том, что метеор этот оказался золотым.
0: О, разумеется, и о том, что он должен упасть на землю.
1: О созыве международной конференции, которая должна была найти способ справедливо разделить это золото между всеми государствами, я рассказал?
0: Да, это нам уже известно, месье Верн.
1: Так. А рассказал ли я вам о странном поведении метеора в космическом пространстве?
0: И это тоже.
1: Так. Тогда, возможно, я уже познакомил вас и с Зефиреном Ксирдалем.
0: О, это имя я слышу впервые.
1: Как же, мадам. Именно из-за него и началась эта бешеная погоня за метеором.

0: Итак, я приглашаю вас в Париж, на улицу Кассет, на 7-й этаж большого дома, где живет мой друг Зефирен Ксердаль. Вот и он сам, длинный, неуклюжий, небрежно одетый, расхаживает по своему маленькому рабочему кабинету. Так называет одну из двух комнат этой квартирки вдова Тибо, которая ведет несложное хозяйство Ксердаля. Плечи у Зефирена изогнуты, как свод погреба. С них свешиваются длинные, чуть ли не в километр, руки с непомерно большими волосатыми кистями. И если голова Зефирена является, как положено, вершиной всей фигуры, то значит природа не могла выйти из положения иначе. Он крайне безобразен, мой милый Зефирен. Зато лоб, грандиозно слепленный и редкого благородства очертаний лоб, венчает это странное лицо, как храм венчает холм, храм, могущий вместить в себе самые высокие мысли. Зефирен Ксердаль, несомненно, был гениальным ученым. Высшая математика, физика, химия, физиология, философия поочередно привлекали его внимание. Сколько остроумных, сколько глубоких гипотез, сколько практических изобретений покоились в бумажной груде, загромождавшей его кабинет. Работал он по вдохновению, когда его захватывала какая-либо необычайно сложная задача. Решив ее, он небрежно отбрасывал исписанные листки в сторону, забыв о них уже увлеченный чем-либо другим. И никогда этому странному человеку не приходило в голову извлечь выгоду из своей сокровищницы. Таков был Зефирен Ксердаль, самый странный из людей, какого только можно себе представить. И вот этому-то чудаку под руку попала газета недельной давности со статьей об удивительном метеоре. Глаза его вспыхнули, какая-то чрезвычайно увлекательная мысль зародилась под высоким благородным лбом. Зефирен решительно взял шляпу и отправился в банк к банкиру Лекеру, которого знал с детства и по привычке детства называл крестным.
1: О, Зефирен, дорогой! Здравствуй, здравствуй! Ну как? Это ты?
2: Раз я стою перед вами, вопрос этот по меньшей мере излишний, и отвечать на него было бы уже совсем ни к чему.
1: Ну, ты, разумеется, прав, но ответить «да» или «нет» было бы и проще, и короче. Ну что, садись.
2: Благодарю, благодарю.
1: Очень хорошо. Пришел за деньгами?
2: Да. А разве вы не мой банкир?
1: Ну, да так-то она так. Но ты довольно странный клиент. Хотелось бы, чтобы ты проявлял немного меньше экономии. Черт возьми, как ты проводишь свою молодость?
2: Как я провожу?
1: Имеешь ли ты хоть малейшее представление о состоянии твоего счета у меня?
2: Ни малейшего.
1: Твои родители оставили тебе 15 тысяч доходов в год, а ты с трудом умудряешься потратить 4 тысячи.
2: Вот так штука.
1: Я не помню сейчас точности, каковы твои ресурсы. Это я сейчас узнаю. Дорогой Сатюрн, счет господина Ксердаля. Мне кажется, что... Мерси. Вот так. Ну, конечно, он превышает 100 тысяч франков. На что ты прикажешь употребить эти деньги?
2: Я обдумаю этот вопрос. Ну, впрочем, если эти деньги вас тяготят, так и отдайте их.
1: Кому?
2: Ну, кому? Кому угодно, мне все ли равно.
1: Это прекрасно. Ну, сколько тебе нужно сегодня? 200 франков, как обычно.
2: Нет, вот вы и ошиблись, крестный. 10 тысяч.
1: Ого, вот это ново. Что же ты намерен делать с такой суммой?
2: Совершить путешествие.
1: Прекрасная мысль. В какую страну?
2: Я и сам еще не знаю.
1: Это прекрасно. Я еще сам еще не знаю. Вот тебе чек на 10 тысяч франков. Да, на, получи.
2: Благодарю.
1: Ну что, это все?
2: Нет. Мне еще нужен участок земли. Небольшой. В 2-3 километра.
1: Участок земли. Небольшой. Где? На итальянском бульваре?
2: Нет, скорее всего, не во Франции.
1: Ну, где же, говори.
2: Я и сам еще не знаю.
1: Это прекрасно. Ну что же, по крайней мере, выбор не ограничен. Ну, скажи мне, дружочек, ты, поди сюда, не рехнулся случайно? Что за чушь ты поришь?
2: О, крестный, я имею в виду одно дело.
1: А, чтобы подобный чудак заговорил о деле? Крупное?
2: Ну, как сказать, каких-нибудь 5-6 тысяч миллиардов золота.
1: Ты что, в своем уме? На всем земном шаре нет такого количества золота.
2: На земном шаре это возможно, а в другом месте? Это еще вопрос. А, крестный? Да-да, в 400 километрах отсюда, по вертикали.
1: Постой, постой, ничего не понимаю. Метеор?
2: Да.
1: Это золотой метеор?
2: Да, да, тот самый.
1: Да, но как же ты собираешься забраться на такую высоту?
2: Зачем мне взбираться, если я могу заставить его свалиться?
1: Каким образом?
2: Ну, я-то знаю, каким. И этого достаточно.
1: Да, все-таки, какие силы ты применишь?
2: Видите ли, нет, это слишком долго пришлось бы объяснять вам.
1: Все-таки.
2: Да и бесполезно. Вы меня все равно не поймете.
1: Да, удивительно любезен, мерси.
2: О, нет, ну...
1: Не хочу...
2: Крестный, ну, простите. Успокойтесь, я вам все скажу. Так, видите ли, крестный, уже давно я... сконструировал некую любопытную машину. Вот. Она способна воздействовать на метеор и заставить его упасть. Вот я и хочу произвести этот интереснейший эксперимент.
1: Ну что же, да будет. Куда ты собираешься сбросить свой метеор?
2: На мой участок. Тот самый, который вы приобретете мне, когда я произведу все необходимые подсчеты.
1: Ага.
2: Вот я только не вполне свободен в выборе, и поэтому, возможно, места будут труднодоступны.
1: Это уже мое дело. Телеграф изобрели именно такой случай. В этом отношении я отвечаю тебе за все.
2: О.
1: Поскорее только сообщи, где тебе понадобится участок.
2: Вы будете знать об этом не позднее завтрашнего дня. Ну, все. Au revoir.
1: Au revoir.
2: Au revoir.
1: Au revoir.
0: Зефирен Ксердаль всю ночь просидел над какими-то расчетами. Изредка вскакивал, хватал подзорную трубу, искал в небе метеор, затем снова садился за расчеты, и к утру все было готово. Тут же он написал Лекеру обещанное письмо, в котором было указано место падения метеора. Затем он вытащил из-под груды бумажного хлама свою машину и стал ее устанавливать.
2: Удивительно, какой у меня порядок.
0: Это был темный ящик со множеством всяких таинственных катушек и лампочек. Зефирен установил его на середине комнаты, повернул металлический рефлектор лицом к окну и включил ток.
2: Так, совершенно точно, так.
0: Тотчас из ящика стало доноситься нежное жужжание, и голубой свет сверкнул в лампочке, вращающейся на стержне. Спустя полчаса Зефирен остановил ее, затем снова включил.
2: Так.
0: Снова остановил и опять включил.
2: Так, честь имею доложить, что все идет отлично.
0: При каждом новом включении он поворачивал рефлектор в несколько ином направлении.
2: Так.
0: И так день за днем.
2: Так.
0: С неукоснительной точностью.
2: Так.
0: Он повторял одни и те же действия.
2: Так, вот так штука. О, ля-ля-ля-ли. Так-с. Ну что ж, теперь можно предоставить метеор самому себе.
0: Вот тогда-то мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гюдельсон и сделали свое потрясающее заявление о том, что метеор падает. Однако через 19 дней Зефиреном Ксердалем снова овладел демон изобретательства, и новая идея увлекла его. Оставив в кабинете свою действующую машину, он отправился в магазин за необходимой для него аппаратурой. И там На беду свою встретил знакомого бактериолога, который собирался через полчаса сесть в поезд и отправиться к морю.
3: Ей-богу,
2: вы счастливчик, Леру. Неделю полного отдыха. Уже не говоря о том, что я получил бы возможность уяснить вопрос о приливах, который давно уже меня интересует. Ей-богу, вы счастливчик, Леру.
3: От вас самого зависит стать таким же счастливчиком. Потеснившись немного, мы уж как-нибудь вдвоем уместимся в поезде.
2: О, и в самом деле?
3: Может быть, вас что-нибудь задерживает в Париже? Вы ничем особенно не заняты? Вы не поставили случайно какого-нибудь опыта? Ну, поройтесь-ка в памяти.
2: Я роюсь, добросовестно роюсь. Нет, вы знаете, ровно ничем.
3: Ну тогда путь к Сердаль.
2: Путь?
3: Да. Но, наверное, придется забежать к вам домой. А я не знаю, успеем ли мы тогда к поезду.
2: Незачем домой. Ля-ли-ля-ли-ля-ля-ля-ля. У меня при себе все необходимое.
3: Чудесно.
2: Понимаете, дорогой Леру, вопрос, о котором я вам говорил, отчасти связан с проблемами общего характера, которыми я сейчас занимаюсь. Вы знаете, как неудивительно, я предполагаю, что поверхностное натяжение...
0: Вдова Тибо, явившись, как всегда, утром, нашла квартиру пустой, но нисколько этому не удивилась. Она привыкла к таким внезапным исчезновениям своего чудаковатого хозяина. Воспользовавшись отсутствием Ксердаля, она решила произвести уборку в рабочем кабинете, куда ей строго-настрого запрещалось вторгаться.
4: Фу-фу-фу-фу-фу, какая пылище! Ну нет уж, это я так не оставлю. Все приберу. А это что это? Что это такое? Что это такое за ящик посреди комнаты? А ну-ка, сторн его вот так.
0: Вдова Тибо, не дрогнувшей рукой, отодвинула непривычный предмет в сторону, потом, наведя чистоту, поставила его на прежнее место.
4: Кокошечку.
0: Будучи глуховатой, она не услышала легкого жужжания, исходящего из ящика, не заметила при свете дня и голубоватого сияния. Но она боялась, чтобы хозяин, вернувшись, не заметил, что ящик этот она сдвигала с места, и потому тщательно пыталась придать ему первоначальное положение.
4: Вот так.
0: Каждый день вдова Тибо приходила со своими пыльными тряпками, каждый раз она сдвигала ящик.
4: Сюда его, чтобы хозяин ничего не заметил.
0: Тщательно установленный ксердалем рефлектор неуклонно смещался, пока не оказался направленным прямо на потолок. Именно в этом положении и застал его Зефирен Ксердаль, вернувшись через 2 недели домой.
2: Узнаю вдову Тибо. Вот так штука. Ах, вдова Тибо, когда я вас научу ничего не трогать в моем кабинете? Вот так штука. О, дырка в потолке. Дырка в крыше. Вот так штука! Ля-ля-ля-ля! Но я воображаю, что должно было произойти с метеором! Ну-ка, где моя подзорная труба? Где же моя подзорная труба? А, вдова Тибо! Когда это все кончится? Вон она где! Ну, так, ладно. Ну-ка, взглянем на метеор. Так, о, вот так штука! О, ля-ля-ля-ли! Так и есть. Вот так штука. Так. Войдите. Крестный? Вот так штука. Вот уж не ожидал.
5: Наконец я застал себя. Где ты, черт возьми, пропадал?
2: Что случилось? Я немного, ненадолго отлучился.
5: Отлучился? Это ведь безобразие. Что, вино?
2: Я не знаю, пожалуйста.
5: Не знаю. Стоит на столе, а не знаю, что это. Нельзя же заставлять людей. Людей так... беспокоиться.
2: Но, крестный, я не понимаю, какое вам до этого дело?
5: Как какое? Да разве ты не знаешь, несчастный, что все мое состояние сейчас держится на тебе?
2: Как? Я не понимаю.
5: Не понимает. Я поверил твоим фантастическим планам. Я все состояние поставил на твою карту. Я вел на бирже игру на понижение.
2: Игру? На понижение?
5: Ну да. Я приказал продавать золотые прииски. Если метеор упадет, золотые прииски понизятся, и тогда...
2: Я... Простите, крестный, ну как хотите, я не понимаю. Ну, простите, какое действие может оказать моя машина на какие-то золотые прииски?
5: Ах, мой бог! Не на самые прииски, несчастный, а на уровень акций.
2: Ага, я понял. Значит, вы продали акции золотых приисков?
5: Ну да.
2: А, ну это, о, фу ты, это не бог весть как серьезно. Это только доказывает, что такие акции у вас есть.
5: Да нет же, ни одной.
2: Как нет? Вот так штука. Продавать то, чего у тебя нет. Вот и здорово. Вы знаете, крестный, мне бы такая штука была не по плечу.
5: А такая штука называется биржевой операцией, мой друг. Когда будет нужно их продавать, я их куплю, вот и все.
2: Подождите, а какая же от этого выгода? Продавать, чтобы потом покупать.
5: Ведь к тому времени, когда свалится метеор, акции упадут в цене.
2: Я не понимаю, почему они упадут? Почему?
5: Да потому что метеор пустит в оборот больше золота, чем имеется сейчас на всей Земле.
2: Ой-ой.
5: Поэтому стоимость золота упадет по меньшей мере наполовину, и вот тогда цена на акции золотых копий опустится до ничтожной цифры.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
5: Я тебе поверил. Я продал огромное количество золотых акций, и вдруг вся эта история... Метеор блуждает по небу. Тебя нигде нет. Золотые акции снова поднимаются в цене, и я теряю колоссальные суммы. Это можно сойти с ума.
2: О, крестный, успокойтесь. Вот вам еще вина.
5: Да.
2: Успокойтесь, ради бога.
5: Что там?
2: Так, я не вполне уяснил себе эту вашу комбинацию. Это слишком сложно для меня. Но одно я, кажется, понял. Так, вам, значит, было бы приятно, если бы метеор упал?
5: Ну, конечно.
2: Ну, так он упадет.
5: Как? Как? Ты ручаешься?
2: Ручаюсь. А вы приобрели для меня участок земли в Гренландии?
5: Да, это все в порядке.
2: О, отлично. Могу вам сообщить, крестный, что скоро мои опыты закончатся. И тогда я заберу с собой свою машину и отправлюсь в Гренландию навстречу моему метеорчику.
5: Я поеду вместе с тобой.
2: Ну, в Гренландию, если это вам улыбается.
5: О, улыбается, еще бы, разумеется. Но ты бы знал, что... Что делается на международной конференции? Ай-яй-яй!
2: Что-что? Это еще что такое?
5: Как? Ты что? Ты не знаешь, что в Вашингтоне работает международная конференция?
2: Понятия не имею.
5: Как? Она делит твой метеор.
2: Делит?
5: Ну да.
2: Мой метеор? Они что, они его собираются расколоть? Ну нет, нет, я сейчас же оповещу всех этих господ, и пусть они не рассчитывают, что я им позволю распоряжаться моим метеором.
5: Лоуенталь заявил о странном поведении метеора, и делегаты были в полной растерянности.
2: А еще бы!
5: Я воображаю, что поднимется сейчас!
0: А сейчас, когда мистер И. Б. К. Лоуенталь оповестил, что метеор решительно падает, и даже указал, что свалится он в Гренландии, весь мир охватило безумие. Невозможно перечислить случаи внезапного умопомешательства. Все без исключения дома умалишенных оказались в несколько дней переполненными. И самыми безумными среди всех были, конечно, мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гьюдельсон. Сразу же, как только предусмотрительные пароходные компании организовали отправку судов с туристами в Гренландию, соперники заказали себе билеты туда и обратно. Дженни сопровождала отца, а Фрэнсис – дядюшку. Теперь влюбленные могли встречаться на пароходе, и это их несколько утешало. Что же касается международной конференции... то она окончательно зашла в тупик. Одно было ясно. Мирным путем произвести раздел золота невозможно. Никогда Гренландия, избранница судьбы, не пойдет на такой раздел. Никогда уже не появится в зале заседаний господин Эвальд Шнак, делегат Гренландии. Он уже отплыл в Гренландию, желая заблаговременно быть на месте и принять соответствующие меры по охране гигантского слитка золота. В гавани у Пернивика, столицы Гренландии, никогда еще не было такого оживления. Один за другим приплывали пароходы с туристами.
6: Он еще не упал. Говорят, он упадет 19 августа. Держу пари, он упадет раньше.
7: Ставлю на карту.
6: Бьюсь об заклад. 19-го. Два против одного. Ручаюсь с головой.
7: Ставлю на все.
6: Подождите, недолго осталось ждать. Ну как, он еще не упал?
8: Да, подождите, подождите, еще не настал срок.
6: Ждать осталось недолго.
9: Ветер разыгрался.
10: Капитан говорит, будет сильный шторм.

0: Он упал на северо-западной оконечности острова Упернавик.
1: В одно мгновение все устремились к месту падения метеора. Впереди шел господин Шнак, представитель Гренландии. За ним мистер Дин Форсайт и доктор Гьюдельсон в сопровождении Дженни и Фрэнсиса. А дальше следом двигалось все стадо туристов.
2: Господа, вы чувствуете, какое тепло?
3: Это небывалое тепло для Гренландии. Ох,
4: я бы сказал, жара.
3: Жара, это пекло, пекло. Не могу, далеко еще, а?
0: Что такое? Что такое? Господа, откуда здесь какой-то забор из проволоки? Позвольте. Тут какая-то еще записка. Объявление. Да-да-да, объявление на трех языках. Одну минуточку. Частное владение. Вход воспрещен.
3: Что?
0: Вот это. Как быть, господа? Нарушить право чужой собственности?
3: Нет, как же?
0: Я не знаю. Что же, презреть все общепринятые законы божеские человечества?
5: А что ж, по-вашему, остановиться здесь, сейчас, в такую минуту?
6: Действительно, это невозможно.
1: И господин Шнак решительно перерезал перочинным ножом веревку и вступил на чужую территорию. Все остальные последовали за ним. Но вот в сотни метров за оградой перед глазами ворвавшихся неожиданно выросла небольшая дощатая хижина, до сих пор скрытая скалой. В дверях ее стоял человек самого странного вида. Вы, разумеется, догадываетесь, что это был Зафиранг Сердаль.
7: Эй вы! Там! Ну не стесняйтесь! Будьте как дома!
6: Прошу прощения, сударь. Разрешите представиться. Шнак, представитель Гренландии.
7: Как могло случиться, сударь, что вы вторглись ко мне? Разве вы не видели объявление?
6: Мы, конечно, видели объявление, сударь, но мы подумали, что при таких исключительных обстоятельствах...
7: О каких исключительных обстоятельствах вы изволите говорить, сударь?
6: То есть как? Неужели вам неизвестно, сударь, что здесь, недалеко от вашего дома, упал Уастонский метеор?
7: Мне-то это очень хорошо известно, но падение метеора – вещь самая обычная.
6: Да. Ну да, но только не тогда, когда метеор золотой.
7: И это чепуха. Чепуха? Метеор всегда остается метеором, золотой он или какой-либо иной.
6: Позвольте не согласиться с вами, сударь, к тому же...
5: Что за остановка?
7: Что нужно этому чудаку?
5: Ну, потому что мы приехали издалека, чтобы посмотреть метеор.
7: И вдруг...
6: Вы слышите, сударь? Эти люди хотят посмотреть на метеор. А я от имени Гренландии, которую представляю, должен вступить во владение этим метеором.
7: Да вы просто сошли с ума. Метеор упал на моей собственной территории. Он упал сюда, потому что я заставил его упасть. Я не понимаю, неужели же не ясно, что он принадлежит мне?
6: Да, но, сударь...
7: Нет, я поставил об этом в известность международную конференцию, послав туда телеграмму. А вы мне заявляете...
6: Ни о какой телеграмме не было речи на международной конференции, сударь. Во всяком случае, я не помню, чтобы обсуждался вопрос о ваших претензиях, сударь.
7: Ну и все же телеграмма была послана. Ну, а остальное меня не касается.
6: Неужели же, сударь, вы всерьез осмеливаетесь заявлять какие-то права? Права на метеор.
7: О, еще бы. Я постесняюсь.
6: Да? Ну что ж, посмотрим. Пока что разрешите продолжать путь.
7: Да, пора.
5: Продолжим путь.
7: Где же этот метеор, черт возьми?
5: Вот он.
7: На самом краю мыса.
5: Ох, как жалко. К нему и не подойдешь.
7: Вы видите, Дженни? Видите? Еще каких-нибудь 20 шагов, и он был бы в море.
8: Как жаль, Фрэнсис, что этого не случилось.
7: О, еще бы. Но не так-то просто будет гренландскому правительству достать его отсюда и упрятать в свою кассу. Метеор раскален. Надо ждать, пока он остынет, а это не так-то скоро произойдет. Ну и...
8: Но, Фрэнсис, метеор отсюда ведь никуда не сбежит, не так ли?
1: Да, разумеется, метеор сбежать не мог. Это было ясно каждому, кроме кроме господина Шнака. Иначе зачем ему было выставлять охрану из полсотни людей, весь состав гренландской армии? Если гренландское правительство почувствовало себя спокойно, выставив 50 человек, то как должна была вырасти эта уверенность, когда оно на следующий день, после полудня, могло удостовериться, что метеор охраняет уже целых 75 человек. Дело в том, что в полдень в гавани у Перневика бросил якорь крейсер под звездным флагом Соединенных Штатов Америки. Из корабля высадилось 25 человек под командованием Мичмана, расположившись лагерем вокруг метеора. Господин Шнак решил на следующий день отправиться со своими сетованиями на американский крейсер. Но когда он собрался осуществить свое намерение, то столкнулся с двойной задачей. За ночь успел подойти английский крейсер. И командир, по примеру своего американского коллеги, счел необходимым также высадить 20 матросов под командой Мичмана для охраны метеора. Господин Шнак растерялся. Растерянность его возрастала с каждым часом. Днем было сообщено о приближении третьего крейсера под французским флагом, а 2 часа спустя 20 французских моряков под командованием лейтенанта встали в караул возле метеора. Затем прибыл японский крейсер, и дальше один за другим итальянской, немецкой, аргентинской, испанской, чилийской, португальской, и каждый из них высадил по 20 матросов под командованием офицеров. Корабли все прибывали, и каждый из них привозил свой груз новостей. Международная конференция продолжала заседать в Вашингтоне, но ни для кого уже не было секретом, что делается это только для вида. Слово было за дипломатами, пока не заговорят пушки. Зафиранг Сердаль, глядя на все это, из себя выходил от злости. У господина Лекера буквально звон стоял в ушах от его жалоб.
9: Какое свинство!
5: А я не понимаю, что ты волнуешься? Я обещаю тебе вырвать у этих господ и для нас с тобой кое-что. Пусть только утихнет возбуждение.
9: Кое-что? Да наплевать мне на это кое-что. Зачем мне золото? Зачем мне оно? Ну зачем? Меня бесит, что у меня хотят отнять мой метеор. Нет, я этого не допущу.
5: Ах, мой бедный Зефира, ну что ты можешь предпринять один против всего света?
9: Крестный, вы посмотрите только, что делаете. Делается.
5: Что-то.
9: Сколько стран, столько грабителей. Все они готовы друг другу глотку перегрызть. Знал бы я. Бедняков, у которых нет собственных 10 су, они того и гляди заставят драться за эти миллиарды. Нет, говорите, что хотите, но это невероятное свинство. Настоящее свинство. О, Господи, что там такое? Может быть, уже началась война?
10: Разумеется.
9: Я пойду узнаю, в чем дело.
10: Цель — поддержать порядок.
11: Вот это справедливо. Если будет порядок.
10: Но право же вы напрасно беспокоитесь, мистер Форсайт. Вопрос изучается в высших инстанциях. И к правам всех, абсолютно всех и каждого отнесутся с должным уважением.
5: Так, значит, я получу возможность защищать свои права.
10: Разумеется.
5: Ведь это я, Дин Форсайт, первым оповестил мир о метеоре.
9: Вы? Вы первый? Нет, сударь, это я. Доктор Сидней Гюдельсон из Уастона был первым.
5: Какой-то жалкий докторишка осмеливается претендовать.
9: Господа, с меньшим основанием, чем такой невежда, как вы.
5: Это я невежда.
9: Это я-то лекаришка.
5: Прогодите, сударь.
8: Папа, я умоляю вас.
5: Ликоришка, ликоришка.
12: Невежда, невежда.
10: Господа, я прошу вас соблюдать порядок.
9: По какому праву сцепились эти почтенные господа?
7: Ах, сударь, это уастонские астрономы-любители. Никак не могут поделить приоритет на открытие этого, извините, проклятого метеора.
9: Ну, есть о чем спорить. А это милая девушка, почему она плачет?
7: Это дочь доктора Сиднея Гюдельсона, моя невеста, сударь. Наша свадьба расстроилась из-за того, что ее отец и мой дядя, мистер Форсайт, поссорились из-за этого метеора.
9: Нет, это переходит все границы. Крестный! Крестный!
5: Что такое? Что случилось?
9: Крестный, я заявляю вам, это свинство. Неслыханное свинство.
5: А что такое? Что случилось? Что с тобой стряслось, Зефира? И прошу тебя, не кричи. Здесь люди. Пойдем к себе. Успокойся. Успокойся. Пойдем. Ну, что там такое?
9: Метеор, черт возьми. Он просто собирается опустошить всю землю. Он готов предать огню и мечу весь человеческий род. Посеять несогласие и войны. Мало того, что он превратил всех людей в воров и грабителей, из-за него расходятся жених и невеста. Нет, вы пойдите посмотрите на эту девочку. Глядя на нее, расплачется даже придорожный столб.
5: Я не понимаю, о чем ты толкуешь, Зефира. Какая муха тебя укусила?
9: Нет, это уж чересчур большое свинство. Это так не пройдет. Я их всех помирю. Запомнят они меня.
5: Ты подожди ты. Какую ерунду ты затеял?
9: Не так трудно угадать. Ясно, как день. Я сброшу их метеор в море. Вот и все.
5: Нет? Нет. Ты этого не сделаешь, Зефира. Я не позволю.
9: Но не позволите?
5: Я не позволю. Впрочем, Зефира, пусть будет так. Но только... Ты не можешь ли дать мне несколько дней на передышку?
9: Об этом можете не просить, крестный. Я все равно вынужден так поступить. Мне придется внести кое-какие изменения в мою машину. И на это уйдет какое-то время. Но она сделает то, что я хочу. Моя машина. Можете не сомневаться.
5: Отлично, мой друг! Отлично. Действуй. А я тоже не буду сидеть, сложа руки. За это время я успею дать распоряжение в Париж о покупке акций золотых приисков в неограниченном количестве. Пока никто не знает о затее моего милого Зефирена, я скуплю эти акции за бесценок. Отлично. Отличная идея, Зефирен.
9: Чему вы так обрадовались, крестный?
5: Ты все равно ничего не поймешь, мой друг.
9: Вы очень любезный, крестный.
5: Твои опыты, мой милый Зефирен, с этим метеором принесут мне миллионы, Зефирен. И, кажется, я один выиграю эту битву.
9: Все это вздор, чепуха. Так. Значит, примемся за дело. Точно к намеченному сроку машина будет переоборудована. И тогда... Так... Так, милостивые государи, так. Рам. Вот, не угодно ли взглянуть, милостивые государи, на ксердалиум? Вещество в 100 раз радиоактивнее, чем радий. Так.
13: Дженни, дорогая, вы не пробовали еще раз поговорить с отцом?
8: О, Фрэнсис, вы и сами знаете, это бесполезно. Он просто ничего не слышит, если, разумеется, речь не идет об этом злосчастном метеоре. Следовало бы его увезти отсюда, но здесь я все же вижу вас, а в Астане и это станет невозможным.
13: Неужели же мы должны отказаться друг от друга?
8: Я все надеюсь, что пройдет это наваждение, и наши семьи вновь соединит старая дружба. Взгляните, Фрэнсис, куда-то бегут люди. Что-то случилось? О, и мистер Дин Форсайт. бросает. И отец...
7: Торопится, размахивает руками.
8: Поспешим к ним.
7: Да, придется нам опять ворваться на территорию этого странного француза. Все бегут туда.
9: Ну-с, крестный, представление начинается. Сейчас вы увидите, как метеор начнет сползать в море. Так,
14: он скользит, он падает, он свалит в море.

0: Остановитесь! Я с вами!
1: Они погибнут! Погибнут оба!
2: Мистер Форслайт уже упал!
3: Ой, и доктор свалился!
0: Кто-нибудь!
4: Господа! Господа, помогите мне вынести их отсюда!
5: В чем дело?
0: Господа!
5: В чем дело?
6: К вашим услугам сюда!
7: К вашим услугам сюда!
0: Дядюшка!
7: Скорее!
0: Дядюшка, осторожней!
7: Дядюшка! Осторожней! Дядюшка, дорогой! Очнитесь, дядюшка!
8: Что со мной? Мне стало дурно.
0: Друг мой, вы очнулись, какое счастье.
7: Доктор Гюдельсон кинулся вас спасать, дядюшка.
8: О, старый друг, спасибо.
0: Ничего опасного, просто обморок.
8: Потеря метеора Гюдельсон – большое несчастье, мой друг.
0: Метеор Форсайт принадлежит только вам, мой старый добрый друг.
8: Нет, нет, ваши наблюдения предшествовали моим.
0: Они последовали за вашими.
1: Отец, милый, может быть, вы и мистер Дин Форсайт договоритесь сегодня?
0: О чем же, Дженни?
8: Ах, как вы недогадливы, мой друг. Слушайте, Дженни.
0: А нет, нет, нет, я догадлив. Слушай и ты, Фрэнсис.
9: Да?
8: Мы с моим другом доктором Сиднеем Гюдельсон.
0: Мы с моим другом, мистером Дином Форсайтом, сейчас же условимся о дне вашей свадьбы.
8: Ведь это вы имели в виду, Дженни, дорогая моя Дженни.

0: вашей истории отличный конец, месье Верн.
1: Вас это не устраивает, мадам?
0: О, нет, месье Верн, это очень хорошо, но...
1: Но?
0: Вы ничего не рассказали нам о необычайной машине.
1: О машине Зафирена Ксердаля?
0: Да. Как она сконструирована? Как...
1: О, мадам, я писал свой роман на рубеже 19 и 20 веков. С тех пор машина моего милого Зафирена безнадежно устарела, как, впрочем, многое в романе устарело, мадам. И славные чудаки, и послушные дети. Но есть кое-что, что живо и в наши дни, мадам.
0: Что же вы имеете в виду, месье Верн?
1: Власть золота.
0: О, и это наполовину устарело. И смею надеяться, месье Верн, скоро и совсем отживет свой век.
1: Будем надеяться, мадам.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Минуточку.
1: Стоп.
0: Минуточку, извините. Не будем забегать вперед. Еще не скоро прозвучит великая команда режиссера. Внимание, начали! До этого момента мы доберемся не сразу, если хотим описать фильм, как говорится, с самых азов.
1: Да, и прежде чем рассказать, как же все-таки делается фильм, надо хотя бы приблизительно классифицировать людей, которые в большей или меньшей мере участвуют в этом деле. Итак, вот они.
0: Люди над фильмом.
1: Люди за фильмом.
2: Люди около фильма.
1: Люди фильма.
0: И люди вне фильма. Люди над фильмом влияют на него благодаря своему служебному положению. Это разные министерские комиссии, художественные советы и другие подводные камни, которые кинорежиссерам приходится миновать, прежде чем начать съемки.
1: Люди за фильмом – это финансирующие его дельцы, продюсеры, президенты кинокомпаний, директора картин, коммерческие директора, еще какие-то директора, их заместители и вообще все так называемые киномагнаты.
0: Люди около фильма, хотя и не находятся на службе кинокомпании, но слывут превосходными знатоками кино и как-то живут этим. Их можно видеть в компании продюсеров и режиссеров. Они поддерживают контакт с прессой, актерами и авторами. Делают прогнозы о том, какие именно сюжеты следует сейчас снимать, чтобы фильм имел сногсшибательный успех. Отыскивают сюжеты, а иногда даже сами создают что-то полезное. Например, пишут сценарий. При этом они всячески стараются показать, что делают это из чистой любви к искусству.
1: Люди фильма – это те, кто действительно делает кинофильм. Сценаристы, режиссеры, операторы, актеры и прочие, вплоть до вспомогательного персонала. Ну, о них мы еще поговорим.
0: Наконец, есть еще люди вне фильма. К ним обычно принадлежит и автор экранизируемого произведения.
1: Вот почему волей-неволей нам придется начать со сценария. Как бы ни казалось странным, что в основе такого современного и технически совершенного продукта цивилизации, как кинофильм, лежит нечто столь древнее и технически примитивное, как литературный вымысел.
0: Киносюжет своеобразен тем, что за ним всегда бывает страшная гонка. Сюжет этот никогда не рождается, скажем, в такой обстановке. Сидя у камина, один собеседник говорит другому.
1: Знаете что?
0: Что?
1: Если вам когда-нибудь придет в голову хороший сюжет для фильма, напишите, и мы потолкуем об этом.
0: Это не соответствовало бы специфике кино. Специфика кино повелевает гоняться за киносюжетом, сломя голову. Сюжет нужен завтра, он нужен сию минуту и нужен в совершенно диком, так сказать, первозданном состоянии. Если бы сюжет сам, как ягненочек, явился в ателье и сказал бы «Вот он я», его бы, наверное, изгнали с бранью и криками «Чего вам тут надо?»
1: Сюжеты надо подстерегать. Их надо открывать, как Колумб Америку. За ними снаряжаются экспедиции в непроходимые дебри литературы, театра и даже действительности. Чтобы сюжет стал подходящим для кино, он должен, как правило, отвечать следующим требованиям.
0: По возможности уже иметь успех в виде книги или пьесы. Чем больше успех, тем желательнее такой сюжет для кино.
1: По возможности содержать в себе нечто оригинальное и новое, о чем еще не было фильма, например, «Влюбленного трубочиста» или «Водолаза».
0: Наряду с этим, по возможности, быть как можно более похожим на фильмы, которые в последнее время давали хорошие сборы.
1: По возможности должна быть какая-нибудь фабула, которую потом сценарист перекроит до неузнаваемости или заменит другой.
0: Действие должно происходить в каком-нибудь необычном и живописном месте. Причем сценаристу представляется право вставить туда роскошный салон, феерическую спальню, бальный зал и другие киноприманки, о которых говорится, что зритель этого требует.
1: Должен быть заманчивый заголовок.
0: Должно быть что-то, о чем говорилось бы с выразительным прищелкиванием пальцами. О, в этой картине что-то есть. О, это типичное то.
1: Наверное, вы видели в кино «Охоту на тигров или тюленей». Если бы создали сценарий об охоте за киносюжетом, он, вероятно, выглядел бы так.
0: Сценарий первый. Крупная ставка.
1: Бедная заснеженная мансарда. Писатель Ян Дуган нянчит малолетнего сына. Эта идиллия нарушена резким стуком в дверь. Входит почтальон.
3: Господин Дуган?
1: Осведомляется он добродушно.
3: Вам телеграмма. Может быть, наконец получите какие-нибудь деньги?
1: Писатель грустно усмехается и нетвердой рукой вскрывает телеграмму. Читает. На экране текст.
0: Предлагаем 100 миллионов за право экранизации вашего романа «Крупная ставка». Точка. Немедленно телеграфируйте. Точка. Альфа-фильм.
1: Ошалевший от счастья писатель Ян Дуган теряет сознание.
0: Затемнение.
1: За окном пение птиц. Весна. Опомнившись, Дуган торопливо строчит ответ. Согласен. Точка. Ян Дуган. Точка. Затем подходит к колыбельке своего сына и говорит с чувством. 6 лет назад я кровью своего сердца написал «Крупную ставку». Роман о всепобеждающей любви. Мир тогда не понял меня, сыночек. И только сейчас меня открыли. Передо мной слава, яркая жизнь, кино. Кино! Какое это чудо 20 века! Наконец-то, сыночек, наконец-то я куплю тебе соску. А Марушке зимнее пальто на вате.
0: Затемнение.
3: В каморку Яна Дугана входит киношник, один из людей около фильма. Я приехал подписать договор на вашу крупную ставку. Потрясающий сюжет. Моя лучшая находка за 20 лет работы в кино. Крупная ставка, ипподром, кровные скакуны, великолепный антураж для фильма.
1: Простите, скакуны? Какие скакуны?
3: Ну, которые на бегах. Ведь ваша крупная ставка – это ставка в тотализаторе, а? Действие происходит на бегах, не правда ли?
1: На бегах? Ничего подобного. Крупная ставка – это любящее сердце, понимаете? Ну, а о бегах там нет ни слова.
3: Значит, это не о лошадях. Смотрите-ка, а я и не заметил. Но это не важно. Наш сценарист ставит все, что нужно. Бега, тренировки, интриги, тотализаторы и прочее. Это мы все устроим. Знаете что? Ваш герой поставит все деньги на аутсайдера.
1: Но мой герой бедняк. У него совсем нет денег.
3: Все равно. В киноварианте у него должны быть деньги. Зритель хочет видеть роскошную холостяцкую квартиру. Мы не пожалеем денег на постановку. Нет. Ни о чем не беспокойтесь. Это уж наше дело. В остальном мы, разумеется, будем строго придерживаться вашего сюжета.
1: Затемнение.
3: Появляется сценарист с либретто в руках.
0: Превосходный сюжет. Но надо его как следует кинематографически разработать. Иначе публика не поймет, что это за великий вопрос. Правда, господин Дуган?
1: Какой вопрос?
0: Ну, ведь фильм называется «Великий вопрос», разве нет?
1: Нет, не вопрос, а ставка. Крупная ставка.
0: Ах, вот оно что, я прочел вопрос. Но это не важно. Я вам под этот заголовок сделал потрясающий новый сюжет. Будете довольны, приятель. Дело обстоит так. Владелец скаковых конюшен терзается вопросом, верна ли ему жена. Вот он, великий Василь. Дело обстоит так. Владелец скаковых конюшен терзается вопросом, верна ли ему жена.

0: крупная ставка. И в самом деле, простите, а здесь похоже на великую любовь. Слушайте, великая любовь, это же лучше. Публика просто кинется на этот фильм.
1: Ян Дуган сидит в роскошном кабинете. На коленях у него упитанный белокурый ребенок, в зубах сигара. «Видишь, сыночек», – бормочет он удовлетворенно. «Наконец-то поэтическое произведение твоего отца получило заслуженное признание».
0: Затемнение. Сценарий второй. В разгар лета.

0: Уютная старушечья комнатка, наполненная девичьими сувенирами. Престарелая романистка Мария Покорная Подгорская, почти не сходя с кресла, в котором сиживал еще ее покойный батюшка, смиренно дожидается кончины от старости. Энергичный звонок. Старая верная служанка Магдалена испуганно докладывает.
1: Там какой-то господин, барышня.
2: Прости.
0: Вздыхает писательница и высохшей рукой поправляет убранные на старинный лад седые волосы. Упругой походкой входит киношник с портфелем в руке. Низко кланяется.
3: Здрасте, здрасте. Разрешите поздравить вас, милостивый сударыня. Наша первоклассная кинокомпания «Бета-фильм» намерена приобрести право экранизации вашего замечательного романа «В разгар лета».
2: Как? В разгар лета?
3: Да, да.
2: Я написала его. Боже мой. Я написала его уже 50 лет назад.
3: Ай-яй-яй-яй.
2: Безвозвратно ушли те годы.
3: Да, да, да.
2: В разгар лета. А знаете ли вы, что это была сказка моей юности? Я проводила каникулы близ деревни Н.
3: Так.
2: На старенькой мельнице, видишь?
3: Замечательно.
2: До сих пор у меня слышится стук мельничного колеса.
3: Так.
2: Шелест леса.
3: Так.
2: И журчанье потока.
3: Великолепный звуковой эффект.
2: Стройный молодой лесовод изменения графа М.
3: Так.
2: Частенько встречался мне, когда я ходила собирать цветы.
3: Ух, мадам!
2: Не подумайте, что он отважился заговорить со мной. Нет, нет. Тогда люди еще не были такие.
3: Не были?
2: Нет. Но моя творческая фантазия создала на этой основе повесть по любви горожанки Ярмилы и молодого охотника.
3: Прекрасно.
2: В разгар лета, да-да. Мне хотелось, чтобы эта целомудренная история была проникнута дыханием лесных поляр.
3: Вот именно. У нас как раз пустует график натурных съемок на июль. А публике, сударыня, сегодняшней публике, уже надоели нынешние напряженные сюжеты. Она хочет романтики, хочет поэзии, хочет возврата к природе. В вашем фильме должна быть хоть одна сцена, где Ярмила, скажем, купается в лесной заводе. Это будет роскошный кадр.
2: Да?
3: Да.
2: Это обязательно?
3: Ну...
2: Но ведь мы в наше время не купались в заводях, сударь.
3: Да?
2: Мы были не такие.
3: Ну, что-нибудь там должно быть во вкусе широкой публики. Например, Ярмила кормит на мельнице цыплят и ласкает поросенка, взяв его к себе на колени. Такие кадры всегда имеют успех. Давайте так. А этот ее охотник будет трубить в рог и петь у нее под окнами. Все это придаст фильму подлинную поэзию лета и природы. «В разгар лета» – отличное название. Вы себе не представляете, сударыня, что мы сделаем с этим сюжетом.
0: Затемнение.

0: Престарелая писательница, покорная, подгорская, радостно оживилась. Перебирая свои старые письма и засушенные цветы, она беседует с верной Магдаленой.
1: «Уже сентябрь, — говорит она, — скоро выйдет на экран мой фильм. В разгар лета. Ты только подумай, добрая Магдалена, я вновь увижу старую неумолчную мельницу близ селения Эль. Узенький мостик, по которому я ходила с охапками цветов. Очень интересно, каков будет в фильме этот молодой охотник. Боюсь, Магдалена, как бы он в своих чувствах не зашел слишком далеко. А? Ах, Магдалена, как это замечательно увидеть наяву свои самые сладкие грезы.
2: Затемнение.
0: Высохшая рука престарелой романистки отрывает на настенном календаре листок. 30 ноября. На календаре дата. 27 января. Под календарем сидят покорная Подгорская и киношник.
3: Да, нам пришлось немного передвинуть график, ничего не поделаешь. В июле не нашлось свободного режиссера, в августе оператор был занят на других съемках, в сентябре не было нужных актеров. Вот такое было положение. Но на той неделе, сударыня, мы обязательно приступим к натурным съемкам.
1: Да?
3: Да.
1: Но ведь уже зима.
3: Уже.
1: Не цветут лужайки.
3: Не цветут.
1: Ручей застыл.
3: Застыл, и вот поэтому нам пришлось немножко переделать сценарий. Фильм теперь будет называться «В горах». Вот где потеха.
1: В горах?
3: Да, вот где потеха. В горах, вот где потеха. И действие его будет происходить в роскошном горном отеле и на лыжных прогулках. Публика, знаете, любит светскую жизнь. Вашу мисс Дейзи.
1: Позвольте.
3: Что?
1: Ярмила.
3: Ну, это была давно уже Ярмила. Сейчас, Дейзи. Эту вашу городскую девушку мы сделаем дочерью американского миллионера. Охотника преобразим в инструктора лыжного спорта. Вот тогда получится типичное то. Вы будете в восторге, сударыня. Будете в восторге от того, как мы творчески реализовали ваш превосходный поэтический сюжет.
1: Вы полагаете?
3: Я совершенно уверен в этом.
1: Как типичное то?
3: Это типичное то!

0: Сценарий третий. Ступени старого замка.
1: Карловы Вары. Маститый писатель Ян Короб прохаживается вдоль колоннады и выпивает третью кружку воды, ибо в результате своего натуралистического метода он нажил болезнь печени. Над колоннадой появляется самолет и, сделав крутой вираж, сбрасывает парашютиста. Это киношник!
2: Достопочтенный мэтр, у нас есть для вас замечательное предложение.
3: Какое предложение?
2: Блестящее насчет сценария. Что, если к завтрашнему дню вы написали нам сценарий под названием «Ступени старого замка»?
3: А почему именно ступени старого замка?
2: В этом для нас вся суть. Представьте себе панораму Праги. Малостранские черепичные крыши, пусть даже с трубочистом или котом, и у вас сразу возникает сюжет. Сразу. Например, что-нибудь из жизни классика Махи. Или любовная идиллия эпохи революционного 48-го года. Грандиозно. А? Такой материал таит все безграничные возможности.
3: Не знаю.
2: Безграничные?
3: Не знаю. У меня есть другой киносюжет.
2: Какой?
3: Вот такой. Вот можно поставить фильм из жизни сборщиков хмеля.
2: Слушайте, блестящая идея, блестящая. Хмель на ступенях старого замка. Такого сюжета в кино еще не было. Что скажете, господин писатель?
3: Ничего не выйдет.
2: Почему не выйдет? Почему?
3: А потому что на ступенях старого замка не растет хмель.
2: Ну, пустяки. Можно сделать так, сборщики хмели едут посмотреть Прагу. Там к одной из сборщиц подходит поэт Маха или молодой астроном Штефаник, и они поют песенку о Праге. Замечательно, дайте руку, поздравляю, уважаемый мэтр.
3: Подождите, я имел в виду другое, что? Совсем другое.
2: Что вы имели в виду?
3: Это должна быть драма. Драма безумной любви. Вот сборщик хмеля задушит свою возлюбленную.
2: А, понятно, чрезвычайно эффектно. А не может ли он задушить ее на ступенях старого замка? А внизу виднеется, знаете, панорама Праги, черепичной крыши.
3: Не может он.
2: Ну почему?
3: Не может.
2: Ну почему?
3: Он потому что он задушит ее в зарослях хмеля, а потом ночью возьмет и убежит.
2: На ступени старого замка, превосходно.
3: Да слушайте. Что вам дались эти ступени старого замка?
2: Да в них, понимаете, все дело в них. Замечательное название. Вы не представляете, как оно будет притягивать зрителей. У нас этот фильм уже запродан авансом в 500 кинотеатров. Понимаете, 500 договоров на фильм «Ступени старого замка». Вот в чем дело. Я устал. Величайший боевик сезона. На той неделе должны начаться съемки. Вот мы и решили, что это было бы очень подходяще. Предложение для вас.
1: Затемнение. Из затемнения плакат с надписью.
0: Ступени старого замка. Боевик. По сценарию Яна Короба.

0: Как видно из предыдущего изложения, путь от сюжета к готовому фильму долог и тернист.
1: Но вот, наконец, неотвратимо близится начало съемок.
0: Уже подобраны артисты и нанято на 2 недели ателье.
1: Уже составлен график съемочных и подготовительных дней, когда строят декорации.
2: Тут уж никак нельзя переделывать сюжет, если, разумеется, не считать переделок, необходимость которых выявилась в ходе съемок.
3: Да, это надо было сделать не так, говорится в подобных случаях. Или вот тут чего-то не хватает.
0: И начинаются лихорадочные доделки, в которых участвует режиссер,
3: директор,
0: актеры
3: и любой, кто окажется в данный момент в буфете киностудии.
0: В окончательном виде фильм состоит главным образом из таких доделок.
2: Ну, начнем снимать, произносит режиссер.
4: А это что такое?
1: Осведомляется элегантный мужчина, загримированный в коричнево-красных тонах и похожий поэтому на вареную сосиску.
2: Это ваш кабинет. Будем снимать в нем кадр 3 и 41.
4: Ага. А какой раньше?
2: Все равно. Хотя бы 3. Вы будете сидеть за письменным столом, в дверь постучат, и вы скажете: «Войдите».
4: Хорошо.
2: Вот и все. Давайте попробуем, садитесь.
0: Загримированный садится за письменный стол.
4: Сел. Что мне теперь делать?
2: Можете писать.
4: Писать? На чем? Бумаги нет.
0: Режиссер всплескивает руками.
2: Ну, на что это похоже? Ну, почему у пана Валнеги нет бумаги? Господа, если я говорю письменный стол, значит, на нем должна быть бумага. Неужели непонятно? Пан Войч.
5: Да.
2: Видели вы когда-нибудь письменный стол? Смотрите.
5: Видели.
2: Молодец. А была на нем бумага?
5: Не была.
2: Ах, не было. Ну, хорошо. Была же ведь какую-нибудь бумагу, чтобы можно было репетировать. Пожалуйста. Итак, тихо. Тихо. Начинаем.
0: В ателье раздается стук молотков. Режиссер приходит в ярость.
2: Что еще там? Если я сказал тихо, сразу же тихо. Стучит.
4: Это рабочие, очевидно. Надо же докончить декорации.
2: Ну так пусть стучат тихо. Здесь репетиция. Итак, внимание. Молинда стучит в дверь. Валнега поднимает голову и говорит: «Войдите». Молинда, где Молинда?
6: Здесь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Что я должен делать?
2: Постучать в дверь.
6: В дверь?
2: Да, и когда Валнега скажет: «Войдите, войти». Все, начинаем, стучите.
0: Молинда стучит в дверь. Валнега поднимает голову.
2: Стоп! Стучите нежнее, слегка и нерешительно. Повтори.
0: Стук. Валнега поднимает голову.
4: Войдите.
2: Стоп! Совершенно безразличным голосом. Войдите.
4: Войдите.
2: Нет, чуточку громче, иначе не слышно за дверью. Войдите.
4: Ага. Войдите.
2: Да нет, вот так. Войдите.
6: Войдите!
2: Вот, это хорошо. Еще раз постучать и ну.
0: Молинда нежно и стыдливо стучится. Валнега поднимает голову.
6: Войдите!
2: Стоп! Еще раз. После стука секунда пауза. И постучать надо более неуверенно, понимаете? Неуверенно. Так, тюк. Так, тихо, стучите.
0: Молинда снова стучит. Валнега снова поднимает голову.
6: Войдите!
0: Молинда наконец-то входит.
2: Стоп, проклятие, что вам пусто было? Кто там топал сзади?
7: Я спрашиваю, кто топал?
8: Я не топал!
2: Я не топал! Какие-то деревяшки!
0: Начинает...
2: Я...

0: Если даже отвлечься от всей техники съемки, мы с удивлением увидим, что фильм делается совсем не так, как представляет себе зритель.
1: Зритель, например, думает, что актеры кино играют какое-то действие. Это одно из главных кинозаблуждений. На самом деле актеры играют только отдельные кадры, причем в произвольном порядке. Игра киноактера – это цветные камешки, из которых потом режиссер складывает мозаику.
2: Так, теперь, мадемуазель, вы должны вспыхнуть и сказать «нет, никогда».
1: И актриса вспыхивает и восклицает «нет, никогда».
2: Стоп, стоп, отлично. Теперь дадим свет и начнем.
1: Через полчаса кадр отснят.
2: Так, а теперь, мадемуазель, молча заплачьте, заплачьте, требует режиссер.
1: И мадемуазель молча плачет.
2: Стоп! Дайте свет и начали. Кадр 27, дубль 5!
1: Кричит юноша в свитере и хлопает хлопушкой перед самым носом у мадемуазель. Она молча плачет. Аппарат гудит.
2: Стоп! Стоп! Хорошо!
1: И съемка продолжается. Может быть, сейчас будет сниматься сцена, в которой мадемуазель впервые увидит того, по ком она в кадре 127 молча плакала.
2: Сегодня дело шло отлично, отлично. Накрутили 20 кадров. Радуется режиссер, когда к вечеру его, изнемогающего от усталости, едва не выносят на носилках из павильона.
1: А эти 20 кадров на экране промелькнут за 10 минут. Да еще зачастую большинство из них выбросят при монтаже. Такая уж эта работа.
2: Теперь будет окончательно складываться фильм. С ножницами и клеем в руках монтажеры создадут, в общем, связанные действия, и когда фильм станет, наконец, вполне вразумительным, режиссер придет к мрачному выводу. Ну вот, теперь надо сократить его на 25 минут.
0: А потом еще появится продюсер и предложит опустить некоторые диалоги. Это, мол, публике неинтересно.
2: И когда все оставшееся снова склеено и приведено в порядок, грандиознейший боевик сезона окончательно готов.

0: Так уж повелось в мире кино. Каждый фильм, который сейчас снимается на студии, считается лучшим в сезоне.
1: Поэтому, пока «Альфа-фильм» снимает свою картину, и ее директор едва не лопается от гордости, директора «Бета-фильма» и «Гамма-фильма» заметно желтеют и удрученно бормочут что-то вроде: «Еще посмотрим. Цыплят по осени считают».
0: «Альфа-фильм» тем временем повсюду рекламирует: «Наш новый боевик, обещающий быть непревзойденным шедевром сезона!» И в изобилии рассылает во все газеты заманчивые снимки, интервью и хронику работы над фильмом. Рекламируются, разумеется, только кинозвезды. Директора кинокомпаний и финансисты из врожденной скромности уклоняются от популярности.
1: Согласно неписанным законам, ни один директор кинокомпании не переступит порога киностудии, пока там снимается фильм другой компании. Он только, пожимая плечами, внимает слухам о том, какая это будет замечательная картина. Однако скоро и на его улице будет праздник, торжественный, нетерпеливо ожидаемый день премьеры.
2: И вот он настал. Наконец-то разыгрывается на экране все то, что стоило таких трудов стольким людям. От автора до юноши с хлопушкой, от осветителей до заведующего рекламой. Сидящий за письменным столом Валнага поднимает голову. Мириам Николь вспыхивает, восклицает: «Нет, никогда! Все связано, все гладко, все идет как по маслу».
1: И вот он, наконец, долгожданный момент, когда директор «Бета-фильма» наклоняется к директору «Гамма-фильма» и шепчет:
3: «Провал, а?
2: Провал?

дорогой зритель, расстаньтесь с иллюзией, будто обожаемая вами кинозвезда как-нибудь переживала те поцелуи, слезы и пылкие взгляды, которыми она так пленяет вас на экране. Это всего лишь номера кадров. Впрочем, если вы не хотите отказаться от иллюзий, тоже хорошо. Зачем в самом деле смотреть на кино более критически, чем на многие другие человеческие поступки?

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

это было давно, в те незапамятные времена, когда принцы во что бы то ни стало хотели настоять на своем, и бедные их родители, короли и королевы, спешили исполнять их желания. Особенно упрямы были принцы, когда задумывали жениться. Вы, конечно, помните историю Золушки. Чтобы отыскать девушку, которой подошла бы туфелька, оброненная на балу, принц поднял на ноги все королевство. Сам король примерял эту туфельку многим девушкам. Но тот принц, как известно, выбрал себе в жены простую, бедную девушку. А вот у принца, про которого я собираюсь вам рассказать, оказалась своя причуда. Пусть королевство, в котором правили его отец и мать, было совсем маленькое, и слуг во дворце можно было пересчитать по пальцам, принц все равно не желал ударить лицом в грязь. Он хотел взять себе в жены принцессу, да непременно настоящую. Уже целый год путешествовал он по разным странам в поисках невесты, и его родители, король и королева, никак не могли дождаться, когда он, наконец, вернется.

0: Вы помните, какое сегодня число?
1: Какое?
0: 13 октября.
1: Ну и что?
0: А то, что сегодня ровно год, как принц уехал из дому.
1: Ровно год. Помню.
0: А вы не забыли, что он обещал?
1: Что? Ах, да, он обещал.
0: Вот вы всегда так. Не помните, что обещал ваш единственный сын? Можно подумать, что у вас 10 сыновей, и каждый дал по 10 обещаний.
1: Да как же, я помню, он обещал...
0: Что?
1: Что? Он обещал, что...
0: Ну ладно, так и быть, напомню вам. Он обещал, что вернется ровно через год, что бы ни случилось.
1: Вот это я и хотел сказать. Вот.
0: Как вы думаете, он не забыл свое обещание?
1: Думаю, что не забыл. Принц никогда не нарушает своего слова. Если уж он пообещал, если уж он поклялся, так...
0: Вы слышите?
1: По правде говоря, слышу. То есть, по правде говоря, нет.
0: У вас вечно две правды, и неизвестно, какая из них верная. Боже, неужели не слышите? Ну, вам на старости лет просто уши заложило. Это он едет. Я вижу карету. Капельмейстер, что же вы? Скорее играйте марш.
2: Не сию минуту, ваше величество, только построю оркестр.

0: В чем дело?
1: Ваше Величество, карета, которую вы видели, свернула на повороте дороги и поехала в сторону от дворца.
0: Значит, не он.
2: Я тоже думал, что не он.
0: Тоже. А бывают у вас какие-нибудь самостоятельные мысли, которые возникают, так сказать, без посторонней помощи?
2: Бывают. Ну, вообще-то я всегда доверялся вам. Как вы подумаете, так я и сделаю. Разве вам это не нравится?
0: Нравится. Иначе мы бы и жить вместе не могли. Нравится, но не всегда.
2: А, по-моему, нам обоим так удобно. Я считаю, что...
3: Погодите. Я слышу, кто-то едет сюда. Сюда. Это он, конечно. Там вдалеке две кареты. В одной он, в другой невеста. Нет, они в первой, а слуги во второй. Капельмейстер, играйте марш!

0: В чем дело? Почему перестали играть?
1: Ваше Величество, кареты повернули к лесу.
0: К лесу? Да, да, я же и сама вижу.
2: Опять не он. Не надо торопиться. Пусть сначала подъедет к воротам дворца, тогда и приказывайте играть. А то все прохожие, проезжие будут смеяться, что мы встречаем их по-королевски. Все-таки неудобно.
0: У вас все недостойно и неудобно. А мое сердце чувствует, что принц сегодня приедет. Ах, если бы не сомнение.
2: Я тоже чувствую. Чувствую, что приедет.
0: Тоже, тоже. Он не мог забыть свое обещание. Он же знает, как я волнуюсь.

0: приехал. Вас тут так заждались.
1: Король и королева потеряли покой.
0: Ну, слава богу, вы здесь.
2: Как обещал, ровно через год.
0: Ну да, я тебя обниму.
1: И я, здравствуй, сын мой.
0: А ты один?
2: Да, один. Идемте, сейчас все расскажу.

0: мою прекрасную принцессу. У всех принцесс гости, у всех принцесс гости.
1: Принц вернулся домой невеселый. Он объехал весь свет и так и не нашел себе невесты. Принцесс-то было много, да как узнать, настоящие они или нет? С тех пор он совсем загоревал. Уж очень ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Король и королева только и говорили, что о его настроении. Вы его давно видели?
2: Только что.
1: И что он делает?
2: Грустит.
1: А откуда вы знаете?
2: Что же, я сама не вижу. Сидит у окна, держит в руках раскрытую книжку, а сам не смотрит ни в книгу, ни в окно.
1: А куда же?
2: Уставился в одну точку, и все.
1: Мечтает.
2: Наверное, мечтает о ней. А то вдруг запоет. Слышите?
0: У всех принцесс гостей.

0: Но где? Но где она?
1: Ну как так можно, не понимаю? Объехать весь свет и не найти себе невесту. Сколько принцесс ему показывали? Ну что вы зарядили повторять за мной?
2: Думаете, так легко определить, настоящая принцесса или нет? Думаете, просто, да?
1: Я бы уж определила. Я бы знала, как.
2: Вы бы. Для этого надо прожить столько, сколько мы прожили. А в молодости откуда знаешь, настоящую тебе подсовывает принцессу или нет? Все равно ошибешься.
1: Как так все равно ошибешься? Вы-то не ошиблись?
2: Нет, я не ошибся. Я женился на самой настоящей принцессе. Так вот я не помню, кто мне помог узнать, что она настоящая. Папа, мама, бабушка или дедушка?
1: Дедушка. Я вашего дедушку и в глаза не видела.
2: Тогда, наверное, бабушка.
1: А бабушка ваша умерла до смерти дедушки лет за 20. Все забыли.
2: Тогда совсем не помню. Но кто-то помог, это точно. Сам бы я ни за что не угадал, что вы настоящая.

0: Так они и коротали дни и вечера. Король с королевой в своих покоях, а принц в своих. Всем во дворце было очень грустно от того, что король и королева старятся, а принц тоскует один, хотя ему уже пришла пора жениться. Однажды вечером поднялась сильная буря. Засверкала молния, загремел гром, а дождь полил, как из ведра. Вдруг кто-то постучал в ворота дворца.
1: Я слышу, кто-то стучит в ворота.
2: Возможно, что вы правы.
1: Слышите?
2: Слышу. То есть, слышу, что вы слышите.
1: Поздно. Уже никого не добудешься. Докиньте плащ и пойдите откройте.
2: Да-да, я сейчас пойду. Открою. Иду. Сейчас я. Кто здесь?
3: Будьте добры. Откройте, пожалуйста. Я принцесса.
2: Принцесса?
4: Не может быть, у нее такой жалкий вид.
3: О, поверьте, я самая настоящая принцесса. Вот если бы не этот противный дождь.
2: Одну минуточку, открываю.
0: Да, у ворот стояла принцесса. Ой, на кого она была похожа? Вода ручьями стекала с ее волос, из платья прямо на туфельки. Неизвестно, как она сюда попала, кто сопровождал ее и куда она держала путь. Ну, король, как всегда, нашел, что спрашивать об этом неудобно, и повел девушку прямо к королеве.
2: Вот кто наш гость.
1: Ах, милочка, как вы промокли! Ужасно! Надо поскорее напоить ее чаем и уложить спать.
2: Эта девушка уверяет, что она принцесса.
5: Ну, это мы увидим.
3: Вы что-то сказали?
5: Нет-нет, это я так, сама с собой.
3: Я в таком виде. Дождь, молния. Я думала, что я погибну. Спасибо, что вы меня сразу впустили. Я принцесса и еду...
5: Ну, зачем же так много раз повторять одно и то же? Король, я пойду распоряжусь насчет чая и постели, а вы займите пока принцессу.
2: Я
5: сейчас вернусь. Принц!
6: Я здесь. И уже видел ее в щелку двери и все слышу. Она... Чудо, как хороша. Даже в этом намокшем платье и с растрепанными волосами. Но если она не настоящая принцесса, я на ней не женюсь.
5: Ты чудак.
6: Чудак, не чудак. Но это для меня самое главное.
5: Нет, конечно. Конечно, и я могу дать согласие на брак только в том случае, если она настоящая. К утру все узнаем.
0: Королева пошла в спальню, сбросила с кровати все тюфяки и подушки и положила на голые доски горошину. Обыкновенную горошину. А потом накрыла горошину 20 тюфяками, да еще 20 перинами из гагачьего пуха. В эту постель и уложили принцессу спать.

0: Она, должно быть, уже проснулась. Я пойду посмотрю.
1: Вы войдите, а мы с принцем подождем вас за дверью.
2: Да, да, подождем. Я очень волнуюсь.
0: Можно?
3: Да-да, войдите.
0: Доброе утро, милые гости. Ну, как вы спали?

0: Неужели? Почему же?
1: Бог знает, что за постель у меня была. Мне казалось, что я лежу на булыжниках. И теперь все тело у меня в синяках.

0: Вот как? Король! Принц, вы слышали?
1: Да!
2: Да!
1: Да!
2: Да, она в самом деле настоящая принцесса.
1: Почувствовать маленькую горошину сквозь 20 тюфяков и 20 перин.
0: Только настоящая принцесса может быть такой неженкой.
2: Мама, папа, я счастлив. Я женюсь на ней, она настоящая принцесса.
0: Но ты забыл, кажется, спросить принцессу, пойдет ли она за тебя замуж.
2: Забыл. Я так увлекся, я потерял голову, когда понял, что она настоящая принцесса. Милая принцесса, я прошу вас, будьте моей женой.
3: Какая странная случайность. Меня застигла непогода, я заночевала здесь, и вот теперь, оказывается, нахожу здесь свою судьбу. Я согласна, принц, быть вашей женой.
2: Это и моя судьба, настоящая принцесса.

0: Дайте мне руку, чересчур скользкий здесь паркет.
1: Целыми днями буду я с вами.

И принц женился. Теперь он был уверен, что берет за себя настоящую принцессу. А горошину отправили в музей. Там она и до сих пор лежит, если только кто-нибудь не взял ее. Да, вот какие дела бывают на свете.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Пьеса «Одна ночь» о защитниках Ленинграда.
2: Эх, праздничка, праздничка хочется. Ох, сестрицы, братцы золотые, дорогие, как мне праздничка хочется, чтоб лег я веселый, а стал легкий. Праздник, праздник, праздника бы мне. Слушаю. Контора домохозяйства номер 263. Управхоз вышел. Говорит монтёр Лагутин. А потому управхоз не пришел на совещание, что дворник охранил. А кому еще одинокого дворника хоронить? Человек умер на посту, шел в милицию, а попал под артобстрел. Ладно, хорошо, передам. Собрание, совещание, совещание, собрание. Тик-так, тик-так. Что ты отсчитываешь? Скажи ты мне, что? Сколько нам жить осталось до наглой смерти? Или сколько до конца войны? Тик-так, тик-так, тик-так.
3: Заставлю на вас, ах, дьяволы!
2: Вот и управхоз идет.
3: Вы у меня дождетесь, трепачи проклятые. Шутки шутят в условиях осажденного города.
2: Чего ты расстраиваешься?
3: Да как мне не расстраиваться? Этот чертов Шурик стоит в коридоре и панику поднимает.
2: Каким манером?
3: Воздушную тревогу изображает, паразит. До того похоже, что даже я поверил и из квартиры выскочил. Уже 15 лет парню, он все шутит. Девчонки хохочут, он и старается воет. Но я им показал. По всем лестницам бежали от меня черти.
2: Скучают ребята.
3: Молчи. Ты что, жуешь?
2: Да нет, это я так бормочу.
3: Займи сухарик, я отдам.
2: Нет, у меня Паш сухариков. Я ведь, Паш, ничего не запас.
3: И я не запас. Управхозу нельзя запасать. Сегодня одна гражданка в булочной научила, как обращаться с соевыми бобами. Надо их, Захар, сырыми поджарить, пока не зарумянятся. А потом уже в воду. Тут только они проклятые и разварятся.
2: Пробовал?
3: Нет.
2: Почему?
3: Бобов нет.
2: В квартире 28-й домработница живет, Зина. Ее тетки сосед в штабе работает. Он говорит, еще только одну декаду нам терпеть. А потом непременно пойдут, Паша, эшелоны с продовольствием. Со всех концов Союза пригнали к нам, Паша, муку белую, крупчатку, сахар, гречу, пшено, рис, масло и животное растительное. Какого только твоя душа пожелает. Разобьют кольцо, откроется дорога и хлынет к нам, Паша, питание. Ты что пишешь?
3: Приказ.
2: Опять?
3: Надо приказывать, Захар, надо, надо.
2: Ох, дергаешь ты народ.
3: А его надо дергать. Надо, надо. Не понимает народ, что живет в условиях осажденного города. Буду составлять акт на каждого, кто числится в резерве группы самозащиты, а сам во время сигнала воздушной тревоги сидит себе дома.
2: Я допускаю, что народ иногда норовит отдохнуть не вовремя. Ну ты, Паш, погляди на него любовно.
3: Ну и что это нам даст?
2: Это много даст. Народ держится, Павел Васильевич. И конца не видно этому запасу терпения. Есть ли на земле место серьезнее нашего города, а? И артобстрел, и бомбежка, и кольцо тебя душит. А как народ ведет себя? Ты посмотри любовно на это зрелище. Тут музыки нет, блеска не видно. Угрюмый шагает перед нами парад. Но все-таки довольно величественный. Надо бы, Паша, похвалить и приласкать жильцов каждого домохозяйства, каждой квартиры, каждой комнатки.
3: Ты его приласкай, а он тебя сапогом по морде.
2: Возможно. Народ у нас необходительный, это факт.
3: Постой. Они опять хохочут. Слышишь?
2: Ребята веселятся.
3: Сейчас я им покажу, как хохотать. Они у меня станут грустными, проклятые. И опять Шурик?
4: Дядь Паш, диверсанты поймали.
3: Видал? Вот поди приласкай такого. 15 лет парню, он все шутит.
4: Дядь Паш.
3: Я тебе не дядя.
4: Дядечка, послушайте, если человек ходит по коридорам, и расспрашивает, где тут управхоз сидит. То что нам делать? Мы его дядечка взяли. Она послушалась, идет.
3: Кто она?
4: Диверсант.
3: Пошел вон из конторы!
4: Дядечка, ну вы посмотрите сами. Нюси, Оля, ведите ее сюда.
3: Ну, берегись, Шурик. Если это опять шуточки, то я тебя убью и отвечать не буду.
5: Давай, заходите.
3: Ну, в чем дело? Кто вы такая?
5: Приезжая.
3: Кто-кто?
5: Я ж тебе ответила. Мальчик, подвинь стул. Видишь, кажется, усталый человек перед тобой.
3: Когда приехали?
5: Только что.
3: Когда?
5: Да ты, отец, кажется, оглох. Я отвечаю тебе. Только что.
3: К нам только что не приезжают.
5: От чего же это?
3: А к нам проезда нет.
5: А я вот приехала.
3: Откуда?
5: Из Ореховца.
3: Ореховец по ту сторону от нас.
5: Это мне, отец, лучше, чем тебе известно.
3: Документы.
5: А я у тебя прописываться не собираюсь. Не таращи на меня глаза. Я сама у нас в городе была квартальным уполномоченным. Меня не испугаешь.
3: А раз была, так должна ты меня понимать.
5: Я тебя понимаю. Очень хорошо понимаю. Ты у правхозом недавно, и в тебе как гвоздик сидит. Пришел к тебе человек. Шел через фронты, значит, не пустяк погнал его из дому. А ты сразу начинаешь кричать, глаза лупить.
3: Теперь каждое домохозяйство объект, понимаешь ты? Объект. А я начальник объекта. Отвечай мне, кто ты такая, или пойдешь сейчас же в милицию.
5: Вы, мужики, хуже детей. Только бы ему изображать, только бы ему искажаться. На, вот документы. Спросил бы меня сразу спокойно, кто такая, откуда, что тебе тут нужно. И все бы прояснилось. Нет, надо кричать, на спор вызывать, когда человек расстроен. Читай.
4: Тетя, скажите что-нибудь по-немецки.
5: Эх, ребята, ребята. Тебя как зовут?
6: Нюся.
5: На племянницу мою ты похожа. Такая же была хорошенькая, да веселенькая. А потом бедная воровочкой стала. Уж так ей не хотелось, уж так она плакала. А пришлось.
6: А почему?
5: В такую компанию попала. Уж так ей не хотелось, уж так она плакала. А пришлось.
6: А почему?
5: В такую компанию попала.

0: до недели. Ты, управхоз, ну скажи только, да или нет. Живет, не живет. Ведь если спрашивают, значит, нужно. Ну чё ты боишься-то? Ты в меня вглядись, вот она, я вся, своя же.
1: Никаких справок не дам.
0: Дашь?
1: Не дам.
0: Я с генералом говорила на фронте, дурак ты.
1: Тетка, тетка!
0: Он мне все разъяснил. Он приказал меня через озеро по льду переправить. Мне капитан по компасу путь показал и дал с собой мне компас. Вот, вот он. Бойцы со мной, как с сестрой или с матерью родной, разговаривали, а ты в самом конце пути ставишь мне препятствие. Черт!
1: Не повышай голоса, гражданка.
0: Да как же мне не повышать голоса? Добралась сюда. А тут дороги никто не показывает, справок не дают, косятся на тебя. Что это за город?
1: Осажденный город, тетка.
0: У тебя дети есть?
1: Это дело мое.
0: Дарья Васильева мне дочка, понимаешь ты? Но не только в этом дело. Если я ее сейчас, сегодня не найду, такая беда может произойти, что подкосит она меня.
2: Дайте ей справку, а дядь Паш?
1: Васильева Дарья у нас не проживает.
0: Проверь.
1: Я своих жильцов знаю.
0: Она только восьмой день как переехала к вам. Ее прежний дом разбило. Все жильцы этого дома ордера получили к вам сюда. Если ее тут нет, то где же она? Ну?
1: Не могу тебе сказать.
3: А где жила ваша дочь?
0: Лавров переулок, дом 6, квартира 8.
3: Действительно, должна она быть тут. Посмотри списки, Паша.
1: Да я и так знаю, Васильева Дарья у нас не проживает.
0: 24 года ей, старшая моя дочь. Не заставляй ты меня терять время. Мне ее нужно, нужно сегодня найти. Я знаю, что она жива. В том доме жертв не было. Где она?
2: У кого пятый крупяной талон не вырезан, тот может ноги получить. Ой, мамочки, холод какой. Из ног можно студень делать. Ой, вот.
4: Из чьих это ног, тетя Оля? Из ваших?
2: Из телячьих, хулиган, а не из моих. По пятому крупяному телячьи ноги дают. Не ноги, а копытца с верхушкой. По рабочей и детской кило. Остальным 750. Черный вал взяли мы. Тетка, продаешь что-нибудь? Дуранды нет?
0: Нет.
2: А может, хряпа есть?
3: Зайдите, пожалуйста, сюда, Ольга Петровна. Не студите контору.
2: Некогда, некогда. Ой, посидите за меня еще только 5 минуточек, Захар Иванович. А я домой сбегаю. Так что же ты меняешь, тетя?
0: Ничего у меня нет.
2: Как нет? Ну ты же выменила у меня позавчера носочки на вермиши.
0: Оставьте вы меня, гражданочка, и без вас тошно.
2: Ага. Так значит, не у тебя я вермишель брала. А откуда же мне лицо твое знакомо? В 9-м номере жиличка пропала. 4-й день нет ее. Она сейчас не сама в очереди заявляла, старуха из 9-го. Заявляю вам, говорит, как ответственный дежурный.
1: Ольга Петровна, или туда, или сюда. Сквозит.
2: Сейчас я приду, только отнесу домой вот хлеб и ножки. Мамочки. Я вспомнила. Вам была телефонограмма, товарищ Иваненков, срочная.
1: Спасибо. Ответственная дежурная группа ПВО в гастроном отправляется.
2: Не в гастроном, я только в булочную. В гастроном это я так, мимоходом забежала. Меня Захар Иванович подменял.
3: Вы мне про телефонограмму ничего не заявляли.
2: Разве? Вон она там, по книжечке, товарищ Иванович.
1: Где?
2: Вот. Строгий выговор вам, если в 9 часов не придете в райсовет. Ну, вы успеете. Еще без четверти 9, далеко ли тут?
1: Не в 9, а в 19 часов мне было приказано явиться.
2: Разве?
1: Ответственная дежурная, вы мне ответите. К 7 часам вызывали человека, а она по магазинам гуляет. Что мне теперь делать, а?
3: Я забыл, Паша. Они звонили еще раз. Я сказал, что это на кладбище, дворника хоронишь. А они приказали, когда бы не вернулся, чтобы все равно срочно шел в райсовет. Немедленно.
1: И тебе спасибо. Черт! Шурик, пошел вон отсюда!
4: Дядь Паш, но ведь я ее не принимал.
1: Кого ее?
4: Телефонограмму.
1: Вон отсюда! Контора домохозяйства не для шуток. Мне ваше хихиканье вымотало всю душу. Вон! Дежурная, займите свое место.
2: Подожди, дай отнести.
1: Не буду ждать, вернусь.

0: составлю акт на всех, демоны! Вон отсюда! Вон, я сказал! Займите ваше место, Ольга Петровна, я приказываю!
1: Давайте я отнесу покупки.
0: Тут тревога с минуты на минуту начнется, они телефонограммы забывают. Разве я успею теперь в райсовет до тревоги?
2: Стой! Список, взгляни! Убежал сатана.
1: А вы попросите гражданка у ответственной дежурной, чтобы она взглянула. Ольга Петровна, займитесь ими.
2: Сейчас раскутаюсь. Захар Иванович, вы там, возле печечки, положите их. Ага. И на гвозди ковосечку повесьте. Спасибо, Захар Иванович. Сейчас я крючочек расстегну. Вот. Вот теперь платочек я развяжу. Так, вот. А теперь сниму его. Вот. Готово. А теперь бумажечки. Бумажечки я разложу так вот. А сейчас мы стульчик подвинем. Вот, и подвинули. А теперь сядем. Вот, вот и села. Ну, гражданочка, чего вы хотели?
3: Мне нужен список жильцов, переехавших к вам из разрушенного дома.
2: О, видела. Видела я этот дом, милая, видела. Сейчас ключики от стола найдем. В самую середину угодила. А, вот он, ключик, на месте. Но если вам список новых жильцов нужен, гражданочка, вы бы к управхозу обратились.
3: Хоть ты меня не мучай. Пойми, я спешу, спешу. Вон, в радио часы стучат. Меня каждый стук как иголкой ударяет. Может быть, этот самый миг отсчитан, на который я опоздала. Взгляни в список жильцов, помоги.
2: А что у тебя случилось?
3: Сын сбежал.
2: Сын?
3: Да. Взгляни в список, нет ли у вас тут Дарьи Васильевой.
2: А, к ней сбежал.
3: Даша – это дочь моя. А сын Сережа. С нею, с Дашей, с сестрой. Он дружен был. Она старше его на 7 лет, и как родился Сережа, она, Даша, с ним как с куклой возилась. Вырастила со мной вместе. Он так к ней привязался, что просто удивительно. Мальчишка грубый, неласковый. Ум у него мальчишеский. Еще нет 17 лет ему. С Дашей он разговаривал, а со мной, родной матерью, у него один разговор был. Отстань, да брось, да ну вас. И сбежал.
2: Куда?
3: Я думала, он со школы, на трудовых работах. А он воевать ушел. А,
2: воевать?
3: В ополчение его не брали по возрасту. Тогда он что сделал? Взял документы.
2: У кого?
3: У учителя Соколовского. Молодой был у них учитель истории. 23 лет. А Сережа мой рослый. Можно дать ему столько. Взял он у учителя документы. Они вместе на трудовых работах в одном бараке жили. И ушел. Там пока разобрались, куда он ушел, да зачем. Его и след простыл. Только 2 недели назад узнала я чудом, что под фамилией Соколовский поступил он в школу минометчиков.
2: Вы подумайте.
3: Я привычная. Я всегда к беде готова. Но она окаянная. Так пути подберет. Каждый раз с такой особенной стороны подойдет, с какой не ждешь ее.
2: Это надо же.
3: У меня муж на фронте. Ушел тоже в ополчение, а теперь в летучей ремонтной бригаде танки чинит. Миша и Ваня. Старшие сыновья. Один в артиллерии лейтенант, другой в инженерных войсках. Дочка в вашем городе на военном заводе. Сережа из всех моих детей самый неладный, самый трудный.
2: Ой, смотрите, пожалуйста.
3: Не могу я его отдать. Не желаю. Был у меня полный дом. Хороший дом. Веселый, терпеливый. Первого впятером провожали, а последнего вдвоем. Я говорю: ну, Сергей, только ты теперь со мной остался. Молчит и на трудработы молча уехал.
2: Это надо же.
3: Я одна стала жить в доме, ко всем бедам готовая. А кругом вещи мужа да детей. Легко ли это? То Мишина рубашка мне под руку попадется, то Ванин нож перочинный, то Дашин кушачок. Хожу, креплюсь, дела себе придумываю, писем жду. И вот нате вам. Сережа, дурак нескладный, такую штуку учинил. Не отдам его. Не желаю. Пошла я через все фронты, чтобы забрать его обратно из школы.
2: А он не идет?
3: Школу не могу найти. перевели ее в новое помещение. А куда они говорят? У них сегодня выпуск. Уедет он. Как его искать? Помоги, сделай милость. Даша должна знать, где его школа.
2: Да, Господи, пожалуйста. Сейчас мы вот столик отопрем. Вот и отперли. Сейчас мы списочек разыщем. Вот. Вот и разыскали.
3: Васильева, Дарья Степановна, смотри скорее.
2: Сейчас, сейчас. Ой, как хочешь, тетя. Можешь обижаться, но нет здесь такой.
3: Нет.
2: Ну, вот, слушай сама. Вот Сизых А.И. Преп музыки 1896 года рождения. Преп – это преподаватель, значит. Ой, а может, преподавательница? Ну, по такой фамилии разве поймешь? Так вот, Барский С.Н. военный прокурор 1908 года рождения. О, вот и артобстрел начался. Так, Крамер А.И. юрисконсульт 1889 года рождения. Крамер М.М. Иждивенко 1917 года рождения. На молоденькой женился. Это надо же. Кузикова, ЛП, пенсионерка, 1874 года рождения. Вот. Ой, сколько разного народа, без вещей, без крова. Так, Воромыкин, ЭЭ. А что это за имя? ЭЭ. А, Эраст Эрастович, наверное. Служащий 1898 года рождения. Кучеренко, В.И., артист, 1870 года рождения. Ой, смотрите-ка. 71 год, а он все артист. Красовская, ДС, 1918 года рождения.
3: Она.
2: Как, то есть, она?
3: Она, она. Я-то и не подумала. Записалась она с ним, значит.
2: С кем?
3: С Колей Красовским. Я не вмешивалась, но рада все-таки. Записались. Это лучше. Инженер. Тоже из Ореховца. Стой, дай-ка я платок сниму. Даже в жар меня ударило. Нашла дочку, а она замужем. Вот говорила я, что она здесь.
2: А может быть, это не она?
3: Как же она? Должность чертежница.
2: Ага, да, написано вот чертежник.
3: Она. Спасибо, дежурная. В какой она квартире?
2: А, сейчас. Сейчас скажем. А он-то муж-то, почему он к ней не переехал?
3: А правда? Он-то где? Ну, сейчас узнаем. Назови мне квартиру.
2: Ой.
3: Что такое?
2: Она в 9-й квартире прописана.
3: Ну и что здесь худого? Ой,
2: у них же личка пропала. 4-й день нет ее.
3: Как туда пройти?
2: Ой, постой. Там 2 жилички прописаны, ей-богу. Вот, Кузикова, ЛП, пенсионерка, там же прописана. А она пропала. Наверное, она. Ну, ей-богу, зачем молодой пропадать? Ты сиди, я сейчас к ним позвоню. Так, у них там телефон не сняли. Там хозяин, врач, психиатр. Ой, такой хороший человек. Алло, кто со мной говорит? Какая Лидия Павловна? Ах, Кузикова. Пенсионерка? Из конторы домохозяйства, спрашивают. А скажите же, у вас вот Красовская там живет? Это надо же. Она мать. Действительно, 4-й день не приходит домой, дочка твоя. Вот проклятые. За свое взялись, проклятые. И так каждый день, каждый день.
3: Адрес ее служебного нет в списке?
2: Нету.
3: Конечно, нету. Номерной засекреченный завод.
0: Ну, мамаша. Дождались меня, мамаша. А что смотрите невесело? Надо бодро держаться.
2: Дочка ее у нас проживала.
0: Нет, нет, Дарьи Васильевны у нас нет и не было.
2: Замуж она у нас тут вышла. Красовская ее фамилия теперь.
0: ДС? Дарья Степановна? Что ж ты мне сразу не сказала? Эх, мамаша, мамаша.
2: Вот пропала она.
0: Кто?
2: Красовская.
0: Почему же она пропала?
2: 4-й день домой не возвращается.
0: Так и должно быть. Я знал, что она пару дней домой не вернется.
3: Знал?
0: Знал.
3: Откуда?
0: Она меня сама проинформировала. И оставила мне телефон заводской. На тот случай, если ее будут спрашивать. Только не тебя она ждала, мамаша, а мужа.
3: Колю.
0: Сейчас посмотрю. Да, Красовский Николай Семенович.
3: Красовский?
0: Ну, пусть будет Красовский.
3: Где он?
0: На фронте. Испытывает пулеметы, которые делают у них в цеху. А у дочки твоей срочное задание. Днем и ночью находится она на заводе. Телефон их заводской засекречен. Однако мне, как начальнику объекта, она оставила номерок. Раз мать приехала, да еще через фронты, значит, следует позвонить.
3: Позвони.
0: А ну-ка, пропустите меня, Ольга Петровна. Сейчас мы ее удивим, Дарью Степановну. Занято. Ну, понятно. Такой завод. Повеселели, мамаша?
3: Да.
0: Эх, мамаша, и я повеселел. Радость у меня.
3: Достали что-нибудь?
0: Нет, тети дорогие мои, ничего я не достал. Нет у меня времени по магазинам бегать. А сказали мне сегодня в райсовете, что будет о нашем доме завтра в газете подвал.
3: Ой, боже мой, как так подвал?
0: Самая нижняя на газетной странице статья называется «Подвал». Я и сам был испугался. А вас, говорят, подвал будет. За что подвал? Чем мы хуже других? Ну, тут объяснили мне, посмеялись. Хвалить нас будут.
3: Смотрите, пожалуйста.
0: Ах ты, опять занято. Говорит кто-то. Докладывают или запрашивают. Идут дела. Терпи, мамаша. О, людоеды стараются, а мы живем, живем. Захар! А, Захар, куда ты пропал? Черт!
2: А за что нас хвалят, товарищ Иваненко?
0: Сейчас, сейчас. Надо Захара позвать, надо позвать связистов окаянного, этого Шурика, Снюси, Оли. Надо командира санзвена и всех пожарных собрать. Обо всех о них говорится в статье. Также и о вас, Ольга Петровна.
3: Надо же, обо мне.
0: Мне показывали оттиск статьи. Нет ли, товарищ Иваненко, в фамилиях ошибки? Нет. Все правильно.
3: Это, наверное, хвалят нас за то, как мы зажигатели гасили.
0: Ох, умело написано. Неплохо написано. Гладенько так, аккуратненько. Как налетели стервятники. Так, сейчас вспомню. А, как город ощетинился. Ну и так далее. Завтра прочтете. Захар! Захар!
1: Вот-вот я, Паша. Зачем кричать?
0: Я пропадал, герой.
1: Во дворе стоял.
0: Что делал?
1: В небо глядел.
0: Чего искал?
1: Сегодня опять ужасная погода, Паша.
0: Разве? А я вот спешил, бежал, не заметил.
1: Страшная погода, Паша. Ни облачка на небе нету. Стоит над городом полная луна и освещает нас без пощады.
0: Ничего, ничего. Бодрее, бодрее надо, Захар.
1: Ладно.
0: Вот, товарищ Васильев, рекомендую тебе. Героический товарищ.
1: Отчего ты веселый такой?
0: Сейчас узнаешь. Он, товарищ Васильев, едва только загудит сирена, сразу восходит на самый верх крыши и становится там на посту наблюдения, как богатырь. Вокруг осколки от зениток по железу стучат. Очень слышно, как свистят окаянные фугаски. Но монтер домохозяйства Захар Иванович Лагутин бородкой вперед и дышит себе, рассуждает. Только вот курить пробует на посту, хотя это строго запрещено.
1: Любишь ты, Паш, поговорить?
0: А что, разве плохо? Мне Суков, начальник жилуправления, заявил, что из тебя бы оратор хороший вышел, Иваненко, будь ты проклят. Ну, наконец соединили. Дочка нашлась и у тети, Захар Иванович.
1: Ну, вот спасибо. Хоть на чужую радость порадуюсь.
0: И тебя могу порадовать. Завтра о нашем доме в газете будет подвал. Хвалят.
1: За что?
0: А 27 зажигательных бомб кто погасил? Пушкин? Алло, это откуда? А с вами, говорит, управхоз домохозяйства 263. Вы позовите чертежницу Дарью Степановну Красовскую. Вы скажите важное дело. Что вы? А? Наш телефон В60915. В60915. Вот. Спасибо. Мамаша, мамаша, не надо бледнеть. Все в порядке.
3: Где она?
0: Сейчас побежит за ней курьер, и минут через 10 позвонит дочка к вам сама.
1: Это хорошо. Давно никакого праздничка не видел. У нас товарищ Васильева день ползет за днем, день за днем. Терпишь, терпишь, и до того иной раз радости захочется.
3: Ой, а я на каждый звонок бегом бегу двери открывать. Все, мне кажется, вдруг войдет человек и скажет: Ольга Петровна, вот вам мешок муки. Ой.
2: Так и стоит он передо мной, этот мешок, как живой.
0: Ничего-ничего, бодрей.
1: В квартире 28-й домработница Зина живет. Ее родственник в штабе работает. Он в курсе всех дел. Он говорит, дней 5 осталось нам терпеть. А потом со всех концов нашего союза хлынет к нам все, чего только душа пожелает. И письма от близких людей, и сами близкие, и белая мука, и счастье.
2: Она.
0: Что-то не можешь. Дай сначала мне. Алло. Да, это я у телефона. Как вы говорите? Не понимаю вас. Утро? Тогда где же она? Ага. Ну ладно, ладно.
3: Говори все.
0: Да ничего особенного, мамаша, нет.
3: Говори.
0: Она еще утром с завода домой ушла, взяла бюллетень, не здоровилась ей. И вот не пришла.
3: Где мне ее искать?
1: Нет нам праздника.
3: Опять ударила, где не ждешь. Куда мне теперь идти?
0: Боюсь сказать.
3: Пойду по больницам.
0: Сейчас они не дадут никаких справок.
3: Дадут.
0: Нет, товарищ Васильев, когда я дворника нашего искал, то научился этим порядкам. Завтра утречком.
3: Нельзя мне ждать до утра. Почему часы остановились?
0: По местам, товарищи, по местам. Садитесь, товарищ Васильев. Все равно вас сейчас по улицам не пропустят.
4: Прослушайте чрезвычайные сообщения штаба противовоздушной обороны города. Воздушная тревога. Воздушная тревога.

0: Как может она стоять так неподвижно?
1: Кто?
0: Васильева. Приезжая, которая ищет дочку.
1: А где она?
0: На углу. То бродила-бродила, а теперь стоит на улице.
2: Сейчас ровно 2. Это значит уже 4.5 часа тревога.
1: Да, а она все на ногах. Ждет свою дочку.
0: Чтобы придумать такое, а?
2: Например?
0: У правхоз посты сейчас обходят. Проволоку бы найти. У меня есть от антенны провод. Протянуть бы, чтобы Иваненков шлепнулся.
1: Осел.
2: Я думала, он о тетке приезжей беспокоится. Хочет придумать, как ее утешить. А у него только одно на уме.
0: Очень скучно мне.
2: Иди домой, кто тебя держит.
0: Дома мать будет ругаться.
1: Значит, есть за что.
0: Да не в этом дело. Брат не пишет.
1: А ты заболей. Тебя мать пожалеет.
0: Ты лучше сама, Олечка, заболей.
1: Я бы хотела.
2: Зачем?
1: Очень уж давно обо мне никто не заботился.
0: Между прочим, я вчера читал у Дарвина...
2: Перестань фасонить. Ненавижу.
0: Да в чем же тут фасоны, не понимаю.
2: Читал, читал, мы знаем, что ты много читаешь. А из меня ничего не выйдет.
0: Почему это вдруг?
2: А что из меня может выйти? Все слоняюсь из угла в угол или бегаю по лестницам.
1: Мы сами не знали, как мы хорошо жили.
2: Шурик, подойди.
0: Только что я согрелся.
2: Подойди, я боюсь.
0: Чего?
2: А вдруг опять никто не ответит?
0: Скажите, пожалуйста, какой ужас. Вас слушают. А? Громче.
2: Не отвечает.
0: Алло, алло.
1: Опять кто-то шепчет или плачет.
0: Ничего не могу понять.
1: Повесь скорее трубку.
2: 4-й раз кто-то звонит и плачет тихонечко. Кто это?
1: Ночью что угодно полезет в голову.
0: Покойнички звонят.
1: Замолчи.
2: Слушайте, а вдруг это кто-нибудь из нашего дома сошел с ума? Шепчет в трубку, шепчет, плачет, плачет, а потом приползет тихонечко в контору.
1: Не надо, Нюся.
2: Приползет тихо-тихо. Да как подымется он там возле шкафа.
1: Не надо.
0: Ах, страсти какие.
1: А ноги-то подобрал. Ну, Нюся, что ж ты замолчала? Нюсь, говори. Я люблю, когда страшное рассказывают. Нюся.
2: Не хочу я больше рассказывать.
1: Почему? Жалко тебе, что ли?
2: Сама же ты говорила, не надо.
1: Это я просто так, от удовольствия. Рассказывай, так приятно.
2: И без страшных рассказов страшно.
1: Не страшно, а тоскливо.
2: Все равно.
0: Я видел во сне, что спускаюсь по лестнице. И пробежал я мимо выхода на улицу. Но остановиться не могу. А лестница не кончается, уходит все глубже и глубже под землю. Я бегу, двери кругом никаких нет. Вот думаю, чтоб ты сдохла, окаянная лестница.
1: А потом что?
0: Проснулся.
1: Плохой сон. Тебе грустно, Шурик?
0: Не.
1: Шурик, ты все-таки обалдуй, хоть и читал много.
0: Это почему?
1: Ты как-то не все понимаешь.
0: Например?
1: Не знаю. Вот сегодня на Съежинской разбило дом.
0: Ну, и что?
1: Там сидели, может быть, также возле печки ребята. А где они теперь?
0: Брось.
1: Нет, ты не все понимаешь.
0: Зачем ты хочешь, чтобы человек скулил? У меня и пострашнее были в жизни дела. Так я молчал.
1: Нет, ты не все понимаешь.
0: Все понимать, это значит с ума сойти.
2: Ну ладно, надоели вы мне. Никто ничего не понимает, кроме меня. Оля, давай в мячик играть, а?
1: А? Откуда он у тебя?
2: Искала сегодня в комоде чулки. Смотрю, лежит в папиросную бумагу завернутый старый приятель. Я чуть не заплакала, так все припомнилось. Школа, садик.
1: В садике сейчас зенитки стоят.
2: Мне бабушка подарила этот мячик, когда я во 2-й класс перешла. А потом сама его и перепрятала. Она ужасно свои подарки любит. Сыграем в трешки?
1: Давай, все равно.
2: Оля, тебе грустно?
1: Грустно.
2: Оля, ты бедняжка?
1: Бедняжка.
2: А где Валя Карпова?
1: В Иркутске.
2: А где Майя Горлинка?
1: В Ташкенте.
2: А где Вася Мельников?
1: Не пишет.
2: А где Маша Голдина?
1: Пропала.
2: А мы их увидим?
1: Не знаю.
2: Тебе умереть хочется?
1: Ни капельки.
2: А бомбу это знают?
1: А им все равно.
2: А чего тебе, Оля, хочется?
1: К маме на ручки. Дура. Чего ты меня расстраиваешь?
2: Олечка, не надо. Ну, ты сядь. Ну, хочешь, я тебе что-нибудь страшное расскажу, а? А? Слушай. Слушаешь? Ну вот, вот и хорошо. Вот, значит, Олечка сошел с ума один жилец из нашего дома. Ладно. Сошел он с ума и думает: дай-ка я всех в доме загублю, чтобы они меня боялись. Он не в квартире сошел с ума, а на службе, в учреждении. Ползет сумасшедший к дому. И такое у него, Олечка, нетерпение. Он даже воет, пальцы ломает.
1: Ой, не надо.
2: Такое нетерпение. Сейчас, я думаю, со всеми вами расправлюсь. Они, ты знаешь, страшно сильные, сумасшедшие-то. И от нетерпения звонит он из всех телефонов по дороге. Звонит, а сказать ничего не может. Только шепчет: берегитесь, ваш конец идет.
1: Ой, не надо.
2: Берегитесь, ваш конец идет. Хорошо. И вот дополз он до нашего дома. Так.
0: Кто это? Вам кого нужно?
1: Нюся.
2: Это женщина.
3: Ребята, помогите.
2: Что такое с вами?
3: Заболела. Помогите, до квартиры дойти.
1: А что такое с вами? Где вы живете?
3: Не могу вспомнить.
2: Вы из нашего дома?
3: Не знаю. Ой, как у меня сердце колотится. Слышите? Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.
1: Это радио стучит.
3: Нет. Это от температуры.
2: Гражданка, она в обмороке. Держи ее. Она упадет сейчас. Шурика, Шурик,
0: да.
2: Беги, найди у профхоза кого-нибудь из санзвена. Смотри, какая голова у нее горячая, а?
1: А пальцы как лед.
2: Ты ее знаешь?
1: Не, по-моему, не знаю. А вдруг это она, которую мать ждет?
2: А вдруг она умирает?
1: Гражданка, гражданка.
2: Держи крепко. Там лежит кто-то.
0: Не хотят верить мне. Идите вы.
1: Кто не хочет верить?
0: Ну, никто. Думают, я разыгрываю.
1: Допрыгался. Тут женщина умирает, а он не может объяснить.
0: Я объяснял.
1: Смотри. Я пульс не могу найти. Честное слово, не могу найти. Нет. Вот он. Но все равно ей очень плохо.
2: Дурак ты.
0: Я-то в чем виноват?
2: Ну? Где она?
1: А, так Соколов не соврал.
0: Да буду я врать.
1: Тише, без грубостей. Так, помогите мне, Антипова и Лаврова. Так, платок, снимите. Соколов, возле стенки складная койка. Быстро, без глупостей, возьми ее.
0: Да.
1: Живо, поставь там, направо. Здесь теплее, чем в санпункте. Мы уложим ее здесь. Антипова, возьми в сумочке нашатырный спирт. Не то ты суешь мне нашатырно анисовый, корова. Тихо, без грубостей. Гражданка, гражданка.
3: Который час?
1: Половина третьего.
3: Нет, 3 часа до смены.
1: Встаньте, милая. Встаньте, голубушка. Так, идите. Вот так. Антипова, Лаврова, берите ее под руки. Так, вот сюда. Вот сюда. Соколов.
0: Да.
1: Соколов. Дай платок ее. Сверни. Аккуратно сверни. Положи ей под голову, вместо подушки. Ну как ты, кладешка, салапой. Ноги ей уложите. Вы... Ладно. Ну что? Ну что, милая?
3: Который час?
1: Рано еще. Рано. Лежите. Соколов, иди сюда. Угу. Вот тебе ключ. Ага. Беги ко мне на квартиру. Угу. Открой. Ага. В передней стоят ширмы. Понял?
0: Конечно.
1: Без дерзости. Возьми и принеси сюда. Только скорей.
0: Одна нога здесь, другая там.
1: Это не острота, а ослота. Ты не остришь, а ослишь. Угу. Антипова, а? Возьми тот столик. Угу. Осторожно, угу. Аккуратно.
4: Я осторожно.
1: По лестнице они летают, как птички. А тут как медведи.
4: Мы стараемся, Елена Осиповна.
1: Не ори. Давай сюда. Так. Графин с письменного стола, Лаврова. Угу. Ставь на столик. Да не греми ты. Хорошо.
5: Ну вот, я все посты обошла с товарищем Иваненковым.
6: Теперь отдохнуть сяду. Вот и села. А почему надо тише, Елена Осиповна?
1: Здесь больная.
6: А кто заболел?
1: Сначала надо привести человека в чувство, Ольга Петровна, а потом анкеты заполнять.
6: Но я думала, это кто-нибудь из знакомых.
1: Нет. Почему так долго, Соколов?
0: Домработница ваша не давала ширму. Говорит, это она все перетащит в санзвено.
1: Ставь ширму сюда. О. Вот. Готово.
0: Как вы скоро все наладили. Прям как госпиталь.
1: Без подхалимства, пожалуйста. Такой мальчик, а уже подхалимствует.
0: А зачем мне перед вами подхалимствовать?
1: Без хамства, пожалуйста. Тихо. Не беспокой больную. Выпейте. Выпейте, милая, это.
3: Который час?
1: Выпейте. Выпейте и лежите себе. Над чем вы смеетесь, Ольга Петровна?
5: Ой, я не смеюсь, Елена Осиповна. Я улыбаюсь.
1: Не ощущаю разницы.
5: Ой. А это время для меня самое лучшее, Елена Осиповна. За день набегаешься, надрожишься, растревожишься. И вот ночью, слава Богу, находит на голову туман.
1: Какой туман?
5: Сон. Все мне чудится, чудится.
1: Галлюцинация?
5: Да нет. Зачем? Просто сон. Вот, например, чудится мне, будто там за дверью ждет сестренка меня, Маша. Молоденькая, как прежде. И пойдем мы с ней сейчас на речку, в купальню.
1: На речке сейчас лед. Лед, Ольга Петровна. Учтите, лед.
5: А мне чудится мирное время. Лето, дорожка через рощу. Пирожки.
7: Опять где-то кружит, подлец. Кружит над городом.
1: Будьте любезны, не шуметь.
7: А что такое?
1: Здесь больная.
7: Знаете, кого стукнуло в начале тревоги, когда наш дом качало? Алексея Алексеевича.
5: А кто это?
7: Управхоз домохозяйства 260. А? Вы его помните, он прибегал у меня керосин занимать для летучих мышей. Такой оратор, такой активист был, бедняга. По квартплате на первом месте был он.
5: И вот убило его?
7: Нет, жив. А вот от дома одни кирпичи остались. Только прошлым летом провел Алексей Образцовый капитальный ремонт. Сколько сил, риску, сколько догадки, сколько души положил. Его даже премировать думали. А теперь лежит весь дом грудой. А управхоз возле стоит и за голову держится. А я ему говорю, бодрей, бодрее, Леша. А он ни слова.
5: Вы подумайте.
7: Жалко дом.
1: Людей жалко.
7: Жертв немного.
2: Товарищ Иваненков.
7: В чем дело?
4: Мы хотели вас спросить.
7: Ну?
4: Там не дочка ее.
7: Чья? Ах, это Марфа Васильева. Не пойму. Темно. Это вы, Дарья Степановна?
4: Она, по-моему, не дышит.
1: Соколов, пошел вон отсюда. Ольга Петровна, позвоните в неотложную помощь.
5: Елена Осиповна, извиняюсь, тревога. Не ответит.
7: А черт меня побери совсем. Она это, Дарья Степановна. Дарья Степановна молчит. Шурик, а? Беги за Марфой, только осторожней, мягко ей скажи, дьявол.
0: Я боюсь.
1: Соколов!
7: Начальник санзвена, что возлицо? Докладывайте прямо, умирает она или как это понимать?
1: Прочь, все прочь из-за ширмы. Что я, терапевт? Почему именно я должна за все отвечать? Бутылки собирать санзвено, беседы проводить санзвено, акт составлять, санзвено. У больной пульс, как ниточка.
0: Она идет сюда.
7: Сказал ей.
0: Нет.
7: Как нет?
0: Ее Лагутин уговорил отдохнуть. Идет в контору.
8: раз она все равно идет сюда, вы ей сами и скажите.
1: Балда.
6: Тише, тише. Вот она.
9: Вот, здесь Васильева. Вам будет спокойно, уютно. Видите, печка горит. Люди собрались, сочувствующие вам. А на улице жутко, одиноко. Садитесь, садитесь, Марфа.
6: Да, я сяду. Ну, Ольга Петровна, не дождалась я дочки. Что это вы на меня глядите-то так? Может, я щеки отморозила?
10: Нет.
6: Ширмы. Зачем тут поставили ширмы? Что вы там прячете?
10: Будьте любезны, успокойтесь, и я вам моментально все объясню. Ничего нет особенного, только будьте спокойны. Я сама так измучена, что не могу брать на себя лишнюю нагрузку.
11: Ой-ой, она встает. Встает, гражданка. Здесь ваша мама.
6: Даша! Кто это?
10: Кто?
6: Это я, Дашенька.
10: Кто?
6: Это я, мама.
10: Мне холодно, мама.
6: Сейчас укрою, родная.
10: Спасибо. Мама, у меня дела плохи. Так лихорадит. Сердце стучит. Стучит на весь город. Слышишь? Или это весь город так лихорадит? У города так сердце стучит.
12: Не разговаривайте. Лежите спокойно. Лаврова, дай стул. Да не реви ты, коровище. Стул сюда. Садитесь. Товарищ Васильева, садитесь. У девочки вашей был обморок. Глубокий. Пульс почти не прощупывался. Руки ледяные. И я не терапевт, в конце концов, черт меня побери. Не толпитесь. Товарищ Иваненков, Лагутин, выйдите вон. Сядьте там, за столом. Соколов.
8: Вот Соколов.
12: Не осри. Беги ко мне домой. Возьми резиновый мешок для льда. Набей снегом и назад. Живо.
8: Есть живо.
12: Не хами. У нее температура. Вероятно, больше 40. Я положу ей на голову лед.
6: Лежи, Дашенька. Лежи тихо.
12: Я буду тут же. Если что, позовите меня.
6: Лучше ей. Тише. Извиняюсь, Елена Осиповна. Ей получше.
12: Я почем знаю.
7: Может, в квартиру ее отнести?
12: Не проявляйте инициативу там, где вас не спрашивают.
7: Да я ведь...
12: Тише.
7: Нехарактер.
12: Тише.
10: Я дома.
6: Дома, милая.
10: А ты?
6: А я с тобой.
10: А Коля?
6: А он придет сейчас.
10: А Сережа?
6: А за Сережей я пришла. Ты, милая, успокойся, отдышись. А потом скажи, где он, Сережа наш?
10: Он уехал.
6: Уехал?
10: Давно.
6: Как давно? Ведь у них выпуск сегодня.
10: Да. Днем. В 3 часа. Ой, 3 часа. Это, мамочка, очень давно было. Я с тех пор столько пережила. Я домой ползла.
6: Как ползла?
10: Мамочка, я так себя жалела, так жалела. Утром чувствую, голова болит. Начальник приказал идти мне в медпункт. А там сказали, что у меня 39,5. Идите, говорит, домой. А я к Сереже. Ой, через весь город пешком. Выбежал Сережа ко мне.
6: Какой он, а, Даша?
10: Веселый. А потом увидел меня, испугался. И говорит, давай сейчас попрощаемся. Иди домой ложись. У нас выпуск в 3, а вечером нас отправляют. Или завтра утром. А? Он сказал, завтра утром.
6: Я побегу в школу.
10: Мамочка, не уходи. Я умру без тебя. Вышла я. И вот целый день иду. Заблудилась. Не помню ничего. А потом стало мне себя жалко. Ой, так жалко, так жалко. Как увижу автомат, так и звоню сюда, в контору, чтобы Коля вышел мне навстречу, помог. А сказать ничего не могу. Плачу у трубки. не уйдешь.
5: Лежи, лежи спокойно.
10: Дай мне руку. Мамочка, как же ты попала сюда? Мама!
5: Тише, тише, дочка.
10: Мама, откуда ты? Или мне это снится?
5: Нет, моя родная, не снится.
10: Ты на самолете?
5: Нет, нет, родная, я потом тебе все расскажу. Тихо, тихо.
13: Почему так долго, Соколов?
8: Ваша домработница совершенно ненормальная старуха.
13: Выбирай выражение, обалдуй.
8: Она мне чуть рукав не оторвала.
13: Не ври.
8: Такой подняла крик: не отдам пузырь, она скоро рояль в свое санзвено отнесет. Хорошо, что я увидел пузырь на полке в ванной и схватил. Ваша ненормальная вцепилась в меня, но я вырвался.
13: Нахал. Что значит мальчишка? Довел дело до конца. Молодец.
8: Ну, раз это нужно, я...
13: Без хвастовства. Не зазнавайся. Антипова, Лаврова, Соколов, отправляйтесь отсюда. Сядьте там за дверью и никого не пускайте в контору. Скажите, здесь тяжело больная.
7: Шурик, а? Пойди в квартиру 40-ю и 19-ю. Скажи, чтобы отправлялись, кто у них там в резерве, на чердак. Наших пожарных надо сменить.
8: Пожарные не сменятся.
7: То есть как это не сменится?
8: Не уйдут. У них там весело. Домработница Лянгертов так танцевала, что снизу пришли просить ее отдохнуть, а то штукатурка валится. А теперь все пожарники и Тамара Петровна сидят и поют.
7: Ладно, делай, что сказано. Иди, иди.
13: Сейчас я положу вам лед на лоб. Так вам будет легче. Вот так вот.
10: Спасибо.
13: Она ровнее стала дышать. Ничего, ничего. Все обойдется.
5: Доченька, лучше тебе?
10: Гораздо лучше. Совсем хорошо.
13: Ну вот и ладно. Тише. Дашенька, а где помещается Сережина школа?
10: Ох, мамочка, далеко.
5: Голубчик мой, доченька моя, тут за тобой посмотрят. Видишь, какая заботливая женщина, начальница санзвена. Распорядительная такая, отгородила тебя, устроила, как в комнате, крошечка. Позволь мне уйти.
10: А куда, мамочка?
5: Сережу из школы взять.
10: Ведь его не отдадут.
5: Отдадут.
10: Нет, мамочка.
5: У меня все бумаги с собой. Там все сказано. И про документы, и про все. Дашенька, дочка моя родная, ты разумная. И старшие братья у тебя самостоятельные мальчики. А Сережа на фронте пропадет. Надо же мне хоть кого-нибудь себе оставить.
10: Ты, мамочка, минуточку только помолчи. У меня от каждого твоего слова как гвоздики вонзаются в голову.
5: Хорошо, хорошо.
10: Минуточку только.
5: Молчу, родная, молчу.
7: Ох, как спина болит.
13: Продуло. Прострел.
7: Нет, это я после могилы окаянной не могу согнуться.
13: Вы в могиле лежали?
7: Стоял. Сегодня на кладбище. Нет, товарищи, на свете народа хуже могильщиков. Давай ему, грабителю, 100 грамм хлеба, иначе он не желает мерзлую землю рыть.
5: Вы подумайте.
7: А разве я мог бросить Михаила без погребения? Такой был дворник, какого во всем районе нет. Мало ли мы с ним пережили. Ну и схватил я лом.
5: Ох, мамочки.
7: И давай землю рубить. Только когда я уже по пояс стоял в могиле, нашлись люди незнакомые, пришедшие своих близких похоронить. Один дядя моих лет, седоватый, другой совсем молодой парень. Взяли они молча лопаты и помогли.
5: Есть все-таки сочувствующие люди.
7: А зарывать могильщики явились. Торопятся, как на пожар. Племянница Михаила плачет, прощается с покойником, а могильщики: гражданка, или плакать, или дело делать.
5: Боже мой, когда все это кончится?
13: Не распускайтесь, пожалуйста. И без этих проклятых вопросов тошно.
7: Тише. Слышите? Опять над нами кружится людоед чертов.
5: Почему зенитки молчат?
13: Чтобы не обнаружить себя.
7: Ненавижу дураков.
13: О ком это вы изволите говорить?
7: О нем. О фашисте. Ох, если бы это летало над нами смерть на бледном коне. Страшно это, но красиво. Ох, если бы это чудовище носилось над городом. Змей хладнокровный, дикий. Нет, дурак мальчишка висит над нами, аккуратный, застегнутый, подтянутый. Что ты изменишь в ходе войны, если сейчас, скажем,
9: Ольгу Петровну разорвешь. Как это глупо и страшно. Страшно и глупо.
7: Ого. Над нашим домом разворачивается. Как бы не сбросил. А ну потише.
10: Мамочка, ты знаешь, что я замуж вышла?
1: Знаю.
10: Ох, мамочка, как я ему долго крутила голову. Ждал, ждал, терпел, терпел, а добился все-таки своего. А я рада.
1: Тише, девочка, тише. Отдохни. А потом мне с тобой поговорить надо.
10: Я отдыхаю. Дело так было, мамочка. Мы пошли с ним в кино. И возле самой уже кассы я говорю ему: до свидания, Коля. Что, почему? Не хочется мне в кино с вами, отвечаю, скучно. А он мне: я всю неделю этого вечера ждал, Даша. А я отвечаю: а у меня другие планы на сегодняшний вечер. И ушла. И так мне тоскливо стало. И вышла я из дому через час, иду мимо его квартиры. Он ведь в самом первом этаже жил, мамочка. И заглянула к нему в окно. Сидит он такой бледный. Лицо невеселое, задумчивое. И все пошло на лад с этого вечера. Мамочка, ты даже представить себе не можешь, какой это особенный человек. Его все любят и уважают его на работе-то как. Позвонишь на завод, там спросят сначала неприветливо: вам кого? А когда узнают, что Колю, сразу ласково отвечают: пожалуйста, пожалуйста.
1: В чем же я виновата? В чем я виновата, не могу понять. Нет, я чего-то не сделала, я куда-то опоздала.
10: Ты о чем, мамочка?
1: О том, что если дело плохо, это значит, я в чем-то виновата.
10: Не надо, мамочка, так говорить. От этих таких слов у меня опять в голове мешается все.
1: Дашенька моя дорогая, прости, что я тебя мучаю. Скажи мне только два слова. Улицу да номер дома. Адрес мне дай Сережиной школы. Слышишь? Даша, Дашенька, ты спишь? Или тебе худо опять?
7: Ох, паразит чертов!
8: Дядя Паша, через канал напротив он целую кассету зажигательных бросил.
9: Придется мне опять на крышу идти.
8: Так все осветилось, как днем.
7: Резерв на чердаке отправился?
8: А сейчас все выползли.
7: Идем. А?
12: Ну и домик у нас. С одной стороны музей, с другой два госпиталя. Все время кружат. Ну, как больная?
1: Не могу понять.
12: Мне надо на пост к воротам. Я вернусь при первой возможности.
5: Уснула, дочка. И вы усните тоже.
1: Как я могу уснуть? Что ты говоришь? Опомнись.
5: Я вот что скажу вам, товарищ Васильева. Вашей дочке я утром гомеопата приведу. Побегу за ним еще до света, он и придет. Ой, он такой отзывчивый, прямо святой. Ой, если его только не разбомбило. Даст он 2-3 крупиночки, и готово дело. Он одной девушке, совсем она убогая была, так помог, что мать ему руки целовала. Ты успокойся, товарищ Васильева. Гомеопатия – это расчудесное дело. До свидания, голубка.
1: Дашенька, Даша, дочка, дочь.
10: Что, мамочка?
1: Заговорила. Слава Богу, Господи.
10: Я, мамочка, умираю.
1: Даша, доченька.
10: Умираю. Не, как-то мне. У нас такое срочное задание на заводе. А ничего все-таки не поделаешь. Придется мне умереть. Не уходи.
1: Я за докторшей.
10: Ничему она теперь не может помочь. Не уходи.
1: Доктора надо найти.
10: Я хорошо себя буду вести. Только не оставляй меня одну. Сядь вот здесь. Как сидела.
1: Но ведь надо же, милый, сделать что-нибудь, помочь тебе.
10: Мне уж нельзя помочь. Нет, нет, не хмурься. Слушай, что я тебе скажу. Сядь. Вот так вот. Доктора тебе не найти. А начальница санзвена... Взгляни, нет ее.
1: Нет, дочка, никого. Мы одни с тобой.
10: Александровна мало что понимает. Она ведь только курсы ГСО прошла. О, она, мамочка, музыкантша. Слышишь?
4: Да.
10: Пианистка. Ой, от этого у нее характер сердитый такой.
4: Ты молчи. Тебе трудно говорить.
10: Ну что ты, мамочка, наоборот, очень легко. Слова сами так и прыгают. О чем я? Ах, да. Она пианистка. А играть ей совсем некогда теперь. Она, мамочка, вся ушла в работу по санзвену, по дому. Когда фугаска тут рядом разорвалась, она, знаешь, что схватила и вынесла из квартиры?
4: Не знаю, милая.
10: Домработница ее рассказывала. Ну, угадай, что она спасла?
4: Не берусь.
10: Список дежурств по ПВО. Она эти списки сама всегда составляет. Она очень горячая в работе. Только такой деспот. Ее все боятся. Ну, разве она меня спасет?
4: Тихо, тихо, милая.
10: Но болеть все-таки приятно. Знаешь, почему? Есть совсем не хочется.
4: Я, голубка, тебе и Сереже сало несла и сухарей.
10: Спасибо, мамочка.
4: Но только я их отдала.
10: Расскажи, кому?
4: Партизану. Финн-инспектор Дзержинского района он был. А теперь сражается.
10: Ну, мамочка, говори, пожалуйста, говори.
4: Ну, что же говорить-то? Встретились мы с ним в лесу. Шел он, милый, после глубокой разведки. Идти ему еще долго. А он ослабел. Не могла я на это смотреть. Накормила его.
10: Он обрадовался?
4: Да.
10: Ну, а как все-таки? Что он говорил?
4: Стоим мы в чаще. Кругом так тихо, как в мирное время. А он все объясняет, какая я, мол, сознательная женщина. Я хотела сначала только половину ему отдать. А потом подумала, Сережа в школе, Дашенька на военном заводе, их там кормят. Я, девочка, уставшая была, заплакала и все ему в сумку положила, все запасы. Когда он еще к своим-то доберется?
10: Ты у нас добрая. Как хорошо, что ты пришла. Ну, говори, говори еще.
4: А потом пошла дальше. Иду, о вас думаю. Всю дорогу я о вас думала. Что вы мне скажете, что я вам скажу. И, как всегда, вышло не так, как ждешь.
10: Ну, говори, говори.
4: Что ж говорить-то мне, дочка?
10: Что-нибудь интересное. Отвлекай меня, отвлекай. А то я опять вспомню. У меня мамочка в Лавровом переулке, все вещи погибли. Я на прошлой неделе блузку сама себе сшила. Шила, устала. И теперь у меня все перемешивается. Блузка на кнопочках. И
4: молчи. Молчи, родная.
10: Тогда ты говори. Скорей, скорее, отвлекай меня. Я знаю, у тебя нас четверо детей. Но ты сегодня одной мной займись, мной. Говори, скорей.
4: Шла я. Орудия гудят. Спи, моя хорошая. Пулеметы стучат. Раненых везут. А я все шагаю. Встретится патруль. Сведет меня в штаб. Я все там толковенько объясню. Кто я, куда и зачем. И шагаю дальше. Спи, спи, моя родная. Мама с тобою. Нельзя так говорить. Четверо детей. Надо так говорить. Три единственных сына. Одна единственная дочка. Спи, моя единственная. Спи. Иду я через озеро, а сама думаю, далеко-далеко, за лесами, за горами мои детки живут. Они маму не ждут, а она к ним бежит. Даша моя родная, дыши поглубже. Иду я через озеро. Сумерки все темней. Я на компас смотрю, как меня капитан научил. А компас светится. Далеко-далеко по компасу на юго-востоке пожар горит. Ракета взлетит и растает. Взлетит и растает. А я все иду, иду. Спи, моя хорошая. Дашенька, спишь? Лед кругом. Лед. А я шагаю ко всему готовая. Все беды, сестры. Все унылые, все тоскливые. А мы их прогоним, крошечка, прогоним. И немец сбежит. И голод забудется. И дома встанут. И поля живут. И зесины родятся. Все будет славно. Только ты дыши. Дыши, маленькая. Зачем так неслышно лежать? Мам пугать? Даша. Даша.
5: Вот я и прибежала. Вон там негодяй зачем-то осветительные ракеты сбросил. Сейчас, наверное, бомбить начнет. Светло, как днем. Ой, а я встану сейчас у печечки. Ой, вот и встала. Погреюсь и на пост. А то он подлец до утра не отпустит. А ведь неудобно будет уйти, когда он, подлец, уже начнет бомбить. Ой, а у меня пальчики зажлись. Ой, в особенности мизинчики. Товарищ Васильева, вы что там, уснули?
4: Она не дышит.
5: Как не дышит? Почему не дышит? Разве это можно не дышать?
4: Не дышит она.
5: Ой,
4: дочка моя.
5: Как же это так? Это я вообще не знаю, как назвать. Шурик! Шурик! А? Вот он, Шурик. Беги бегом за Еленой Осиповной. Скажи, больной, плохо. А? Товарищ Васильева, это у нее, наверное, опять глубокий обморок. Я бы сама посмотрела, да не смею. А ты держись, ты крепче держись. И вот что я скажу тебе в утешение. Всем сейчас очень трудно приходится. В какую квартиру не зайди, везде проклятый фашист дел понаделал. Вот моя дочка где? Отрезана. А внучка 5 лет со мной осталась. Она спрашивает: бабушка, это правда или мне это приснилось, что вы когда-то меня кушать уговаривали? Тает моя внучка. Это красиво. А у меня от этого весь день мысли так и прыгают, так и прыгают. А я держусь. Вот на пост сейчас пойду. И ты держись, держись, как все.
13: Голов назад! Не входить! Никого не пускать! Закрыть двери!
5: Что случилось? Извиняюсь, товарищ архангел.
13: Голов назад! Не входить! Никого не пускать! Закрыть двери!
5: Что случилось? Извиняюсь, товарищ архангел.

0: восхвалить, восхищаться. Подойдут к управхозу Иваненкову. Это ничего, скажут они Паше, что ты крикун, грубиян. Ты без отдыха работал, смерти не боялся. И к товарищу Архангельской подойдут. Это ничего, что вы все расстраивались, да людей одергивали. Вы сил не жалели, смерти не боялись. И вы, дети, не горюйте. Сейчас мы вами займемся. Вы и весело держались, не верили, что умрете. Все вы, товарищи, такие будни перенесли, без всякого праздника, что мы вас, мы вам...
1: Ой, можно к ней? Не знаю. Ну что? Чего вы, Ольга Петровна, глядите на меня? У бедняги пульс не прощупывается.
2: Ну, это я вообще не знаю, как называть.
1: Дыхание я не могу уловить.
2: Ой, это надо же.
1: Что я могу сделать? Чем я могу помочь? Я не бог.
2: Не сдавайся, дорогая. Очнись, дорогая, я с тобой. Во мне силы много. Пусть наша жизнь на куски разорвалась. Я все соберу, сошью. Я не отдам тебя. Я тебя не отдам. Очнись, доченька. Не сдавайся, доченька. Я тут. Я тут.
1: Опять летаешь? Летай, летай. За все ответишь. За все ответишь. За все ответишь, дьявол!
2: Сейчас затоплю. Сейчас затоплю, милые. Миша, Ваня, Сережа, вставайте, пора. Дашенька, опоздаешь в техникум, голубка? Что же это такое? Я в пути, что ли? Ни Миши, ни Вани, ни Сережи, ни Даши. Старик! А, старик! Я одна. Степан! Погоди, погоди, погоди. Погоди, не падай, Марфа. Марфа, стой, не качайся. Ровненько стой. У тебя дела много, кто его за тебя переделает? Всю жизнь ты шла, и опять шагай. Ой, вот где я.
3: Здравствуйте, товарищ Васильева.
2: Отбой был?
3: 2 раза был отбой. Но минут через 15 опять началась тревога.
2: Уже утро?
3: Да, только на дворе темно еще совсем. Звезды видно.
2: Небо чистое.
3: Чистое. Опять, значит, ночь. Мы спать не будем.
2: А подруги твои где?
3: Боятся войти. Меня послали.
2: Погоди минуточку. Постой. Я вчера пришла. Так. Потом Даша заболела. Так. А что с ней? Погоди. Мне надо проснуться. Да страшно.
3: А вы... Вы подождите немного. Елена Осиповна придет. Она за бабами погналась. Сейчас освободится.
2: А, что ты говоришь? Погналась? Зачем?
3: Тут рядом набережную ремонтировали. Бревна лежат. Их Елена Осиповна отбивает у треста для нашего бомбоубежища. Крепление поставить. И вдруг мы видим, пришли какие-то тетки... И начинают эти бревна пилить на дрова. Бумажку показывают, что их трест послал. Мы к Елене Осиповне. А Елена Осиповна этих теток так погнала, что они побежали со своими бумажками. А она за ними. Потеха.
2: Так, значит, уже утро. Хорошо.
4: Проснулась, милая. На вот. Я тебе принесла.
2: Что это?
4: Ой, я, милая, на еду теперь очень строгая. Ужасно. Прямо тиран. Не для себя, для внучки берегу. С ума схожу над каждым куском. Но ты, родная, бери.
2: Не нужно.
4: Садись. Это студень. Скушай, сделай мне одолжение. Я, товарищ Васильева, раньше очень добрая была. Гостей любила, разговоры. Ой, кино прямо обожала, если в хорошей компании. Там на экране стреляют, геройствуют, а мы сидим, театральную карамель кушаем и любуемся. 8-й ряд мой любимый был. Или 1-й ряд балкон.

0: Вот видишь, я тебе салфеточку чистенькую постелила. Вот это ложечка. Вот, а в тарелочке студень. Я вначале тревоги сбегала, варить его поставила. А потом сняла да за форточку. А к концу тревоги он, голубчик, и застыл. Кушай.
1: Не могу.
0: Ой, ты не стесняйся, родная. Ой, я и горчичку захватила, и перчик. Вот, перец, родная, 2 рубля пакетик. А вот уксус в скляночке. Порадуй меня. Ой, из ножек студень. Я пробовала, его есть можно. Никому бы не дала. Но ты, товарищ Васильева, теперь мне как старая знакомая. Нет, ты мне ближе. Ты как сестра. За одну ночь я к тебе так привязалась, Марфа. Ты не обижайся, что я все говорю. Говорю, это потому, что я спросить тебя не смею. Как дочка?
1: Что? Дочка? Даша! Даша!
2: Что, мамочка?
0: Ну вот видишь, хулиган, жива она.
3: Чего вы ругаетесь-то?
0: Да тот-то знал бы, сколько нам взрослым людям приходится терпеть, так ты бы с нами и уходи. Уходи, что ты тут вертишься?
3: А ну вас.
0: Уходи, уходи.
2: Ой, мамочка, помоги мне, голубчик, встать.
1: Давай.
2: Ой, какая-то мамочка черная.
1: Обветрила лицо.
2: Я совсем здорова, только слабость сильная.
1: Я думала, ты умираешь.
2: Прости, голубчик, я тебя измучила. Будь я одна, лежала бы тихонечко, а раз мама здесь, начала жаловаться, чтобы ты меня жалела.
0: Ой, вы лежите, лежите.
2: Нет, нет, ничего.
0: Иди.
2: Ой,
0: иди.
2: Опять ты меня, мамочка, ходить учишь.
0: Ой, ну присаживайтесь. Вот тут. И кушайте. Пожалуйста, кушайте.
2: Нет, спасибо.
0: Ой, покорнейше прошу, кушайте, пока тревога. Ведь только отбой зазвучит, мне надо посуду помыть и скорее в магазин в очередь. А и ты, Марфа, кушай. Ой, я, признаться, 2 ложки захватила. Да одну не посмела достать сразу. Не знала, как вы, Дашенька, живы ли. А мы пойдем. А вы поговорите, покушайте. Идем, хулиган. Идем, миленький. Не надо людям мешать, они стесняются. Ну вот все и слава Богу, все и славненько.
1: Дашенька, я побегу сейчас в Сережину школу. Дай мне, солнышко, адрес его.
2: Ты, мамочка, не убивайся только. Поздно уже.
1: Уехали.
2: Вчера в 10. Мамочка, знаешь что? Ты покушай. Нельзя иначе.
1: Я целый день не ела вчера.
2: Я тоже.
1: Пойду на фронт. Ты, наверное, знаешь, что он вчера уехал. Ты говорила, может быть, утром уезжают они.
2: Нет, мамочка, я, наверное, знаю. Комиссар сказал. Это я в бреду путала. Я сейчас помню.
1: Значит, он уже сражается, наверное, дурачок.
2: Наверное, мамочка.
1: А мы сидим, доедим.
2: Теперь, мамочка, еда – очень серьезное дело.
1: Такой нескладный, такой странный мальчик.
2: Нет.
1: Как нет? Без присмотра пропадет. Обидчивый мальчик, мучить его будут.
2: В школе его очень уважали.
1: Ты знаешь, что он по чужим документам убежал?
0: Нет.
1: Не могу. У меня это дело со всех сторон обдумано. Я от войны не прячусь. И все, что могла, отдала. Сама умереть согласна. Пусть только укажут мне место, где я могу с пользой умереть. Но он, не обижайся, Дашенька, любимчик мой был. Младший ведь.
2: Я знаю, мамочка. Ты найдешь его. Но только... Отбой.
1: Путь свободен, значит, для меня.
4: Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги.
2: Ты бы хоть отдохнула денек, мамочка.
1: Прости, не могу. Ты за меня не беспокойся. Я себя знаю. У меня сил много. Я пойду и вернусь. Пригожусь вам всем еще не раз, Дашенька.
2: Мы выйдем вместе.
1: Ты куда?
2: На завод.
1: У тебя бюллетень.
2: Мамочка, если бы ты знала, какая у нас сейчас работа. Самая спешная, самая серьезная.
1: Ты не дойдешь до завода.
2: Дойду, ведь я твоя дочь.
0: Руку! Да не 5 пальцев, а пульс. Да, ничего, ровный. Пусть только война кончится. Пойду на медицинский факультет. У меня сил хватит, черт побери, на 2 профессии. Я очень рада. Вы на ногах.
1: Спасибо вам.
0: А вы зачем встали? Сидите.
2: Мне надо идти на завод.
0: Я запрещаю вам, черт меня побери. Раз в 100 лет видишь результат своей работы, а вы меня хотите лишить этой радости. Я требую, чтобы вы шли ко мне. У меня тепло. Мама ваша посидит возле. Я сбегаю к военному прокурору насчет этих проклятых бревен, вернусь и на рояле вам поиграю. Не хотите?
2: Товарищ Архангельская, вы так горячо работаете в доме, а у меня своя работа. Раз уж я встала на ноги, так уж позвольте мне на завод пойти. Иначе невозможно.
0: Ладно.
1: Ну, дочка, в путь.
5: Товарищ Васильева! Ваш сын здесь был.
1: Кто?
6: Сын ваш.
1: А где же он? Где?
5: Ушел.
1: Почему?
6: Мы сами не знаем. Он искал 9-ю квартиру. Мы проводили. Слышим, он спрашивает товарища Красовского. Я, говорит, брат ее.
5: Тогда мы ему все рассказали.
6: А он говорит, мама здесь. И вдруг повернулся и сбежал по лестнице и ушел.
1: Куда?
7: Прямо по каналу пошел. Быстро.
1: От меня убегает. В чем же я виновата? Я ведь для него все. Даша, зачем? Что же это такое?
2: Он, мамочка, не по злобе.
1: Я понимаю. Но ведь я столько времени шла. Думала, что я ему скажу. Что он мне скажет? Верните его.
5: Сейчас.
1: Постой.
7: А?
1: Не надо.
7: Да мне не трудно.
1: Нет, нет. Не надо. Сережа.
8: Здравствуй.
1: Ну, входи. Входи.
0: Ребята, вы нужны мне. Марш, марш, марш, ребята!
1: Сережа, я ведь за тобой пришла.
8: Да брось, мама.
1: Сереженька, подумай. Опустила очень в квартире теперь. Вот в чем горе. Прошу тебя, идем домой.
8: Доставь, мама.
1: Ты мальчик совсем. Ты не знаешь, за что взялся.
8: Да ну еще.
1: У тебя и слов-то настоящих нет. А там... Там машины хуже всяких зверей. Там такое дело делается, серьезнее которого нет на свете. Я видела.
8: Да брось, мама.
1: Погоди. Погоди, погоди. Я сейчас соберусь с мыслями и скажу все. Постой. Постой. Помолчи.
9: Внимание. Говорит городская трансляционная сеть. Слушайте концерт. В программе «Марши советских композиторов». Исполняет оркестр радиокомитета под управлением дирижера Иванова.
1: Сережа, всю ночь, пока не задремала я тут возле Дашиной койки, всю ночь думала я, а вдруг сегодня война кончится? Не кончилась она. Сынок, не оставляй меня.
8: Перестань, мама.
1: Неужели для матери родной нет у тебя других слов? Брось да оставь, да перестань только и всего.
2: Сережа.
8: Что? Что вы от меня хотите, товарищи? Ну не умею я разговаривать, не умею. Мама, ты думаешь, я не рад был тебя увидеть? Очень рад. Когда узнал, что ты здесь, я был и убежал, но вернулся. Ты только не плачь.
1: Не буду.
8: Не плачь, пожалуйста. Я так и знал, что стану перед тобой столбом. Дурак, дураком, грубияном. Ну такой же у меня характер. Вон Даша знает. Но все-таки вот я пришел, мам. Не умею я говорить. Как бы это сказать? О чувствах я не умею говорить. Мы грубоватые ребята. вся наша компания такая. Но раз я вернулся повидаться с тобой, я все скажу. Мам, ты слушаешь?
1: Говори, сынок.
8: Мам, ты потерпи. Я должен был уйти воевать. Я не могу дома оставаться. Не могу. Когда у Лобуевых сына ранили, мне стыдно было бы мимо их сада пройти. В глаза им взглянуть. Когда Петька Флигельман уезжал на фронт, я не пошел на станцию его провожать. Ты пойми, мам, я сам не знал, что мне делать. О чем не услышу, мне кажется, что я во всем виноват. Потому что дома сижу.
1: Ох, сынок, сынок.
8: Поехали мы окопы рыть. Хорошо роем. И вот вечером видим, выходит из лесу старик с маленькой девочкой на руках. Он через фронт бежал с внучкой от фашистов. Он говорит, а девочка молчит. Смотрит на нас. Не понимает, за что ее вдруг так стали терзать. Жила-жила, и вот ни отца у нее, ни матери, никого. Ну, словом, что ж тут говорить. Ночью я взял документы у Бориса Ефимовича и ушел. Я знал, мама, что на серьезное дело решился. Но не могу я иначе поступить. Если не разбить фашистов, то это будет не жизнь. Скотство. Ты будь спокойна. Я не пропаду. Я парень здоровый. Подраться я не дурак. Ты потерпи. Я должен идти.
2: Вот видишь, мама, разве я с ним не говорила? Ничего тут не поделаешь. Как видно, мама, все нам надо отдать. Тогда мы опять заживем вместе еще лучше, чем жили.
10: Верно, верно, дочка.
1: Кто это?
10: Ой, простите. Уснул я тут за печкой. Музыка разбудила меня. Хочу я вам сказать, да не смею. Слова у меня старинные, книжные. Марфа, ты слушаешь меня?
1: Слушаю.
10: Марфа, иные люди на мир глядят так, будто он им раб или слуга. Погибнут они позорную смертью. Другие же болеют за мир душою. Их будет царствие во веки веков. Верую, не напрасно мучаемся мы все, у кого совесть есть. Будет, будет праздник. Новый мир народится. Простите, ночь не спал, сам не знаю, что бормочу. Но будет, будет праздник. Пусть не сегодня, не завтра, но разорвется кольцо. Но нет врагу спасенья, он уже умер. Умер.
0: Я уже за хлебом стояла. Сейчас на всякий случай в гастроном побегу.
6: Ой, да ведь это и есть твой сын, Марфа.
0: Ой, здравствуйте, Сергей Степанович.
8: Здравствуйте.
0: Да какие же вы рослые. Ой, да какие же вы славные. С мамой уходите?
6: Нет.
0: Сразу видно, что нет. Уезжайте сражаться за нас. Сразу видно. А мы дома останемся скучать. Вот и артобстрел начался. Ой, поговорила бы я с вами, да в очередь нужно. Ой, внучка у меня возле бомбоубежища бегает, воздушком дышит. Ждет, пока бабушка с охоты придет. Ну, до свидания, Марфа, голубушка, сестрица. До свидания, дочка. До свидания, сынок.
11: Составлю на вас, дьяволы.
12: Вот и управхоз идет.
11: Гады, чертовы паразиты. Сложили в бомбоубежище печку из старых кирпичей, теперь там не продохнуть. Захар, ты монтер или кто?
12: Монтер.
11: А если монтер, то должен ты о лимитах помнить. На дворе уже светло, у него все лампочки горят.
8: Ну, мамаш, говорят, к тебе сын пришел.
1: Да, вот он стоит.
13: Товарищ Иваненков!
11: Эх, поговорил бы я с вами, да надо шагать лес отбивать. Когда на фронт едете, товарищ?
8: Сейчас.
1: Сейчас.
11: Эх, поговорил бы я с тобой. Я ведь сам старый партизан. После гражданской двух ребер не имею.
13: Товарищ Иваненков, вам известно, что такое время?
11: Иду, иду.
13: Ну, до свидания, товарищ Васильева. Дочку нашли. С сына нашли. Какие у вас планы?
1: Останусь здесь.
13: Отлично. Даша, дайте пульс.
11: Поди-ка сюда, мать. Могу тебе открыться. Ты человек свой. У нас на дворе декабрь, так? Но и в январе, а возможно даже, что и дальше, сурово будет идти жизнь в условиях осажденного города. У тебя есть обратный пропуск через фронт. Иди домой, Мореховец. Зачем тебе здесь надрываться?
1: Мне и тут найдется дело.
13: Что вы говорите?
1: Говорю, мне и здесь дело найдется.
13: Правильно. Приспособим.
11: Где будешь жить, товарищ Васильева?
2: У меня.
11: Тогда сегодня же сдай документы для временной прописки согласно приказу Комитета обороны города.
13: Живите тут, товарищ Васильева. Мы рады вам. У нас коллектив неплохой. Не все, конечно, жильцы хороши, но суровые условия, в общем, как-то их изменили. А может быть, и не изменили, а просто они теперь заслуживают более мягкого отношения, если их, конечно, подтягивать. Идем.
11: Идем, товарищ Архангельская, идем под боевой марш. Ой, худо сейчас будет заву планового отдела Треста.
13: Без зубоскальства, пожалуйста. До свидания.
11: Бодрей, братцы.
1: Тебе когда отправляться, сынок?
8: Начальник за мной заедет на машине.
1: Скоро?
8: С минуты на минуту.
6: Товарищ Васильева, простите.
7: Нам надо уходить. Мы хотели вам сказать что-то.
14: Нам говорил сейчас Иваненко, что вы остаетесь у нас жить.
1: Остаюсь, да.
6: Товарищ Васильева, мы всю ночь подслушивали тут под дверью, как разговаривали вы со своей дочкой. Ну, на тот случай, если надо, будет сбегать куда-нибудь ночью.
14: И вот мы пришли сказать. Знакомых у вас тут мало. Если что нужно, говорите прямо нам. Считайте, что мы свои.
6: Мы говорили ночью. Кое-кто в наше время одичал со страху, на своих бросается. А кое-кто поумнел.
7: Короче говоря, если будет какая-нибудь работка, пожалуйста, прямо к нам. В очередь или куда-нибудь сбегать. Крикните «Шурик», а я вам сразу «Вот он, Шурик».
6: А сейчас мы в школу идем.
14: Ходят слухи, что сегодня будут занятия.
7: И завтрак горячий в школе дадут.
6: Замолчи, идиот. До свидания, товарищ Васильева.
7: До свидания.
14: До свидания, все.
7: До свидания.
1: Начальник за тобой сюда зайдет?
8: Нет. С переулка даст сигнал автомобильным путком.
1: Присядем перед отъездом. Ну что же, сынок, отпускаю тебя, как отпустила старших братьев. Вернись здоров. Вот здесь свитер, теплое белье. Только не могла я его чужой фамилией метить. Всюду метку поставила Сергей Васильев. Грустно мне, что ты уходишь на такое серьезное дело под чужим именем, как будто украдкой.
8: Я под своей фамилией еду на фронт.
1: Под своей?
8: Ага. Я во всем признался в школе, буза была. В Москву писали. Только сегодня ночью пришел ответ, поэтому и задержался я.
1: Простили?
8: Разрешили. Как отличнику учебы.
1: Это не тебя вызывают?
8: Нет. Не такой гудок.
2: Мама, а в квартире у нас кто?
1: Павловна, старуха. Она за всем присмотрит.
8: Цыган скучал без меня.
1: Целыми ночами выл. Ничего, сынок, ничего. У меня сил много. Все будет славно. Все соберемся.
2: Ты пиши каждый день.
8: Ладно.
1: Вот и разойдемся в разные стороны. Сережа на фронт, Даша на работу, а я по дому хлопотать, чтобы легче была жизнь.
10: Ничего, ничего, Марфа. Будет праздник. Доживем мы до радости. Ну, а если не доживем, умрем. Пусть забудут, пусть простят неумелость, нескладность, суетность нашу. А пусть приласкают, пусть похвалят за силу, за терпение, за веру, за твердость, за верность.
15: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. Умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передачи.

0: Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле. Все это выдумки и сказки для совсем маленьких детей. Однажды летом, в июне, когда выдалась очень хорошая погода, доктор Гаспар решил на своем велосипеде отправиться в далекую прогулку, чтобы собрать некоторые виды трав и жуков. День был чудесный, солнце только и делало, что сияло. И вдруг...
1: Что это? Гром? Конечно, гром. Но гром среди ясного неба бывает только в сказках. Да-да, только в сказках. Я великий ученый, хоть иногда читаю сказки, но я не доверяю им.
0: Был будний день, но вся площадь была почему-то запружена народом. Доктор увидел ремесленников в серых суконных куртках, зажиточных горожан в цветных жилетах, с их женами, у которых юбки походили на розовые кусты, мальчишек, которые вскарабкались на фонари, все толпились перед городскими воротами. Огромные с дом, железные ворота были наглухо закрыты. Доктор Гаспар подошел к актеру в костюме зеленым, желтым и пестрым, словно сшитым из лоскутного одеяла.
1: Простите, пожалуйста, могу я обратиться к вам с вопросом?
2: Пожалуйста.
1: Я доктор Гаспар Арнери.
2: О, я знаю вас. Вы доктор, как летать с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из камня сделать пар.
1: Знает доктор ваш Гаспар.
2: Очень приятно. А я клоун Август из балаганчика дядюшки Бризака. Дядюшка Бризак, это я.
1: Очень приятно. Я впервые вижу человека, который так откровенно заявляет, что он клоун. Простите, пожалуйста, вы не могли бы мне объяснить, что это за странные звуки?
2: Ах, доктор, это пушки.
1: Пушки?
2: Пушки. А стреляют они, потому что оружейник Просперо повел сегодня народ, чтобы взять штурмом дворец трех толстяков.
1: Оружейник Просперо?
2: Да, доктор, оружейник Просперо. И с ним ушел канатоходец Тибул.
1: Тибул?
2: Тибул. Это великий артист нашего балаганчика. Сейчас солдаты-стражи запретили надавать представление и всех разогнали. Я даже не успел снять грим. Вы видите, доктор?
1: Да, да, да.
2: Они думают, что мы спрятали Тибула, а мы и сами не знаем, где он. А наша маленькая танцовщица, наша замечательная артистка тоже куда-то исчезла. Доктор! Вы ее не видели? Такая маленькая девочка в серебряном платье.
1: Нет, нет, не видел, не видел.
2: Не видели? Ах, доктор! Я нарисовал себе веселые глаза и рот до ушей, а дело кончится грустно. И во всем виноват Тибул. Ему мало было ходить по канату, теперь он пробует ходить по острию топора.
1: Так, так. Интересно. Я выехал прогуляться, оказывается, двигаюсь навстречу историческим событиям. Благодарю вас. О, уже зеленый свет.
2: Можно ехать?
1: Можно ехать.
2: Да.
1: До свидания.
2: До свидания, доктор. Только осторожней, там очень опасно.
3: Мама, они стреляют. Я
4: боюсь. Не плачь, не плачь, глупенькая. Скоро все успокоится. Партийцы усмирят этих клатранцев. Ну-ну-ну-ну. Цветочница, возьми.
5: Ну, смотри, вот тебе розы.
3: Хочу я розы.
4: Поплакать незачем. Они мятежники. Ведь если в них не стрелять, они заберут у нас наши платья, наши дома, наши розы. А нас самих перережут. Цветочница, на, получи.
5: Не нужны мне твои деньги! Толстуха!
4: Что?
5: Отдайте мне мои цветы!
4: Кто? Кто я? Повтори!
6: Тише, тише, пожалуйста, не кричите. Сейчас совершаются исторические события.
4: Вы называете дерзкой бунтовкой.
7: кричите, как утка. Только утка кричит симпатично, а вы противно.
4: Куда вы? Куда вы? Вы можете погибнуть! Там с углом сражение!
8: Я великий ученый! И мне всю жизнь интересно было знать, что делается за углом! Но, молодой человек, прошу вас, я доктор Гаспар Арнери. Я мастер удивительных приборов, химик, пиротехник. К тому же я историк, и мне необходимо знать, что происходит там. Вы так удобно висите на этом фонаре.
9: Не мешайте мне смотреть!
8: Как странно, а? Первый мужчина, с которым я не могу найти общего языка. Ну.
9: Сначала был бой.
8: Так.
9: Потом гвардейцы подкатили к узке. Потом пау! И дым. Потом на площади никого. И только пушки гвардейцев.
8: Как? Неужели всех убили?
9: Да нет же. Наши все ушли через башню. Там еще внизу прачечная. А Просперо и Тимон охраняли проход.
8: Да-да. Благодарю вас.
0: Это появился продавец воздушных шаров.
8: Стрелять! Меня же шары тянут, они меня могут унести. Ох, я не хочу летать. Я не умею летать. Я очень неспособный.
9: Черт возьми, я знаю 100 наук, а он мне наступает на ноги, как школьник.
8: Ой, простите.
9: Ну скажите же, вы были там? Вы были в вихре этого сражения? Что вы там видели?
8: Оружейник Просперо, гимнаст Тибул.
9: Ну что?
8: Молодой человек,
9: вы же бессмысленно повторяете имена народных вождей.
8: Я великий ученый, я привык оперировать точными данными.
9: Ну, например, я могу сказать, что вы продаете воздушные шары, что они похожи на гроздь разноцветного винограда.
8: И я могу предположить, что при хорошем порыве ветра они могут унести вас в неизвестном направлении.
9: Да что?
8: Да, уверяю вас, я могу сказать, что ваше лицо похоже на чайник, расписанный маргаритками.
9: Нет, простите, я очень обидчивый.
8: Не надо обижаться, что...

0: Как тихо.
1: В тишине совершаются дурные дела.
2: Напад! Гвардейцы поджигают кварталы бедняков! Его ведут гвардейцы трех толстяков!
3: И тут доктор Гаспар увидел, как распахнулись громадные железные ворота. Оружейника Проспера тащили в петли. Он шел, валился и опять поднимался. У него были спутанные рыжие волосы, окровавленное лицо и шея обхвачена толстой петлей. Проспера уже скрылся из виду, а волнение на площади продолжалось. Люди задирали головы кверху. Там на крыше двигалась маленькая фигурка. Это был гимнаст Тибу.
2: Синий гвардейц мчатся за Тибулом. Он лезет по водосточной трубе в лес, бежит по крышам.
4: Вон там, около трубы.
5: Тибул! Смотрите, Тибул!
4: Что, бездельник, крыши кончились, дальше тебе бежать некуда!
6: Сдавайся!
7: А я знаю, он не будет сдаваться, он перейдет площадь по проволоке. Я очень дальновидный.
5: Да-да-да. Смотрите, наступил.
4: Вот оно. Идешь, что? Он хочет перейти площадь по проволоке.
2: Браво, Тибул, браво!
8: Держись, Тибул! Помни, как ты ходил к гранату на ярмарке!
4: Гвардейцы! Он хочет показать вам свое искусство. А ну, покажите ему свое!
8: Гвардейцы!

0: Пережив необыкновенный день, доктор Гаспар вернулся наконец домой. Его экономка, тетушка Ганимед, была очень взволнована. В самом деле, доктор так долго отсутствовал, она пошла в кухню готовить ужин. Доктор Гаспар, несмотря на усталость, взял большую книгу в кожаном переплете. В этой книге он записывал свои рассуждения о важных исторических событиях.
1: Сегодня вечером я вышел на улицу. Горели разноцветные огни. Казалось, что люди живут так, как жили вчера. Цветочницы продавали розы, большие белые розы, как лебеди плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев. И вот в этот день ремесленники, рудокопы, матросы, весь бедный люд города поднялся против власти трех толстяков. Гвардейцы победили. Оружейник Просперо взят в плен. Но гимнаст Тибул
2: Что такое? Это лезет из камина. Доктор, простите, я не верю своим глазам. Из трубы появляются только черти. Я ученый, я знаю, что чертей нет.
3: Доктор, вас называют другом народа.
2: Ученый должен быть другом народа.
3: Если я закричу, да здравствует оружейник Просперо, что сделаете вы?
4: Тихо.
2: Я скажу, что я счастлив. Если вы желаете ему здоровья, значит, он жив?
3: Жив.
2: А почему вы вылезли из камина? Поскольку чертей нет, вы, видимо, трубочист.
3: А вы когда-нибудь видели канатоходца Тибула?
2: Тибула?
3: Да.
2: Да, я видел его сегодня вечером. Но я не знаю, чем все это кончилось.
3: Доктор, я канатоходец Тибул.
2: Тихо, тихо. Вы?
3: Я.
2: Да здравствует оружейник Просперо.
3: Ой, трех толстяков. Что это?
5: Не волнуйтесь, пожалуйста, это тетушка Ганимед. Она хлопочет по хозяйству.
6: Как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар.
3: Доктор, если оружейника Просперо казнят, у бедняков опустятся руки. Народ будет напуган, и сила трех толстяков покажется ему непреодолимой. Я должен освободить оружейника Просперо, но меня ищут.
2: Понимаю. Вам надо изменить внешность.
3: Да.
7: Что там?
3: Гвардейцы трех толстяков рыщут.
7: Идут сюда?
3: Мимо. Скорее, доктор, скорее придумайте что-нибудь.
2: Да. Что мне вам предложить? Вы знаете, мой гардероб имеет чисто историческую ценность.
7: У меня есть старые рыцарские латы. Они смазаны маслом, чтобы не заржавели.
8: Не подойдет.
7: Да. Вот плащ Арлекино. Посмотрите-ка.
3: Слишком пестро. Скорее, доктор, скорее. Они могут вернуться.
7: Башмаки великана. Нет? Ничего не подходит. Все рухнет.
2: Я знаю, что надо делать.
8: Что?
7: Лезьте в эту бочку!
8: Зачем?
2: Пока вы спускались по трубе, вы наполовину почернели. Я вас сделаю совершенно черным.
8: Да вы волшебник, доктор. Алле, хоп!
7: Никакого волшебства, когда доходит комбинация кислот, солей и щелочи. Обо мне ходят слухи, будто я могу превратить человека в букет, в свинью и в негра.
4: Доктор, не превратите меня в свинью, а то я не смогу ходить по канату.
7: Не волнуйтесь, пожалуйста, слухи несколько преувеличены. О, если бы я мог превратить человека в свинью, я бы немедленно проделал это с тремя толстяками. Если бы я мог превратить человека в букет, я бы превратил в букет почтенную тетушку Ганимед. Впрочем, это был бы очень странный букет. От него пахло бы валерьяновыми каплями. К счастью, я не волшебник, я ученый. К черту свиней и букеты, я вас превращаю в негра. Только нет. Сидите спокойно, а то не успеете почернеть и превратитесь в зебру. Сидите, постарайтесь не дышать, я начинаю реакцию.
6: Так, до звезд, как поймать лису за хвост.
7: Еще немного.
6: Из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар. Доктор, ваша яичница готова.
7: О, благодарю вас, почтенная тетушка Ганимед. Благодарю вас, зажарьте-ка еще одну.
6: Как вам две яичницы?
7: На двоих.
6: Позвольте, доктор, а кто же второй?
7: Одну минуточку, прошу вас.
6: Негр!
7: Великолепно! Прекрасно!
9: Доктор, дайте посмотреть.
7: Прошу вас.
2: Здорово!
9: Тетушка, тихо. Тетушка Ганимед.
3: Не пугайтесь. Я же самый мирный негр. Я просто хочу съесть яичницу.
2: Тихо. Не волнуйтесь, пожалуйста, тетушка.
6: Тихо. Негр любит яичницу. Дайте мне валерьяновые капли.
7: Пожалуйста. Прошу. Что там?
9: Гвардейцы трех толстяков.
7: Ты что? Мимо?
3: На этот раз сюда.
7: О, что же нам делать?
9: Что делать?
7: В камин.
3: Там слишком жарко даже для негра.
7: Да-да, в окно.
3: Поздно.
7: А,
3: хорошо. Что делать?
7: Садитесь сюда. Накройтесь вот этим плащом.
3: Напрасно, доктор, вы меня не превратили в букет. Я, кажется, сейчас подложу вам большую свинью.
7: Сидите тихо.
10: Доктор Гаспар Эрнери?
7: Да, это я.
10: Бонавентура!
7: Простите, что?
10: Бонавентура, я, генерал.
7: А, понимаю.
11: Церемонимейстер дворца и учитель танцев наследника Тутти. Раз, два, три.
7: Очень приятно. В чем дело?
11: Дело вот в чем.
10: Одну минуточку. Надо проверить, нет ли здесь посторонних.
7: Ах, да-да-да.
10: Гвардия, прошу. Что под этим покрывалом?
7: Негр! Ты почему здесь негр?
12: А я не негр. Я чучело негра.
10: Чучело?
7: Да-да. Господа, это чучело, это такое умное чучело. Оно само знает, что оно чучело.
10: Значит, ты чучело?
12: Чучело.
10: Значит, ты ничего не видишь?
12: Ничего.
10: И ты ничего не слышишь?
12: Ничего.
10: Очень хорошо, все в порядке. Валяйте.
11: Фи, мой генерал.
10: Виноват. Барыши!
11: Господину доктору Гаспару Эрнери. Государственный совет правительства трех толстяков поручает вам исправить поврежденную куклу наследника Тутти. В случае, если кукла приобретет прежний живой и здоровый вид, вам будет выдана награда, какую вы пожелаете. В случае невыполнения вас ожидает строгая кара.
7: Господа, а почему же это приказывают мне? Кто ее сделал, тот пусть и исправляет.
11: Того уже нет.
10: Да, он слишком много знал.
13: Я тоже знаю немало.
14: Он знал тайну трех толстяков.
11: Генерал.
14: Виноват.
11: Так вот, это была чудесная кукла. Она умела ходить, кивать головкой и великолепно танцевать.
10: Надо сказать, чего она не умела.
11: Она не умела говорить, и слава богу. И она не умела думать. Это было как раз ее лучшее качество. Кукла должна быть исправлена к завтрашнему утру. Таков приказ трех толстяков.
10: Распишитесь.
13: Господа, я не могу. Такой короткий срок, одна только ночь. Я должен познакомиться
15: с... Распишись!
13: Я подчиняюсь насилию.
11: Итак, до завтра.
10: Варья! Стой! Смирней! Еще смирней! Нас, любезный доктор, в случае успеха вас ждет награда.
13: Благодарю вас. А в случае неуспеха?
10: Ну, надеюсь, что при следующей встрече мне не придется отрубать вам голову.
13: Постараюсь вас этим не затруднить.
10: Ну, не будем ссориться. Гвардия, запевай!
15: Три толстяка, три толстяка, три розовых бомбы.

0: Тибул, идите сюда. Вы слышали? Какая-то тайна. Тайна трех толстяков. Не надо знать злых тайн.
1: Вы меня удивляете, доктор. Для того, чтобы победить, надо много знать и злого, и доброго. Желаю вам починить куклу и разгадать тайну. Я сейчас проберусь к народу. Он ждет меня. Если вам понадобится моя помощь, вы найдете меня в балаганчике на рыночной площади.
2: Алле, доктор! Алле! Я исчезаю!

0: Доктор, что это были за люди? И какой подарочек они вам принесли?
1: На, подарочек. Да. Это кукла.
0: Это кукла? Что вы говорите? Это
1: кукла наследника Тутти.
0: Наследника Тутти?
1: Тетушка Ганимед.
0: Я слушаю, доктор.
1: Пойдите сюда, пожалуйста.
0: Я слушаю вас. Да-да.
1: Вы знаете, что наследнику не показывают живых детей?
0: Да.
1: Три толстяка хотят воспитать жестокого, злого наследника.
0: О, Боже мой.
1: Они построили ему зверинец.
0: О.
1: Пусть он видит, как тигр ест сырое мясо, как удав глотает живого кролика.
0: Боже мой.
1: Он научится быть жестоким. А потом, когда три толстяка умрут, страшный человек с железным сердцем будет править страной.
0: Ой, бедный малыш, бедный малыш.
1: Так вот, у него никого нет, кроме вот этой бездушной куклы, которая сломалась и к утру должна быть исправлена.
0: К утру?
1: Да, если я не исправлю, мне отрубят голову.
0: Боже мой, доктор!
1: Не волнуйтесь, пожалуйста, я дорожу своей головой, я дорожу славой великого ученого, но мне предстоит чрезвычайно серьезная работа всю ночь. Никто не должен мне мешать. Я прошу вас, не сзывайте кур и не ловите мышей, и никаких яичниц и валерьяновых капель. Вы меня поняли?
0: Поняла, ничего не поняла. Какой-то приказ, какая-то кукла. Ой, мне плохо. Доктор, я пойду приму валерьяновые капли. Ой, мне плохо, доктор. Ой.
1: Ну-с, начнем. Как странно. Я где-то видел уже это лицо. Да-да, я его видел, я его узнаю. Но где, когда? Ах, проклятая близорукость мешает мне запоминать лица. Какая удивительная кукла. Какой умный мастер ее сделал! О, в ней же нет ничего кукольного. У обычной куклы бывают глупые вытаращенные глаза, глупые белые кудряшки на голове. Кукла кажется счастливой, на самом деле она глупа. А тут... Ой-ой-ой-ой, мне страшно. Клянусь, ее можно принять... За девочку, которую преврати в куклу. И это лицо? Лицо, где я его видел? Когда? Как будто сквозь туман, сквозь пелену. Я же видел его так недавно. Однако, пора начинать.
2: Летать с земли до звезд,
1: как поймать лису за хвост,
2: как из камня сделать пар.
1: Так, а вот теперь, сударыня, соблаговолите-ка встать. Очень хорошо. Тетушка Ганимед!
0: Я здесь, доктор.
1: Пожалуйста, можете войти.
0: Боже, какая прелестная кукла.
1: Внимание. Внимание. Странно. Тетушка Ганимед!
0: Я слушаю, доктор.
1: Дайте мне, пожалуйста, вон ту пробирку.
0: Доктор, я боюсь, там сидит негр.
1: Он давно ушел. Быстро, ну, мы вернем ей дар речи.
0: Пожалуйста.
1: Благодарю вас. Минуточку. Еще немного. Так, очень хорошо. Внимание,
3: Внимание, я включаю механизм.
4: Сзади стрелку передвиньте, поверните рычажок, пропустите синий винтик, сквозь серебряный прыжок. Стану быстрее, я как рыбка, стану гибкой, как глаза, и появится улыбка, и прыщок.
0: Заело! Доктор, заело, поверните винтик.
2: Какой винтик? Я взволнован, я боюсь повернуть не в ту сторону.
0: Ой, это великий ученый.
2: Ну, хорошо, хорошо, я поворачиваю.
4: Прищуп рюкзак, глазка.
0: Что случилось, доктор?
2: Вы видите, я повернул не в ту сторону.
0: Доктор, поверните в обратную.
2: Я не могу, она сорвала мои очки.
0: Боже мой, доктор, я поверну сама.
2: Ни в коем случае, подождите. Я промою глаза составом, усиливающим зрение.
0: Доктор, я поворачиваю. Доктор, она идет на меня. Доктор, я боюсь. Доктор, поверните винтик. Доктор, я проваливаюсь в путь.
5: Кукла уходила, сбивая, опрокидывая все на своем пути.
6: Тетушка Ганимед, где вы?
0: Доктор, я в бочке! Доктор, одну минуточку, я сейчас вылезу. Одну минуточку. Доктор.
6: Помогите мне, пожалуйста, вылезти из этой банки.
0: Доктор, не волнуйтесь, я вам помогу. Давай.
6: Да, помогите, пожалуйста.
0: Доктор, разрешите, я вас ударю кочергой.
6: Пожалуйста.
0: Сейчас, одну минуточку. Раз, два, три. О, бедный доктор.
2: Благодарю вас.
0: Боже мой. О,
2: что такое?
0: А что случилось?
2: Что с вами?
0: Со мной? Ничего.
2: Понимаю, понимаю. Вы же попали в бочку. Простите, а где кукла?
0: Кукла? Она негодно и удрала в неизвестном направлении.
2: Куда?
0: В ту сторону.
2: Что вы наделали? Что вы наделали? О, превратите меня в свинью! Я потерял куклу! Я потерял куклу!
0: Странно, почему доктор так пристально на меня посмотрел. О, я знаю! Бедный доктор, он влюблен в меня. Ему нравится цвет моего лица. Я сейчас посмотрю в зеркало. О, боже, я вся черная! О!

боль, о, несправедливость! Она убежала! Она обманула меня! Что же я буду делать? А, я погиб!

0: Что такое? Куда я попал? А, это ты, старый балаган. Я знаю, ты любишь смешить людей. Ну что ж, смейся. Хохочи, пока не лопнут твои полотняные бока. Старый доктор Гаспар сел в лужу, а глупая кукла с закрывающимися глазами убежала. Исчезла неизвестно куда. О, горе! О, несправедливость! Так обмануть! Так обмануть! Она не умела думать, но умела делать гадости. Да-да, это так часто случается среди людей. Но кто же этого мог ожидать от куклы, которая умеет только улыбаться?
1: Цибул еще не вернулся?

0: Доктор, Гаспар Арнери! Я же вас встретил сегодня на улице.
1: А, да, да, да, это так, я помню. Но кукла наследника Тутти!
2: Какой странный маленький человечек.
0: Да.
2: Сначала прыгал на барабане, а теперь говорит, что я кукла.
3: А, вот вы где, сударыня.
2: Где?
3: Ай-яй-яй-яй-яй, вам не стыдно?
2: Нет.
3: Нечего так улыбаться. Ваша заискивающая улыбка нисколько не уменьшает вашей вины.
0: Ее вины?
3: Да-да. Как видите, я вас нашел. И нашел в таком месте, где уж найти казалось совершенно невозможным.
2: Вы что-то совсем непонятное говорите.
3: Да? Кто вы такая? Отвечайте-ка прямо.
2: Я? Я Суок.
0: Она Суок.
3: Что-что? Суок?
2: Да.
3: Вы кукла. Да-да, вы кукла наследника Тутти.
2: Ой, какая кукла! Я обыкновенная девочка.
3: А, вы умеете разговаривать?
2: Умею. Я еще умею танцевать на канате, скакать верхом и стрелять из пистолета.
3: Чепуха, чепуха! Кукла, не умеющая думать, не может уметь стрелять из пистолета. Молчите, молчите.
2: Какая кукла? Я...
3: Молчите, идите за мной. Да-да. А если вы не будете меня слушаться, я попрошу генерала Бонавентуру, и он прикажет вам отрубить голову. Да-да. Или заставит вас съесть живую крысу без сахара.
2: Ой,
3: вот,
2: ой.
3: Сейчас же идите. Идите, идите. Куда? Куда? Стой.
4: Доктор, подождите.
3: Нет, нет, вы должны.
4: Доктор.
2: Меня тянет старый злой колдун. Он меня хочет убить и дразнит.
3: Что? Вы меня так называете?
4: Доктор.
3: Я же
4: доктор.
3: Вас причинил.
4: Остановитесь.
2: Ой! А? Нет!
4: Тихо, Суок! Что ты испугалась? Ты не узнала меня?
2: Нет.
4: Это же я, Тибул.
2: Ну да.
4: Ну?
2: Тибул.
0: Тибул.
5: Август.
2: Ой. О. Ой, Тибул.
5: Суок.
2: Ой, какой ты Тибул. Ой, какой ты красивый. Ага. Ой, ты самый красивый негр в мире. А почему от тебя пахнет жженой пробкой? Это что, духи такие негритянские?
3: Нет, нет, да? Это комбинация кислот, солей и щелочи.
2: Тибул, я видела во сне, как тебя и оружейника Проспера вели на плаху. Ой, я выла, я кричала, бросалась на палачей, царапала их. Тибул, Тибул, ты вернулся. Ура!
4: Ура!
2: Ура!
4: Ура! Доктор, смею вас уверить, это не кукла.
2: Да.
4: Это живая девочка, танцовщица, Суок.
6: Наш верный товарищ по цирковой работе.
2: Мы же с тобой не раз ходили по канату.
3: Да. Я вижу теперь, что живая девочка.
2: Конечно.
3: Позвольте, Суок.
2: Суок.
3: Я же вас видел и слышал.
4: Да.
3: На площади бычачьей печенки вы пели песенку.
4: Песенку о сладком пирожке, который предпочел лучше сгореть в печке, чем попасть в желудок толстого дворянина.
3: Ах, да, вспомнил. Помнил, девочка огонек в платьице, похожем на ветку коралла под куполом цирка. Но почему же вы так страшно похожи?
2: На кого?
3: На куклу наследника Тутти. Уверяю вас, это невероятное сходство. Или, выражаясь научным языком, это феномен.
4: Подождите, доктор, а где же настоящая кукла? Ведь вы должны были доставить ее сегодня утром во дворец?
3: Ой, не спрашивайте меня об этом. Она убежала.
2: Убежала?
3: Да. Как это ни парадоксально, она просто встала и ушла.
2: Ой, кукла.
3: Да, кукла. Я делал все, чтобы остановить ее. Все было напрасно. Скоро утро, сейчас зайдет солнце. Мне надо идти во дворец трех толстяков. А куклы нет. Значит, мне отрубят голову.
2: Ой, бедный доктор.
0: Бедный доктор.
6: Подождите, подождите. Суок.
2: Что?
6: Ты слышала, что сказал доктор Гаспар?
2: Да. Он сказал, что эта кукла убежала от него.
4: Ну?

0: Ой, он сказал, что я похожа на эту куклу.
1: На куклу, которую я безвозвратно потерял.
0: Ой, я понимаю тебя, Тибул.
2: Алле, оп, вы нашли ее, доктор.
3: Что ты, Тибул?
2: Тибул.
0: Ой-ой-ой.
2: Не бойся, Суок. Вспомни, как мы с тобой представляли перед толпой по воскресеньям. Я говорил тебе «Алле!» И ты, ступив на канат, шла ко мне. Я ожидал тебя на самой середине, очень высоко над толпой. Я выставлял одно колено и опять говорил тебе «Алле!» И ты поднималась ко мне на плечи. Тебе было страшно?
0: Нет, ты говорил мне «Алле!»
2: Так вот, я и теперь говорю тебе «Алле!» Ты будешь куклой наследника Тутти.
0: Я буду куклой.
3: Что ты, Тибул?
1: Нет, нет, что вы, это невозможно.
0: Это невозможно.
2: Доктор, Суок, артистка. Итак, Суок, ты должна будешь разыгрывать роль куклы наследника Тутти.
0: Ой, можно, доктор?
1: Ну, хорошо. Хорошо, я согласен.
3: Ах, Суок.
2: Постой, Суок, это не все. Ты знаешь, что оружейник Проспера сидит в железной клетке в зверинце трех толстяков?
0: Да-да.
2: Ты должна освободить Проспера.
0: О, открыть клетку?
1: Да.
0: О, ну, а ключ? Его же прячут.
2: Ключ, конечно, прячут. Но ключ находится у наследника Тутти.
0: Наследник Тутти.
2: Запомни, наследник Тутти. Наследник.
1: Друзья мои, не будем терять времени.
0: Не будем.
1: Вы слышите, поют птицы?
0: Да.
1: Сейчас зайдет солнце, нам надо идти во дворец трех толстяков.
2: А завтра на рассвете мы опять пойдем на штурм дворца трех толстяков.
3: Опять?
2: Опять, Август. И мы победим. И тогда к нам в балаганчик придет много людей, и они будут петь вместе с нами.
4: Долой трех толстяков!
1: Пой, дружок.
2: Суок, люди, работающие в цирке, не должны знать, что такое страх. Вперед! Алле!
0: Август,
2: не плачь.
0: Август!
3: Сок! Сок! Я говорю тебе...

Во дворце шел парадный обед по случаю удачного подавления вчерашнего мятежа. В зале было шумно и весело, гости ждали появления трех толстяков.

0: 100 плотников строят 10 плах для казни восставших. На каждую плаху взойдет один палач. Сколько будет палачей?
1: Вы знаете,
2: палачей будет 10.
0: Каждый палач потрубит 10 голов. Сколько будет трупов?
3: Трупов будет 100. Я знаю, их будет 100.
0: А кому первому отрубят голову? Первому отрубят голову оружейнику Просперу. Танцуйте! Медленнее!
3: Мы победили! Нам некуда спешить. Пусть торопятся мятежники. Пусть спешит их рыжий вождь Просперу.

0: Добрый день, господин наследник.
1: Добрый день, господин наследник.
2: Как моя кукла? Жива ли она?
0: Куклы не умирают, господин наследник.
2: Но умирают люди, которые не исполняют приказаний. Где моя кукла?
3: Она будет с минуты на минуту.
2: Я подожду.
4: А не хочет ли наш наследник поиграть с золотыми монетами?
2: Да.
4: Правда, это не смешно, но это очень приятно.
2: Очень приятно. Нет!
5: А не хочет ли Тутти покормить мясом свою новую пантеру?
6: Это должно вам доставить удовольствие. Или посмотреть на Просперо. Он тоже в зверинце, в клетке.
2: Нет!
7: А тогда не приказать ли высечь придворную кошку? Она слишком весело играла в покоях его величества.
2: Нет! Вчера, когда умерла моя кукла, мне было... Я не знаю этого слова, но как будто холодной осенью летят птицы куда-то.
0: О, это нездоровое настроение, господин наследник.
5: Да.
0: Что это?
2: Что это? Вы слышите?
0: Да.
2: Что? Что возвращается моя кукла?
8: Кукла-наследник.
0: Господа, прибыл доктор Гаспар. Тот, которого мы ждали с минуты на минуту.
6: Вызвать дворцовых трубачей.
3: Трубачей!
9: Скорее!
10: Вести куклу-наследника Тутти.
0: Вести куклу-наследника Тутти.

0: Это ты, кукла?
1: Да, да, господин наследник, это ваша кукла. Как видите, я не только вернул ей жизнь, но сделал эту жизнь более замечательной. Кукла, несомненно, похорошела. Она получила великолепные новые платья. И самое главное, я научил вашу куклу улыбаться, сочинять песенки и говорить.
2: Вы говорите, что кукла умеет улыбаться,
3: сочинять песенки и говорить?
4: Вот
5: хотелось бы послушать, как и что?
3: Да, а то и песенки бывают, знаете ли.
2: Тем более улыбки, они иногда не к месту, иногда просто опасны.
3: Нас, кажется, заставляют ждать.
0: Ну, кукла, выручай.

0: А теперь мы хотели бы задать ряд вопросов кукле.
1: Вот именно ряд вопросов.
0: Можно, доктор Гаспар?
2: Пожалуйста, господа.
3: Спрашивайте, господин третий толстяк, прошу вас.
0: Скажи мне, кукла наследника Тути, вот, к примеру, мне в моем государстве принадлежит весь хлеб, мясо, молоко.
4: Огурцы.
0: Да-да, огурцы. Хорошо ли это? Нет ли здесь чего-нибудь такого?
5: Есть.
0: Что есть?
5: Мне жаль.
0: Кого жаль?
5: Мне жаль вас.
0: Меня? А почему меня?
5: Потому что трудно съесть все огурцы и еще запивать молоко.
0: Так я этого не делаю.
5: И правильно. После, говорят, очень болит живот. А это так неприятно, особенно, когда он такой большой.
4: Господин первый толстяк смеется.
3: Что такое? Почему?
4: Не могу знать.
1: Большой живот.
3: А теперь спрашивайте вы, господин второй толстяк. Прошу вас.
4: Скажи теперь мне, кукла наследника. Нет.
1: А я хочу задать вопрос наследнику. Скажи мне, Тути, нравится ли тебе кукла?
6: Как жизнь.
1: А нет ли в ней чего-нибудь странного, подозрительного?
6: Подозрительного?
1: Да.
6: Она ясна, как солнечный день. Она солнце.
4: Доктор Гаспар, так как вы выполнили нашу просьбу, можете просить награду.
1: А просите все, что хотите.
2: Господа, я философ и врач. Мое любимое занятие – читать книги и делать добро людям. Вчера на площади суда построены 10 плах для казни восставших.
4: Их казнят сегодня.
2: Вот именно это я имею в виду. Господа, моя просьба такова. Я прошу вас даровать всем пленникам свободу. Отменить казнь и сжечь плахи.
1: Но это же просьба преступна.
4: Не смейте требовать таких вещей.
2: Господа, я требую, чтобы даровали жизнь приговоренным к смерти. Я требую, чтобы сожгли плахи.
7: Они будут казнены.
2: Вот видите, господа, кукла окончательно испортится, если вы не исполните моей просьбы. Я думаю, господин наследник будет недоволен, если его кукла станет негодной розовой тряпкой.
5: Нет!
4: Господин наследник!
1: Совещание!
4: Хорошо,
1: доктор Гаспар. Мы согласны удовлетворить вашу просьбу и отменить казнь. На сегодня. Вы довольны, доктор?
2: Хорошо, господа. Я согласен.
1: Приступайте.
2: Пожалуйста, господа.
6: Ты не умерла, сок. Как я счастлив. Идем отсюда, идем. До свидания, доктор.
2: До свидания.
6: Сегодня я прикажу срезать для вас все розы моего парка.
8: и получится такой большой букет, что вы будете нюхать его всю жизнь.
9: О, я благодарю вас.
3: А теперь, господа,

Balance.

0: Любезный доктор, вы довольны?
1: Представьте, генерал, вполне.
0: А может, вы попросите, чтобы мы еще Тибула не казнили?
1: Любезный генерал, чтобы казнить Тибула, его надо поймать. А это не так легко сделать.
0: Что?
1: Не будем ссориться.
2: Вы можете себе представить, какую интересную работу делали сегодня дворцовые повара и кондитеры? Ведь толстяки знали толк в яствах.
3: Скорее, скорее, скорее! Сегодня же во дворце торжество по поводу подавления мятежа оружейника Просперо. Мы должны сделать великолепный торт. Скорее! Пришел господин раз-два-три!
4: Какой прекрасный торт, боже мой! Крем, цукаты, роза! Толстяки будут в восторге! Несите!
2: И в эту минуту случилось совершенно невероятное. В окно влетел продавец воздушных шаров и со всего размаху сел в торт.
3: Торт погиб!
5: Погибло
3: прекрасное произведение кондитерского искусства! Как это называется? Катастрофа! По-гречески катастрофа, а по-моему, черт знает, что такое!
6: Я боюсь открыть глаза. Скажите мне, пожалуйста, где это я нахожусь?
3: Ты находишься во дворце трех толстяков.
6: Ну что, вы шутите? Не надо шутить, я очень нервный.
3: Ну, ты сидишь в самой середине торта. Ты что, не чувствуешь?
6: Нет, это я чувствую. Я чувствую, что... сыро. Вообще я чувствую, что как будто... Я чувствую, что я как будто простудился у бедя Дасмарк. Скажите, пожалуйста, вот что это за штучки?
3: Это цукаты, негодяй.
6: Цукаты. Вы знаете, это произошло со мной так неожиданно, что я думаю, уж не во сне ли я все это вижу. Но у меня ведь закрыты глаза. Разве можно видеть, когда глаза закрыты?
3: Он, оказывается, философ.
5: Философ.
3: Ну, а как ты думаешь, больно, когда дают подзатыльник?
6: Не надо подзатыльника, я очень чувствительный.
4: Боже мой, ну почему же вы не несете тарт? Только и разговоров, что про тарт. Тарт должен быть на столе.
3: Сейчас, через 5 минут торт будет на столе.
4: Скорее!
3: Что ты ждешь? Крем! Залить все кремом! Крем, черт возьми! Мне нужен генерал.
0: Что там за шум?
7: Молчи!
0: Отвечать?
5: Ганимед!
0: Я знаю, что такое Магомед, но я не знаю, что такое Ганимед.
5: Уважаемый генерал Бонавентура.
0: А откуда вы меня, собственно?
5: Да вас все знают, вас все любят. Добрый генерал Бонавентура.
0: Добрый, вы думаете?
5: Да что думаете, по лицу видно. Генерал, я вам подарочек принесла.
0: Ах, подарок!
5: Подарочек
0: пропустить!
5: Пропустить, невежа!
8: Тетушка Ганимед. Как это вы?
5: Доктор, вы здесь? Боже мой, я вас искала. Доктор, вы живы? И голова у вас на месте, да? Боже, как я рада. Доктор, наденьте галоши. На дворе сыро, вы получите насморк.
0: Это еще что такое?
5: Уважаемый генерал Бонавентура, отпустите доктора. Он здесь ни в чем не виноват. Вот она, кукла наследника Тути. Она неблагодарная, убежала от доктора.
0: Кукла?
5: Кукла наследника Тути.
0: Вот ты кукла?
5: Да.
0: Она даже стоять не умеет.
5: Да.
8: Какой ужас.
5: Что случилось?
0: Что такое? Одно и то же лицо? Невероятно. Откуда вы ее взяли?
3: Вы сами нам ее принесли.
0: Так.
3: Да доктор ее исправил. Она неблагодарная, разбила ему очки.
0: Так.
3: Загнала меня в бочку и удрала в неизвестном направлении.
0: Так.
3: Хорошо, я ее поймала. Правда, мне помогли соседки. Жена пекаря видела ее у пекарни, жена аптекаря видела ее у аптеки. Жена мясника видела ее у мясной лавки. А жена булочника у булочной, а жена молочника у молочной лавки. А жена угольщика у угольной ямы. Куда она не годится, провалилась?
9: Жена провалилась.
3: Кукла, кукла, кукла, я же говорю.
0: Доктор, стойте!
3: Стойте, я и кричу, стойте.
0: Молчать, стрелять буду.
3: Краул, что вы делаете? Что вы делаете?
0: Гвардей!
3: Разве можно стрелять, когда человек еще не договорил?
0: Караулы у два? Нет, у троить! Никого из дворца не выпускать?
3: Доктор, как никого? Как никого? А нас с доктором?
0: А вас с доктором главным образом арестовать?
3: Как арестовать? Позвольте! Позвольте, в чем дело?
0: Уважаемый доктор Гаспар, уважаемая тетушка Ганимед, я вас должен срочно бросить за решетку до выяснения дела.
3: Так это невозможно! Боже, что я наделала! Разве можно было дарить куклу человеку, который выжил из детского возраста, да еще генералу? О, ему надо было ружье или барабан.
0: Унести!
3: Караул! Караул!
9: Так, теперь можно будет подумать, так сказать, на свободе.
0: Все равно ничего не понимаю.
4: Генерал! Ой, генерал! Вальс, вальс! Генерал, я вне себя от счастья. Господа толстяки танцуют вальс. Прикажите зарядить пушки, фейерверк!
0: Измена!
4: Что?
0: Измена!
4: Боже мой, что вы говорите?
0: Пушки надо заряжать картечью!
4: Как?
0: Это, по-вашему, что?
4: Кукла? Опять она? Как? Простите, а где... Та?
9: Вот в том-то дело, что та. Та самозванка. Посмотрите, как похожи, как две капли воды.
4: Какая наглость! Какая дерзость! Какая наглая девчонка!
0: Какая наглая девчонка!
4: Так обмануть!
0: Так обмануть!
4: Так провести всех, боже мой! Боже мой! У меня голова идет кругом. Я начинаю терять ощущение места и времени.
0: Чёрто время, не потерять бы место. Так?
9: Так.
0: Надо срочно доложить трём толстякам.
4: Стойте! Стойте, спрячьте! Спрячьте куклу куда-нибудь подальше.
0: А чего уж там прятать? Всё равно начнётся шоу, гринька.
4: Генерал! Бонавентура! Слушать меня!
0: Есть!
4: Куклу спрятать! Раз, два, три, сну!
0: Кто-нибудь!
4: Что такое?
3: Кто-нибудь!
4: Что случилось?
10: Слушай, мой генерал,
4: бери куклу и спрячь в караульный вол.
0: А девчонку поймать, голову с плеч, давай!
4: Отставить!
0: Отставить! А почему оставить?
4: Как почему? Вы что, забыли? А наследник Тути, когда он узнает, начнет топать ногами, визжать и валяться по полу, я не знаю, у кого из нас останется голова.
0: Ну так, ну а что же делать?
4: Что же делать? Что же делать? Что же делать? Как только кончится бал, и наследник Тутти ляжет спать,
9: так,
4: девчонку,
9: так,
4: в клетку, а потом отдадим тигру в компране.
0: Чего?
4: Вы поняли меня?
0: Да.
4: О, я вижу, несут торт! Господа! Господа, несут торт! Господа толстяки, несут торт!
11: Будем есть торт!

0: посмотрите только, какая рожа торчит из крема.
1: Ой, уморительная рожа. Да, да где она ж совсем как человеческая голова?
2: Господа, господа, мне кажется, что она сделана из марципана.
3: Нет, нет, нет, нет, она сделана из ореховой халвы.
2: Нет, я говорю, не из марципана.
0: Господа, господа, господа, она сделана из миндаля.
3: Она сделана из ореховой халвы.
0: Из марципана, не будем ссориться, не будем ссориться. Сейчас мы проверим. Да, да. Сейчас я отрежу лучший кусочек торта и попробую. Лучший кусочек торта – это нос. Сейчас я его отрежу. Дайте-ка мне нож. Ай! Господа, торт сказал. Ай!
4: А торт, оказывается, с механизмом. Он дрожит, шары прыгают.
5: Послушайте-ка, повар, а что, разве нельзя без механизмов? Какая радость в том, что ваш торт говорит. Торт не должен говорить. Да, сегодня говорит торт, завтра будет петь суп, а послезавтра будут танцевать котлеты.
0: А мне это очень нравится.
5: А мне не нравится.
0: Это великолепно. Господа, я почти уверен, что торт умеет петь. Повар, вы молодец. Ваш торт умеет петь?
6: Умеет.
0: Заведите, мы послушаем.
6: А ну, пой.
0: Нужно слушаться без повара указаний светофора.
3: Ой, я не умею петь, я очень немузыкальный.
1: Нет, он будет петь, когда вы начнете его резать. Он будет петь от счастья.
0: Тогда приступим к этому как можно скорее. Дайте-ка мне нож. Господа, я-то сделаю лучше, чем вы, потому что я больше всех хочу есть.
7: Отрежет себе самый большой кусок.
0: Но я не такая свинья, как некоторые.
4: Это вы сами свинья.
0: Господин Толстяк, тюлень нет.
5: Сапог.
0: Кто, я?
5: Да.
0: Комод.
4: Бегемот.
5: Верблюд.
0: Сова, осел.
4: Оглобля.
5: Рыло.
3: Чего вы хотите? Ну, режьте меня, режьте! Хотите ухо, хотите бок, хотите пятку, режьте, ешьте!
8: Измена! Измена проникла в еду!
3: Ой, ай, ой, я же улетаю!
9: Так странно кончился парадный обед. Суок осталась во дворце трех толстяков. Наследник Тутти от счастья ничего не замечал.

0: Хорошо, что ты вернулась, кукла. Я так ждал тебя. Сейчас я буду ужинать. Ну, пойдем. Так, так, так. Садись. А, я очень проголодался. Сейчас я буду есть пирожное. Вот это, с кремом. Бум! Как вкусно! Так, а сейчас мы выпьем апельсиновой воды. Ваше здоровье, сударыня! Ну, а сейчас я возьму вот это с виноградинкой!
1: Я тоже хочу с виноградинкой.
0: Но ты же прежде никогда не ела.
1: А ты скажи спасибо доктору Гаспару. Это он научил меня разговаривать и кушать пирожные.
2: А ну-ка.
1: Еще.
2: Ой.
1: Воды.
0: Вот, пожалуйста.
1: Я еще хочу.
2: На.
1: Вот это.
0: Вот это.
2: На.
1: Я все съем.
0: Это же замечательно, что у тебя появился аппетит.
1: Он у меня давно появился. Какой аппетит.
0: Ешь.
1: Алле. Когда я была у доктора Гаспара, он вынул мое сердце и заставил меня полчаса неподвижно лежать. Я заснула и видела сон, будто бы я живая девочка.
0: А что это значит, живая девочка?
1: Живая девочка?
0: Да-да.
1: Ну, это значит, вот я... Подхожу к тебе.
0: Да.
1: И тяну тебя за нос. Понятно?
0: Мне это не нравится. Или нет, я не могу определить точно. Нет, не нравится. А вот живую девочку можно тянуть за нос. Нос у нее не приставной.
1: А ты попробуй.
0: Ну-ка. Ну-ка. Вот. Вот.
1: Ой, ой, ух, вот ушиблись, больно.
0: И никогда не бывает больно. У меня железное сердце.
1: А почему же у тебя слезы на глазах? Дай-ка я вытру салфетку.
0: Нет, не вытирай.
2: Я еще буду плакать.
1: Не верю, что у тебя железное сердце.
0: Не веришь?
1: Не верю.
0: Слушай. Ой, что это?
1: Тук, тук, тук, тук. А, это часы, да? Нет. У тебя есть часы?
0: Нет, это не часы. Это бьется мое железное сердце.
1: О,
0: если б ты знала, как мне страшно думать, что у меня железное сердце. Его каждую ночь заводит воспитатель. Если он не заведет его, оно остановится. Я умру, и кончится мое царствование.
1: А когда кончится царствование трех толстяков?
0: Оно кончится, когда пробьют главные часы во дворце.
1: А где эти часы?
0: В нише, окруженными пиками.
1: Пиками?
0: Да, под ним еще вход в зверинец.
1: Зверинец! Ой, ой, Тути, Тути. Мне тебя хочется погладить, можно?
0: Погладь?
1: Тути.
0: Еще. Погладь.
1: Тути. Бедный, бедный Тути. Иди сюда, иди, садись. Слушай, я тебе сейчас расскажу свой сон. Ты знаешь, когда я была у доктора Гаспара, он заставил меня... меня заснуть. И я видела сон, будто я живая девочка, будто бы я цирковая актриса. Быть артистом — это самое любимое занятие. Прошлое воскресенье мы дали блестящее представление в порту. Я исполняла вальс на абрикосовых косточках.
0: Как жаль, что нет под рукой абрикосовых косточек.
1: Жаль.
0: Ты показала бы мне его. Ого, я сейчас прикажу. Нет, нет, нет. Ты никуда не уходи.
1: Я умею исполнять вальс. И при помощи ключа.
0: Вот он!
1: А почему ты его прячешь на груди?
0: Это государственная тайна.
1: Тайна?
0: Да-да. Ты никому не скажешь.
1: Никому.
0: Этот ключ дал мне генерал. Он от одной из клеток моего зверинца.
1: А ты прячешь все ключи от всех клеток?
0: Нет. Но мне сказали, что это самый главный ключ.
1: Этот?
0: Да-да. Что я должен его хранить.
1: Ой, храни, храни, Тути. Тути.
0: Да?
1: Ты знаешь что? А ты дай мне его, а? Дай. Дай.

0: ты не должен уставать, Тути. У тебя же железное сердце.
1: Как это здорово!
2: Сок, ну ты же прежде никогда не танцевала, не свистела вальсов и не ела пирожного.
1: Но я очень устал. Мне очень хочется спать.
0: Вот ты спи.
1: Ты танцуй сама. А я прилягу, ладно?
0: Ты спи, спи, Тути, спи.
1: Танцуй сама. Спокойной ночи, сок.

0: теперь я должна найти дорогу к Просперо, зверинец.
1: Суок тихо вышла из спальни. Вскоре там появились Бонавентура, раз-два-трис и страшный гвардеец. Они влили в ухо наследника Тутти жидкость. Теперь он будет 3 дня спать непробудным сном. Он не будет знать, что стало с его куклой. Тутти проснется, когда все кончится. Они хотели немедленно схватить девчонку, но ее нигде не было. Бонавентура приказал обыскать весь дворец, сад, зверинец, но девочку найти. А Суок все шла и шла по дворцу. Вот и подземелье. Видя, что караульный спит, она взяла фонарь и на цыпочках вошла за ограду.

0: двери. Это храпит этот чудак с усами. Ночь. Звери спят. Все спят. И только мне, только мне. Что это?
1: Что это?
0: Ой, кто это? А, это попугай. Глупая птица попугай. А я просто дурочка. Вперед, Оле!
1: Вперед, Оле!
0: Тихо!
1: Тихо!
0: Я думаю, что тебя растерзает тигр за то, что ты дразнишь маленьких девочек.
1: Девочек.
0: Ну, тихо, я тебя прошу. Ну, пожалуйста. Тише.
1: Тише.
0: Тихо. А, кто это?
2: Наконец-то ты пришла, моя маленькая сок.
0: Я пришла тебя освободить.
2: Я уже никогда не выйду из этой клетки, а сегодня умру.
0: Ой, у тебя в глазах искры, как у дикого зверя. Длинные загнутые когти. Просперо, это не ты!
2: Ты боишься меня, сок? Я потерял человеческий облик. Не бойся. Подойди. Ты выросла, похудела. У тебя печальное личико. Я знал, что увижу тебя перед смертью. Я всегда помнил о тебе.
0: А ты меня знаешь? А кто ты?
2: Я туп.
0: Туп?
2: Ученый. Я просидел в этой клетке среди зверей 8 лет.
0: Ой-ой-ой.
2: Я оброс шерстью, и ногти мои стали длинными и желтыми. Меня держали здесь, чтобы сохранить тайну.
0: Тайну? А какую тайну?
2: Вот, возьми этот свиток. Пусть народ узнает тайну 3 толстяков. А теперь ступай. Иди. Я умираю.
0: Подожди, не умирай. Поживи еще чуть-чуть. А ты не сказал, какая тайна? Какая?
2: Простите меня.
0: Умер. А где Просперо? У него рыжая борода и веселые голубые глаза. Где он? Просперо! Просперо! Просперо! Просперо! Где ты, Просперо?
3: Я здесь! Кто зовет меня?
0: Это я!
3: Кто ты?
0: Я Суок!
3: Суок?
0: Да! Меня прислал Тибул.
3: А, Тибул.
0: Ты не слышал, как я вошла в зверинец?
3: Нет, я, должно быть, спал. Я сегодня заснул впервые.
0: Я пришла тебя освободить.
3: Ты храбрая девочка, но моя клетка крепко заперта.
0: А у меня ключ от твоей клетки.
3: Ключ?
0: Вот, помоги мне

0: Я искала тебя в зверинце и встретила чудовище, которое умерло.
1: Это туп?
0: Да.
1: Значит, он умер.
0: Он оставил вот это. Здесь тайна трех толстяков. Сегодня утром народ снова пойдет на штурм дворца трех толстяков. Ты должен быть впереди.
1: Это хорошо, идти впереди среди друзей. Но как же ты смог?
0: А ты не бойся за меня. Никто во дворце не знает, что я живая девочка. Я кукла наследника Тути. Я останусь здесь, а сегодня утром открою дворцовые ворота.
1: Сук! Ты храбрая девочка. До свидания, сук.
0: До свидания.
1: До свидания, сук.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания. До свидания. Иди налево через парк, но не зацепись за розы своей рыжей бородой.
2: Не зацепись за розы своей рыжей бородой.
0: Тихо.
2: Тихо, какой ты. Черт возьми.
0: Черт возьми.
3: А где же мой фонарь? Где мой фонарь? О, у меня украли фонарь!
0: Украли, украли, украли, украли, украли!
3: Кто-то прошел в зверинец.
4: Тревога! Измена!
5: Что такое? Что кричишь?
1: Отвечай! Что случилось?
3: Не знаю, но кто-то прошел в зверинец.
1: Кто-то?
5: Это она!
1: Это она!
5: Она обыскать помещение!
3: Что такое?
0: Что-то маленькое.
3: Розовое.
0: Сидит.
3: Розовое? А ну-ка посмотри.
6: Наследника Тути!
5: Держи, окружить. Ну, теперь посмотрим, хваленая кукла, что ты будешь делать?
7: Отвести ее к трем толстякам.
5: Правильно, спускайся, мы победили.
0: Сегодня победили вы, а завтра победим мы.
5: Ах, да? Снять эту противную девчонку, а то я за себя не ручаюсь.
7: Отставить!
5: Отставить! Почему отставить?
7: Мы устроим скорый справедливый суд сейчас, здесь!
3: Я приглашу сюда господ трех толстяков. Обмануть наследника Тути, да?
7: Обмануть трех толстяков?
5: Обмануть трех толстяков.
7: За это по головке не погладят?
5: Да, за это по головке не погладят.
0: Не-не-не.
5: А ну спрячь язык, противная девчонка.
0: Дурак.
5: Что?
8: Господин генерал! Господин генерал! Клетка Проспера пуста.
5: Не может быть.
8: Пуста?
5: Не может быть! Догнать! Поймать! Он будет мертв. Или я не генерал Бонавентура?
0: Он будет жить! Это я спасла друга народа!
5: Ах, это ты? Слезай!
0: Пожалуйста.
5: Шагаем!

0: Господа любимые толстяки, перед вами не кукла наследника Тутти, а живая и противная девчонка. Раз. Она выпустила из клетки мятежника Просперо. Два-с. Ввиду всего вышеизложенного, я предлагаю ее казнить. Три-с.
1: Но каким образом вот эта маленькая девчонка могла освободить оружейника Просперо?
2: Да-да-да. Это же самое важное.
3: Отвечай, гадкая девчонка. Каким образом тебе удалось освободить оружейника Просперо?
0: Ну? Ну, отвечай, ну.
4: Отвечи.
2: Генерал, потрясите ее хорошенько и щелкните ее в лоб.
3: Она не удостаивает нас ответом.
1: Тем хуже для нее.
2: Тем страшнее мы выдумаем для нее казнь.
1: Вызвать свидетелей.
2: Свидетелей.
4: Свидетелей нет.
1: Свидетелей нет.
2: Свидетелей нет.
3: Свидетелей нет.
5: Свидетелей нет. Свидетелей нет. Свидетелей нет. Свидетелей нет. Свидетелей нет. Свидетелей нет.
6: Что это?
0: Господа, это попугай. Здесь есть клетка с попугаем. Вам, конечно, известно, что попугай умеет запоминать и повторять человеческую речь.
1: Это нам известно.
0: У многих попугаев чудесный слух и великолепная память.
6: А!
0: Что?
6: Что? Господа, это как раз то, что нам нужно. Этот попугай запомнил все, что говорила здесь эта девчонка и оружейник Просперо.
7: Ну и что? Я не понимаю.
0: А я предлагаю пригласить в зал суда в качестве свидетеля эту удивительную птицу.
3: Здорово! А зачем?
1: Только попугаев нам и не хватает.
2: Я, кажется, начинаю понимать.
0: Что?
1: Вызвать свидетеля!
6: Свидетеля!
4: Опустить клетку со свидетелем!
1: Ну? Птица, говори. Ку-ку.
5: Ку-ку.
0: Одну минуточку. Лаура, Алдебаранте Форника Фокас, я?
5: Алдебаранте Форника Фокас, я.
0: Пожалуйста.
1: Ничего не понимаю.
5: Су!
1: Ничего не понимаю.
5: Кто ты? Я Су.
1: А! Ее зовут Сок.
3: Странное имя.
5: Меня послал Тибул.
4: 40 000 веч!
5: Я не кукла. Я живая девочка. Я пришла тебя освободить.
1: Но это действительно редкая порода попугая.
3: Говоря о красивой бороде, которая могла бы сделать честь любому генералу.
2: Да он искуснейшим образом передает человеческую речь.
5: Но моя клетка крепко заперта.
2: Так.
5: А у меня ключ от твоей клетки.
1: Ну?
5: Все.
2: Ах, подлая девчонка. Теперь понятно все. Она украла ключ у наследника Тутти и освободила Просперо.
1: Все ясно.
5: Ясно, ясно, ясно, ясно.
4: Лаура, тихо.
1: Вынесем приговор.
5: Приговор, приговор, приговор.
4: Лаура, Лаура, ты у меня добалуй.
5: Сам добалуй.
1: Убрать свидетеля.
4: Убрать свидетеля.
1: Ни моя кукла обманула наследника Тутти. Она выпустила нашего злейшего врага, оружейника Просперо. Поэтому обманщица приговаривается к смерти. Ее растерзает тигр. Она не хотела говорить с нами. Посмотрим, как она поговорит с тигром.
7: Позвольте, а как же Тутти? Ведь если он узнает, что его кукла погибла в лапах тигра, он умрет от слез.
0: Не волнуйтесь, наследник Тутти усыплен. Он будет спать непробудным сном 3 дня.
4: А может быть и больше.
1: Генерал, исполняйте.
4: Есть. Эй, кто-нибудь?

0: даже не обратив внимания на девочку, побежали мимо. Тогда все увидели, что это была не живая девочка, а кукла.
1: Кукла?
2: Старая, рваная, никому не нужная кукла.
0: А дело было так. Голубоглазый гвардеец, который перешел на сторону народа, вынес сок на середину зверинца и успел ловко подменить живую сок мертвой изорванной куклой.
3: Смотрите, вон кукла, вон она!
4: Вон она.
5: Генерал, генерал, я знаю ее! Я знаю ее!
6: Что это?
7: Что это?
3: Господа толстяки, народ штурмом идет на дворец!
8: Не может быть!
9: Не может быть!
10: Не может быть!
11: Не может быть!
10: У народа пушки!
9: Не может быть!
6: Господа! Господа! Господа, мятежники уже в парке!
9: Немедленно бежать!
10: Бежать!
6: Бежать!
3: Но куда? Куда? Мы в мышеловке!
6: Стоп! Стоп! Пришла в голову мысль!
3: Говори!
6: Ушла!

0: Со всех сторон наступали люди. Их было множество. Это шел народ, который сегодня победил. Впереди шел Проспера.
1: Вот три толстяка. Видите, как они разжирели? Теперь мы будем работать только для себя. Кончилось царство богачей обжор. Весь город в руках народа. Три толстяка в плену.
2: Ура!
3: Стой! Вы арестованы, генерал!
2: А-а-а!
4: Вот так фунт.
3: Будем ссориться?
4: Не будем ссориться. Ну?
3: Смотрите, все смотрите! Вот он, доносчик трех толстяков, фальшивая флейта!
5: Перестаньте кричать. Выражать восторг нужно красивыми мелодичными фразами. Ну, например...
3: Ах ты, визгливый шут!
5: Визгливый шут, о боже, боже! Какой поклёп! Я, человек, живущий среди вальсов и улыбок, я, сама фигура которого подобна скрипичному ключу, разве я могу визжать фальшиво?
1: Скажи его!
3: Зверинец!
6: Пощадите нас! Мы не будем больше заставлять вас работать на себя!
1: Нет! Нет! Мы не верим вам, потому что толстяки уже не раз обманывали народ!
2: Не верим!

0: дверь часового ящика раскрылась, и вышла розовая, сверкающая и сияющая слог.
1: У этой маленькой девочки большое и храброе сердце. Это моя спасительница!
2: Друзья мои,
3: буквально только что.
2: Да-да, мы заблудились в длинных анфиладах двора.
3: Да.
2: И в одной из дальних комнат нашли мальчика.
3: Мальчика.
2: Он спал, его усыпили ландышами.

0: грушевыми каплями.
1: Слушайся, доктор, самый умный человек на свете.
2: Тучи! Наследник Тучи!
3: Ага, волчонок, попался?
4: Сок, Тучи!
3: Волки там, где они должны быть, зверинец его!
5: Нет, вы ошибаетесь. Вот свиток, который Сок передала мне ночью, и в котором... Словом, слушайте. Вас было двое. Сестра и брат. Суок и Тутти. Когда вам исполнилось по 4 года, вас похитили из родного дома слуги 3 толстяков. Я Туп, ученый. Меня привезли во дворец, 3 толстяка сказали: вот видишь девочку, сделай куклу, которая бы не отличалась от этой девочки. Я не знал, для чего это было нужно, и сделал такую куклу. Тогда вас разлучили, а меня, чтобы сохранить тайну, посадили в клетку. Я прошу у вас прощения. Прости меня, Тутти, прости меня, Суок. Тутти, что значит на языке обездоленных разлученный? Суок, что значит вся жизнь?
4: Я твоя сестра, Тутти.
1: Сок, вся жизнь, вся жизнь.
3: Что ты летит, похожий на гроздь разноцветного винограда?
6: Это, кажется, продавец воздушных шаров.
7: Перестали стрелять, мои шары опустили меня прямо сюда. Ой, вот мы и победили. Ура!
3: Ура!
7: Ты что там? Пожалуйста, берите мои шары. Все берите. Нет, нет, нет. Вот. Сок. Розовый. Голубой. И вам, желтенький. Вот, да все берите, все. Эх, как же хорошо, когда на земле не стреляют пушки.
8: Очень хорошо. Я говорил, что этот день настанет, а ты не верил, помнишь, Август?
9: Ты великий артист, Стебу, но ты горячий. Ты легкомысленный человек. Ты тратишь время на воспоминания. А народ ждет парадного танца в честь нашей солнечной победы.
7: Да, да, конечно! Все ждут! Начинайте! Я тоже очень нетерпеливый!

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Летом 1940 года в Риге был убит советский гражданин по национальности немец. Сотрудники латвийского уголовного розыска установили: убийство совершено из огнестрельного оружия особого вида, заряжающегося ампулами цианистого калия, при разрыве которых возникают концентрированные пары, мгновенно и бесшумно убивающие жертву.

щит и меч. Радиопостановка по роману Вадима Кожевникова. Часть первая.

0: Ваше имя Йоган Вайс.
1: Совершенно верно.
0: Ваша профессия?
1: Слесарь-механик. В свободное время работаю шофером у руководителя нашего района немецко-балтийского объединения Крайслейтера Функа.
0: Вы догадываетесь, по какому делу вас вызвал латвийский уголовный розыск?
1: Понятия не имею.
0: Вот как. Дело вот в чем. Нас интересуют обстоятельства убийства инженера Рудольфа Шварцкопфа.
1: Ага.
0: Для нас это очень важно. Ценности, похищенные у инженера, были обнаружены в канализационном колодце. Стало быть, убийство совершено не с целью грабежа. Здесь что-то более важное. Шварцкопф был крупный специалист по радиотехнике. Я думаю, вы можете нам помочь.
1: Отвечу на любой ваш вопрос, гражданин следователь.
0: По нашим сведениям, в день убийства вы длительное время находились в квартире Шварцкопфа. Что вы там делали?
1: Монтировал приборы, которые мне заказал инженер. Он хорошо платил мне.
0: Но ведь вы, кажется, довольно близки с сыном Шварцкопфа, Генрихом. Не заметили ли вы чего-нибудь необычного в его поведении в день убийства?
2: Вы ошибаетесь. Я не так уж близок с господином Генрихом.
0: Да?
2: Он увлекается мотоциклом. Я помог внести некоторые усовершенствования в его машину.
0: Ах, вот.
2: Отличная машина фирмы Цундап. Он выиграл на ней состязание на кубок.
0: Но ведь вы видели Генриха в день убийства?
2: Я уже сказал, что в этот день я только монтировал аппаратуру и ничего не знаю.
0: Послушайте, Вайс, вы рабочий человек. Почему вы не хотите помочь следствию? Ведь зверски убит ваш соотечественник, немец.
2: А вот это меня не удивляет. Известно, как латыши относятся к немцам.
0: И это говорит молодой человек, живущий трудами своих рук. Послушайте, Вайс. Поговорим по душам. Возьмите сигарету.
2: Благодарю вас, у меня свои.
0: Вайс, а ведь я так же, как и вы, рабочий. Много лет работал на стекольном заводе. Разве вы не понимаете, что сейчас, когда Латвия стала опять советской, чувство пролетарской солидарности должно объединять всех нас, независимо от национальности, в интересах общего дела?
2: Я сказал все, что знаю. Может, у вас еще какие-нибудь вопросы? Тогда разрешите мне быть свободным?
0: Пожалуйста. Но, вероятно, мы вас еще побеспокоим.

0: пожалуйста, господин Красляйтер.
1: А почему я должен ждать машину, а не машина меня?
2: Извините, господин Функ, но у меня большие неприятности.
1: Какие еще могут быть у тебя неприятности? Это я тебе сегодня сделаю неприятность. Поезжай поскорее. Ну что у тебя там такое?
2: Меня вызывал следователь. Он подозревает, что я соучастник убийства инженера Шварцкопфа.
1: Вот как? Ну это ничего, если тебя посадят. Им нужен преступник немец. Ты немец.
2: Но, господин Функ, вы ведь меня знаете. Я бы очень просил вас, если понадобится, быть моим адвокатом.
1: Ничего не понадобится. Ты рабочий, а рабочего они не станут подозревать.
2: Ну, какой же я рабочий? Вы же знаете, я рассчитывал стать фермером. Я не знал, что ферма уже не принадлежит моей тетушке.
1: Угу, да, и потому что ты этого не знал, несколько месяцев так трогательно ухаживал за больной тетушкой. А? Вся община говорила, что ты исключительно порядочный юноша. Не удивляйся, я как Крайсляйтер знаю о тебе все, чего даже ты о себе не знаешь.
2: Но я действительно любил свою тетушку. Хотя, конечно, огорчился, что не получил наследство.
1: Думаешь, на кладбище ты плакал в равной мере и о наследстве, и о тетушке. Ну как, ты все еще колеблешься, ехать тебе на родину или оставаться с большевиками?
2: Нет, господин Функ, теперь я решил ехать, ехать и как можно быстрее.
1: А почему же теперь, а не раньше?
2: Раньше я думал, что здесь у меня будет больше перспектив, чем на родине. Сегодня в угрозыске я понял, как плохо здесь относятся к немцам. Господин Кунц обещал оставить мне свою мастерскую, чтобы я стал ее фиктивным владельцем. Но мастерскую, конечно, конфискуют. И придется мне пойти на завод простым рабочим. А я предпочитаю быть солдатом на родине, чем рабочим здесь.
1: А, вот, вот, теперь я слышу голос немецкой крови. Да, кстати, ты был уже у сына Шварцкопфа? Выразил ему соболезнования?
2: Нет, еще, но обязательно буду.
1: Останови у второго подъезда. Однако ты мне лично кое-чем обязан. Без моего согласия тебе отсюда не уехать, не забывай этого. Так когда ты будешь у Шварцкопфа?
0: Сегодня вечером, господин Функ. Что в этом чемодане?
3: Сюда я положила ваше белье, господин Шварцкопф.
0: Костюмы уложите в кофр. Этот ящик в столе не трогайте. Здесь документы, я разберу их сам.
3: Слушаю, господин Шварцкопф.
0: Так, это квитанции. Это к черту. Это тоже к черту. А, все к чертям. Кто там еще? Фрау, откройте!
3: Здравствуйте, господин Райс.
4: Добрый вечер.
3: Проходите, проходите. Молодой хозяин ждет вас.
0: А, добрый вечер, Йоган.
2: Ты что делаешь? Собираешься?
0: Как видишь, я получил из Берлина телеграмму от дяди оберштурмбанфюрера. Он выйдет меня встречать. А как дела у тебя? Ты едешь?
2: Для меня это не так просто.
0: Я бы хотел, Йоган, чтобы ты сопровождал меня.
2: Все зависит от господина Крайсляйтера Функа.
0: Функа? Функ сделает все, что я ему прикажу. Дядя писал, что этим типом еще займется гестапо. Да, Функ должен был знать, что агенты НКВД готовят покушение на отца, чтобы помешать ему покинуть Латвию, и не принял мер для его спасения. Он сам признался, что чувствует себя косвенным виновником смерти отца. Красным нужно было запугать немцев, которые решили покинуть советскую страну. Функ утверждает, что якобы не знал, кого они намечают жертвами.
2: И давно у Функа были такие подозрения?
0: Какое мне дело, давно или недавно? Важно то, что он сам мне в этом признался и поплатится за это. Ох, Опять кого-то несет. Я ничего не успею.
2: А я встречу, Генри. Угу.
4: Это Берта.
0: А, Берта.
5: Добрый вечер, Генрих.
0: Добрый вечер, Берта.
5: Я одна, папа нездоров.
0: Что случилось с профессором Гольдблатом?
5: Сердечный приступ. Он просит извинить. Ты знаешь, Генрих, мне предложили гастроль в Москве, но я отказался. Сейчас не могу. Пальцы не слушаются. 3 дня не садился за рояль. Ах, у тебя такое горе, Генрих.
0: Ну, хватит об этом, хватит, хватит. Фрау, уберите чемоданы и дайте нам вина.
6: Сию минуту, сию минуту.
0: Я тут тоже.
2: Я помогу.
0: Хорошо.
6: Благодарю вас.
0: Садись, Берта. Иоанн, садись. Я очень огорчен болезнью твоего отца, Берта. Но у меня к нему неотложная просьба. Как честный человек, он ее, несомненно, выполнит. С той же просьбой я обращаюсь и к тебе. У вас в доме есть некоторые бумаги, касающиеся работ моего отца. Я очень прошу, Берта, чтобы ты мне их вернула. Хотелось бы получить их сегодня же.
6: Вино, пожалуйста.
0: А благодарю вас. Йоган, налейте.
5: Да-да, конечно, Генрих. Но как это сделать? Твой отец работал вместе с моим? Ведь я не могу без папы отличить, какие именно бумаги принадлежат твоему отцу.
2: Это тебе Функ посоветовал, да, Генрих?
0: Я наследник. Разве я не имею права настаивать, чтобы все, принадлежавшее отцу, было возвращено мне?
2: Нет, мне просто показалось, что на этом настаивает Функ.
0: Почему?
2: О, господин Крайслейтер обязан в какой-то степени заниматься всеми делами здешних немцев. Это естественно. Если хочешь, я помогу фройлен Берте разобраться в бумагах. Я хорошо знаю почерк твоего отца. Он поручал мне кое-какие работы.
0: А, Йоган, да. Да, пожалуйста, пожалуйста.
5: Ну что ж, отлично. Будет лучше всего, если Йоган мне поможет.
0: Йоган, подойди к телефону.
2: Алло. Одну минуточку. Генрих, профессор Гольдблат.
5: Папа?
0: Да. Да, я вас слушаю. Да. Да, я разрешил Крайслейтеру Функу войти в курс всех дел по наследству. Но послушай, послушайте. Да вы выслушайте меня. Алло, алло. Он бросил трубку. И мне даже показалось, что кто-то помешал профессору говорить со мной.
5: Что?
0: Берта, выслушай меня.
5: Я очень сожалею, Генрих, очень. Но я должна идти. Немедленно.
0: Йоган, проводи, фройлен.
2: Да-да, конечно.

0: Фройлен Берта. Фройлен Берта, одну минутку.
1: Вы извините, но я возьму такси. Я уверена, у отца сейчас обыск. Я думаю, в квартире какие-нибудь люди. Может быть, из немецкого объединения. Это убьет его.
2: А почему бы вам немедленно не обратиться к властям? Ну, хотя бы для того, чтобы были свидетели.
1: Ну вот вы и будьте свидетелем.
2: Простите, фройлен Берта, свидетелем быть не смогу. Господин Крайсляйтер может помешать отъезду и...
1: Вы тоже становитесь коричневым, Вайс. Вы мне неприятны.
2: Фройлен Берта, вы не так...
3: Такси! Такси!
0: Вайс! Генрих?
4: Я вышел следом, чтобы подышать свежим воздухом. Голова болит безумно. Походим по скверу. Ну, что ты думаешь обо всем этом?
2: Ты поступил непрактично. Если бумаги твоего отца представляют ценность, нужно самому взять их у профессора. Отвезешь их в Германию и там предложишь какой-нибудь фирме. Тебе ничего не советовал по этому поводу твой дядя?
4: Да, он писал, что если Гольдблат согласится уехать в Германию, ему там дадут звание ценного еврея, и он сможет в полной безопасности продолжать свою работу.
2: Вот, видишь, ты мог бы содействовать приезду в Германию ценного человека, соблазнив его дочь. И дядя Вилли был бы в восторге от своего племянника.
4: Ты что, Йоан, действительно считаешь меня негодяем?
2: Нет. Почему? Если Райху нужен ценный ученый, надо делать то, что нужно Райху.
4: Ты как-то странно изменился, Йоган. Почему?
2: Ты тоже. И, возможно, Генрих, от того, что мы оба начинаем думать так, как полагается думать нации. Так ты скажешь Функу, что берешь меня с собой?
4: Да я и не мыслю иначе. Какие могут быть препятствия? Без тебя я не поеду, нет. Ты сейчас единственный близкий мне человек. Ты знаешь, я даже не могу понять. Ведь знакомы мы всего, несколько месяцев. А у меня такое ощущение, будто ты мой лучший друг.
2: Благодарю тебя, Генрих.
4: Ну, доброй ночи, Йоан.
0: Доброй ночи.

0: Вайс недаром обращался к помощи молодого Шварцкопфа. Всей жизнью немцев, поселившихся в Латвии, руководило местное самоуправление, так называемое немецко-балтийское народное объединение. Без решения этой организации не мог состояться и переезд на территорию Райха. Руководители районов, нахбарнфюреры, назначали день и час отъезда, направляли к переселенцам упаковщиков и грузчиков. Но, очевидно, Генрих сдержал свое обещание, так как на следующий день к Вайсу в автомастерскую явился нахбарнфюрер Папке.
1: Добрый день, Вайс! Я к тебе.
2: О, добрый день, господин Папке! Прошу вас.
1: Я приехал сообщить, что ты можешь упаковывать свои вещи. Рад.
2: О, я вам очень благодарен за вашу любезность, господин нахбарнфюрер. Прошу вас сюда, вот в эту комнату.
1: Благодарю. Рад, говоришь. Еще бы. Теперь в этой Латвии для настоящего немца не жизнь. Слыхал, что вышло с бумагами Шварцкопфа?
2: Нет, не знаю, господин Папке.
1: Рудольф Шварцкопф работал под руководством профессора Гольдблата, ты это знаешь?
2: Да.
1: И сыну Шварцкопфа, возможно, хотелось бы, чтобы некоторые особо важные работы его отца, выполненные совместно с профессором, не были потеряны для Райха, понимаешь?
2: Конечно.
1: Но дочь Гольдблата, черт возьми, привела в дом латышей, которые представляют советскую власть. И они не разрешили взять бумаги, описали их и опечатали. Ну, мы обратились с протестом к своему консулу.
2: Консул, несомненно, потребует, чтобы все бумаги Шварцкопфа были возвращены наследнику.
1: Да, так и будет. Но мы рассчитывали вернуть Генриху и то, что не полностью принадлежало его отцу.
2: И что ж, теперь ничего нельзя сделать?
1: Думаю, что нельзя. Кстати, ты не знаешь, что думает делать Генрих Шварцкопф в дальнейшем?
2: Его сейчас интересует только встреча с его дядюшкой Вилли.
1: Очень жаль. Очень. Печально, но мы не можем активно воздействовать на Генриха. Приходится считаться с его дядей.
2: Мне думается, что оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф вначале желал, чтобы Генрих остался тут.
1: Зачем?
2: Я полагаю, чтобы чем-то быть здесь полезным Райху.
1: Ну, для такой роли он не годится. Мне известно, что для этой цели подобраны более соответствующие люди. Неужели штурмбанфюреру не нравится нашей кандидатуры?
2: Этого я не могу узнать. Но я могу попросить Генриха выяснить это у Вилли Шварцкопфа. Нужно только знать, кто в списках.
1: Угу.
2: Я это предлагаю, потому что знаю, какое влияние на Генриха оказывает господин Функ. А Функ, как вам известно, не очень-то к вам расположен.
1: Да-да.
2: И если случится у вас какая-нибудь неприятность, едва ли он будет особенно огорчен.
1: Я это знаю. Ты видишь, мальчик, мы еще не пришли в Райх, не исполнили своего долга перед Райхом, а уже начинаем мешать друг другу выполнять этот долг. И все почему? Да потому что каждому хочется откусить кусок побольше. Хотя не у каждого для этого достаточное количество зубов. Ну ладно. Я рад, что мы с пользой поговорили. Когда твои вещи будут упакованы, я пришлю машину. А с тобой приятно побеседовать.
2: К вашим услугам, господин нахбарнфюрер.

0: Что вы желаете?
1: Я оставлял вам велосипед.
2: Ах, да-да-да-да-да. Вот этот, да?
1: Да, он.
2: Ах, тут нужно еще подтянуть ось. Я не успел. Придите, пожалуйста, завтра, а?
1: Хорошо.
2: Извините.
1: Я знал вашего отца. Он медик.
2: Да, фельдшер.
1: Где он сейчас?
2: Умер.
1: Давно?
2: В 1926 году.
1: А где же его похоронили?
2: Он умер от тифа. Администрация госпиталя в целях борьбы с эпидемией сжигала трупы умерших.
1: Ну, надеюсь, вы хоть чуточку помните своего отца.
2: Да, конечно.
1: Я его помню довольно хорошо. Он был страстный курильщик. Вот только забыл, он курил трубку или сигары. Напомните, пожалуйста, что курил ваш отец. Но я отлично помню, он курил большую трубку. Да, у вас в доме висела семейная фотография, где он снят с этой трубкой.
2: Вы ошибаетесь. Мой отец был медик, и он внушал мне всегда, что табак вреден для здоровья.
1: Очевидно, вы правы. Извините.
2: Пожалуйста.
1: Так я завтра зайду.
2: Часов в 11, прошу вас. До свидания.
1: До свидания.
2: Ну, Йоган Вайс, как ваши дела? Проверка, кажется, прошла благополучно. В гавани нужно быть через 40 минут.

0: Я никогда не думал, что так тяжко носить надетую на себя личину. А ведь сначала это даже увлекало. Влезть в шкуру другого, чуждого тебе человека. Угадывать его поступки и желания. Радоваться, когда другие не узнают тебя. Мой наставник говорил, что момент тяжелого кризиса обязательно наступит, и преодолеть его будет мучительно трудно. Теперь я чувствую это. Моя личина господствует надо мной, над тем, какой я есть и каким уже не имею права быть. И чем покорнее я буду служить этой личине, тем лучше я выполню свой долг.
1: Ну, пора идти. Да.
0: О! Какой дождь!

0: Скажите, который час?
1: Без 7 минут.
0: Представьте, на моих то же самое. Какая точность? Пойдемте.
2: Типичная гриппозная погода. Обычно в целях профилактики я принимаю в такие дни таблетки кальцикса.
0: Можете называть меня просто Бруно. Я весь к вашим услугам. Очевидно, мне нет нужды напоминать, что вы были знакомы с моей покойной дочерью, ухаживали за ней. Я готов был считать вас своим зятем, но после того, как меня уволили из мэрии...
1: Вы собираетесь учинить мне здесь экзамен?
0: А почему бы и нет? Вас это обижает? Меня нисколько. Хотите конфетку? Нет? Странно. Сладко и удивительно благотворно действует на нервную систему. Прошу под мой зонтик. Так. Пойдемте.
3: Что с архивом Рудольфа Шварцкопфа?
0: А вы не считаете, что ваша активность противоречит директиве? Я бы на вашем месте не проявлял столь поспешной охоты ознакомиться с документами Шварцкопфа. Господину Функу это могло не понравиться. Вы допустили нарушение. Я вынужден официально это констатировать.
3: Я же хотел...
0: Все понятно, голубчик. Чего вы хотели? И вы были почти на верном пути, когда порекомендовали папке выяснить список резидентов. Почти на верном пути. Действительно, папке тупой солдафон. Но зато он чрезвычайно подозрителен. И это его сильная сторона, которую вы недоучили. Вы упустили, что папки мелкий гестаповец, а только самая крупная фигура в гестапо может знать такой важный список. Да, ни папки, ни Функ к этому не могли быть допущены. Есть другие лица, совсем другие. Вы не обижайтесь, не обижайтесь. Я ведь старше вас не только по званию, опыту, но и по возрасту. Осторожнее, здесь лужа, лужа. Да. Поверьте, самое сложное в нашей сфере деятельности – это дисциплинированная целеустремленность. И не забывайте, что людям, которые вас направляют, известно больше, чем вам. И вам часто придется отказываться от многого, пусть даже весьма ценного, во имя достижения самой цели. Вы меня понимаете?
3: Да. Вы правы. Я увлекся, нарушил инструкцию. Принимаю ваш выговор.
0: Ну что вы, преувеличиваете. Когда дело доходит до выговора, человек уходит, и на смену ему приходит другой. Это я так, в порядке обмена опытом, несколько дружеских советов. А я, знаете ли, обычно на диете, а тут питался какой-то жирной пищей, черти. Плохо себя чувствую. Свинина мне просто противопоказана.
1: Может, вы у меня отдохнете и примете лекарство?
0: Ай, что вы, Йоган. Мы же встретимся только на вокзале после нескольких месяцев разлуки. Да, кстати, я буду, очевидно, избавлен от строевой службы в Германии. По крайней мере, наши врачи в поликлинике единодушно утверждали, что по состоянию здоровья я совершенно к ней непригоден. Это мне очень на руку. В худшем случае служба в тыловой армейской канцелярии. Ну вот, зонтик можно убрать. Да, и между прочим, если вы напомните о старике Бруно вашему другу Генриху, это будет очень мило. Ведь я же не препятствовал вам ухаживать за моей покойной дочерью, Эльзой.
1: А, ну да, Эльзой.
0: Эльзой.
1: У нее были белокурые волосы, голубые глаза.
0: Да-да-да.
1: Она прихрамывала на левую ногу, повредила ее в детстве, неудачно прыгнув с дерева.
0: Стандартный портрет, но что делать, если таков был и оригинал. Да-да, дренаж необходим. Отсюда и неизвестность с велосипедом, и диалог о вашем отце. Нам нужен Йоган Вайс. И не нужен... И еще долго будет не нужен Александр Белов.

0: стоите на перроне?
1: Я не тороплюсь. Пусть сначала займут места мои соотечественники.
0: Эти идиоты толпятся, как стадо баранов.
2: Нина, держи крепче сумку.
3: Не толкайтесь, господа! Что же вы стоите? Проходите в вагон.
4: Позволю, я сам давно стою.
1: А вы что не садитесь, господин Папке?
0: Я еду в мягком, еще успею сесть.
5: Граждане, спокойнее, не толкайтесь. Все успеют занять свои места.
1: Господин Папке, вы по ошибке взяли мой саквояж. Заберите свой чемодан обратно.
6: Что вы мне суете ваши вещи? Отвяжитесь.
4: Для этого есть носильщик.

0: же мне теперь делать с этим чемоданом? Почему папки взял мой саквояж? Хотел посмотреть, что я везу? Это бы еще ничего. Хуже то, что он мне подсунул свой чемодан. На границе его вскроют таможенники, и кто знает, что там окажется. Это может помешать мне пересечь границу. Что же делать? Выбросить его? Подбросить пассажирам? Нет, нельзя. Папки не простит, если пропадет его имущество. А папки мне еще будет нужен. Ведь Функ уже в Райхе.
1: Привет, господа.
2: Здравствуйте.
1: Это место свободно?
2: Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
1: О, спасибо. Молодой человек, а? Выпейте с нами за здоровье фюрера. Ему нужны такие бравые парни, как мы. Хайль! Хайль!
2: Хайль!
3: Слава нашему фюреру!
2: Тише, мы еще не дома.
1: А ты долговязый щенок, что здесь околачиваешься? Напрашиваешься на выпивку? Марш на верхнюю полку вместе с своей гармошкой. А вы, молодой человек, выпейте. Но не забудьте, что мы с вами не родственники, а потому в следующий раз будем пить из ваших запасов. Согласен.
2: Это справедливо. Мы могли быть мотами в Латвии, но не должны легкомысленно вести себя дома.
1: Ты хочешь сказать, что в Латвии есть жратва, а в Райхе ее нет? Ты на это намекаешь?
2: Нет, нет, нет, вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, что в Латвии надо было больше есть, чтобы меньше продуктов оставалось латышам. А в Германии я буду экономить, чтобы больше продуктов осталось доблестным рыцарем вермахта.
1: Ну хорошо, ладно, считай, что ты выкрутился. Но учти, ты должен угостить меня и этого парня. Нам с ним нужна хорошая жратва. Такие, как ты, веслобрюхи, должны считать за честь угостить будущих солдат вермахта. Эй, ты на верхней полке, сыграй что-нибудь повеселее.
4: Разрешите? Разрешите пройти, фрау?
5: Пожалуйста.
4: Прошу прощения, фрау, прошу прощения. Сердечный привет. Привет, господа, приятного аппетита.
6: О, Бруно!
4: А?
6: Это вы?
4: Йоган, дорогой, какая встреча! А я тут хожу по вагону, смотрю, где бы устроиться. Вы знаете, господа, несмотря на мою лысину, я любитель женского общества. Так вот, ищу себе место рядом с какой-нибудь дамой не старше 100 лет и не моложе 13. И вдруг, на тебе, Йоган. Так, ну дай-ка я тебя обниму. Не забыл старика? Как живешь? Выглядишь молодцом. Как дела у Гольбергов? Давно ли видел Марлен Майнбах? Да, ты знаешь, на прошлой неделе был у Гольдбергов. У Гольдбергов?
6: Бруно, простите, вы так кричите, что вряд ли это доставляет другим удовольствие. Пойдемте в тамбур, и я вам все расскажу.
4: Господа, у меня недавно было воспаление среднего уха, и я совсем плохо слышал даже собственный голос. А теперь, когда меня вылечили, никак не могу привыкнуть говорить нормально. То шепчу так тихо, что обижаются даже самые близкие люди, то ору, как фельдфебель на плацу. Извините, господа, прошу прощения.
6: Пойдемте, Бруно, пойдемте.
4: Пойдемте, пойдемте. Фрау, вы уронили платочек.
5: Вы очень любезны.
4: Что вы, фрау.
0: Что случилось? На вокзале папки подсунул мне свой чемодан. В таможне могут быть неприятности.
7: Не волнуйся. А что он может везти, кроме контрабанды? Хозяйственный мужичок. Я устрою так, что в таможне тебя досматривать не будут. Когда пересечете границу, отдашь ему чемодан. Мне на границе придется задержаться. Ну, а теперь иди в купе и расскажи, как ловко ты отделался от докучливого старика. Желаю успеха.

Эшелон с репатриантами вошел в пограничную зону. По обе стороны железнодорожного полотна тянулась черная полоса вспаханной земли. Эта темная, бесконечная черта как бы отделяла один мир от другого.

0: Граница осталась позади. Поезд теперь катился по земле Польши, которая стала территорией Третьей империи. Вайс оглядел пассажиров. На их лицах отражалось полнейшее равнодушие, и он отчетливо понял, какая опасность таилась для него в каждом из этих людей, привыкших маскировать свои истинные цели и надежды. И чтобы скорее пойти навстречу неведомому, Вайс вынул из кармана и приколол к лацкану пиджака значок со свастикой.
1: Господа, осмелюсь приветствовать вас уже на земле Райха.
2: Хай!
1: Хай! Хай!
0: И все пассажиры, как по команде, стали распаковывать чемоданы, переодеваться, прихорашиваться. Через некоторое время они выглядели так, будто собирались идти в гости.
3: Отодвиньтесь, пожалуйста, мне нужно взять чемодан.
4: Я помогу вам.
5: Чего?
4: Ах, фрау, какие духи, откуда?
3: Мне прислали из Франции, настоящее парижское эссенция.
6: У вас пушинка, позвольте я сниму.
7: Благодарю вас.
8: Какой прелестный молитвенник, старинный.
3: Да, подарок бабушки. Мне он дороже всего моего имущества.
6: Очаровательно.
9: А это, вероятно, сувениры для друзей.
4: Вы не ошиблись. Попросите у проводника горячей воды.
1: Ruhe! Ordnung! Тишина! Порядок! Ваши документы.
10: Пожалуйста.
1: Возьмите. Ваши?
6: Прошу вас.
1: Так. Прошу документы.
4: Пожалуйста.
1: В порядке. Ваши?
8: Сию минуту. Ах, не беспокойтесь, я подниму. Прошу вас.
1: Держите.
8: Благодарю вас.
1: Ваши?
11: Прошу вас.
1: Ваша фамилия Фишман?
11: Да.
1: А кто сфабриковал эти документы?
11: Ну, позвольте.
1: Abführen! Festnehmen! Увести! Фрау?
3: Да?
1: Ваши?
3: Одну минуту. Вот они.
1: Так. У вас, молодой человек?
12: Честь имею.
1: Сядьте. Вы можете сидеть, вы еще не солдат.
12: Надеюсь, что Родина не откажет мне в чести стать в славные ряды вермахта.
1: О, да вы молодец. Ist dort alles in Ordnung? Gut. Na also, abgemacht. Тишина. Порядок.

0: А вы произвели на него впечатление.
1: Молодец, парень. Тебя можно поздравить?
0: Хотите к окну, фрау?
2: О, вы очень любезны.
3: Смотрите, смотрите, вот они, наши новые земли.
1: Видите? Видите, там под деревом.
3: Ну да, да, да, да, да, сбитый польский самолет. Одни щепки остались.
1: Вот что ждет тех, кто противится воле нашего фюрера.
2: Да, да, да.

окном вагона мелькали развалины польских селений, подвергнутых бомбардировкам. Повсюду были видны аккуратные таблички с надписями на немецком языке. Проплывали мимо крупные хранилища для горючего, строящиеся мосты, тяжелые катки, уплотняющие землю для будущих аэродромов. Вайс видел, что сооружения, возводимые немцами в Польше, были нацелены на страну, от которой он все больше и больше удалялся.

0: господа, пассажирам приказано из вагонов не выходить.
1: Почему? Разве здесь опасно?
0: Приказано не выходить из вагонов.
2: Что-то случилось. Смотрите, солдаты с фонарями бегают по перрону. И по путям тоже.
3: Сядьте, прошу вас, сядьте. Может быть, в окна тоже смотреть запрещается. Вы всех нас можете подвести. Партизаны, Эр. Да партизаны,
4: тише.
3: Вам видно что-нибудь с вашего места? Только не вставайте.
2: Кого-то поймали. Вас закрутили руки, ведут.
3: Это партизан.
2: Ай, как наш солдат дал ему в зубы. Погоди, тебе еще гестапо покажет.
5: Товарищ, друг, безвестный польский герой, я ничем не могу тебе помочь. Я никогда не узнаю твоего имени, но если бы ты видел, как побелели сытые лица у этих, как они испугались, тебе было бы легче умирать. Значит, народ не сломлен, значит, патриоты действуют.
3: Что это? Наших солдат несут на носилках? Они ранены?
2: Сядьте. Родина не забудет этих героев, не пожалевших жизни во имя фюрера.
3: Вот вы, молодой человек, вы так хотите быть солдатом. Бейте, уничтожайте повсюду врагов.
6: Каждый из нас готов отдать жизнь за отчизну.
2: Да, все мы патриоты. Наша великая Германия теперь диктует свою волю Европе. Наша армия — самая великая армия в мире.
3: Перестань, негодяй! Как ты смеешь пиликать в такие высокие минуты?
7: Простите, я нечаянно. Я не хотел оскорбить. Прошу прощения. У всех прошу прощения.
3: Нет, погоди. Это не шутка. Ты оскорбил наши патриотические чувства? Тебя надо привлечь к ответственности. Я сообщу об этом нахбарнфюреру.
7: О, нет, прошу вас. Не сообщайте ничего. Это я по глупости. Только по глупости.
3: Ну, хорошо. Мы видим, ты раскаиваешься. Только запомни... Каждый немец на новых землях – это представитель всевластной Германии.
7: Да, я запомню. Я запомню ваши слова на всю жизнь.
3: Смирение и послушание – это для немца так же важно, как и умение повелевать. Поэтому помни, что ты всего лишь песчинка. Но из таких песчинок складывается гранит нации.
8: А вы, оказывается, социалист.
9: Что? Что вы говорите?
8: Не национал-социалист, а именно социалист.
9: Уверяю вас, вы ошибаетесь.
8: Да, мне вас жаль.

0: Прошу. Ну, что скажете?
1: Я прибыл, чтобы отдать жизнь делу моего фюрера.
0: Хайль, возьмите анкету. Пройдите в другую комнату и заполните. Проводите его, Шульц.
2: Следуйте за мной. Вот здесь перо и чернила.

0: Райдер Вольф. Это имя было в досье. Предупреждали, что его допрос может быть опасным. Теперь только не торопиться. Вопросы анкеты известны. Нужно заполнить их не слишком быстро, чтобы не вызвать подозрений. Так, чем вызван отъезд в Германию? Чем подтверждается немецкое происхождение? Неприятный взгляд у этого Редера. Подражает Гитлеру, внушил себе, что обладает гипнотической силой. Ох, как хотелось спокойно посмотреть ему прямо в лицо и заставить опустить глаза. Ну, кажется, времени прошло достаточно.
1: Господин Шульц, анкета заполнена.
2: Пройдите господину оберштурмбанфюреру Редеру.
1: Разрешите?
3: А-а-а.
1: Господин оберштурмбанфюрер, я был бы счастлив, если бы вы уделили мне еще несколько минут.
3: Да.
1: Я хотел бы просить у вас совета. О вашем высоком положении в Райхе мне говорил господин Крайслейтер Функ, у которого я работал шофером.
3: А вот как? Это хорошо.
1: Так вот, господин Функ был доволен моей работой, но я холост. И господин Функ говорил, что это не солидно быть холостяком в моем возрасте. Не помешает ли это найти мне здесь хорошее место?
3: Ну и простак же ты. Ну и выдумал. Шульц, вы слышали, он просит меня найти ему девку, чтобы начать немедленно плодить солдат для фюрера. А самому уклониться от воинской службы. Ну и шельмец. Идите.
1: Извините, господин оберштурмбанфюрер.
3: Иди. Иди, Шульц выдаст тебе документы. Иди.
2: Ты, парень, не из умников, но это не беда, если ты умеешь водить машину. Послушай внимательно и запомни. Достаточно хорошей рекомендации, и, возможно, для тебя найдется место в нашем гараже.
1: Слушаюсь, господин Шульц. Очень вам признателен.
2: Кстати, вот конверт. Его принесли с посыльным. Теперь после проверки ты можешь получить его. Ну, будь здоров. Желаю успеха. Хай!
1: Хай!
0: От Генриха. Ну, теперь я наверняка попаду в Берлин. И никакая рекомендация мне не понадобится. Надо встретиться с Генрихом сейчас же.

0: Говорит оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф. Я буду все время у себя в отеле. Да. Да? Нет. Нет. Хорошо. Да, здесь. Ну, что там у вас?
1: Дядя, позволь тебе представить. Йоган Вайс.
0: Да, да, да, да, да.
2: Дядя приехал из Берлина, и сегодня же мы уезжаем обратно. Возможно, Йоган, я тебя больше не увижу. Ты...
3: Как? Ведь мы...
2: Впрочем, памятуя твои услуги моему отцу, если ты в чем-нибудь нуждаешься, Йоган... Дядя...
0: Да, да, можно дать ему денег. Открой сейф, Генрих.
3: Деньги? Он уезжает. Мои надежды на него и на Вилли Шварцкопфа. Неужели все рухнет?
4: Я очень признателен вам, господин Шварцкопф. И вам, господин оберштурмбанфюрер. Но если вы так добры, у меня маленькая просьба.
0: Да, в чем дело?
4: У меня есть возможность получить место в гараже Айвендерер Центральштале. Ваше благожелательное слово могло бы иметь решающее для моей карьеры значение.
0: Ты хочешь служить там шофером?
4: Если это будет возможно.
0: Хм. Сорок пятый. Говорит оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф.
5: Как его зовут?
1: Йоган Вайс.
0: Йоган Вайс будет работать у вас шофером. Да. Нет, нет, только шофером. Который час, Генри?
4: Уже? Извините за беспокойство, господин оберштурмбанфюрер. Очень вам признателен. Доброй ночи.
1: Постой, постой. Йоган. Прости меня, Йоган. Желаю удачи. И возьми это.
4: Спасибо. Спасибо, господин Шварцкопф.

0: легко Генрих отказался от меня. А я-то надеялся на его помощь. Рассчитывал использовать Вилли Шварцкопфа. И рассчитывал на это не я один. Есть ли здесь моя вина? И в чем она? Не разгадал душевную черствость Генриха? Недооценил влияние его дяди? Полагал, что пробуждающиеся симпатии к фашизму не так быстро погасят юношескую пылкость Генриха. Одно из важных звеньев замысла, который я подготавливал так терпеливо, оборвалось. Нужно начинать заново.
1: И вдруг Вайсу повезло. Устроился шофером в гараж. Это неплохо для начала. Помогла рекомендация Шварцкопфа. И квартира, которую нашел для него Шульц, была очень удобной. А уж квартирная хозяйка совершенно очаровала.
2: И запомните неукоснительное правило. Никаких женщин. Во всяком случае, не в моем доме.
3: Я молод, мадам, и не собираюсь жениться.
2: Убирать свою комнату вы должны сами.
3: Госпожа Дитмар, моя покойная тетя поручала мне заботы по дому и право...
2: Простите, почему тетя?
3: Я сирота, мадам.
2: Ох, бедный мальчик. Ох, вы хотите кофе?
3: Благодарю вас.
2: Но наш род Дитмаров один из самых старинных в Германии. Мои далекие предки разорились и вынуждены были искать счастье на чужбине. Родители прожили всю жизнь уже здесь, в Польше. Вам нравится эта страна?
3: Лацманштадт, исконная земля Райха.
2: О, сколько здесь прожито! 16 лет я, Анель Дитмер, вышла замуж за инженера Йоахима Дитмера. Он не был ловким, удачливым человеком. Умер от сердечного припадка, который случился после неприятной служебной истории. И вообще, он всегда был чужд политики. В этом его колоссальное заблуждение.
3: И что же... Инженер Дитмар ничего не оставил вам.
2: Гроши. Но он оставил мне сына. Это мою надежду.
3: О.
2: Фридрих учится в Берлинском университете. Он вступил в Гитлерюгенд. У него блестящие способности к математике. Но, увы... За год две поздравительные открытки матери на Пасху и Рождество. Ах, эти дети!
3: Может быть, воды, фрау Дитмар?
2: Нет. Это я хотела предложить вам кофе.
3: Благодарю вас.
2: Я была бы счастлива, если бы вы, Йоган... Вы уж разрешите вас так называть?
3: Конечно, фрау Дитмар.
2: Если бы вы согласились сопровождать меня по воскресенью в кирху на утреннее богослужение, как это делал некогда мой Фридрих.
3: Успокойтесь, фрау Дитмар, успокойтесь, пожалуйста, прошу вас, фрау Дитмар. Ах, фрау Дитмар, фрау Дитмар. Как вы мне помогли, сами того не зная.
1: И действительно, если бы даже сам Бруно заранее готовил для Вайса жилище, он едва ли бы мог найти лучшее, чем ваш дом, фрау Дитмар. Вы были отлично осведомлены о жизни города. Ваша тактичность не мешала Вайсу работать. В знак своего расположения, фрау Дитмар, вы подарили жильцу старинную открытку, которую, простите, Вайс на следующий день отослал во Львов.
0: Дорогая Лисхин, я рад поздравить тебя с днем рождения. Пусть пребывает над вашей семьей Божье благословение.
1: Ночью в рюмке из вашего сервиза Вайс бережно выполоскал кончик своего носового платка и, макая в воду оструганную спичку, сообщил между строк шифром о себе и о том, что готов к приему радиопередач. И тут, фрау Дитмар, вы вновь помогли Вайсу. Часто страдая от мигрени, вы попросили его забрать к себе в комнату старенький двухламповый радиоприемник с тем, чтобы Вайс рассказывал вам по утрам за завтраком политические новости. Через неделю, блуждая настройкой по эфиру, Вайс услышал адресованные ему лично позывные, тоненькие, едва различимые и такие,

0: Еще три пива, а? Еще. Винс, Венер, не возражаете, а?
1: Можно.
0: Обер! Обер, еще три больших кружки.
2: Да, ребята, я уже видел одну войну. Ранен был. И какой-то русский солдат, тоже раненый, только полегче, взял меня в плен.
0: Ну?
2: Повел. А потом, после того, как мы вместе покурили в окопе, махнул рукой и ушел, забрав только мою винтовку.
0: А, значит, среди русских, Венер, попадаются хорошие люди. Но этот наверняка не был большевиком.
2: Ты не знаешь, какое правительство предложило нам тогда мир?
0: А, кажется, большевики.
2: Кто же тогда был тот солдат, который меня отпустил?
1: Прошу еще.
3: Спасибо.
1: И пиво.
3: Вот ты, Вайс, работаешь с нами в гараже. Никакой работы не гнушаешься. Ты же молодой, ловкий малый. Почему не лезешь наверх? В гестапо? В СС? А вот где такому парню лестница?
0: Ну, а почему ты по ней не лезешь?
3: Я рабочий.
0: Ну и как вам вот нравится это, быть рабочими?
3: Да, нравится.
0: А где нос перешиб? На работе?
3: На работе, да. Неаккуратно вправляли мозги, вот и перешибли.
0: Кто?
3: Да уж кому положено.
0: Понятно.
3: Что именно?
0: Смелый ты парень.
3: Это потому, что такое говорю. Не видал ты, значит, настоящих смелых ребят.
0: Так я же не был на фронте.
2: Они не на фронте.
0: А где?
3: В гестапо.
0: Да, ребята там крепкие. Ты ведь это хотел сказать?
3: А ты действительно ловкий парень. Не из тех, кто плюет товарищу под ноги.
0: И вы не из таких.
3: Правильно, в самую точку угадал. Будь здоров.
4: Будь здоров.
3: Ты, Йоган, настоящий немецкий рабочий парень. У нас в Руре было когда-то таких немало.
2: В Гамбурге тоже. Ну, пора. Засиделись.
3: Пошли.

0: найти новый, очень важный источник информации помогла Вайсу все та же фрау Дитмар.
1: Йоган? Йоган, моя давняя подруга Мария Бюхер в воскресенье празднует день своего рождения и пригласила нас с собой к себе.
2: О, фрау Дитмар, это очень приятная новость.
1: Да, но вот ваш мундир...
2: Я надену штатский костюм.
1: Да, но вот он же светлый, это же не для вечернего визита.
2: Да, да, что же делать?
1: Не огорчайтесь, Йоган, я приготовила для вас. Вот.
2: О, фрау Дитмар.
1: Ну, примерьте.
2: Примерьте.
1: Вот, я уверена, вы будете в нем как принц.
2: Действительно. Превосходно,
1: правда. Вы знаете, когда я последний раз видела своего Фридриха, он был в форме штурмовика. Это ужасная одежда.
2: О, фрау Дитмар.
1: Ну, для юноши. Ну, присядьте, Йоган. Я должна предупредить вас. Тут в свое время мой сын и Ангелика... Ну... Мне кажется, что лучше вам это знать. И, конечно, забыть. Забыть, если у вас не появится каких-нибудь серьезных намерений. Йоган, я искренне люблю Ангелику. Она чудесная девушка. Хотя, правда, и не лишена некоторых странностей. Ну, в общем, вы сами убедитесь. В этом костюме вы будете выглядеть великолепно.
2: Фрау Дитмар.
1: Вы умеете себя вести в обществе, и я думаю, вы произведете хорошее впечатление.
2: Ах, фрау Дитмар, не слишком-то приятен ваш материнский эгоизм. И все же хорошо, что ваш выбор пал именно на меня. Значит, Йоган Вайс внушает доверие. Парень скромный, на себе на уме. За известные выгоды может и на подлость пойти. Наставник сказал бы, что я работаю неплохо. Ну что ж, посмотрим теперь, что представляют собой друзья фрау Марии Бюхер.
3: Господа, господа, прошу вас к столу. Ева, Пауль и Вильма, пожалуйста, с этой стороны. А вы, Йоган, садитесь здесь, рядом с фрейлен Ангеликой.
4: Благодарю вас.
5: Англичанам после Дюнкерка благоразумнее всего заключить с фюрером мирный договор.
6: Ах, оставьте! Фюрер знает, что Черчилль считает Россию врагом номер один.
7: А я думаю, что немецкие солдаты скоро пройдут по улицам Лондона. Вильма – наш Риббентроп. А ты, Ева, истинная женщина. Всегда выглядишь соблазнительно. Очевидно, господину бригаденфюреру очень хочется отведать яблочко, когда он видит тебя. Не стала бы отрицать.
5: Ева,
7: вы самая обольстительная из валькирий. И хотя я женщина, я понимаю господина бригаденфюрера.
5: Йоган, в какой стране вы хотели бы воевать?
4: Там, где амазонки.
8: А вы, оказывается, остроумны.
2: Вот как. Фройлен Ангелика первая со мной заговорила. Странная она. Лицо, как у куклы. Глаза затуманены, как будто она говорит не то, что думает.
8: Вайс, что же вы замолчали? Вам приятно сидеть рядом со мной?
2: О, фройлен, я в восторге! Что вам можно предложить?
8: Налейте, пожалуйста, вина.
2: Сию минуту.
8: Вы фронтовик?
2: Нет.
8: Ничего, вы им будете. Но учтите, робких и неумелых убивают. первую очередь.
4: Ну, к чему такие мрачные мысли за веселым столом?
8: А мне таких не жалко никогда. Я не могу жалеть тех, кто не хочет или не умеет драться.
4: Все мы смертны, фройлен. Но души наши бессмертны. И там, наверху, ждет нас Всевышний.
8: Ерунда. Никто нигде нас не ждет.
1: Ангелика, положи, пожалуйста, господину Вайсу вот этот кусочек.
8: Хорошо, мама.
4: Благодарю вас.
8: Мы с вами принадлежим к одному поколению. У наших родителей поражение в той войне убило душу. Это у одних, а у других отняло жизнь. И мы имеем право мстить за это. Да, мстить.
4: Кому?
8: Всем. Всем. И я бы хотела служить во вспомогательных женских частях, чтобы отомстить за все.
4: Вы член Союза немецких девушек?
8: Да.
4: Фрау Бюхер, разрешите мне поднять этот бокал за здоровье вашей дочери.
1: Благодарю вас. Благодарю.
8: Вы чересчур любезны.
1: Господин Вайс, вы, кажется, хотели приобрести гараж? Или авторемонтную мастерскую.
4: Да, да, да. Господа, в наше время, когда все мы должны посвятить себя служению Райху, авторемонтная мастерская мне представляется не просто мелкой лавочкой, а небольшим заведением, способным принести немалую пользу.
2: Покровительство Ангелики может быть мне весьма полезным. Все гости проявляют к ней подчеркнутую почтительность. Даже ее мать, эта властная женщина, заискивает перед ней. И девушка принимает это как должное. Но как привлечь ее симпатии?
1: Господа! Господа! Позвольте предложить вам кофе. Ну, давай, пожалуйста.
6: Сигареты.
8: Лацманштадт.
4: Готов согласиться, что это замечательный город, если он вам нравится.
8: А он мне не нравится.
4: В таком случае и мне тоже.
8: У вас нет своего мнения?
4: У вас в доме все разделяют ваше мнение.
8: Вы так обо мне думаете?
4: Мне так показалось.
8: Хотите кофе? Пройдемте на кухню, я вам налью. Не правда ли здесь уютно?
4: О, да. Благодарю вас.
8: А вы не считаете, что женщина обязана только аккомпанировать голосу мужчины?
4: Во всяком случае, вы не из таких.
8: Да, вы правы. Я даже перед самой собой не люблю признаваться в своих ошибках. Вам нравится у нас?
4: Я бы мог сказать, что больше всего здесь нравитесь вы. Но я этого не скажу.
8: Почему?
4: Если бы я вам сказал, что вы здесь милее всех других, вы сочли бы это за лицемерие.
8: А вы довольно прямодушный человек.
4: Я рад, если вы это поняли.
8: Вы полагаете, я способна это оценить?
4: Именно на это я и рассчитывал.
8: Но вы видите меня первый раз.
4: Интуиция.
8: А вдруг вы ошибаетесь?
4: В таком случае, если у меня будут когда-нибудь дети, отец у них шофер, только и всего.
8: А вам бы хотелось, чтобы их отец был генералом?
4: Как прикажете, фройлен.
8: Ну хорошо, мы все это еще обсудим. Откровенность за откровенность. Я очень уважаю фрау Дитмар. Есть некоторые обстоятельства, из-за которых я не смогла бы отказать ей в просьбе. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
4: Да, вас любит Фридрих.
8: Теперь не думаю. Но фрау Дитмар я люблю как вторую мать.
4: Извините, фройлен Ангелика, но мне бы не хотелось пользоваться...
8: Молчите. Видите, я даже не знаю вас, разрешила пригласить к себе в дом. Но теперь я об этом не жалею. Сейчас открылась заманчивая возможность. Есть ли у вас друзья?
2: Был у меня друг, Генрих Шварцкопф. Но он сейчас живет в Берлине, у своего дяди, оберштурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа. О, если бы Генрих был бы рядом, мне жилось бы не так трудно. Кстати, оберштурмбанфюрер однажды позаботился обо мне. Это по его рекомендации меня взяли в гараж.
8: Так, а он мог бы дать вам снова рекомендацию?
2: Не знаю. Возможно, и дал бы. Я ведь человек маленький. Но если Генрих обо мне напомнит, я полагаю, оберштурмбанфюрер не откажет ему.
8: Ну что ж, хорошо. А сейчас вернемся в столовую. Иначе мы привлечем общее внимание.
2: Да-да, конечно.
1: Ох, вот вы где! Йоган, нам пора. Вы произвели на всех очень хорошее впечатление. Ты знаешь, Ангелика, я ведь с материнской нежностью отношусь к этому одинокому юноше. Помоги мне его куда-нибудь устроить, а? Ведь у тебя такие возможности.
8: Я попробую. Если Шварцкопф ему даст хорошую рекомендацию и со стороны гестапо не будет возражений, то полковник Зальц устроит Йогана в службу Абвера.
2: Благодарю вас, фрайлен Ангелика.

Итак, я добровольно сунул голову в пасть гестапо. Малейшая неточность в документах может вызвать допросы, пытки, стать для меня смертельным приговором. Но теперь мне остается только ждать. Терпеливо ждать.

0: Что я знаю об этом вылощенном человеке, сидящем сзади меня, с его редкими, лениво жеванными словами, совиными глазами и почти безгубым лицом? Только то, что сообщил мне центр. Штайнглиц — матерый германский разведчик, один из лучших знатоков тайной канцелярии гитлеровского генштаба. Но теперь я уже, пожалуй, знаю больше. Штайнглиц для меня сейчас и самая большая опасность, и самая большая надежда. Чтобы благополучно удержаться в моей должности, добиться успеха, нужно не только терпение, не только умение вести хорошо машину. От меня потребуется все, что я знаю и умею.
1: Щит и меч. Радиопостановка по роману Вадима Кожевникова. Часть вторая.

0: Прошу вас, господин майор. Пакет аукцион.
1: Следуй за мной.
0: Я воль, герр майор.
2: Господин Штайнглиц, рад вас видеть. Но как же не радоваться, если есть люди, которые не забывают меня?
1: Не надо поясничать, Герберт. Я никогда не забуду ни вас, ни ваших дел с маргарином.
2: О, господин Штайнглиц... К чему вспоминать ошибки молодости? Я давно оставил заботы о грубой материальной пище и пекусь теперь только о пище духовной.
1: За этим я и приехал на вашу кухню. Ну, что нового вы получили?
2: Ах, совсем пустяки, ничего ценного.
1: Да.
2: Почти ничего ценного. Мы уже конфисковали и вывезли имущество всех близлежащих музеев и некоторых частных коллекций. Теперь приток новых поступлений почти иссяк. Кстати, это подтвердит ваш ординарец, который однажды помогал нам вывозить одну коллекцию. Мы на нее возлагали столько надежд, столько...
1: Это мой шофер.
2: Неужели? Он выглядит как ординарец. Господин Вайс, если не ошибаюсь, мы с вами встречались у фрау Бюхер.
0: Очень рад. У вас роскошное собрание картин, господин Герберт.
2: Что вы, это преувеличение. Пойдемте, господин майор. Для вас у меня все-таки есть кое-что стоящее.
3: Это не та.
2: Вот она. Посмотрите, явный 17 век. Пейзаж а-ля Пуссен. А может быть, и он сам. Мы не смогли установить это с достаточной точностью. Потрясающе. Эти пастушки, алый цвет зари, пруд. А.
1: Да, недурно.
2: Иди. Тончайшие тона.
4: Какую дребедень пытается подсунуть этот Герберт?
2: Пластичность линий, мягкость красок.
4: Может быть, рискнуть?
2: Картина украсит любой интерьер, придаст ему уют, я бы сказал, интимность.
4: Но понравится ли майору мое знание живописи?
2: Здесь все ласкает взгляд. А посмотрите на эти нежнейшие блики на лилиях и лебедях. Этому цены нет.
0: Господин майор, прошу взглянуть сюда. Вот предмет, достойный вашего внимания.
1: Что ты сказал?
0: Вот картина Жана Этьена Леотара. 18 век, подлинник.
2: Это? А откуда вы ее взяли?
1: Погодите. Леотар?
2: Что вы? Это же явная подделка. Это всего лишь копия, почти современная.
0: Это подлинник, господин майор. Прошу вас, господин Герберт, посветите сюда.
2: Ну-ка.
0: Ниже. Вот, пожалуйста. Подлинная подпись Леотара.
1: Леотар?
2: Господин майор, это невозможно. Картина предполагается для личной коллекции фельдмаршала, самого фельдмаршала.
0: Жду ваших приказаний, господин майор.
1: В машину.
0: Я вовремя, герр майор.
2: Господин Штайнглиц, как же так? Вы меня просто опустошаете. Искусство это...
1: Молчать.
2: Я не могу так. Шедевры мировой живописи нужны, а? Господин майор.
0: Удержаться во что бы то ни стало. Остаться шофером майора Штайнглица, завоевать его доверие. Это сейчас самое важное. Зачем он в Польше? Такой человек не приедет в Лодзь для приобретения ворованных картин.
1: имя?
0: Рядовой Йоган Вайс, господин майор.
1: Кто твой начальник?
0: Господин майор Аксель Штайнлиц.
1: Пусть так. Послушай, если у тебя голова всегда так работает, я буду тобой доволен.
3: Вскоре Вайс повез майора Штайнглица в загородную резиденцию оберфюрера СС. Майор поехал туда, прихватив с собой картину. Очевидно, шедевр Леотара помог ему получить какое-то важное поручение, потому что майор спустился по ступеням дачи оберфюрера в весьма хорошем настроении.
1: Модлен, крепостная тюрьма.
0: Я волю.
3: Вайс приметил, что все последние дни Штайнглиц вместе с каким-то человеком в штатском усиленно посещал различные места заключения. Из обрывков подслушанных разговоров Йоган понял, что они ищут среди заключенных какого-то офицера польской разведки.
1: Остановил ворот. Ждать здесь.

0: Господин майор Аксель Штайнлиц.
1: Господин майор, разрешите приветствовать вас на территории Модлинской тюрьмы. Я уже давно
2: Оставьте. Приступим к делу.
1: Видите Куртича?
0: Слушаюсь.
1: Пытки ничего не дали. Боюсь, если сегодня мы не заставим его говорить, он долго не протянет. Сюда. Ну, сюда, к столу. Ну, поближе. Да подержите вы его! Господин Куртич, присаживайся. Можете быть свободным. Курите. Господин Куртич, вы были хорошим разведчиком. Вы много сделали для Польши. Похитили в германском военном министерстве немало ценных секретных документов. Нам известно, что в свое время вы даже добыли план нападения наших армий на Польшу.
3: Я ничего не буду. Не będę mówić.
2: Вам и не надо говорить. Нам все отлично известно. Подумайте, чего вы добились? Ваша родина отказалась от вас. Ведь не мы, а ваш польский генеральный штаб не захотел верить добытой вами информации и посадил вас в тюрьму. Мы же хотим освободить вас. Вы должны сообщить нам, с кем вы работали.
3: Я ничего не буду говорить.
2: Ну, послушайте, Куртич, я призываю вас принять единственное возможное для вас решение. Никого из названных вами мы не арестуем. Более того, если вы согласитесь работать на нас, мы выдадим вам заграничный паспорт и поможем вам перебраться через Ла-Манш в Лондон.
3: Не, я сказал уже, что говорить ничего не буду. И никогда не стану предателем.
2: В Лондоне вы освоитесь среди польских эмигрантов, и англичане вас сами забросят сюда, на вашу родину, предавшую вас. А здесь вы можете помочь нам. Мы пошлем вас в отряды польских патриотов. Там вы много сделаете.
3: Я нигде не będę zdrajcą.
1: Господин Куртич, к чему такие слова? Предателей мы не милуем. Поляка, предавшего вас и рассказавшего нам о ваших заслугах, мы уже расстреляли.
3: Я нигде, никогда не буду zdrajcą.
0: Ну, довольно! Здрайца! Не! Ты сволочь! Ты польский бандит! Пригласите ваших специалистов!

0: Я провожу вас, господин майор.
1: Уже светает. Сколько же еще торчать около этой Модлинской крепости?
0: Всего доброго, господин Штенглиц. Если бы он после всего выжил, можно было бы, пожалуй, согласиться на его просьбу.
2: Да, расстрел это... Это почетно. Всего доброго. Теперь в Лодзь.
3: Я воль, герр майор.
2: Ты хорошо зарабатывал, когда торговал картинами?
3: Нет.
2: Что нет?
3: Я никогда не торговал картинами. Инженер Рудольф Шварцкопф, брат штурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа, был коллекционером. По его заказу я делал плафоны для специального освещения картин. А когда я их устанавливал, господин Рудольф находил время, чтобы объяснить мне достоинство полотен.
2: Эта картина из Пакейт Аукцион оказалась подделкой, пришлось ее выбросить.
3: Виноват, господин майор.
1: То-то ты за нее так схватился и уволок ее оберфюрера СС. Боишься, что Алиатари вспомнит фельдмаршал?
2: Остановите у гостиницы. Сейчас свободен. Через 2 дня здесь, часом раньше. С полным запасом горючего, вещи с собой.
1: Ну что ж, значит, 2 дня свободы. Неплохой подарок майора Акселя Штенглица советскому разведчику Александру Белову.

0: Перед отъездом Вайс купил в роскошном кондитерском магазине «Союз сердец» большую коробку пончиков с яблочной начинкой, которые так любила фрау Дитмар. Затем заехал в контору пакет-аукцион и раздобыл у Герберта дамскую вязаную кофту, тут же заплатив наличными. С этими подарками он отправился к своей квартирной хозяйке.
1: Можно к вам, фрау Дитмар?
2: О, Йоган, пожалуйста, я даже не слышала, как вы вошли в дом. Вы знаете, это радио, и притом мой. Ну, проходите, проходите, садитесь поближе. Ну, я думаю, что мой наполеоновский пасьянс получается.
1: Простите, фрау Дитмар, да? Я должен спешить.
2: Что случилось?
1: Уезжаю.
2: И надолго?
1: Да на этот раз, кажется, надолго. Может быть, навсегда.
2: Как навсегда? Нет, нет, это невозможно. Ну что вы, я так искренне привязалась к вам. Нет, ну боже мой, ну боже мой. Опять я одинок. Ну сначала Фридрих, теперь вы покидаете меня. Ну, скажите, ну почему же так вдруг?
1: Не могу знать, фрау Дитмар. Мне приказано собрать вещи и послезавтра утром явиться с ними.
2: Скажите, а нельзя остаться? Но... Ну, простите, впрочем, что я... Йоган, ну ведь вы же стали для меня вторым сыном. И я думаю, что уже теперь наша связь не порвется. Вы будете мне писать, Йоган?
1: О, да, конечно.
2: И, надеюсь, не только на Рождество, но и на Пасху.
1: Я обещаю писать вам каждую неделю. Теперь для меня это будет просто необходимо.
2: Ой, Йоган, я вам очень благодарна.
1: Что вы, фрау Дитмар, это я должен всегда благодарить вас. Вы даже не знаете, как вы помогли мне. Фрау Дитмар, если вы не возражаете...
2: Да?
1: Примите... Это от меня.
2: Что? О, это мои любимые пончики. Спасибо, милый.
1: И фрау Дитмар.
2: Да?
1: Прошу, и это.
2: Кофта. Шерстяная?
1: Шерстяная, фрау Дитмар.
2: Вайс, простите, я не нахожу слов. Но нет. Нет, нет, нет, нет. Я не могу принять от вас этот ценный подарок.
1: Да,
2: я
1: не могу. Вы? Что вы, фрау Дитмар? Ну, я вас прошу.
2: Да.
1: Позвольте-ка, я вам помогу. Вы примерьте ее только. Ну, не мала ли она? Ну, фрау Дитмар, взгляните-ка, взгляните в зеркало, фрау Дитмар.
2: Ох, какая прелесть. Вы знаете, она просто на меня. Ну, спасибо, спасибо, Йоган.
1: Я очень рад, фрау Дитмар.
2: Йоган, я хотела просить вас оставить мне свою фотографию. На моем столике она будет стоять рядом с фотографией Фридриха.
1: Ах, как жаль.
2: Что?
1: Да ведь я не фотографировался в Лодзе. Ну, ничего, ничего, фрау Дитмар. Я что-нибудь придумаю. А сейчас вы разрешите, мне надо уложить чемодан.
2: Да, но вечерний кофе еще наш.
1: Разумеется.
2: Я вас буду ждать, Йоган.
1: Непременно.
2: Я вас буду ждать.
1: Непременно, фрау Дитмар. Господин майор, все готово.
3: Поехали. Направление Варшава. За 30 километров от города предупредить.

0: Падал мокрый снег. Земля обнажалась на проталинах. В низинах стоял туман. Бесконечно тянулась дорога, изъязвленная воронками от авиабомб. Порой надписи указывали, что нужно ехать в объезд, так как дорога закрыта для всех видов транспорта. Вайс, будто не замечая этих указателей, догонял моторизованную колонну или проезжал мимо армейского расположения, аэродрома, складских сооружений. И хотя по всему шоссе имелись дорожные знаки, обозначающие путь на Варшаву, Вайс почему-то находил поводы часто сверяться с картой. Но каждый раз, прежде чем достать карту, он поглядывал в зеркало над ветровым стеклом, в котором отражалась физиономия спящего Штайнглица. Никаких пометок Вайс не делал, полагаясь на свою память.
1: Господин майор, до Варшавы 30 километров.
2: На развилке дорог повернуть направо. Сюда. Прямо. К тем воротам. Хай!
3: Пропуск. Прошу выйти из машины. Документы. Господин майор, пройдите.
4: Прошу вас, господин майор.
3: Господин обер-лейтенант, машина CH-425-40, шофер-солдат Йоган Вайс.
4: Продолжайте осмотр.
3: Поднять сиденье в машине!
4: Ефрейтор, соединитесь с первым.
3: Открыть есть. Багажник! Капот! Господин обер-лейтенант, осмотр закончен. Все.
5: Господин обер-лейтенант, машину CH-425-40 разрешено пропустить.
4: Открыть ворота.
1: Куда ехать?
3: В гараж налево.

0: Это расположение загадочное, уединенное, внешне напоминавшее и тюрьму, и лагерь, не было ни тюрьмой, ни концлагерем. Но здесь были собраны самые совершенные средства охраны. Ток высокого напряжения, включенный в ограду из колючей проволоки, незримые лучевые барьеры, отмечающие с помощью сигнальных ламп каждого, кто входил в здание или выходил из него.
1: Да. Здесь сделано все, чтоб намертво отрезать этот кусок земли от внешнего мира. Эсэсовцы и никого больше в военной форме. Чем же они заняты? Что здесь происходит?

0: Прошло много дней. За это время Вайс ни разу не встретился со Штайнглицем. То ли майор забыл о Вайсе, то ли навечно сдал в эту часть. Ни у кого нельзя было выведать. Все здесь держались нелюдимо. Свободное передвижение Вайса по территории было крайне ограничено. Незримые границы сторожила внутренняя охрана. У каждого пистолет, граната, автомат. Жизнь в этом странном заточении изнуряла Вайса своим тупым однообразием и вынуждала к томительному бездействию. Ему оставалось целыми днями копаться в моторе и ждать. Терпеливо ждать. Вскоре Вайс заметил, что в двухэтажном флигеле около гаража обитает какая-то особая группа людей. Каждый день в 6 часов утра они появлялись на плацу в трусах и проделывали гимнастические упражнения, а затем скрывались во флигеле до следующего утра. И только в воскресенье они выползали на грязный двор, одетые в разнокалиберные трофейные мундиры европейских армий, и усаживались на старые автомобильные покрышки с таким видом, будто отдыхали после тяжелой работы. Для того, чтобы понять, кто эти люди, Вайс придумал себе на воскресенье работу в гараже. Ворота он оставил открытыми.
1: Вот гараж. Вот. Господа, в сущности имеется 4 защитных механизма, маскирующих страх смерти.
2: Русская речь? Кто это?
1: Уверяю вас. Секс, наркотики, крайний рационализм и агрессия.
3: Все это фрейдизм.
1: Возможно, но поскольку концепция «каждый человек мой враг» главный фокус...
3: Все это фрейдизм.
1: Возможно, но поскольку концепция «каждый человек мой враг» главный фокус...

0: госпитале.
1: Лафа! Папаша оставил девочку без надзора.
0: Увы, мне это не помогло.
2: Представьте, господа, отвергла в силу моей расовой неполноценности.
1: Ну, беги к шефу, он тебе даст за твои дела звание арийца.
2: Думаю, что шеф в крайне нелюбезных выражениях обещал бы вас повесить, если бы вы ему только попробовали заикнуться об этом.
1: Эх, в России все было по-другому. При Николашке мы были людьми.
2: Слушайте, я бы попросил вас о государе-императоре.
1: Брось! Да не махай кулачишками. Дам похари так, что потом, как после пластической операции, ни один мужик не узнает своего барина.
2: Узнаю!
1: Ждешь, что немцы отдадут тебе усадьбу. Держи карман шире.
3: Тихо, тихо. Господа, мы слишком далеко зашли.
2: Вы не имеете права обсуждать стратегию и тактику Германии в отношении бывшей территории России.
1: А кто накапает?
2: А хоть я. Если, конечно, ты не доложишь раньше.
1: Сволочь.
2: Именно. А я, господа, первое, что сделаю, закажу солянку и растягай. Ну, такой, знаете.
1: Ты лучше жри поменьше. Не набирай лишнего веса. Кончится обучение, и тебя будут кидать с парашютом. Ноги переломишь. Со мной был такой один супчик. Сразу ногу себе вывернул. Пришлось исцелить из пистолета.
2: Ну и дурак.
1: А что? Думаешь, буду на себе тащить в советскую больницу?
2: А ты как хирург, ножичком.
0: Что? Что?
1: Будь спокоен. Попаду тебе в напарники, облегчу бесшумно.
2: Если я сам тебя раньше на стропе не вздёрну.
0: Ну зачем такие грубости?
2: Весна скоро, пасхальные дни.
0: Ах, пасхальные дни, где мы их праздновать будем?
2: Я надеюсь, уже в российских Рязанях.
1: А, вот и отволокут тебя в ЧК. Будет там тебе Пасха.
2: НКВД. Не надо быть таким отсталым.
1: Вызубрил.
2: А что ж, пришлось? С 20-го года дома не был.
1: Ничего, не плачь. Скоро обратно кинут.
3: Господа, тише.
0: Тише. Там в гараже кто-то.
2: Я посмотрю. Эй, солдат, закурить есть?
4: Вас?
2: Хочешь, дам тебе сигарет?
1: Да иди ты сюда, он ни черта по-русски не понимает, не бойся.
2: Wie viel ist die Uhr, Herr Soldat?
4: Ich habe keine Uhr.
2: А у самого на руке часы, от свинья немецкая. Воображает тоже. Wollen Sie eine Zigarette?
4: Danke, nein.
2: Вот и проливай за них кровь. Сигарету взять брезгает. Good, good, Herr Soldat. Heil Гитлер.
4: Heil.
5: Так вот, какое устроено здесь заведение. Диверсанты мечтают о России.

0: Следующее воскресенье Вайс уселся возле гаража, положил себе на колени дощечку, а на нее лист почтовой бумаги. Склонившись, он глубокомысленно водил карандашом, будто писал письмо, порой безразлично поглядывая на людей в иностранных мундирах. На самом деле он усиленно работал, рисовал на тонких листках портреты диверсантов. От этой работы его отвлекла Гертель, девица-ефрейтор, о прелести которой в прошлый раз так оживленно рассуждали диверсанты.
1: Солдат Йохан Вайс! Йохан Вайс!
2: Я здесь, фройлен Гефрейтор.
1: Где вы запропастились? Вы уже окончили свой ремонт?
2: На сегодня, да.

0: У меня там сломалась электропечь. Вы справитесь?
1: Постараюсь.
0: Пойдемте ко мне в канцелярию. Кроме того, там лежат для вас письма. Наверное, от девицы.
1: Может быть.
0: Перевод бумаги. Заходи. Вот. Получай. Рад. Ну, читай, читай.
1: От фрау Дитмар. Дорогой Вайс, я несказанно была рада, получив от вас весточку. Все по-прежнему. Отлично. Что? Вчера у меня был обер-ефрейтор Бруно. Он справлялся о вас. Бруно. Значит, Бруно в Лодзе.
0: Ты что расцвел? Это фрау приятные воспоминания.
1: Да, моя квартирная хозяйка.
0: Ты в нее был влюблен?
1: Насколько позволяли обстоятельства.
0: Понятно. Хочешь выпить?
1: Нет, мне нельзя. Мой шеф очень строг. Так, ну, а где печь?
0: Вон она. А кто твой шеф?
1: Здесь у каждого свой шеф. Кроме вас, фрейлин.
0: Ты женат?
1: Помолвлен.
0: И, конечно, своей невесте ты так же верен, как и Райху.
1: Каждый солдат должен верить в свою невесту так же, как в Райх.
0: О, это опасно. Если твоя невеста не во вспомогательных частях, то все равно, как и все молодые женщины, призваны и отбывают сейчас где-нибудь трудовую повинность. А когда женщина после работы идет не домой, а в казарму, в общежитие, где другие пускают к себе ночью своих начальников-тыловиков, рано или поздно она все равно сделает то же самое, как и все другие.
1: Она не такая.
0: Я тоже была не такая. Ну, что там с моей печью?
1: Перегорели контакты. Вот, все в порядке. А вы из деревни?
0: Да.
1: Я тоже раньше долго жил в деревне.
0: А в тебе что-то есть? От наших парней.
1: У вас своя ферма?
0: Нет. Мы работали с отцом у господина Рейхсфюрера Гиммлера. У него под Мюнхеном огромная птицеферма. Он большой знаток и любитель индеек. Слушай, Йоган...
1: У него большие доходы?
0: Он один из богатейших людей в империи. Ферма это так... Для удовольствия.
1: Ну, и вам, наверное, там хорошо платили?
0: Неплохо. Я вступила в национал-социалистическую партию еще до того, как мы стали хозяевами в Европе. И надеюсь, что здесь, в генерал-губернаторстве, мне дадут землю. И тогда мы с отцом заведем свою птицеферму.
1: Фройлен Ефрейтор.
0: Зови меня Гертель.
1: Фройлен Гертель, а если начнется война с Россией?
0: Нет, я бы хотела все-таки получить свой кусок земли не там, а здесь.
1: Почему?
0: В России суровые зимы, и надо сильно утеплять птичники, это лишние расходы. А так как? Угостить шнапсом? Если ты стесняешься... Можно пойти ко мне...
1: Как-нибудь в другой раз.
0: Ты не находишь, что у меня красивые и полные ноги? Как у настоящей фрау. Так мне многие говорят. Ну-ка, посмотри. Когда я работала на ферме, были как палки сухие, ровные снизу доверху.
2: Да, здесь неплохо кормят.
0: Ты не смущайся. Я знала таких парней, как ты. Что они не уверены в себе. Говорят, это от сильных нервных переживаний.
2: Нет, что касается меня, то я не замечал за собой ничего такого.
0: А это потому, что тебе не приходилось быть агентом.
2: Ну, не всем же быть исключительными храбрецами.
0: Да, ты не храбрец. Послушай, Вайс, я давно наблюдаю за тобой. Ты мне внушил доверие. И вот что я хотела тебе сказать. Ты не окажешь мне любезность?
2: Пожалуйста, фролин.
0: Отца шиб грузовик, зазевался раздява. Сейчас он в санчасти, здесь же. Мне бы очень не хотелось, чтобы он потерял свою должность. Так не согласишься ли ты временно исполнять его обязанности?
2: А что я должен делать?
0: Немного. Подметать двор, посыпать песком дорожки, белить тумбочки. Это на обочинах.
2: Но мне не разрешено передвигаться по всей территории, фролин.
0: О, ерунда. Я тебе раздобуду пропуск. Кстати, ты шофер. И с пропуском будешь заодно ездить и за песком к карьеру. Но это все-таки интереснее, чем сидеть здесь целый день. Ну, соглашайся. Я сумею тебя отблагодарить.
2: Ну, что ж, фролин Гертель, пожалуйста, я согласен.
0: Ну и молодец. А шнапс будет за мной.
3: Вайс почувствовал себя человеком, в руки которого попал клад. Иметь пропуск. Выезжать за территорию. И в первую же поездку за песком он выбрал по дороге место для тайника. Телеграфный столб с номерным знаком 74/2012. Там он закопал шифровку и несколько портретов диверсантов, а затем тайнописью сообщил об этом в записке для Бруно, которую вложил в конверт с письмом к фрау Дитмар. Так он наладил связь. Это было счастье. И все же Вайс допустил оплошность. Это произошло вечером, когда он, сидя в гараже, подправлял утренний набросок.
4: Встать! Бумагу! Ты кто? Йоган Вайс, шофер господина майора Акселя Штайнблица.
5: Кто здесь нарисован?
4: Не могу знать.
5: Кто? Почему рисуешь?
4: Это, осмелюсь вам доложить, жалкая мазня. Я был бы очень счастлив показать вам свои рисунки.
5: Возьми.
6: Что делать? Я знаю этого человека. Его машину уже дважды перекрашивали, и после каждого выезда на ней меняли номер. Такой человек этого разговора не забудет. Как же быть? Бежать от опасности или броситься ей навстречу? Навстречу. Навстречу. На встрече с этим человеком я должен показать ему десяток. Нет, два десятка портретов. Фюреров всех мастей.
3: Вайс положил перед собой книжку солдатского календаря с портретами фюрера, фельдмаршалов, генералов и яростно принялся за работу, теперь уже не таясь, не скрываясь ни от кого. Но нужно было торопиться, оставалось 3 часа до отбоя.
6: Ну что ж, для вас, господа имперские высшие деятели, вполне подойдет условная символическая манера. Ведь важен не портрет, а его идея. Господин рейхсканцлер, извините, но мне придется лишь наметить вашу шевелюру. Да и ордена придется опустить. Задрапируем ваш торс в римскую тогу. Ведь вы же так стремитесь подражать повадкам древних императоров. Достаточно. Вот еще господин Гиммлер, любитель индюшек. Вам придется обойтись без пенсне. Так будут более впечатлять ваши глаза-буравчики. Хорошо. Теперь нужно нарисовать кого-то из лагеря. Только здесь без символической манеры. Это будет подозрительно. Кого же взять? О, фройлен Ефрейтор. Вас, фрау Гертель, я нарисую с той же тщательностью, с какой рисовал и это диверсантское отребье. Надо торопиться.
3: Закончив рисунки, Вайс отнес их в общежитие и сунул под матрац на своей койке, предварительно припорошив каждый лист пылью. До самого отбоя он больше не появлялся в общежитии. Когда перед сном извлек из-под матраца свои рисунки, он убедился, что пыли на них не было. Значит, кто-то интересовался ими. Значит, господин в штатском не оставил без внимания встречу с художником. Ночью Вайс не мог заснуть.

0: На другой день его вызвали в штабной флигель. И там впервые за много дней он увидел своего хозяина, майора Штайнглица. Вайсу приказали показать рисунки.
1: Господа, я прошу вас внимательно ознакомиться с творчеством этого художника. Пригласите солдата.
2: Есть. Йохан Вайс, входите. Хайль Гитлер.
1: Хайль, ты принес свои работы? Давай их. Рейхсканцлер? Так. Рейхсфюрер?
3: Хорошо. Хорошо, я и не знал за тобой таких талантов.
1: А это кто?
2: Фройлен Ефрейтор.
3: Как бездарно. А фигура? Ты преувеличил ее прелесть?
2: Вы несправедливы, господа. Я очень старался. По-моему, мне очень удались ноги фройлен.
4: Ноги? Ноги этой кокотки в мундире.
3: Господа, не будем обижать юного художника. Он, несомненно, старался. И потом он вообще кое-что смыслит в живописи. Однажды на складе Пакет Аукцион он быстро сумел среди хлама отыскать подлинный шедевр кисти Леотара.
4: О, неплохо.
5: Господа, а что, если мы ему поручим написать портрет генерала фон Браухича?
3: Да, это идея. Если Вайс постарается, у него может получиться.
4: Конечно. Учитывая, что Браухич, возможно, посетит наше расположение, и в самые ближайшие дни мы могли бы приятно обрадовать генерала.
1: Тем более, что некоторым из нас предстоит передвижение вместе с ним в места, не столь отдаленные от генерал-губернаторства. Ну как? Сможешь?
2: Я постараюсь. Только, господа, на каком фоне изобразить генерала? Может быть, руины поверженной Варшавы?
5: Нет. Пожалуй, лучше бы Московский Кремль.
1: Оставьте. Если фюрер узнает, что Браухичу поднесли такой портрет, это может вызвать ревнивое недовольство. Вы забываете, что все мы, в том числе генерал Браухич, солдаты фюрера.
5: Да, да, да, вы правы. Да.
2: Тогда разрешите, господа, изобразить генерала на нейтральном фоне, только знамена и оружие.
4: Вот, это другое дело.
2: Мне понадобятся различные материалы. Холст получше, краски, кисти, здесь этого ничего нет.
3: За всем необходимым ты поедешь в Варшаву. Деньги под расписку получишь в канцелярии.
1: Да, и сделать это нужно побыстрее. Иди, я отдам приказание.
0: Все складывалось удачно. Ведь ровно через 3 дня у Вайса была назначена в Варшаве встреча со связным. Чтобы оттянуть время, он занялся набросками к будущему портрету. А через 3 дня...
6: Пропуск! Документы!
2: Bitte, Herr Obergefreiter.
4: Варшаву? Почему на велосипеде?
2: Здесь близко, всего 30 километров.
4: Мы отвезем тебя на мотоцикле.
2: Это совершенно лишнее, господин Обергефреитер. Мы должны беречь горючее, предназначенное для военных целей.
4: Тоже мне экономия.
2: А как вы думаете? Вам никто не простит, если вы будете расточительно расходовать средства обеспечения дальнейших походов вермахта.
4: Ладно, поезжай. Не забудь, в 22:00 ты должен быть на месте.
2: Яволь! Herr Obergefreiter.

0: 30 километров. Тридцать километров. Для меня это те несколько шагов, которые проходит узник от ворот тюрьмы до встречи с родным человеком. 30 километров.
1: Вот и Варшава. Трагические развалины, груды камней, дома, расколотые бомбами. Вайс шел по тропинке среди остроконечных останков стен и вдруг увидел знакомую хилую фигуру, ироническую гримасу на худом лице. Вайс не мог совладать с собой.
0: Бруно.
2: Ну?
0: Бруно.
2: Тише, тише. Без эмоций. Иди вперед. По этой тропинке все время среди развалин.
0: Я очень рад.
2: У нас там тоже начались эмоции, когда связь с тобой прекратилась. Ты несколько разбрасывался, но в общем ничего. Действовал грамотно. Портреты террористов получены, пересняты, розданы опергруппам. Понравились? Талант.
0: Бруно,
2: иди впереди и не останавливайся. Когда поменяемся местами, я буду слушать, а пока изволь слушать меня. Война. Вот-вот. Иди. Иди, не оглядывайся. Теперь о самом трудном для тебя. Начнется война, не рыпаться. Выдержка. Связь с тобой в первые дни войны будет прервана. Да, брат, перемучайся, как хочешь, но чтобы ничего, кроме преданности Рейху. Понял? Ничего. Только вживаться. Что бы там ни было, вживаться. Во имя жизни людей. Во имя нашей победы. Родители твои здоровы. Был у них, живут хорошо. Думают о тебе и любят. И последнее. На связь с тобой будет направлен другой товарищ. Ну вот. А теперь поменяемся местами. Говори коротко, слушаю.
0: Подготовка диверсантов идет полным ходом. В ближайшие дни ожидается приезд Браухича. Ему, очевидно, поручено командовать крупной группировкой, предназначенной для нападения на Советский Союз.
2: Ясно.
0: Бруно, война...
2: Все?
0: Все.
2: Все. Sure.

Тропинка вывела двух солдат на площадь. Здесь они разошлись. Один ушел налево, другой направо. И Вайс не мог себе позволить даже оглянуться на прощание.

0: Вот и начинаются испытания, которые потребуют от меня всего, на что я способен. Изворачиваться, улыбаться, делать вид, будто ты не испытываешь мук, и у тебя нет никакой потребности сейчас, сию минуту действовать, отомстить за свой народ. Нервы. Эмоции. Спокойно, Белов. Да. Только спокойно. Солдат Йоган Вайс.
1: Портрет фон Браухича Вайс написал. Но картину не смогли вручить генералу. Ночью подразделения подняли по тревоге. Вместе с майором Штайнглицем Вайс выехал к восточной границе. Была июньская ночь 1941 года.
2: Ну, погодка. Чертов туман.
3: День будет хорошим, господин майор.
2: Не гони, асфальт мокрый.
1: А в это время на 44-м километре...
4: Закурить не найдется?
5: Найдется. Хотя... Тому, кто бродит ночью по дорогам, неплохо бы иметь свои сигареты. На, закуривай.
4: Хорошо. Между прочим, вы совершенно правы, господин Ефрейтор. Дурацкая привычка часто курить когда-нибудь меня разорит в конец. Но не могу ничего с собой поделать. Да. Мы патрулируем шоссе всю ночь. Сигареты — это единственное, что помогает мне не уснуть.
5: Понятно. Я вот тоже развлекаюсь. Сидеть всю ночь с наушниками и слушать пустоту осточертеет.
4: Это верно. Да. А я уже давно услышал ваш приемник. Где это, я думаю, веселяться? А потом разглядел ваш автофургон. Что? Войти можно?
5: Входи.
4: Это что, Телефункин?
5: Ага, собственность нашего шофера.
4: А он где?
5: Пошел прогуляться.
4: Найдите что-нибудь повеселее.
5: А?
1: Оглушил радиста, выбросил его из кузова и сел за руль. Через некоторое время он остановил машину в глухом месте и включил передатчик.
4: Внимание! Внимание! Всем радиостанциям Советского Союза! 22 июня войска фашистской Германии нападут на СССР. Повторяю, войска фашистской Германии нападут на СССР 22 июня. 22 июня. 22 июня. 22 июня. 20 июня.
2: Зажги фары. Темно, как в туннеле.
3: Господин майор, там впереди какие-то офицеры с оружием в руках и разбитая машина.
2: В чем дело, господа? Ваши документы.
6: Вот они. Возьмите нас в машину. Скорее, он может уйти.
2: Что случилось?
6: Несколько часов назад в этом районе заработала неизвестная радиостанция. Она открытым текстом передала на русском языке, что войска Райха собираются начать наступление на большевистскую Россию 22 июня.
3: Господин майор, нас послали на машине запеленговать радиостанцию. Мы обнаружили, что передача шла из грузовика, который мчится сейчас по шоссе вот в том направлении.
6: Это наш грузовик с полковой рацией.
3: Мы бросились в погоню, но наш автомобиль врезался в дерево.
2: Садитесь. Быстро. Вайс, гони.
6: Очевидно, в грузовик забрался какой-то солдат-предатель, не из нашей части.
3: Он не мог далеко уйти.
2: Скорость. Прибавь скорость.
3: Ты можешь, наконец, прибавить скорость?
2: Приказываю выжать все возможное. Быстрее, солдат Вайс!

0: Сейчас я устрою аварию на повороте. Надо врезать машину в каменные столбики ограждения. Хотя бы смять крыло, и уже можно будет остановиться. Пусть грузовик преодолеет подъем, тогда он успеет уйти.
1: Что такое?
2: О, это наш бронетранспортер. Отлично! От него уж предатель не уйдет.
1: Смотрите! Смотрите, грузовик падает!

0: грохнул во враг. В кустарнике, вверх колесами.
1: Господа, нужно немедленно сообщить о происшедшем. На бронетранспортере есть рация?
0: Да, господин майор.
1: Я займусь этим. А вы быстрее вниз. Надо извлечь эту скотину из грузовика живым или мертвым.
0: Есть. Слушаю, господин майор.
1: Ефрейтор, рация в действии?
2: Да, господин майор.
1: Вызывайте Фихте.
2: Есть. Что передавать, господин майор?
1: Капитану фон Дитриху. Вблизи... Какой это километр?
2: 44-й.
1: Вблизи 44-го километра... На повороте произошла авария. Требуется немедленно ваше присутствие. Майор Штайнблиц.
0: Господин майор!
1: Да?
0: Господин майор, в кабине солдат. Его прижало рулем, вытащить невозможно. Заклинило дверцы кабины.
1: Проклятие! Что за день невезений? Придумайте что-нибудь. Нельзя терять времени, быть может, он еще жив.
3: Господин майор, грузовик можно перевернуть. Спустим во враг... бронетранспортер.
0: Ерунда! При такой крутизне спуска это самоубийство!
3: Разрешите, господин майор, я сделаю это.
1: Хорошо. В кабину, Вайс.

0: Жив ли он? Жив ли этот человек? За тормоза! Только бы не кувырнуться! Зачем я вызвался? Я же не имею права на гибель, дурак! Ничего, ничего. Я заставлю эту махину сползти на дно оврага. Заставлю!
1: Кто же это, а? Он, кажется, мертв. Как его прижало, а?
2: Зайди с той стороны. Осторожнее. Так. Ну, поднимай.
1: Держи за плечи, за плечи.
2: Ты что, мы возьмем вместе.
3: Ну, куда, на траву?
1: Кто же это, кто? Брун.

0: Господин майор, прибыл капитан фон Дитрих.
1: Капитан фон Дитрих, прошу вас сюда.
2: Зажечь фары, врача, санитара, быстро!
3: Есть. Когда это произошло, господин майор?
1: С полчаса назад.
3: Доктор,
2: да?
3: Поторопитесь.
2: Слушаюсь.
3: Раненого нужно обследовать немедленно.
0: Слушаюсь.
3: Да разрежьте же ему мундир.
4: Господин капитан, этот человек умирает. Я полагаю, что не следует его приводить в сознание. Ничего, кроме мучений, это ему не принесет.
3: Он должен заговорить, понимаете? Я вам очень советую, герр доктор, не терять времени.
0: Одну минуту. Сейчас я сделаю укол.
3: Он должен заговорить. Использованную ампулу дайте сюда.
0: Не понял.
3: Ампулу, говорю, дайте сюда.
0: А, пожалуйста.
3: Вы позволите, надеюсь, потом собрать небольшой консилиум, чтобы установить, насколько вы были добросовестны?
0: Как? А, да, конечно.
3: О.
0: Он не приходит в себя, господин капитан.
3: Еще укол.
0: Слушаюсь. Вот.
3: Так. Хорошо. Открыл глаза. Вот и отлично. Майор Штайнгетс, прошу лишних вон.
1: Господа офицеры, прошу. Ефрейтор, солдат Вайс, марш, марш!
3: Доктор!
0: Да.
3: Вы останьтесь.
0: Да, хорошо.
3: Дайте мне что-нибудь подстелить, здесь сыровато. Ну.
1: А, пожалуйста, да. Вот, вот мою шинель, господин капитан.
3: Благодарю.
5: Ну-с, дорогой, быстро. Чье задание? И кратко содержание передать. Потом доктор сделает вам укол, и вы абсолютно безболезненно исчезнете. Итак, пожалуйста.
6: Господин майор!
1: Вайс!
3: Куда? Я же сказал лишних вон! Назад!
7: Давай, давай, поднимайся наверх в свою машину. Эй, ребята! Возьмите его и попридержите там!

0: Солдаты из охраны привели Вайса на шоссе и заставили сесть в кабину. Йоган весь напрягся. Ему чудилось, что все происходит не там, на дне оврага, а здесь, наверху. Казалось, в самые уши лезет отвратительный голос Дитриха.
1: Покрутите ему ногу. Ну, какую же вы ногу крутите, доктор? Я же сказал вам, поломанную, поломанную. Еще укол. Еще.
0: И вдруг все смолкло.

0: Поедешь со мной, Оскар?
1: Да, пожалуй.
0: Поезжай, Вайс.
1: Я же его так логично убеждал.
0: Будешь докладывать?
1: Нет.
0: А если доложит командование части?
1: На всякий случай у меня есть версия. Пьяный солдат угнал машину и потерпел аварию. Что может быть проще?
0: Зачем так?
1: А затем, что если сообщить правду, то армейским тупицам не избежать крупных неприятностей.
0: Ну и черт с ними, пусть отвечают за ротозейство. Тебе-то ведь ясно, что это советский разведчик.
1: Да, но у меня нет доказательств. Да и к чему они? Ничего от этого не изменится. Армия готова для удара, и сам фюрер не захочет отложить наступление на минуту.
0: А все же, почему ты так хочешь это скрыть?
1: Я дорожу честью Абвера. У нас в отделе контрразведки никогда не было промахов в работе. У нас и сейчас нет никаких промахов. И не будет.
0: Оскар, можешь быть спокоен. Я тебя понял.
1: Как утверждают философы, спокойствие есть качество, более всего присущее красоте. А мне нравится всегда и при всех обстоятельствах быть красивым. Эй, ты, солдат, а что ты скажешь об аварии?
2: Хватил шнапса, ошалел.
1: Бывает. Господин капитан, вы добрый человек. Вы так старались спасти ему жизнь.
3: Да, именно эти слова произнес Йоган. И это было самое трудное, что до сих пор выпадало ему в жизни. Вайс автоматически вел машину.
4: Сейчас я обернусь и пристрелю их. Потом приеду в подразделение и снова буду стрелять. Стрелять. Только стрелять. Это единственное, что я теперь в состоянии сделать.
5: Что бы ни было, вживаться. Вживаться во имя победы и жизни людей, вживаться.
4: Бруно, Бруно. Конечно, ты не простил бы мне этого. Нет. Нет, Бруно. Александр Белов будет работать. Будет

И снова Варшава. Теперь это тыловой город. На востоке от него, на советской земле, полыхала война.

0: Восточном фронте шли бои. Свой невидимый бой продолжал и советский разведчик Александр Белов. Поздней осенью из Берлина в Варшаву прибыл некий господин Ландсдорф. Он был в штатском, но Штайнглиц и Дитрих встретили его в парадных мундирах. Состоялась короткая беседа, и в конце ее Штайнглиц приказал Вайсу приготовить вечером ванну для господина Ландсдорфа. Выполнить это почетное поручение сперва показалось Вайсу затруднительным. Он не был подготовлен к роли лакея. Но делать нечего, и тщательно обдумав свое поведение, Йоган приступил к выполнению новых обязанностей.
1: Ванна готова, господин Ландсдорф.
2: Да, хорошо.
1: Прошу вас сюда. Разрешите, я помогу вам. Ваш халат. Вот, пожалуйста.
2: Хорошо. Отлично. Фу. Ты свободен. Когда понадобишься, я кликну тебя.
1: Есть. Разрешите, я приготовлю постель.
2: Ступай.

0: Пока Лансдорф с мечтательной улыбкой плескался в ванне, Вайс успела смотреть в соседней комнате чемодан и ознакомиться с содержанием записной книжки гостя. Из нее он узнал, что господин Лансдорф намерен заняться сетью разведывательно-диверсионных школ.
1: Вы меня звали, господин Лансдорф?
2: Да, я хочу встать и перейти в постель.
1: Прошу вас. Вот так. Простыня.
2: Хорошо. Мои туфли.
1: Пожалуйста. Пойдемте. Позвольте, я включу колорифер.
2: Да.
1: Ваша сигара?
2: Отлично.
1: Доброй ночи, господин Лансдорф.
2: Погоди. Тут нога у меня. Не можешь ли ты мне помассировать ногу, эфрейтор?
1: С удовольствием.
2: Так. Так, хорошо. Хорошо. Еще древние римляне прибегали к массажу. Полководцы накануне сражений, а патриции перед важными выступлениями в Сенате. За что ты получил медаль?
1: Увы, только за храбрость.
2: Это непременное качество солдат-фюрера. Почему ты говоришь «увы»? Что у тебя в голове?
1: Господин генерал.
2: Я не генерал.
1: Мне кажется, майор Штайнглиц и капитан Дитрих сегодня не совсем точно поняли вас.
2: Говори, я слушаю.
1: Вы дали им понять, что в диверсионных школах нужен самый строгий отсев. Это даст возможность впоследствии упрекнуть службы гестапо в том, что они рекомендуют нам непригодных для диверсии людей.
2: Что же из этого следует?
1: И все-таки нужно, чтобы непригодный материал в известном количестве попадал в школы. Ведь если нам некого станет браковать, то ответственность за возможные провалы будет ложиться на службу Абвера.
2: Ты мошенник. Где ты этому научился?
1: У моего шефа, Крайсляйтера Функа. Он применял этот метод в своем немецко-балтийском объединении. Принимал туда всех желающих, а потом накануне репатриации составил огромный список тех, кто не заслуживал доверия. Берлин высоко оценил его усердие и, кроме того, указал на недостаточно хорошую работу агентов гестапо в Риге.
2: Откуда ты об этом знаешь?
1: Я пользовался доверием господина Функа.
2: Почему?
1: Хотя бы потому, что вы первый от меня это слышите и последний. Функ ценил мою способность забывать то, чего не следует помнить.
2: Ты, оказывается, не дурак.
1: Просто мне кажется, что вы большой человек. И хотел обратить на себя ваше внимание. Почувствовал вашу благосклонность и решился. И... Господин Лансдорф, я немного знаю русский язык. Научился, когда работал у русского эмигранта в Латвии. Правда, я не могу разговаривать так, как русские люди, но я все понимаю.
2: Тебя надо немного подучить и послать в Россию, в тыл. Ты же храбрец.
1: Благодарю вас, господин Лансдорф. Правда, мне может помешать моя внешность. В Риге любой латыш сразу узнавал во мне немца, а русские тем более. Но это ничего не значит. Я готов отдать жизнь за фюрера. И можете мне верить, если придется погибнуть, погибну как истинный немец.
2: А ну-ка, повернись в профиль. А теперь в три четверти. Еще немного. Да, ты прав. Ты типичный немец. Но у тебя длинный язык. а из-за длинного языка может пострадать шея. Я подумаю о тебе.

слушаете «Умное радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-96. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года.

Александр Дюма, граф Монте-Кристо, по запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пеше. Часть четвертая. Встреча с прошлым.

0: Обо мне, говорят, Александр Дюма способен писать только исторические романы. Ошибаетесь, господа. Я пишу роман о моем времени, о первой половине 19 века. Пишу роман о людях, которых встречал, с которыми сталкивала меня судьба и которых я узнал до конца. Да, я знаю, что прикрывает мундиры и звезды титулованных особ. Я знаю, какие удары могут наносить эти особы, пользуясь своей неприкосновенностью. Я научился молчать. Но за меня стали говорить мои герои. Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо, мой новый герой. Ты свершишь то, что не удалось свершить мне. Ты, мое второе «я». Ты, в которую я вложил свой ум, сердце, свою любовь и ненависть. Мое воображение переносит меня вслед за тобой в город Ним, куда умчали тебя горячие лошади, в город, куда жандармы отвезли контрабандиста Бертуччо, арестованного в доме Кадруса по подозрению в убийстве ювелира.
1: Я не убивал ни ювелира, ни Карконте, клянусь небом, господин надзиратель.
2: Клятвы корсиканца, контрабандиста, это ты расскажешь судьям.
1: Я все видел и слышал. Это Кадрус.
2: Послушай, Бертуччо, что ты хочешь? Приходят жандармы, ювелир зарезан, Карконте мертва. Ты один в крови.
1: Я услышал крик и побежал наверх. Думал спасти ювелира.
2: Складно, складно. Но никто не поверит. А Кадрус, единственный свидетель, тот, кого ты обвиняешь, сбежал неизвестно куда.
1: Что же мне делать? Что же мне делать?
2: Что делать? Годков 20 придется поторчать на каторге.
1: Нет, это несправедливо. Я же не говорю, что не занимался контрабандой, но за это не ссылают на убийство. Нет, нет. Я же не говорю, что не занимался контрабандой, но за это не ссылают на убийство. Нет.

0: Господин Аббат?
1: Меня зовут Аббат Бузони.
2: Что? Бузони? Это чудо-чудо?
1: Оставьте меня наедине с заключенным.
0: Но это не полагается, святой отец.
1: У меня есть разрешение начальства. Вот, читайте, сын мой.
0: Все правильно. Подпись, печать. Оставляю вас вдвоем, святой отец. Вам-то он должен сказать правду.
2: Я узнал вас, святой отец. Вы были тогда у Кадруса. Аббат Бузони, да, это вы. Вы им все расскажете, меня освободят.
1: Да, но я сделаю это с одним условием.
2: Что я должен сделать?
1: Ты должен рассказать мне, и только мне, правду. Как умер твой старший брат?
2: Его убили.
1: Убийцы были наказаны? Значит, их не нашли? Но ты требовал правосудия? Отвечай, Бертуччо.
2: Зачем вы меня мучите? Я ведь понимаю, вы знаете.
1: Значит, это правда. Ты убил де Вильфора.
2: У нас на Корсике это называется местью. Вендетта. За нее не судят.
1: Ну, милый мой, мы с тобой не на Корсике. Здесь правосудие придерживается других взглядов на убийство. Вильфор прокурор.
2: Да. Я убил его. Когда он вышел в сад из комнаты своей возлюбленной ночью, я спрятался, чтобы посмотреть, что он затеял. Он вырыл яму, положил в нее ящик, засыпал землей. Я крикнул: «Вот моя месть, вспомни брата!» Он обернулся, узнал меня, и тогда я ударил его ножом.
1: Дальше, Бертуччо, дальше!
2: Он упал. Он был мертв. Тогда я выкопал ящик, вскрыл его, я думал, там деньги, но там... Там был ребенок.
1: Что? Ребенок мертвый?
2: Сначала я подумал, что мертвый. Он, видимо, только что родился. Но спустя мгновение он тихонько запищал. Я завернул его в пеленки и убежал из сада. Пеленки были богатые. Кружевные, с гербом. Я усыновил мальчика. Вдова моего брата и я воспитали его. Его зовут Бенедетто.
1: Он знает, что не ты его родной отец.
2: Нашлись трепливые языки, разболтали мальчишки. С тех пор он перестал меня слушаться. Вбил себе в башку, что его родители знатные и богатые люди. Вот сейчас я в тюрьме. Боюсь, не натворил бы он каких-нибудь дел. Совсем от рук отбился.
1: Бертуччо, я должен тебя огорчить. Вильфор не умер. Он жив.
2: Жив? Это невозможно, святой отец. Невозможно.
1: Более того, он сейчас в Ниме. Я только что видел его.
2: Жив? Что он здесь делает?
1: Мне кажется, он ищет тебя.
2: Я погиб.
1: Нет, Бертуччо, ты не погиб, если ты послушаешься меня. Забудь все, о чем ты мне сейчас говорил. Ты никогда не видел Вильфора, понял? Не было ни убийства, ни ребенка, ничего. Как бы тебя ни уговаривали признаться, что бы тебе ни посулили ни слова, ни звука, ни намека... Только на этом условии, Бертуччо, я освобожу тебя отсюда.
2: Дайте мне распятие, я поклянусь, святой отец.
0: Простите, ваше преподобие. На этого парня сегодня большой спрос. Еще один человек желает говорить с ним. Имени он не назвал, но по всему видно, господин знатный. Есть разрешение. Входите, милостивый государь.
3: Но здесь посторонние.
1: О, не тревожьтесь, сударь, я всего лишь бедный священник, и здесь я по долгу службы. Примите мое благословение, я ухожу.
4: Я опередил тебя, Вильфор.
3: Вы узнаете меня, Бертуччо?
2: Нет, сударь, я не знаю вас.
3: Я королевский прокурор Вильфор.
2: Возможно. Но я не знаю вас, никогда не видел.
3: Как? А та ночь в саду? А нож

0: твой брат.
1: Не понимаю, о чем говорит ваша милость.
0: Что вы делали в ночь на 30 сентября 1819 года?
1: 11 лет назад. Как я могу помнить?
0: Ты убил человека. Этот человек я.
1: Как же я вас убил, когда вы тут живы?
0: Негодяй! Ты лжешь! Ты лжешь!
1: Я никого не убивал. Вы что-то спутали, ваша милость.
0: Послушай, Бертуччио, клянусь, ты останешься на свободе. Я ничего не сделаю тебе, только признайся, так было.
1: Хотите правду?
0: Да.
1: Ладно. Да, я убил человека. Я не знаю, кто это был. Я убил его потому, что увидел, как он зарывал в землю ящик. Я думал, там сокровище. Я откопал ящик.
0: Нашел? Ну, говори, говори, говори же!
1: Нашел новорожденного ребенка. Живого?
0: Где? Где сейчас этот ребенок?
1: Не знаю.
0: Послушай, Бертуччио, скажи мне, где он? Скажи, я сойду с ума. Я дам тебе денег, много денег. Это камень, который душит меня, Бертуччио. Почему ты молчишь? Почему так смотришь?
1: Прокурор, почему вы не сделаете, чтобы ожил мой брат?
0: Жестоко, жестоко. Я не повинен в твоем несчастье, Бертуччио. Я прошу на коленях, видишь? Где ребенок? Умоляю тебя, умоляю.
2: О, брат мой, вот сейчас ты действительно отомщен.
3: О, сударь, вам нехорошо. Он вам что-нибудь сделал?
0: Этого человека надо сурово судить и наказать.
3: Напротив, я пришел с приказом освободить его. Он невиновен. Поймали настоящего убийцу, Кадруса. Вот господин аббат подтвердит.
4: Да, это правда, сын мой. Он невиновен.
3: Как только Кадрус увидел его преподобие, он тут же сознался.
0: Значит, этот человек свободен?
1: Да, ваша милость, свободен.
4: Я сдержал свое слово, Бертуччио.
0: Я сойду с...

0: И так, Эдмон, ты узнал в Ниме то, что хотел?
1: То есть я узнал то, что вы хотели, чтобы я узнал, господин Дюма. Как-никак мои действия направляете вы.
0: Ну, ты, мой милый, ведешь себя достаточно свободно. Не успеваю я подумать, как ты уже что-то сделал.
1: Я просто ловлю вашу мысль на лету, господин Дюма.
0: Зачем ты послал Джакоба в Генуэ, Эдмон? Нет, я, конечно, подозреваю, зачем. Но мне хотелось бы услышать это от тебя.
1: Со мной вам не стоит хитрить, господин Дюма. Ведь вам так хочется, чтобы я, ваш герой, был великодушным, несмотря на жестокие испытания, которым вы меня подвергли.
0: Да, да.
1: Разве вы не внушаете мне все время, что даже самые тяжкие страдания не должны убивать в человеке человека? Разве вы не волнуетесь о том, вспомню ли я людей, достойных благодарности? Разве не думаете, как их отблагодарить, помочь им? Сделайте доброе дело.
0: Ладно, ладно, я доволен тобой, мой мальчик. Ты лучшая часть моего собственного я. Оставайся таким. И, пожалуй, пора тебе заняться делом. Эдмон, наступило утро 5 июля.

0: 5 июля. Прошел ровно месяц, но я не смог ничего сделать. Сейчас явится этот человек, и я буду вынужден отказать в оплате векселей. Это бесчестие. Так, это единственный выход. Я исчерпал все возможности. Спасти меня могло бы только чудо.
1: Господин Мурель, вам велели передать этот кошелек и какие-то бумаги.
0: Кто велел?
1: Мне неизвестно, господин Мурель. Всего вам доброго.
0: Невероятно. Деньги огромные. Больше, чем мне надо. И векселя. Все мои векселя оплаченные. Я ничего не понимаю. Ничего не понимаю.
2: Господин Морель! Господин Морель! Скорее на набережную! В порт входит ваш фараон с грузом и товарами!
3: На набережную скорее, господин Морель!
2: Фараон!
0: Фараон? У меня мешается ум. Фараон.
4: Фараон с полным грузом.
5: А говорили, потонул.
6: Да вот языки у людей, только бы им болтать.
7: Пропустите господина Мореля.
4: Господин Морель, сюда, сюда. Взгляните, фараон.
0: Я ничего не понимаю. Я просто принимаю чудо.
1: Ну, господин граф, я сделал все, что надо.
8: Не говори так громко, Джакопо. Кругом люди. И господин Морель все время оглядывается, словно ищет кого-то в толпе. Не хочу, чтобы он увидел меня. Он удивился, получив кошелек?
1: У него был вид человека, спасенного от смерти.
8: Хорошо, Джакопо. Иди, готовь яхту. Мы отплываем.
1: Слушаюсь, ваше сиятельство.
8: Какое счастливое, помолодевшее лицо у Мореля. Будь счастлив, благородный, прекрасный человек. Живи для добра, которое ты делал и будешь делать. И пусть моя благодарность тебе останется в тайне, так же, как остались в тайне твои благодеяния. Сердце мое полно света, добра и радости.

0: сердце мое полно света, добра и радости. Прекрасно, ну вот, Эдмон, ты воздал добром за добро.
1: Каждый получит то, что заслужил, господин Дюма.
0: Значит, в Париж?
1: Нет, нет, мне еще рано в Париж.
0: Рано? Почему?
1: Я узнал о Вильфоре, о Дангларе, но остался Фернан. Мне нужно разобраться в его жизни, прежде чем вынести приговор.
0: Но это опять потребует времени.
1: Я не спешу, господин Дюма.
0: Я понял, Эдмон. Тебе надо знать, чтобы действовать наверняка. Ну так что же мне теперь с тобой делать?
1: Отправьте меня путешествовать. Я хотел бы повидать Восток, узнать Европу, Азию.
0: Что ж, если ты решил, пусть так и будет. Поезжай, Эдмон. Кстати, это и мне поможет в развитии романа. Пройдут годы, и мы вновь встретимся с тобой. Я не стану сопровождать тебя в твоих странствиях. Ты вернешься, и мы продолжим твою жизнь.

0: Итак, Эдмон, твое путешествие продолжалось 8 лет. Я не поскупился. Я дал тебе возможность объездить весь мир. Ты узнал Европу, Азию. Ты долго жил на Востоке. Ты посетил Грецию, жил в Афинах. В городе, которым когда-то правил Али Табелин, паша Янинский. Ты проследил историю его гибели, судьбу его вдовы и дочери. И ты узнал, что Али Табелина предал французский офицер, который был у него на службе.
1: Офицера звали Фернан.
0: Ну вот, Эдмон. Теперь ты знаешь.
1: Да, господин Дюма, теперь я знаю. Фернан предал Али Табелина, получив за это огромные деньги. Он продал в рабство его вдову и дочь Гайды. Вдова умерла, не вынеся горя и позора. Дочь Гайды едет со мной в Париж. Ей 18 лет. Я выкупил ее у турецкого султана, отдав ему один из 3 моих огромных изумрудов.
0: У тебя были и другие встречи.
1: Да, в Риме я встретил сына Мерседес, Альбера. Он попал в руки римских бандитов, ему грозила смерть.
0: Ты спас его. Ты спас сына Фернана. Теперь он граф де Морсер.
1: Я спас сына Мерседес, господин Дюма. Альбер славный юноша, я мог бы полюбить его.
0: И вот ты едешь в Париж, и твой первый визит в дом графа де Морсер. Альбер ждет тебя к завтраку, вы уговорились еще в Риме.
1: Господин Дюма, я боюсь. Впервые я страшусь встречи с прошлым, с Фернаном Мондего.
0: Через это надо пройти, Эдмон. Вспомни замок Иф.
1: Вы правы, господин Дюма. Через это надо пройти.

0: Мерседес! Мерседес, я искал вас по всему дому.
1: Что-нибудь случилось, Фернан?
0: Альбер просит разрешения представить нам сейчас этого графа, как его, Монте-Кристо, кажется.
1: Но граф спас нашего сына от смерти.
0: Знаю! Знаю! Но кто он такой? И что это за нелепое имя? Монте-Кристо. Я справлялся всюду. Нигде нет такого родового имени. Нигде!
1: Не понимаю, Фернан, что вас тревожит?
0: Наше положение в обществе обязывает нас быть очень разборчивыми в знакомствах. Не забывайте, что я пер и граф.
1: А я помню солдата Фернана и рыбачку Мерседес.
0: Я запретил вам раз и навсегда вспоминать об этом. Прошлого не существует. Оно давно умерло. Умерло! Умерло!
2: Прошу вас, граф, прошу.
3: Я следую за вами, Альбер.
1: Боже мой! Кто это?
2: Матушка, отец, позвольте представить вам графа Монте-Кристо, моего спасителя.
4: Добро пожаловать, граф. Кроме приятной чести знакомства с вами, я считаю своим долгом, как отец, поблагодарить вас.
2: Матушка, что с вами? Вам дурно?
4: В самом деле, вы побледнели, Мерседес.
1: Пустое. Просто увидев графа, я вспомнила страшную опасность, которой ты подвергался, сын мой. Вы вернули мне сына, граф. А сын — это вся моя жизнь.
5: Графиня, поверьте, вы преувеличиваете мою заслугу.
4: Каким образом вам удалось выручить Альбера, граф?
5: Очень просто. В свое время главарь этой шайки попался мне в руки. Я мог бы отдать его римскому правосудию, но отпустил с условием, что он никогда не тронет ни меня, ни моих друзей.
4: Вы отпустили бандита? Но вы совершили преступление.
5: Право, генерал. Этот бандит не больше злодей, чем многие знатные господа, занимающие высокие посты.
4: Вы вольнодумец, граф. Вы не знаете Франции.
5: О да, я долго жил среди дикарей.
4: Надеюсь, пребывание во Франции подействует на вас благотворно, граф. Я сочту своим долгом ввести вас в общество.
5: Благодарю, генерал. Польщен и тронут. Рекомендация такого аристократа, как граф де Морсер.
4: Да, да, да. Разумеется, моя рекомендация откроет вам двери лучших домов Франции. Если вы нуждаетесь в кредите, мой друг Данглар...
5: Да, кстати, скажите, банк Данглара верный банк?
4: Помилуйте, Данглар миллионер.
5: А, отлично. Дело в том, что мне сегодня же понадобятся деньги. Я ведь должен устроиться в Париже, в своем доме, обзавестись всем необходимым.
4: Данглар легко даст вам хоть 500 тысяч франков.
5: 500 тысяч? Простите, генерал, но это сумма для мелкого рантье.
4: Сколько же вы собираетесь тратить, граф?
5: Я никогда не считаю денег. На это у меня есть управляющий. Но, думаю, 6 миллионов мне на первое время хватило бы.
4: 6 миллионов?
2: Отец, я вам говорил, граф Монте-Кристо сказочно богат.
4: 6 миллионов. Граф, мне было бы чрезвычайно лестно, если бы вы сегодня посетили наше заседание в палате перов. Я буду держать речь.
5: Сожалею, генерал, я ведь только утром приехал. И даже еще не знаю, где мой дом и какой он. Управляющий снял его без меня. Вот адрес. Елисейские поля.
1: Самый аристократический район.
5: Да? Тем лучше. Пользуюсь случаем, графиня, чтобы просить вас и графа, и, разумеется, виконта, посетить этот дом ровно через неделю.
4: Благодарю за честь. Извините, мне пора в палату. Что поделаешь? Положение обязывает. Мы, государственные люди, не принадлежим себе. Оставляю вас в обществе графини и Альбера. Вы будете иметь бешеный успех в Париже, граф. Предрекаю вам.
0: Подумать только. 6 миллионов.
1: Извините несколько свободную манеру мужа, граф. Он в прошлом солдат. Старое забывается нелегко.
5: Вы правы, графиня. Старое не забывается.
1: Вы спасли моего сына. Я буду молиться за вас до конца дней. Я не стала бы жить, если б Альбер...
5: Верю. Верю, графиня. Я знал отца, который умер от горя, потеряв сына. Разрешите откланяться, графиня. Я и так уже все утро провел у вас.
2: Вы мне позволите сегодня навестить вас в вашем новом доме, граф? Я сгораю от любопытства.
5: Буду очень рад, Альбер. Часа через два прошу вас ко мне. Графиня, благодарю вас за честь.
1: Граф, вы верите в привидения?
5: Я верю в совесть, графиня. В совесть мстительную, терзающую душу день за днем многие годы. Еще раз имею честь.
2: Я провожу вас.
1: Привидение и совесть. Альбер.
2: Да?
1: У графа есть кто-нибудь? Жена, семья, возлюбленная.
2: Нет, он одинок. Но у него есть рабыня.
1: Ты шутишь, Альбер?
2: Ее зовут Гайде, гречанка, красавица. Прекрасно играет на лютне, вся обвешана драгоценностями.
1: Сколько ему может быть лет?
2: Думаю, лет 37-38, не больше.
1: Так молод? 38 лет.
5: Ну что ж, Бертуччо, я доволен домом.
6: О, ваше превосходительство, я счастлив. С тех пор, как аббат Бузони рекомендовал вам меня в управляющие, я стал человеком.
5: Кстати, это верно, что мне рассказывал о вас аббат Бузони? Вы пытались убить королевского прокурора Вильфора?
6: Ваше превосходительство, я покаялся.
5: Значит, правда. А что с ребенком, который был в ящике? Вы ведь его усыновили?
6: О, ваше превосходительство, очень плохо. Бенедетто вырос избалованным дурным мальчиком. Он внушил себе, что его родители знатные и богатые люди. Меня он не признавал, требовал денег. Кончилось все трагически. Когда я был в отъезде, он со своими дружками совершил убийство. Конечно, Бенедетто поймали. Он на каторге, в Тулоне.
5: Прелестный юноша.
6: Ему дали 15 лет. А ведь я любил этого мальчишку как сына.
5: Да. Ну вот что, Бертуччо, когда приедет Альбер Морсер, доложите. Я дома.
6: Слушаю, господин граф.
5: Так. Значит, Бенедетто на каторге вместе с Кадрусом.
7: О, мой господин! Наконец-то я снова вижу тебя.
5: Здравствуй, Гайде. Устала с дороги?
7: Нет, мне было очень интересно.
5: Ты видела свои комнаты? Тебе понравилось?
7: Мне нравится всюду, где я могу быть рядом с тобой.
5: Дитя мое, мы теперь не на Востоке, а во Франции. Здесь ты свободна и можешь жить, как тебе захочется. Ты должна выезжать в свет.
7: Зачем мне свет? Разве мне плохо с тобой?
5: Ты так молода, прекрасна. Ты можешь встретить юношу, полюбить. Должна же ты когда-нибудь полюбить и быть счастлива.
7: Но я люблю тебя, господин мой.
5: Я говорю о другой любви, Гайде.
7: Я любила отца больше жизни. Я люблю тебя больше, чем отца. Умер отец, я осталась жива. Не станет тебя, я умру.
5: Ты ребенок, Гайде. Но я благодарен небу, что оно послало мне тебя.
6: Викон де Морсер, ваше сиятельство.
5: Простите.
6: Слушаю.
5: Гайде, у меня к тебе просьба. Сейчас ты уйдешь к себе, но вскоре я позову тебя и познакомлю с одним своим другом. Ты должна будешь рассказать ему об отце.
7: Рассказать о моем отце? Все? Все?
5: Нет, не все, только историю его гибели. Знаю, Гайда, тебе тяжело, но сделай это для меня. Ты ведь помнишь того французского офицера?
7: Проживу 1000 лет, но не забуду его лица.
5: Только не называй имени офицера. Запомнишь?
7: Я сделаю, как ты приказал, господин мой.
8: Дорогой граф, я видел дома богаче, но элегантнее, аристократичнее нет.
2: А кто это играет? О, прекрасная гречанка тоже здесь?
5: Хотите познакомиться?
2: Как? Вы ведь ее скрываете?
5: Дорогой мой, во Франции женщину трудно держать в заперти. Да я и не буду пытаться.
9: Попросите госпожу прийти сюда.
5: Альбер, если вы интересуетесь историей Греции, вот вам случай. Гайда, дочь печально погибшего паши Али Табеллина.
2: Не может быть. Ведь у Али Табеллина служил отец. Отец был его самым доверенным офицером, и перед смертью он поручил ему жену и дочь. Но, к несчастью, их похитили.
7: Ты звал меня, господин мой?
5: Гайде, я хочу представить тебе моего друга, Виконта де Морсер. Он будет часто бывать у нас.
7: Твой друг будет и моим другом.
2: Я счастлив, мадемуазель.
5: Гайде, Виконт знает, кто ты. Твоя судьба тронула его. Ему хотелось бы узнать подробности о гибели твоего отца.
2: Мадемуазель, поверьте, если вам это тяжело...
7: Я расскажу. Так хочет мой господин. Это было в тот черный год, когда враги решили завоевать нашу страну. Отец был великий полководец. У него было меньше войска, чем у врага, но он храбро отражал натиск. Не желая гибели людей, отец увел большую часть войска в катакомбы, о которых никто не знал. Неприятель не смог бы добраться до нас. Я и моя мать тоже были там. Мы никогда не разлучались с отцом. Враг расположился лагерем вокруг катакомб. И тогда отец решил вступить с ним в переговоры. Он послал офицера, которому верил, которого любил и осыпал наградами.
2: Простите, мадемуазель, этот офицер был грек?
7: Нет, француз. Он давно служил у отца. Мы все верили ему. Отец дал французу свой перстень и сказал: если придешь с миром, передашь перстень охране, мы откроем двери. Если враги не согласятся, я выведу всех трудной, но возможной дорогой, чтобы снова воевать и бороться. Француз ушел. Мы ждали, напряженные, молча. Вдруг радостные крики у входа: «Перстень! Перстень!» Француз передал перстень охране. Часовой принес его отцу. Отец поцеловал перстень. Слава Богу, конец кровопролитию. И открыл двери. И тут ворвались враги. И впереди всех этот офицер.
2: Ужасное предательство. Какой позор.
7: Отца убили на моих глазах. На моих глазах офицеры отсчитали огромные деньги за это предательство. Я и моя мать стали пленницами француза. Он в тот же день продал нас турецкому султану. Мать не вынесла, умерла. Я жила до того дня, как пришел мой спаситель и освободил меня. Прости, господин мой, я больше не в силах.
5: Отдохни, дитя. Иди к себе.
2: Прощайте, мадемуазель. Простите. Граф, а вы случайно не знаете имени этого мерзавца-офицера?
5: Гайда не помнит его имени. Она была еще мала.
2: Надеюсь, умер он такой же позорной смертью, какой была и его жизнь. О, если бы он был жив, я бы первый убил его.
5: О, да вы кровожадный, Альбер. Извините, если я покажусь вам нескромным, Вы чем-то расстроены? Я не ошибаюсь?
10: Нет, граф, вы не ошиблись. Я расстроен и зол.
5: Даже так?
10: Меня хотят женить на дочери Данглар. Не смейтесь, это ужасно. Это все фантазия отца. Я не знаю, что связывает его и Данглара, но что-то, видимо, есть. Хотя положение у них разное. Все-таки отец – родовой аристократ, а Данглар – денежный мешок. Посоветуйте что-нибудь.
5: Боюсь, что вам придется влюбиться в мадемуазель Данглар. Это ваша коляска, Альбер?
10: А нет, это карета отца. Он знает, что я у вас, и решил, наверное, заехать за мной. До свидания, милый граф. Мой почтительный поклон, мадемуазель Гайде.
5: Будьте здоровы, виконт. Гайда, ты здесь? Ты успокоилась?
7: Я должна еще что-то сделать, господин мой.
5: Подойди к окну, дитя мое. Встань тут, чтобы тебя не было видно с улицы. Видишь карету? К ней подходит виконт. Видишь человека, который выглядывает из окна кареты? Это он? Гайда, скажи мне, это он?
7: Злодей! Злодей! Подлец! Предатель! И он еще жив! Жив!
5: Да, он жив.
7: Ты отомстишь? Ты отомстишь за отца? За меня? Господин мой!
5: Да, Гайда. И за тебя тоже. Отдохни, дитя мое. У тебя сегодня был тяжкий день. Бертуччо, попросите ко мне Джакопо.
11: Ваше сиятельство, звали?
5: Джакопо, сейчас же поедешь в Тулон, туда, где отбывают срок каторжники. Возьми побольше денег, нужно устроить побег одному преступнику. Его зовут Бенедетто. Передашь беглому письмо. Скажешь, это рекомендательное письмо от лондонского банкирского дома.
11: Его сиятельству графу Монте-Кристо.
5: Да, письмо ко мне. С этим письмом Бенедетто должен явиться в Париж не позже середины этой недели. Ты все понял, Джакопо?
11: Как всегда, ничего не понял. Но исполню все, как вы приказали. Мальчишка будет на этой неделе у вас.

0: Эдмон Дантес, мы приближаемся к развязке. Когда ты совершишь то, что задумал, закончу и я свой роман. Но сейчас для нас обоих наступил трудный момент. Ну что ж, Эдмон, ты готов?
1: Да, господин Дюма, я готов.
0: Ты задумался. О чем?
1: Я вспоминал.
0: Юность?
1: Да, и юность тоже.
0: Ты вспоминал замок Иф.
1: Прошло много лет, а я до сих пор не могу слышать крик чаек. Не могу спокойно слышать, как плещутся о камни волны. Это были единственные звуки, которые я слышал те 14 лет. 14 лет одиночного заключения в крепости.
0: Ты неблагодарен. Ты забыл аббата Фария.
1: Я жив, значит, я помню аббата Фария.
0: Ты вспоминаешь сейчас все это, чтобы действовать.
1: Мне нужна вся моя твердость, господин Дюма. Все мое мужество. Ведь я только человек.
0: Но ты решил не отступать от плана.
1: Я не отступлю.
0: Это жестокий план.
1: Может быть.
0: И ты будешь неуклонно действовать по этому плану?
1: По вашему плану, господин Дюма.
0: Да. Возмездие часто медлит, но избежать его нельзя. Я полюбил тебя, Эдмон. Я полюбил тебя. И мне будет трудно расстаться с тобой. Я отдал тебе много души, Эдмон.
1: Господин Дюма, я не разочаровал вас?
0: Нет. Иногда удивлял, пожалуй. Ты не всегда поступал так, как я задумывал. Но ты убеждал меня в своей правоте. Однако не будем отвлекаться. Давай-ка еще раз просмотрим весь наш план. Так, ты послал Джакопа в Тулон к Бенедетто. Кстати, как мы его назовем? Пожалуй, виконт Андреа Кавальканти будет звучать недурно, а? Андреа Кавальканти.

0: Я все исполнил, господин граф. Он здесь, сидит в гостиной.
1: Пусть подождет. Рассказывай Джакопо.
0: Ну, мальчишка, видно, был неосторожен. Разболтал соседу по бараку, или тот сам подслушал, что Бенедетто собирается бежать. Словом, пришлось мне забрать с собой второго каторжника. Иначе он грозился, что позовет часовых. Все могло сорваться, ваше сиятельство.
1: Понимаю. Ну что ж, а кто этот второй? Как его имя?
0: Осужден за убийство уже в годах. Гаспар Кадрус.
1: Кадрус? А где он?
0: Мы высадили его из кареты за 10 миль от Парижа. Он сказал, что сам теперь о себе позаботится. Начнет воровать, я полагаю.
1: Ну хорошо, Джакопо. Ступай, отдыхай. Спасибо тебе.
0: О, господин граф, я готов за вас в огонь и в воду.
1: Верю, верю, друг мой. Ты, конечно, понимаешь, что никто не должен знать об этом побеге и о мальчишке.
0: Разумеется, господин граф.
1: Ну что ж, проси, виконта Кавальканти.
0: Слушаюсь.
2: О, господин граф Монте-Кристо, не так ли?
1: А, кажется, у вас ко мне письмо?
2: Да.
1: Давайте.
2: Вот.
1: Угу. Ну что же, мне рекомендуют вас мои банкиры из Лондона. Они просят ввести вас в парижский свет. Я к вашим услугам, виконт.
2: А больше они ни о чем не просят, а?
1: Да так, мелочь. Я должен судить вам сумму.
2: Вот-вот. Я думал, не забыли ли они написать, знаете?
1: Вы получите 50 тысяч франков.
2: Тысяч? Хорошо.
1: Это, разумеется, на первое время. Дальше мои банкиры пишут, что ваши родители...
2: Кстати, о моих родителях. Кто они?
1: Очень знатный род. Итальянский род князей Кавальканти.
2: Вот ловко. О-ля-ля, я могу называться князем.
1: Так, по крайней мере, написано в письме. В самом раннем детстве вас не то похитили цыгане, не то родители потеряли.
2: Какая небрежность со стороны предков.
1: Словом, вы воспитывались, кажется, в монастыре?
2: Кто? Я?
1: Ну?
2: А, да, конечно, в монастыре. Вот именно, там, на юге, недалеко от Тулона.
1: Меня не интересуют подробности. Деньги, которые я вам дам, из вашего наследства.
2: А наследство-то хоть приличное?
1: Не маленькое. Что-то около 2 миллионов.
2: Вот это предки! Не подкачали?
1: Так вот, оденьтесь у самого лучшего портного, купите кабриолет, лошадь. Словом, я выполню просьбу своих банкиров, а дальше... Дальше уже ваше дело. Молодой человек знатного рода, с деньгами. Вот вам 50 тысяч франков.
2: Будьте спокойны. Я своего не упущу. Послушайте, а вы случайно не мой отец, а?
1: Увы, лишен этого счастья.
2: Увидите, что может сделать умный парень, получив деньги. Кстати, вы свои деньги всегда держите в секретере незапертыми, а?
1: А что? У меня есть оружие, я хорошо владею им.
2: Но когда вы уезжаете, и остаются одни слуги...
1: Слуги всегда со мной, в городе и за городом. Правда, дом остается пустым, но запоры в нем крепкие. Простите, не имею времени. До свидания.
2: Пока, любезный граф.
1: Да, в его наглости есть даже что-то неправдоподобное.
3: Эдмон, давай поговорим, прежде чем идти дальше.
4: Я слушаю, господин Дюма. Вас что-то смущает?
3: А тебя? Тебя не страшит то, что должно произойти?
4: Я помню замок Ив.
3: Еще не поздно. Можно еще остановиться.
4: Поздно. Мне никогда не забыть замка Ив, господин Дюма.
3: Мне стало вдруг страшно, Эдмон, при мысли о том, что мы с тобой задумали.
4: Не вы ли сами говорили о законе возмездия, господин Дюма?
3: Не знаю, имею ли я право взять на себя роль судьи.
4: Неужели и вы предадите меня?
3: Предам?
4: Вы предадите не только меня, господин Дюма. Вы предадите себя, свои взгляды и принципы, то, во имя чего вы начали писать этот роман. Предадите всех тех, кому ваше пресловутое высшее общество наносит удары, кого унижает и оскорбляет. Всех тех, кто не в силах сам ответить на эти оскорбления и унижения, и за кого вы хотели вступиться, написав этот роман.
3: Да. Да, ты прав, это было малодушие. Я до конца выполню долг, который возложила на меня моя совесть человека, гражданина, художника. Вперед, Эдмон, без колебаний и сомнений. Итак, за неделю ты стал знаменит в Париже. На тебя появилась мода. Сливки общества добиваются чести быть в твоем доме и сами наперебой приглашают тебя к себе. Вот и сейчас ты присутствуешь на небольшом вечере в доме банкира Данглара. Тут только самые близкие избранные друзья. Барон Данглар и его жена Эрмина оба в восторге от тебя. В таком же восторге они и от молодого князя Андреа Кавальканти, которого ты ввел в их дом.
5: Присядем, граф. Прошу вас, сигару.
4: Спасибо.
5: У меня к вам деликатный вопрос. Этот князь Андреа Кавальканти, очаровательный юноша, кто он?
4: Я не понимаю вопроса. Вы ведь сами сказали, князь.
5: Он аккредитован на мой банк. Мне надо знать, каково его состояние. Богат ли он? Вы-то должны знать его лучше.
4: Ошибаетесь, любезный Данглар. Ошибаетесь. Я его знаю так же, как и вы, не больше. Мне рекомендовали его мои лондонские банкиры. Но вы знаете, итальянские князья богаты, как восточные набобы. Ну, я боюсь что-либо сказать. Спросите у него сами.
5: Я заметил, ему очень нравится моя дочь.
4: Мадемуазель Эжени?
5: Да.
4: Но, простите, кажется, Альбер Морсер.
5: Морсер? Морсер? Не знаю, не знаю.
4: Ах, да, я понимаю, вас смущает неравенство. Но если он аристократ,
5: Морсер,
4: то вы...
5: аристократ? О, граф, сказал бы я вам. Ну да ладно, между нами, граф. Ходили слухи, что в его прошлом что-то, когда он служил в Греции, вы понимаете?
4: Нет, не понимаю. Но если вас это интересует, пошлите запрос в Грецию, в Янину. Ведь, кажется, там служил Морсер.
5: О, граф, вы гениальны, я так и сделаю. А, князь Кавальканти, повеселились, дорогой мой?
2: Мадемуазель Данглар ушла к себе. Увы, разве я могу веселиться, когда в моем сердце увядают розы надежды?
5: Каков стиль, а, граф? Данте, Петрарка.
4: О да, стилю его обучили в монастыре. Вы собираетесь домой, князь?
2: Да, кое-какие дела. Господин барон, до свидания.
5: Жаль, но не смею удерживать вас. Князь, простите за вопрос. Ваше состояние как помещено? В бумагах, в недвижимости или в предприятиях?
2: Мое состояние?
5: Да.
2: А, да, состояние. Состояние. Знаете, мой папаша там в Италии, он что-то там разрабатывает, шахты какие-то, рудники.
4: Да-да, рудники, вроде наших, в Тулоне.
5: Рудники, это превосходно, превосходно. А нельзя ли мне войти в пай?
2: Да расплюнуть. О, простите, конечно, напишу папаше и готово. Только надо чистоганом, понимаете? Папаша жёг по этой части.
5: Разумеется, я вложу в ваше дело всю свою наличность. Приезжайте завтра днем ко мне, мы все обговорим.
6: Кабриолет князя Кавальканти подан.
2: Привет, очаровательный Эжени.
5: Я провожу вас. Граф, прошу прощения, я сию минуту вернусь.
4: Два негодяя нашли друг друга. Который хуже?
2: Бродяга, отпусти лошадь, ты подонок!
7: Потише, малыш! Не узнал друга!
2: Кадрус! Ты?
8: отсюда.
7: Ну-ка, поднимите. Я сяду рядом. Поехали. Ну, пошел. Ждал тебя весь вечер. Устал и продрог.
2: Что тебе надо от меня? Зачем ты здесь?
7: Сам устроился, живет как князь. А друг погибает, да? Нет, малыш, не пойдет. На каторге все пополам было. Здесь тоже надо по справедливости.
2: Понял. Тебе нужны деньги. Сколько?
7: Не так шустро, малыш. Этот вопрос требует серьезного обсуждения. Я нищий. Нищий. 3 дня я обедал, клянусь.
2: Ну, я дам тебе денег. Правда, у меня не так много.
7: Без хитрости, малыш. Старого кадруса не проведешь. Ты богат, как принц. По всему видно. Кто тебе это устроил?
2: Слово даю, не знаю. Граф Монте-Кристо уверяет, что меня отыскали мои предки, но я их в глаза не видел. К делу, кадрус. Сколько тебе надо?
7: Хочешь легко отделаться, малыш? Не выйдет. Я теперь не упущу тебя. Я стар, Бенедетто. Я устал. И никто не даст работу беглому каторжнику. Теперь ты будешь мне давать столько, сколько я захочу. Иначе...
2: Кадрус, поверь, у меня нет больших денег.
7: Укради. Ты ведь вхож в богатые дома.
2: Я попадусь, кадрус. Игра не стоит свеч. Вот если бы я был так ловок, как ты... Вот что. Дом моего графа Монте-Кристо. Он денег не забирает. Бери, не хочу. Особенно, когда он на даче, как сегодня. И все слуги с ним. Дом пустой.
7: Пустой? Ты мне нарисуешь план дома, Бенедетто?
2: Запросто. Секретарь не заперт. Вот уж где денег-то.
7: А не врешь?
2: Ну, какой мне смысл врать? Можешь проверить.
7: Когда граф еще поедет за город?
2: Я узнаю точно и сообщу тебе вместе с планом.
7: Если это дело выгорит, малыш, я, пожалуй, оставлю тебя в покое. Открою лавочку, заживу честно. Ну, гони быстрее, быстрее, ну, пошел!

Александр Дюма. Граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пеше. Часть пятая. Возмездие.

0: Вот и приближается конец моей работы, конец моего романа. Я волнуюсь, я очень волнуюсь. Я уже не могу ничего изменить в судьбе моих героев. Я не могу остановить события. Они развиваются и наступают с роковой неотвратимостью. Возмездие. Возмездие часто медлит. Люди забывают, они перестают бояться прошлого, но прошлое вдруг становится будущим, и тогда случается, что прошлое одних людей тяжко отзывается на судьбах людей других, невиновных, непричастных к прошлому. Альбер Морсер, сын Мерседеса Фернана, что ты знал о жизни до этого горького дня, когда горе и позор обрушились на тебя жестоко и внезапно? Мне жаль тебя, Альбер. Ты ведь славный мальчик, и ты невиновен. Но я уже не могу остановить ход событий. Пусть будет, что будет. Ступай к графу Монте-Кристо, Альбер. Ты ведь тоже должен пройти свой путь, определенный тебе судьбой и мною, писателем Александром Дюма.
1: Граф, я к вам так рада. Извините.
2: Добро пожаловать, Альбер. Что с вами?
1: Ужасное несчастье, граф. Я схожу с ума. Читайте.
2: Что такое? Утренняя газета? Что вас так взволновало?
1: Вот это.
2: А, нам пишут из Янины. По совершенно достоверным сведениям, оказалось, что французский офицер, предавший несчастного Пашу Алити Беллина и продавший в рабство его вдову и дочь, был некий Фернан Мондего. Теперь он пэр Франции, граф де Морсер.
1: Вот.
2: Альбер, я понимаю, для вас это удар, но вы не отвечаете за отца.
1: И вы поверили? Вы тоже поверили этой гнусной клевете? У отца есть какой-то враг, он оклеветал его. О, если бы я нашел этого негодяя. Но сегодня в палате пэров отец все опровергнет.
2: Что такое? Назначено расследование?
1: Да, потребовали все члены палаты. О, позор, гнусность, подлость. Отца знают как храбрейшего солдата, честного, неподкупного. Граф, я прошу вас быть на заседании.
2: Очень жаль, Альбер, но я сейчас уезжаю по срочному делу.
1: Как?
2: Вечером я узнаю все из газет. Мужайтесь, друг мой, мужайтесь.
1: Как жаль. Прощайте, граф. До завтра.
2: Бедный юноша. Значит, сегодня. Заседание через 2 часа.
3: И вот, милостивые государи, члены уважаемой палаты, мне предлагают опровергнуть эту гнусную клевету. Я не стану говорить, как оскорбило меня недоверие моих коллег. Я старый честный солдат, отдавший всю свою жизнь служению Родине.
4: Мы верим вам, генерал.
5: Позор, клевета.
6: Тихо, господа, тихо.
3: Вот, взгляните. Видите? Это перстень Алита Беллина, который он вручил мне как знак особого доверия. Когда Паша был окружен врагами, он послал меня за подкреплением и дал этот перстень как пароль. Но, увы, я опоздал. Враги опередили меня на какой-то час. Голова благородного старика слетела с плеч от руки подлого солдата, предавшего своего повелителя. Этот негодяй, я так и не узнал его имени, сбежал до моего прихода, захватив с собой вдову и дочь Алита Беллина. Я искал их всюду, пытался спасти. Увы, их следы затерялись. А несколько лет спустя я узнал, что они обе умерли вдали от родных берегов.
7: Ты лжешь, Фернан Мондего! Ты лжешь!
8: Кто это? А? Какая-то женщина!
9: В восточном наряде!
10: Спросил вас!
11: Боже, как хорошо!
8: Кто это?
12: Тише, тише! Тише!
13: Тихо, господа, тихо!
12: Мадемуазель, кто вы? Почему вы здесь? Почему вы бросили такое тяжкое обвинение?
7: Я дочь Паши Али Тебелина, принцесса Гайде. Трагедия совершилась на моих глазах. Да, это перстень моего отца. Но он послужил предателю для того, чтобы обманом войти в крепость, отдать на уничтожение отца и его воинов. Вот он, предатель! Французский офицер, который служил у моего отца. Посмотри на меня, Фернан Мондего. Узнаешь меня?
12: Генерал Морсел, отвечайте!
7: Он не может ответить. Он знает, что пришел его конец. Взгляните на него. Лицо его посинело от ужаса. Он уходит. Разве это не ответ?
9: Позор! Позор!

0: Не знаю.
1: Граф Монте-Кристо, я пришел требовать объяснений у вас ваших поступков.
0: Виконт де Морсер, вы избрали странную форму обращения. Требую. Вы у меня?
1: Вы! Я считал вас другом, а вы... Сегодня в палате пэров ваша...
2: Замолчите! Ведете себя неприлично, сударь. Весь театр смотрит на нас.
1: Да, да! Вы все знали. Вы подстроили это. Вы опозорили моего отца, меня. Я требую удовлетворения.
0: Ваш отец опозорил себя сам. Но если вы считаете меня виновным, прекрасно. Я принимаю ваш вызов. Завтра утром в 6 часов я буду ждать вас в Булонском лесу. А теперь уходите.
3: Какой скандал весь театр слышал.
4: Непременно поеду в Булонский лес, чтобы не пропустить это любопытное зрелище.
0: Бертуччо, возьмите перчатки и шляпу. И принесите мне чашку кофе. И никого не пускайте ко мне.
5: Ваше сиятельство, вас ждет дама давно.
0: Дама? Какая дама? Зачем?
5: Она не назвала имени. Вот она.
0: Оставьте нас, Бертуччо.
5: Слушаю, ваше сиятельство.

0: Сударыня, чему я обязан?
1: Эдмон, это я, Мерседес. Это я, Эдмон.
0: Вы? Графиня?
1: Нет, не графиня. Мерседес, рыбачка. О, Эдмон!
0: Какое имя вы назвали, сударыня?
1: Я узнала вас в первое мгновение, как услышала ваш голос. Я думала, что умру, но я не умерла, ведь у меня есть сын.
0: А, понимаю. Вот почему вы пришли.
1: Я знаю обо всем, что было в палате пэров. Я видела, в каком состоянии Альбер. Я поехала незамеченной за ним в театр. О, Эдмон, пощадите! У меня нет никого в жизни, кроме Альбера. Пощадите, Эдмон!
0: Поздно. Поздно. В 6 часов мы должны стреляться.
1: Я знаю. Я знаю, но пощадите. Не убивайте его.
0: Значит, он убьет меня. Вы этого хотите?
1: Почему? Разве обязательно, чтобы кто-то должен...
0: Да. Все знают, что и Альбер, и я отличные стрелки. Но почти никто не знает, что я никогда не промахиваюсь. Если завтра я сознательно выстрелю в воздух, Альбер должен будет убить меня.
1: Эдмон, он так молод. Ради меня, во имя нашей прежней любви, я на коленях умоляю. Ну что он вам сделал? Что сделал вам Фернан, мой муж? Это жестоко преследовать его за мою вину. Виновата только я. Я не дождалась вас. Извинила. Гоните меня, меня одну.
0: Виновата вы. Вы, о, Мерседес. Зачем вы пришли? Зачем вы заставляете меня сказать вам то, что я поклялся не говорить? Вот, читайте, Мерседес. Читайте.
1: Что это? Донос? Кто написал?
0: Его написал Фернан Мондего. Левой рукой. Он сам отнес его в полицию. И вы говорите, что он не виноват. 14 лет я сходил с ума в камере замка Ив. В полумиле от вас, Мерседес. Я звал вас. Я кричал. В кровь разбивал голову о каменные стены. 14 лет муки, ужаса, тьмы. Вот на что обрек меня Фернан Мондего. Да, я выдержал. Я чудом стал сказочно богат. Я изменился так, что никто

0: уже не узнает меня, кроме вас, Мерседес.
1: В первое же мгновение.
0: И теперь вы пришли просить за мужа, за сына Фернана.
1: За моего сына! Во имя прежней любви, Эдмон!
0: Во имя прежней любви. Не было дня, не было мгновения, когда бы я не любил вас, Мерседес. Всю мою жизнь, даже сейчас, когда вы обрекаете меня на смерть, даже сейчас.
1: Вы пощадите Альбера. Он будет жив.
0: Даже сейчас. В эту минуту, Мерседес.
1: Благодарю, Эдмон. Я знала силу твоей любви. Ты остался таким же. Благодарю тебя. Прощай.
0: Она знала силу моей любви. Ну что ж, вот все и кончено. Да, надо сделать распоряжение. Завещание. Ну, это просто. Все свое состояние я завещаю принцессе Гайде.
2: Мне ничего не надо.
0: Гайде? Почему ты здесь?
2: Я все слышала. Ты пишешь завещание. Не надо. Вот. Зачем мне богатство? Ты будешь драться на дуэли. Эта женщина. Я ненавижу ее. Ненавижу. Кто она?
0: Гайда, успокойся, успокойся, Гайда.
2: Ты любишь ее. Ты идешь умирать. Ты умрешь. За тобой умру и я. Неужели ты думал, что я буду жить, если ты умрешь?
0: Гайда! Гайда! Эй, кто-нибудь! Помогите, госпоже Дурна! Она в обмороке.

0: Здравствуйте, господа.
1: Я не опоздал, кажется.
2: Нет, граф, вы точны. Но Марсера еще нет.
3: До шести осталось 3 минуты.
2: Смотрите, Кавальканти, вон он скачет.
4: Он с ума сошел. Верхом, галопом перед дуэль.
2: Неразумно.
5: Здравствуйте, господа.
4: Хорошо, что вы все здесь, все, кто слышал вчерашний скандал. Господа, мне нужно сказать графу...
1: Избавьте меня от сцен.
4: Не будет никаких сцен, граф. Не будет оскорблений. Я должен просить у вас извинения.
3: Как?
4: Да, я знаю, что не полагается. По нашим светским законам перед дуэлью просить извинения. Вы все будете презирать меня, и тем не менее, граф, простите. Я виноват. Дуэли не будет. Вы имели полное право поступить так, как поступили. Вы оказали бы мне честь, оставшись моим другом, граф.
6: От всего сердца, Альбер. Вот вам моя рука.
4: Благодарю. Господа, я вижу по вашим лицам, что вы осуждаете меня. В нашем обществе любое искреннее человеческое чувство, любой порыв души может быть осмеян, осужден. Но мне уже все равно. С сегодняшней ночи я как бы живу в другом мире. Прощайте, господа. Еще раз благодарю, граф. Прощайте.

0: Да. Странный поступок. Весьма.
1: Ну что же, по домам?
2: Кстати, граф, и вы, господа, имею честь пригласить всех вас через 2 дня на помолвку. Я женюсь на мадемуазель Дангла.
1: О, Кавальканти, ты не терял времени.
0: О, не прошло и месяца, как вы знакомы.
2: Жизнь коротка, господа. Граф, я буду счастлив.
3: А? Не знаю, господин Кавальканти. Через два дня я уеду за город, меня не будет в Париже.
2: За город?
3: Да.
2: Жаль.
4: Кавальканти, ты едешь? Мы ждем тебя. Граф!
3: Благодарю, господа, благодарю. У меня свой экипаж.

0: Матушка, я сделал так, как вы приказали.
1: Альбер, сын мой, тебе было трудно?
0: Нет. Я все время думал о том, как трудно было Эдмону Дантесу. 14 лет в замке Ив. Что перед этим несколько минут неловкости, ложного стыда перед светскими щеголями. Мне хорошо, матушка. Он обнял меня, и у него в глазах стояли слезы.
1: Альбер, я ухожу из этого дома.
0: Я был готов к этому. Мы уйдем вместе.
2: Карету графа Морсера к подъезду.
0: Хорошо, что он уезжает. Не надо прощаться.
3: К дому графа Монте-Кристо.

0: Ваше сиятельство, к вам граф де Морсер.
1: Простите, Бертуччо.
0: Да, ваше сиятельство.
1: Слушаю вас, генерал Морсер.
2: Сегодня мой сын должен был драться с вами на дуэли. Мне сказали, что дуэли не было. Более того, что мой сын перед вами извинился. Я не понимаю поступка моего сына и пришел вместо него.
1: Вы желаете со мной стреляться, генерал?
2: Да, да. На шпагах стреляться как угодно. Я убью вас, как бешеную собаку. Вы разбили мою жизнь.
1: Есть правило. Дуэлянты должны знать имена друг друга. Я знаю, что вас зовут генерал Морсер, граф и так далее. Знаю, что когда-то вас звали иначе. Фернан Мондего. Ну, а вы? Вы знаете мое имя?
2: Граф Монте-Кристо.
1: Вглядись, Фернан. Еще. Еще. Пристальнее. Ну, узнаешь? Ты узнал меня, Фернан?
2: Нет, нет. С того света не возвращаются.
1: Возвращаются, Фернан, чтобы мстить.
3: Эдмон Дантес!
2: Эдмон Дантес! Эдмон Дантес! Эдмон Дантес!
0: Письмо, господин граф, принес мальчик посыльный.
1: Хорошо, ступайте, Бертуччо. Сейчас должен прийти Джакопо. Пусть войдет без доклада.
0: Да, ваше сиятельство.
4: Господина графа предупреждает друг, что через 2 дня, когда граф уедет за город, к нему в дом влезет вор. У него есть план дома. Он знает, где лежат деньги господина графа. Доброжелатель. Все-таки плохо вас учат в монастыре, князь Кавальканти. По орфографии вас узнает любой ваш знакомый. Что же это за вор, интересно? Уж не старый ли мой приятель Кадрус решил взяться за прежнее? А, Джакопо, я ждал тебя. Ну?
5: Они оба ушли из дома, ваше сиятельство. Графиня очень скромно одета. Господин Альбер нес 2 чемодана. Они пошли пешком. Вошли в большой дом. Там сдаются меблированные комнаты по низкой цене. И еще, господин граф, когда я проходил обратно мимо дома графа Морсера, там был переполох. Граф Морсер застрелился.
1: Номер 1. Джакопо, через 2 дня я уеду за город, забрав всех слуг. Вечером мы с тобой вернемся незаметно, пройдем садом, не зажигая огня. Нужно иметь оружие. Передашь Бертуччо, он тоже будет с нами. Понял?
5: Вроде как понял на этот раз, господин граф.
1: Ну, ступай.
5: Служу.
1: Номер 1. Кто же будет 2-м? Джакопо, ты что-нибудь слышишь?
5: Кто-то перелез через ограду, господин граф.
6: Господин граф. Один приставил лестницу к окну, а другой стоит по ту сторону стены, прячется.
1: Я узнал его. Тот, что прячется под стеной, это Бенедетто.
6: Бенедетто? Не может быть. Откуда он здесь?
1: Тише, тише, Бертуччо. Вы все узнаете после.
5: Отойдите, господин граф. Вот уже открыл окно.
2: Быстро уходите оба из комнаты. Я позову, когда будет нужно.
4: Ну-с, поглядим, что это за гость к нам пожаловал. И кого поджидает в темноте Бенедетто.
7: А, может быть, вам посветить, господин Кадрус?
3: Нет! Кто это? Кто это? Уберите фонарь. Я ничего не вижу. Кто это? Зачем вы зажгли свет?
6: Господин граф.
4: Ай-яй-яй, господин Кадрус. А мне аббат Бузони говорил, что вы исправились, раскаялись, что вы отбываете наказание на каторге.
3: Ну, до чего же мне не везет? Ну, почему я такой несчастный? Господин граф, отпустите меня. Клянусь, я от голода, от бедности, с отчаяния. Ну, клянусь, я никогда больше не... Никогда! Это все Бенедетто, господин граф. Это Бенедетто. Он подговорил меня. Он дал мне план дома.
4: А Бенедетто здесь? С вами?
3: Бенедетто? Ну, что вы, господин граф? Что вы, Бенедетто, теперь важная птица. Он сейчас празднует помолвку у барона Данглара. Я здесь один.
4: Да?
3: Да.
4: Ну что ж, Кадрус, я поверю вам, прощу вас. Не позову полицию, не задержу. Ступайте. И если вы благополучно уйдете отсюда, я буду считать, что судьба простила вас. И сам прощу вам все.
3: Как странно. Вы говорите, господин граф. Не понимаю. Все равно спасибо вам. Спасибо. Клянусь, я исправлюсь. Клянусь.
4: Ступайте. Нет-нет, так же, как пришли. Через окно, через сад.
8: Да-да. Я оставил здесь лестницу. Вот. Спасибо. Спасибо.
4: Если он благополучно уйдет отсюда... Нет, судьба не простила.
2: Джакопо, Бертуччо, скорее в сад! Там совершено убийство! Скорее, скорее! Несите его сюда!
6: Убийца сбежал, господин граф.
5: Ударил ножом в спину собака.
3: Бенедетто. Это был Бенедетто. Я узнал его. Помогите, господин граф. Не дайте мне умереть.
2: Вот, выпей это. Станет легче.
3: Он следил за мной. Он хотел отделаться от меня.
4: Ты подпишешь показания, если я напишу, Кадрус?
3: Да-да, я подпишу.
4: Слушай, королевскому прокурору, господину де Вильфор, заверяю спасением своей души перед смертью.
3: Нет, не хочу я умирать. Вы спасете меня.
4: Перед смертью, что меня убил беглый каторжник, убийца и вор Бенедетто, который сейчас живет в Париже в гостинице «Принцев» под именем князя Кавальканти. Я был с ним на каторге. Мы бежали вместе. Требую правосудия. Гаспар Кадрус, свидетель... Граф Монте-Кристо, в доме которого я умираю. Подпиши.
3: Да. Да. Пусть его казнят. Если я умру, пусть и он.
4: Кадрус, ты веришь в возмездие? Веришь в судьбу?
3: Почему вы так странно смотрите? Кто вы?
4: Вглядись в меня, Кадрус. Ты должен узнать меня. Должен.
3: Мне знакомо ваше лицо. Вы похожи на аббата Бузони. Нет. Нет. Боже мой. Эдмон Дантес. Это ты. Эдмон, ты.
4: Да, Кадрус. Вот мы и встретились.
3: Я умираю. Прости меня. Я рад, что перед смертью мог это сказать.

0: вас, князь Кавальканти, дайте руку невесте. Дочь моя.
1: Прошу. Я не верю своему счастью, дорогая, и женись. Никто и ничто в мире не разлучит меня с вами, мое сокровище.
2: Его сиятельство, граф Монте-Кристо!
1: Он все-таки пришел, опоздал всего на полчаса.
3: Граф, для полного счастья нам не доставало вас. Прошу!
4: Граф,
3: господа!
5: Господа! Боюсь, что я должен нарушить ваш праздник. Что? Мне нужен королевский прокурор.
6: Что такое? Что случилось?
7: В чем дело?
8: Я здесь, граф. Слушаю вас.
5: В моем доме убит человек. Он оставил для вас это письмо.
8: Дайте. Задержите этого человека!
7: Что с вами, Вильфор? Отпустите князя Кавальканти!
8: Он не князь! Это беглый каторжник Бенедетто! Полиция разыскивает его уже больше месяца! Злодей! Убийца! Вор! Его будут судить! Я сам выступлю с обвинением! Таким, как он, не место среди нас. Уведите его! Это особо опасный преступник.
1: Влип таки, а? Ну что ж. Эх, папаша Данглар! Жаль расставаться. Такие два жулика, как мы с вами, могли бы хорошие делишки проворачивать. Пока, папаша! Привет и жени! Не скучай, девочка!
9: Опозорен, обесчещен, ограблен. Я отдал ему все свои деньги. Дочь моя, все погибло, все разрушено. Конец.
5: Вам тяжело, Данглар?
9: Вы еще здесь, граф. Я разорен, обесчещен. И это в такой торжественный день, в день помолвки дочери.
5: А вы не помните еще одну помолвку? Тогда тоже случилось несчастье. И тоже была разбита чья-то жизнь.
9: О чем вы говорите, граф? Не понимаю, о чем?
5: Марсель. 28 февраля 1815 года. Кабачок «Резерв».
9: Откуда вы знаете? А! Вы пришли с запиской? Вы познакомили меня с этим каторжником? Вы погубили Морсера? Кто вы? Уйдите! Уйдите!
5: Вы поспешили меня похоронить, Данглар. А я жив.
9: Теперь узнал. Эдмон Дантес. Проклятие. Проклятие! Я погиб! Бежать! Бежать на край света! Я нищий! Нищий!
5: Третий.

0: Эдмон, я дал тебе непосильную ношу. Ты слабеешь.
1: Осталось совсем немного, но осталось главное, господин Дюма. Возмездие должно настичь каждого. Это будет справедливо.
0: Я вижу, тебе тяжко.
1: Да, пожалуй, самому страдать было легче, господин Дюма.
0: В моих руках все нити романа. Хочешь, изменю сюжет? Пощажу Вильфора. Ты хочешь этого, Эдмон?
1: Нет. И не только из-за себя. Я подумал, если б не было таких, как Вильфор, может быть, не было бы и Бенедетто и ему подобных. В судьбе Бенедетто виновны многие, а судить будут одного Бенедетто. Справедливо? Нет. Пусть судят всех виновных. Что я должен предпринять, господин Дюма?
0: Ты пошлешь Бертуччо в камеру к Бенедетто, и Бертуччо скажет преступнику, кто его отец. В день суда, когда в зале суда будет весь Париж, вот тогда и наступит час расплаты за все.
2: Господа присяжные заседатели, я обвиняю преступника Бенедетто в двойном убийстве, в подлоге, грабеже, побеге с каторги. Это страшный преступник, господа. Наше общество должно жестоко и сурово выбрасывать подобных ему из жизни, как выбрасывают из здорового тела загнивший орган. Мы должны думать о здоровом организме нашего общества, беспощадно отсекать зараженную ткань. Я требую смертной казни. Я кончил.
3: Подсудимый, встаньте. Отвечайте на вопросы. Как ваше имя?
4: Господин судья, вы позволите мне ответить позже?
3: Почему?
4: У меня есть причины. Вы убедитесь сами.
3: Ну хорошо. Сколько вам лет, когда вы родились?
4: Мне 19 лет. Я родился в ночь на 30 сентября 1819 года.
5: По-моему... Господин прокурор хочет что-то спросить. Я не ошибся?
2: Нет. Вам показалось. Продолжайте.
3: Место вашего рождения.
4: Отель под Парижем. Дом номер 28.
5: Господин Вильфор, что с вами?
3: Господин Вильфор, вам плохо?
2: Нет, ничего. Продолжайте.
3: Продолжаем. Кто ваши родители, подсудимый?
4: Сложный вопрос, господин судья. Имени своей матери я не знаю. Хотя в детстве мне иногда очень недоставало ее. Но отец! Тут другое дело. Отца я знаю. Вернее, узнал о нем совсем недавно. Его имя... Де Вильфор! Королевский прокурор Де Вильфор!
3: Подсудимый! Вы в своем уме? Прекратите шутки!
4: Какие уж тут шутки, ваша честь! Взгляните на прокурора!
3: Господин Вильфор, бога ради, что с вами?
2: Что? Это возмездие, ваша честь. Я сам снимаю с себя мантию прокурора. Судите меня. Я преступник. Один вопрос к подсудимому. Бенедетто, кто вам сказал, что я ваш отец? От кого вы узнали эту тайну?
4: Граф Монте-Кристо.
6: Граф Монте-Кристо.

0: Вы посылали за мной, господин Вильфор. Я приехал.
1: Граф Монте-Кристо, ответьте мне, кто вы? За что вы поступили со мной так жестоко? Так беспощадно?
0: А за что вы, господин прокурор, бросили невиновного юношу матроса в подземелье замка Ив? За что разбили его жизнь и счастье?
1: Я плохо вижу вас.
2: Нет! Не может быть! Эдмон Дантес, ты встал из могилы, чтобы отомстить. Эдмон Дантес.

0: безумно смешно. Господа, как смешно. Как смешно, господа.
1: Боже мой, он сошел с ума. Нет, довольно. Довольно, господин Дюма, я больше не могу. Я не хочу. Отпустите меня. Я только человек. Я не могу.
2: Все, Эдмон, все. Успокойся, это все. Я больше не заставлю тебя играть тяжкую роль провидения. Такая роль не под силу обычному человеку. Но ведь ты мое создание. Ты герой, о котором я размышлял столько времени. И ты свершил все, о чем я думал, но не мог никогда совершить. Все, Эдмон, конец.
1: Нет, господин Дюма. Я хочу еще побывать в Марселе.
2: В Марселе? А, да, туда уехала Мерседес. Альбер уезжает в Африку. Ну что ж.
3: Он уезжает в Африку, Эдмон. А я буду ждать его здесь, как когда-то ждала вас.
1: Мерседес, я глубоко верю, что через 2 года Альбер вернется живым и невредимым. И мы вместе с вами подумаем о его будущем. Он станет моим сыном. А в его отсутствии я...
3: Нет, мне ничего не надо, Эдмон. Тех денег, которые вы нам прислали с Альбером, мне хватит надолго. Спасибо вам. Я буду жить тихо и думать о 2 людях, дорогих моему сердцу, о сыне и о вас. Это ваша яхта готовится к отплытию?
1: Да, Мерседес. Во Франции я пережил слишком много тяжелого.
3: Вы едете не один, я знаю. С вами едет Гайде. Это хорошо, Эдмон. Вы еще молоды. Вы должны любить, если вас любят.
1: Но так любить, как я любил вас, Мерседес.
3: Посмотри на меня. Горе состарило меня больше, чем длинная жизнь. Люби и радуйся жизни, Эдмон. Завтра мы с Альбером придем на набережную проводить вас. Махни мне, как прежде, Эдмон.
1: Прощай, Мерседес. Прости.
3: Мы придем завтра.
2: Они обратили взгляд туда, где море сливалось с небом. И вдали, на темно-синей черноте, отделявшей небо от моря, увидели белый парус, не больше крыла морской чайки. Не больше крыла морской чайки. Ну, вот и все. Можно написать слово «конец». Вот и закончен мой новый роман «Граф Монте-Кристо». Прощай, Эдмон Дантес. Сейчас мне кажется, что и я расстаюсь с тобой так же, как расстались Альбер и Мерседес, с которыми ты простился на набережной Марселя. И мне грустно, как грустно всем, кто остается на берегу и смотрит, как исчезает за горизонтом белый парус. Прощай, граф Монте-Кристо. Я отправил тебя в далекое плавание. И знает, может, это плавание будет долгим-долгим, не станет меня, не станет многих из нас, А ты еще будешь продолжать свое плавание. Годы и десятилетия промелькнут мимо тебя, как облака на высоком небе. Хорошо, если бы так случилось. Значит, мы с тобой не напрасно прожили жизнь, Эдмон Дантес. Прощай.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: В эфире радиоспектакль для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть первая.

0: Что случилось, мистер Самсон? Почему остановили обоз?
1: Впереди выжжена трава, сэр Пайндекстер. В прерии был пожар, вся земля стала черной, что твоя пиковая десятка.
0: Мне кажется, мы так же спокойно можем путешествовать и по черной прерии, как и по зеленой.
2: Глупо, Джон, поднимать шум из-за пустяков. Вы плохой насмотрщик. Эй, вы, черномазые, пошевеливайтесь. Берите за кнуты. Ну, погоняй, погоняй.
1: Ну, скажите, капитан Колхаун, как же мы найдем дорогу?
2: А зачем искать дорогу? Разве мы с нее сбились?
1: Боюсь, что да. Следов колес не видно, они сгорели вместе с травой.
2: Пустяки, как будто нельзя пересечь выжженный участок без следов. Мы найдем их на другой стороне.
1: Да, если только там осталась другая сторона. Что-то ее не видно, хотя я из седла гляжу.
2: Я сам поведу обоз. Погоняй, черномазый, ну, погоняй!

0: день. И началась эта загадочная история, ставшая почти легендой. И я, старый охотник Зепп Стумп, был не только ее свидетелем, но и участником. Много лет назад судьба свела меня с владельцем крупных сахарных плантаций на Миссисипи, Вудли Пойнт-Декстером. Он был очень богат, но не менее расточителен. Его считали самым хлебосольным аристократом Юга. В конце концов он разорился и вынужден был вместе со своей семьей, сыном Генри, дочерью Луизой и племянником Кассием Колхауном, покинуть свой дом и плантации и переселиться в Техас, в только что приобретенное имение Каса дель Корво. Длинный обоз из 10 фургонов, запряженных сильными мулами, тянется по прерии. Чернокожие невольники идут рядом с обозом, а некоторые устало плетутся позади, еле переступая израненными босыми ногами. Перед обозом двигается легкая карета. В ней сидит дочь Пойнт-Декстера, красавица Луиза. Капитан Касси Колхаун едет впереди, указывая путь.
1: По-моему, ты сбился с дороги, Касси, друг мой.
2: Да, черт побери, пожалуй, ты прав, дядя Вудли. Но скажи, какой дьявол мог вообще отыскать дорогу на этом пожарище?
1: Положение серьезное. Скоро стемнеет, и ночь настигнет нас в прерии.
3: Ночевать в прерии очень опасно, да к тому же негде достать воды напоить животных.
4: Что же нам делать, отец?
1: Пока не знаю, Генри. А что ты думаешь, Касси?
2: Не знаю. Чертовски не повезло нам.
5: Смотрите, всадник! Я вижу всадника!
2: Где?
1: Где?
4: Вон там! Эй!
1: Кажется, он нас заметил.
4: Да, отец. Он едет прямо к нам. Кажется, мексиканец.
1: Тем лучше. Тогда он наверняка знает дорогу.
2: Да ничего мексиканского в нем нет, кроме костюма. Я сейчас узнаю это. Buenos días, caballero. Esto es mexicano.
6: О, нет. Я совсем не мексиканец. Я могу объясняться с вами и по-испански, если хотите. Но мне кажется, вы лучше поймете меня, если мы будем говорить по-английски. Ведь это ваш родной язык, не так ли?
1: Мы американцы, сэр. Из Южных Штатов.
6: Ну, это легко определить по вашим спутникам, неграм-невольникам. Нетрудно заметить также, что вы впервые путешествуете по прерии. Вы сбились с дороги?
1: Да, сэр. И у нас нет никакой надежды найти ее, если только вы не будете так добры и не поможете нам.
6: Ну, стоит ли говорить о таких пустяках? Совершенно случайно я заметил, что ваши следы идут по кругу и понял, что вы заблудились. И вот я прискакал сюда, чтобы помочь вам.
1: Это очень любезно с вашей стороны. Мы вам признательны, сэр. Меня зовут Вудли Пойнт-Декстер. Из штата Луизиана. Я купил усадьбу на берегу реки Леоны, вблизи форта Индж. Мы надеялись добраться туда засветло. Как вы думаете, мы успеем?
6: Разумеется, если только будете следовать моим указаниям. Сейчас я все выясню.
0: Незнакомец поскакал на вершину холма и оттуда стал напряженно всматриваться вдаль, видимо, стараясь определить, в каком направлении должны двигаться путешественники. Силуэт всадника красиво вырисовывался на фоне неба. Молодой человек, 25 лет, был прекрасно сложен. На нем мексиканское серапе, бархатная куртка, брюки со шнуровкой по бокам, сапоги и шкуры бизона с тяжелыми шпорами, ярко-красный шарф опоясывает талию, на голове черная шляпа, отделанная золотым позументом. Представьте себе такого кабальеро, и перед вами будет тот, на кого смотрела из-за занавески кареты Луиза Пойнт-Декстер.
6: Я определил нужное направление. Но, к сожалению, мистер Пойнт-Декстер, я не могу сопровождать вас. Я должен срочно доставить в форт важные донесения.
1: Но что же нам делать?
6: Лучше всего держитесь моего следа. Миль 5 двигайтесь прямо вперед. Затем вы увидите верхушку высокого кипариса. Он стоит на самом берегу реки, недалеко от брода.
0: Молодой всадник уже натянул поводья и готов был снова ускакать. Но что-то заставило его сдержать коня. Он увидел темные блестящие глаза, глядевшие из-за занавески кареты. Он увидел эти глаза в первый раз.
4: Я не могу вас так оставить. Впрочем, я придумал. Держитесь следом моего лассо!
1: Удивительно странный молодой человек. Мне, наверное, следовало бы спросить его имя.
2: Удивительно самодовольный молодой человек, я бы так сказал. Что же касается его имени, то о нем, пожалуй, и не стоило спрашивать. Да, наверняка он назвал бы вымышленное. Техас переполнен такими франтами, которые, попав сюда, обзаводятся новыми именами, более благозвучными, или меняют их по каким-нибудь другим причинам.
1: Послушай, Касси, ты к нему несправедлив. Нет, он, по-моему, человек достойный и настоящий джентльмен.
2: Этот джентльмен, черт возьми. Я никогда не встречал джентльменов, которые рядятся в испанские тряпки. Бьюсь об заклад, что это просто какой-нибудь проходимец.
7: Мне кажется, ты ошибаешься, Касси. Он производит прекрасное впечатление.
2: Да? Ты так думаешь? Может быть, хочешь догнать этого наглеца, а? Еще не поздно. Пожалуйста, я дам свою лошадь. Луиза, у тебя такой вид, словно ты очарована этим курьером. Подумай, как ты себя ведешь, Луиза. Удостоить своим вниманием какого-то бродячего шута. Я не сомневаюсь, что он просто почтальон, нанятый офицерами форта.
7: Почтальон, ты думаешь? О, как бы я хотела получать любовные письма из рук такого письмоносца.
2: Тогда поспеши и скажи ему об этом. Я предлагал свою лошадь.
7: Ну, как ты несообразителен. На твоей кляче мне это вряд ли удалось бы. Как бы мне этого не хотелось.
2: Луиза, смотри, чтобы отец не услышал тебя.
7: Смотри, чтобы он тебя не услышал. Ты мой двоюродный брат и только. И не рассчитывай на большее.

0: Путешественники продолжали свой путь и больше не беспокоились о дороге. След лассо был так отчетливо виден, что даже ребенок не сбился бы с пути. Он не шел по прямой, а извивался между зарослями кустарников, показывая дорогу фургонам.
1: Как это предусмотрительно со стороны молодого человека. Но если он служит в форте, я думаю, мы еще встретимся с ним.
2: Без сомнения, я буду этому очень рад.
3: Я тоже.
4: А я думаю, что этот молодчик обманул нас. Мы проехали около 6 миль, а где же кипарис, о котором он говорил?
1: Но зачем же ему обманывать нас?
4: Зачем? В этих прериях нередко нападают на караваны, грабят и убивают. Возможно, он и нас заманивает.
2: Нет, твои подозрения несправедливы, Кассий. Это клевета. И я могу тебе это доказать. Вот карточка, наколотая на кактус. Посмотрите-ка, на ней написано «Отсюда виден кипарис». И нарисована стрелка.
4: Я отсюда ничего не вижу.
3: А я вижу. Возьми бинокль. На горизонте что-то очень похожее на кипарис.
1: Ну-ка, дай. О, правильно. Кипарис виден. Незнакомец оказался честным человеком. Надо двигаться. А то что-то быстро темнеет. Мистер Сансон, отдайте распоряжение возницам.
5: Эй, вперед! Тронулись! Следуйте за мной!

0: Генри?
1: Да?
0: Карточка, оставленная незнакомцем. У тебя?
1: Да, у меня.
0: Дай мне ее.
1: Вот она. Возьми.
0: Отсюда виден кипарис. На обороте подпись. Морис Джеральд. Вот его имя. Морис.
1: Посмотри-ка, отец, что это там позади фургонов?
2: Да-да, я что-то вижу, но не могу понять, что это такое.
1: Какие-то огромные черные столбы. Они приближаются друг к другу и снова расходятся. Если бы не это, можно было бы принять их за огромные обелиски из черного мрамора.
0: Как страшно.
3: Вперед! Вперед, господа, вперед, как можно скорее!
2: Что это такое? Нам грозит опасность?
3: Да!
4: Я не ждал этого, когда оставил вас. Достигнув реки, я увидел грозные признаки Норда и решил вернуться. Видите, вон те черные столбы. Это смерчи. И они двигаются сюда. Спасение только в быстроте. Скорее, сэр. Умоляю вас, скорее!
2: Скорее! Скорее!
4: Стойте! Стойте! Уже поздно. Смерчи движутся быстрее нас. Нет никакой надежды уйти от них. Но избежать опасности мы можем.
2: А как это сделать?
4: Так, отдайте распоряжение вашим людям как можно быстрее окутать головы лошадей и мулов. Иначе животные будут ослеплены и взбесятся. Одеяло, платки, все годится. Когда это будет сделано, пусть все заберутся в фургоны. Нужно только, чтобы навесы были плотно закрыты со всех сторон. О карете я позабочусь сам.
2: Сейчас. Сейчас все будет исполнено.
5: Фургоны!
2: Быстрее!
5: Мешки берите!
4: Сударыня, задерните занавески. Господа, побыстрее входите в карету. Места всем хватит. Поскорее, господа.
1: А вы, сэр, как же вы?
4: Обо мне не беспокойтесь.
6: Вскоре караван окутала кромешная тьма. Казалось, что с неба пошел пороховой дождь. Воздух был весь насыщен пеплом, поднятым ветром с выжженной прерии и превращенным в мельчайшую смертоносную пыль. Это продолжалось больше часа, и, наконец, буря начала затихать.
4: Теперь можно выйти. Буря не прекратилась. Она будет длиться до конца вашего путешествия. Еще дня три. Но бояться больше нечего. Пепел весь сметен.
2: Сэр, мы вам обязаны...
1: жизнью. Я надеюсь, сэр, вы окажете нам честь назвать свое имя.
2: Да, сэр.
4: Морис Джеральд. Хотя в форту меня обычно называют Морис Мустангер.
7: Ах, Мустангер. Охотник за дикими лошадьми.
4: Да, сэр. Ну, теперь я вам больше не нужен. Дорогу вы найдете без меня и моего лассо. Кипарис виден, а от него до форта уже недалеко. Я должен распрощаться с вами.
2: Доброго пути, сэр!
8: До встречи!

0: Прошло несколько дней. Я соскучился по Морису Джеральду, с которым был очень дружен, и отправился к берегу реки Аламо в скромную, но живописную хижину, где он жил вместе со своим слугой и соотечественником, ирландцем Филимом и собакой Тарой.
1: Добрый день!
2: А, мистер Стумп, садитесь.
1: Добрый день. Пешком пришли?
0: Да нет, со мной кляча. Я привязал ее к дереву.
2: Филим поставит ее под навес.
0: Спасибо.
2: Не хотите ли закусить? К сожалению, ничего, кроме оленины, не могу вам предложить.
0: С удовольствием. Что может быть лучше?
2: Наши запасы совсем истощились. Последние 3 дня я охотился за одним редкостным мустангом. Ну, не брал с собой ружья.
0: А что это за мустанг?
2: Темно-шоколадная кобыла с белыми пятнами. Прекрасная лошадь.
0: Черт побери, да ведь это как раз то дело, о котором я хотел поговорить с вами.
2: Правда?
0: Ну, конечно, я видел мустанга несколько раз в прерии и решил, что вам стоит его изловить. И вот почему. В форту на Леоне я встретился с человеком, которого я знавал еще на Миссисипи. Это богатый плантатор Поиндекстер.
2: Поиндекстер?
0: Да, это имя знают все. От Орлеана до Сен-Луиса. У этого плантатора есть дочка, большая охотница до лошадей. В Луизиане она ездила на самых бешеных, каких только можно было найти. Она услышала мой рассказ о крапчатом мустанге и не успокоилась, пока отец не обещал ей, что готов заплатить за эту лошадь $200. $200! Конечно, все здешние мустангеры, как только об этом узнают, сейчас же погонятся за ней. Вот я и поспешил к вам. Поймайте крапчатого, и $200 у вас в кармане. Зепп Стумп ручается за это.
2: Не пройдете ли вы со мной, мистер Стумп? Вот сюда, к навесу.
0: Ну?
2: Вот посмотрите. Похожа эта лошадь на того мустанга, о котором вы говорили.
0: Слушайте. Да провались я на этом месте, если это не он. Уже пойман. Ну и красивая же скотина. Вот будет радость для мисс Поиндекстер.
2: Я очень хотел бы порадовать ее.
0: Не будем мешкать. В путь, в поместье Каса дель Корво.

0: Отец, видите? Видите? К нам приближается табун лошадей. Кто-то ведет их сюда. А, теперь я вижу. Это Моррис. Моррис Мустанг.
1: Дай мне бинокль. А, я узнаю его. А с ним и наш Зэп.
0: Какая среди них красавица? Крапчатая.
1: Нет сомнения, что это именно та лошадь, о которой мне говорил Зэп Стумп. Давайте спустимся с высоты и пойдем посмотрим.
2: Приветствую вас, сэр! Взгляните на эту лошадку. Приветствую вас, сэр! Взгляните на эту лошадку.

0: подарок к вашему новоселью, как заведено у нас в Ирландии. Подарок на счастье кому-нибудь из близких. Мне хотелось бы ввести этот ирландский обычай и в Техасе.
1: Ха, я не возражаю, мистер Джеральд. Как вам будет угодно.
0: И если мисс Пойндекстер согласится принять крапчатую в подарок, я буду чувствовать себя более чем вознагражденным за 3 дня непрерывной охоты за этой дикаркой.
2: Я принимаю ваш подарок, сэр. И принимаю его с благодарностью. Но мне кажется, что ваша пленница еще не укрощена. Она дрожит от страха перед неизвестным будущим.
0: Мисс Пойндекстер, могу ли я попросить вас подойти к лошади, набросить ей на шею лассо и отвезти в конюшню? Если вы это сделаете, она будет считать вас своей укротительницей и станет покорна вашей воле.
2: Благодарю вас. Я отведу лошадь в конюшню и буду называть ее Луна.

И Луна стала любимицей мисс Поиндекстер. Каждое утро Луиза легко вскакивала в седло и совершала далекие прогулки по прерии. Но однажды, когда Луиза отправилась с гостями на прогулку, произошло неожиданное. Неподалеку появился дикий табун лошадей. И Луна, укрощенная Луна, перестала подчиняться наезднице.

сильный мустанг Джеральда намного обогнал лошадь Колхауна и исчез за холмом.

0: Лишь через несколько часов Джеральд и Луиза на взмыленных лошадях вернулись в Каса-дель-Корво.
1: А, кузен Каш, ты здесь? А где отец и Генри?
2: Я знаю о них столько же, сколько и ты, Луиза.
1: Неужели? Я думала, что ты выехал к нам навстречу. И они тоже. Твоя лошадь вся в пене.
2: Да, я с самого начала бросился за тобой в надежде помочь тебе.
1: В самом деле, спасибо, кузен. А я только что благодарила мистера Джеральда за то, что он спас меня и Луну от ужасной беды.
2: Опять этот проклятый ирландец опередил меня.
3: Пожалуйста.
4: Вы желаете виски с водой? Это будет стоить 2 пенни стакана.
3: Я же не спрашиваю вас, сколько это будет стоить. Я прошу дать мне стакан виски с водой. Есть оно у вас?
4: Да, да. Сколько угодно. Пожалуйста.
3: Благодарю.
5: Выпьем, джентльмены. Давайте выпьем как следует, чтобы хозяин не мог сказать, что зря жжет для нас свет. Приглашаю всех! А вы,

0: Майор Рингвуд.
1: С удовольствием, капитан Колхаун.
0: Бренди.
2: О.
0: И плесните туда виски. Итак, да здравствует Америка для американцев. И да сгинут всякие пришельцы, особенно проклятые ирландцы.
3: Колхаун толкнул Морриса.
4: Держу пари, что Колхаун нарочно выплеснул виски на его рубашку.
5: А я держу пари, что мустанги рассадят его как следует.
6: Я ирландец, сэр.
0: Да? Вы ирландец? Не может быть. Я бы никогда этого не подумал. Я принял бы вас за мексиканца, судя по вашему костюму и вышивке на рубашке.
6: А какое вам дело до моего костюма, мистер Колхаун? Ну, так как вы залили мою рубашку, то разрешите ответить вам тем же и смыть крахмал с вашей.
0: Вот как. Ну, этого я вам не прощу.
1: Стойте! Опустите оружие. Не стреляйте, я приказываю вам обоим. Остановитесь, говорю я вам.
0: Почему? Почему, майор? После подобного оскорбления, да еще черт знает от кого.
1: Вы зачинщик. Капитан Колхаун.
0: Уйдите с дороги, майор, эта ссора вас не касается. Вы не имеете права вмешиваться.
1: Капитан Касси Колхаун. Не забывайте, где вы находитесь. Не воображайте, что вы в штате Миссисипи. Среди ваших южан, истязающих рабов. Здесь, сэр, военный форт. Здесь действуют военные законы. И мне поручено командование фортом. Поэтому я приказываю вам положить ваш револьвер в кобуру. Я жду. Я прошу вас сделать это сию же секунду. Иначе я отправлю вас на гауптвахту, как простого солдата.
0: Значит, человек, как бы он ни был оскорблен, не имеет права драться на дуэли без вашего на то разрешения, майор. Вот каковы здешние законы.
1: Отнюдь нет. Я никогда не препятствую честному разрешению ссоры. Вы можете драться на дуэли с честным соблюдением ее правил. Но, может быть, вы помиритесь?
6: Я не буду настаивать на дуэли, если мистер Колхаун извинится за свои слова и поступок.
3: Он должен это сделать.
0: Касси Колхаун не привык извиняться. Да еще перед такой ряженной обезьяной.
6: Довольно. Я хотел дать ему возможность спасти свою жизнь. Он отказался от этого.
1: Итак, я вижу, примирения не будет. Жаль. Стреляться будете в таверне. По правилам, оружие должно быть одинаковым.
0: Я буду драться тем оружием, которое держу в руке.
6: Не возражаю. У меня тоже шестизарядный кольт.
1: По звуку колокола входите в таверну из противоположных дверей и начинайте.
6: Согласен.
0: И я согласен.
1: Выйдите все отсюда. Никого не осталось? Никого не осталось? Ну что ж, начнем.
7: Один. Это, наверное, Колхаун.
4: Два, три. Черт, ничего не видно.
6: Мой револьвер у вашего виска. И в нем еще одна пуля. Просите извинения, или вы умрете.
0: Довольно. Опустите револьвер.

0: Зэп Стумп! Дорогой мистер Стумп, как я вас ждала! И какое счастье, что вы пришли! Слезайте с лошади, идите ко мне сюда!
1: И я рад увидеть вас, мисс Луиза.
0: Скажите мне, вы, наверное, все знаете. Как его здоровье? Опасно ли он ранен?
1: Если вы спрашиваете о мистере Колхауне...
0: Да нет, нет, о нем я все знаю. Я говорю не о нем.
1: Но, мисс Луиза, я знаю еще только одного человека из наших мест, который тоже был ранен. Это Моррис Мустангер. Так, может быть, вы о нем спрашиваете?
0: Да, да, о нем. Вы понимаете, что, хотя он и поссорился с моим двоюродным братом, я не могу оставаться безучастной к нему. Вы ведь знаете, что Моррис Джеральд спас меня. Можно сказать, дважды вырвал из когтей смерти. Скажите, он очень опасно ранен?
1: Нет, нет, нет, никакой опасности нет. Одной пулей прострелила ему ногу выше щиколотки, это рана не опаснее царапины. Вторая попала в левую руку. И тут тоже ничего серьезного. Теперь он уже совсем молодец и через несколько дней сможет встать с постели.
0: А где он сейчас?
1: В гостинице, там же, где они стрелялись.
0: За ним, наверное, плохо ухаживают.
1: Ну, почему?
0: И кормят его не совсем так, как надо кормить больного. Вот я приготовила корзинку со всякими лакомствами и напитками.
1: О.
0: Милый мистер Стумп, вы ведь передадите это мистеру Джеральду?
1: Ну, конечно.
0: Этот человек мне очень дорог. Только не говорите ему, от кого это, и никому не говорите. Хорошо?
1: Хорошо, хорошо. Вы можете положиться на старика Зэба Стумпа, мисс Луиза.

0: Капитан Колхаун?
1: Да.
0: Вы звали меня?
1: Да, проходите. К сожалению, не могу встретить вас на пороге. После этой проклятой дуэли еще не совсем пришел в себя.
0: Но вашему противнику тоже досталось. До сих пор валяется в постели.
1: Ах, проклятый ирландец. Я должен ему отомстить. Скажу откровенно, если бы не он, Луиза Пейндекстер стала бы моей женой. Тем более, что ее отец целиком зависит от меня. Ведь его долг мне равен стоимости асьенды Каса дель Корво. И в любую минуту я могу объявить себя ее хозяином. Вы понимаете? Семья Пейндекстера в моих руках. И тут вдруг появляется этот проходимец. Если бы вы знали, как я его ненавижу.
0: Все мустангеры ненавидят его. Он, видите ли, чурается нашей компании,
1: да.
0: Считает нас бандитами, никогда не выпьет с нами. Зазнайка.
1: Да. Я был уверен, что вы поддержите меня. Морриса Мустангера нужно убрать с дороги.
0: На меня можете положиться. Но вот как это сделать?
2: О чем они договорились и каковы были их дальнейшие намерения, осталось неизвестным. Известно только, что в обширных прериях Техаса наемные убийцы встречаются на каждом шагу. Нет такого уголка, где золото не управляло бы оружием убийцы. А у Колхауна золота было достаточно, чтобы подкупить какого-нибудь негодяя.
3: Моррис, неужели это вы? Как вы себя чувствуете?
4: Здравствуйте, мисс Пейндекстер. Благодарю вас, я уже в седле. Но вам я не советовал бы здесь ездить.
3: А разве это опасно?
4: Конечно. Не так давно команчи напали на Донью Сидору, и мне едва удалось ее спасти. Она очень благодарила меня за эту маленькую услугу.
3: Это вы называете маленькой услугой. Вы очень скромны, мистер Джеральд. Если бы я попала в подобное положение, и кто-нибудь спас меня, то я...
4: Чем бы вы отплатили ему?
3: Я полюбила бы его.
4: Если это так, то я очень хотел бы вас спасти от такой опасности.
3: Это правда, Моррис Джеральд? Я хочу знать правду. Скажите, вы искренне со мной?
4: Да. Да, это правда, клянусь вам.
3: Тогда и я скажу правду. Я люблю вас.

0: форту Индж была объявлена тревога. Команчи вышли на тропу войны. Когда-то эта территория принадлежала индейским племенам. Американцы вытеснили их и начали беспощадно истреблять. Время от времени индейцы совершали набеги, пытаясь вернуть свои земли, но их усилия разбивались о стены фортов. Вот и сейчас в форте Индж были выставлены сторожевые посты. Майор Рингвуд разослал во все окрестные селения предостерегающие письма.
1: Что тебе надо, Плутон?
2: Масса Вудли, этому малому совсем ничего не надо. Я только заглянул, только надо сказать мисс Лу, пусть скорее кончает завтрак. Крапчатый не хочет стоять на камнях, рвется на мягкую траву прерии.
1: Ты едешь кататься, Лу?
3: Да, папа.
1: Нельзя. Одной сейчас ездить опасно.
3: Вот как? Но почему?
1: Да прежде всего вот это письмо майора. Не забывай, что Техас – это не Луизиана, где девушка может ехать спокойно, куда ей только заблагорассудится, не боясь, что ее оскорбят или ограбят. Здесь же, в Техасе, опасность на каждом шагу. Например, индейцы.
3: Индейцев мне нечего бояться. Я никогда не отъезжаю от дома дальше, чем на 5 миль.
4: На 5 миль? Да, это то же самое, что отъехать на 50 миль, кузина Луиза. По-моему, дядя Вудли прав. Тебе крайне безрассудно ехать одной.
3: О, ты так думаешь. Не скажете ли вы мне, сэр, чем вы сможете мне помочь, если я действительно встречу команчи? Хотя я уверена, что этого не может случиться. В опасности окажешься ты, а не я. Я-то ускочу, а ты останешься с ними. Поищи-ка в Техасе всадника, который мог бы догнать меня на моей луне. Тебе это вряд ли удастся, Каш.
1: Замолчи, дочка. Я не хочу слушать твою нелепую болтовню. Не обращай на нее внимания, Касси. И помимо индейцев здесь много всякого сброда. Их следует опасаться не меньше. Запомни, я запрещаю тебе ездить далеко.
3: Пусть будет по-твоему, папа. Конечно, я послушаюсь тебя. Но знай, что я могу заболеть, если мне придется сидеть дома. Иди, Плутон, отведи Луну в кораль, на пастбище, куда хочешь. Пусть она бежит в свою родную прерию, если это ей нравится. Она мне больше не нужна.
5: Слушай, мисс Луиза.
3: Что отец мог узнать? Может быть, это только подозрение? Кто мог ему рассказать? Знает ли он о нашей встрече?
0: Тревога в форту продолжалась. С каждым днем становилось все опаснее ездить по прерии. Двери Асиент захлопнулись. Встречи Луизы и Джеральда прекратились. Так думал я, старый охотник Зепп Стумп. Но я ошибался.
3: Завтра ночью мы опять увидимся, Моррис. Завтра ночью?
6: Если бы я только мог, я сказал бы да. Завтра и послезавтра, и опять, и опять.
3: Но почему же ты не можешь этого сказать?
6: Завтра утром я уезжаю на Алама, в свою хижину.
3: Вот как? Разве это необходимо?
6: Мне действительно нужно туда поехать.
3: Чтобы там остаться?
6: Всего лишь на 1 или 2 дня. Только чтобы собрать свои вещи и проститься со своей жизнью в прерии.
3: Вот как?
6: Ты удивлена?
3: Я не могу понять тебя.
6: Но ведь все очень просто. Я принял важное решение и знаю, что ты простишь меня, когда я тебе о нем скажу.
3: Простить тебя, Моррис? За что?
6: За то, что я не открыл тебе моей тайны. Я не тот, за кого ты меня принимаешь.
3: Но ведь ты такой, каким мне кажешься. Благородный, смелый, красивый, необыкновенный человек.
6: Ради нашего счастья, Луиза, мы должны решиться на разлуку. Но мы расстанемся ненадолго.
3: Насколько?
6: На время, которое понадобится пароходу, чтобы пересечь Атлантический океан туда и обратно.
3: О, целая вечность. Но зачем?
6: Мне необходимо съездить в Ирландию, в страну, которую здесь презирают, как ты сама знаешь. Всего лишь 20 часов назад я получил важное известие. Я спешу поехать на родину и надеюсь по возвращении доказать твоему отцу, что бедный мустангер достоин его дочери.
4: Генри. Проснись, Генри. Генри, проснись.
7: А, это ты, Каш?
4: Я.
7: А что такое?
4: Скорее вставай, посмотри на позор твоей семьи. Скорее же, иначе имя Поиндекстеров станет посмешищем всего Техаса. Идем.
7: В чем дело, Кассий? Скажи, что все это значит?
4: Подожди, остановись. Взгляни вон туда.
7: Что это? Две фигуры?
4: Да.
7: Это Луиза?
4: Да.
7: А рядом?
4: Рядом Морис Мустангер. Морис Мустангер ночью в вашем саду.
7: Негодяй.
4: Тихо, тихо, тихо. Вот возьми мой револьвер и подкрадись тихонечко.
7: Негодяй! Луиза, отойди в сторону. Я буду стрелять.
8: Генри, не стреляй! Я все объясню тебе. А ты, Морис, беги скорее.
6: Вы напрасно считаете меня негодяем. Я это докажу вам. А пока... прощайте.
8: Брат, ты несправедлив к нему. Уверяю тебя, ты несправедлив. Генри, дорогой, если бы ты только знал, как он благороден. У него никогда в мыслях не было обидеть меня. Поверь мне, я не могу не любить его. Ты незаслуженно оскорбил его.
7: Я оскорбил его?
8: Да, Генри, грубо, несправедливо.
7: Я верю тебе, Луиза. И готов извиниться перед ним. Я догоню его и попрошу прощения за свою несдержанность. Ты ведь знаешь, что он понравился мне с первой встречи. Ты иди к себе и ложись. А я немедленно отправлюсь в гостиницу и, может быть, еще застану его там. Я не успокоюсь, пока не извинюсь перед ним за свою грубость.
8: Я надеюсь на тебя, Генри.
4: Неужели он в самом деле собирается извиниться? Так и есть. Он седлает свою лошадь. Уже успел надеть плащ и панаму. Генри! Так что ж, ты упустил его?
7: Да, конечно. Я был бы сумасшедшим, если бы последовал твоим советам, Кассий. К счастью, я не зашел так далеко. Я надеюсь, он поймет, что я погорячился. Извинит меня за недостойный поступок.
4: Недостойный поступок. Я надеюсь, ты шутишь?
7: Нет, я говорю совершенно серьезно. И я догоню Морриса Мустангера!
4: Так. Нельзя терять ни минуты. Нужно обо всем сообщить Мигуэлю Диасу. Да, пора действовать. Диас, вы дома?
9: О, это вы, сеньор?
4: Да.
9: Какими судьбами? Ну, берите стул.
4: Спасибо. Сеньор Диас, я пришел сюда
9: сеньор
4: для того...
9: Сеньор Американо, карамба, я знаю. Знаю, зачем вы пожаловали. Зачем лишние церемонии? Я должен убрать с дороги этого дьявола-ирландца.
4: Да.
9: Так вот... Я же обещал вам сделать это за $500, когда придет время и подвернется удобный случай. Мигуэль Диас всегда держит свое слово. Только время еще не пришло, и удобного случая не было. Карамба, убить человека, как полагается, ведь это требует умения. Даже в прериях нападают на след, а если узнают, то для меня это не шутка. Вы забываете, сеньор капитан, что я мексиканец. Будь я американец, как вы, то легко укокошил бы Дона Морисио. Стоит только сказать, что была ссора, и я вышел бы сухим из воды. А лезть в петлю я не собираюсь, хоть и ненавижу этого ирландца, как и вы. Я должен выждать, пока придет время и подвернется удобный случай.
4: И то, и другое пришло. Или вы что, не знаете новостей?
9: Каких новостей?
4: Да ведь команчи на тропе войны.
9: Карамба! Неужели это правда, сеньор?
4: Самая настоящая правда. Это весь только что получено в форту. У меня сведения от самого коменданта.
9: Тогда Дон Морисио может умереть. Команчи могут убить его.
4: Вы уверены в этом?
9: Я был бы больше уверен, если бы за его скальп заплатили $1000, а не 500.
4: Он стоит этой суммы.
9: Какой суммы?
4: $1000.
9: Вы обещаете?
4: Обещаю.
9: Ну что ж, в таком случае можете возвращаться в Каса дель Корво и спать спокойно. Будьте уверены. Вы понимаете меня?
4: Да, понимаю.
9: А теперь готовьте вашу $1000.
4: Они ждут вас.
9: Я их живо заработаю.
4: Хорошо. Прощайте.
9: Прощайте!
10: Вот повезло. Получить $1000 за то, чтобы укокошить человека, которого я хотел убить даром. Команчи на тропе войны. Ну что ж, если так, то надо достать костюм для этого маскарада. И пусть мой маскарад увенчается успехом.

Поездка верхом по прерии – незабываемое удовольствие. Только тот, кто сам путешествовал по огромной равнине Техаса, может оценить всю ее необъятность. Путешественники предпочитают ездить по прерии при свете яркого солнца. Но в эту ночь три путника поодиночке пересекали равнину к юго-западу от берегов Лионы. Разделенные почти одинаковым расстоянием, три всадника двигались по прерии, не видя друг друга. И никто не мог бы сразу охватить взглядом всех троих. Разве только сова с вершины какого-нибудь высокого холма.

0: Завтракать, друзья мои. Все к столу.
1: Доброе утро, отец.
0: Доброе утро, девочка. А где же Генри?
1: Да, а где Генри?
0: Куда же пропал мой мальчик? Странно. Может быть, он еще спит. Плутон!
2: Я здесь, масса Вудли.
0: Пойди в спальню к Генри и скажи ему, что мы уже завтракаем.
2: Его там нет, масса Вудли.
0: Разве ты был у него в комнате?
2: Я не был у него в комнате, но я был в конюшне, хотел накормить его лошадь. Нет ее там. Не было все утро. Я встал чуть свет, седла нет, и уздечки нет, и масса Генри тоже нет.
0: Но это еще не означает, что мистера Генри нет в его комнате. Иди сейчас же и посмотри.
2: Иду сию же минуту, масса. Увидите, Плутон говорит правду. Молодого джентльмена там нет. Масса Генри там, где его лошадь.
0: Ничего не могу понять. Генри уехал из дому, да еще ночью. Куда же он поехал? Я не могу себе представить, кому бы он мог поехать в такое позднее время?
2: Масса! Масса!
0: Ну что ты, там он?
2: Нет, масса Вудли, там его нет. Но Плутону грустно сказать это. Его лошадь там.
0: Где там?
2: Она около ворот.
0: Его лошадь у ворот? Но почему тебе грустно говорить об этом?
2: Потому что, масса Вудли, потому что... Лошадь это масса Генри, потому что вородой.
0: Ну что, говори же толком, что, потому что. Надеюсь, голова у лошади цела, или, может быть, она потеряла хвост?
2: О, масса Вудли, негр не этого боится. Пусть бы лошадь потеряла голову и хвост, Плутон боится, что она потеряла своего хозяина.
0: Что? Лошадь сбросила Генри? Ха. Чепуха, Плутон. Невозможно, чтобы лошадь сбросила такого наездника, как мой сын. Нет, невозможно.
2: Я и не говорю, что сбросила. Я боюсь беды похуже этой, дорогой старой массы. Я больше ничего не скажу. Выйдите, пожалуйста, к воротам и посмотрите сами.
0: Ну, идем, покажи, где она. Ой, это лошадь Генри. Но она вся в крови.
2: Она примчалась из прерии.
0: Мальчик мой, что с ним? Может быть, он ранен? Немедленно едем в Форт-Инш.

Вы слушали первую часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Кассий Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Весник, Фелим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Мигуэль Диас, артист Александр Дик, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, хозяин трактира, народный артист РСФСР Семен Самодур. В эпизодах артисты московских театров. Редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова, Елена Садовая. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

В эфире радиоспектакль «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть вторая.

0: Невозможно, чтобы лошадь сбросила такого наездника, как мой сын. Нет, невозможно.
1: Я и не говорю, что сбросила. Я боюсь беды похуже этой дорогой старой массы. Я больше ничего не скажу. Выйдите, пожалуйста, к воротам и посмотрите сами.
0: Ну, идем, идем, покажи, где она.
1: Ой, это лошадь Генри. Но она вся в крови.
2: Она примчалась из прерии.
1: Мальчик мой, что с ним? Может быть, он ранен?
0: Немедленно едем в Форт Инш.

0: пограничном форту Инч был спешно созван совет военных и плантаторов. Комендант форта майор Рингвуд открыл заседание совета.
1: Попрошу тишины. Пока нам удалось выяснить, что преступление совершено ночью. Теперь нам нужно узнать, где это произошло и где искать убийц.
2: Вероятно, нужно разделиться на небольшие группы и поехать в разные стороны.
1: Думаю, этого делать не следует. Мы можем выставить не более 100 человек, поэтому необходимо держаться всем вместе. Иначе индейцы легко уничтожат отряд по частям.
3: А мне кажется, нужно выяснить, кто последний видел Генри Пайндекстера.
1: Да, конечно. Да.
4: Я видел сына за ужином и думал, что после этого он пошел спать.
1: А вы, капитан Колхаун?
5: Я видел его несколько позже. Но затем мы распрощались, и Генри пошел к себе.
6: Почему Колхаун скрыл, что действительно произошло? Почему молчал о сцене в саду, свидетелем которой он был? Почему? Не потому ли, что боялся оказаться в унизительном положении, рассказав о той роли, которую сыграл в ней? Как бы то ни было, но он скрыл правду.
7: Майор Рингвуд, прошу пропустить меня.
1: Кто там? А, хозяин гостиницы Обердофер. Проходите.
7: У меня важное сообщение. Дело в том, что Моррис Мустангер после дуэли с капитаном Колхауном находился в моей гостинице. А в этот вечер он куда-то уехал. Вернулся он очень поздно. Спросил счет и уплатил все до последнего цента. Захватил все свое снаряжение и покинул гостиницу.
1: Но какое же отношение все это имеет к делу?
7: Очень большое. Через 20 минут после отъезда Мустангера в дверь постучал Генри Пойндекстер. Он хотел видеть мистера Морриса Джеральда. Я указал ему, в каком направлении уехал Мустангер. Тогда молодой Пойндекстер быстро поскакал вслед за ним. Вот все, что я знаю.
1: Так. Моррис Мустангер взял из гостиницы все вещи. Значит, он поехал к себе домой. Кто знает, где он живет?
3: Точно никто не знает. Где-то на реке Аламо.
1: Итак, решено. Отряд двигается в сторону Аламо. Впереди пойду я и разведчик форта, следопыт Спенглер.
7: Майор Рингвуд.
1: Да.
7: Посмотрите сюда.
1: Ну, спокойно, стоять.
7: Вот тут, где земля мягкая.
1: Следы лошади?
7: Следы двух лошадей, майор. Дальше как будто 4 следа.
1: Да.
7: Но они оставлены все теми же двумя лошадьми. Они идут сперва вверх по этой просеке, а затем возвращаются назад.
1: Да, вижу. Хорошо, Спенглер. Что ты об этом скажешь?
7: А много еще остается загадочным, но тем не менее очевидно, что тут убили человека.
1: Какие у тебя доказательства?
7: А вот, вот посмотрите сюда. Кровь. Целая лужа крови.
1: Да. Как ты думаешь, чья это кровь?
7: Это кровь того, кого мы разыскиваем.
1: Теперь нам надо выяснить, как его убили.
7: Вот в этом я пока не могу разобраться.
1: Но ведь его убили команчи.
7: Если бы здесь были команчи, то мы нашли бы следы не двух, а по крайней мере 40 лошадей.
1: Да-да, конечно.
7: К тому же они не ездят на подкованных лошадях. Стало быть, и на той, и на другой лошади были белые всадники, а не краснокожие. Ну, едем дальше. По следам этих двух лошадей.

0: Вот видите, они здесь были вместе и довольно долго. Но оба оставались в седлах и спокойно разговаривали.
1: Как ты узнал об этом?
0: По следам, майор, по следам. По куркам, которые здесь брошены.
1: Да, я вижу, вот, вот окурки.
0: Ссора могла произойти только после того, как сигары были выкурены. Что она произошла, в этом я не сомневаюсь. И один из них прикончил другого. Кто погиб, нетрудно догадаться.
1: Спенглер, есть ли у тебя какие-нибудь предположения? Кто был второй?
0: Никаких. Если бы не рассказ старика Доффера, я никогда не вспомнил бы о Моррисе Мустангере. Молодой ирландец не из тех, кто убивает из-за угла.
1: Я думаю, ты прав. Надо пойти дальше по следам. Может, они приведут нас к разгадке.
2: Погодите, майор. Сюда кто-то скачет.
1: Всадник. На нем мексиканский плащ.
3: Солнце уже заходило, и красные лучи били прямо в глаза, ослепляли и не давали ничего рассмотреть. Ни цвета одежды всадника, ни масти лошади. Видны были только очертания его фигуры, черный силуэт на золотом фоне неба.
4: Что же это такое? Не привидение ли?
5: Не может же это быть человеком?
2: Он какой-то странный. Святая Мария! У него нет головы! Это дьявол на лошади! Клянусь, это сам дьявол!
3: Всадник без головы помчался прямо к солнцу и вскоре скрылся из виду, словно въехал в сверкающий диск.
1: Какое страшное зрелище.
0: Да.
1: Что вы об этом думаете, господа? Признаюсь, я совершенно озадачен.
0: Да, появление этого загадочного всадника не только не помогает раскрыть тайну, но еще больше ее запутывает. Да.
1: Ясно дно. Мы шли по следу двух лошадей. Одна из них Морриса Мустангера, другая Генри Пойндекстера. Один из них погиб. Кто? Мы ведь знаем, кто исчез. Значит, его убил другой.
0: Завтра на рассвете продолжим путь к хижине на Аламо.
6: Догоним.
1: Моррис Мустангер от нас не уйдет.

0: Все эти события произошли в те дни, когда я был на охоте в прерии. Ничего не подозревая, я возвращался на лошади, нагруженной дичью. Мне показалось странным, что ворота Каса дель Корво заперты на засов.
1: А, Масса Стомп, это вы? Заходите.
0: Что с тобой, дружище Плутон? Ты выглядишь словно енот, у которого отрубили хвост. Надеюсь, ничего не случилось?
1: Ох, Масса Стомп, случилось.
0: Что?
1: Именно случилось. Большое несчастье случилось.
0: Несчастье? Ну, говори же скорее. Ничего не может быть страшнее того, что написано у тебя на лице.
1: Мисс Луиза вам все расскажет.
0: А твой хозяин, он дома?
1: Нет. Нет, его сейчас нет. Масса сейчас далеко от дома в прерии.
0: Ну, а ваш молодой мистер Генри?
1: Ох, Масса Стомп, это и есть наше горе. Вся наша беда. Масса Генри уехал тоже и больше не вернулся обратно. Лошадь прибежала домой в пятнах крови. Люди говорят, что Масса Генри помер.
0: Умер? Не может быть.
1: Это сама правда. Все поехали искать, где он лежит.
0: А где мисс Луиза?
2: Я здесь, мистер Стомп. Увы, все, что Плутон сказал, все это правда. О, Зеб, даже страшно подумать.
0: Какое несчастье. Раз поиски идут, может быть, и я смогу чем-нибудь помочь. А для этого мне надо знать подробности.
2: Все говорят, что Генри погиб. И самое ужасное, что убийцы считают Морриса Джеральда.
0: Это ложь, клевета. Подлец это придумал. Мустангер не из тех, кто пойдет на такое дело. Даже если между ними была неприязнь или ссора.
2: Нет, нет, все было улажено. Генри хотел извиниться. Он сам сказал, что не прав. А Моррис...
0: Значит, между ними все-таки что-то было. Что-то было. Впрочем, это еще ничего не значит. Какие есть доказательства его вины?
2: Вчера целый отряд во главе с майором Рингвудом весь день искал в прерии следы.
0: Так.
2: И отец поехал вместе с ними. Они что-то нашли, но не сказали, что.
0: Так, так, так. А что говорит Мустангер в свое оправдание?
2: Дело в том, что его тоже не могут найти. Боже мой, боже мой. Может быть, он погиб от той же руки, которая убила моего брата.
0: Так, значит, они ездили по следам. Если только Моррис жив, то, я думаю, он в своей хижине на Алама. Если нет, расспрошу его слугу Филима.
2: Я слышала, они собирались поехать туда.
0: А если так, то я тоже поеду туда. Бьюсь об заклад, я найду его раньше их.
2: Милый Зэп, поезжайте поскорее. Что, если они найдут его, и Моррис не сможет как следует доказать свою невиновность? В порыве необузданной злобы, ведь среди них еще Касси и Колхаун.
0: Да.
2: Вы представляете, что они могут с ним сделать? Поскорее отправляйтесь на Алам.
0: Вы правы, это действительно может плохо кончиться для Морриса. Я сделаю все, чтобы помочь ему. А что Моррис Мустангер чист, это для меня ясно.

0: Филим, открой дверь!
1: О, это вы! О, слава богу, что вы пришли. Тут такое было, что я чуть было с ума не сошел.
2: Погоди, погоди, ты не спеши, рассказывай толком. Где твой хозяин?
1: Вот я хотел бы вас об этом спросить. Он должен был вчера приехать из города. До сих пор его нет. Только тут вдруг появился странный всадник. Он был одет в точности, как мистер Моррис. Только у него не было головы.
2: Но это тебе померещилось. Ты, конечно, ошибся.
1: Ну как я мог ошибиться? Разве я не видел мистера Морриса так же ясно, как вижу вас? На нем было мексиканское сарапе и гетры из пятнистой шкуры. И мог ли я не узнать его красивого коня? И наша собака Тара убежала за ним. Я слышал, как она рычала на индейцев.
2: Индейцев? Каких еще индейцев?
1: Как? А разве я не сказал? Еще до того в хижину ворвались 4 индейца и спрашивали хозяина. Потом сели за стол и стали играть в карты. Ждали его. Вот, о, и карты валяются на полу.
2: Ну-ка, покажи-ка. Так странно. Индейцы, которые играют испанскими картами.
1: А вы думаете, что это были не индейцы? Ну как? Как же на них были индейские костюмы с перьями и лица красные, раскрашенные?
2: А что дальше было?
1: Потом они пошли на поляну за домом и спрятались в кустах. Наверное, стерегли мистера Морриса. И тут вдруг появился он на лошади и без головы. Они испугались, бросились к своим лошадям и ускакали. Но я тоже очень испугался. Вы мне не верите?
2: Ну ладно, ладно, я поверил тебе, Филим. Теперь помолчи и дай мне подумать.

Так, странные обстоятельства. Во всем надо разобраться. Может быть, убит не один человек, а? И в лесных зарослях следует разыскивать два трупа.

0: Тара! Тара вернулась! Смотрите, мистер Стоуп, у Тары на шее что-то привязано. Смотрите, смотрите. Как вы думаете, что это? Что?
1: Сейчас, смотрим. Сейчас, иди сюда.
2: Нет. Ах ты моя хорошая. Так, смотри, тут какой-то пакетик под ремешком. Визитная карточка. Тут что-то написано.
0: Он же жив, жив. Кто? Мистер Моррис? Слава тебе, Господи!
3: Сейчас не до молитв. Достань одеяло и ремни. И поживее, нельзя терять ни минуты, а то будет поздно. Едем.

0: нашли Морриса Джеральда на берегу ручья. Он лежал без памяти, и целая стая койотов, коварных степных волков, окружила его. Мы подоспели вовремя.
1: Он умер! Умер! Да?
0: Да нет, нет. Нет, Филим, он просто в тяжелом состоянии. У него обморок. Сейчас посмотрим. Ну, опасных ран нет. Правда, колено сильно распухло. Но кость цела, цела. А все остальное пустяки, раны, царапины, это, пожалуй, койоты. Филим, а что это за панама у него на голове? Я ее где-то видел.
1: Не знаю, мистер Стумп. Обычно он носил мексиканское сомбреро.
0: Посмотрим. Так, внутри панамы клеймо. Новый Орлеан. Стой, вот от руки написано. Генри Пойндекстер. Видимо, его тоже. А? Очень странно. Шляпа не на тех головах, головы не на своих местах. Ей-богу, здесь что-то нечисто. Да, Филим, Моррис сейчас ничего не может объяснить. Здесь делать больше нечего. Нужно его доставить в хижину.

Моррис не сомкнул глаз. Он то затихал, то метался в бреду. Я не отходил от постели больного. Слушал его бессвязные речи о ссоре, о шляпе, о плаще. Никогда в жизни я не был так сбит

0: Что это? Почему такое тара? Надо посмотреть. Из-за вершин деревьев показалась лошадь. Очертания всадника были видны от седла до плеч. Но над плечами не было ничего. Черт побери! Филим все-таки был прав. Неудивительно, что он испугался. Лошадь шла по краю обрыва медленным, но уверенным шагом. Однако топота ее копыт не было слышно. Словно она не шла, а скользила, как тень. Что же это? Что же это может быть? Пожалуй, я добьюсь разгадки. Пусть подойдет поближе. Я должен узнать, кто это, человек или дьявол. Я выбью его из седла пулей. А что, если это будет убийство? Может, это человек? Хотя что-то не похоже.
1: Эй! Незнакомец, поздно же вы катаетесь. И где это вы забыли свою голову? Вот что, незнакомец, с вами разговаривает старый Зепп Стумп из штата Кентукки. Он не из тех, над кем можно шутки шутить. Я хочу, чтобы вы объяснились на чистоту. Он не из тех, над кем можно шутки шутить. Я хочу, чтобы вы объяснились на чистоту.

Несколько минут я не мог сдвинуться с места и в полном оцепенении глядел вслед чудовищному всаднику, пока тот не исчез в залитых лунным светом просторах прерий. Это не человек, но кто же это?

0: Ну, Филимья перевязал Морису раны. Теперь его надо чем-нибудь накормить.
1: А у нас нет никакой еды. Хоть шаром покати, мистер Стум.
0: Наш больной совсем отощал, да и я очень голоден. Ты посиди около него, а я отправлюсь на речку и посмотрю, не удастся ли чего подстрелить.
1: Ага.
0: Помни, Филим, твоему хозяину угрожает большая опасность. Не отходи от дома. Если вдруг кто-нибудь придет, подай сигнал.
1: Идите, идите, не беспокойтесь.
2: В случае чего я ударю в медную кастрюлю. А старик-то не дурак. Но почему он опасается, что хозяину будет плохо, если сюда кто-то придет? Значит, надо поглядывать на дверь. Ну что ж, я буду стоять на пороге как часовой.

0: Сюда кто-то скачет.
1: Господи! Я, наверное, сплю. Это вы, мисс Пандекстер? Не может этого быть.
2: Ну, это так и есть, мистер Филим. Скажите, где Моррис? Что с ним?
1: Он там, в хижине, очень болен. Все время бредит и зовет вас.
2: Отчего он заболел? Я хочу его видеть. Что с ним случилось?
1: Ничего не знаю. Мы с мистером Стумпом отбили его от койотов на берегу ручья и перенесли сюда. Вы проходите.
2: Боже мой, какой он бледный. Он ранен, умирает. Кто это сделал? Моррис, Моррис, ответь мне. Ты не узнаешь меня? Луизу, твою Луизу.
1: Он никого не узнает и не отвечает на вопросы мисс Луизы.
2: А сюда никто не приезжал?
1: О, много всякого народа приезжало. И кого тут только не было. Во-первых, был один, который направился было сюда, но до хижины не доехал. Я боюсь вам рассказывать про него. Это может вас испугать, мисс.
2: Расскажите, я не боюсь.
1: Ну, хорошо, только я сам не могу разобраться, что такое это было. Человек верхом на лошади, но без головы.
2: Без головы?
1: Да. Если бы вы только знали, как я испугался. Душа в пятки ушла.
2: Ну, где же вы его видели, мистер Филим?
1: Он там, над обрывом. Я вышел встречать хозяина. Сначала думал, что это он едет. И вдруг подъезжает этот, без головы. Останавливается на минутку, а потом мчится галопом, как сумасшедший.
2: Это, наверное, кто-нибудь подшутил над вами.
1: Подшутил? То же самое сказал мне и старик Зэп.
2: Значит, и он был здесь?
1: Да, но после того, как сюда приходили другие.
2: Другие?
1: Да, мисс. Позавчера ночью, в очень поздний час. Понимаете, я спал сладким сном. И они пришли и разбудили меня.
2: Но кто эти другие?
1: Да индейцы же.
2: Индейцы?
1: Ну да, целое племя. Представляете себе, мисс Луиза? Святой Патрик. А это что?
2: Что?
1: Разве вы ничего не слышите? Вот, вот, и опять топот лошадей. Они около хижины. Нас окружили со всех сторон всадники.

0: целые тысячи. И еще подъезжает. Это, наверное, те, о которых говорил зэк. Надо, значит, его вызвать.
1: Ах, это они. Мой отец, а я здесь. Что делать? Спрятаться? Нет. Кто, кроме меня, может защитить Морриса? Пусть я потеряю свое доброе имя, потеряю отца, друзей, всех, только не его. Это моя судьба.
0: Надо скорее подать сигнал.
2: Остановись, негодяй! Бежать бесполезно! Еще один шаг, и ты будешь убит! Остановись, говорят тебе!
0: Поверьте, джентльмены, я совсем не собирался бежать. У меня таких намерений совсем не было. Я только хотел...
3: Бежать тебе не удастся. Сюда, Дигресси, свяжи-ка его. Помоги ему, Шелтон.
4: Черт побери, уж больно чудаковат этот простофиля. Вряд ли это тот, кого мы ищем.
5: Конечно нет, это его слуга.
6: Эй, ты отвечай, кто в хижине?
0: Во-первых, мой хозяин.
7: Да. Странно, что это такое? Ведь это лошадь Луизы.
5: Да, дядя.
7: Ты хочешь сказать, что моя дочь здесь?
5: Я уверен в этом.
7: Нет, это невозможно.
5: Пойдем в хижину, убедитесь.
7: Луиза, что это значит?
4: Раненый? Кто это? Генри? Вот его шляпа и плащ.
7: Но нет. Нет, это... Это совсем не он.
5: Морис Мустангер? Он жив? Какой ужас.
7: О, Боже. Что же это? Может быть, ты объяснишь мне, Луиза?
1: Нет, отец. Я здесь всего несколько минут. Я нашла его уже в таком состоянии. Он бредит, ты сам слышишь.
7: Уезжай. Уезжай скорее. Здесь не место для девушки. Возвращайся домой, тебя кто-нибудь проводит. Ты можешь здесь увидеть неподходящие для себя вещи.
1: Хорошо, отец. Я уеду.
5: Джентльмены! В хижине обнаружены плащ и шляпа моего брата Генри, а убийца ранен. Очевидно, они дрались.
8: Судить его! Тащите его сюда!
9: Сен-Мэнли, начинайте!
10: Повесить убийцу!
8: Нет, нет, вы не имеете права!
5: Пусть скажет судья Сен-Мэнли.
11: Сограждане! Мне кажется, что у нас нет достаточных доказательств. Надо выслушать обвиняемого, конечно, когда он будет в состоянии говорить. Сейчас, как вы видите, допрашивать его бесполезно. Поэтому я предлагаю отложить разбирательство этого дела.
5: А что за смысл откладывать? Вам хорошо говорить, Сен-Мэнли. Но если бы подло убили вашего друга, брата или сына, вы рассуждали бы иначе.
12: Да, конечно.
5: Скажите, что вам еще нужно, чтобы убедиться в виновности этого негодяя? Дополнительные доказательства?
11: Конечно, именно, капитан Колхаун.
5: Есть ли они у вас, мистер Касси Колхаун? Есть.
10: Тогда поделитесь с нами.
5: Видит Бог, джентльмены, доказательств больше, чем достаточно. Даже защитники из его соотечественников...
8: Возьмите свои слова обратно!
13: Помните, мистер Колхаун, вы в Техасе, а не на Миссисипи, запомните это. Или ваш язык не доведет вас до добра?
5: Джентльмены, я вовсе не хотел кого-нибудь оскорбить. Но если я не был бы уверен, кто убийца... Я, конечно, не сказал бы о том, что слышал.
11: Что вы слышали? Когда и где?
5: Это было в ту ночь, когда пропал мой двоюродный брат. В ночь на среду. Я вышел на крышу асьенды.
14: Вы негодяй. И вы ответите за свои поступки.
15: Генри.
12: Вы оскорбили меня, и я так этого не оставлю.
14: Я не боюсь вас, Моррис Джеральд. Не грозите мне.
12: Напрасно. Моя пуля не знает промаха.
5: Теперь вы знаете все. Бедный Генри не вернулся в Каса дель Корво. Никогда больше он не ляжет в свою постель. Его постелью в ту ночь была прерия. А где именно, знает только этот ирландец.
15: Повесьте!
16: Повесьте!
17: Остановитесь! Это, по-вашему, суд? Обвиняемый без сознания и не в состоянии сказать ни одного слова в свое оправдание.
18: Что это значит, Лу? Разве я не просил тебя уехать домой? Уезжай сию же минуту. Уезжай и не вмешивайся в то, что тебя не касается.
17: Это меня касается. Все, что сказал Калхаун, неправда. Что могло толкнуть Морриса на преступление? Пусть будет справедливый суд. А тогда...
18: Это он убил вашего брата. И очень нехорошо, что вы заступаетесь за него.
15: Правильно, правильно. Да свершится правосудие.
18: Пойдем, Лу. Здесь тебе не место. Касси, увези ее прочь.
17: Оставь меня!
18: Нет!
17: Оставь меня! Изверги! Убийцы!
15: Эй, Билл! Ты готов?
19: Да! Лассо уже накинуто!
5: Сдерни этого негодяя!
15: Сдерни!
5: Не выйдет!
20: Эй, Билл Гриффин! Если ты затянешь эту петлю хоть на 1/8 дюйма... Ты получишь свинцовую пилюлю, и вряд ли ты ее переваришь. Отпустите, вам говорят!
18: Еще чуть-чуть рано, по моим расчетам. Что за ерунду вы затеяли, ребята? Неужели вы собрались вешать больного? Не может этого быть. Зепп Стумп не потерпит подлости.
11: Вы не знаете, нам сообщили новые факты.
18: Кто сообщил?
11: Касси Калхаун.
18: Я не верю ни единому его слову. Нужны более убедительные доказательства, чем болтовня мистера Калхауна. Вы говорите, у вас есть новые факты. У меня они тоже есть. И факты, которые, мне кажется, могут пролить некоторый свет на это таинственное дело. Назначьте над парнем справедливый суд.
11: Я согласен. Предлагаю перевести обвиняемого в поселок и там провести судебное разбирательство согласно законам страны.

0: Я к тебе по дороге. Напои да накорми мою лошадь. Только побыстрее.
1: Ой-ой-ой-ой, масса стум. Почему вы так торопитесь?
0: У меня нет времени. Я отправляюсь в далекий путь. Мне нужно проскакать 100 миль. А времени остается меньше 2 часов.
1: Удивительно, до чего быстро ездят по этим прериям. Да, вот и та лошадка проскакала 200 миль за одну ночь.
0: Какая лошадка?
1: А вот, рыжая. Лошадь Масы Колхауна. Она вернулась вся в мыле, очень устала, еле плелась за мной, когда я повел ее поить. Ох, как она была измучена.
0: Когда это было, Плутон?
1: Когда? Дайте подумать. Ну да, конечно, это было, когда пропал Масса Генри.
0: Кто же ездил на ней в ту ночь?
1: Не знаю, Масса Стум. Только на ней никто не ездит, кроме Массы Колхауна. Никто не смеет даже сесть на нее.
0: Послушай, Плутон, а может быть, кто-нибудь из негров с плантации потихоньку увел бедное животное и обскакал на нем всю прерию вдоль и поперек? А?
1: Нет, Масса Стумп. Негр не думает, что это было так. Неграм с плантации сюда ходить запрещено. Они не посмели бы войти в конюшню.
0: Так значит, это сам хозяин скакал, больше некому.
1: Ох, как жалко, что мне это не пришло в голову сегодня утром.
0: Почему ты жалеешь об этом? Что такое случилось сегодня утром, говори.
1: Большое несчастье с негром случилось сегодня утром.
0: Да что такое?
1: Ах, Масса Стумп, меня пнули сегодня.
0: Пнули?
1: Так что я полетел по всей конюшне.
0: А, понимаю, тебя легнула лошадь.
1: Не угадали. Вовсе не лошадь, а ее хозяин. Хозяин всех лошадей в этой конюшне, кроме вот этой крапчатой. Это Масса Колхаун.
0: Из-за чего же, черт побери? Ты, наверное, что-нибудь натворил, дружище, а?
1: Негр не сделал ничего плохого. Он только спросил капитана, что случилось с его лошадью тогда ночью. Спросил, почему она пришла такая измученная. А он сказал, не мое это дело. Плутон никогда еще не видел Колхауна таким сердитым. Никогда в жизни.
0: Так, послушай-ка, Плутон. Пожалуй, лучше мне перед дорогой что-нибудь перекусить. Сбегай на кухню, не найдется ли чего.
1: Правильно, Масса Стумп, я сейчас.
0: Стой, рыжий. Стой, спокойно, спокойно. Ах ты, глупая скотина. Дай я смотреть твои подковы. Левая задняя подкова поломана, обломилась на втором гвозде. Почти целой четверти не хватает. Вряд ли можно не узнать твои отпечатки. Но все же, чтобы действовать наверняка, захвачу эту подкову с собой.

0: Я
1: Зепп Стумп, рад вас видеть. Посидите, послушайте. Дело в том, что из прерии вернулся отряд, посланный мною против команчей. Но оказалось, что индейцы вовсе не собирались воевать.
2: А что же это было, майор Ринвуд?
1: Просто озорство юных каванчей.
2: А, это обычное явление у нас в Техасе. Но я знаю, что делается это часто без ведома вождя и старейшин племени. Они против таких разбойничьих набегов, потому что считают их не только неразумными, но и опасными для всего племени.
3: Наш эскадрон перехватил молодых каманчей среди холмов Сан-Саба. Они бросили угнанный скот и отступили за пределы нейтральной полосы.
4: Ну вот что интересно, мистер Стумп.
2: Да.
4: Когда мы вернулись в лагерь, то узнали, что могли встретиться с индейцами, никуда не уезжая.
2: Вот как? Каким образом? Ведь на Алама их видели.
4: Ничего подобного. Это были не настоящие каманчи. Просто кому-то, неизвестно для чего, понадобился маскарад.
2: Наш отряд обнаружил в дупле старого тополя парики из конского волоса, петушиные перья, выкрашенные в зеленый и красный цвет, штаны из оленьей шкуры, мокасины и несколько пакетиков краски.
5: Это любопытно. Интересно, кому понадобился этот маскарад?
1: Вы полагаете, мистер Стумп, что это может иметь какое-то отношение к делу Морриса Джеральда?
2: Как знать.
4: Я все-таки уверен, что Моррис Мустангер не способен на такое преступление.
3: Но вы не можете отрицать, что все улики против него. Его виновность почти несомненна.
4: Я не считаю, что эти улики достаточны. Они ведь основаны на показаниях Кассии Калхауна, а он может сказать что угодно, если это ему выгодно. Кроме того, у него были недоразумения с Мустангером, и поэтому его показания не заслуживают особого доверия, не так ли?
3: Ну, все так. Но предположим, что между молодым Пойнт-Декстером и Мустангером действительно произошла ссора. Но по какой причине?
4: Разве мужчины ссорятся из-за чего-нибудь, кроме...
3: Ну, кроме женщин. Но из-за какой женщины, я не могу понять. Не из-за мисс Луизы Пойнт-Декстер.
4: Кто знает?
3: Какая нелепость. Охотник за лошадьми посмел мечтать о мисс Пойнт-Декстер. Это невероятно.
4: Какой вы ярый аристократ, Кроссман. Разве вы не знаете, что любовь по самой своей природе демократка? Что она смеется над вашими надуманными теориями о социальном неравенстве?
3: Да, в общем, господа, виновен Джеральд или не виновен, но пока его заперли на гауптвахте. И вот что меня интересует. Скажите, пожалуйста, майор Ринвуд, а почему вы отдали распоряжение удвоить охрану? Ведь он вряд ли сможет убежать. У него горячка, и он бредит.
1: Для Морриса Мустангера безопаснее находиться под замком. По поселку бродят подозрительные личности. И снова начались разговоры о суде Линча. Ему повезло, что вы, Зепп Стумп, вступились за него. Теперь, во всяком случае, его будут судить честно.
3: А когда же суд?
1: Я не могу вам сказать точно. Но, насколько мне известно, есть люди, которые требуют, чтобы его судили немедленно, как только он придет в себя. Господа, а сейчас вы свободны.
6: Ну, хорошо, мы пойдем.
1: Мистер Стумп,
7: да.
1: Задержитесь.
7: Да.
1: Я думаю, мистер Стумп, вы приехали, чтобы сообщить мне какие-нибудь новости. Я не хотел спрашивать при всех, но меня очень интересует этот таинственный всадник. Мы со Спенглером видели его. Говорят, он всюду появляется, словно привидение, и пугает людей.
2: Да. Сначала мне рассказал о нем слуга Морриса Мустангера Филим. Но я ему не поверил. А потом сам убедился, своими глазами увидел. Сдается мне, что он как-то связан со всей этой историей.
1: Вы думаете?
2: Тут есть над чем подумать. Быть может, мне удастся захватить всадника и узнать тайну его скитаний. Вот я и решил обратиться к вам с просьбой, майор Ринвуд.
1: Слушаю вас.
2: Я хочу просить вас, чтобы вы оттянули начало судебного разбирательства. Я добуду доказательства невиновности Морриса Мустангера. Добуду. На скамью подсудимых может сесть не тот, кто сейчас арестован, а кто-то другой. Хотя он пока и не знает, что его подозревают. И не спрашивайте меня, кто это. Только прошу вас, сохраните все в тайне. Кое-кто, если только узнает, что я собираюсь делать, перевернет небо и землю, чтобы помешать мне.
1: От меня Никто ничего не узнает, мистер Стумп.
2: Благодарю вас.
1: Вы можете положиться на мое слово.
2: Благодарю и прошу дать мне хотя бы 3 дня.
1: Хорошо. Действуйте, Зэп Стумп. Даю вам 3 дня.
5: Только 3 дня. И пока еще многое не ясно.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Кассий Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Весник, Филим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Мигуэль Диас, артист Александр Дик, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, Спенглер, артист Вячеслав Жолобов, судья Менли, народный артист РСФСР Вячеслав Невинный, Слоумен, артист Виктор Никитин. В эпизодах артисты московских театров. Редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова, Елена Садовая. Окончание радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

В эфире радиоспектакль для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть третья.

В Осиенде Каса дель Корво печаль и траур. Между членами семьи какие-то загадочные отношения. Их осталось только трое. Видятся они гораздо реже, чем раньше, а при встречах держатся очень холодно. Смерть, в которой больше уже никто не сомневается, неожиданная смерть единственного сына, единственного брата, страшный удар для отца и для сестры. Этим же можно объяснить и мрачное уныние Кассия Колхауна, двоюродного брата убитого. Но помимо общего горя, у каждого из них есть еще какая-то своя тайная печаль, которой он не может поделиться с остальными. Колхаун все время куда-то уезжает. Он появляется только, когда садятся за стол, и то не всегда. Луиза почти все время проводит в своей комнате. Иногда, правда, она поднимается на Асатею и долго стоит там одна –

0: О, дорогой мистер Стумп, как хорошо, что вы приехали. Какие новости? Что с Моррисом?
1: Моррис чувствует себя гораздо лучше. О его безопасности майор Рингвуд позаботился.
0: О какой безопасности вы говорите? Что ему грозит?
1: Видите ли, мисс Луиза, фальшивые индейцы, Диас и его приятели, завязали дружбу с десятком таких же отпетых негодяев и все время вертелись вокруг тюрьмы. Я также выяснил, что их подстрекатель – капитан Касси Колхаун.
0: Этого можно было ожидать, мистер Стумп.
1: Но Диас со своей шайкой угодил в тюрьму.
0: А почему арестовали Диаса?
1: Потому что было установлено, что Мигуэль Диас и его три дружка переоделись индейцами, поехали в хижину на Аламу. Их намерения неизвестны. Сначала в дупле были обнаружены эти маскарадные костюмы, а потом мне удалось по следам найти каждого участника этой кампании.
0: Так вы думаете, Зэп, что эти люди замешаны в убийстве моего брата?
1: Сказать вам правду, мисс Луиза, я просто не знаю, что и думать. В прериях еще никогда не случалось такого таинственного происшествия. Иногда мне кажется, что это работа Диаса. Иногда в голову приходят другие мысли. И тогда мне кажется, что к этому черному делу приложил руку кто-то другой. Я пока не скажу, кто.
0: Только не он, Зэп. Только не он.
1: Нет, это не Моррис. Я ни на минуту не усомнился в его невиновности.
0: Да, но как он сможет это доказать? Все улики против него. И никто не хочет сказать ни слова в его защиту.
1: Нет, это не совсем так. Мне еще не удалось как следует выяснить это дело. Все времени не хватало. Но теперь у меня есть такая возможность, и я ее не упущу. Прерия – это большая книга, мисс Луиза. Интересная, большая книга. Надо только уметь читать по ней. Зэп Стумп эту премудрость постиг. Ему, может быть, удастся найти свидетельство, разбросанное по траве прерий. Ну, а теперь мне пора в путь, мисс Луиза. Я заехал к вам рассказать, что делается в форту. Нельзя терять времени. Мне дано только 3 дня, и необходимо вернуться к началу суда.
0: Идите, Зэп. Возвращайтесь с доказательствами его невиновности. И да поможет вам Бог в этом добром деле.

три дня. Только три дня. И еще многое не ясно. От Плутона я узнал очень важные факты. Черт побери, интересно. Лошадь Колхауна отсутствовала в ту ночь и вернулась домой вся взмыленная. Что это значит? А? Будь я проклят, если он не причастен к этому делу. А? Я бы так и подумал, только слишком уж нелепо предполагать, что Колхаун убил своего двоюродного брата. Конечно, он способен на любое злодейство, если только оно ему выгодно. А какая ему выгода от этого? Вот чего я не могу понять. Но с этой подковой в руке мне, может быть, удастся найти ключ к разгадке. Но куда ехать? Куда? Лучше сразу отправиться в прерию и выехать к дороге на Рио-Гранде. Там я могу наткнуться на след, который ищу. Я больше не смотрел рассеянно по сторонам. Наклонившись, я внимательно всматривался в траву перед собой. Так я проехал около мили, как вдруг... Что заставило меня встрепенуться и быстро натянуть поводья. А ну-ка, погоди, моя лошадка, остановись. Тут какие-то следы. Приложим-ка подкову. Точь в точь. Черт возьми, если это не так. Как раз. Так вот они, следы предателя, а может быть и убийцы. Поедем-ка по этому следу, старушка.

Среди просторов открытой прерии виднеется небольшая в 3-4 акра дубрава. Жители прерии называют ее островком. Недалеко от дубравы, на расстоянии каких-нибудь 200 ярдов, спокойно пасется лошадь. Это та самая лошадь, на которой ездит всадник без головы. Таинственный наездник по-прежнему сидит на ней. Он сидит, слегка наклонившись, словно для того, чтобы лошади удобнее было щипать траву. Если посмотреть на него с левой стороны, то можно увидеть голову. Она прижата к передней луке седла, и кажется, что всадник держит ее в руке. Десяток койотов сопровождает его по пятам, прыгая около него. Но всадник не обращает на них внимания, так же, как и на стаю больших черных грифов, кружащих над его плечами. Безучастный ко всему, медленно объезжает дубраву всадник без головы. Страшное зрелище. О, кто-то едет сюда. Осторожно ступает лошадь, словно крадется. Очевидно, наездник хочет остаться незамеченным. Давай-ка спрячемся, моя дорогая, и посмотрим.

0: рассадник каждую ночь появляется именно здесь.
1: Не мне одному хочется разгадать эту тайну. Кому же еще? Да это капитан Колхаун. И если не ошибаюсь, это еще одно звено, которое поможет мне собрать всю цепь необходимых доказательств.
0: Это, несомненно, лошадь Мустангера и его седло. Сарапе. Все его. Как же они попали к другому? Это чья-то дьявольская проделка. Кто же все это подстроил? И этот человек знает все, что произошло тогда ночью.
1: Что означает это странное свидание?
0: Если бы она подошла поближе, я бы мог в нее попасть. Подойди сюда, умница. Ну, подойди, хорошая лошадка. Ну, подойди. Подойди. Промазал, чертова тварь! Второго такого случая можно не представиться. Надо ее догнать. Все равно ты от меня не уйдешь.
1: Ты тоже от меня не уйдешь, Касси Колхаун.

0: Погоня длилась недолго. Колхаун уже вкушал победу. Он почти нагнал всадника без головы. Раздувающиеся ноздри его коня почти касались хвоста Гнедова. Ружье уже было наготове в левой руке Колхауна. Палец правой руки лежал на спуске. Он только выбирал, когда лучше выстрелить. Облачко дыма вырвалось из дула ружья, и какой-то предмет, словно возникнув из этого дыма, упал на землю.
1: Пресвятая Дева! Какой ужас!
0: Внизу, на траве, лежала голова человека. На ней все еще крепко держалась шляпа. Лицо было обращено прямо к Колхауну. Глаза были открыты, а на губах, казалось, застыла беззаботная улыбка.
1: Нет, нет, нет, нет, не может этого быть! Нет!
0: Кассий Колхаун смотрел, дрожа от страха. Но не из-за того, что растерялся перед сверхъестественным, непостижимым, а потому что хорошо знал, в чем дело.
1: Прочь!

Господи, что за подарок отцу и сестре? Нет, пожалуй, не стоит вести ее к ним. Надо похоронить голову здесь и никому ни слова не говорить. Нет, так, пожалуй, не годится. Хоть это и не улика, но она может помочь кое в чем разобраться. Да, страшный это будет свидетель, если представить ее на суд.

0: Слава богу, его судят завтра. Вряд ли кто-нибудь успеет за это время изловить проклятую лошадь. Надеюсь, ее никогда не найдут. А больше мне опасаться нечего. Без этого никто не разберется, что произошло. Все улики против Джеральда. Все этому верят. Его не могут не признать виновным. Не могут. Только Зепп Стумп думает иначе. Вечно эта старая лиса сует нос куда не следует. Что-то его давно не видно. Где он пропадает, интересно? Говорят, на охоте. А если... Нет, нет, к черту. Сейчас об этом незачем думать.
1: А, это ты, Касси.
0: Да.
1: Я думал, тебя нет.
0: Дядя Вудли, вы-то мне и нужны.
1: Зачем, Касси?
0: Я хотел поговорить с вами относительно Луизы.
1: Относительно Лу? О чем именно?
0: Вот я хотел...
1: Я предпочел бы пока не говорить о ней.
0: Но почему, дядя?
1: Ты сам знаешь, почему, Касси. В доме траур.
0: Да, я понимаю, вам тяжело. Но надо же думать о будущем. Я не хочу говорить загадками, дядя Вудли. Вы знаете, о чем я думаю. Я хочу, чтобы Луиза стала моей женой и хозяйкой Каса дель Корво.
1: Ну что ж, Касси, я вынужден согласиться. Но все зависит от Лу. Поговори с ней. Я пришлю ее сейчас.
0: Еще один отказ, и я покажу им свою игру.
2: Нет! Нет и нет! Касси, слышишь? Никогда.
0: Ты шутишь, Луиза?
2: Нет, сэр. Разве мои слова похожи на шутку?
0: Но ты ответила, совсем не подумав.
2: О чем?
0: О многом.
2: Именно.
0: Прежде всего о том, как я тебя люблю.
2: Я должна честно сказать тебе, Касси, что не люблю тебя и никогда не полюблю.
0: Значит, ты не выйдешь за меня замуж?
2: Вот это уж совсем нелепый вопрос. Я тебе сказала, что не люблю тебя, и этого, мне кажется, достаточно.
0: А я сказал, что тебя люблю. Но это лишь одна из причин, почему я хочу, чтобы ты стала моей женой. Есть и другие. Может, ты хочешь их выслушать?
2: Назови их. Я ничего не боюсь.
0: Учти, ты заставляешь меня говорить о вещах, которые тебе вовсе не следует знать.
2: О, неужели? Ты ошибаешься, кузен. Ты хозяин Касса дель Корво, я знаю. Но надо мной ты не властен.
0: Вот как? Ну что ж, пусть я не властен над твоим сердцем, но все же твое счастье в моих руках. Ты, вероятно, поняла, есть только одна возможность спасти твоего отца от разорения, а тебя от позора.
2: Что же ты собираешься сделать со мной? Какова будет моя судьба? Я сгораю от нетерпения.
0: Не надо сгорать, не торопись. Первое действие разыграется завтра.
2: Так скоро? А где? Можно узнать?
0: Можно, в суде.
2: Каким образом, сэр?
0: Очень просто. Ты будешь стоять перед лицом судьи и 12 присяжных.
2: Вам угодно шутить, капитан Калхаун, но я должна сказать, что мне не нравится ваше остроумие.
0: Остроумие здесь ни при чем. Я говорю совершенно серьезно. Завтра суд. Мистер Моррис Джеральд, или как его там, предстанет перед ним по обвинению в убийстве твоего брата.
2: Это ложь.
0: Это надо доказать. И самые веские улики против него мы услышим из твоих уст к полному удовлетворению присяжных. Ну, теперь ты не откажешь мне?
2: Теперь? Скорее, чем когда-либо.
0: Пусть будет так. Значит, завтра...
3: Господа присяжные, мы собрались здесь, на поляне под дубом, ввиду того, что все желающие присутствовать на суде не могут поместиться в небольшом зале. Итак, нам нужно рассмотреть дело, подробности которого вам всем известны. Убит Генри Пойнт-Декстер, сын одного из наших наиболее уважаемых граждан, арестованный которого вы видите перед собой, Морис Джеральд, обвиняется в этом преступлении. Вы, господа присяжные, должны будете взвесить улики и решить, справедливо ли обвинение. Морис Джеральд, признаете ли вы себя виновным?
4: Нет, не признаю.
3: В таком случае выслушаем нашего гостя, соотечественника подсудимого, адвоката из Ирландии.
5: Господа присяжные, по приезде сюда я разыскал гостиницу Обердофера, где мне сообщили, что Морис Джеральд сидит в тюрьме. Я приехал, чтобы передать Морису Джеральду документы, удостоверяющие его права на владение замком Балах и крупным состоянием его отца. К тому же он получил титул ирландского баронета. И что я узнаю здесь? Потомок Джеральдов обвиняется в убийстве. Не может этого быть.
3: Это мы постараемся сегодня выяснить. Господин прокурор, приступайте к опросу свидетелей.
6: Вызывается свидетель капитан Касси Колхаун.
0: Поклянитесь на Библии говорить правду. Клянусь говорить правду и только правду. Касси Колхаун, когда вы видели в последний раз Генри Пойндекстера?
7: Я могу повторить свое показание. Я видел его в ночь на среду в саду, куда он пришел, чтобы защитить честь своей сестры. Джеральд ушел с угрозами, а Генри поехал догонять мустанга.
8: Пойндекстера, но я позорил его дочь.
3: Тише! Суд продолжается.
0: Вы пока свободны, капитан Колхаун.
7: Благодарю вас.
0: Вызывается свидетельница Луиза Пойндекстер.

0: Где вы были, мисс Пойндекстер, в ночь исчезновения вашего брата?
1: Дома, в осиенде моего отца.
0: Разрешите вас спросить, спускались ли вы в ту ночь в сад?
1: Да.
0: Не будете ли вы добры указать час?
1: В полночь, если не ошибаюсь.
0: Вы были одни?
1: Не все время.
0: Значит, часть времени кто-то был с вами?
1: Да.
0: Вы так откровенны, мисс Пойндекстер, что, вероятно, не откажетесь сообщить суду, кто это был.
1: Конечно. Их было двое. Один был мой брат.
0: Да, но до прихода брата был кто-нибудь с вами в саду?
1: Да. Это был мистер Моррис Джеральд.
0: Разрешите вас спросить, была эта встреча случайна или заранее условлена?
1: Она была условлена.
0: Мне придется задать вам нескромный вопрос. Простите меня, мисс Пойндекстер, это мой долг. Каков был характер, или лучше сказать, какова была цель этой встречи?
2: Я не собираюсь ничего скрывать. Я вышла в сад, чтобы встретиться с человеком, которого любила и люблю до сих пор, несмотря на то, что он стоит здесь перед вами, обвиняемый в преступлении. Я люблю его!
3: Теперь, сэр, я надеюсь, вы удовлетворены?
0: Нет, это еще не все. Вы слышали, что говорил свидетель, опрошенный до вас? Правда ли, что ваш брат и обвиняемый расстались враждебно?
1: Правда?
4: Ну все понятно, все понятно.
5: Тихо, соблюдайте порядок.
1: Когда
5: тихо.
1: Мой брат поехал за ним, он уже не сердился. Он простил мистера Джеральда. Генри хотел его догнать, чтобы извиниться.
6: Они поссорились после, я слышал их голоса.
5: Мистер Колхаун, если прокурор найдет нужным, он снова вызовет вас, а пока будьте добры не мешать.
0: Луиза Пойндекстер, вы свободны.
1: Господи, кажется, мои признания только навредили ему.
5: Так нельзя, тишина, так нельзя. Неужели вы будете вешать человека, не дав ему сказать ни одного слова в свое оправдание? Это было бы незаконно, несправедливо. Это, попросту говоря, убийство.
7: А разве он не совершил убийство? Надо ему отплатить тем же.
5: А это не доказано. Вы еще не слышали всех показаний. Вызовите свидетелей защиты. Зепстум.
8: Я здесь. Клянусь говорить правду и только правду.
5: Уважаемый мистер Стумп, расскажите, пожалуйста, суду, что вы знаете об этом деле.
8: Ну что же, господин судья, я могу рассказать, но я предпочел бы, чтобы сначала дал свои объяснения Моррис Джеральд.
5: Это несколько нарушит установленный порядок, но основное для нас... Узнать правду?
4: Пусть говорит!
7: Пусть говорит!
4: Пусть говорит! Дайте ему слово!
5: Хорошо, хорошо. Говорите, Моррис Джеральд.
9: Господин судья, господа присяжные, я чрезвычайно признателен, что вы дали мне возможность говорить. Воспользовавшись этим правом, я не стану злоупотреблять вашим вниманием. Все, что сказала мисс Пойндекстер, правда. Верно то, что мы с Генри поссорились, или, вернее, он рассердился на меня. Но неверно, что потом наша ссора возобновилась. Свидетель Колхаун солгал.
4: Как солгал?
9: Наоборот. Когда мы снова встретились с Генри, он извинился передо мной. У меня же к нему были самые дружеские, я бы сказал, нежные чувства. Его нельзя было не любить.
8: Значит, было примирение? А где оно произошло?
9: Генри догнал меня на лесной дороге. Мы проехали некоторое расстояние рядом, а потом остановились под деревом. И чтобы закрепить нашу дружбу, мы обменялись шляпами и плащами. Я отдал Генри свое мексиканское сомбреро и полосатое сарапе, а взамен я взял его плащ и панаму. После этого мы расстались. Он уехал, а я остался. Мне уже не хотелось продолжать свой путь на Аламо. Я был счастлив. Мне хорошо было под деревом. Я улегся на траве и через несколько секунд заснул. Сквозь сон я услышал выстрел. И проснулся с ощущением тревоги. Мне казалось, что он донесся с той стороны, куда поехал Генри. Я решил пойти и выяснить, в чем дело. Идти пришлось недолго. Силы небесные! Что я увидел?
6: Всадник без головы!
10: Туда.
11: Нет, он повернул обратно.
6: Вы посмотрите, смотрите, он скачет прямо к форту.
11: Он поскакал в прерию.
6: Погоню.
11: Погоню.
6: Погнать его.
11: Погнать его.
12: Прошу внимания. Прошу внимания, господа присяжные. Два свидетеля, Зепп Стумп и Кассий Колхаун, покинули судебное заседание, погнались за всадником. Нужно решить, будем продолжать или ввиду исключительности обстоятельств перенесем заседание на завтра.
13: Продолжаем заседание.
0: Я тоже так думаю. Морис Джеральд, вы собирались рассказать нам, что вы увидели. Так что же вы увидели?
9: Я увидел человека, распростертого на траве.
0: Спящего?
9: Да, вечным сном. Он лежал ничком, и голова его находилась в самом естественном положении. Даже шляпа все еще была на ней. Лишь потом я заметил глубокую рану поперек шеи и разглядел, что голова отрублена.
0: Вы узнали этого человека?
9: Да.
0: Узнали, даже не посмотрев ему в лицо?
9: Мне не нужно было этого делать. Его одежда достаточно ясно все объяснила.
0: Какая одежда?
9: Полосатое сарапе на плечах и сомбреро на голове. Они принадлежали мне. Это был Генри Пойндекстер.
0: Продолжайте, продолжайте.
9: Когда я повернул труп на спину, то, отбросив полу с сарапе, я заметил на его груди дырочку и синевато-багровое пятно от пули. Но раны на спине не было. Пуля осталась в теле.

0: Лассо. Голову пришлось подвесить к луке седла. Я сел на лошадь Генри и направился в форт. Но не прошло и 5 минут, как я был выбит из седла и потерял сознание.
1: Выбитый из седла? Как это произошло?
0: Это была простая случайность. Я не предвидел, что лошадь, на которой я ехал, не послушается меня. Вскочив на чужую лошадь, я не взял в руки поводья. Не успели мы тронуться, как вдруг лошадь, на которой я сидел, повернула голову и, испугавшись чего-то, бросилась в сторону и помчалась бешеным галопом. Я долго увертывался от веток акаций, но мне не удалось проскочить под суком огромного дерева. Я упал и долго лежал под этим деревом без сознания. Ну, а когда пришел в себя, обнаружил, что не могу сделать ни шагу. Если бы меня не нашла моя собака Тара, меня наверняка растерзали бы койоты.
1: И что же было потом?
0: Потом со своей верной собакой я отправил записку Зебу Стумпу, который и спас меня. Больше ничего не помню. Когда я очнулся, то обнаружил, что нахожусь в тюрьме и обвиняюсь в убийстве. Я закончил, господа присяжные.
2: Ну, это еще надо проверить.
3: Если это неправда, то хорошо придумано.
4: Знаете, такую историю ты не придумаешь.
5: Конечно, наверное, так и было.
4: Едут!
6: Едут! Калхаун и Зебстумп!
7: Они ведут всадника без головы.

0: господин судья, и вы, 12 присяжных. Вот свидетель, который прольет свет на это темное дело. Допросите-ка его.
1: Бедный мой мальчик.
2: Зепп Стумп, займите место свидетеля. Расскажите, что вы знаете об этом деле.
0: То, о чем я буду говорить, не столько касается подсудимого, сколько того человека, который должен занять его место. Я не буду называть его имени. Вы, присяжные, сами об этом догадаетесь. С самого начала я был уверен, что ирландец невиновен. Я решил выяснить всю правду. Многое, черт возьми, было против него, этого я не отрицаю. И все же это не могло убедить меня. Я решил сам изучить следы в прерии. Там было множество следов, но след одной лошади казался мне особенно интересным, и я решил пойти за ним хоть на край света. Это были следы американской лошади. Одна подкова у нее была сломана. Вот эта самая подкова. Смотрите.
3: Я же эта лошадь.
4: А, вот это Ольга.
0: Так вот, господин судья и господа присяжные. Лошадь с поломанной подковой скакала по прерии в ту самую ночь, когда было совершено убийство. Она шла по следам лошади Генри Пойндекстера и того человека, которого здесь обвиняют в убийстве. Она скакала за ними и остановилась недалеко от места преступления. Но ее хозяин пошел дальше пешком, и он шел до того места, где нашли лужу крови. Пролитая кровь – это дело его рук. Убийца ехал на лошади со сломанной подковой.
2: Продолжайте, продолжайте, мистер Стумп. Объясните, что означает ваше неожиданное заявление.
0: Я 3 дня шел по следу и точно знаю, как вел себя убийца. Человек, о котором я говорю, спрятался в чаще и оттуда пустил пулю, от которой погиб молодой Пойндекстер.
5: Да какой человек?
6: Кто он?
5: Назовите его имя!
6: Его имя!
0: Об этом скажет последний свидетель. Вы найдете имя убийцы там.
2: Где?
0: В этом теле. Необходимо извлечь пулю.
2: Да, да, придется это сделать. Сэм Мэнли, помогите.
0: Прошло немного времени, и из левого легкого извлекают то, что искали. На пуле ясно можно было различить буквы.

0: и полумесяц.
1: Дело простое. Ясно, что эта пуля убила молодого Пойндекстера.
0: Но кто выстрелил? Кто? Как вы думаете?
1: Что же, это не менее ясно.
2: А я в этом ничего особенного не вижу. Пуля меченая, это правда. Но она может не иметь отношения к уважаемому человеку. Убийство краденым оружием – довольно обычная история. Инициалы – это еще ничего не доказывает. Других улик, позволяющих связать его имя с этим преступлением, нет.
1: Вы так думаете? Есть еще одна улика. Вот, смотрите. В зарослях около места убийства я нашел вот этот клочок конверта, использованный вместо пыжа. Любопытно, что на нем стоит имя, которое вполне соответствует инициалам на пуле. Присяжные сами могут прочитать.
3: Капитану Кассию Колхауну.
4: Вот кто настоящий убийца! Освободите ирландца! Он ни в чем не виноват!
5: Не виноват! Не надо больше доказательств! Не надо!
4: Все ясно! Отпустите его!
6: Арестуйте негодяя Кассия Колхауна и предайте его суду!
7: Господа присяжные, после показаний свидетеля Стумпа, считаете ли вы виновным Мориса Джеральда?
8: Нет, нет, он не виновен.
4: Он не виновен.
7: Считаете ли вы виновным Кассия Колхауна?
4: Виновен.
8: Да, да, он бесспорно виновен.
7: Капитан Кассий Колхаун, тишина. Капитан Кассий Колхаун. Вы арестованы. Вы обвиняетесь в убийстве. Что вы можете сказать в свое оправдание?
2: Ничего. Мне нечего сказать. Я заслуживаю смертной казни. Это правда. Я убил Генри Пойндекстера.
6: Но почему же вы убили своего двоюродного брата?
2: Объяснение просто. Я убил его по ошибке. Трудно передать, что я пережил, когда обнаружил это. Я узнал о своей ошибке много времени спустя. Я не отрицаю, что был человек, которого я хотел убить, не скрою также его имени. Вот он, этот презренный ирландец. Я даже готов был заплатить $1000 людям, которые, переодевшись индейцами, отправились в его хижину на Аламу, чтобы покончить с ним. Но у них ничего не вышло. Да, я хотел его убить. На это у меня были свои причины. О них я не буду говорить. Но как я мог предположить, что этот гнусный ирландец обменяется плащом и шляпой с моим двоюродным братом? Я метил своего врага, попал в друга. Да, выстрел, по-видимому, был роковым, и бедный Генри упал с лошади. Но для большей уверенности я вынул нож. Проклятая Сарапе все еще обманывала меня. И отсек ему голову. Теперь вы знаете обо всем, что произошло. Но вам еще неизвестно, чем это кончится.
8: Мы оба умрем!
9: Два человека падают ничком на землю. Один из них Морис Джеральд, другой Кассий Колхаун.
2: Спокойно! Спокойно! К счастью, Морис Джеральд жив. Он только ранен и потерял сознание. Капитан Кассий Колхаун сам вынес себе приговор и сам привел его в исполнение.

Прошли годы, но до сих пор в Каса дель Корво можно услышать обрывки загадочной истории, ставшей почти легендой. Но рассказывают ее только шепотом. Это запрещенная тема. Она вызывает грустные воспоминания у молодых хозяев Асиенды, Луизы и Мориса Джеральдов. Это повесть о всаднике без головы.

Вы слушали третью часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Кассий Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Вестник, Фелим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, Спенглер, артист Вячеслав Жолобов, прокурор, заслуженный артист РСФСР Лев Любецкий, судья, народный артист РСФСР Борис Иванов, слоумен, артист Виктор Никитин. В эпизодах артисты московских театров. Редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова и Елена Садовая.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись. Иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время.
1: Ах, война!

0: тех мальчиков, что смотрят на меня с фотографий, в живых осталось четверо.
1: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль. Часть первая.
0: Наша компания тогда была небольшой. Три девочки и трое ребят. Я, Пашка Остапчук, да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зины была отдельная комната, родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой. Мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались надеждой школы, а Уволень Александров был признанным изобретателем. Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали. О книгах и фильмах, о Дрейфе Седова, об интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести.
2: А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу?
3: Чтобы чай был с керосином.
2: Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей.
0: Валька дырявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея.
4: У Эдисона тоже не все получалось.
0: Зиночкин папа возвращался обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал к нам в комнату.
5: А, молодежь, здравствуйте, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр Иванович.
5: Ну, что новенького?
0: Насчет новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.
4: Александр Иванович, как вы рассматриваете заключение договора о ненападении с фашистской Германией?
5: Ну, как тебе сказать?
0: Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался.
4: Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.
5: Правильно. Это ты верно рассудила.
0: Однажды в бане я увидел спину Александра Ивановича, исколотую штыками в сплошных узловатых шрамах, автограф гражданской войны. А вот мать Искры вышла из той же гражданской войны иной. Не знаю, были ли у нее шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Мать Искры до сих пор носила потертую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень. Мама была для Искры не просто примером и даже не образцом. Мама была идеалом, который предстояло

0: Артем спешил к своему закадычному другу Жорке Ландесу. Ему нужно было посоветовать с ним о том, кого пригласить на свой первый в жизни званый вечер. Ему исполнялось 16 лет. Летом Артем устроился разнорабочим, а сейчас, в сентябре, получил расчет и вместо костюма, который его просила купить мама, решил отметить свой день рождения.
1: Ну, Жорка, кого пригласим?
2: Значит так. Ты. Я.
1: Так.
2: Валька Александров.
1: Правильно.
2: Пашка Остапчук. А девчонок... Ну, девчонок, пиши сам.
1: Нет. Зачем это? Ты пиши, у тебя это почерк лучше.
2: Это точно.
1: Вот и давай. С кого начнем?
2: Ха, задача. Ты лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки Коваленко?
1: Ну, ладно тебе. Пиши Искру. Ну, кого еще? Еще Ленку Бокову. Она с Пашкой дружит, и еще...
2: Еще Сашку Стамескина. Из-за него Искра надуется. А без Искры...
1: Без Искры нельзя.
0: Оба не любили Сашку. Он был из отпетой компании, но однажды Искра вступилась за Сашку, когда его хотели исключить из школы. И с того дня они всюду ходили вместе. Без Сашки могла не пойти Искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки.
1: Пиши Стамескина. Он теперь рабочий класс. На авиационном заводе работает. Может, не так задается?
2: И Вику Люберецкую.
1: Ну, конечно.
0: Артем улыбнулся. Вика давно уже была Жоркиной голубой мечтой. Вика была красивой. Не миленькой толстушкой, как Искорка, не хорошеньким бесенком, как Зиночка, а вполне сложившейся, спокойной, уверенной в себе и своем обаянии девушкой с большими серыми глазами. И взгляд этих глаз был необычен. Он словно проникал сквозь собеседника в какую-то видимую только Вике даль.

0: День рождения отмечали в третье воскресенье сентября. Отец и братья ушли, осталась одна мама, но осталась так, что всем казалось, будто она тоже ушла. Они танцевали, долго играли в шарады, громко пели песни, а потом читали стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена Пушкина, Зиночка Светлова, и даже Артем с напряжением припомнил какие-то четыре строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но когда все закончили, достала из сумочки тонкий потрепанный томик.
1: Я прочитаю мое любимое стихотворение одного почти забытого поэта.
2: Забытое? Значит, ненужное.
1: Ты дурак. Он забыт совсем по другой причине. Слушайте. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в 100 раз, как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле, эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи, я нисколько не чувствую боли.
3: Но это же Есенин! Это упаднический поэт. Он воспевает кабаки, тоску, уныние.
4: Ну и что же, почему?
3: Ну и пусть себе, упаднический, разупаднический. Это изумительные стихи. Вот и все.
4: Правильно.
3: Изумительные.
4: Хорошие стихи, он жоркий.
0: Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились, и спорить она не могла и не хотела.
5: Сашка, тебе понравились стихи?
6: Ничего я в этом не смыслю, но стихи Мировецкие. Знаешь, там такие строчки. Жалко, не запомнил.
5: Шагане ты моя, Шагане.
6: Ага, Шагане ты моя, Шагане.
1: Ты умная, Искра?
7: Не знаю, во всяком случае не дура.
1: Да. Ты не дура. Я никому не даю эту книжку, потому что она папина. Но тебе дам. Только ты читай, не торопясь.
7: Спасибо, Вика.
0: Поздно вечером, когда все разошлись, и Артем помогал маме убирать со стола, она сказала:
8: у тебя очень хорошие друзья, мальчик мой. У тебя замечательные друзья. Но знаешь, кто мне понравился больше всех?
9: Кто?
8: Мне больше всех понравилась Зиночка Коваленко. Мне кажется, она очень хорошая девочка.
9: Правда, мама?
8: Правда, мой мальчик.
0: И это был самый лучший подарок, который Артем получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить. Школу построили недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать. В коридорах стояли катки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал. Редчайшая вещь по тем временам.
10: Прекрасный подарок нашей детворе,
0: так сказал представитель Горано. Валентина Андроновна была с ним совершенно согласна. Она преподавала литературу и сейчас временно замещала директора. Вся ее фигура источала строгость и целеустремленность, готовность следовать самым новейшим распоряжениям и циркулярам.
10: Значит так. На первом этаже первые и вторые классы. Наверх не пускать, чтоб на перилах не катались. На втором, соответственно, третий и четвертый. И так далее, по возрастающей. Чем старше учащийся, тем более высокий этаж он занимает.
11: Это удивительно точно. Даже символично, в прекрасном нашем смысле этого слова.
0: Сделали согласно приказу. Школа была прослоена, как пирог. Десятиклассники никогда не видели пятиклашек, а первогодки вообще никого не видели. Валентина Андроновна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные галифе, мягкие шевровые сапоги с шиями и суконную гимнастерку с огромными накладными карманами и был по-кавалерийски шумным. Ознакомившись с символической школьной структурой, он заявил:
12: «Кадетский корпус.
11: Распоряжение Горано.
12: Жить надо не распоряжениями, а идеями. А какая наша основная идея? Наша основная идея – воспитать гражданина новой социалистической родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром. Первый этаж – первый и шестой классы. Второй этаж – второй, седьмой и восьмой. Третий этаж – третий и девятый классы. Четвертый этаж, значит, четвертый, пятый и десятый. Все перемешаются, и начнется дружба. Где главные бузатеры? В четвертом и пятом. Теперь на глазах у старших, значит, те будут приглядывать. И никаких дежурных. Пусть шуруют по всем этажам. Ребенок – существо стихийно вольное, и нечего зря решетки устанавливать. Это во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут, а зеркало одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночьих уборных повесить хорошие зеркала. Слышь, Михеич,
13: а?
12: Купить и повесить.
13: Ладно, сделаем, Николай Григорьевич.
11: Кокоток растить будем?
12: Не кокоток, а женщин. Ну, впрочем, вы не знаете, что это такое.
0: Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо все же написала, куда следует. Но там на это письмо не обратили внимания. То ли приглядывались к новому директору, то ли у этого директора были защитники посильнее. Классы перемешали, дежурных ликвидировали, зеркала повесили, и директор был очень доволен.
12: Жизнь бушует!
0: Может, за демократизм и простоту, может, за шумную человеческую откровенность, а может, и за все разом. Любила директора школа. Любила, уважала, но и побаивалась, ибо директор не терпел наушничества и, если ловил лично, действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал. Не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства. В восьмом классе парень ударил девочку. Не случайно и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на ее крики, но парень убежал. Передав плачущую жертву учительницам, директор вызвал из восьмого класса всех ребят и отдал приказ:
12: найти и доставить немедленно. Все, идите.
0: К концу занятий парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы и поставил в центре доставленного.
12: Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек, но знаю одно. Сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это и будьте с ним поосторожней. С ним нельзя дружить, потому что он предаст. Его нельзя любить, потому что он подлец. Ему нельзя верить, потому что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость. Пока не станет настоящим мужчиной. А чтобы ему было понятно, что такое настоящий мужчина, я ему напомню. Настоящий мужчина – тот, кто любит только двух женщин. Да, двух! Что это за смешки? Двух женщин! Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина – тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть. И это самые главные предметы в жизни.
0: Искра зааплодировала первой. Зааплодировала, потому что впервые видела и слышала комиссара.
12: Тише, хлопцы! Тише! И, между прочим, в строю нельзя бить в ладоши. А ты иди учись, средний род.
0: Да. Они очень любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина. А вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали дружно и глубоко. Валентина Андроновна хотела властвовать над умами и душами строптивого 9-го Б, но заветной мечтой оставалось все же не это. Она твердо была убеждена, что школа, ее школа, где она целых полгода правила единовластно, ныне попала в руки авантюриста. Вот что мучило Валентину Андроновну, вот что заставляло ее писать письма во все инстанции, по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Пока. Она учитывала это пока. Неуклонно борясь со школьным руководством, она не думала о карьере, даже тайно, даже про себя. Она думала о линии. И эта сегодняшняя линия нового директора вполне искренне, до слез и отчаяния, представлялась ей ошибочной.
14: Вы меня вызывали, Валентина Андроновна?
15: Садись, Искра. Ты ничего не хочешь мне рассказать?
14: Ничего.
15: Жаль. Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить со Стопчуком или Александровым, с Ландесом или Шефером, с Боковой или Люберецкой. Но я хочу говорить с тобой, Искра.
0: Искра мгновенно прикинула, что вся названная компания была на дне рождения, и что среди всех не названы лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9 Б, но Зиночка...
15: Я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола, и не только как к отличнице, общественнице, не только как к человеку идейному и целеустремленному, но и потому, что хорошо знаю твою маму как прекрасного партийного работника. Ты спросишь, зачем это вступление? Да за тем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать...
3: Мне нечего сказать. Что ж мы такое натворили в воскресенье?
15: Да? А разве тебе не известно, что Есенин поэт упаднический? А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения? Я проверила анкету Шефера, он родился 2 сентября. 2! А собрали вас через 3 недели зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого поэта?
3: Есенина читала Люберецкая, Валентина Андроновна.
15: Что? Как Люберецкая?
3: Да, Вика. Зина Коваленко напутала в своей информации.
0: Искра понимала, что идет на провокацию, но ей необходимо было проверить подозрение.
15: Значит, Вика? Да-да. Коваленко много болтала лишнего. Ну что же тогда, все понятно. Ничего страшного. Отец Люберецкой – виднейший руководитель. Гордость нашего города. И Вика очень серьезная девушка.
3: Я могу идти?
15: Что? Да. Конечно. Но видишь, как все просто решается, когда говорят правду. Ай, твоя подруга Коваленко очень, очень несерьезный человек.
3: Я подумаю об этом.
0: Она торопилась к несерьезному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждет ее во дворе школы.
16: Ну, что, Валендра?
3: Ты кто? Идиотка, сплетница или предатель?
16: Я?
3: Значит, ты предатель. Что ты наговорила Валендре?
16: А это я наговорила. Она меня поймала. Она же меня стала расспрашивать, подлая. Я ничего не хотела говорить, честное слово. Ну, все рассказала. Я же не нарочно рассказала. Ну ты...
3: Ай, утрись. Утрись и идем к Люберецким.
16: Куда?
3: Ты подвела человека. Завтра Вику начнет допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова.
16: Но мы же никогда не были у Люберецких.
3: Не были, так будем. Пошли.
0: Папа Вики Люберецкой был директором авиационного завода. Вика гордилась своим отцом не меньше, чем Искра мамой. Гордилась его наградами, орденом Боевого Красного Знамени за гражданскую войну и орденом за высокие достижения в мирном строительстве, гордилась его многочисленными именными подарками от наркома, гордилась его статьями, его боевыми заслугами в прошлом и его прекрасными делами в настоящем. Мать Вики давно умерла, и Люберецкий с каждым годом беспокоился о дочери все больше. Он тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания. Вика очень тяготилась одиночеством, но была самолюбива, больше всего боялась, что кто-либо вздумает ее жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен.
14: Извини, но мы по важному делу.
17: Пожалуйста, я очень рада.
18: О, у нас гости! Здравствуйте, девочки!
17: Здравствуйте!
18: Здравствуйте! Ну, наконец-то и у моей Вики появились подружки, а то все с книжками, да с книжками. Очень-очень рад. Я сейчас подам чай.
17: Чай может подать Поля.
18: Может, но я лучше.
17: Проходите, девочки, в столовую.
14: Ага, спасибо.
18: Прошу, прошу. Вот пирожные, конфеты. Угощайтесь, пожалуйста.
14: Спасибо.
18: Девочки, не стесняйтесь.
0: Искру и Зину смущали пирожные. Они их привыкли есть только по великим праздникам. Но отец Вики улыбался, шутил, и они вскоре освоились. Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей.
18: Девочки, это все несерьезно. Никто Сергея Есенина не запрещал. И в стихах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает. А разговор этот, что называется, под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей.
14: Нет. Извините, Леонид Сергеевич, но в своих делах мы должны разбираться сами. Надо вырабатывать характер.
18: Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас.
17: Папа.
18: А разве это тайна? Извини. Оказалось, Искра, что я знаком с вашей мамой. Как-то случайно повстречались в горкоме и выяснили, что виделись еще в гражданскую. Воевали в одной дивизии. Удивительно, отважная была дама. Прямо Жанна д'Арк.
14: Комиссар.
0: Она ничего не имела против Жанны д'Арк, но комиссар был все же лучше.
18: Комиссар. Ну, а что касается поэзии в частности и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указующий, а вопросительный – крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их.
17: Нет, искусство должно будить чувства.
14: Зинаида.
18: Зиночка абсолютно права. Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен. Состояние покоя и довольства собой порождает ленность души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если брать поэтов современных.
14: А Маяковский... Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.
18: В огромнейшем таланте Маяковского никто и не сомневается.
17: Папа был знаком с Владимиром Владимировичем.
3: Знаком? Не может быть.
18: Почему же? Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами. Мы искали и спорили. Спорили ночи напролет до одури.
14: Разве можно спорить?
18: Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму. Она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугунный абсолют.
19: Машина пришла, Леонид Сергеевич.
18: А, спасибо, Поля. Ну, в всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи. И, пожалуйста, не забывайте о нас с Викой.
17: Ты надолго, папа?
18: Ну, раньше 3 совещаний не отпускай.
0: Искра шла домой, раздумывая об услышанном.
3: Истина. Ну зачем же с ней спорить-то, если она истина?
17: В образе Печорина Лермонтов отразил типичные черты лишнего человека. Поспорь с этой истиной, а Валендра тебе очень плохо вкатит.
3: А может, это не истина? Кто объявляет, что истина – это и есть истина? Ну кто? Кто?
17: Старшие. А старшим их начальники. А мне налево. И дай я тебя поцелую.
0: Дома Искра пыталась заниматься, но разговор не выходил из головы.
3: Мама, что такое истина?
19: По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.
3: Тогда скажи, существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательств?
19: Конечно. Если б не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.
3: Значит, человек живет во имя истины.
19: Мы? Да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас наша партия. За нее пролито столько крови, принято столько мук, что спорить с ней, а тем более сомневаться, значит предавать тех, кто погиб и еще погибнет. Это истина, наша сила и наша гордость, Искра. Я правильно поняла твой вопрос?
3: Да. Да, спасибо. Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.
19: С друзьями спорить не о чем. А с врагами надо драться. Болтовня не наше занятие. Почему ты спросила об этом?
0: Искра хотела рассказать о разговоре, который ее растревожил, но посмотрела в привычно суровые материнские глаза и раздумала.
3: Просто так.
0: А Зиночка решала свои проблемы. На дне рождения она открыла, что нравится Артему. Все шло просто замечательно. Если бы не 2 десятиклассника, проявившие к ней энергичный интерес. И Зиночка вдруг с ужасом поняла, что на нее свалилось слишком много счастья. Здесь надо было что-то решать. И вдруг ее осенило, и она написала 3 письма. Текст их отличался только обращением. «Юра, друг мой Сережа и уважаемый друг и товарищ Артем». Далее туманно говорилось о чувствах, об одиноком страдающем девичьем сердце, о страшной тайне, которая мешает их дружбе в настоящее время. 3 дня она решала вопрос, кому отправлять письма, а кому не отправлять. Но тут выяснилось, что 2 письма куда-то исчезли, и осталось всего 1 – уважаемый друг и товарищ Артем. И поскольку выбора не было, она его и сунула Артему, когда рассаживались по партам после большой перемены. После уроков они уединились в школьном дворе.
20: Я не понял. У тебя что, неприятности? Может, помощь нужна?
17: Помощь? Женщине может помочь только слепой случай или смерть.
20: А может, это... Ну, может, морду кому-нибудь надо набить? А? Ну, ты говори. Не стесняйся, я для тебя...
16: Нет, что ты, не надо мне ничего. Я сама справлюсь со своим пороком.
20: Пороком? С каким пороком?
16: Я не свободна. Мне не нравится тот человек, я даже ненавижу его. Но я дала слово.
20: Этот человек Юрка из 10-го А.
16: Что ты? Юрка, это было бы просто. Нет, Артем, это не он.
20: А кто?
16: Это взрослый человек. Он женат и уже бросил из-за меня жену и двоих детей. Нет, то есть одного. Второй-то еще не родился.
20: Но ты же еще маленькая.
16: Ну а что делать? Конечно, я не пойду за него замуж. Вот ни за что не пойду. Но пока. Ну, понимаешь, мы с тобой будем как будто просто товарищи.
20: А мы и так просто товарищи.
16: Да, к сожалению, я поздно разобралась в ситуации. Но теперь пока будет так. Хорошо? Ну пока, понимаешь?
20: А ты маме очень понравилась.
16: Неужели? У тебя замечательная мама. Я в нее влюбилась. Я почему-то быстро влюбляюсь. Привет. Привет.
0: И убежала, стараясь казаться трагической даже со спины. Артем понял, что он ей был не нужен. Он впервые в жизни открыл, где находится сердце, и уныло поплелся домой. А как раз в это время в директорский кабинет вошла Валентина Андроновна и положила на стол два исписанных листка, вырванных из тетради в линейку.
2: Вот, полюбуйтесь.
12: Что это такое? Так, Юра, друг мой. Друг мой Сережа. Одинокая, страдающая девичье сердце. Странная, страшная тайна, которая мешает нашей дружбе в настоящее время. Вот дуреха. Ну, ты чего же, милая дурешка, писала?
2: А мне не до смеха. Извините, Николай Григорьевич, но это все ваши зеркала.
12: Да будет вам. Девочки играют в любовь, ну и пусть тебе играют. Все естественно, разумно. Так что, с вашего разрешения...
2: Что вы делаете? Ну зачем вы комкаете письма?
12: Возвращать неудобно, значит, надо прятать концы в воду, то бишь в огонь.
2: Я категорически протестую. Вы слышите? Категорически. Это документ, отдайте.
12: Да никакой это не документ, Валентина Андроновна.
2: Я знаю, кто это писал. Знаю, понимаете? Это писала Коваленко. Она забыла хрестоматию.
12: Мне это не интересно. И вам тоже неинтересно. Должно быть неинтересно, я имею в виду.
2: Отдайте!
12: Есть! Я сожгу сейчас оба письма. Вот так. И запомните, не было никаких писем. Самое страшное – это подозрение, понимаете? Оно калечит людей, вырабатывая из них подлецов и шкурников.
2: Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич.
15: но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными. Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич, но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными.

0: Я принесла Есенина. Спасибо, Вика.
1: Пожалуйста. Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи.
0: Это замечательные стихи. И я думаю, да нет, я даже уверена, что скоро их оценят и Сергею Есенину поставят памятник.
1: Я очень люблю этого поэта. Помнишь? Вот оно, глупое счастье. С белыми окнами в сад, по пруду лебедем красным плавает тихий закат. А как ты представляешь себе счастье?
0: Счастье? Счастье — это быть полезной своему народу.
1: Нет, это долг. А я спрашиваю о счастье.
0: Ну, а как ты представляешь?
1: Любить и быть любимой. Нет, я не хочу какой-то особенной любви. Пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети, трое. Вот я одна, это не весело. Нет. Два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал, чтобы ему всегда было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин.
0: Кто?
1: Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь.
0: Спасибо. А тебе не кажется, что это... мещанство.
1: Я знала, что ты это скажешь. Нет, это никакое не мещанство. Это нормальное женское счастье.
0: А работа?
1: А я ее не исключаю. Но работа — это наш долг, только и всего. Папа считает, что это разные вещи. Долг — понятие общественное, а счастье сугубо личное.
0: А что говорит твой папа о мещанстве?
1: Он говорит, что мещанство — это такое состояние человека, когда он делается рабом вещей, денег, карьеры, благополучия. Он называет мещанами тех, для кого удобство выше чести.
2: Честь — дворянское понятие. Мы ее не признаем.
1: Ты максималистка, Искра.
2: Ну разве плохо быть максималисткой?
1: Нет, неплохо. И они, я убеждена, необходимы обществу. Но с ними очень трудно дружить. А любить их просто невозможно. Ты, пожалуйста, учти это. Ты ведь будущая женщина.
0: Да.
2: Конечно. Мне пора.
1: Ты прости, что я это сказала, но я должна была сказать. Я тоже хочу говорить правду, и только правду. Как ты.
2: Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить?
1: Хочу, чтобы ты не ушла огорченной.
2: Спасибо тебе. За Есенина! До свидания!
3: Зиночка в это время вышагивала по улице с видом чрезвычайно занятого человека. Навстречу шел Юра. Красавец Юра из 10 А, бессменный староста и бездельник.
4: Привет! Что вечером делаешь?
5: Еще не знаю, но буду очень занята.
4: Может, в кино пойдем? Вот два билета. Мировой фильм. По блату на последний сеанс.

0: Или тебя как малышку в 9 часов спать загоняет?
1: Вот еще. Просто решаю, как отказать одному человеку. Ладно, после уроков решу.
0: Ты скажи, пойдешь или нет?
1: Пойду. Но скажу после уроков. Тебе ясно?
0: Ясно.
1: Ну вот и топай вперед. Я не хочу никаких осложнений.
2: Озадаченный красавец увеличил шаг. После уроков Юра ждал ее на опустевшем школьном дворе.
1: Привет!
0: Чего это Артем на меня зверем смотрит?
1: Не знаю.
0: Ну ты как насчет кино?
1: А, уладила. Когда и где?
0: Давай в 9:30 у Коминтерна, а?
1: Договорились.

0: фильма Зина почти не запомнила, хотя он, наверное, был интересным. Уголком глаза она ловила взгляды соседа. Дважды он хватал ее за руку в самых патетических местах, и дважды она высвобождалась, правда, не сразу, и второй раз медленнее первого. И все было таинственно и прекрасно, и сердце ее замирало, и Зиночка чувствовала себя наверху блаженства. Возвращались по заросшей каштанами улице Карла Маркса.
1: Посидим немного? Или ты торопишься?
2: Ну, не здесь же.
1: А где?
2: Перед домом Вики Люберецкой есть очень уютная скамейка. Если что-нибудь не так, я смогу заорать, и выйдет либо Вика, либо ее папа. Пойдем, покажу.
0: Зиночка была ужасно хитрым человеком. Они нашли эту скамейку, и она все ждала, когда же он начнет говорить о том, что она ему очень нравится, что она красивая. Ждала, что вот... К подъезду подкатила большая черная машина. Молодые люди отпрянули друг от друга. Четверо мужчин вышли из машины, трое сразу же направились в дом, а четвертый остался.
3: Мама! Мамочка!
2: Тихо сиди. Показалось, или это действительно Вика кричала?
0: Распахнулась дверь подъезда, и на пороге показался Люберецкий. Он был без шляпы, в наброшенном на плечи пальто. И тут же в незастегнутом халатике выбежала Вика.
3: Папа! Папочка! Это неправда! Это неправда! Пустите! Пустите меня! Пустите меня!
4: Я ни в чем не виноват, доченька. Я ни в чем не виноват. Это какая-то ошибка. Это ошибка, Вика.
5: Садитесь в машину.
4: Я честный человек, Вика. Честный.
5: Садитесь.
0: Все было кончено. И снова стало тихо и пусто. А двое еще продолжали сидеть, растерянно глядя друг на друга. Потом Зина вскочила и бросилась бежать.

0: Вы слушали радиоспектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война», часть первая. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Полякова, Янина Лисовская. Мать Искры, Алла Покровская. Вика Люберецкая, Лариса Гребенщикова. Отец Вики, Юрий Богатырев. Николай Григорьевич Ромахин, Вячеслав Невинный. Валентина Андроновна, Ия Саввина. Артем Шефер, Игорь Нефедов. Зина Коваленко, Татьяна Аукшкап. Жора Ландес, Алексей Блохин. Саша Стамескин, Михаил Ефремов. Валя Александров, Борис Шувалов. Юра Дегтярев, Владимир Вихров. Паша Остапчук, Петр Федоров. В спектакле принимали участие Людмила Шапошникова, Ирина Бурдукова, Михаил Погоржельский. В эпизодах артисты московских театров. Камерный ансамбль под управлением Игоря Кодомцева. Редактор Елена Ковалевская. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко, Галина Зуткина. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.
1: Борис Васильев. Завтра была война. Радиоспектакль, часть вторая.

0: Ирина летела по пустынным улицам, но сердце ее стучало не от бега. Ей тоже, как и Вики, хотелось сейчас кричать: «Это неправда! Неправда! Неправда!»
1: Откройте! Откройте!
2: Искра спит. В чем дело?
1: Пустите! Пустите!
3: Искра! Искра, проснись!
4: Зина, что? Что случилось?
3: Арестовали папу Вики Люберецкой! Только что! Я сама видела!
4: Мама! Мама, ты что?
2: Ничего. Я верю в справедливость, девочки. А сейчас спать. Ложись с Искрой, Зина. Только не болтайте до утра.
0: Девочки спали, но видели тревожные сны. Мать Искры долго стояла над ними, потом прошла к себе, села за стол и закурила. Она думала о Люберецком, которого знала еще по гражданской войне. В окна пробивался тусклый рассвет, когда она достала бумагу и решительным размашистым почерком вывела в верхнем правом углу:
2: «В Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков».
0: Она писала быстро, потому что письмо было продумано до последнего слова. Подписалась, указала номер партбилета и дату вступления.
2: 1917 год.
0: На следующий день Вика в школу не пришла. Все было как обычно, но в середине дня поползли слухи. У Вики Люберецкой отца арестовали.
5: Зинаида, твоя работа?
3: Нет, это не я.
5: А кто?
3: Ну не я же, господи, ну честная комсомольская.
5: Кто? Если не ты, то кто? Кто мог натрепаться, кроме тебя? Молчишь. Предательница.
3: Я знаю, кто натрепал. Это же Юрка из 10 А. Я не одна была у дома Вики.
5: Юрка.
3: Хочешь, я встану на колени?
5: Не надо.
3: Да пусть у меня никогда не будет детей, если я сейчас вру.
5: Ладно, я верю тебе. Надо все рассказать Артему.
0: Артему было рассказано все. На этом настояла Искра. Зина созналась, что была в кино с Юрой. Вокруг стояли посвященные: Лена, Искра, Жорка и Пашка Остапчук.
6: Так, теперь ясно.
7: Артем, тебе помощь потребуется?
6: Сам. Жорка свидетелем будет.
5: Не свидетелем, а секундантом.
0: Юрка был плотнее и выше Артема, да, вероятно, и сильнее, но драться ему приходилось нечасто. Артему часто, потому что рос он среди драчунов братьев, умел постоять за себя и ничего не боялся. Но Но когда он подошел к ожидавшим его ребятам, вид у него был весьма плачевный.
8: Ого!
3: Смотри-ка, мамочка!
8: О, ну и рожа у тебя!
6: Завтра хуже будет.
3: Стой!
6: Ай!
3: Тихо, я приложу мокрый платок к глазу.
9: Лучше всего коньки оттягивают.
8: Но как дело-то было?
9: Классная стычка! Отделал он его, ну, под полный спектр, как Джо Луис. Раз так саданул, я думал, ну, все.
3: Так, все, хватит подробностей. Все в сборе. Тогда пошли.
7: Куда?
3: Как куда? К Вике.
10: Ой, а может, не стоит, а?
3: Значит, для вас дружба — это пополам радость? А если пополам горе, наша хата с краю?
6: Это, Ленка, с дуру.
0: Шли молча, точно на похороны.
10: Может, дома нет?
9: Дверь толкни.
3: Не заперто. Входите, ребят.
9: Да тихо, осторожно.
6: Темнотища какая, а?
10: Где ж тут выключатель, да? Вика!
11: Зачем вы пришли? Я не просила вас приходить.
6: Это ты не просила. А мы пришли. Мы верно сделали.
11: Ну, проходите.
0: Ребята вошли и остановились у порога. В комнате было не прибрано, шкаф раскрыт, белье валялось на полу, точно сброшенное в нетерпении и досаде.
3: Во всех комнатах так, да?
11: Да.
3: Так. Все убрать и расставить. Давайте, ребят. Ага. Девочки, белье. Мальчики, книги, давайте, дружно, быстро, аккуратно.
11: Не надо, ничего не надо.
3: Нет, надо. Все должно быть, как было. И как будет. За дело, ребят, давайте, давайте.
7: Давай, Артем, помогай.
3: Вик, ну как же ты одна-то?
11: Ничего. Приходил Зинин папа. Хотел, чтобы я к ним перешла. Пока.
3: Ну, это же замечательно. Это же...
11: Замечательно? Уйти отсюда значит поверить, что папа и в самом деле преступник. А он ни в чем не виноват. Он вернется, он обязательно вернется. И я должна его ждать.
3: Извини. Ты... абсолютно права.
0: Возле дома искру ждал Сашка Стамескин. Он был в легкой куртке, продрог и сердился.
6: Где ты была?
3: У Вики Люберецкой.
6: Ну, знаешь, я знал, что ты ненормальная. Но чтоб до самой Маковки...
3: Чего ты бормочешь?
6: А то, что Люберецкий этот ворюга... Он миллион растратил. Миллион. Представляешь?
3: Саш, ты врешь, да? Ну, скажи. Ну?
6: Я точно знаю. Поняла? И жду я, чтоб специально предупредить.
3: О чем?
6: Вот об этом.
3: Об этом? Спасибо. А Вика что растратила? Какой миллион?
6: Вика? А при чем тут Вика?
3: Вот именно, ни при чем. А Вика моя подруга. Ты хочешь, чтобы я предала ее? Даже если то, что ты сказал, правда. Даже если это ужасная правда. Вика ни в чем не виновата, понимаешь? Ни в чем. А ты...
6: А что я?
3: Ничего. Иди домой, Саша.
6: Искра.
3: Я сказала, иди домой. Я хочу побыть одна. До свидания.
0: Утром Вика пришла в школу, и класс встретил ее, как всегда. К концу уроков Искру и Артема вызвали к директору. Когда они вошли в кабинет, то кроме директора увидели там Валентину Андроновну.
12: Здравствуйте.
13: Здрасте.
12: Вы нас вызывали?
5: Обожди в коридоре, Полякова.
12: Хорошо.
5: За что ты избил Юрия Дегтярева из 10 А?
13: За дело.
5: Какое дело?
13: Наше дело.
5: Ну так я тебе скажу, почему ты его избил. Ты избил его потому, что отец Юры служит в милиции.
13: Что?
5: Да, да, и нечего на меня таращиться.
14: Ну, это уж слишком, Валентина Андроновна.
5: Я разобралась в этом вопросе досконально, Николай Григорьевич, досконально.
13: Убейте меня! Ну это убейте меня!
5: Шефер! Шефер, вернись!
14: Не надо, Валентина Андроновна. Вы неправильно ввели себя. Нельзя швыряться такими обвинениями.
5: Я знаю, что делаю. Вам, кажется, разъяснили, до чего может довести ваш гнилой либерализм. Так не заставляйте меня еще раз сигнализировать. А этот Шефер, главный заводила, думаете, я забыла ту вечеринку с днем рождения? Я ничего не забываю. И если Шефер не желает учиться в нашей советской школе, то пойдет работать. И я это ему устрою. Полякова? Полякова? Ну ты где, Полякова? Заходи.
12: Что вы сказали Артему, Валентина Андроновна? Что вы ему сказали? Он же черней земли.
5: Это тебя не касается. Где вы были вчера?
12: У Вики Люберецкой.
5: Ты подговорила ребят туда пойти? Или Шефер?
12: Предложила я, но ребята пошли сами.
5: Зачем? Зачем ты это предложила?
12: Чтобы не оставлять человека в беде.
5: Она называет это бедой. Слышите, Николай Григорьевич? Значит, организовала субботник. Как благородно. А может быть, ты считаешь, что Люберецкий не преступник, а невинная жертва? Почему ты молчишь?
12: Я все знаю.
5: Мы не будем делать выводов, учитывая твое безупречное поведение в прошлом. Но учти, Полякова, завтра же проведешь экстренное комсомольское собрание.
12: А повестка?
5: Ну, необходимо решить комсомольскую судьбу Люберецкой. Я считаю, что дочери такого человека не место в ленинском комсомоле.
12: Ну за что? За что? Вика же не виновата, что ее отец...
14: Да, да, конечно, конечно.
12: Я не буду проводить этого собрания.
5: Что ты сказала?
12: Я не буду проводить собрания.
5: Что?
12: Я не буду. Я не буду.
14: Ой. Ей же плохо.
15: Она же упадет сейчас. Сестру! Ну что вы сидите как клуша?
0: Очнулась Искра в медпункте на жесткой кушетке.
16: Ну, как дела, хороший человек?
17: Откуда вы знаете, что я хороший?
16: Ох, и трудно же было догадаться.
17: А как я попала-то сюда?
16: На руках донес. До дома дойдешь или, может, машину где выпросить? М?
17: Дойду.
16: В
0: коридоре ждали Зиночка, Вика, Лена, Пашка, Жорка.
18: О, я вижу, у тебя провожатых достаточно.
4: Ну как? А где Артем?
9: Ушел. Вернулся, взял сумку и потопал прямо с урока.
4: Так.
18: Ну. О Шефере ты не беспокойся. Ну, в другой школе будет учиться. Не пропадет. Понимаешь, если бы просто драка, а тут ведь...
4: Артем дрался из-за меня, потому что я ходила с Юркой в кино.
18: Из-за тебя? Ха, точно из-за тебя, Коваленко?
4: А что, из-за меня и подраться нельзя?
18: Можно! Можно и нужно! Ах, только чтобы Артему твоему полегче было, напиши-ка ты мне, Коваленко, докладную.
4: Что?
18: Ну, записку, понимаешь, записку. Изложи, как было дело, вскрой причины. Ну, вот Полякова тебе поможет.
4: Напишем.
18: И завтра, не позже, гора с плеч свалится, если будет такая записка, понимаешь?
0: Через 2 дня директор вызвал Искру.
18: Оставили Архаровца.
4: Правда?
18: Передай, чтоб завтра же явился.
4: Ой, хорошо.
0: А между тем день комсомольского собрания приближался. В субботу после уроков Вика предложила.
19: Ребята, давайте попрощаемся с осенью.
13: Идея!
19: В лес, ребята!
9: Нет, на речку!
19: Ну, в лес! В Сосновку! Там и лес, и речка.
9: В Сосновку! Сосновка, отлично, поехали!
0: Когда ребята приехали в Сосновку, Вика вывела их к речке, пустой и грустной, с затонувшими кувшинками. Ребята развели костер.
20: Надоело говорить и спорить.

0: Вика надолго задумалась. Потом вдруг оглянулась на Ландыша.
1: Хочешь, я покажу тебе одно место?
2: Хочу.
0: Она пошла вдоль берега, а Жорка шел сзади, не решаясь заговорить. Остановились над крутым песчаным обрывом. Куст шиповника навис над ним, уронив унизанные красными плодами плеть.
1: Я любила читать здесь.
0: Вика села, спустив ноги в обрыв. Жорка стал обрывать ягоды.
1: Не надо, не надо. Пусть висят. Красиво. Их потом птицы склюют.
2: Склюют.
1: Сядь. Рядом сядь. Что ты за спиной бродишь?
0: Они опять надолго замолчали. Он изредка поглядывал на нее, хотел пересесть поближе, но так и не решился.
1: Ландыш, ты любишь меня?
0: Жорко глубоко вздохнул, шевельнул губами и кивнул, глядя строго перед собою. Теперь он боялся смотреть в ее сторону.
1: Ты долго будешь любить меня?
0: Ландыш хотел сказать, что всю жизнь, но опять не смог и опять кивнул, а потом добавил:
3: очень.
1: Спасибо тебе. Поцелуй меня, Ландыш.
0: Он торопливо перебрался поближе, склонился, прижался губами к ее щеке и замер.
1: И обними, пожалуйста. Обними меня покрепче.
0: Вика приникла к нему, по-прежнему глядя вдаль за речку, и так они сидели долго.

0: Кончился последний урок. В класс вошли Валентина Андроновна с молодым представителем райкома.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ребята.
1: Садитесь. Где Люберецкая?
3: Еще не пришла.
1: Так я и знала. Коваленко, беги сейчас же за ней и тащи силой. Может, начнет пока, Иван Петрович?
2: Да нет, придется обождать.
1: Ну что ж, у нас есть время поговорить, поразмыслить. И, может быть, то, что Люберецкая оказалась жалким трусом, даже хорошо. По крайней мере, это снимает с нее тот ореол мученичества, который сильно пытаются прилепить плохие друзья и плохие подруги. Да, да, да, плохие друзья и плохие подруги. Хороший друг, верный товарищ всегда говорит правду, как бы горька она ни была. Не жалеть надо, жалость обманчива и слезлива, а всегда оставаться принципиальным человеком. Всегда. С этих принципиальных позиций мы и будем разбирать персональное дело Люберецкой. Но разбирая ее, мы не можем забыть и кое-какие имена. Мы не должны забывать о зверском избиении комсомольца и общественника Юрия Дегтярева. Мы не должны забывать об увлечении чуждой нам поэзией некоторых чересчур восторженных поклонниц литературы. Далекие от педагогики элементы стремятся всеми силами проникнуть в нашу систему воспитания, сбить с толку отдельных легковерных учеников, а то и навязать свою гнилую точку зрения. Тихо! Тихо, я сказала! Вопрос о бывшем директоре решается сейчас!
4: О бывшем?
1: Да, о бывшем. Ромахин освобожден от этой должности.
2: Минуточку! Зачем же так категорично? Николай Григорьевич пока не освобожден. Вопрос пока не решен. И давайте пока воздержимся.
1: Возможно, я не права с формальной стороны. Возможно. Однако, как честный педагог... Прекратите смех! Да, я форсирую события, но я свято убеждена.
0: В класс влетела Зина Коваленко. Привалилась к стене спиной, широко раскрытыми глазами медленно обвела класс.
1: Что такое? Коваленко? А где Люберецкая? Ну что ты молчишь? Я спрашиваю, где Люберецкая?
3: В морге!

0: дней, что оставались до похорон, Искра не могла ни читать, ни заниматься и слонялась по комнате.
1: Пора брать себя в руки, Искра.
2: Конечно.
1: В жизни будет много трагедий. Я знаю, что первое всегда самое страшное. Но надо готовиться жить, а не тренироваться страдать.
2: А может быть, следует тренироваться жить?
1: Не язви. Я говорю серьезно и пытаюсь понять тебя.
2: А я очень загадочна.
1: Искра!
2: У меня и имя-то как выстрел. Прости, мам, я больше не перебью.
1: Самоубийство – признак слабости. Это известно тебе? Поэтому человечество искренне не уважает самоубийц.
2: Даже Маяковского!
1: Прекратить!
2: Прости, мама.
1: Сядь. Ты, конечно, пойдешь на похороны, и это правильно. Друзьям надо отдавать последний долг. Но я категорически запрещаю устраивать панихиду. Ты слышишь? Категорически.
2: Я... не очень понимаю, что такое панихида в данном случае. Вика успела умереть комсомолкой. Причем же здесь панихида?
1: Искра, мы не хороним самоубийц за оградой кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощряем слабовольных и слабонервных. Вот почему я настоятельно прошу. Никаких речей и тому подобное. Или ты даешь мне слово, или... я запру тебя в комнате и не пущу на похороны.
2: Неужели ты сможешь сделать это, мама?
1: Да. Да. Потому что мне не безразлично твое будущее.
2: Мое будущее? Мама, мама, не ты ли учила меня, что лучшее будущее – это чистая совесть?
1: Совесть перед обществом, а не... ты единственное, что у меня есть, доченька. Единственное. Я плохая мать, но даже плохие матери мечтают о том, чтобы их дети были счастливы. Оставим этот разговор. Ты умница. Ты все поняла. Иди спать. Завтра у тебя очень тяжелый день.

0: Товарищи, сегодня мы провожаем в последний путь трагически погибшую ученицу 9 Б Викторию Люберецкую. Парни, девчата, смотрите. Во все глаза смотрите на свою подругу. Хорошо смотрите, чтобы запомнить. На всю жизнь запомнить, что убивает не только пуля, не только клинок или осколок. Убивает дурное слово, скверное дело. Убивает равнодушие и казенщина. Убивает трусость и подлость. Запомните, ребята, на всю жизнь запомните.
1: До свидания, друг мой. До свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки и слова.
2: Слезы вместе с дождем текли по лицу искры, но она ничего не чувствовала, кроме боли, ноющей боли в сердце. Свежий холм был завален цветами. Блестели под дождем яркие ягоды на кусте шиповника, который привез и посадил в изголовье Жорка Ландес. Искра так и не поняла, кто послал ей заказную бандероль. Адрес был написан печатными буквами, а отправитель не указан вообще. Она разорвала упаковку и села, уронив на колени знакомый томик Есенина и книжку писателя с иностранной фамилией Грин.
1: «Ах, Вика, Вика! Дорогая ты моя Вика!»
2: В книжке Грина лежало письмо. На конверте ровным, теперь таким знакомым почерком, было выведено «Искре Поляковой лично».
1: «Дорогая Искра, когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет больно, не будет горько и не будет стыдно.
3: Не будет горько и не будет стыдно. Я никому на свете не стала бы объяснять, почему я делаю то, что сегодня сделаю. Но тебе я должна объяснить все, потому что ты мой самый большой и единственный друг. Меня вызывали к следователю, и я знаю, в чем обвиняют папу. А я ему верю, потому что мой папа честный человек. Но раз так, то как же я могу отказаться от него? Нельзя предавать отцов. Нельзя, иначе мы убьем самих себя, своих детей, свое будущее. Мы, Мы разорвем мир надвое, мы вырыем пропасть между прошлым и настоящим, мы нарушим связь поколений, потому что нет на свете страшнее предательства, чем предательство своего отца. Нет, я не струсила. Искра, что бы обо мне ни говорили, я не струсила. Я осталась комсомолкой и умираю комсомолкой. И поступаю так, потому что не могу. Не могу отказаться от своего отца. Не могу. И не хочу. Уже понедельник. Скоро начнется первый урок. А вчера я прощалась с вами. И с Жоркой Ландышем, который давно был влюблен в меня. И я это чувствовала. Поэтому поцеловалась. Первый и последний раз в жизни. Сейчас упакую книги, отнесу их на почту и лягу спать. Я не спала ночь, да и предыдущие тоже не спала. И, наверное, усну легко. А книжки эти тебе на память. Прощай, моя единственная подружка. Твоя Вика Люберецкая.

0: последние строчки Искра читала, как сквозь мутные стекла слезы застилали глаза. Долго сидела, не шевелясь. Что-то надорвалось в ней, какая-то струна. А в школе шли обычные уроки. Только в старших классах они проходили куда тише, чем обычно.
1: Простите, Татьяна Ивановна.
2: Я попрощаться зашел. Садитесь. Ухожу. Совсем ухожу. Трудно расставаться с вами, черти вы полосатые. Трудно.
3: Николай Григорьевич.
2: Ну.
3: Николай Григорьевич, извините, пожалуйста.
2: Не расстраивайтесь, Татьяна Ивановна. Были бы бойцы, а командиры всегда найдутся. А в этих бойцов я верю. Они первый бой выдержали. Я верю в вас. Слышите? Вы смена наша. Второе поколение нашей великой революции. Помните об этом, ребята. Всегда помните.
0: Директор медленно, вглядываясь в каждое лицо, обвел глазами класс, коротко по-военному кивнул и вышел. А класс еще долго стоял, глядя на закрытую дверь. Трудный был день, очень трудный. Что-то тревожное висело в воздухе, накапливалось в каждой душе и взорвалось на последнем уроке.
4: Коваленко, кто тебе разрешил пересесть?
5: Я... Мне никто не разрешал. Я думала...
4: Немедленно сядь на свое место.
5: Валентина Андроновна, раз Искра все равно не пришла, я...
4: Без разговоров, Коваленко. Разговаривать будем, когда тебя вызовут.
6: Значит, все же будем разговаривать.
4: Что за реплики, шефер? На минуточку забыл об отметке за поведение? Что такое, Коваленко? Ты стала плохо слышать?
5: Валентина Андроновна, пожалуйста, позвольте мне сегодня сидеть с Боковой. Та парта Вики и...
4: Ах, вот в чем дело. Оказывается, вы намереваетесь устроить памятник? Как трогательно. Только вы забыли, что это школа, где нет места хлюпикам и истеричкам. Коваленко, марш за свою парту и живо.
5: Не смейте мне говорить ты. Никогда не смейте, слышите?
4: Что?
6: А ведь вы не правы, Валентина Андроновна. У нас Шефер, Остапчук и Ландыс уже усы бреют, а вы будто мы дети. А мы не дети. Уж, пожалуйста, учтите это, что ли?
4: Так. Уяснила. Кто еще считает себя взрослым?
0: Артем и Жорко встали сразу, а следом, в разнобой подумав, поднялся весь класс.
4: Понятно. Садитесь. Мы сегодня почитаем сон Веры Павловны. Бокова, начинай. Те. Можно сидя. Ну, я жду.
7: кстати, Бокова.
0: Искра весь день сидела истуканом. То металась по комнате, то перечитывала письмо, а потом пришел Сашка.
8: Я за тобой. Я билеты в кино купил.
9: Только в кино мы не пойдем.
8: Понимаю. А может, погуляем?
9: Саш, а ты точно знаешь, что он украл миллион?
8: Точно. У нас на заводе все знают.
9: Ой, как страшно. Понимаешь, я у них пирожные ела и шоколадные конфеты. И все, конечно, на этот миллион.
8: А ты как думала? Ну кто, кроме воров, может позволить себе каждый день пирожные есть?
9: Ой, как страшно. Куда пойдем? В парк?
0: В парке Искра подробно рассказала о похоронах, о директоре и его речи над гробом Вики.
8: Вот это он зря.
9: Почему зря?
8: Хороший мужик. Жалко.
9: Почему это жалко?
8: Снимут.
9: Значит, по-твоему, надо молчать и беречь свое здоровье?
8: Надо не лезть на рожон.
9: Ага. Значит, не лезть на рожон. Сколько тебе лет, Стамескин? 100?
8: Не в том дело, сколько лет, а в том...
9: Нет, в том! Как удобно, когда все вокруг старики. Все будут держаться за свои больные печенки. Все тихонечко доживать будут. Аккуратненько доживать, послушненько. Как бы чего ни вышло. Так это все не для нас. Мы самая молодая страна в мире, и не смей становиться стариком никогда.
8: Это тебе Люберецкий растолковал? Ну тогда помалкивай, поняла?
9: Ты еще и трус к тому же.
8: К чему это к тому же?
9: Плюс ко всему.
8: Ха, ну это, знаешь, слова все. Вы языками возите А плюс Б. А мы работаем руками вот этими самыми. Богатство стране создаем. Мы... Искра, куда ты? Искра!
0: Заканчивалась первая четверть. И все вроде бы шло как обычно, только не было в школе директора Николая Григорьевича Ромахина. В конце ноября в 9-й Б ворвался вдруг... Красавец Юра из 10-го А ворвался, оставив распахнутые двери, обвел расширенными глазами изумленный класс.
10: Люберецкий вернулся домой!
9: Все, тихо, успокойся. Жора, все, успокойся, тихо.
10: Тихо!
11: Пошли. Мы должны быть настоящими. Настоящими, слышите?
12: Куда?
11: К нему. К Леониду Сергеевичу Люберецкому.
0: Никто не открыл дверь, никто не отозвался.
11: Пошли.

0: Шторы были опущены, и поэтому они сразу и не заметили Люберецкого. Он сидел в столовой, сутулившись, положив перед собой крепко сцепленные руки.
1: Здравствуйте, Леонид Сергеевич.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Леонид Сергеевич.
2: Здравствуйте.

0: вдруг, ничего не рассказав и ничего не услышав, было невозможно. И они только растерянно переглядывались.
1: Леонид Сергеевич, вы были на кладбище?
2: Да. Ограда голубая. Цветы. Куст хороший. Птицы склюют.
1: Склюют. Уходить надо. Мешаем. Послушайте, Леонид Сергеевич, это нельзя так. Нельзя. Вика вас другим любила. И это мы тоже. Нельзя так.
2: Что? Да. Все не так. Все не так.
0: Артем в сумраке столовой прошел к зашторенным окнам, нашел шнуры, потянул. Свет рванулся в комнату.
1: Идите сюда, Леонид Сергеевич.
0: Люберецкий не шевельнулся.
1: Идите, говорю. Пашка, помоги.
2: Я сам.
1: Смотрите, все вы здесь и не уместились.
0: За окном под тяжелым мокрым снегом стоял 9Б. Стоял неподвижно, весь белый от хлопьев. Стояли и представители 10А. Юрка почему-то держал в руках свою модную кепку-шестиклинку.
2: Милые вы мои, милые мои ребятки. Они же замерзли. Позовите их, Искра.
3: Сейчас. Сейчас.
2: Какой тяжелый год.
3: Знаете почему? Потому что високосный. Следующий будет счастливым. Вот увидите.
0: Следующим был 1941.

0: Через 40 лет я трясся в поезде, мчавшемся в родной город. Я вспоминал знакомых, наш класс, нашу школу и нашего директора Николая Григорьевича Ромахина, чьей связной в подполье была искра. В тот единственный раз, когда мы, уцелевшие, по просьбе директора приехали на открытие мемориальной доски в школе, он сам лично зачитывал имена погибших перед замершим строем выживших.
1: 9-й Б. Герой Советского Союза, летчик-истребитель Георгий Ландес. Жор Ландес.

0: марки забирал. Артем! Артем Шефер! Из школы его выгоняли за принципиальность, а он доказал ее, принципиальность свою, доказал. Когда провод перебило, он сам себя взорвал вместе с мостом. Просторная у него могила, у Артема нашего. Искра! Искра Полякова! Искорка наша! Как маму ее звали, не знаю. А только гестаповцы ее на 2 часа раньше доченьки повесили. Так и висели рядышком. Искра Полякова и товарищ Полякова. Мать. А подполье жило, жило и било гадов, и мстило за искорку и маму ее. Жестоко мстило.
1: Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. И он взорвался однажды ослепительным пламенем, всполохи которого еще долго светят грядущим поколениям.
2: Как это было, как совпало, война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало. И лишь потом во мне очнулось.

0: Вы слушали окончание радиоспектакля по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Полякова, Янина Лисовская. Мать Искры, Алла Покровская. Вика Люберецкая, Лариса Гребенщикова. Отец Вики, Юрий Богатырев. Николай Григорьевич Ромахин, Вячеслав Невинный. Валентина Андроновна, Ия Саввина. Артем Шефер, Игорь Нефедов. Зина Коваленко, Татьяна Аукшкап. Жора Ландес, Алексей Блохин. Саша Стамескин, Михаил Ефремов. Валя Александров, Борис Шувалов. Юра Дегтярев, Владимир Вихров. Паша Остапчук, Петр Федоров. В спектакле принимали участие Ирина Бурдукова, Виктор Гордеев, Рогволд Суховерко. Камерный ансамбль под управлением Игоря Кодомцева. Редактор Елена Ковалевская. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко, Галина Зуткина. В спектакле использована песня Булата Акуджавы и стихи Давида Самойлова. Уважаемые слушатели, школьники и взрослые, нам дорого и интересно ваше мнение. Все, кто работал над этим спектаклем, будут рады, если вы поделитесь своими впечатлениями. Наш адрес 113-326, Москва, радио, детская редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Трудно себе представить тот переворот, который произойдет во всей вещественной жизни людей, если люди не то что станут жить по любви, но только перестанут жить злобной,

0: Наташа отказала своему жениху без ведома родителей. Причиной этого отказа был Анатоль Курагин, с которым сводила ее жена Пьера, и с которым она хотела бежать в отсутствие своего отца, с тем, чтобы тайно обвенчаться. Пьер, приподняв плечи и разинув рот, слушал то, что говорила ему Марья Дмитриевна, не веря своим ушам. Невесте князя Андрея, так сильно любимой, этой прежде милой Наташи Ростовой, променять Болконского на дурака Анатоля, уже женатого? Пьер знал тайну его женитьбы. И так влюбиться в него, чтобы согласиться бежать с ним? Этого Пьер не мог понять и не мог себе представить. Узнав от Пьера подробности женитьбы Анатоля, излив свой гнев на него ругательными словами, Марья Дмитриевна сообщила ему то, для чего она вызвала его. Она просила его приказать от ее имени его шурину уехать из Москвы и не сметь показываться ей на глаза. Пьер не остался обедать, а тотчас же вышел из комнаты и уехал. Он поехал отыскивать по городу Анатоля Курагина, при мысли о котором теперь вся кровь у него приливала к сердцу, и он испытывал затруднение переводить дыхание. В клубе все шло своим обыкновенным порядком. Гости, съехавшиеся обедать, сидели группами и здоровались с Пьером и говорили о городских новостях. Он прошелся по зале, дождался, пока все съехались, и, не дождавшись Анатолия, поехал домой, где камердинер доложил ему, что князь Анатоль Васильевич у графини.
1: А Пьер, ты не знаешь, в каком положении наш Анатоль.
2: Где вы, там разврат, зло. Анатоль, пойдемте, мне нужно поговорить с вами.
1: Si vous vous permettez dans mon salon, если вы себе позволите, в моей гостиной.
2: Вы более чем когда-либо ненавистны мне.
0: Анатоль оглянулся на сестру и покорно встал, готовый следовать за Пьером.
2: Мы, будучи женаты, обещали графине Ростовой жениться на ней и хотели увести ее.
3: Мой милый, я не считаю себя обязанным отвечать на допросы, делаемые в таком тоне.
1: Всего вот, если вы позволите себе в моей гостиной.
2: Когда я говорю, что мне надо говорить с вами? Когда я говорю?
4: Ну что это? Что это? Это глупо! Глупо!
2: Вы негодяй мерзавец, и я не знаю, что меня воздержит от удовольствия размочить вам голову. Обещали вы ей жениться?
4: Я не думал. Впрочем, я никогда не обещался, потому что...
2: Есть у вас письма ее? Есть у вас письма!
0: Анатоль взглянул на него и, тотчас же, засунув руку в карман, достал бумажник.
4: Вот.
2: Не сэре павьян, не крани риан. Я ничего не сделаю, не бойтесь. Письма раз. Второе. Вы завтра должны уехать из Москвы.
4: Ну как же я могу?
2: Третье. Вы никогда, ни слова, не должны говорить о том, что было между вами и графиней. Этого я знаю, я не могу запретить вам. Но ежели в вас есть искра совести, вы не можете не понять, наконец, что кроме вашего удовольствия есть счастье, спокойствие других людей, что вы губите целую жизнь из-за того, что вам хочется веселиться. Забавляйтесь с женщинами, подобными моей супруге и вашей сестре. Они вооружены против вас тем же опытом разврата. Но обещать девушке жениться, обмануть, украсть, как вы не понимаете, что это так же подло, как прибить старика или ребенка?
4: Этого я не знаю. Этого я не знаю и знать не хочу. Но вы... Вы сказали мне такие слова, подло и тому подобное, которые я, командант Данов, как честный человек, никому не позволю. Хотя это и было с глазу на глаз, но я не могу.
2: Что же, вам нужно удовлетворение?
4: По крайней мере, вы можете взять назад свои слова, а? Ежели вы хотите, чтобы я исполнил ваше желание, а?
2: Беру назад. И прошу вас извинить меня. И денег, ежели вам нужно, на дорогу дам.
0: Анатоль улыбнулся. Это выражение робкой и подлой улыбки, знакомое ему по жене, взорвало Пьера.
2: О, подлая, бессердечная порода.

0: Через несколько дней после отъезда Анатоля Пьер получил записку от князя Андрея, извещавшего его о своем приезде и просившего Пьера заехать к нему. Князь Андрей, приехав в Москву, в первую же минуту своего приезда получил от отца записку Наташи княжне Марье, в которой она отказывала жениху, и услышал от отца с прибавлениями рассказы о похищении Наташи. Князь Андрей приехал вечером накануне. Пьер приехал к нему на другое утро. Княжна Марья вышла навстречу к Пьеру. Она вздохнула, указывая глазами на дверь, где был князь Андрей, видимо, желая выразить свое сочувствие к его горю, но Пьер видел по лицу княжны Марьи, что она была рада и тому, что случилось, и тому, как ее брат принял известие об измене невесты.
1: «Пьер, он сказал, что ожидал этого. Я знаю, что гордость его не позволит ему выразить своего чувства, но все-таки лучше, гораздо лучше он перенес это, чем я ожидала. Видно, так должно было быть».
2: «Но неужели все кончено?»
1: «Не знаю, не знаю, он идет».
0: Он ожидал найти князя Андрея почти в том же положении, в котором была и Наташа, и потому он был удивлен, когда, войдя в гостиную, услыхал из кабинета громкий голос князя Андрея, оживленно говорившего что-то о какой-то петербургской интриге.
3: «Ах, ну ты как, все толстеешь? А вы...»
2: «Да я здоров.
3: Прости меня, ежели я тебя утруждаю. Я получил отказ от графини Ростовой. И до меня дошли слухи об искании ее руки твоим Шуриным или тому подобное. Правда ли это?»
2: «И правда, и неправда.
3: Вот ее письма и портрет. Отдай это графине, ежели ты увидишь ее.
2: Она очень больна.
3: А князь Курагин?
2: Он давно уехал. Она была при смерти.
3: Очень сожалею об ее болезни. Но господин Курагин, стало быть, не удостоил своей руки графиню Ростову.
2: Он не мог жениться, потому что он был женат.
3: А где же он теперь находится, ваш Шурин? Могу ли я узнать?
2: Он уехал в Петербург. Впрочем, я не знаю.
3: Ну да это все равно. Передай графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободна. И что я желаю ей всего лучшего.
2: Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге? Ну, помните?
3: Помню. А... Я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорю, что я могу простить. Я не могу.
2: Разве можно это сравнивать?
3: Да. Опять просить ее руки, быть великодушным и тому подобное? Да, это очень благородно. Но я не способен идти sur les pas de monsieur, по следам этого господина. Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту... про все это. Ну, прощай. Так ты передашь?
2: Прощайте. Мне не стоит. Не стоит унижаться до столкновения с ним. Не стоит. Но я не могу не вызвать его. Не могу. Как не может голодный человек не броситься на пищу? Ах, Боже мой! Боже мой! И как подумаешь, что и кто? Какое ничтожество может быть причиной несчастья людей?
1: Андре, я понимаю, что ты разумеешь того человека, который погубил твое счастье. Андре, я об одном прошу, я умоляю тебя. Не думай, что горе сделали люди. Люди — орудие Всевышнего. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это. Забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать. И ты поймешь счастье прощать.
3: Ежели ты уговариваешь меня простить, значит, надо наказать.
2: Наказать.

0: этот же вечер Пьер поехал к Ростовым, чтобы исполнить свое поручение. Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом, совсем не пристыженная, какую ее ожидал Пьер, стояла посередине гостиной. Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку, но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же позе, в которой она выходила на середину залы, чтобы петь, но совсем с другим выражением.
1: «Петр Кириллович, князь Болконский был вам друг. Он и есть вам друг. Он говорил мне тогда, чтобы обратиться к вам. Он теперь здесь. Скажите ему, чтобы он простил меня».
2: «Да, я скажу ему, но...»
1: «Нет, я знаю, что все кончено. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить. Простить меня за все».
2: «Я все скажу ему, но об одном я прошу вас. Считайте меня своим другом, и ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь, не теперь, а когда у вас будет ясно в душе, вспомните обо мне. Я счастлив буду, ежели в состоянии буду».
1: «Не говорите со мной так, я не стою этого».
2: «Перестаньте, перестаньте, вся жизнь впереди для вас».
1: «Для меня нет, для меня все пропало».
2: «Да ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший, лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей».
0: Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления и, взглянув на Пьера, вышла из комнаты. Вслед за Наташей он почти выбежал в переднюю, удерживая слезы умиления и счастья, давившие его горло. Не попадая в рукава, надел шубу и сел в сани.
2: «Куда? Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или в гости? Все люди так жалки и бедны в сравнении с тем благодарным взглядом, которым она взглянула на меня».
0: Было морозно и ясно. При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба, над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле белым светом и длинным поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 года. Та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами, смотрел на эту светлую звезду, которая как будто с невыразимой быстротой, пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ее место на черном небе и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни размягченной и ободренной душе.
2: «Комета. Комета. Да. Комета.
0: В 1812 году силы Западной Европы перешли границы России, и началась война. То есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира, и на которые в этот период времени люди, совершавшие их, не смотрели как на преступление.
1: Различие сословий, без вражды, а соединенных.

0: Возьми меня, возьми меня.
1: Боже мой, помоги моей дочери.
2: Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, пощади и помилуй нас, все враг, смущая землю Твою, и хотя и положите вселенную пусту, восстановы. Еже погубите достояние Твое, возлюбленную Твою Россию. Владыко Господи, укрепи силою Твоей благочестивейшего, самодержавнейшего государя нашего Александра Павловича. Порази враги наши и сокруши их под ноги верных Твоих вскоре. Ибо и си помощи победу уповающих

0: ради врагов своих, когда я за несколько минут перед этим молилась за них.
1: Интересно, правда?
0: Ужас перед наказанием людей за их грехи. Это за мои.

С того дня, как Пьер, уезжая от Ростовых и, вспоминая благодарный взгляд Наташи, смотрел на комету, стоявшую на небе, и почувствовал, что для него открылось что-то новое, вечно мучивший его вопрос о тщете и безумности всего земного перестал представляться ему. Этот страшный вопрос «Зачем? К чему?» теперь заменился для него не другим вопросом и не ответом на прежний вопрос, а представлением ее. Ну и пускай такой-то обокрал государство и царя, а государство и царь воздают ему почести. А она вчера улыбнулась мне и просила приехать. И я люблю ее, и никто никогда не узнает,

0: хочу попробовать опять петь. Все-таки это занятие?
1: И прекрасно.
0: Как я рада, что вы приехали. Я нынче так счастлива. Вы знаете, Николя получил Георгиевский крест. Я так горда за него. Граф, что это дурно, что я пою?
1: Нет, отчего же? Напротив. Но о чем вы меня спрашиваете?
0: Я сама не знаю. Но я ничего не хотела бы сделать, чтобы вам не нравилось. Я вам верю во всем. Вы не знаете, как вы для меня важны, как много вы для меня сделали. Он, Болконский, он в России и опять служит командиром егерского полка. Как вы думаете, простит он меня когда-нибудь? Не будет он иметь против меня злого чувства? Как вы думаете?
1: Я думаю, ему нечего прощать. Ежели бы я был на его месте...
0: Да вы другое дело. Добрее, великодушнее, лучше вас. Я не знаю человека, и не может быть. Ежели бы вас не было тогда, да и теперь, я не знаю, что бы было со мною, потому что...

0: В это же время из гостиной выбежал Петя. Он готовился в университет, но в последнее время с товарищем своим Оболенским тайно решил, что пойдет в гусары. Петя выскочил к своему тезке, чтобы переговорить о деле.
1: Петр Кириллович! А? Петр Кириллович! Петр Кириллович!
2: А, ну?
1: Ну, что мое дело? Петр Кириллович, ради бога, узнали? Ну, примут меня в гусары. Одна надежда на вас.
2: Ах, да, твое дело.
1: А?
2: Гусары-то... Скажу. Нынче скажу все.
1: Спасибо, Петр Кириллович!
3: Ну что, Моншер?
4: Ну что, достали манифест?
2: Достал. Завтра, государь, будет... Необычайное дворянское собрание и, говорят, по 10 000 набор. Да, поздравляю вас.
3: Да, слава богу.
4: Ну, из армии что?
2: Наши опять отступили. Под Смоленском уже говорят.
3: Боже мой.
4: Где же манифест?
2: Воззвание? Ей-богу, я не знаю, куда я его дел.
3: Ну уж вечно растеряет все.
2: Ей-богу, я съезжу, я дома забыл. Непременно. А, и кучер уехал.
5: Бумага здесь, за подкладкой шляпы.
4: Ну, Соня, ты мастерица. Читай.
5: Первопрестольный, столица нашей Москве. Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любимое
4: господа,
5: наше отечество.
4: Новости.
5: Мы не умеем...
4: Новости. Моншер, какие новости?
6: Сейчас. Графа Растопчину привели какого-то немца. И объявили, что это шампиньон. Граф велел его отпустить, сказав народу, что это не шампиньон, а простой старый гриб немец.
4: Хватают. Я графине и то говорю, что поменьше говорила по-французски. Теперь не время.
6: А, слышали? Князь Голицын русского учителя взял. По-русски учится. Становится-то опасным говорить по-французски на улицах.
4: Ну что ж, граф Петр Кириллович, как ополченец собирать будут, и вам придется на коня.
2: Да, на войну. Нет, какой я воин. А, впрочем, все так странно. Да я и сам не понимаю, я не знаю, я так далек от военных вкусов, но в теперешние времена никто за себя отвечать не может.
4: Ну, Соня, читай.
5: Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любимое наше отечество. Мы не умедлим сами стать посреди народа своего, всей столицы и в других государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями. Как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит не зринуть нас, на главу его. И освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России.
4: Вот это так! Только скажи, государь, мы всем пожертвуем, ничего не пожалеем.
3: Папа, что за прелесть этот папа? Папа, можно я вас поцелую?
0: Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила со своего места и подбежала к отцу.
6: Вот так патриотка.
3: Совсем не патриотка, а просто...
6: Шучу.
3: Вам все смешно, а это совсем не шутка.
4: Какие шутки? Только скажи он слово, мы все пойдем.
6: Да.
4: Мы не немцы какие-нибудь.
2: А заметили вы, что сказано «для совещания»?
4: Ну уж там для чего бы то ни было.
0: В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу.
1: Ну теперь, папенька, я решительно скажу, и маменька тоже, как хотите, я решительно скажу, что вы пустите меня на военную службу, потому что я не могу. Вот и все.
3: Вот и договорился.
4: Ну-ну. Вот воин еще. Глупости-то оставь, учиться надо.
1: Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет. А главное, да все равно я ничему не могу научиться теперь, когда отечество в опасности.
4: Полно глупости.
1: Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем.
3: Петя!
4: Я тебе говорю, замолчи.
1: А я вам говорю... Вот и Петр Кириллович скажет.
4: Я тебе говорю, вздор еще, молоко на губах не обсохло, в военную службу хочет. Ну, пойдемте покурить.
2: Нет, я, кажется, домой пойду. Дела.
4: Ну так, до свидания.
6: А, я, пожалуй, останусь. Пойдем.
1: Но Федя Оболенский, отечество в опасности, Федя Оболенский!
3: Отчего вы уезжаете? Отчего вы расстроены? Отчего?
0: От того, что я тебя люблю, хотел он сказать, но он не сказал этого. До слез покраснел и опустил глаза.
2: От того, что мне лучше реже бывать у вас. От того, нет, просто у меня дела.
3: Отчего нет, скажите?
0: Они оба испуганно и смущенно смотрели друг на друга. Он попытался усмехнуться, но не мог. Улыбка его выразила страдание, и он молча поцеловал ее руку и вышел. Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых. Пятнадцатого числа утром у Слободского дворца стояло бесчисленное количество экипажей. Залы были полны. В первой зале были дворяне в мундирах, во второй — купцы с медалями в бородах и синих кафтанах. По зале дворянского собрания шел гул и движение. У одного большого стола под портретом государя сидели на стульях с высокими спинками важнейшие вельможи, но большинство дворян ходило по зале. Все дворяне были в мундирах, кто в екатерининских, кто в павловских, кто в новых александровских, кто в общем дворянском. И этот общий характер мундира придавал что-то странное и фантастическое этим старым и молодым, самым разнообразным и знакомым лицам. Пьер был в волнении. Необыкновенное собрание не только дворянства, но и купечества, сословий «Этат Женерал», вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавшихся в его душе мыслей о «контрасоциаль» и французской революции. Замеченные в воззвании слова, что государь прибудет в столицу для совещания со своим народом, утверждали его в этом взгляде. И он, полагая, что в этом смысле приближается что-то важное, то, чего он ждал давно, ходил, присматривался, прислушивался к говору, но нигде не находил выражения тех мыслей, которые занимали его. Был прочтен манифест государя, вызвавший восторг, и потом все разбрелись, разговаривая.
7: Что ж, смоляне предложили ополченцев государю. Разве нам смоляне указ? Ежели воеводное дворянство в Московской губернии найдет нужным, оно может выказать свою преданность государю, императору другими средствами. Разве мы забыли ополчение в 1907 году? Только что нажились кутейники, да воры грабители. И что же? Разве наши ополченцы составили пользу для государства? Никакой. Только разорили наши хозяйства. Лучше еще набор, а то вернется к вам ни солдат, ни мужик. И только один разврат. Дворяне не жалеют своего живота. Мы сами поголовно пойдем, возьмем еще эхот, и всем нам только клич-клик не государь. Мы все умрем за него.
8: Я полагаю, милостивый государь, что мы призваны сюда не для того, чтобы обсуждать, что удобнее для государства в настоящую минуту, набор или ополчение. Мы призваны для того, чтобы отвечать на то воззвание, которым нас удостоил государь-император. А судить о том, что удобнее, набор или ополчение, мы представим судить высшей власти.
9: Извините меня, ваше превосходительство, хотя я не согласен с господином Кижинепалем-Алтыком, это которого я не имею чести знать. Но я полагаю, что прежде чем обсуждать эти вопросы, мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество коммуникировать нам, сколько у нас войск, в каком положении находятся наши войска и армии. И тогда...
10: Во-первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя. А во-вторых, ежели бы было такое право у российского дворянства, то государь не может нам ответить. Войска движутся сообразно с движениями неприятеля.
11: Да и не время рассуждать, а нужно действовать. Война в России. Враг наш идет, чтобы погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтобы увести жен, детей. Мы русские, и не пожалеем своей крови для защиты веры, престола и отечества. А бредни надо оставить. Мы покажем, как Россия восстает за Россию.
9: Покажем.
12: Это правильно.
9: Монтрейл Нурабль Пропинан. Мой многоуважаемый оппонент.
10: Ад должно отражать ада. Я видел ребенка, улыбающегося при блеске молнии и при раскатах грома. Но мы не будем этим ребенком.
12: Да, да, да, при раскатах грома.
11: При раскатах грома.
9: Я сказал только, что нам удобнее было
12: Москва
9: бы.
12: Москва будет искупительницей.
10: Он враг человечества.
9: Позвольте мне говорить.
10: Враг человечества.
9: Господа, вы меня давите.
12: Государь-император будет сейчас. Я полагаю, что в том положении, в котором мы находимся, судить много нечего. Государь удостоил собрать нас и купечество. Оттуда польются миллионы, а наше дело выставить ополченцев и не щадить себя. Это меньшее, что мы можем сделать.
10: Подобно смолянам, по 10 человек с тысячи и полное обмундирование.
12: И я того же мнения.
11: Я согласен.
12: Согласны.
10: Государь.
13: Господа, государство в опасности. И надежды я возлагаю на московское дворянство.
14: Государь, только что состоялось постановление дворянства. Жертвуем по 10 человек с тысячи и обмундирование.
13: Господа, никогда я не сомневался в усердии русского дворянства. Но в этот день оно превзошло мои ожидания. Благодарю вас от лица Отечества. Господа, будем действовать. Время всего дороже.
10: Всего дороже. Царское слово.
12: Граф Мамонов жертвует полк.
10: Вот так.
12: И жизнь, и имущество. Возьми, ваше величество.
9: Я даю 1000 человек. И их содержание.
10: Всего дороже.
1: Папа!
10: О, Господи! Откуда ты?
1: Я был в Кремле. Хотел сказать государю, что молодость не может быть препятствием для преданности. Но толпа, папенька, неожиданно получил такой удар по ребрам, что... В глазах все помутилось.
10: Так до смерти раздавить можно. Как скатерть белый стал.
1: Я решительно и твердо объявляю, что ежели меня не пустят, я убегу.

0: уже прошли Смоленск и все ближе и ближе подвигались к Москве. После Смоленска Наполеон искал сражение за Дорогобужем у Вязьмы, потом у Царева Займище. Но выходило, что по бесчисленному столкновению обстоятельств до Бородина в 120 верстах от Москвы русские не могли принять сражение. От Вязьмы было сделано распоряжение Наполеоном для движения прямо на Москву. Это Москву не давало покоя воображению Наполеона. На переходе из Вязьмы к Цареву Займищу Наполеон верхом ехал на своем соловом, энглизированном иноходчике, сопутствуемый гвардией, караулом, пажами и адъютантами. Начальник штаба Бертье отстал для того, чтобы допросить взятого кавалерией русского пленного. Он галопом догнал Наполеона и с веселым лицом остановил лошадь.
1: Ну что? Платовский казак говорит, что корпус Платова соединяется с большой армией, что Кутузов назначен главнокомандующим. Очень умный и болтун.
0: Наполеон улыбнулся, велел дать этому казаку лошадь и привести его к себе. Он сам желал поговорить с ним.
1: Привести казака сюда.
0: И через час крепостной человек Денисова, уступленный им Ростову, Лаврушка, в денщицкой куртке, с плутовским и пьяным веселым лицом, подъехал к Наполеону. Наполеон велел ему ехать рядом с собой.
1: Вы казак?
2: Казак, ваше благородие.
1: Как думают русские, победят они Бонапарта или нет?
3: Вы как думает вы, молодой казак? Победят русские Бонапарта? Нет.
2: Оно, значит, как быть сражением и скорости, то это так точно. Ну, а коли пройдет 3 дня, а после того самого числа, тогда, значит, это самое сражение в оттяжку пойдет.
3: Сила батай.
1: Ежели сражение произойдет прежде 3 дней, то французы выиграют его. Но ежели после 3 дней, то Бог знает, что случится.
3: Dieu seul sait qui en arriverait. Повторите.
2: В оттяжку, говорю, сражение пойдет, ваше благородие. Знаем, у вас есть Бонапарт. Он всех в мире побил. Ну да, об нас другая статья.
0: Переводчик передал эти слова Наполеону без окончания, и Бонапарт улыбнулся.
1: Молодой казак заставил улыбнуться своего могущественного собеседника. Да.
0: Наполеон обратился к Бертье и сказал, что он хочет испытать действие, которое произведет на этого «enfant du don» известие о том, что тот человек, с которым говорит этот «enfant du don», есть сам император.
3: Казак, этот человек, самый император, который писал пирамидах бессмертно.
0: Лаврушка, чтобы угодить новым господам, тотчас же притворился изумленным, ошеломленным и сделал такое же лицо, которое ему привычно было, когда его водили сечь.
1: Дать ему свободу, как птицы, которые возвращают ее родным полям.
3: Бери деньги.
2: Покорнейше благодарю. Ваше сиятельство!
3: Император дает свободу вам, казак. Вы, как птица, родные поля.
0: Наполеон поехал дальше, мечтая о той Москву, которая так занимала его воображение.

0: старый князь Болконский подошел к бюро, заглянув в него, потрогал рукою свои бумаги, запер и сел к столу писать письмо губернатору. Уже было поздно, когда он встал, запечатав письмо. Ему хотелось спать, но он знал, что не заснет и что самые дурные мысли приходят ему в постели. Князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые иссохшие ноги.
1: «Ну, наконец, все переделал, теперь отдохну. Ух, как тяжело! Ох, хоть бы поскорее кончились эти труды, и вы бы отпустили меня. Нет, нет спокоя, проклятые. Да-да, еще что-то важное было. Очень что-то важное я приберег к себе. Задвижки? Нет, про это сказал. Нет, что-то такое, что в гостиной было. Княжна Мария что-то врала. Да Саль, этот дурак, говорил о кармане что-то, не вспомню. Тишка!
2: Да, ваше сиятельство.
1: О чем за обедом говорили?
2: О князе Михаиле.
1: Молчи! Да, знаю, княжна Мария читала. Десаль что-то про Витебск говорил. Французы разбиты при какой-то реке. Дальше Немана никогда не проникнет неприятель. Прирост теперь снегов потонут в болотах Польши. Что? Французы в Витебске? Через 4 перехода. Они могут быть в Смоленске? Может быть, они уже там? Тишка, тишка!
2: Что, ваше сиятельство?
3: Папа!
1: Что? Ваше сиятельство?
2: Что?
1: Ваше... Смоленск. Или уже пропали мы? От князя Андрея.
2: Читай!
3: Смоленск сдают. Уезжайте сейчас же в Москву.
1: Или уж пропали мы. Собрать из деревень ополчение, вооружить их. Главнокомандующему напишу, что остаюсь в Лысых горах до последней крайности и защищаюсь. Княжну Марию с маленьким князем и Десалем отправить в Москву.
3: Я не поеду, монпер.
1: Что? Измучила меня, поссорила с сыном, отравила жизнь, вон! Не хочу знать о существовании. Не смей попадаться мне на глаза.
3: Не поеду, батюшка, не оставлю вас одного.
1: Тишка!
2: Да, ваше сиятельство.
1: Мундир мне с орденами. Я еду к главнокомандующему.
2: Да, ваше сиятельство.
1: Его рассмотрение, принять или не принять меры для защиты Лысых гор, в которых будет взят в плен один из старейших русских генералов.
3: Дуняша! Дуняша! Доктора! Душа болит! Душа!
1: Душенька! Спасибо тебе, дочь! Дружок! За все! За все! Прости! Позовите Андрюшу. Где же он?
3: Он в армии, монпер, в Смоленске.

0: этого-то дрона Алпатыч, приехавший из разоренных лысых гор, призвал к себе в день похорон князя и приказал ему приготовить 12 лошадей под экипажи княжны и 18 подвод под обоз, который должен был быть поднят из Богучарова. Лошадей, по мнению дрона, нельзя было собрать не только под обоз, но и под экипажи.
1: «Ты, дронушка, слушай, ты мне пустого не говори! Его сиятельство князь Андрей Николаевич сами мне приказали, чтобы весь народ отправить и с неприятелем не оставаться. И царский на то приказ есть. А кто остается, тот царю изменник, слышишь?»
2: «Слушаю».
1: «Эй, дрон, худо будет?»
2: «Власть ваша, Яков Алпатыч, уволь, возьми от меня ключи, уволь Христа ради».
1: «Ой, оставь, под тобой насквозь, на три аршина вижу. Что вы это вздумали?»
2: «А что мне с народом делать? Сбуровило совсем. Весь сбуровился, Яков Алпатыч. Другую бочку привели.

0: 17 августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром, из своей стоянки Янкова в 15 верстах от Богучарова поехали кататься верхами, попробовать новую купленную Ильиным лошадь и разузнать, нет ли в деревнях сена. Дорогой в Богучарова, в княжеское именье с усадьбой, где они надеялись найти большую дворню и хорошеньких девушек, они то расспрашивали Лаврушку о Наполеоне и смеялись его рассказом, то перегонялись, пробуя лошадь Ильина. Ростов и не знал, и не думал, что эта деревня, в которую он ехал, была именье того самого Болконского, который был женихом его сестры. Ростов с Ильиным в последний раз выпустили на перегонки лошадей в изволок перед Богучаровым, и Ростов, перегнавший Ильина, первый вскакал в улицу деревни Богучарова.
1: Ты вперед взял, а?
2: Да, все вперед, и на лугу вперед, и тут.
1: А я на французской, ваше тесто, и гнал бы, только с нами не хотел.
3: Одинакие какие, а?
4: Разве веселая весна?
5: А вы из каких будете?
3: Французы. Вот и Наполеон сам.
5: Стало быть, русские будете.
6: А много вашей силы тут?
2: Много, много. Да вы что ж собрались тут? Праздник, что ли?
6: Старички собрались по мирскому делу.
7: Княжна приказала спросить,
2: в розовом,
7: какого
2: моя,
7: вы полка?
2: Чур не отбивать.
7: И как наша ваша будет фамилия?
8: Это граф Ростов, эскадронный командир, а я ваш покорный слуга.
6: Бесенка!
1: Смелюсь беспокоить, ваше благородие, моя госпожа, дочь скончавшегося генерал-аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц, просит вас пожаловать.
6: А Яков Алпатович, важно, прости, ради Христа, важно.
2: Молодцы.
1: Или, может, это утешает ваше сиятельство?
2: Нет, тут утешения мало. В чем дело?
1: Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что грубый народ здешний не желает выпустить госпожу из имения и угрожает отпрячь лошадей. Так что с утра все уложено, и ее сиятельство не может выехать.
2: Не может быть.
1: Имею честь докладывать вам сущую правду.
7: Батюшка, Бог тебя послал.
2: Княжна.
7: Да случилось.